0: негативное.
1: А серьезное это значит негативное, да?
0: Да. Ну, все серьезные бывает.
1: Отлично. Вот, Богдан, тогда скажи мне, пожалуйста, как ты считаешь, а откуда источник мыслей у человека вообще? Откуда появляются у тебя мысли?
0: Ну, это вот эти все связи, как там, нейронные. Ага. Вот, и все там, и все импульсы идут, и возникают мысли. Мысли возникают из-за того, что мы что-то видим, что-то, с чем-то у нас ассоциации формируются, какие-то воспоминания из старого прошлого, чего-то еще мы, в общем, там. В общем, это очень сложно. Я же не биолог Сергей.
1: Ты не биолог Сергей, да? Ты человек Богдан. А, хорошо. Наташа, как ты думаешь, на что влияет, что влияет на твои мысли обычно вообще?
2: Ну, конечно, окружающие меня люди, какие-то определенные обстоятельства, которые со мной происходят, они, естественно, влияют на то, о чем я буду думать или думаю сейчас. То есть, если, допустим, сейчас я, ну, вот, снимаюсь в программе, я думаю о программе, о том, что говорить, или думаю о том, чтобы не думать, что говорить, чтобы говорилось само. На самом деле, у меня все сложно там. У меня, прежде чем...
0: Девушке всегда все сложно.
1: Да, мы туда...
2: Нет, на самом деле, я не знаю, есть у вас такое или нет, но прежде чем подумать, ну, в мыслях я еще где-то думаю перед...
1: Перед мыслями.
2: Да, там как будто какие-то такие ступени, что... Mm. Потому что, ну, чтобы... Даже чтобы... Думаю, прежде чем подумать что-то, вот, потому что такое бываешь иногда, да. Как бы мысли, это же не грех, по сути, ты же думаешь, ну, когда ты мыслишь, допустим, о чем-то, ну, нехорошем, ты же это не говоришь, ты же это не делаешь, но иногда нужно контролировать себя еще до того, как ты подумаешь об этом, вот.
1: Интересно. Ты сказал, мысли, это же не грех, получается, есть плохие мысли, и это тоже не грех, да, имеется в виду?
2: Ну, это грех.
1: А,
2: но это не грех.
1: Это плохо.
2: На вид. Ой, на вид, на общее обозрение. Угу. Внешне это не грех, а внутренне.
0: Ну, как в Библии записано, посмотришь, да, девушку, на девушку с вожделением, то есть вожделение же в голове у тебя появляется. Угу. Вот. Значит, уже
1: согрешал. Да. Надя, а на что влияет на твои мысли обычно?
3: На мои мысли влияют мысли, которые были до. То, что вообще происходит, и ну, намного что.
0: То, что хочется, много может быть. Вот, да. Или хочется поспать, думаешь, а...
3: На привычки какие-то у тебя есть, и они влияют.
1: А было ли такое, что вот тебе пришли какие-то плохие мысли, прям ужасные, и что вы с ними обычно делаете?
3: Ну, мне кажется, плохие мысли просто так не приходят. Просто...
1: Ну, вот откуда они приходят?
3: Ну, из образа жизни или на то, что ты смотришь. То есть, если бы я никогда не знала, что там можно делать, оказывается, что люди там делают то-то, то мне даже в мыслях бы не пришло, что здесь возможно сделать то-то, то-то.
0: Мне вот иногда приходят такие мысли, какие-то поступки или действия, которые совершаю я, либо которые совершают... по отношению ко мне, такие, которые для меня вот вообще, вот как бы я уже знаю, что я, например, очень не люблю или очень не хотел бы. И у меня прям как-то автоматически генерируются мысли, что как вот это, ну, как бы проигрывается ситуация, как это происходит. И мне сразу так плохо становится. И я просто как бы, ну, все эти мысли просто, ну, как, ну, они возникли и ушли. Вот, как бы, и ничего, ну... Не побуждает никто.
1: Но оно же оставляет на тебя какое-то влияние. Вот скажите, мысли бы могут на нас влияние, наши мысли повлиять.
2: Конечно.
1: На нас?
0: Ну, смотри, какие, да.
1: Ты даже сказал, что ты сейчас, тебя же самого прям в мыслях, ну, ты, ну, превратил в ситуацию, да. Тебя может прям так, как будто это реально с тобой случилось, да? Бывало такое, я даже сказал, что ты в мыслях обычно себе начинаешь накручивать. Почему люди уходят в депрессию? Почему люди начинают, так скажем, ну, из ничего делать проблемы, потому что в мыслях они себе доводят там, до такого состояния, что, например, они уже как будто с ними это сделали на самом деле.
0: Ну, конечно,
1: может быть, плохо, они могут плакать.
0: Это же наш мозг, он же, это же все наше, что у нас вообще есть. Понятное дело, что все как бы идет.
1: Богдан, можно тебя попросить прочитать стих «Бытие», 6 глава, 5 текст?
0: Так, 5 текст. «И увидел Господь Бог, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время».
1: Значит, говорится, что Бог увидел, что у людей мысли и помышления зло во всякое время. Оно было тогда, когда вот после этого потоп на землю Бог наслал, и всех людей уничтожил. Остались только некоторые, которые в ковчеге спаслись. Это знаменитая история, ее знают даже многие те, кто...

0: Библию не читал. Вот. Но после этого люди так жили и также творили плохие вещи, но Бог уже не уничтожал. Но остается действенным эти слова и для всех нас сегодня, что мысли у человека всегда злые. Почему?
1: В смысле всегда? Как всегда?
2: Не всегда, но могут появляться.
0: Могут появляться, да. Могут появляться злые. В данном случае, почему тогда это было? Потому что тогда люди довели себя до такой ситуации.
1: То есть, ну, у них и образ
0: самых
1: жизни
0: аморальных
1: такой же
0: вещей.
1: Был,
0: да, образ жизни, конечно же, влиял. Но сегодня, скажите, если мы, получается, живем в самом ангельском обществе, в обществе интеллигентов, в обществе хороших людей, никто никого не обижает, никто никого плохого слова не назовет, да, не скажет. Могут ли появиться плохие мысли?
3: Ну, да, и на самом деле сейчас даже вот наше ангельское время...
0: Ангельское время?
3: Нет, сказал не ангельское.
0: Ну, я говорю, в самом ангельском обществе.
3: Да, вот, то есть люди как бы, публично, как раньше, допустим, на арену выводили люди, друг друга там терзали, вот. Сейчас такого нет, допустим, вживую, но такое есть в фильмах, что еще в большем количестве. Допустим, вот лично на меня, допустим, какие-то страшные фильмы или сериалы, они очень сильно влияют, и даже появляются такие мысли, которых я боюсь, просто которые мне страшно, что они у меня есть в голове. То есть, допустим, мы с мамой готовим салат на кухне, и вдруг мне приходит мысль в голову, то есть я беру нож и всех там убиваю. Ну вот да, даже такое. И как бы...
0: Наташа.
3: И вот воздействие...
0: Смотрелась
1: такая.
0: Да, такое.
3: Вот, и вот это вот воздействие, на самом деле, это очень страшно. И... Нужно думать, прежде чтобы у тебя не появлялись такие мысли, нужно думать, в каком-то обществе, что ты смотришь, и что на тебя вообще влияет.
0: Короче, влияет, как я понял, как ты сказала, все влияет, все, что ты смотришь, да. Сериалы, по телевизору, в компьютере, все, что ты слушаешь.
2: Просто лично мне кажется, то, что сказали, какое-то ангельское время, ангельское общество. А. Но это неправда. Сейчас, в принципе, происходит то же самое, те же самые искушения. И как там просто это было развращено. То есть там появлялись у них мысли, они это сразу же делали. И, то есть у них эти мысли появлялись еще, потому что они начали этим жить. Но здесь, сейчас тоже есть какие-нибудь... довольно много людей, которые у них появляются мысли, и они такие, а почему бы и не сделать?
0: Хотели и сделали.
2: И у них также начинается вот это вот какое-то развращение.
0: И вы тут сразу немножко начинаете отвечать на мой вопрос. Как нам можно контролировать свои мысли? Получается, и ограждать себя от плохих мыслей?
2: Стараться бороться с ними, как бы не делать.
0: Как ты будешь бороться?
1: Ограничить... ту информацию, которая к тебе приходит, не смотреть там страшные фильмы.
2: Да.
1: Не то чтобы страшные, а там какие-то жестокие. Вот. И как-то самому, понятное дело, держаться. Ты же не какой там дурак, чтобы тебе там взбрело в голову там убить, и ты идешь убивать. Вот. Я не знаю, мне кажется, это очень легко контролировать. Я вот легко контролирую.
3: Нет, контролировать мысли на самом деле сложно.
1: Нет, как мысли? Контролировать...
0: Ее попадание к тебе или ее развитие?
1: Попадание ты никак не проконтролируешь. Это только, если ты заранее об этом позаботишься, чтобы тебе потом не с чего это было вдруг вспоминать. Хотя все, что мы уже насмотрелись, оно у нас все равно уже записано. Вот, просто, не давать этой мысли как-то развиваться. Пришла, ушла, все. Это несложно, на самом деле, по крайней мере.
0: Научишь потом, Богдан, всех нас, да?
1: Конечно.
2: Просто когда лелеешь эту мысль внутри себя, я просто подумаю, мне приятно об этом подумать. Ты думаешь, а потом такой, а что бы это не сделать? А в чем тут проблема? И начинаешь как-то себя вот в этом смысле оправдывать.
0: Было такое у тебя в твоей жизни?
2: Наверное, было. Если самый простой пример, я, по-моему, уже рассказывала про то, что мне нельзя было шоколад в детстве. И ты как бы говоришь, нет, мне нельзя, мне мама запретила, я не буду это делать, я не буду. Но она лежит такая...
0: Я не буду есть этот вкусный шоколад, я не буду этот красивый шоколад, который
2: смотрит. Да, но ты все равно о нем думаешь, и все равно ходишь, где он рядом там лежит. И ты просто развиваешь эту мысль, а потом, а что такое, я тихо, никто об этом не узнает, и все.
1: Вот как раз то, о чем я хотел сказать, то, что люди любят сами себе как-то накручивать, сами в это погружаться. Ладно, тебе шоколадка, да, была? А ведь, люди там вообще заходят в такие, обиделись, например, просто на кого-то. Это все начинается ком, и потом там просто уже загоняют всякую такую прямо ловушку, уже не видит другого выхода, как пойти там и, не знаю...
0: Закончить самоубийством.
1: Самоубийством, ладно, а так, может быть, взять
0: другого и убить.
1: Ехать на машине в толпу людей.

0: например.
1: Фразу одну вспоминаю, я, если не ошибаюсь, это сказал Мартин Лютер, что мысли – это подобно птицам, которые летают над нашей головой. Но мы способны, так скажем, за власти нашей позволить им свить гнезда в нашей голове. То есть они могут летать вокруг нашей головой, но свить гнездо на нашей голове только мы можем позволить. Вот. То есть я считаю, это очень хорошо описывает этот процесс, что мысли на самом деле летают разные. И вот мы не зря прочитали текст, потому что на нашей земле сейчас мы знаем, что и Библия нам говорит об этом, что есть две силы. Есть силы зла, силы добра. То есть есть Бог, который помогает нам, так скажем, ну, также себе развивать положительные мысли. Вот. А есть силы зла, которые сегодня могут попадать, могут нашу голову помещать разные, различные плохие мысли. Это понятно, что они ниоткуда просто не приходят. Вот. И даже бывает, что люди, которые на самом деле вот в хорошем обществе он живет, у него все хорошо, но мысли о том, чтобы где-нибудь сделать что-то плохое, она не может не появиться, потому что грех повсюду. Вот. И в такой ситуации я, не знаю, хотелось бы, чтобы вы тоже рассказали какой-то опыт, может быть, когда у вас плохие мысли вот наполнили вас, уже прям полностью все вы его развили, и как вы смогли вот в тот момент себя остановить, может быть, или даже когда вы что-то сделали, избавиться от этой мысли полностью?
2: Ну, бывает такое, что против мыслей могут бороться только другие мысли.
1: Так, вот это интересно.
2: Вот, и бывает такое, что ты уже все собрался с мыслями, что ты сейчас сделаешь, допустим, накричишь на человека. Вот он все, у тебя все вот накипело внутри, и ты вот сейчас просто понимаешь, что сейчас будешь орать. Вот, но в то же время тебе приходит в голову мысль, вот, Бог бывает присылает такие мысли. И ты понимаешь, что вот если ты сейчас накричишь, ты покричала. Ты, допустим, испортила, человеком отношения испортились очень сильно. И, допустим, в этом, особой нужды никакой нет. Лучше просто там уйти куда-то, как-то проветриться, я не знаю. Ну вот, бывает такое, в общем, Бог, если ты просишь его о том, чтобы чтобы твои действия, чтобы твои мысли, они были, по его воле, то он действительно помогает тебе в этом. И у меня было такое много раз, что я как бы думала о последствиях перед тем, как что-то сделать. Вот. И мне не хотелось сделать то, чего я хотела.
1: То есть были плохие мысли, ты думала о том, что здесь что-то плохое, но потом ты подумала, попросила Бога,
2: а он тебе смотрел с другой стороны
1: на последствия, которые могут принести этот поступок. И, в принципе, Бог тебе помог. Вообще, в принципе, в жизни я считаю, что в первую очередь нужно просить вот в плане наших мыслей, наверное, только Бог нам поможет справиться. Это такой враг, с которым непонятно, как бороться, ты не можешь его там заставить его замолчать, удушить, там, успокоить, побить его и так далее. То есть это такой невидимый враг, который влияет на нас, поэтому только Бог может нам в этом помочь, в принципе. Вот. И я думаю, что в первую очередь надо к нему обращаться и надо просить, чтобы он как-то влиял. Вот. А если Бог не помогает, если вот в такая ситуация зашли, что мысли вас наполнили, что еще вы предпринимаете, что еще может быть источником ваших мыслей?
2: Если Бог не помогает, это значит, что ты не полностью ему доверился. Или ты не до конца хочешь избавиться от этих мыслей. Потому что, не бывает такого, чтобы Бог не помог.
1: Получается, мы просим, Бог, помоги, но на самом деле сами
2: может,
1: хотим.
2: Может, мы вкладываем в это какую-то большую ценность или что-то еще. Вот. И, мы как бы попросили, но на самом деле мы держимся своих принципов. И мы все равно стоим на своем.
0: Сами ничего, не делаем. Просто понадеемся.
2: Мы просто для галочки помолились,
1: попросили. Это то самое,
2: попросили.
1: Что мы сидим рядом с шоколадкой. Бог, помоги мне не съесть эту шоколадку. И дальше сидим рядом с ней.
2: Да, а потом мы говорим, я пытался, и съешь ее. В итоге съедаешь.
1: Я попытался, боже, ты проиграл, прости.
2: Вот, все равно первое – это Бог. А все остальное, если у тебя у тебя мысли какие-то хорошие не приходят, значит, тебе нужно, опять же, поработать над собой, подумать, где ты, неискренне, или, в общем, нужно смотреть уже на себя, опять изучать этот вопрос.
3: На самом деле, мне кажется, что когда мысль уже настолько слеяна, и ты уже начинаешь ей жить, то ее очень сложно убрать. То есть изначально, когда у тебя приходят какие-то мысли, ее изначально нужно расставлять, хорошая она или плохая, каким последствиям она приведет. И когда ты ее лелеешь, ты такая, съесть бы сейчас шоколадку, и думаешь на протяжении...

0: уже час как бы съесть эту шоколадку и не рассматриваешь ее, что она там плохая или хорошая, ты пойдешь ее и съешь, как бы там не просил бы и так далее.
1: Еще, например, в тяжелых ситуациях, когда ты, ну, загоняешься, в принципе, хорошо помогают друзья, куда-то просто с ними съездить, проветриться, ну, отвлекают, и потом, ну, уже как бы можешь посмотреть на ситуацию с другой стороны и понять, что как бы все на самом деле не так плохо и не так уж и нерешаемо.
2: Спасибо, друзья, большое за ваш опыт, за ваши примеры из жизни, которые на самом деле помогли и вам справиться с плохими мыслями. Мы очень надеемся, что вы, дорогие друзья, которые нас смотрят, также будете бороться, чтобы в вашу голову не попадали плохие мысли. Если они попали, чтобы просите Бога, чтобы Он помог вам избавиться от них. И с Его помощью мы верим, что у вас получится. Это была программа «Пит-стоп». С нами был Богдан, Наташа, Надя и я, Сергей. Приезжайте к нам, заезжайте, мы вас с удовольствием ждем. Пока.
0: Пока.
2: Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Как вообще понять, чего ты по-настоящему хочешь? Каковы твои потребности? Можно ли считать способность ставить свои цели критерием взрослости? Иначе говоря, мы продолжаем разбираться с основными способами, как стать взрослым. Приветствую вас, дорогие участники. Мы продолжаем разговор о том, как стать взрослыми. В прошлый раз мы говорили о важных составляющих взрослого человека. Мы говорили о самостоятельности, об ответственности. Сегодня мы продолжим разбираться, что же делает нас по-настоящему взрослыми. Мне здесь вспоминается сразу цитата из Библии: «Возлюби ближнего, как самого себя». Как можно ближнего возлюбить, если я сам не умею себя любить? А что я должен в себе любить? Что я должен в себе исследовать? И это очень важное понимание, что я должен исследовать и знать свои базовые

0: и важные потребности. Да, потребности бывают разные, да? Каждый человек нуждается в чем-то. Если говорить про потребности, что такое потребность? Это нужда. Я в чем-то нуждаюсь. Каждый день с самого раннего утра мы удовлетворяем свои потребности. Давайте поразмышляем, какие вообще бывают потребности.
1: Потребности в еде.
2: В жилье. Ну, где жить.
3: Потребность в отдыхе.
4: Потребности в финансах.
1: Духовные потребности.
5: Потребность в самовыражении каком-то.
1: Потребности в общении.
6: Потребность в любви.
0: Да, потребность в любви, конечно. Поэтому говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Исследуя свои потребности, тогда мы можем понять, каковы потребности и другого человека. В прошлый раз мы говорили с вами о четырех составляющих целостной зрелой личности, да? Вспоминаем. И говорим о том, что и потребности тоже в разных сферах нашей жизни касаются этих четырех составляющих личности. Давайте посмотрим с самого фундамента. Вы уже начали говорить, что каждый человек нуждается в удовлетворении физиологических потребностей. Да? Какие мы перечислили? Это еда. Да, Ульян, ты видишь, что там написано?
3: Дыхание, пища, питье, сон.
0: Да. Мы говорим о самых базовых, да, без чего мы не можем жить. Нам необходимо дышать, нам необходимо спать, нам необходимо есть, нам необходимо двигаться. Следующий уровень, следующий этаж у нас, Лика, какой?
2: Потребность в безопасности.
0: Да, потребность в безопасности. Нам хочется чего? Стабильности, да? Чтобы нам ничего не угрожало. Да? Причем безопасность, она не только физическая, но и психологическая безопасность. То есть как она может проявляться, эта опасность психологическая? Кто-то накричит на нас, да? Кто-то оскорбит нас, нам будут угрожать что-то, пугать нас, да? У нас сразу страх возникает, и все. То есть это очень важная потребность. Следующий этаж.
7: Причастность.
0: Так, что это значит? В чем человек нуждается?
7: В дружбе, в семье, в любви.
0: Да, он нуждается в других людях. Человек не может жить один. Человеку нужен человек. И, конечно же, это великое благо, когда у нас есть семья, когда у нас есть друзья, когда у нас есть коллеги, да, на работе. Мы выбрали такую работу, что очень хорошее окружение. И это очень важно. Следующий какой у нас этаж?
2: Уважение.
0: Уважение. Признание. Что там? Какие еще важные составляющие этого уровня?
2: Самоуважение, доверие, уважение других и другими.
0: Мало того, что ты сам себя уважаешь, очень важно получить это уважение от других людей. Признание, похвалу, одобрение. Это важные составляющие именно вот этого уровня потребности. И следующий у нас какой уровень?
8: Самореализация.
0: Да, самореализация или Маслоу назвал это самоактуализация. То есть реализация чего?
8: Морали, творчества, спонтанности.
7: Реализация цели.
0: Реализация тех даров, которые были получены от Бога. Каждый человек получает и дары, и способности, но нужно обязательно их развивать. Посмотрите, вот как поэтапно развивается человек. Мы на прошлом занятии с вами говорили, да? Вот точно так же мы говорим про потребности. Каждый уровень потребностей помогает нам чувствовать себя и счастливым, и радостным, и удовлетворенным. Я хотела бы, чтобы мы с вами потренировались в изучении и исследовании своих базовых потребностей. У вас есть раздаточный материал, и мы назвали его «Круг баланса» или «Круг гармонии». И Богу было угодно, чтобы мы были счастливыми. А если счастливый человек, то он в балансе живет, у него удовлетворены его базовые потребности. Давайте посмотрим на этот круг, какие там составляющие, да, сколько там секторов. Посмотрите.
3: 8.
0: 8 секторов. Это название сфер жизни, где хотелось бы и изменений, да, получить, и вместе с тем и развивать эти сектора. Сейчас, пожалуйста,

отметьте, заштрихуйте каждый сектор, который у вас нарисован на этом листочке, да, насколько вы удовлетворены. И, пожалуйста, отметьте от 0 до 10.

0: все готовы, начнем. Я хотела бы спросить, в каком из этих секторов вы поставили меньше всего баллов?
1: Отдых.
0: Отдых, ага. Сколько там баллов, Лик, у тебя? Из 10?
1: 5. Остальные? Здоровье.
0: Здоровье. Сколько?
1: 3. Спорт.
0: Спорт. Сколько?
1: 3.
2: Отдых и спорт одинаково. 5.
0: По 5, да? Угу.
3: Творчество. 0.
1: Отдых.
0: Отдых.
1: 7.
4: Спорт. 3.
5: Творчество. 3.
0: А теперь я хочу вас спросить, что вы конкретно можете сделать уже в ближайшее время, чтобы вы именно в этом секторе улучшить, удовлетворить свои потребности?
1: Меньше всего у меня в здоровье. Угу. Я могу заниматься больше физическими упражнениями и пить какие-нибудь витамины.
0: Вот смотри, больше мне непонятно. Сколько больше? Через день, каждый день, сколько времени?
1: Угу. Например, каждый день делать зарядку или 15 минут спорта после школы.
0: Вот, это уже конкретика пошла. Витамины конкретные ты уже знаешь, да, какие витамины? Ага, отлично, спасибо большое.
6: Я бы могла каждый день 15 минут гулять на свежем воздухе.
4: Спорт, ну, это заниматься упражнениями разными, где-нибудь либо на спецоборудованных площадках, или искать подручные.
0: Сколько раз в неделю и сколько времени?
4: Каждый день неделю, по крайней мере, минимум рабочие дни.
0: Так.
4: По часу-два.
1: Отдых. Меньше сидеть в телефоне, раньше ложиться спать.
0: Раньше во сколько?
1: 11. У меня меньше всего в спорте. Я думаю, ну, нужно больше гулять и заниматься физическими упражнениями.
0: Вот это нужно, это хорошо. Нужно или желание. Теперь сколько и когда? Реально. Ты же учишься.
1: Ну, хотя бы через день.
0: Через день. Да.
1: Возможно, ну, 30 минут.
0: 30 минут утром или вечером?
1: Днем.
5: У меня меньше всего в отдыхе. И, скорее всего, нужно, ну, пораньше ложиться спать. И... Если так пошло уж, ну, меньше себя нагружать, скорее всего, чем-нибудь.
0: Во сколько ложиться? Раньше это во сколько?
5: Ну, раньше это часов в 10-9.
0: Так, а нагружать?
5: Если хочешь пойти куда-то погулять, то лучше это не делать. Конечно, это тоже отдых, но одновременно с этим это и нагрузка.
0: Ну, ты уже должен сам соизмерять, да? Что уместно, что нет. Пожалуйста, кто еще?
5: Творчество. Можно посмотреть разные картины и ходить на изобразительное искусство или еще какой-то кружок по творчеству.
0: Да, смотрите, когда мы говорим про сектор творчества, это что? Это и можно попеть с кем-то, да? И мы можем поиграть на каких-то инструментах или учиться, да, этому. Это может быть действительно рисование. Кто-то занимается скульптурой, да, кто-то еще чем-то занимается. Но в любом случае это тоже хобби, как отдых, да, получается. Кто еще хотел бы поделиться?
1: Да. Спорт. У меня всего 3. Я могу либо каждый день, либо через день заниматься по 40 минут спортом. Либо записаться в какую-нибудь секцию, либо проходить онлайн-уроки, занятия.
0: Вот конкретика пошла. Спасибо, Алю. Скажите, пожалуйста, вот важно, когда мы хотим изменить что-то, и удовлетворить какие-то потребности в разных секторах, четко определить, что я буду делать, когда я буду делать, да? Поможет это вам улучшить ваши показатели в этих секторах? С 3 до 6, там, или до 7, с 5 и выше. И получается, это показатели взрослости. Вы сами удовлетворяете свои потребности, а значит, самостоятельно принимаете взрослые решения.

0: вы такие молодцы, такую тщательную работу сейчас проделали. Теперь четко вы знаете, в каком секторе и над чем вам нужно работать, чтобы удовлетворить свои потребности. Ну и, конечно, чтобы удовлетворить свои потребности, как вы поняли, надо ставить конкретные цели. Да? Но сначала давайте определимся, что такое цель.
1: Это то, чего мы хотим добиться. Это то, для чего мы проделываем какой-то путь или какие-то действия, чтобы получить.
0: Выбирается некая стратегия, чтобы это достичь, получить. Точно. Пожалуйста, еще.
1: То, к чему мы стремимся.
0: Да, это то, к чему мы стремимся. Можно ли сказать, что цель в итоге – это конечный результат? Да? Мы задумали, у нас было желание, какая-то неудовлетворенная потребность, а может быть, даже мечта была какая-то. И потом у меня это желание превратилось в намерение. Я готов действовать. Намерение, я готов действовать. Я готов идти. И вот после этого как раз-таки и возникает необходимость поставить цель. Скажите, пожалуйста, какие бы вопросы себе задали, чтобы достичь желаемого? Пожалуйста.
2: А зачем мне нужна эта цель? Как мне ее выполнить? Как я до нее дойду?
0: А первый вопрос самый. Что я хочу сделать? И обратите внимание, что я хочу сделать? Глагол «сделать» законченного действия. Не «делать вообще», а «сделать», чтобы получить конечный результат. Мы будем сейчас с вами тренироваться, задавать эти вопросы самому себе и ставить свои цели. И вот на слайде вы можете их увидеть. Но мне для этой тренировки нужно два волонтера, два добровольца. Кто хочет? Ага, есть такие смелые люди у нас. Ну, сначала один, а потом второй. Пожалуйста, кто первый выйдет? Алена, ты первая? Скажи мне, пожалуйста, есть ли у тебя такое сильное желание чего-то достичь? И в какой области?
1: Да, в области учебы.
0: Обучение по какому-то конкретному предмету?
1: Если можно, я расскажу.
0: Да,
1: я учусь в Менделеевском классе. Это класс с наклонностью в химию. Вот. И ежегодно менделеевские классы пишут проекты. И если этот проект выигрывает в конкурсном отборе, то человек, который писал этот проект, может поехать в экспедицию.
0: Как интересно участвовать в проектной деятельности. Так, ты уже выбрала тему проекта своего?
1: Пока что нет, нам еще не рассказали все темы.
0: А, еще не рассказали. Но у тебя уже есть сильное желание участвовать в этом.
1: Да.
0: Как мы можем сформулировать, что ты хочешь делать? Первый вопрос.
1: Я хочу отлично написать проект, чтобы попасть в экспедицию.
0: Угу. В течение какого? 3 месяцев? Или тебе 1 месяца достаточно, чтобы написать хороший проект?
1: Наверное, около 3, потому что этот проект пишется с титрами из других институтов.
0: Правильно я тебя поняла, что вот буквально там с середины ноября, с 10 или с 15 или с какого-то числа, мне важно число, ну то, чтобы фиксировалось, да? И мы отсчитываем 3 месяца, и за эти 3 месяца ты уже в результате достигнешь этой цели. Ты можешь сейчас сказать, с какого момента, с какого числа? В ноябре или в декабре как-то?
1: С 5 ноября.
0: Ага. С 5 ноября ты готова двигаться к цели своей.
1: Да.
0: Угу. Значит, 5 февраля ты хочешь получить конкретный результат. Я правильно тебя поняла?
1: Да.
0: Отлично. А вот для того, чтобы начать писать проект с 5 ноября, что тебе необходимо сделать? Какую предварительную работу?
1: Изучить материал. Угу. Написать примерный план, как я хочу и когда это все сделать, написать, распределить опыты, эксперименты, и когда я буду писать текст, чтобы я не уставала, но при этом работа была, вот, и начать делать эту работу.
0: А вот смотри, изначально мне кажется, что ты пока не выбрала тему, да?
1: Выбрать тему, разобрать ее и вот идти по плану.
0: Чем ты будешь руководствоваться при выборе темы?
1: Наверное, какая больше понравится.
0: Понравится в плане будущего или легкости?
1: Ну, какая заинтересует, вот какая будет прямо интересна.
0: Да.
1: Может, это будет то, о чем я хочу узнать. Может, что-то новое.
0: Итак, получается, чтобы попасть в экспедицию, за 3 месяца нужно написать проект. Скажи, пожалуйста,

0: пожалуйста, если ты выберешь сложную тему, успеешь написать проект? Сделать все эти эксперименты и так далее?
1: Думаю, да.
0: Вот, Алена, сейчас попробуй, пожалуйста, сформулировать, как ты поняла. В одном предложении сформулируй. И потом запишешь, потом мы узнаем, как это у тебя удалось осуществить.

0: Алена делать? Кто может озвучить, что будет Алена делать?
1: Писать проект.
0: За какой срок? Кто запомнил?
2: 3 месяца.
0: Да, даже конкретно дается с 5
2: ноября по 5 февраля.
0: Для чего все это ей нужно? Вопрос зачем? Какой у нас?
3: Для того, чтобы отправиться в экспедицию.
0: Точно. Цель у нее ясна? Конкретно? Измеряема? Ну что же, скажи мне, пожалуйста, Алён, тебе было полезно вот сейчас, ответив на эти вопросы, в одной формулировочке эту цель поставить?
2: Да.
0: Ясно, чем заниматься?
2: Да.
0: Отлично. Тебе спасибо. Хотим потом узнать твои результаты. Пожалуйста, у нас Слава еще хотел. Ну, расскажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь, чего ты хочешь и какую цель будем формулировать?
3: Я хочу попасть в художественный университет в Нижнем.
0: Поступить туда?
3: Да.
0: Да. Вы в каком году?
3: Это, получается, год 27-й.
0: Ага, то есть, получается, через 2 года, да?
3: Получается,
0: или полтора, да.
3: Да?
0: Июнь, май. Когда экзамены или что-то, поступление, как это происходит?
3: Ну, там проходной экзамен пишется, но до этого там, ну, проходной балл еще нужен, как ты в школе учился.
0: Какой балл должен быть?
3: 4,8.
0: А, 4,8 ты должен набрать. То есть сегодня у тебя задача так некоторые предметы подтянуть, да? Ты знаешь, какие предметы?
3: Я знаю.
0: Ты знаешь, какие предметы. Чтобы был такой балл, да, у тебя? А там какие факультеты? Ты уже выбрал факультет?
3: На веб-дизайн я хочу пойти.
0: Скажи, пожалуйста, а какой конкурс обычно? Вот, например, в этом году ты можешь поинтересоваться, сколько ребят хотело бы поступить туда?
3: Не знаю. Ну, наверное, много, потому что, в принципе, я знаю то, что он один в Нижнем Новгороде, так что там большой
0: конкурс
3: спрос.
0: Большой, да?
3: Да.
0: Ну, вот у тебя еще есть 2 года. Есть ли что-то дополнительное, что тебе поможет наверняка поступить именно на этот факультет?
3: Ну, я хожу в художественную школу. Вообще, наверное, все. Но я участвую в конкурсах некоторых, так что это тоже плюс.
0: Ага. Сколько ты тратишь время на подготовку к поступлению уже сейчас?
3: Я хожу 3 раза в неделю по 2,5 часа.
0: По 2,5 часа. Отлично. Ну что, давай формулировать цель.
3: В течение 2,5 лет я буду учить несколько предметов школьных.
0: Ну, так, в скобочках напишешь, да, алгебра, геометрия, там что там, так.
3: Чтобы повысить проходной балл, который необходим при поступлении.
0: На какой факультет?
3: На веб-дизайн.
0: Эксперты, пожалуйста, ваша оценка. Понятно ли в этой цели, чем будет заниматься эти 2,5 года Слава? И есть ли гарантия, что он туда поступит? Пожалуйста, какие у вас есть?
2: Я думаю, что гарантия есть, потому что я видела его рисунки, это очень красиво.
0: Рисунки красиво. Дальше.
1: Конкретика есть, он будет подтягивать предметы в школе.
0: Конкретные предметы, ясно какие. И по сколько часов он будет, да, заниматься? Скажите мне, пожалуйста, вот сейчас мы немножко потренировались ставить цели. Слава, ты сам сейчас увидел ясность и четкость, как цель ставится?
3: Да.
0: Тебе поможет это достичь своей
3: цели? Да, мне очень
0: помогло. Мы будем очень рады, если у тебя все получится. Это не если, а точно получится. Спасибо тебе.
3: Спасибо вам.
0: Спасибо, Алёне. Постоянное изучение своих потребностей и удовлетворение их самостоятельно за свой счет является одним из основных качеств взрослого человека. Желаю вам, мои дорогие, в этом труде успехов.

течение жизни нам приходится знакомиться со многими людьми. И бывает нелегко сделать первый шаг. А ведь можно делать все легко и непринужденно. И сегодня я вам покажу, как знакомиться с людьми так, чтобы они стали вашими друзьями. Помни, что первое впечатление очень важно. И важно показать себя с правильной стороны.

0: Девчонки, может, чаю?
1: Да, может, да.
0: О, сюда лут. Девчонки, печенье будете?
1: А, нет, спасибо.
0: Ойш.
1: Нет, спасибо.
0: Ну, а по тебе и не скажешь. После того, как вы подошли к человеку, не молчите, не теряйтесь. Лучше начните разговор. И не забывайте про улыбку. Она делает вас привлекательнее. Привет, я Миша. А вас как зовут?
1: Вера.
0: Уф, что за пушка тут стоит. Привет, я Миша. Мне 18 лет. Холост и без детей. Здравствуйте, а вы верите в Бога? Познакомившись с девушкой, увлеки ее интересной беседой и блесни интеллектом. Я увлекаюсь психологией творчества Бродского, а ты?
1: Я тоже.
0: А вы знали, что катание на американских горках способствует выведению камней из почек? Хотите, видео покажу? Осыпались листья на вашей могиле вот этой зимой. Послушайте, мертвый, послушайте, милый, вы все-таки мой. В тюрьме есть 4 основные касты. Ну и, конечно, не забывай делать комплименты. Ты прикольная с виду, не то что эти инстаграмные красотки. Ты знаешь ведь теории Дарвина? Она гласит, что люди произошли от обезьян. Но это не про тебя. Ты очень интересная девушка и рад бы побольше о тебе узнать. У тебя столько морщинок у глаз, но они тебя не портят. Поздравляю, теперь ты знаешь, как обрести приятное знакомство при первой встрече.

К сожалению, так случается, что в отношениях проходят чувства. Из-за этого многие пары принимают решение разойтись. Но вот беда, находясь уже в других отношениях, все повторяется снова. Каким бы хорошим ни было начало, чувства все равно пропадают. Что делать, если остыли чувства? Что ж, давайте разбираться. Причин может быть много, и все они субъективны. Многие совершают ошибку, когда принимают решение разойтись, так и не разобравшись и не попытавшись все исправить. Предлагаю снять так называемые розовые очки и посмотреть на реальность. В первой неделе отношений может казаться, что между вами сильное, глубокое чувство любви. Вы еще не знаете друг друга достаточно хорошо. Закрывайте глаза на некоторые моменты, которые позже все равно дают о себе знать.

знать. Жизнь не кино. Не зря говорят, что не нужно носить розовые очки и опираться лишь на одни бабочки в животе. Настоящая любовь – это тяжелая работа, которая формируется годами. Нередко пары сталкиваются с тем, что в какой-то момент нежные слова и встречи друг с другом уже не вызывают такого трепета, как раньше. Кажется, что с этим человеком уже невозможно встречаться дальше, но это не так. Влюбляйтесь друг в друга каждый день. Это реально и возможно. Ваше восприятие – это то, что вы сами формируете. Не стоит засорять подсознание идеологией романов и фильмов, в которых не показывается и половина реальной совместной жизни, где все не так просто. Воспринимайте трудности как возможность преодолеть все вместе, как новый уровень, который вы успешно прошли, и тогда наградой за него будут самые сильные чувства. Не нужно сразу опускать руки и искать кого-то другого, просто потому что вы столкнулись с трудностями. Боритесь за свои чувства. Если это любовь, то она все перенесет. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Прости меня, нелюбящую трудность, крутых дорог и длительных подъемов, рутинность дня и переломов судеб. Мне бы взамен беспечного огня в груди и крылья в спину, счастьем, чтоб маня летать над трудным серым миром, над людом, что и слеп, и нем, а не ползти в рутинный плен, где финиш — тлен. Но воля в том и есть твоя, и свята вековая мудрость. Лишь трудность создает меня, лишь трудность.
1: Пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

Я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей. Если что-то надежно в жизни моей, я прихожу к Иисусу Христу, к Царю царей.

0: человек может думать, говорить, находиться под воздействием Духа Святого, или же, к сожалению, все то же самое может происходить под воздействием нечистого духа. Очень важно уметь это отличать. Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимна Уткина, очень рады новой встрече с вами в цикле программ «Что есть Евангелие?» «Что есть Евангелие в нашей с вами жизни сегодня?» Исследуем книгу «Деяния апостолов», мы в 16 главе, да?
1: Да.
0: И вот к такому очень важному вопросу подходим. Вот, Лен, ты как считаешь, существует ли еще и третья сила, или человек всегда находится либо под воздействием Святого Духа, либо под воздействием нечистого духа, либо вот сам по себе?
2: Ну, вообще, я думаю, что сам по себе человек не может находиться, потому что он находится или под влиянием Духа Святого, или под влиянием другой силы, противоположной. Потому что, ну, мы уже неоднократно говорили о вот той великой борьбе, которая происходит. И эта борьба происходит именно в сердце человека, когда человек выбирает или путь Божий, или путь его противника и следует от Бога. Угу. Поэтому я думаю, что именно вот эти две...
0: Коль, ну мы к этой мысли постепенно будем подходить, потому что мы еще только в начале 16 главы, да, и как вот она нас ведет по этой теме.
1: Мы начнем.

0: С того, что Павел продолжает свое путешествие, Павел и Силуан, его спутник, два апостола, они идут по своему маршруту, как они задумали.
1: Это называется второе миссионерское путешествие Павла, правильно?
0: Да.
1: По Европе.
0: Да.
1: Нет, даже не только Европе. Там,
0: там была Малая Азия, это сейчас нынешняя Турция. Угу. А потом, да, они переключаются уже на Грецию и европейские страны. Но вот написано, что дойдя до Миссии, Миссия – это провинция Малой Азии, это современная Турция, по-моему, в запад Турции, северо-запад даже. Миссия предприняли идти в Вифинию. А вот Вифиния совсем…
1: Предприняли?
0: То есть идти, решили. Да. Угу. Они предприняли. Это их было решение, это их было желание. Угу. Идти в Вифинию. Вифиния – это уже ближе к нашей стране.
1: Это к России.
0: К России, да. То есть в противоположную сторону от Европы. Написано, но Дух не допустил их.
1: Угу. Но Дух не допустил их.
0: Как это он сделал, мы не знаем, каким образом, как они почувствовали это, или было какое-то событие. Дух Святой.
1: Дух Святой.
0: Потому что они были движимы Духом Святым. Угу. Люди, которые посвятили себя на служение Богу и имея дар Духа Святого, да не один, у Павла был масса даров Духа Святого, и вот они под воздействием Духа, они путешествуют и крестят людей, делают учениками все народы, всех национальностей, то есть...
1: Меняют мир, как вот мы говорили на прошлой программе, да, что христиане изменили весь мир, перевернули весь мир, потому что обрели точку опоры во Христе. И нам с вами это сегодня тоже, да, дано, иметь точку опоры во Христе и влиять на весь мир.
0: Но и вот Дух их не допускает. Почему? Ну, очевидно, есть у Бога план. Есть план человеческий, есть план Божий. Они должны, конечно, идти вместе, у апостолов, да? Но вот Бог...
1: План человеческий, план Божий.
0: Они же по Божьему плану действуют, да. Но Бог иногда... не допускает человека действовать по собственному плану. Потому что у него есть план гораздо лучший. И если Павел не был допущен в Вифинию, значит, это не его была задача туда идти. Туда у Господа были свои люди. Вот меня все время восхищает история Ионы, пророка, когда Бог избрал такого строптивца. Так, он был пророк, да, Божий, он верующий был, конечно. Но он был вот настроен против этих вот народности, особенно вот этих вот ниневитян, такие злобные, такие, как... Нет, не... и Бог его посылает именно...
1: Ниневия – это где примерно?
0: Это Ассирийская, это, по-моему, в Междуречии находится. Столица Ассирии была когда-то. Одно время. И вот туда направляет Бог вот эту Иону, потому что именно он был там нужен. Вот именно этот строптивый пророк, которому поверят ниневитяне. Угу. Бог это видит, и он это знает, точно будет. Но этого не знает пророк Иона. Ему противно туда идти. Он идет в другую сторону. И Бог направляет его, и Бог такие события производит в его жизни, что все-таки Иона оказывается в Ниневии. Но здесь вот обратность.
2: Вообще рекомендуем прочитать нашим зрителям эту книгу. Она очень короткая, там буквально 4 главы, но можно увидеть каждому себя в этом пророке. Да. Да.
0: Эту книгу даже детям можно читать, потому что там история такая увлекательная очень.
1: Это как раз про Иону, как в чреве кита он был.
2: Оказался, да.
1: Ну, то есть то, как он противился Божьей воле, хоть и был пророк.
2: И это не сказки. Это события, которые были точно.
0: Похоже
2: потому,
0: на
2: что, потому что они описаны в Священном Писании, в каноне.
1: Они описаны как реальные события,
2: да,
1: а не как,
2: да,
1: притчи.
2: Да, да.
0: Но здесь вот,
1: мы просто не знаем, какая это была рыба. Кит или не кит?
0: Кашалот. Да. У него пазухи есть как раз воздушные в передней части головы. Но это ладно. Вот, тут немножко другая ситуация, но тем не менее, все-таки... Принцип тот же самый. Когда Богу нужен определенный человек, он посылает определенного человека в определенное место. У каждого человека свой дар.

0: как Иисус говорил, свой крест неси, неси свой крест, следуй за мной. У тебя есть свое предназначение, у тебя есть, может быть, свои какие-то, ну, не знаю, страдания свои, в конце концов, у каждого. И сила страданий у каждого своя тоже.
1: И свое страдание дает свой опыт, которого нет ни у кого другого.
0: Да, и этим опытом ты можешь делиться, да, но это будет твой багаж, твое сокровище, что ли, которым ты можешь поделиться с другим, и люди тебе поверят, потому что ты в этом был, ты погружался в эту атмосферу, ты был в этой ситуации. И вот у Павла была задача идти на Рим. У него стрелка показывала туда. То есть Бог изначально его туда направлял.
1: Мы читаем об этом, сторону. Да? То есть где-то это написано, что время ему надо было оказаться.
0: Он глубоко проникся этой мыслью. Мне нужно быть время. И вот последнее.
2: Но он и был римским гражданином.
0: Он был, во-первых, римским гражданином, да. Во-вторых, он был из рода Вениаминова, из колена Вениаминова. Как раз вениаминтяне-то и населяли Рим. Именно они даже его, по-моему, даже обосновывали в свое время.
1: Это вот в результате рассеяния колен израильских, да. А ниневитяне это как раз...
0: Вот современные исследования подтверждают, да, что вот по генокодам, вот этим гаплогруппам, так называемым...
1: Каким группам?
0: Гаплогруппа, такая вот, это генетический код. Угу. И вот по этим группам вениаминтяне как раз вот в тех местах обитали. И империя этруссков тоже там свои колонии образовывали вот на этом...
1: Это где?
0: Полуострове итальянском. Как он называется-то? Италия – это вот этот полуостров.
1: Сапожок,
0: да. Ага. Вот они там имели...
1: Нет,
0: Пиренейская, это Испания. Вот, имели свои колонии там, этрусские. А этрусские империя основная была... Последние исследования показывают, что это наша территория, этрусская империя. Ну, это, опять же, очень интересно.
1: Этрусские, надо же.
0: Этрусские и русские, они как бы однокоренные названия народности. Вот. Миновав миссию, сошли не в Траду. То есть вот Дух не допустил их, и они миновали миссию и сошли в Траду. Это к побережью уже Эгейского моря.
1: То есть вот они поняли, что это Святой Дух, да? Видимо, это было, потому что у них был мир и покой в сердце. У них не было беспокойства, у них не было сомнений. У них была уверенность и вот такой вот внутренний мир, внутренняя убежденность, что нужно вот поступить... Именно таким образом. И так они и поступили.
2: И не было сопротивления этому.
0: Там могли быть какие-то события, которые можно было истолковать, что Бог
2: направляет,
0: хочет, чтобы
2: изменяет.
0: Туда и шли. Например, какая-то угроза жизни, может быть. Или препятствие создавалось. Или, может быть, я не знаю, что может быть вообще. Да все, что угодно. Чтобы человек понял, что ему туда просто доступа нету. Я туда не могу попасть. Никак, в ту страну. И человек понимает, да, промысел Божий, наверное, в этом есть.
2: Это как написано, по-моему, в Евангелии от Иоанна, да, что если бы писать все подробно, то не хватило бы никаких книг, чтобы все это описать. И если каждый бы случай, который происходил с Павлом, описать подробно, то точно деяния апостолов не убрались бы в 28 глав, а был бы еще отдельная книга более, чем все священное писание.
0: Итак, миновав миссию, сошли не в Траду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам.
1: Видение ночью.
0: Сон, да.
1: Сон.
0: Угу. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там.
1: То есть вот они сделали вывод, что это призывал их Господь.
0: Угу. Конечно, вот опасно вот полагаться на сны. Тоже Писание нам говорит, во многих сновидениях много суеты. Но ты бойся Бога. тем не менее, вот Бог работает с человеком через сны таким образом, что он понимает, да, это Божий сон, это не какой-то там моей там что-то разум придумывает там что угодно, может быть, угу. какие-то кошмары ночные. Нет. То есть человек понимает.
1: Мне кажется, что все-таки вот этот вот критерий, вот внутренний мир и покой, да, вот уверенность, ну что это...
0: Убежденность,
1: что это Божье.
2: Ну, и это
1: ошибиться все равно ведь можно.
2: Ошибиться можно, но это все-таки еще очень тесное отношение с Богом. То есть тогда, когда Павел понимает, что это действительно ему говорит Бог, что это от Бога. И это, но это очень вот такие отношения на уровне того, что лицом к лицу. Так, как у Моисея
1: как
2: было.
1: Как их иметь? Ведь вот мы говорим о Евангелии в нашей с вами жизни сегодня. Вот апостол Павел имел эти отношения, другие апостолы имели. Как нам иметь эти отношения? Как нам иметь такие отношения с Богом, чтобы вот быть уверенными, что это Он сейчас
2: говорит
1: мне
2: нам.
1: Говорит, да.
0: Но это, опять же, это нужно уединиться с Господом, просто уединиться и помолчать в молитве, угу. обратиться к Нему и просто предаться размышлениям в Его присутствии, вот так вот. Угу. Господи, я Тебя призываю сейчас вот в мои мысли, в мои... Вот, давай сейчас вот мы с Тобой вместе подумаем, что происходит. И замолчать. Угу. Я часто так делаю утром, когда просто предаюсь вот своим размышлениям в молитве, угу. ничего не говоря при этом Богу, ничего у Него не прося, вот просто слушаю. Что, как вот на башню взобрался, угу. послушать, что скажет во мне Господь.
1: Во мне.
0: Во мне там написано.
1: А правда. Ты при этом задаешь какой-то конкретный вопрос?
0: Нет.
1: Нет.
0: Никакой. Угу. Я просто думаю вот, о тех событиях, которые вот недавно происходили, о той ситуации, которая вот, опять же, со мной произошла вот так. Или вот кто-то мне что-то, какую-то мысль подал, и мы сейчас обдумываем как бы с Богом вдвоем. Я ее обдумываю, и на нее накладываются какие-то другие мысли, какие-то другие там, я не знаю, чувства.
2: Все но это все равно, Николай Генрихович, какой-то анализ все равно происходящих событий с вами. Это же ну, не просто...
1: Просто он говорит, да, что он не один это делает, а вместе с Богом.
0: Я даже выводы не делал никакие, я просто размышляю об этом. Вот об этом я просто размышляю. В молитве к Богу. Я начинаю молиться, Господи, там, да, слава Тебе, хвала Тебе. То есть, ну, я его
1: призываю. И начинаешь
0: призываю.
1: Думать о каких-то событиях.
0: Какое-то время я говорю, да, а потом замолкаю. Угу. И вот просто слушаю, мысли свои слушаю. Что там, о чем я сейчас больше всего переживаю, оно всплывает как в голове.
1: То есть все-таки вот это я хотела услышать. То, о чем ты сейчас больше всего переживаешь. То, что тебя вот сегодня беспокоит волнует. На данный момент. Да? И ты вот наедине, в спокойном состоянии, ты выделяешь это время, чтобы послушать Бога.
0: Чтобы об этом подумать, да. Но это вот я и называю послушать, что Господь скажет во мне. То есть послушать... подразмышлять, успокоиться, да, от всего. То есть вот об этом, да, сейчас. И мы эту ситуацию как бы обдумываем вместе. Вот такое ощущение, что какая-то она по-другому. Я на нее смотрю, может, по-другому уже, каким-то другим взглядом. И это все это в молитве происходит. Угу. Очень интересно, кстати, опыт вот такие вот.
1: Ты на коленях стоишь в это время?
0: Я стою на коленях, да, дома, как удобно. Как тебе удобно? Если я не могу встать на колени, я могу лежать просто на кровати. Но это будет скорее вечером, чем утром. Утром лучше всего, да, мне на коленях молиться. Кто-то может сидя, кто-то может стоя молиться. Это совершенно не принципиально. Но вот главное, чтобы успокоиться и отдать вот это время, просто предаться размышлениям. Присутствие Божьего.
1: А тебя начинает что-то отвлекать? То есть это все-таки ведь вот со всеми нами происходит. Мы начинаем молиться, начинаем к Богу обращаться о чем-то. И еще это надо сделать. Ой, вот надо не забыть, еще вот это. То есть всплывают какие-то вещи. Или нет? Или ты приучил уже, что ли, свой разум, чтобы он только Бога в это время слушал?
0: Я не знаю, но ко мне что-то не приходит. Вот если я о чем-то одном думаю, вот об этой ситуации... Она, вот пока я к какому-то решению не приду, она не уходит.
1: Угу. Ничто тебя не отвлекает.
0: Обязательно какой-то... Или это какой-то уже новый опыт, взгляд, или какое-то решение приходит вот здесь, вот в это время.

0: что я понимаю, о, все, я дальше, идем дальше. Все, эту ситуацию мы обдумали, как бы Господь мне дал новый какой-то взгляд на нее, какое-то видение. Вот все, об этом можно дальше не думать.
1: Вот интересно, у Николая Генриховича такой опыт, а у меня вот, ну, как бы он изнутри себя чувствует. А я обычно, читая Священное Писание, помолясь предварительно о действии Духа Святого, то есть мне вот наоборот тексты Священного Писания, которые я прочитала, они помогают мне в решении тех задач и вопросов, которые встают передо мной в течение дня. Угу. То есть они вот как будто эти тексты были вот именно сегодня написаны для того, чтобы помочь мне в жизни, в выборе...
2: Там, получить ответы.
1: Получить ответы и как бы толчок к действию. Угу. То есть вот именно основываясь вот на тех текстах Священного Писания, которые я прочитала. Хотя, ну, как бы я читаю подчас книги последовательно, глава за главой, но... Вот мысли и вот какие-то иногда обличения, иногда наставления, иногда это, вот они прям вот так вот
2: интересно
1: происходит. То есть вот у каждого из нас вот свои опыты, то есть вот
2: общение с Богом.
1: Да, оно сочетается, но вот как бы чаще вот я как-то черпаю вдохновение из слова. Больше вот не из того, что как бы вот Господь скажет во мне изнутри, а вот из Его слова, то есть внешнего влияния Бога.
0: Ну, люди все...
1: Да, все разные.
0: ...имеют свои опыты, да, в отношении. Главное, чтобы этот опыт был, чтобы мы призывали имя Божие и советовались именно с Ним, а не с каким-то другим голосом. И я хочу сказать, что все это происходит мысленно. Я не говорю слов. Очень редко. Стараюсь все-таки, чтобы мысли мои... Я знаю, что Бог их читает, да, все мои мысли. Но знаю, что дьявол их не может прочесть. Ему не дано читать мои мысли. О чем я думаю, о чем я говорю. Он может по физиономии моей там как-то... Он физиономист прекрасный. Он может сообразить там, да, что происходит. Но... Я стараюсь все-таки лицо свое держать спокойно тоже, чтобы и здесь дьявол не мог догадаться, о чем же я сейчас размышляю. Не знаю, может, это мои такие предубеждения, да, такие.
2: Ну почему? Это все реальность. Это все реальность, просто
1: это
2: она сверхъестественная.
1: Опыты наши.
0: Но у каждого у нас своя миссия, поэтому нам нужно прислушиваться к тому, как вот тут написано, что мне восхотелось, что мне рассудилось, что мне вздумалось, в конце концов, да, что я полагаю, что решаю. Вот все вот эти решения мне нужно пред Богом, как вот приношение. Господи, вот это правильная мысль, или вот это достойное того, чтобы это сделать, например, или о чем подумать. Вот это даже, вот так вот. Но вот вспоминается еще такой христианский псалом, гимн. Он называется «Предвечный дух, приди». И вот там есть такие строчки. «Дай глубже познавать премудрость слов твоих, чтоб нам твой голос отличать от голосов иных». Вот чтобы не иные голоса преобладали при моей молитве, при моем общении с Богом, а чтобы мне голос твой услышать, Господи, вот об этом я тебя прошу. И если я не понимаю, что чей же это голос сейчас раздается в моей голове там, или в сердце, дай мне, Господи, услышать именно твой голос, Духа Святого. И Павел это слышал. Был ночью видение Павла, предстал некий муж, македонин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. То есть не в миссию на восток, там, не в Вифинию на север-восток, да, но на запад тянул его Македонию, потому что Македония через вот это Эгейское море, она на север-запад, вот туда, куда

0: ему представил пойти вместе с силой. И Павел внял этому призыву. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. Вот тут «мы» стоит. То есть в описании включается автор.
1: Угу. То есть было все «они» в третьем лице, да? А да. Тут «мы» в первом лице.
0: Кто является автором книги «Деяний»?
1: Лука.
0: Лука, да, святой Лука. И вот он тут, очевидно, присоединился где-то вот в это время к Павлу в его путешествии. И был очевидцем вот дальнейших событий, которые он описывал. Может быть, до того он на основании слов самого Павла написал mm-hmm. книгу. А вот дальше он уже присутствовал сам. Mm-hmm. Начиная вот с этого момента, с триады. Ну и, конечно, дальше что? Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию на другой день, в Неаполь. Но это не итальянский Неаполь, это другой Неаполь. Угу. А дальше оттуда в Филиппы, первый город в той части Македонии, колонии. И в этом городе мы пробыли несколько дней. И в день же субботний мы вышли в город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом. И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. Интересный момент, да? С женщинами разговаривали. Почему с женщинами? Да потому что очень много женщин приходит ко Христу, гораздо больше, чем мужчин. Вот мы даже...
1: А есть какое-то объяснение этому?
0: Я думаю, это можно объяснить тем, что женщины более...
1: Мне кажется, что у женщин более широкий спектр каналов восприятия. Mm-hmm. То есть они чувствами гораздо больше.
0: Мне кажется, женщины более открыты перед Богом, чем мужчины. Вот они более чувственны, действительно, да. У них более эмоциональный мир, более широкий, чем у мужчин. Но у мужчины обычно свои чувства скрывают. Хотя эмоциональный мир у них тоже богатый, да. Но вот женщина, она перед Богом открывается лучше. Она быстрее доверяет ему, что ли. Может быть, поэтому их больше.
2: Ну и просто женщина нуждается в покровителе. А в Боге она находит такого покровителя, который никогда не изменяет. Угу. И это действительно для женщины самое важное. Потому что там даже у Исаия, да, Господь пишет: «Я муж твой». И вот который заботится о тебе так, то ни один из человеков не может так позаботиться. И который никогда не изменит. И я думаю, что женщины, пережив в своей жизни и предательство, и еще что-то, они тянутся именно к тому, кто никогда не изменит и никогда не предаст.
0: Ну, там, наверное, были не только такие. Там были, наверное, и замужние.
2: Ну, тоже. Естественно.
0: Просто вот им нужен был Бог больше, чем мужчинам почему-то. Угу. Может быть, да. Может
2: покровительство. Защита, покровительство. Да, защита, да. И покровительство.
0: Бесправные же были женщины в то время. Да. У них не было никаких особых прав.
1: Но сейчас тоже больше женщин в церкви, да, чем мужчин. Да. Мне кажется, что мужчина также точно нуждается в покровительстве, в защите и в верности. Просто ему труднее, может быть, это признать.
2: Признать. Да, очень трудно признать.
1: Сказать.
2: И если 10% мужчин в церкви, вот мне кажется, что 90% женщин. Угу. А может быть и больше 90%.
1: Но для мужчин это тоже огромнейшее благословение, когда отдают себя, что ли, Богу. Потому что в нем они лучшего отца находят. Нет, никого не может быть лучше небесного отца.
2: Да, и тем более Господь мужчин призывает быть священниками в своих семьях. Это и семья уже обретает покровительство Божие. Это тоже очень важно.
0: Угу. Ну и женщины готовы всегда, больше готовы служить, чем мужчины, мне кажется.
2: Ну, вам виднее, Николай Генрихович.
0: Мужчин надо убедить, ему надо доказать. А женщинам ничего не доказывать не надо. Они действительно на основании чувств уже не понимают лучше Бога, чем мужчины, наверное. Духа Святого, да. Поэтому я жену считаю, что вот если олицетворить триединство Божие, да, там, ну,

0: И отец, да, да. А жена – Дух Святой. Вот она вот духовную атмосферу в доме, это ее просто. Ее функции, ее желание, ее, ну, дар, что ли. Духовную атмосферу в доме поддерживать. Одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницей, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашние ее, то просил нас, говоря, «Ежели вы призвали меня верную Господу, признали меня верную Господу, то пойдите в дом мой и живите у меня». И убедил нас. Вот, пожалуйста, служение.
1: Угу.
0: Человек, женщина готова сразу
1: служить. Она богатая женщина-то. У нее бизнес свой.
0: Конечно, бизнес и такое, что вот, ну, багряница тогда очень, очень ценилась. Эта ткань, это была очень дорогая ткань. И у нее, скорее всего, да, был такой процветающий бизнес, как мы говорим, бизнес-леди. Но вот она сразу все открыла свой дом для апостолов. Говорила, пожалуйста, вот используйте мои там, возможности.
1: И дом, значит, был большой, в который она могла разместить. У нее же были свои, ну, домочадцы и еще и гости.
0: То есть вот мы говорим, вот так преобразовывается, так трансформируется мир. Человек теперь желает всем сердцем послужить Богу, вот приняв этих апостолов в свой... Это дар гостеприимства проявился, да?
1: Да.
0: Как мы говорим. И она убедила нас. Вот она не просто сказала, она еще убеждает. Тем, может быть, отказывает. Но, нет, нет, нет, это слишком... Нет, нет, вы должны... Я вас прошу, как-то вот смогла их убедить. Ну, женщины это умеют, да, убеждать это их. Когда крестилась она, вот тут крестилась, и домашние ее причем еще крестились. Вот настолько приняла она Бога, открыта была перед Богом. И случилось, когда мы шли в молитвенный дом. Да, вот молитвенный дом был у реки, тоже мы заметим. И опять же, почему? Ну, причина может быть такой, что иудеи, они испокон веков были животноводами, выделывали шкуры животных, а для этого нужна вода. У реки это удобнее всего делать. Как мы уже говорили, как-то Симон Кожевник был такой, да, Петр к нему приходил. Он у моря жил, выделывал кожи. Вот, возможно, и здесь тоже занимались люди животноводством, заведением скота и выделкой шкур. И для этого, ну, дом...
1: Ну, то есть вокруг молитвенного дома были еще и дома проживающих.
0: Скорее всего, рядом. Поэтому, да. Для языческого мира это было, как бы сказать, не то что мерзостью, но как-то это не, они не любили этим заниматься. А вот иудеи, то есть 100% профессиональные. Да, да.
2: Стада животных домашних.
0: Вот, и вот интересный тут случай. Когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна женщина, служанка, держимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя же за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней.
2: И Павел... А почему же дух нечистый, если она такие прекрасные вещи говорила об этих людях, что они рабы Бога Живого, и что они о спасении людей заботятся, да? А там сказано, что дух какой?
0: Духом прорицательным.
2: А, прорицательным. Mm-hmm.
0: Через которого прорицание доставляло большой доход. И этим даром пользовались некоторые люди. Ее господа, то есть она была служанкой, как написано, одержимая духом прорицательным.
2: А, вот, одержимая. Тут потому такой... что одержимое быть Святым Духом невозможно.
0: И она доставляла большой доход этим. То есть они еще это за деньги использовали. То есть явно не Дух Святой. Потому что как, мы помним, как кто-то пытался за деньги, mm-hmm. да, приобрести дар Духа Святого, и ему Петр высказал тогда.
1: Симон, по-моему.
0: Смотри, доиграешься. Лучше покай сейчас, а то потом будет плохо. И этот человек покаялся, да. А здесь вот большой доход господам своим доставляла. Это одно, вот то, что уже настораживает в Писании. Но вот как это Павел понял, интересно. Угу. Потому что, идя за ними, за нами уже, Лука пишет,

0: кричал, говоря сей человек, ну да, эти, слушайте этих людей, Евангелие несут, путь спасения. И что тут плохого оказывает? Ну, все нормально. Павел какое-то время слушал.
1: Слушал,
0: терпел, да,
1: да,
0: это все. Да, вроде бы нормально, вроде бы все хорошо.
1: Кто не против нас, тот за нас.
0: Да. Ну вот, написано дальше.
2: 18.
0: Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел из нее в тот час.
1: Нечистый дух.
0: Да. Как Павел это понял? Вот вопрос. Весть от Бога.
1: Весть про Бога.
0: Весть про Бога. Но...
2: истину говорит.
0: Вопрос, как сказано? Вот как она это делает?
2: Кем сказано?
0: Ну, кем, неважно. А вот как? То есть, Павел обратил внимание на, скорее всего, монотонность. Вот сии человеки, рабы Бога Всевышнего, они возвещают вам путь спасения. И она говорила, и она повторяла это, и повторяла это, и повторяла это.
1: То есть по манере говорения понятно, да? Разумная ли это речь, речь, движимая Богом? Вот, Коля, очень интересно, да.
0: Потом изменения какие-то в жизни этой женщины. Он тоже посмотрел, что она говорит, как будто вот это не она говорит. Вот женщина так говорить не может. Скорее всего, он насторожил и это. Что как будто кто-то другой в ней говорит. И это, ну, какая-то неестественное ее поведение, вот это, Павла, скорее всего, насторожило, и он начал к ней приглядываться. Что же это за женщина? Она сама, не написано, крестилась как-то, да, как-то уверовала, что тут... Она сама не приняла эту весть, хотя декларировала принять ее других. И это тоже, Павел, и тут... В жизни этой женщины ничего не меняется. Она продолжает жить, как жила, так доставляет доход своим этим господам. И тут Павел, в общем-то, понял, что говорит это какой-то дух другой в ней.
2: Ну, это вот дар развлечения все-таки духов, да? Это вот, ну, у Павла явно он был, этот дар.
1: И то он не сразу у него проявился, да, потому что он Павел позволял сначала ей за ними ходить.
0: Ну да, нужно как-то вот в этом случае, когда мы не видим разницы, весть несут, и тут вроде правильно, и тут правильно, нужно все-таки, ну, дать какое-то время, посмотреть внимательно, там, оценить, вот, может быть, спросить у Господа, обратиться к нему, вот ситуация такая, Господи, вот что, как тут, как вот это оценить, вот что это происходит? Весть вроде бы да, но подозрительно как-то.
2: Мы уже говорили, что по плодам их узнаете их, и вы тоже об этом сказали, что, по сути дела, в жизни ее ничто не изменяется. То есть плодов-то нету, Духа Святого.
0: А Евангелие в восторженных словах обычно проповедует. Если те люди, которые это, ну, прониклись Евангелием, оно вызывает радость. Оно вызывает бурю эмоций. Но когда безэмоционально, вот так монотонно тебе говорят одну и ту же фразу, может быть, и тут как вот
2: магнитофон... И сами не принимают о том, о чем
0: сами
2: говорят.
0: Сами не принимают и не меняют ничего в своей жизни. Тут вот это все должно насторожить нас. Когда вот мы слышим какую-то, я не знаю, весть от кого-то или там призыв. Все это нужно вот как-то вот со всех сторон проанализировать,
2: посмотреть.
1: Ну, и как вот ты говорил, с Богом порассуждать. Потому что человеческим, ну, ресурсом можно ведь этого и не понять.
2: И ошибиться можно.
1: Да, и ошибиться можно. То есть Бога пригласить, чтобы он, ну, подсказал.
0: Ну, да. И когда Павел все-таки решил, что это дух нечистый, он применил свою власть. Мы видим, да? Именем Христа повелеваю тебе выйти из нее. Павел-то знал, что он Сын Божий, что он Духом Святым исполнен. И он увидел, вот, что Дух-то чуждый здесь. Чуждого Духа он, может быть, почувствовал даже. И когда он применил свою власть, этот Дух вышел в тот же час.

Пиас. Павел был обычный человек, как и мы с вами. Точно так же он воспринимал себя как дитё Божие, как и мы с вами воспринимаем сегодня. То есть я хочу сказать, что у нас с вами есть такая же власть над нечистыми духами, как и у апостолов, и у всех верующих людей того времени.

0: что я хочу сказать. Силою Божией, если что-то беспокоит меня там, да, или там моих близких, мы можем повелеть этому духу покинуть и меня, и моих близких. И он должен послушаться. Если, конечно, мы себя осознаем Божьими детьми.
1: Мне вот вспоминается, вот я не знаю, как напрямую говорить с нечистым духом, но хотя это написано в Евангелии, но мне вот вспоминается такое, что это послание апостола Иуды, по-моему, что когда архангел Михаил спорил с дьяволом о Моисеевом теле, то он не произносил на него укоризненного суда, а он говорил: «Да запретит тебе Господь». То есть вот эта фраза, когда обращение идет к Богу: «Да запретит тебе Господь», что ни я, ни своими силами, что Божьей силой я это делаю, «Да запретит тебе Господь». Вот мне кажется, что вот это, ну, очень защищенный такой вот способ, когда ты понимаешь, что там есть нечистый дух, то вот, ну, к Богу, что ли, обратиться в это?
0: Да, к Богу, но тем не менее запретить тебе. То есть Иисус повелевает сатане или там нечистому духу: «Да запретит тебе Господь». Обращение к этому духу все-таки идет.
2: «Да запретит тебе Господь». Вот я сейчас послание Иуды нашла.
0: Он без всяких споров, да, просто запрещает этому духу какие-то претензии на Моисея предъявлять. И тут тоже Павел запрещает предъявлять претензии духу этому на эту женщину. «Выйти из нее. Повелеваю тебе выйти из нее». Но это мы не однажды тут читаем такие вещи, что люди запрещают нечистым духом или болезням даже. Горячка, выйти из нее. Там, да? Такие вещи происходят. То есть напрямую обращение к нечистой силе там, какой-то. Или болезнь это, или дух какой-то нечистый. И духи повинуются. Конечно, мы люди грешные, да. Мы греховные. Но не грешники. То есть мы с грехом нас ничего не связывает. Мы делаем, да, какие-то ошибки делаем, да. И мы не безгрешны. Но, тем не менее, когда дьявол говорит нам, что как ты, грешник, смеешь приказывать мне, ты не святой, то в ответ мы должны сказать: я Божий дитя, я Божий сын, я Божий дочь. И у меня есть власть от Христа, как дитя Божьего. И этой властью я повелеваю тебе: выйди из нее.
2: Ну, то есть враг может манипулировать
0: не
2: нами.
0: Поддаваться на вот эти вот, как бы сказать, заявления со стороны страны, что ты грешник, ты не имеешь права. Что у тебя вот такие. И начнет еще перечислять, какие у тебя грехи еще при этом. А мы должны сказать в этом: а вот эти грехи мои кровью Христа омыты и очищены. За меня Христос умер, поэтому твои притязания беспочвенны. У тебя нет власти. У тебя, а у меня есть. Вот у Павла, вот он так эту власть и проявляет.
1: Ну что же, очень интересно. 16 глава, до какого текста мы, Коль, дошли?
0: До 18-19.
1: До 18-19. И на следующей встрече продолжим с вами, друзья, эти интереснейшие обсуждения книги «Деяния апостолов», размышления о том, что такое Евангелие в действии для нас с вами сегодня. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна, прощаемся с вами до следующего раза. До свидания.

0: Я не думаю, что следует установить какие-то правила в отношении того, в каких обстоятельствах можно Библию слушать или читать, и в каких обстоятельствах нельзя. Даже читать мы можем Библию, например, в электричке. Или где-то как-то я увидел человека, который стоял в очереди, причем стоял, не сидел, и у него было открыто Священное Писание. Поэтому здесь дело не в форме Священного Писания, не в том, что это аудиоверсия, аудиозапись, а скорее в подходе, который человек использует. Если человек читает Библию, неважно, слушает ее или читает Библию в каких-то условиях, ну, скажем так, уж очень светских таких, как бы, не выделяя для этого специального времени, видимо, на то есть какая-то причина. И мы даже не знаем, насколько глубоко человеческий мозг может погрузиться, даже, казалось бы, в условиях, когда много шума вокруг. Вполне возможно, что есть люди, которые способны погрузиться даже в таких обстоятельствах. Поэтому не думаю, что стоит устанавливать границы. Но в то же время, конечно, мы не должны как бы уравнивать Священное Писание со всеми другими книгами просто в силу различия в ценности, в значении этой книги. Поэтому наряду с вот таким чтением между делом всегда в жизни человека должно присутствовать чтение в определенно выделенное время. Я думаю, за счет баланса здесь как раз вот будет максимально хороший эффект.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильно. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: Что значит «исполняться Духом»? Это выражение встречается в Новом Завете несколько раз. И дословно эта фраза означает не «исполняться Духом», а «наполняться Духом», именно «наполниться». Очень интересный образ или метафора, как, например, бочка наполняется водой или, например, стакан наполняется водой, показано внутреннее состояние человека, которое наполнено чем-то. Например, в книге «Деяния апостолов» в 13 главе, в 45 стихе, упоминается фраза «и исполнились зависти», когда говорится о людях, которые противостояли Евангелию. Именно «исполнились зависти». В данном случае люди наполнились завистью, то есть или испытывали зависть, или эта зависть стала ими владеть. Конечно, когда речь идет о наполнении духом, то не подразумевается, что речь идет о сильном эмоциональном воодушевлении или каком-то вдохновении. И также не говорится о творческом порыве. Когда речь идет о духе, то всегда в Новом Завете, чаще всего под словом «дух» подразумевается именно личность божества, то есть третья личность божества, Святой Дух или Дух Божий. И поэтому наполниться Духом Святым или Духом Божьим подразумевает не наполняться какими-то эмоциями, пусть даже светлыми и добрыми, а исполняться именно сверхъестественной силой, обретать эту силу от Бога, быть ей наполненной, быть ей охваченной или ей водимой. Еще раз, наполниться Духом – не испытать эмоции, не испытать какой-то подъем сильный, и не иметь какой-то творческий порыв. Исполниться Духом – это значит наполниться сверхъестественной Божьей силой. Есть естественное наполнение эмоциями, да, то есть радость или гнев, или зависть, или печаль. Это естественное, природное наше состояние, когда мы что-то можем испытать, да, какой-то подъем, какую-то легкость или радость, пусть даже на мгновение.

Безусловно, Писание лучше изучать, целенаправленно выделив для этого время определенное. Польза от этого выше. Но

А именно исполнение Духом Святым – это сверхъестественное переживание. Именно присутствие Божие в твоей жизни, когда именно через тебя Бог может совершать какое-то действительно чудо. И вот если читать книгу «Деяния апостолов», то там мы можем увидеть моменты, когда люди, апостолы, исполнялись Святым Духом, и они дерзновением, например, проповедовали Слово Божие, или они совершали какие-то чудеса. Это действительно было таким особым проявлением Божьего присутствия в жизни конкретного человека или группы людей. Итак, исполниться Духом Святым – это наполниться силой Божией, именно сверхъестественным Божьим присутствием в жизни человека. Через что совершится либо проповедь Евангелия, либо какое-то чудо, исцеление или освобождение человека от какой-то зависимости и сил зла.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

«Кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

0: Лето – это такое специальное время года, которое будет абсолютно потеряно, если вы не сделаете чего-то необычного. Какой летний отдых возможен в привычной обстановке? Это значит, мы едем. Другой вопрос – куда и как к этому подготовиться, если в семье есть малыш? А поможет нам подготовиться к поездке с малышом наш специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: С наступлением лета сразу так хочется отдохнуть от зимы, от болезней, куда-нибудь отправиться, вот по-настоящему. Но когда в семье есть малыш, то возникает сразу масса вопросов. И, наверное, первый вопрос – это с какого возраста можно все-таки ребенка уже взять с собой?
1: Ну, отпуск, отдых, он должен быть для всех членов семьи, да, для мамы с папой в том числе. Поэтому, если у вас есть малыш, не стоит откладывать это приятное мероприятие из-за ребенка. Но все-таки для детей первых двух недель жизни мы стараемся отложить это поездку.
0: На первые две недели, да?
1: Да, это самый минимум, с которого вы потом можете путешествовать, но при некоторых нюансах.
0: Ну, это уже очень позитивная новость. Две недели подождать можно. Хорошо. Если все-таки мы решились, да, с ребенком, то какой отдых вы бы порекомендовали нам?
1: Ну, наверное, это отдых в вашей полосе. Если ребенок совсем еще маленький, не стоит выбирать экзотические страны, страны с резким переменным климата. Длительные перелеты, переезды. Это вот ваша полоса.
0: До какого возраста мы выбираем нашу полосу?
1: Желательно это делать до школьного возраста, когда у ребенка формируется иммунитет.

0: Иммунитет, реакция организма на внешние раздражители, потому что обильная инсоляция, особенно если вы в северных районах и едете в резко жаркие страны, то обильная инсоляция, она не может вначале подорвать иммунитет. Потом, конечно, это будет польза, если вы можете туда поехать на 3 месяца, да. Угу. Но если вы планируете на 7 дней, то для ребенка это будет резкий удар. Угу. Но вы можете выбирать теплые страны на вашей широте. Угу. Все-таки, да, и ближнего побережья, угу. Да? Не так лететь туда 12-24
1: угу.
0: часа, да.
1: Хорошо. При подготовке к поездке, конечно, нужно учесть все нюансы, что нужно взять с собой. Самое необходимое для того, чтобы было максимально комфортно с ребенком и облегчить какие-то моменты, там, в том числе предотвратить или предупредить какие-то болезни.
0: Да, конечно, мама должна продумать этот отпуск, эту поездку заранее. Мама с папой должны спокойно сесть и подумать, чтобы в самой дороге там не бегать, не искать что-то на месте, если особенно вы едете за границу, не в русскоговорящие страны, вам будет тяжело найти препарат, вам придется платить по страховке очень дорого, если вы обратитесь в больницу. Поэтому вы садитесь и готовитесь. То, что возьмете вещи, вы должны собрать сумку, дорожную сумку, которая у вас будет. Не нужно запихивать вот эти все аптечки, игрушки куда-то глубоко в сумку, сдавать ее в багаж или класть ее на верхней полке в самолете, в поезде. Вы должны выбрать, собрать вот эту сумку, чтобы она у вас была в шаговой доступности, вы ее везде брали с собой, достали, дали, поменяли, да? Если это детки возраста такого, которых можно чем-то увлечь, вы покупаете или игрушки, которые не жалко сломать в дороге, какие-то книги, если ребенок любит мультики, разрешите вы ему эти 30 минут, да, посмотреть мультфильм. Вот мама должна это все продумать. Вещи, одежду, да, которой ребенку будет удобно, если он испачкается, намочит, чтобы нам не выходить из самолета там мокрыми, да, если он вспотел. Мы переодели его и уже пошли сухими. Вот это мы все продумываем. И также медикаменты. То, что понадобится ребенку на отдыхе. Uh-huh. Как правило, мы берем первые необходимости. Мы не повезем с собой весь багаж, который вам когда-то назначал врач. Uh-huh. Правильно? Вот. Если у вас ребенок аллергик, вы обязательно должны взять с собой препараты, противоаллергические препараты. Да? На всякий случай можно взять даже не для аллергика ребенка, но у аллергика это обязательные компоненты по аптечке, да? Сорбенты. Вот. И вообще профилактически, если у вас ребенок начиная с 2 лет, можно на дальних расстояниях принимать 1 таблетку активированного угля в день ребенку с 10 килограмм уже. Да? Если меньше, то не нужно, у детей будет нарушение со стулом. Если ребенок старше, то можно. Вот. Это улучшит адаптацию, уберет симптомы так называемой болезни путешественников, диареи путешественников, uh-huh. вот сорбенты. Да? Потом мы берем жаропонижающие. Да? У ребенка происходит акклиматизация, ребенок может перегреться на солнышке, мы берем жаропонижающие. Если вы едете загорать, да, вы берете защитные крема, детские спреи, крема водостойкие и обычные, вы берете защитные средства после солнца и от ожогов. Также вы берете с собой сосудосуживающие капли. Они вам еще могут пригодиться в самолете, да, мы с вами дальше поговорим об этом. И берете какие-то антисептики, чтобы обработать раны, промыть мылом и обработать раны, там, немножечко марлю.
1: Перекись подойдет?
0: Перекись, да, зеленка, но не в саму рану, вокруг раны. Угу. Да, ну, перекись, ну, отлично, да, подойдет. И бинтик, пластырь, да. Потому что в каких-то тяжелых случаях вы там все равно будете обращаться за медицинской помощью, угу. да. И в случае, если у вас ребенок с бронхиальной астмой, вы обязательно берете препараты, которые купируют. Вы берете в самолет. Если у вас ребенок подвержен там, анафилактическому шоку, да, вы берете ампулу супрастина и шприц, или отдаете это вортпроводнику, или на контроле вы обязательно говорите, у меня ребенок аллергик, и вас проверят, вы это пронесете, да, чтобы не было на борту самолета каких-то. Угу. Или противосудорожные, да, препараты, если ваш ребенок страдает эпилепсией. Ну, вот, наверное, это самые такие вот необходимые препараты, что понадобится. Ну, для малышей можно взять средства от коликов. Если вы едете в другую страну, там, в Турцию, Египет, то возьмите...

0: примите против кашля что-то, на то, что почему? Вы даете первым, потому что если пойдете в аптеку, если вы там живете 2 недели, вас просто не поймут, что вы хотите. А. Да, вам дадут какие-нибудь химические лекарства, если вам просто помогает сироп подорожника, зачем вам это? Да? Угу. Вы можете отлить маленькую баночку, чтобы у вас было средство от рвоты, от жидкого стула.
1: Я правильно понимаю, что автомобильная аптечка не подойдет?
0: Нет, конечно, да. Автомобильная аптечка, у нас там средства первой медицинской помощи. Да, там бинт, пластырь и там другие такие подобные средства.
1: Да, ясно, не, что не все да. это там есть. Мы привыкли наблюдать родителей, которые носят ребенка вот в таком приспособлении кенгуру. Хотелось бы узнать, насколько это полезно. Ведь родители хотят посмотреть достопримечательности. Довольно часто это долго. То есть пока ходит с ребенком, родитель гуляет, он, может быть, и привык, ему-то не тяжело. А вот каково ребенку? Действительно ли можно кенгуру использовать несколько часов, например?
0: Mm-hmm. Ну вот покажите нам кенгуру, да, вот мы его сейчас развернем.
1: Да, это какое приспособление.
0: Да? И вот в такой позе у нас с вами будет ребенок, да?
1: Да.
0: Или лицом к маме, да? Или лицом к внешнему миру.
1: Будет, да. Либо смотреть туда, либо на меня.
0: Или на внешний мир, да. Существует кенгуру.
1: Рюкзачок.
0: Вот сейчас, да, у нас здесь кенгуру-рюкзак представлен. Также сейчас существуют эрго-рюкзаки.
1: Угу.
0: Да, это где у нас анатомически более приближены. Они как бы более оптимальны. Там у нас профилактика дисплазии тазобедренных суставов. Ножки у нас в правильной М-образной форме. Лучше выбирать любые. Потому что часто они идут у нас с натуральных материалов, с хлопковых материалов. Или слинги, да, угу. где мама кладет малыша, или хипсит, это для более взрослых детей. Это как ступенечка такая, как пенечек,
1: прилепится
0: к маме, угу. да, и лямочки. И сажается ребенок, чтобы мама не нарушала себе осанку. Какие должны быть для мамы правила ношения?
1: Да.
0: Да? Если это очень жаркая погода, вы представьте, вам жарко, вы ребенка голову туда не посадите, потому что это натирает ножки, у ребенка памперс, и он еще получает тепло от мамы.
1: Эта штука довольно толстая.
0: Это плотная, синтетическая. Да, даже тот же эрго-рюкзак, он или из шерстяной ткани, из льняной ткани, дышащий, но все же ребенок нагревается. Мама не должна забыть, что ребенок может получить тепловой удар. Или солнечный удар, если мама посадила, забыла ему одеть панамку. Мама должна вынимать ребенка и менять положение его тела, чтобы ничего не затекло, чтобы не было нигде пережаты сосуды.
1: Uh-huh.
0: Мама должна об этом помнить. Да? И в слинге мама не должна смотреть по сторонам и забыть проверить, куда повернута головка ребенка.
1: Угу.
0: Да, это очень удобно, но мы меняем положение ребенка, мы проверяем, не жарко ли нашему ребенку, и тогда, пожалуйста.
1: Ну вот вопрос, как часто нужно менять положение ребенка, потому что здесь могут быть какие крайности? Либо я там решила, час я так ношу его, и наверное, у него будет все нормально. Либо я буду переживать и начну каждые 10 минут, но тогда мне вообще будет неудобно,
0: ну, да,
1: я
0: да.
1: скажу, да ну его, лучше я буду так его на себе как-то перетаскивать. Mm. Вот все-таки...
0: Нет, ну, полчаса вы с ним так походите. Если ваш ребенок спокойный, ему интересно. Единственное, что это если маленькие дети до полугода, до 8 месяцев, то нужно менять положение от себя к себе, если ребенок.
1: Mm-hmm.
0: Потому что большой поток информации для
1: он
0: ребенка, он очень будет уставать. Мы поворачиваем к себе, он успокаивается, он дышит мамой, смотрит на маму. А когда он захочет, он повернется к внешнему миру.
1: Uh-huh. И еще такой вопрос. Я переживала, когда носила тоже ребенка вот в этой штуке, что будет какая-то проблема, какая-то деформация с тазобедренными суставами.
0: Да, это вот про что я говорила, что лучше выбирать эрго-рюкзаки и слинги-шарфы,
1: uh-huh.
0: и слинги на кольцах,
1: вот почему
0: которые лучше... обеспечивают нам анатомическое положение. Да, сейчас все это доступно.
1: Ясно. Про виды транспорта давайте поговорим. Вот мы собрались куда-нибудь, да, на море. Какой вид транспорта нам лучше выбрать, чтобы было комфортно и маме, и ребенку? Там, автомобиль, поезд, самолет. Как вообще здесь выбрать, если мы первый раз решили и еще даже представления не имеем, что нас ждет в дороге?
0: Ну, в зависимости от возраста ребенка. Да? Если у вас малыш грудной, если он спокойный, если он у вас спит в автолюльке, конечно, выбирайте автомобиль. Да? Вы с ним едете, он спит. Вы остановились, погуляли, подышали воздухом, мама покормила, ребенок походил, подышал, опять положили, он дальше едет, спит.

0: Если малыш не лежит в автолюльке, или если это уже ребенок постарше, если это длительные какие-то расстояния, да, то, конечно, самолет. Но если вам тяжело добираться до самолета, еще нужно 6 часов, да, на поезде потом лететь туда. И если у вас есть возможность поездом, то для детей вот 3 лет, 2 лет, то можно выбрать поезд. Отдельное купе, конечно, для ребенка будет спокойно, где вы с ним сможете закрыться от внешнего мира и где он сможет по коридору походить. Ну, тут от ценовой политики, от возможности родителей и кто что больше предпочитает.
1: Угу. Если мы все-таки выбрали самолет, как надо подготовиться к перелету?
0: Ну, к перелету нужно в зависимости от самочувствия ребенка, да. Вот вы собирались, вы у вас купили путевки, и тут у ребенок насморк. Да, не оставаться же нам дома.
1: Ну да.
0: Но когда у ребенка насморк, особенно у грудного ребенка, то во время полета он будет испытывать дискомфорт и даже боли. Дело в том, что при взлете и посадке меняется давление. И давление внутреннего уха, ну, и с внешней средой, и евстахиевая труба, да, она может закладывать. И поэтому мы капаем сосудосуживающие капли ребенку перед полетом. Если полет длительный, можно во время полета короткого действия или длительного, там проконсультируйтесь с врачом. Mm-hmm. Если есть какая-то слизь, мы закапали сосудосуживающие, ребенку не помогло, мы промыли. Ребенку стало лучше, да? Или если из-за кондиционера в самолете, что часто бывает, у ребенка пересохла слизистая, мы также орошаем ему его физраствором. Uh-huh. Вот. Если у ребенка тошнота, мы ему можем дать мятные, если это взрослый ребенок, мы ему можем дать мятные конфеты, да, мы можем ему дать, если ребенок может жевать мятную жвачку на время полета. Если у ребенка при взлете посадки, также из-за перепада давления, закладывают уши, и он плачет. Очень много мама не понимает, почему плачет ребенок, да?
1: Вот да, мне самолет полетел. Ситуация.
0: Все дети закричали: самолет взлетел, все заснули, да. Или самолет на посадку, все кричат. А нам нужно вот снять заложенность ушей, у детей вызывает это боль во время полета. И мы даем ребенку грудному грудь, если ребенок берет соску, соску. Ребенок должен или сосать, или жевать, или петь, или зевать. Во время этих действий у нас выравнивается давление внутреннего уха, да, с внутренним ухом. Поэтому... Или вы даете ему полезные, да, конфеты, вы там нашли, такие какие-то мятные, на натуральных соках, если у вас нет аллергии. Вот. Или вы ему даете соску. И если ребенка укачивает, есть специальные средства против укачивания, которые применяются до полета заранее.
1: Угу. Про питание давайте поговорим. Какое питание предпочтительнее в поездке? Может быть, удобнее? Ну, надо, наверное, как-то это... саккумулировать, чтобы было и удобно, и не очень вредно.
0: Угу. Ну, во время поездки, во время перелета, да, вот мы говорим, что во время перелета на сам самолет маму должны пускать с водой для ребенка и с молоком. Угу. Да? Вы говорите, что у вас есть ребенок, да, жидкость не пускает, вас проверят, и вы можете взять. Дети должны пить. Угу. Да? Если... И вы можете попросить пронести с собой еду для ребенка, для маленьких детей. Вот. Это во время поездки, да. Также мы должны позаботиться, чтобы там в поезде, в автомобиле у нас была постоянно свежая, качественная еда. Да? Продумайте эти продукты заранее. Угу. А в самой поездке, если вы уже приехали, предпочтительно выбирать продукты, которые растут у вас. Предпочтительнее готовить самим, если это дети маленькие, да, не покупать в местных кафе, а готовить самим. Пусть это будет просто, быстро, но это то, что вы подготовите сами из продуктов. И все-таки лучше убирать всякие жареные, соленые, больше овощей, больше воды и, в принципе, фруктов, если они доступны, чтобы отпуск принес вам пользу.
1: Угу, понятно. А как укрепить иммунитет ребенка перед поездкой?
0: Ну, вы должны подстроиться под ту среду, в которую вы собираетесь ехать, да? Если вы собираетесь ехать на море, а у вас ребенок привык купаться в горячей ванне, угу, то в холодном море ему будет некомфортно, и у него будет тяжелее протекать адаптация, да? И поэтому мы готовим ребенка, мы снижаем температуру ванны во время купания, мы его закаляем, мы проходим солнечные ванны дома, да? Когда мы приезжаем, мы не бежим сразу на пляж и 40 минут жаримся.

0: Да, мы выходим сначала в панаме одеты, на следующий день 5 минут, 10 минут, да. И это то же самое мы делаем дома. Кожа ребенка должна быть подготовлена к этому. Ну и также постарайтесь перевести ребенка на тот режим сна, который там у него будет, сна и отдыха.
1: Угу, то есть заранее?
0: Заранее, да. Не то, что мы приехали, и там вот это все уже начинаем перестраиваться под тот режим, а потихонечку.
1: Как долго ребенок может пребывать на солнце и у моря?
0: Ну, да, так мы уже с вами сказали, да, в первый день.
1: Максимальное количество.
0: В принципе, ну, тяжело будет, да, не пустить ребенка уже такого сознательного возраста в воду в первый день. Нет, сидим на пляже, сейчас сидим только смотрим, завтра придем купаться, да. Но вы ограничиваете пребывание на солнце и ограничиваете пребывание в воде. И в раздетом виде.
1: Угу.
0: Желательно сначала, чтобы это были футболочки и шортики. В принципе, грудным детям это можно оставить до конца.
1: Угу.
0: Не обязательно, да, его раздевать. И каждый день мы увеличиваем процедуры на 5-10 минут, 15 минут.
1: Да, это, наверное, принесет максимальную пользу.
0: Да, и радость всем членам семьи.
1: Да. Спасибо вам большое за такие полезные советы. Всего вам хорошего. Не болейте.
0: Спасибо. До свидания.
1: До свидания. Подведем итоги. Прежде чем ринуться навстречу неизвестности с малышом, соберите как можно больше информации. Нужно иметь представление о месте, куда вы собираетесь его вести. Тщательная, планомерная подготовка к отпуску с малышом – половина успеха. Заранее составьте список вещей. Детская одежда, лекарства, игрушки, продукты питания, предметы личной гигиены, детская косметика, пляжные принадлежности, посуда и так далее. Постарайтесь просчитать и учесть все возможные неприятные ситуации. Болезнь или травма малыша, вынужденные длинные остановки в пути, сложности с поиском жилья и так далее. А я желаю вам приятного отдыха и здоровья вашему малышу!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Шоколад – одно из самых любимых в мире лакомств. В Москве даже открылся клуб любителей шоколада. Однако, несмотря на его неповторимый вкус и аромат, шоколад нельзя однозначно назвать полезным продуктом. Как же быть сладкоежкам, которые хотят сохранить свое здоровье? Об этом на нашем сегодняшнем уроке в школе питания.
1: Здравствуйте! Ни один праздник не обходится без шоколада. Но в чем же опасность избыточного его употребления? Дело в том, что порошок какао, который входит в состав шоколада, сам по себе очень горький. И при изготовлении кондитерских изделий добавляет большое количество сахара и жира. Употребляя шоколад, мы получаем избыточное количество углеводов и жиров, поэтому провоцируем развитие сахарного диабета и ожирения. Также известно, что иммунная система на 60% снижает свою работу при употреблении избыточного количества сахара. Универсальным же заменителем какао считается кэроб. Кэроб – это порошок, изготавливается из стручков рожкового дерева. Так как в их состав входят полисахариды, при применении его в кондитерских изделиях нет необходимости добавлять большое количество сахара. Также в кэроб входит большое количество витаминов В, С, входит также железо, калий, марганец. Также кэроб не позволяет всасываться холестерину в кишечнике, и его гипохолестериновая активность в два раза больше, чем у других пищевых волокон. Кэроб широко

0: нужно применять при изготовлении выпечки, кондитерских каких-то изделий. Поэтому обратите свое внимание на этот новый продукт и будьте здоровы!
1: А сейчас настало время, несомненно, очень вкусной практики, потому что у нас в гостях Оксана Козлова, которая специализируется на приготовлении вкусных и полезных блюд. Здравствуй, Оксана.
2: Здравствуй, Аня.
1: Что же мы сегодня будем готовить вкусненькое?
2: Сегодня мы приготовим шоколадный рулет под названием «День и ночь».
1: Перечислим продукты?
2: Да. Для белого теста нам понадобится пшеничная мука, отруби, мед, соль, растительное масло, вода и немного дрожжей. Для шоколадного теста нам понадобится пшеничная мука, отруби, мед, растительное масло, соль, немного дрожжей и наш шоколадный кэроб. Для начинки нам понадобится изюм и орехи. Для шоколадного крема нам понадобится соевое молоко, рис, кэроб, растительное масло, немного сока лимона, соль и мед.
1: Хорошо, Оксана. Так много продуктов. Действительно, с чего же нам здесь начать?
2: Мы начнем с приготовления теста.
1: Хорошо. Здесь белое и коричневое тесто отдельно замешиваются?
2: Да, замешивается отдельно. Я пока займусь смешиванием продуктов.
1: Угу.
2: А ты, Анечка, могла бы порезать орехи?
1: Хорошо.
2: Нам для начинки понадобятся орехи разрезанные.
1: А как их резать, мелко?
2: Можно порезать на где-то 6 частей.
1: Угу, хорошо. Я вижу, что ты даже в лакомство, тем не менее, ты тесто обогащаешь отрубями, да?
2: Да, да, потому что, как я уже ранее говорила, абсолютно белая пшеничная мука, она не имеет полезных свойств, поэтому я всегда стараюсь обогащать. Анечка, дай, пожалуйста, миску, я растворю дрожжи. Спасибо.
1: Пока все происходит как обычно, да? Отдельно сухие ингредиенты мы смешали.
2: И сюда же я положу мед, чтобы он хорошенько растворился. Сейчас мы растворим мед и дрожжи, замесим это в наше белое тесто. То есть тесто, как видишь, очень простое.
1: Да, обычное тесто.
2: Обычное тесто, да, как для пирогов.
1: Но я думаю, здесь нам вкус дадут орехи с изюмом и такой необычный крем, да?
2: У нас, да, изюминка будет как раз в этом шоколадном вкусе, необычном. Конечно, я для себя открыла этот продукт кэроб. Я когда узнала об этом продукте, насколько он замечательный и что им можно заменить шоколад, я была очень рада. Вот мы разбавили дрожжи и мед. Теперь мы это вольем в нашу муку и будем замешивать тесто белое. Так, подольем масло для эластичности.
1: Вот такое замечательное тесто у тебя получается.
2: Еще для эластичности.
1: Такое мягкое, воздушное, мне просто кажется, да?
2: Да, чем мягче тесто, тем оно действительно получается воздушнее. Вот у нас тесто готово. Мы его поставим, как всегда, в теплое место, чтобы оно подошло.
1: Хорошо.
2: Анечка, пожалуйста.
1: Давай.
2: И я пока приготовлю шоколадное тесто.
1: Хорошо.
2: Пожалуйста. Меня иногда спрашивают, не лучше ли приготовить тесто полностью, а потом отрезать половинку и уже вторую половинку смешать с кэробом. И мне хотелось бы заметить, что здесь важно, чтобы кэроб был размешан. Чтобы сейчас это вы увидите, чтобы это было тщательно перемешано. Потому что если мы кэроб будем подмешивать уже к тесту, он не будет иметь однородную массу. То есть однородный цвет он не будет иметь. Здесь мы его размешиваем, и он равномерно с мукой смешивается. И сейчас мы увидим, какое у нас будет однотонное тесто.
1: Ты знаешь, на самом деле кэроб такой удивительный продукт. Вот сейчас мы его смешали с мукой, да? И такая стала, вот действительно, все равно шоколадная такая масса, яркая очень.
2: Аня, дай мне, пожалуйста, миску, чтобы снова развести дрожжи.
1: Хорошо.

0: Да, действительно, тесто точно такое же, да, а приходится делать два раза. Ну,
1: так сказать, сладости
0: они требуют, да. Иначе, наверное, мы бы слишком часто их готовили.
2: Ну, ты знаешь, это может быть так показаться, что это долго, но на самом деле, когда уже рука набита, все это делается достаточно быстро. Угу. Как, впрочем, и во всем. Сначала кажется это сложно, а потом, чем чаще ты это делаешь, тем легче и быстрее все это получается. И вкуснее, потому что начинаешь экспериментировать со вкусами, что-то добавляешь, что-то убавляешь. Замесим наше тесто шоколадное.
0: Угу. О, слушай, под воздействием жидкости...
2: Да, оно становится коричневого шоколадного цвета. Как жалко, что камера действительно не передает вкуса и запаха. Какой душистый аромат, да? Очень да, сладкий, очень... Действительно, вот запах шоколада. Только знаешь же, что... Кэреп, он не содержит таких вредных примесей, как шоколад, о котором сегодня говорили. Добавим масло.
0: Да, слушай, это последний штрих.
2: Да.
0: Тесто изумительное.
2: Ну вот, тесто готово. Его можно также поставить в теплое место. Пожалуйста, Анечка.
0: Как долго нужно постоять тесто?
2: Ну, где-то около часа. А в это время мы будем готовить наш шоколадный крем. И интересная основа для этого крема – рис, сваренный на соевом молоке.
0: Да, то, что считается, мы делали заранее, да?
2: Считается, что крем – это что-то такое сливочное масло, что-то и яйца добавляют, большое количество сметане, сахара.
0: Ну, сметане, конечно, готовящий крем.
2: Сметане, да, есть. А у нас вот такая вот основа интересная – обыкновенный рис. И сейчас мы увидим, как это будет красиво, нежно, как это у нас взобьется. Для начала мы чуточки добавим молока, чтобы у нас рис лучше взбивался.
0: Угу.
2: И, пожалуйста, мы сначала добавим. Анечка, останови. Нужно останавливать, немного помешивать. И смотреть, если у вас густовато получается, можно подбавлять молочка. Мы немножечко добавим молока.

0: Ну вот, Аня, готово наше пюре. И мы добавляем сюда остальные наши ингредиенты. Это мед.
1: То есть рис это просто основа, да?
0: Да, основа, да. Пожалуйста, возьми.
1: Да, ведь знаешь, всякие делают заварные еще крема.
0: Так, мы добавляем немного сока
1: такие
0: лимона.
1: Такие густые, да? Это вот так здорово.
0: Так, мы добавляем кэп. И немного соли.
1: Теперь... То есть, если мы рис варили без соли, да, на молоке, то надо добавить соль уже в кэп, да?
0: Да, потому что молоко у нас было без соли. И масло мы будем добавлять в конце, когда уже будет у нас шоколадная масса.
1: Ты говорила, что надо иногда останавливать и помешивать ложкой, да?
0: Да, все верно, потому что это густой продукт, и нужно помогать, чтобы масса была однородной и все тщательно перемешалось. Это можно сделать несколько раз. Когда уже ты увидишь, что полностью все готово, тогда остановишь. А у нас сейчас заключительный момент приготовления крема. Мы будем вливать тонкой струйкой масла. Оно будет приобретать ровную консистенцию и ровный цвет. Давай попробуем.
1: Включить?
0: Да. Так, мы его сейчас немного помешаем.
1: Да, действительно, теперь он действительно похож уже на крем.
0: Так, знаешь, ну я думаю, что...

0: сказать, наверное, гостям, что это рис. И они ни за что не догадаются, я думаю.
1: Да, я с тобой согласна. Давай мы еще, да, еще разочек переметаем.
0: Ну что, можно, наверное, убирать блендер, да?
1: Да, да. Сейчас мы займемся еще одним очень интересным занятием.
0: Готово тесто, да? С какого начнем?
1: С белого. С белого. Некоторые хозяйки насыпают муку на стол. У меня вот есть такая привычка подмазывать маслом. Оно лучше скользит. Пожалуйста.
0: Да, хорошая идея.
1: И будем раскатывать.
0: И скалку тоже можно, да, не мукой, а маслом.
1: Ну, кто-то, ну да, да. В принципе, как мы уже говорили, у каждой хозяйки есть какие-то свои предпочтения. Блинчик такой.
0: Угу.
1: Мы будем раскатывать.
0: Какой толщины примерно?
1: Примерно где-то миллиметров 7, можно сантиметр. Ну вот, Анечка, мы раскатали белый слой.
0: Такой у тебя получился красивый, аккуратный.
1: Да. Теперь дай мне, пожалуйста, орехи и изюм. Мы будем посыпать.
0: Угу.
1: Немного изюма. У нас такая изюминка будет в пироге. И мы посыпем орехами.
0: Угу. Такими крупными кусочками я сделаю. Да, я люблю, когда попадаются орешки целиком.
1: Да, я тоже люблю, когда попадаются большие кусочки, когда они чувствуются.
0: Угу.
1: Вот таким образом мы это пока оставим. И сейчас мы займемся нашим шоколадным слоем. Спасибо.
0: Я с удовольствием подвинусь, чтобы у тебя была возможность доделать.
1: Будь ласка.
0: Такую вкуснятину.
1: Так, сейчас мы попробуем совершить такую же красоту с нашим шоколадным слоем.
0: Так, он уже у нас тут долго ждал, когда ты наконец-то приложишь к нему руку.
1: Ты чувствуешь,
0: тесто
1: какой нежный?
0: Просто шоколад вообще.
1: Нежное, воздушное.
0: Ты знаешь, я всегда так любила шоколад, а из-за аллергии мне всегда было нельзя шоколадные конфеты.
1: Ну вот ты видишь, какая альтернатива.
0: Ты знаешь, я очень тоже была рада, когда узнала об этом ценном продукте и смогла его приобрести. Кстати, ты знаешь, для меня такое сочетание, как вот кэрэп плюс финики, действительно передает шоколад. А если еще туда добавляешь мелко нарезанный арахис, ну просто изумительная паста получается.
1: Ты знаешь, есть такие очень интересные шоколадные конфетки. И мне хотелось бы тебе тоже им научить.
0: Ты знаешь, я думаю, что это у нас тема для следующей встречи.
1: Хорошо. Сейчас мы сделаем совсем ровненький блинчик. И он у нас будет готов к тому, чтобы его переместить на белый слой. Сделаем мы это следующим образом. Как мы уже как-то показывали в одной передаче, мы таким образом накрутим его на скалку.
0: Mm-hmm. Ответственный момент.
1: Здесь, Анечка, чуть-чуть мне помоги, распрями его. Вот, вот.
0: Uh-huh.
1: Все, и мы вот таким же образом... Все, Анечка, спасибо. И мы вот таким же образом раскрутим.
0: Mm-hmm.
1: Не переживайте, что он немножечко не так. Мы его подправим. Это же тесто, оно мягкое, эластичное. Оно как пластилин. С ним можно делать все, что захочешь. Оно у нас послушное очень.
0: Mm-hmm.
1: Оно чувствует, как мы его с любовью готовим. И отвечает нам послушностью. Теперь мы досыпаем этот слой оставшимся изюмом.
0: Ты знаешь, вот действительно, шоколадная выпечка, она вся такая эффектная очень, правда?
1: Да.
0: Это контраст белого и черного, ну и грецкие орехи,
1: и
0: изюм.
1: Еще. Да, и
0: слушай,
1: еще
0: орехи. Ну такое простое тесто и настолько такой праздничный рулет вообще просто.
1: Кстати, мы неоднократно говорили о том, что со вкусами можно экспериментировать. Это может быть не только изюм, не только орехи.
0: Наверное, финики хорошо, потому что я очень их люблю.
1: Финики,
0: да?
1: Курага. Пожалуйста. И сейчас тоже очень важный момент. Мы будем делать наш рулет.
0: Ты достаточно плотно его скручиваешь?
1: Нет. Я не пытаюсь его плотно закрутить. Как вот он ложится, так я его и закручиваю. Но у нас тесто очень нежное. Мы не делали его густым. Это для того, чтобы было оно очень пышным. Теперь, Анечка, дай мне, пожалуйста, масло. У нас рулька готова, чтобы поместить ее на противень. Немного я смажу противень.
0: Только то место, где будет он лежать, да?
1: Пожалуйста. И теперь аккуратно.

0: аккуратненько, нежненько мы его поместим на наш противень. Вот таким образом. Вот, Аня, мы приготовили наш рулет на противне, и ему нужно еще постоять минуточек 20. А потом мы его отправим в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов. Ну, чтобы не томить наших зрителей, мы, как всегда, с тобой сделали заранее и хотим показать вот эту красоту, как она уже получилась в готовом виде.
1: Да, и вот крем, да, шоколадный, крем, который мы приготовили.
0: И хотелось бы еще порекомендовать.

0: это кушать отдельно, а можно сделать вот так, подать, например. Думаю, что это тоже будет очень-очень вкусно.
1: Спасибо, Оксана. Думаю, что такое блюдо в комментариях действительно не нуждается. Надеюсь, что вы приготовились записать рецепт. А мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До свидания. Да благословит вас Бог.
2: Рулет день и ночь. Тесто. Соединить 1,5 стакана муки, 1 столовую ложку отрубей, 1/2 чайной ложки соли. Перемешать. Взять 100 мл воды. Растворить в ней 8 граммов хлебопекарных дрожжей и 1 столовую ложку меда. Соединить с сухими ингредиентами и замесить тесто. В конце добавить 2 столовые ложки растительного масла. Поставить на 1,5 часа в теплое место. Аналогичным образом замесить темное тесто. При этом 3,5 столовых ложки кэроба соединить с сухими продуктами и тщательно перемешать. Затем раскатать белое тесто толщиной около 1 см. Посыпать 1/2 от общего количества изюма и грецких орехов. Раскатать темное тесто, положить сверху. Посыпать оставшимися орехами и изюмом. Свернуть рулет. Переложить на смазанный маслом противень. Дать постоять еще 20 минут. Выпекать 45 минут при температуре 180 градусов. Шоколадный крем с кэробом. В блендере соединить 1 стакан вареного риса и 1 стакан молока. Взбить, постепенно добавляя еще стакан молока. Затем добавить 3-4 столовые ложки меда, 1 столовую ложку сока лимона, 5 столовых ложек кэроба, чуть-чуть соли и вновь взбить. В конце постепенно влить 4 столовые ложки растительного масла без запаха.

Мир вам, дорогие друзья! И с вами снова Виталий Овчинников. И сегодняшняя наша встреча, заключительная встреча, посвящена тренировке трицепса. Но если у вас есть какие-либо заболевания или ограничения, то прежде чем начать тренировку, проконсультируйтесь с врачом. Также залог успешной тренировки заключается в хорошей разминке. И эту разминку вы можете посмотреть в нашей первой встрече. Перед тем, как перейти к тренировке трицепса, нам нужно размять наши плечи во избежание травм. Прямые руки. Большим пальцами разводим в сторону, на уровне лица. Пожалуйста, Армен. Руки прямые, на уровне лица разводим. Хорошо. Это упражнение мы делаем 2-3 подхода. Повторение от 12 и выше. Хорошо. Дорогие друзья, также не забывайте пить достаточное количество воды во время тренировок. И мы начнем нашу тренировку со следующего упражнения. И нам потребуются брусья. Отжимания на брусьях мы выполняем, сгибая руки до прямого угла. Пожалуйста, Армен. Вот у нас уровень прямого угла. И также это упражнение мы делаем 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующего упражнения нам понадобится шведская стенка. Берем нижнюю перекладину, хватом на ширине плеч, большой палец сверху. Локти вниз под перекладину. Пожалуйста, Армен.

Хорошо. Это упражнение мы выполняем также 3-5 подходов. А повторение зависит от вашей физической формы. Для следующих упражнений нам понадобится платформа для отжиманий. Хватом большой палец сверху. В нижней точке наши локти смотрят назад. Уровень низа нашей груди расположен на уровне платформы. Большой палец сверху. Угу. Хорошо. Хорошо. Следующее упражнение. Меняем хват. Выполнение этого упражнения аналогично.

оба этих упражнений выполняем 3-5 подходов, а повторение в зависимости от вашего физического состояния. Для следующего упражнения мы используем рукоять и резинку. Узким хватом встаем, ноги на ширине плеч, руки ровные, локти прижаты к туловищу. Пожалуйста, Армен. Обратите внимание, при упражнении наши локти прижаты к туловищу, а предплечья двигаются. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашей физической формы. И в следующем упражнении мы также используем резинку и рукоять. Берем узким хватом, поворачиваемся спиной и вытягиваем. Наши локти стоят на месте и двигаются только предплечья. Пожалуйста, Армен. Хорошо. Также это упражнение мы выполняем 3-5 подходов, а повторение зависит от вашего физического состояния. И в завершении нашей серии встреч я, как обещал, предоставлю вам трехдневную программу тренировок на неделю. В понедельник мы прокачиваем мышцы спины и бицепса. В среду мы прокачиваем мышцы плеч, ног и пресса. И в пятницу мы прокачиваем мышцы груди и трицепса. Эта тренировка очень эффективна и доступна для каждого. И если мы включим ее в наш образ жизни, то качество нашей жизни и нашего здоровья может измениться, потому что Бог создал нас удивительными, и мы можем сегодня стремиться к совершенству. Примите решение измениться сегодня и навсегда, и будьте здоровы!

Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению

0: Изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

0: Совершенно не секрет, что созависимые очень часто пытаются вытащить клешнями зависимых, куда-то вылечить их. Вот есть какой-то пример, есть объяснение вообще этому или как? Возможно ли это?
1: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Да, Мария, вот представьте болото.
0: Угу.
2: Представьте топь, которая засасывает. И зависимый по шейку, по горло уже в этой топе. И мы приходим к нему в болото, залезаем, и что говорим? «Милый, я тебя спасу!» Протягиваем ее руку, и что делаем? Пытаемся вытащить. Да. Но, когда двое в болоте, и зависимый, и созависимый, вот эти движения «я тебя спасу», что нас делают?
0: Обратно затаскивают.
2: То есть, что происходит в топе? Чем более, скажем так, интенсивные движения мы совершаем, тем глубже сами погружаемся в это
0: болото.
2: В это болото. Погибают вместе. Они оба в болоте. Вот, вот этот пример, пример топи, пример болота, это грязь. Он наглядно иллюстрирует, что и зависимый, и созависимый оба находятся в незавидном положении.
0: Угу.
2: И вот эти попытки спасти, они только усугубляют,
0: угу,
2: усугубляют ситуацию в жизни созависимого человека. Да, можно спасти, но угу, для этого созависимый должен сначала сам выбраться, сам.

0: сам выпкарабкаться на сушу. И когда он уже будет стоять на твердой почве, двумя ногами крепко, вот только тогда он может протянуть руку помощи. И то, если то захочет, взаимно протянуть и уже только тогда вытащить. А в болоте это никак не получится.
1: Вот такой вопрос, исходя из этого. А как понять, что человек хочет? Вот как не перейти вот эту грань? Мы будем это с вами рассматривать это? Как не перейти грань того, что я причиняю помощь, да, вот это вот, и...
0: Да, мы будем рассматривать, знаете, как не давать советы, если вас не просят. Мы об этом будем говорить.
1: Отлично.
0: То есть не спрашивают... Не говорите. Спросили. Я всегда, знаете, я рад помочь. Всегда рад помочь. И поверьте, моя помощь очень эффективна. Но действительно, когда вот есть желание, если человек закрыт, человек замкнут, или нет доверия ко мне, мы просто начнем разговаривать на какие-то отвлеченные темы. Для того, чтобы у человека, а у зависимого, созависимого, как правило, даже больше у зависимого, с доверием, простите, не в порядке,
1: конечно,
0: не доверяет никому и ничему. Вот, но в процессе работы, вот, даже вот с очень сложными людьми, с уголовным прошлым, не секрет, в реабилитационном центре и с ВИЧ-инфекцией,
1: конечно,
0: с гепатитом.
1: Да.
0: Вот, и мы ищем какие-то общие точки соприкосновения. Для чего? Чтобы у человека появилось доверие. Вообще, как бы, выздоровление, оно основывается на доверии. На доверии. То есть, если доверия нет, то сложно помочь человеку. Но когда есть доверие ко мне как специалисту, здесь я реально можно творить чудеса.
1: Хорошо, спасибо большое. Вот мы говорим с вами о взрослых людях, да, приводим примеры зависимых, созависимых. Вот вообще откуда берется эта созависимость?
0: Спасибо, да, очень интересная тема, поскольку нам нужно понимать причину. Когда мы знаем причину, нам легче справиться и решить эту проблему как бы на корню, зная, что является корнем данной проблемы.
1: Да, как говорят про болезни, да, прежде чем их, лучше их не лечить, лучше их предотвратить.
0: Да.
1: Вот здесь также, раз это болезнь, вот откуда?
0: Вы знаете, общаясь с зависимыми людьми, я скажу одно, что чаще всего причина зависимости и созависимости – это детские травмы, а в первую очередь это насилие в детском возрасте. Насилие может быть физическим, эмоциональным, словесным. То есть не обязательно даже руку прикладывать.
1: Да, и... а вот что значит эмоциональное? Расскажите, вот, как это проявляется?
0: Вы знаете, ребенок – это очень хороший психолог, который понимает без слов. И если, скажем так, взрослый человек, папа или мама, постоянно в плохом настроении, или там папа на тяге, что такое на тяге, у него постоянно желание похмелиться или принять наркотические вещества, ребенок, ему даже говорить об этом не обязательно, он будет так видеть, он будет это чувствовать. А насилие в эмоциональном плане – это когда попираются эмоции ребенка. Когда мы говорим «не плачь, ты же взрослый».
1: Запрещаем ему
0: да,
1: на выражение чувств.
0: Да, мальчики не плачут, да. Человек что начинает? Он начинает подавлять свои чувства, а это и есть насилие. Насилие, очень часто даже мы говорим о том, что словесное насилие, оно порой даже хуже, эмоциональное и словесное насилие хуже, чем физическое. Почему? Потому что, ну, наказали, любой шрам заживет. Любая рана заживет. Но рана, которая причиняется словом, может очень долго, всю жизнь может ребенок жить и уже, будучи преклонным возрастом, вспоминать, что о нем говорили. Да ты никудышный, да ты
1: это
0: никто.
1: Да.
0: Поэтому одна из первых причин созависимого, как и зависимого поведения, это насилие в жизни ребенка. Очень много консультируя людей, делятся своим детством, делятся, как насилуют в детских домах, делятся...
1: Вот, да, сексуальное насилие тоже,
0: сексуальное
1: да?
0: насилие, да. Как в семьях там отчим насилует или смотрит, там, ну, совершенно разные истории, очень грязные истории. И это очень, это большая травма, травма на всю жизнь у человека.
1: То есть вот оттуда все мы родом?
0: Да, все мы родом с детства, и наши травмы тоже с детства, но это не...

0: не только насилие, скажем так. Очень важно отношение между папой и мамой.
1: Угу. Ну, основа.
0: Да, дело в том, что если в семье мама созависимая, папа созависимый, конечно же, ребенок видит эту модель между отношений между папой и мамой, он будет его впитывать. И наоборот, если мама и папа любят, очень любят, доверяют друг другу, заботятся друг о друге, ребенок будет впитывать. Почему? Потому что ребенок — это губка.
1: Да, ребенок как губка. Чаще всего мы учимся не на словах, а на деле, на действии.
0: Да.
1: И вот по примеру кого-либо, вот как делали, к примеру, я помню с детства, что вот для меня это осталось такой вот прям четкой моделью того, что если мы куда-то шли, да, вместе с мамой, то папа нас всегда встречал и провожал.
0: Да, да.
1: Вот для меня это осталось вот, наверное, таким вот как-то законом.
0: Да.
1: Вот.
0: И, скорее всего, в вашей семье тоже ваш супруг будет встречать уже своих деток или вас встречать будет.
1: Это, да, как бы, потому это что для меня это базовая какая-то потребность.
0: Да, закон взаимного притяжения. Очень часто зависимые мне рассказывают, ну вот, я когда принял свою дозу, я никогда детям не показывался. Но знаете, что такое губка? Губка — это означает впитывать все. Все и плохое, и хорошее. И не обязательно говорить ребенку то-то, то-то, то-то. Ребенок учится, несмотря на то, что говорим мы или не говорим. Ребенок впитывает все. Он впитывает наш, то, как мы смотрим, то, как мы реагируем, наши эмоции, как мы эмоционально, скажем так, реагируем на ту или другую ситуацию. Он все это впитывает. И со временем, когда он вырастет, он, скорее всего, будет повторять за вами, скажем так, вашу же модель поведения. Поэтому очень важно сегодня вот родителям, которые воспитывают детей или которые готовятся стать родителями, быть, вот являться вот
1: этим примером.
0: Да, примером, да. Не говорить даже. Можно даже не говорить.
1: А больше просто показывать.
0: А именно быть, даже не показывать, просто жить так. Быть вот таким примером.
1: Это как вот еще был такой момент, я помню тоже из детства, мы были маленькие, это был детский садик, поскольку я родилась в таком, ну, достаточно, ну, в очень спальном, обычном районе, все дети у нас ходили, подбирали бычки, курили их, потому что, ну, в семьях было принято, что там кто-то из родителей либо курит. Сейчас, как можно было увидеть, да, мое поколение, это баночка, бутылочка пива, которая просто слегка расслабляет, соответственно, ребенок впитывает вот эту модель поведения, и для него это становится нормой, да, вот как, ну, грубо говоря, как базовая какая-то уже потребность, просто впитанная вот в их голову просто с детства.
0: Знаете, Мария, я тоже в детстве ходил к железнодорожному мосту, у нас мост через железную дорогу, и все, кто курил, шли перед мостом, всегда выкидывали бычки, мы именно туда тоже ходили, собирали, но я так не стал курить, ну, наверное, одна из причин, потому что мой отец не курил все-таки.
1: Ну вот, да, согласна полностью, что как бы когда,
0: как
1: может
0: вариант.
1: Быть, не курят, тогда вот нет вот этого примера, потому что как бы там родители, даже не то, что они скажут, а как бы в моей семье так было, ну, не принято.
0: Поэтому, делая вывод, каковы причины созависимости, можно сказать, что также одна из причин созависимости – это зависимая родительская семья. То есть где либо мама, либо папа употребляли, были какие-то созависимые отношения. Это одна из причин, что ребенок фактически повторяет судьбу своих родителей, впитав вот это вот негативное влияние, негативные модели своего поведения.
1: Да, даже, наверное, в общении, когда я проходила в школе такую, не практику, а преподавала на старших курсах в школе, то, ну, помню, была переменка, и ребенок подходит и говорит: да я тебя засужу, да ты, да то, другому мальчику. И потом я подошла и спросила: а почему ты так говоришь, как бы, что он тебе сделал? Такой: не знаю, моя мама так постоянно говорит.
0: Ну, да.
1: Жалуется, ругается, и просто в игре ребенок полностью скопировал вот именно поведение мамы. Тоже, как мы говорили, да, что созависимость — это жалоба, вот этот вот синдром вот этой жертвы.
0: Да.
1: Вот, и она впитывается с детства.
0: Действительно, это, вот, быть родителем — это большая ответственность. Очень большая ответственность.
1: Какие еще вот могут быть симптомы?
0: Очень часто говорят, знаете, про ген алкоголизма или ген наркомании. Вы знаете, я не верю в это, честно. Я не верю. моя точка зрения в том, что...

0: Ну, нет гена алкоголизма или нет гена наркомании. Есть генетическая предрасположенность к низкому, более низкому выработку, допустим, нейромедиаторов, то есть тех химических веществ, которые выделяются в нашем организме и в головном мозге, которые делают нашу жизнь более наполненной, насыщенной, яркой и счастливой. Есть вот такой момент. Угу. Есть такие люди, но это же можно добрать.
1: Да,
0: этому
1: конечно.
0: Можно научиться.
1: Угу.
0: Вот, может быть, как думают все, что я всегда такой с детства был всегда такой позитивный, жизнерадостный, счастливый.
1: Угу.
0: Да нет, конечно. Я также, ну, как, может быть, многие... У меня, вы знаете, как была сезонная зимняя депрессия. Именно зимой. То ли солнца не хватало, я не знаю почему. Я страдал, скажем так, в возрасте 20-25 лет, вот такой зимний хандрой, зимний депрессии.
1: Какой-то апатии, потому что витамины, говорят, уходят. То есть вот это...
0: Ну, знаете как, пил витамины.
1: То есть даже...
0: Жарился под инфракрасной лампой. Даже, знаете, как внушал, что мне лучше становится. Но я скажу, что это навык. Сейчас у меня уже нет таких сезонных перепадов настроения, депрессии. Все прошло, понимаете, то есть поменялся образ мысли, поменялись жизненные приоритеты, жизненные ценности, жизненные цели, и сегодня я не знаю, что такое слово депрессия и тому подобное. Наоборот, сегодня, даже когда за окном непогода, даже когда там дождь, тучи, у меня светит солнце, вот здесь вот, в моих мыслях, в моей голове светит солнце, мне примерно... Примерно, скажем так, в любое время года, в любое время дня и ночи мне примерно нормально. Я счастлив, я сейчас счастливый человек. У меня счастливые отношения в семье, у меня хорошие отношения с детьми.
1: То есть вот такие моменты. Я согласна полностью, что когда есть вот это вот ощущение внутреннее, да, потому что бывает иногда хандра. Ну вот я говорю, для меня это больше какие-то такие вот уединенные моменты, когда, возможно, я могу поговорить с Богом, возможно, могу почитать, возможно, могу...
0: Возможно, для уединения.
1: Да, вот это вот момент моего самого возрождения помогает вот этому становлению.
0: Да.
1: Но это уже в более взрослом как бы возрасте. А какие еще, вот я сказала, симптомы, а какие еще вот могут быть корни, так скажем, проблемы вот этой созависимости, откуда она еще может браться?
0: Контроль в детстве. Есть такая очень жесткая жизненная позиция родителей, когда каждый шаг ребенка жестко контролируется. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Это жесткий контроль. Куда пошел, куда пришел, шапку надел, шапку не надел. Я не говорю, что это не надо делать. Я говорю о жестком контроле. Вы знаете, когда у нас росли детки, они были очень маленькие. Знаете, как детки всюду лезут, да?
1: Да, конечно, да. Любители, любознательные, для их возраста это нормально.
0: Да, это нормально, да. Вот какие-то дверочки там шкафчиков мы завязывали, чтобы он не мог открыть. Какие-то мы, наоборот, освободили, чтобы он, ну, пожалуйста, лази, там ничего такого опасного не будет. Ну, в любом случае, в нашем доме было только 2-3 вещи, которые он не, ему нельзя было делать, не больше. Он знал, что вот это нельзя, и это нельзя. Он туда не лез, все остальное было можно. А представьте дом, в котором это нельзя, это нельзя, это нельзя. Куда ни посмотри,
1: да,
0: все нельзя. Это порождает такой комплекс, опять же, комплекс зависимости, созависимости. Еще с детства мы воспитываем созависимых людей, которым это нельзя, это нельзя. А что можно тогда?
1: Для меня, наверное, было таким примером в детстве, что мои родители просто убирали что-то острое по большей части. И именно когда мы не запрещаем, а даем свободу. То есть мы, взрослый, обязан позаботиться о том, чтобы у ребенка было больше пространства. Соответственно, убрать вот эти острые углы, обеспечить ему тем же самым безопасность, но не ограничивая, наоборот, предоставляя вот эту свободу.
0: Следующее – это отсутствие любви и доверительных отношений. Дело в том, что, смотрите, когда маленький ребеночек приходит в этот мир, совсем крошечный, маленький, он смотрит на нас и ждет. Ему жизненно необходимо доверие. Почему? Потому что, когда он в хорошем расположении духа, с ним поиграются.
1: Да.
0: А если не есть захотел, он так ему дали покушать. А если ему что-то больно, некомфортно, он плачет, его возьмут на ручки, утешат, поиграют с ним. И он знает, что этому миру, с детства причем знает, этому миру можно доверять. А представьте другую ситуацию. Ребеночек только родился, он улыбается взрослому, а ему в ответ нет. Он плачет, к нему не подходят. Он хочет, чтобы с ним поигрались, а он в результате брошен. И у ребенка с детства появляется вот эта внутренняя как бы озлобленность, агрессия на то, что этому миру нельзя доверять. Это страшно, на самом деле. Это очень страшно, поскольку это базовая потребность человека доверять друг другу. На этом строятся наши взаимоотношения.
1: Это был пример, по-моему, в очень, конечно, старый, по-моему, в 70-х годах, проведен с обезьянкой,
0: да,
1: когда
0: маленькой обезьянке, значит, там несколько было опытов, но один из опытов была проволочная мама, сделанная из проволоки, а другая была, ну, плюшевая. Плюшевая, да. И совершенно разные реакции, совершенно по-разному. Маленькая обезьянка воспринимала стресс, поскольку к плюшевой она могла прижаться, скажем так. А проволочная, все, что она могла, она...
1: Кормила.
0: Да, кормила. Там была бутылочка у нее, да. И маленькая обезьянка совершенно по-разному реагировала на проволочную маму, которая просто кормила, и на плюшек, который может был прижаться, согреться, как бы побыть рядом.
1: Хорошо, спасибо. То есть вот эти вот базовые потребности, что в детстве не нужно только кормить, поить, но также обязательно это ласка, это забота, это нежность, но и понимание, вот выражение вот чувств. Еще какие-то есть вот эти корни?
0: Ну, вы знаете, скажем так, это основное, это насилие в детском возрасте, отношения между папой и мамой, наличие зависимых родственников, жесткий контроль и отсутствие доверительных отношений в семье.
1: А какой вот может быть пример тогда хороший, уж положительный, здоровый именно семьи? То есть вот есть какие-то такие вот...
0: Да, очень важно понимать, что действительно есть не только дисфункциональные семьи, есть еще и семьи, в которых приятно находиться, семьи, в которых царит любовь. И действительно здоровые семьи, в этих семьях отношения строятся на любви, доверии, понимании, внимании, заботе, радости, счастья, верности друг другу, честности. Вот приведу маленький такой пример. Если вы позволите, свой пример из своей жизни. Старший ребенок, когда достиг 10-летнего возраста, я купил велосипед, ему научил его ездить. Ну, он был счастлив, доволен. Но, вы знаете, не хватило у меня... скажем так, возможности посмотреть дальше. Ребенок поездил на велосипеде и бросил его. Со вторым ребенком я поступил по-другому. Я его научил ездить на велосипеде, а потом, когда он научился ездить на велосипеде, купил второй велосипед себе и ему. И мы стали с ним вместе ездить.
1: То есть ваш пример?
0: Он загорелся, ему очень понравилось. Буквально вот перед тем, как приехать в эту студию, мы с ним буквально целый день провели. Мы с ним поехали в лес. Папа, я хочу еще в настоящий лес, еще больше, чтобы лес был. Ну, поехали в лес. Мы встретили с ним богомола, встретили мышку, встретили змею, встретили там бабочек. Грибы с ним нашли. Такие открытия для ребенка. Он так радовался. Ну, не секрет, что мы живем в городе. Он колодец никогда ни в жизни не видел. Показал ему, как работает колодец. Набрали этой воды. Покушали в лесу. Приехали уставшие, но счастливые. Это, скажем так, это возможность построения взаимоотношений со своим ребенком. Как раз заложить в нем вот эти вот доверительные отношения, где любовь не на словах, а на деле. Другой пример. Старшему ребенку, ну, примерно тоже, когда ему было лет 8-10, мы купили микроскоп. Микроскоп очень дорогой, с камерой, в глазок вставляется камера и подключается компьютер.

0: И можно фотографировать или даже снимать все, что видит микроскоп. Подарили. Время от времени он занимался. Там делал какие-то проекты для школы, исследовали. Брали различные пробы из различных водоемов, каких-то насекомых исследовал. Угу. Вы знаете, во что вылился его вот такой интерес? Мой старший сын, его зовут Давид, он страшно сильно полюбил биологию. Настолько полюбил биологию, что выиграл одну олимпиаду, и академическая гимназия в Санкт-Петербурге пригласила без вступительных экзаменов учиться в их школе. И сейчас mm-hmm. вот он учится в Санкт-Петербурге.
1: Да, я поздравляю вас, да, что он поступил
0: вот,
1: в этом году.
0: Маленькое увлечение, да? Да, мы с ним вместе ездили, мы с ним отбирали, исследовали, показывал, угу. там все. Вот во что может маленькое увлечение перерасти в большое дело целой жизни?
1: Да, и это всегда пример такой заразительный. У меня знакомая рассказывала о том, что у нее две милых дочки, одна помладше, другая постарше, и mm-hmm. младшая всегда смотрит на старшую и видит, что да. одна занимает танцами старшенькая, я тоже пойду, да. я тоже танцую. У нее, конечно, увлечение в другом, она очень да. красиво рисует. И здесь важно поддержать ребенка и да. сказать, что это, ну, у тебя лучше, вот это вот да. ты просто прекрасна. Вот, и этот пример, он настолько заразителен, и это действительно из малого какого-то дела, это может перерасти просто в огромное. Да. Вот, поэтому я думаю, что это очень ценно.
0: Поэтому младшему мы уже подарили не микроскоп, а телескоп.
1: Хорошо, немножко в другую сторону.
0: Да, вот, и у нас очень много увлечений, в том числе общих.
1: Это
0: сейчас младший ребенок, да, он увлекается муравьями, формикарией. Буквально вот пока ехал сюда, он снял свой там первое видео, сделал свой YouTube-канал, и, в котором он, скажем так, показывает, как живут его муравьи. Это опять новые увлечения. Таких увлечений, скажем так, вот если посчитать, наберется очень-очень много в нашей жизни.
1: Это да. Вот хотела сказать, что вот мы сегодня говорим, что все мы родом из детства, угу. и что очень важно, хочется сделать акцент на положительном, что угу. здоровая семья, здоровые да. отношения, это увлечение. Я помню, да. что у меня в детстве было, мама просто развивала это. По пятницам мы садились, угу. и она делала всякие крутые библейские угу. штуки, это разные игры, и угу. что мне действительно это было очень интересно и нравилось вот развивать. И угу. мне нравилось и изучать какие-то там отношения среди угу. героев. Да, это да. привело к тому, что, ну, в дальнейшем у меня профессия, да, с этим связана. То есть вот это вот тепло, просто забота, порой просто даже сам вот этот теплый взгляд уже говорит о многом.
0: Улыбка, объятия.
1: Да. Вот. И, конечно же, выражать вот чувства свои, вот, научить ребенка выражать вот эти вот чувства, чтобы потом оно не переросло вот эту созависимость. Да, вот. Да, и вот да, это да. важная модель поведения, да. Вот, да. здоровая, вот именно между мужем и женой, да, как основу для будущих отношений, соответственно, маленьких детей.

и к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Как понять, что ребенок был травмирован? Каковы симптомы психотравмы? И по каким признакам определить, что ребенок подвергся сексуализированному насилию? Прежде всего, дорогие друзья, стоит обратить внимание на резкую смену поведения ребенка. Если вы знаете вашего ребенка как такого, знаете, вот неуемного, шустрого, динамичного, и вдруг вы замечаете, что ребенок без каких-то видимых причин начинает быть замкнутым, начинает дистанцироваться от людей, начинает быть таким скромным, может быть, даже забитым, и при этом ребенок не болеет, у него нет температуры, нет других симптомов заболевания, то это один из признаков, на который непременно стоит обратить внимание. Обычно поведение детей, оно относительно стабильно. Характер ребенка относительно стабилен. Способы его коммуникации с людьми относительно стабилен. То есть, если ребенок спокойный, то он чаще всего будет спокоен, за исключением тех моментов, когда ему что-то не нравится, объективно не нравится. И это, конечно же, можно понять, отследить. Но если вдруг вы замечаете резкую смену поведения, то на этот признак, на ребенка, точнее, стоит точно обратить внимание. Второй важный момент – это резкая смена привычек. Вдруг вы замечаете, что, опять же, без видимых причин ребенок перестает кушать свою любимую еду. Вот он любил там что-то, вы готовили для него это, ему это нравилось, и он довольно часто этого хотел. Вдруг он резко меняет свое пищевое поведение и свои гастрономические предпочтения. Вот на этот признак очень стоит обратить внимание. Допустим, ребенок может прекратить носить какую-то одежду. Он может перестать играть в какие-то любимые игрушки. Вот обратите внимание на резкое изменение привычек. Как правило, резкое изменение привычек говорит о том, что с ребенком точно что-то случилось. Это не обязательно будет именно сексуализированное насилие. Не стоит пугаться каких-то таких смен настроения. Они могут быть по вполне естественным причинам. Но если вы замечаете, что все же с ребенком что-то не так, как минимум обратите на это внимание. Следующий признак того, что ребенок, скорее всего, переживает психотравму, это нарушение сна.

Обратите внимание на то, как ваш ребенок спит обычно, и на то, как изменилось его, его поведение в этом смысле слова. Если ребенок обычно засыпал хорошо и довольно быстро, то вы можете обнаружить, что со сном ребенка есть какие-то нарушения. То есть он плохо засыпает, долго засыпает. Может быть, ребенок просыпается среди ночи. Может быть, он вскрикивает, ему снятся кошмары. В общем, любое нарушение сна родителями должно обязательно фиксироваться. То есть на это надо обращать внимание. Конечно, вовсе не обязательно, что это однозначный признак психотравмы или сексуализированной психотравмы, тем более. Но это точно тот признак, на который стоит обратить внимание. Следующий момент – это нарушение или изменение в проявлении эмоций. Допустим, ваш ребенок вдруг начинает часто плакать. Был таким нормальным, неплаксивым, достаточно таким целостным ребенком. Вдруг он начинает как-то не так, как обычно, проявлять свои эмоции. Начинает плакать. И эти слезы как-то, они не имеют какой-то объективной причины. То есть ему неплохо, он не болен, он сыт, он в безопасности, он любим. Вроде бы все хорошо, вы окружили его всем, вы удовлетворяете все его базовые и не только базовые потребности. Но вдруг ребенок начинает быть плаксивым. Такое изменение в проявлении эмоций обязательно должно обратить на себя ваше внимание. Может быть, вы заметите, что ваш ребенок стал достаточно быстро выходить из себя. То есть в нем проявляется какая-то такая, знаете, резкая и, может быть, даже немотивированная агрессия. Чаще всего, кстати, агрессия может показывать вектор, от кого исходит какое-то травмирующее событие. Допустим, ребенок нормально относился к вашему другу семьи, и вдруг он начинает проявлять какую-то агрессию к человеку, необъяснимую, непонятную. То есть, видимо, во взаимоотношениях между ребенком и между этим взрослым вроде бы как ничего не поменялось. Но эта внезапная, немотивированная агрессия, она может говорить о том, что именно этот человек, именно в присутствии этого человека ребенок не чувствует себя в безопасности. Конечно, не спешите обвинять любого друга вашей семьи или родственника, когда ребенок проявил себя таким негативным образом. Это может быть вовсе не проблема. Может быть, это связано с усталостью ребенка или с какими-то другими факторами. Но если вы видите регулярное проявление таких резких эмоций в адрес кого-то или чего-то, что не свойственно для вашего ребенка, уж точно обратите на это внимание. Следующий такой признак, который точно говорит, что с ребенком что-то не так, это откат к таким, наверное, детским привычкам. Например, вдруг ребенок начинает сосать палец. То есть, он, в принципе, вы понимаете, что он уже вышел с того возраста, когда дети обычно берут руки в рот, и таким образом как-то они успокаивают себя. Вдруг вы начинаете видеть, что ваш уже выросший ребенок, он уже не младенец, он возвращается к этим привычкам. Или вдруг к нему возвращается недержание во время сна. То есть он начинает писаться. Поэтому этот момент нужно тоже зафиксировать. И как минимум это важный сигнал, что с ребенком может быть что-то не очень хорошее. Также обратите внимание и на резкое изменение привязанностей. То есть, предположим, ребенок начинает быть чрезмерно привязанным к матери или чрезмерно привязанным к отцу. В обычной, при нормальной, стандартном развитии личности человека, ребенок, когда он выходит из младенческого возраста,

Он, в общем-то, склонен к тому, чтобы менять какие-то привязанности, и они такие здоровые. То есть ребенок может и с папой пообщаться, поиграться, и с мамой поиграться, пообщаться. И, в принципе, вот его такие социальные связи, они довольно гибкие, они довольно подвижные, они естественные. А если

может как бы замкнуть на общение только с мамой. Вот на этот признак тоже, пожалуйста, обратите внимание. Или, предположим, может быть такое развитие событий. Ваш ребенок обычно довольно коммуникабельный, а тут он изолируется от всех. То есть он не выбирает в качестве объекта одного взрослого родителя, да, там маму или папу, а он вообще от всех изолируется, он вообще от всех дистанцируется. То есть вот это такое изменение в его общении с окружающим миром, оно может говорить о том, что с ребенком может быть что-то не так. Допустим, он может перестать играть со сверстниками вообще или ну, с какой-то конкретной компанией. То есть вот запомните этот момент, любое дистанцирование, такое необъяснимое, у которого нет какой-то логической вот причины, оно может свидетельствовать о том, что с ребенком произошло что-то довольно нехорошее. Или как разновидность предыдущего признака, ребенок может избегать каких-то конкретных мест. Ну, допустим, вы столкнулись с тем, что ребенок категорически отказывается идти в школу, или идти в садик, или идти в какую-то спортивную секцию, или посещать какой-то кружок, который раньше, в принципе, вызывал у него довольно позитивные эмоции. Вот это вот конкретное нежелание посещать какое-то место может говорить о том, что именно в этом месте ребенок получил или получает какой-то травматический опыт. Допустим, если это школа, то нередки случаи, когда ребенка могут просто булить. Его могут унижать там, подвергать его насилию, физическому насилию или моральному насилию. И, конечно, ребенок, столкнувшись с таким негативным опытом, конкретно в этой локации, у него возникнет естественное желание дистанцироваться от конкретно этого места. Поэтому, если с ребенком было, в принципе, все нормально, и вдруг он перестал, вот наотрез отказывается посещать какое-то место, обратите на это самое пристальное внимание. Именно там может крыться серьезная проблема. Еще один признак. Ребенок вдруг становится абсолютно, целиком и полностью послушным. То есть он беспрекословно выполняет все ваши просьбы или там наказы, вот все то, что вы ему говорите, он, знаете, он как робот начинает вот выполнять любые ваши, так сказать, команды. Если вы наблюдаете такое вот изменение в поведении, то не спешите радоваться. Здесь, кстати, абсолютно нет ничего хорошего, потому что ребенок в процессе своего развития, он проходит через такой этап отделения себя от взрослых. Этот процесс называется сепарация. То есть, когда ребенок в процессе взросления, он начинает как бы вступать в конфронтацию с окружающим миром и даже со своими родителями. Но делает это он не со зла, потому что хочет как-то вот насолить родителям, а делает это он для того, чтобы понять, а кто я вообще в этом мире? Вот это мама, это папа, это брат, это сестра, это понятно. А я кто такой? И поэтому у ребенка возникает естественное желание понять, а кто он в этом мире. И делает он это как раз через такую конфронтацию. Когда вы ему что-то говорите, он говорит, а я не буду, а я не хочу. И это нормальное состояние у ребенка. Ну, не в смысле, что он постоянно вас не слушает, и это нормально, а в смысле, что периодически, когда ребенок что-то делает по-своему, именно это является нормальным развитием личности ребенка. Если вы вдруг начинаете замечать, что ребенок становится абсолютно послушным, что-то здесь точно не так. В процессе переживания психологической травмы нарушаются и когнитивные способности ребенка. То есть он утрачивает способность концентрироваться на каком-то предмете. Он утрачивает способность запоминать. Если вы обнаруживаете в ребенке какие-то изменения в его уровне учебы, в его успехах в этой сфере, то это тоже должно заставить нас обратить внимание, более пристальное внимание на жизнь ребенка. Конечно, такое вот снижение уровня мотивации по отношению к учебе,
Это довольно распространенное такое явление среди детей. Но когда вы видите, что ваш ребенок в

в принципе, нормально относился к школе, нормально относился к материалу. Ну да, что-то ему там не нравится, покапризничал, пошел, но в принципе он делал успехи. Но вдруг вы начинаете слышать от преподавателей, от учителей, что ребенок вообще скатился, вот ничего не запоминает, рассеянный, вот какой-то отсутствующий на уроках. Тоже обратите на это внимание. Это может свидетельствовать о том, что ребенок находится в процессе переживания серьезной психологической травмы. Следующий признак, который может очень серьезно свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие, это нетипично раннее пробуждение интереса к сексуальной сфере. Дело в том, что ребенок, когда штатно формируется его сексуальность, он проходит через определенные этапы своей жизни. И впервые ребенок себя начинает идентифицировать с каким-то, ну, со своим полом, как правило, это трехлетний возраст, ну, плюс-минус. Именно в этом возрасте ребенок начинает понимать, осознавать, что вообще в мире есть мужчины, есть женщины, есть такие, как папы, а есть такие, как мама, как мамы. И вот кто я такой? Я вот больше на маму похож или больше на папу похож? И, конечно, вот в это время у ребенка впервые проявляется интерес к своей сексуальности. Он начинает замечать, что у него есть половые органы, он начинает проявлять к ним интерес. И это естественный, нормальный процесс. Потом этот интерес потихонечку ослабляет, потому что ребенок исследовал эту часть себя, получил достаточное количество информации о своем теле, и он как бы переключается на другие сферы. И следующий всплеск и как бы интереса к этой сфере наступает во время подросткового возраста. Вторичная фаза полового созревания, когда у ребенка меняется гормональный состав, пробуждаются какие-то новые для него желания, до этого момента не исследованные. И это второй такой вот этап, когда происходит всплеск. Если вы видите, что ребенок как-то нетипично зациклен на сексе, то есть он либо постоянно смотрит порнографию, либо постоянно начинает играть со своими игрушками в какие-то странные, вот, нетипичные для его возраста сексуальные игры. Либо он начинает проявлять какое-то сексуальное нездоровое внимание по отношению к, ну, к членам семьи, допустим, или к другим детям. Это может свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие. Самым срочным образом обратите на это внимание. Также обратите внимание на мысли или разговоры о суициде. Если ребенка преследуют такие мысли, или он говорит об этом, или он рисует сцены, где явно человек уходит из жизни, то тут тоже что-то не так. Итак, друзья, мы перечислили довольно много разных признаков. Как же наверняка диагностировать, что ребенок находится в процессе переживания психологической травмы или у него посттравматическое стрессовое расстройство? Ну, во-первых, обратите внимание на большое количество совпадений тех признаков, о которых я сказал. Чем больше этих признаков вы обнаруживаете в ребенке, чем интенсивнее вот эта вот разница между тем, каким он был, каким он стал, тем более вероятно, что ребенку нужна срочная профессиональная помощь. Ну и, конечно, если эти признаки длятся достаточно долго, то есть это не единократное какое-то повторение, а это смена, долгосрочная смена поведения, то обязательно самым срочным образом обратитесь к специалисту. В таком случае на ранних этапах реагирования ребенку можно очень хорошо помочь, и с его жизнью будет все хорошо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для нас.

0: наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

0: На, получи.
1: Что вы делаете?
0: Мы боремся за власть во вселенной.
1: Какой вселенной? Хватит вам уже. Перестаньте, хватит. Хватит, папа всех зовет.
2: Вита.
1: Они там борются за власть во вселенной.
2: И кто побеждает?
3: У нас ничья.
0: Моя вселенная.
2: О, вы как будто угадали историю, которую мы расскажем вам сегодня.
4: Сегодня мы начнем рассказывать вам новые истории, которые произошли после смерти Иосифа. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
1: Расскажите, расскажите.
4: Хорошо, я вижу, вы готовы услышать нашу историю. Готовы?
1: Да!
4: Египтяне заставили сынов Израиля работать на своих полях и поставили над ними надсмотрщиков, чтобы угнетать их.
2: Надсмотрщики заставляли их тяжело трудиться и сделали их жизнь невыносимой от тяжких работ.
4: Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля трудиться на своих стройках и сделали их жизнь горькой.
2: Но Бог благословлял свой народ, и чем больше египтяне угнетали их, тем больше они умножались.
4: Тогда фараон призвал к себе повивальных бабок и сказал им:
2: если у евреянок будет рождаться сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет.
4: Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Они оставляли детей в живых. Тогда он позвал повивальных бабок и сказал:
2: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
4: За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и умножался. Сынов Израиля становилось все больше и больше.
2: Фараон стал бояться еще больше и дал приказ всему народу египетскому:
4: если у евреев рождается сын, бросайте его в реку Нил, а всякую дочь оставляйте в живых.
1: Какой он злой, этот фараон!
5: Не переживай, Бог всегда помогает своему народу.
6: Молодец, Глашенька! Бог совершает много чудес, когда его народ надеется на него.
7: А что Бог сделал в этот раз?
2: Бог совершил великое чудо. Он сделал так, что спаситель народа Израиля оказался принцем Египта.
1: Как Иосиф?
4: Еще больше, чем Иосиф. Он вырастет во дворце фараона и будет наследником египетского трона.
8: Ого!
1: Расскажите, расскажите.
2: Вы хотите услышать эту историю?
8: Да.
2: Не слышу.
8: Да.
2: Я вижу, что хотите. Вы знаете, что такое колено Левия?
5: Нет.
4: У Израиля было 12 сыновей. Помните, как их звали?
1: Иосиф.
6: Правильно.
5: Рувим.
7: Вениамин.
8: Иуда.
2: А наш

0: Герой родился в семействе или колене Левия.
1: Папа, расскажи.
0: Ну что же, мы начинаем рассказывать эту удивительную историю избавления сынов Израиля от злого фараона.
2: В одном семействе, которое образовалось от потомков Левия, родился малыш.
3: Этого малыша египтяне хотели бросить в реку и отправить его на съедение крокодилам.
1: Зачем они так делали?
2: К счастью, они не успели это сделать. Когда малыш родился, они увидели, что он особенный. Он не был похож на других малышей.
1: А что, у них уже были дети?
2: Да, девочка и мальчик. А этот младенец, который родился, стал третьим ребенком в их семье. У родителей созрел план, как его спасти.
1: Какой?
0: А всю эту удивительную историю избавления малыша и о том, что будет дальше, мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: Продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно! Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
3: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
3: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
0: «Госпожа, хотите, я найду кормилицу для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
0: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
3: Таким образом, Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
3: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
3: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
2: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
3: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
2: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
6: «А ты кто такой?»
1: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
6: «Ну и что? Я его не боюсь».
1: «Я же говорил, убегаем».
3: «Почему вы так быстро вернулись?»
0: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
1: Он даже набрал

0: воды для нас и напоил наших овец.
1: Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем.
2: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
3: И они поженились?
2: Да, они поженились, и у Моисея родился малыш.
0: А его не бросили в реку?
2: Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле.
1: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
3: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
2: Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории.
0: А мне очень хочется узнать, что будет дальше.
4: Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк пришел. Привет.
1: Привет всем. Я сейчас.
0: Марк, куда же ты? Марк, что случилось?
1: Ну, понимаешь, Надь, завтра состоится конкурс «Самая быстрая бабушка».
0: Ты что, тоже хочешь принять в нем участие? Тренируешься?
1: Да нет, не я, Нина Петровна. Наша соседка по даче. Я лестницу вчера пообещал дать для победы в конкурсе. А Нина Петровна мне ее искать помогает.
2: Вот она! Нашла! Ой! Сейчас! Ой! Вот! Вот она! Вот, нашла! Она за дверью стояла! Ох! Теперь я точно победительницей стану! Ой, как хорошо, что Марк позвал меня сюда. Он сказал, что знает секрет победителя в конкурсе.
0: Садитесь, пожалуйста.
2: Да. Ой, спасибо. Сейчас. Ой, сейчас. Дай-ка. Ой, хорошо. Сейчас.
0: Ой. Мы гостям всегда рады. Кстати, а почему Марк назвал ее секретом победителя?
1: Потому что Нина Петровна без него по деревьям плохо лазит.
2: Ой.
0: Необычный у вас конкурс. Бабушки на перегонки по деревьям лазят.
2: Так у нас каждый год проходит конкурс. Кто быстрее всех яблочки соберет? А в прошлом году вот победительница старушка Пустышкина стала. А это что? У нее яблоки-то низкие. Она их потрясла за стволы, да все яблочки-то попадали. А у меня яблони-то, о, выше дома. Стволы толстые. Ну никак не потрясти. Я вот снизу какие были собрала, а остальные-то там все и остались.
0: Но я не расстраивайтесь.
2: Я не знала победительницы-то.
1: И награду не получила. Целый килограмм конфет.
2: Ну чего? Чего? У тебя теперь лестница есть. И будет теперь старушка Пустышкина хвалиться, что она победительница. Что самая лучшая, самая быстрая, что больше всех яблок собирает. Ой, только о победе сейчас и могу думать. Ой.
0: Тогда, Нина Петровна, вам интересно будет послушать за правдушную историю о победе, которую дал сам Бог.
1: За правду. О такой победе вы еще никогда не слышали.
2: Это что ж за победа-то такая, а?

0: Эта история произошла, когда народ Божий перестал слушаться Бога и стал совершать много плохих поступков.
1: Тогда Бог перестал защищать народ, и на него напали враги.

0: Очень тяжело и страшно стало людям. Пришлось им прятаться в ущельях гор и жить в пещерах.
1: И стали просить люди Бога, чтобы он освободил их от врагов.
0: В то время жил среди народа Божьего человек по имени Гедеон.
1: Ему, как и всем, было плохо, страшно, и он собирался скрыться подальше от врагов.
0: И явился к нему ангел Божий и сказал: «Господь посылает тебя спасти народ от врагов».
1: И сказал тогда Гедеон: «Господи, моя семья самая бедная, и я самый младший у нас в доме. Как я спасу народ Божий?»
0: И отвечал Господь: «Я буду с тобою, и ты справишься со всеми врагами».
1: А в это время собралось огромное полчище народу, и разместились они в долине.

0: тогда Гедеон стал созывать народ, чтобы сразиться с врагами. И пришло к нему множество народа.
1: Когда Господь увидел, что пришло так много людей, то Он велел всем, кто боится врагов, вернуться домой.
0: Но когда все боязливы ушли, народу оставалось все равно еще очень много.
1: Надь, а почему Господь не хотел, чтобы у народа Божьего было большое войско?
0: Бог не хотел, Марк, чтобы потом люди стали хвалиться, что это они победили врагов, потому что их было очень много, и они оказались сильнее.
1: Прям как старушка Пустышкина хвалилась.
0: Да, Марк. Так вот, чтобы люди не возгордились, Бог решил оставить совсем немного людей и решил их выбрать сам.
1: Он сделал это самым необычным способом. Велел народу подойти к реке и напиться воды.
0: Тех, кто пили воду ртом из реки, Бог отправил по домам. А тех, кто пили воду из ладошки, Бог оставил для сражения, потому что они были внимательнее и смотрели по сторонам, когда пили воду. Было их всего 300 человек, а врагов было видимо-невидимо.
1: После этого ночью Гедеон дал в руки народа трубы и пустые кувшины, которые они надели на факелы, ну, чтобы не было видно огня, и сказал: «Смотрите на меня и делайте то же, что и я, когда мы подойдем к вражескому стану».

0: Когда Гедеон и 300 человек народа подошли к стану врагов, то затрубили они трубами, разбили кувшины на факелах и закричали: «Меч Господа Гедеона!»
1: Очень сильно испугались враги, услышав трубы и увидев множество факелов. Стали они бегать, кричать и рубить один другого. А кто остался в живых, убежали.
0: Вот так, даже не ступив в бой, одержали победу Гедеон и его народ.
1: За правду, потому что сам Бог подарил им ее.
2: Это надо же! Как этому Гедеону повезло, что ему Бог помог победить, а?
3: Бог хочет, чтобы каждый человек стал победителем, чтобы любой мог победить все злое и плохое.
2: Каждый? Это все и я, и Пустышкина. Да разве можно, чтобы все сразу победили?
1: Можно, если знаешь секрет победителя.
2: Еще один секрет? А мне-то скажете,

0: А у вас конфеты есть?
1: Ага. Завтра-то, может, цельный килограмм будет.
2: А сейчас вот несколько штучек.
3: Ну, этого вполне хватит для открытки, которую Марк уже начал для вас мастерить.
1: Да.
3: Марк, держи конфеты.
1: Ух ты! Что это за открытка такая, а?
3: Сейчас увидите.
0: Секрет я уже написал. А теперь на открытку надо лестницу приклеить.
1: Мою лестницу?
0: Нет, эта лестница будет из конфет. Надо соединить конфеты шнурком, обвязывая их хвостики. Сначала с одной стороны, потом с другой.
3: Здорово у тебя получилось, Марк. Давайте помогу.
0: Давай, осталось совсем чуть-чуть.
3: Да, осталась одна конфета. Такая вкусная лестница получится.
1: Здорово, да? Эй. Настоящая лестница.
3: Сейчас мы эту лестницу приклеим к нашей открытке. Крепить будем вот эти вот конечки с помощью скотча. Отрезаем кусочек скотча. И крепим один конец лесенки с обратной стороны. Вот, видите, как получается? То же самое сделаем и с другим конечком. Отрезаем небольшой кусочек. И здесь тоже так же закрепим с помощью скотча. Ну вот, осталось теперь закрепить вот эти концы. Точно так же, они слишком длинные, поэтому мы их отрежем. Чтобы они нам не мешались. Берем скотч, отрезаем небольшой кусочек. Вот что получается с этой стороны, а с другой стороны красивая лестница.
1: Красота какая!
3: Здорово, да?
0: А теперь в верхней части открытки надо приклеить вот такое название. А с обратной стороны открытки я приклею лист, где написан секрет победителя.

0: Вот и все. Открытка готова.
1: Секрет победителя. Победитель будет тот за Иисусом, кто идет. Настоящим победителем трудно стать.
2: Секретом победителя это просто.
0: Все вредители разбегутся.
1: Какие такие вредители?
0: Я для вас и для ребят спеть об этом буду рад.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Единственный, окончательный и страшный. Суд Божий. Так ли он страшен? Все ли окажутся на Божьем суде? И, наконец, зачем нужен Божий суд? Сегодня у нас в гостях доктор практической теологии, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Ну вот, собственно, поговорим о страшном суде.
6: Ну что, какие вопросы?
5: Ну,
6: вас интересует.
5: Ну, во-первых, почему его называют страшным? Так ли он страшен? Или в чем его вот... Ну, по-моему, в Священном Писании он страшным не называется.
6: Ну, в Священном Писании, конечно, нет такого названия «страшный суд». Есть «Божий суд» или «суды Божьи». А страшным люди уже потом назвали этот суд. Почему? Наверное, потому что, во-первых, Писание говорит, что все мы предстанем перед судом. Никто не избежит этого суда. Если земного суда иногда удается избежать, людям, они предпринимают какие-то попытки.
5: Ну, вот тут есть некое разночтение. Вот вы говорите, что все мы предстанем перед судом.
6: Да.
5: А в Священном Писании есть некое такое вот разногласие. То есть, да, действительно, есть текст, где там апостол Павел говорит, что всем нам предстоит предстать. Угу. Вот. А в другом месте Христос прямо заявляет, что верующие в Меня на суд не приходят. То есть, вот, как вот эти вот тоже моменты?
6: Да, этот текст написан в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Там так сказано. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Что здесь имеется в виду? Вот на суд не приходит. Давайте мы последовательно, да, я отвечу на этот вопрос. Я начал с того, что почему... Сначала все-таки отвечу, почему страшный суд в понятии людей, да, вот называют Божий суд. Потому что этот суд никто не избежит. Всем нам должно явиться. То есть он судить...

0: будут каждого. Всем нам должны явиться перед судилищем Христова. Здесь речь идет о том, что суд будет над каждым человеком. Вот сейчас я потом отвечу на этот вопрос, вот из Иоанна. Этот, на вопрос, который этот текст поднимает, Евангелие от Иоанна, 5 главы. И второй момент, что всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо ли оно худо или худо, написано в книге «Экклезиаст», 12 глава, 14 стих. То есть здесь сказано о том, что от Бога ничего не скроешь. Если земной суд можно как-то избежать при помощи хороших адвокатов или каких-то действий юридических, можно избежать. Да и в конце концов
1: скрыться. Ну, адвокат это, в общем-то, само по себе, адвокат же, это же тоже как бы атрибут суда.
0: Ну, не всегда. Почему? Адвокаты, их работа иногда заключается в том, чтобы не довести дело до суда. Ну, юристы имеются в виду, которые помогают, адвокат. То есть не только мы говорим об адвокатах, которые в суде работают. Вот. А можно при помощи грамотных юристов, адвокатов избежать каких-то судебных тяжб. А можно просто сбежать, некоторые так делают, да, скрываются, избегают суда. То есть разные способы.
1: Когда уехать в другую страну, то есть юрисдикция.
0: Уехать в другую страну, да. Но от небесного суда написано, никто не уклонится. То есть суд будет над каждым. И всякое дело Бог придет на суд. Тоже это вызывает страх у людей, потому что мы что-то друг от друга скрываем, а от Бога мы ничего не скроем, потому что вся наша жизнь как на ладони у Него. То есть Бог нас видит везде, где бы мы ни были. Это знаете, как сегодня в крупных городах камеры, значит, везде находятся, и в офисах, и на улице, и в метро. Вот. Но все-таки есть места, где мы можем скрыться от камер. Какие-то туалетные комнаты, например, или наше приватное жилье, где мы живем, или там природа, в конце концов, да? Машина там наша, где мы можем скрыться от взора камер. А вот от взора Божьего мы не скроемся, таких мест нет. То есть Он нас видит везде, и Он видит все дела, которые мы делаем. А поскольку мы знаем о том, что мы люди грешные, и каждый из нас знает, что он согрешает, а наказание за грех – смерть, то, естественно, у каждого нормального человека перед Божьим судом, ну, если не страх, то некий трепет, конечно, существует, а может быть и страх. Вот, как мы пройдем этот суд? Ну, мы об этом тоже поговорим, как его нам пройти, чуть попозже. Так вот, я хотел бы ответить все-таки на этот вопрос. А почему же Христос говорит о том, что слушающие мои слова и верующие в меня на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Что он имеет в виду здесь? Ну, надо сказать, что суд, в соответствии с Священным Писанием, он делится как бы на две таких стадии, да? Так же, как и земной суд. Угу. В земном суде есть стадия следствия, то есть подготовка к...
1: Ну, то есть рассмотрение самого.
0: Да, и, ну, рассмотрение дела самого. То есть как вот проходят суды? Начинается заседание суда, рассматривается дело. Что там человек натворил, да? Какие у него есть оправдания? Вот. Или наоборот, что говорит обвиняющая сторона, да? Все это внимательно рассматривается. Иногда такие суды, вот, расследования, да, они длятся годами, прежде чем будет вынесен приговор окончательный. Вот. А уже вторая стадия суда – это когда собирается суд, выносится приговор. То есть все встают, судьи встают, все, кто в суде встают, и зачитывается приговор, и уже вот происходит исполнение этого приговора. Собственно говоря, наверное, даже исполнение самого приговора является судом. Когда Христос говорит вот эти слова «на суд не приходит», он имеет в виду вторую стадию, то есть фактически исполнение приговора. Вот, кстати, в соответствии со Словом Божьим, то есть это не кто-то выдумал, да, и не я, естественно, придумал, а Слово Божие так говорит, предварительный суд или суд, который предваряет вынесение приговора, то есть вот этой стадии суда, когда будет вынесен приговор, а в соответствии с Священным Писанием,

это второе пришествие Христа. Вот когда Христос вернется, это будет вот как раз тот суд, когда он вынесет приговор. Кто спасен, будет спасен, кто подлежит вечной смерти, тот погибнет. Но перед этим вот этот суд, который расследует, рассматривает дело,

0: 14 глава, если мы откроем Священное Писание, 14 главу книги Откровения, она описывает, в этой главе описывается второе пришествие Христа. Вот, то есть здесь сказано о Христе, 14 стих. «И взглянул я, видит пророк, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, в руке его острый серп». То есть здесь второе пришествие изображается как сбор жатвы, да, вот в таком образе. Написано дальше. «Воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серп твой, пожни, потому что пришло время жатвы». Здесь второе пришествие сравнивается с жатвой. Ну и так далее. Смотрите, интересно, что в этой главе перед вторым пришествием Христа пророк видит, три ангела летят по небу и возвещают людям особую весть. И вот в вести первого ангела, ну, конечно, это образы. Понятно, что их в буквальном смысле они не летят. Это символы. Книга Откровения – это апокалиптическая литература. Здесь очень много символов библейских используется. Так вот, образ или символ ангела первого, здесь содержится такая весть. Он имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И говорил, возвещает такую весть, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И поклонитесь сотворившего небо и землю, и море, источники вод. Интересно, что наступил час суда его. Здесь эта весть звучит перед тем, как Христос вернется. Потому что описание возвращения Христа дальше следует здесь у Иоанна. Угу. То есть вот он видит три ангела, возвещает весть. И потом уже он видит возвращение Христа. Второе пришествие. Значит, весть о наступлении суда Божьего звучит перед вторым пришествием Христа. То есть весть о Божьем суде, который начался, звучит перед вторым пришествием Христа. И это говорит о том, что перед вторым пришествием Христа начнется уже вот суд, который расследует дело каждого живущего на земле. А второе пришествие Христа – это будет вторая стадия суда, вынесение приговора. Первое слово греки используют для предварительного суда – кризис. Кризис. Вот, это предварительный вот этот суд расследования. А второе слово – это крима. Крима – это уже вот окончательный суд. То есть второе пришествие Христа. Так вот, кризис уже начался. Вот. В буквальном смысле этого слова, предварительный суд уже начался в соответствии с Священным Писанием. И Бог рассматривает дела каждого из живущих здесь на земле, потом он придет и вынесет приговор. Те, кто поверил в Иисуса Христа, как написано, те, кто слушал Слово Мое и веровал в Меня, да, Иоанн 5 глава 24 стих, веровал пославшего Меня, имеет жизнь вечную. И на суд, на вот, вынесение приговора на этот суд Крима не придет. То есть, когда придет Христос, человек не будет осужден. Вот о чем этот текст. Иоанна 5:24. Ну и мы с вами говорим о том, что вот страшный суд, потому что это Божий суд, от него не скроешься, не уйдешь, на нем ничего не скроешь, все будет явно. Вот люди этого, собственно, и боятся. Этого, собственно, и боятся.
1: Ну, то есть мы привыкли к тому, что всегда есть какое-то убежище, где нас никто не найдет, никто да. не увидит.
0: Ну, и мы потом привыкли еще что? Что на суде, ну, всегда можно заплатить там адвокату, подкупить судей, например. Да, некоторые, кстати, тоже это используют. Такое бывает на земле. Можно, бывает, может быть, но... может быть, характер судьи, там, попасть, некоторые говорят, ну, попадется добрый судья, надеется, да. Но здесь нас будет судить Господь. Его нельзя подкупить. Это судья беспристрастный, да. Вот, истинный, так Библия называет Бога, как, ну, когда говорит о нем, как о суде. В общем, Предстать перед Богом – это, в общем-то,

0: трепет, иногда и страх у людей возникает. Поэтому и говорят страшный суд.
1: А, ну вот нельзя подкупить, но, в общем-то, мы же знаем, что все грешники.
0: Да.
1: Все согрешили, все лишены правды Божьей. Ну, и то есть, по большому счету, если по справедливости судить каждого из нас, то у каждого из нас за душой, где-то за спиной, в прошлом или даже в настоящем, есть за что нас наказать.
0: Да, да.
1: А если это так, то по большому счету, а что делать-то? Каким образом люди на этом суде оказываются оправданными, если на самом деле все преступники?
0: Ну, в этом-то как раз и заключается Евангелие или Благая Весть, так переводится это слово на наш язык, она заключается в том, что каждый из нас на небесном суде может иметь ходатая, самого лучшего ходатая – это адвокат. Ну, греческое слово, которое используется для как бы обозначения ходатая или адвоката, оно относится к тем адвокатам, которые вот в Греции на суде выступали, им платили хорошие деньги для того, чтобы оправдать преступников, совершивших преступление. И многое зависело от адвоката. Хорошие адвокаты стоили больших денег, естественно.
1: Ну, как и сейчас.
0: Как и сейчас, да. У нас тоже находят самых лучших адвокатов. Для того, чтобы платят большие деньги, для того, чтобы получить оправдание.
1: И иногда получают оправдание, в общем-то, даже те, которые явные преступники.
0: Да. Угу. Так вот, мы тоже явные преступники. Мы же нарушили Божий закон, да? Вот, вы же сказали правильно, об этом говорит Священное Писание. Все согрешили, лишены славы Божией. Нету праведного ни одного. Апостол Павел, послание к римлянам, об этом пишет. Мы все преступники. Но для того, чтобы нас оправдать, у нас будет самый лучший во всей вселенной адвокат. Это наш Господь Иисус Христос, который уже заплатил за нас своей жизнью. То есть Он уже понес наше наказание на себе. И все, что нам необходимо для того, чтобы у нас был этот адвокат, это нам необходимо поверить в это, поверить в Него, принять Его как своего Спасителя. То есть поверить, что Иисус Христос умер за нас, простил нам наши грехи. Вот. И так и написано. Вот мы можем прочитать текст. Я для себя выписал один текст. 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». В Священном Писании Иисус Христос, Господь, предстает перед нами в роли или в качестве ходатая на небесном суде. Он оправдывает нас перед Богом. Он говорит, то есть сатана нас обвиняет. Да, кстати, на небесном суде обвинителем будет как раз дьявол, сатана. Вот. Он будет стараться нас погубить, как он губит нас и здесь, на земле. А почему так мы вот полагаем, что сатана будет так действовать? Уже такой прецедент был в книге Иова, например, мы читаем, да, когда обсуждалась ситуация с Иовом, да, там, в общем-то, среди небесных ангелов на этот суд предстал и сатана, и стал обвинять Иова. Вот, что он не так уж и любит Бога, и не так уж и верит в Бога, да? То есть мы видим, что сатана, он всегда обвиняет, он будет обвинителем нашим. Сатана, конечно, какой у него аргумент у сатаны? Что мы согрешили, а наказание за грех – смерть, значит, мы должны умереть. С этим не поспоришь. И мы не оправдаемся, потому что мы действительно согрешили. Но Христос на небесном суде скажет: да, этот человек согрешил, но он поверил в меня. И поэтому я беру его грех на себя. Я на Голгофе уже понес наказание вместо этого человека. И таким образом человек будет оправдан перед Богом. Вот, благодаря Иисусу Христу.
1: А нет ли тут какой-то

0: бы это сказать, какой-то нечестности, профанации. То есть все, рассматриваются дела, и по делам я заслуживаю смерти. Но вот у кого-то есть защитник, а у кого-то нет. И у кого есть защитник, то, в общем-то, никакие его заслуги или, наоборот, преступления в расчет не берутся, а он просто вот его по правую руку ставит, и все.
1: Это на земле так происходит. Почему? Потому что для того, чтобы нанять хорошего адвоката, вам нужны хорошие деньги, а денег, соответственно, не у всех хватает. Поэтому у одних есть адвокат защитника, а у других нет. А на небесном суде так не будет. Потому что Христос предлагает нам спасение абсолютно бесплатно, безвозмездно. Он не требует с нас ничего взамен. Он просто говорит: поверьте в меня, и тогда я вас защищу на небесном суде. Я вас оправдаю. Поэтому каждый человек находится в равных возможностях. Вот. В этом причина. Но если кто-то не знал Христа по каким-либо объективным обстоятельствам, то, наверное, суд Божий будет уже заключаться в том, что, ну, Бог же знает, что человек знал, что он мог знать, а что он не мог знать. Если вот, ну, не мог он услышать о Христе в жизни, да, может быть, он жил в другую эпоху, да, или, ну, как бы жил в тех народах, где никогда не слышали о Христе, не проповедовали. Значит, Бог его будет судить по тем знаниям, которые он получал все-таки через совесть свою. Это уже одному Богу известно. И, но все равно, даже такие люди, которые никогда не слышали, не знали о Христе, они будут в конечном итоге оправданы Христом, потому что он понес наказание за всех. За тех, кто о нем слышал или не слышал, неважно. Он понес наказание за всех людей. То есть Божий суд вообще-то справедливый суд.
0: Понятно.
1: И в Священном Писании говорится о том, что не надо его бояться, потому что Божий суд для человека верующего, он имеет самое позитивное значение. Он предназначен для того, чтобы установить справедливость на этой земле. Мы же часто говорим, почему, Господи, ты допускаешь те или иные события, почему дети там в Беслане погибли, да? Или гибнут сегодня где-то в результате войн, которые происходят на нашей земле. Невинные дети. Почему страдают невинные люди там, от рук террористов или еще каких-то преступников? И нам хочется, чтобы Бог восстановил справедливость. И вот как раз Божий суд, он призван установить эту справедливость. Псалм 119 красивый есть. Там написано: «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». А Исаия пишет, 26 глава, 9 стих: «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научатся правде». Вот интересно, что Исаия здесь сравнивает суды Божии с научением правде. То есть суд Божий устанавливает правду, что естественно. То есть положительно, да? Или, например, призыв Священного Писания не судить никого. Господь говорит: не судите. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. То есть Священное Писание призывает нас не судить других людей, а предоставить это дело Богу.
0: Преждевременно. Вот прежде... то есть это не ситуация, когда ты вообще не имеешь права на какое-то суждение.
1: А о каком времени он говорит? Он говорит: Господь осветит скрытые во мраке. То есть он-то говорит о Божьем суде как раз. Прежде времени имеется в виду прежде того, как этот суд совершит Господь.
0: Но разве не бывает ситуации, когда, ну да, вот она сокрыта до определенного момента, после которого вдруг раз, и все вскрылось?
1: Ну, конечно, здесь бывает на земле. Земные суды, они вскрывают преступления. Они для того и предназначены, чтобы земные суды, чтобы пресекать преступления.
0: Ну, то есть все-таки не судите прежде времени.
1: Ну, это имеется в виду для христиан, конечно. Это не говорится о том,

0: этот текст не говорит о том, что отмените все суды и судебную систему. Ни в коем случае. Здесь речь идет именно о осуждении верующих людей.
1: О личных отношениях каких-то.
0: Да, ну, осуждении как бы перед Богом, да, вот. Ну, то есть люди говорят, вот этот грешник, да, вот этот неправильно он поступает, Бог тебя накажет, да, вот в таком плане это имеется в виду. Вот, а земные суды никто не отменял, потому что эта система, она необходима сегодня для сдерживания зла, распространения зла на земле. Угу. Правоохранительные органы, судебная система. Нет, мы сейчас говорим именно о духовных вещах.
1: Ну вот мы говорили о том, что не надо бояться суда, потому что суд на самом деле это установление справедливости. Это,
0: да, конечно.
1: Это разрушение, ну, каких-то тайных козней, там, в том числе и всяких вот таких вещей. Но разве страх перед возмездием не является определенным, ну, таким сдерживающим фактором, положительным? Тогда, когда человек, понимая, что в будущем будет воздаяние за все мои дела, все ж таки, ну, сдерживает себя в проявлениях своих каких-то, своего какого-то эгоизма, желаний, там, еще чего-то.
0: Ну, вот, например, текст из Священного Писания мы можем прочитать. Послание Иуды. Здесь всего одна глава, и мы читаем 22-23 стихи. «К одним будьте милостливы с рассмотрением, а других страхом спасайте». Исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена на плоти. То есть здесь говорится, кого-то спасают милостью, любовью, ну, прощением. Угу. Имеется в виду прощением. И, кстати, вот очень много случаев, когда Христос через прощение, принятие людей спасал. Ну, пришел он к Закхею, мытарю. Простил его, да, пришел в его дом. И к нему пришло спасение, он говорит. Ныне настало спасение. И этот человек обрел спасение через вот милость, проявленную Богом. А некоторых людей нужно спасать страхом, как написано у Иуды, то есть предупреждая о Божьем суде, о том, что за его злые деяния будет воздаяние. Может быть, человек задумается, остановится, задумается, и, может быть, это приведет его к Богу. То есть по-разному.
1: Ну, то есть, во всяком случае, оценка действий должна быть честной.
0: Да, оценка действий должна быть честной, безусловно. Вот. И мы должны людей предупреждать о грядущем суде Божьем, тем более, что об этом нам говорит весть первого ангела, да, угу, который возвещает сегодня...
1: Наступил час суда.
0: Наступил час суда. То есть верующие сегодня, христиане, предупреждают о наступлении Божьего суда, именно чтобы люди задумались над своей жизнью, над тем, что их ждет, и приняли Христа, и покаялись в своих грехах.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы были с нами. И... Желаем вам всего доброго. До свидания.

Однажды Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была одна женщина, 18 лет страдавшая от болезни, вызванной нечистым духом. Она была сильно сгорблена и никак не могла разогнуться. Когда Иисус заметил ее, он ее подозвал и сказал: «Женщина, ты избавлена от болезни твоей». Затем он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. В негодовании на Иисуса за то, что он исцелил в субботу, старейшина синагоги сказал народу: «Есть 6 дней для работы. В эти дни приходите исцеляться, а не в субботу». Возражая ему и прочим противникам, Господь сказал: –

лицемеры? Не отвязывает ли от стойла каждый из вас в субботу своего вола или осла? И не ведет ли поить? А эту женщину, дочь Авраама, которая связана с сатаной вот уже 18 лет, разве не следовало освободить от этих уз в день субботний? Эти слова устыдили всех его противников, а народ радовался тем славным делам, что он совершал.

0: Как рождается истинное покаяние и где найти тот живой источник, который смывает самую тяжелую вину? Сегодня мы продолжаем читать книгу Захария, 12 и 13 пророческие главы. И помогает нам понять их доктор практического богословия Василий Иванович Ничик. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.
0: Вот уже близимся, так скажем, к концу. Да, и сегодня мы читаем 12-ю, 13-ю главу, изучаем, что же нас будет ожидать, да, и что ожидает нас в последнее время. Давайте я зачитаю первые три текста, и мы уже начнем размышлять. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит: «Вот я сделаю рыцарь для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Это вот первые три текста 12 главы. И здесь... Как всегда, обращаю свое внимание, почему так интересно начинается эта глава. Почему снова опять говорится, ну вот в первом тексте говорится про Бога, да, про его величие, а потом снова про то, что будет с нами. То есть мы, как в предыдущих главах, видим не ободрение, а то, что Господь сделает, да, с какими-то такими не очень приятными событиями.
1: Ну, это так кажется на первый взгляд. Давайте мы посмотрим по тексту. Угу. Прежде всего, смотрите, в первом стихе 12 главы Господь, обращаясь к пророку Захарии, представляет самого себя. Он говорит, что Господь – это тот, кто распростер небо, основал землю и образовал дух человека внутри него. Мы с вами знаем, что у языческих народов всегда было много разных богов, и каждый из этих богов отвечал за какую-то сферу жизни, природы, за какие-то явления природы. Но тот бог, который бог народа иудейского, народа израильского, это бог, не отвечающий за какую-то узкую сферу, но он является тот, кто дал всему начало.
0: Здесь так интересно пишется, прошу прощения, Василий Иванович, что вот Господь, распростерший небо, основавший землю, образовавший дух человека внутри него, в предыдущих главах мы читали, что Господь Саваоф.
1: Да.
0: А здесь мы сталкиваемся с другим понятием.
1: До сих пор. И, в принципе, немножко дальше тоже будут еще мысли, связанные с воинствованием. Но до сих пор то, о чем шла речь в пророческих сообщениях от Бога, это было связано именно с Богом, побеждающим, Богом-воителем. Потому что имя Саваоф, оно переводится на русский язык как «Бог воинств». Угу. И Господь в той истории всей, которую мы читали до сих пор, в обращениях через пророка Захарию к народу иудейскому, представляется, что Он является Тот, для Кого не страшны любые воины. Сколько бы армии ни пыталась выступить против этого Бога, его победить никто не сможет. Какие бы народы ни собирали армии, они не смогут победить этого Бога, потому что Он является Богом, стоящим над всеми воинствами. И поэтому Он так, представляясь, дает утверждение, дает надежду, ободрение для своего народа, чтобы они не боялись окружающих народов, чтобы они не боялись тех, кто пытается

0: пытается им причинять препятствия в том, чтобы они восстанавливали храм, в том, чтобы они продолжали эту работу делать, в том, чтобы они дальше планировали и думали восстанавливать Иерусалим. Господь говорит: не бойтесь, я есть Бог воинств. Так говорит Господь Саваоф, Господь воинств. Здесь последние главы, которые мы с вами будем читать у пророка Захарии. Господь уже через пророка Захарию говорит то, что простирается до конца истории земли. До самого момента, когда Господь придет на нашу землю и положит конец греху и истории грешной земли. И здесь уже он начинает говорить не просто как воинствующий Господь, но как владыка. Владыка всего, потому что мы даже с вами знаем по гражданскому праву, кто имеет право собственности на то, что сделано. Мы с вами знаем, есть интеллектуальное право, да?
1: Да.
0: И это право основано на чем? На праве произведения. Если это ты сделал, ты это нарисовал, и ты можешь показать исходник этого, что это твое, то все, никто не имеет права без тебя это использовать. Не публиковать, не размещать где-то. Это твой интеллектуальный труд. Господь здесь представлен, Господь тот, который распростер небеса, основал землю. То есть все, что на небе вверху, все, что на земле внизу, это было сотворено им. Он здесь предстает как владыка всего. Всего, что наполняет небо, всего, что наполняет землю. И дальше говорит, он основал. Он образовал дух человека внутри него. Господь сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. Вот кем теперь представляется Бог. Вот от имени кого теперь будет идти последняя весть, обращенная в этих главах к пророку Захарии, через пророка Захария к его слушателям. Конечно, нужно сказать, что Бог говорит на том языке, который понятен для тех людей. Бог говорит теми образами, теми названиями, теми именами, которые понятны для них. Если бы Господь тогда говорил через пророка Захарию, и тогда Санкт-Петербург, и Москва, и Владивосток, и Нижний Новгород, что бы они поняли? Они бы ничего не поняли. О чем идет речь?
1: Да, о каких? Да,
0: что это такое? Что это за народы такие? Народ Москва, народ Нижний Новгород. Для них вот. Но Господь тогда использует именно, Он говорит, Иуда, Иерусалим, Израиль – это мой народ. Господь говорит именно о тех, о ком было понятно. Мы с вами знаем, что апостол Павел в послании к Галатам говорит о такую объединяющую идею, что после того, когда Иисус Христос приходил на землю первый раз, отдал себя за человека, умер и воскрес, то апостол Павел говорит, теперь те, кто становятся Христовыми, те, кто принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, те, кто верует в Него, они теперь и наследники всех обетований, данных Аврааму и потомкам его. Поэтому то, о чем мы читаем с вами, как обетования, данные Иуде, данные Израилю, а это потомки Авраама, эти обетования, они имеют отношение для всех христиан, ко всем христианам. Они имеют значение для всех. Безусловно, что многое для нас сегодня, живущих в 21 веке, для нас оно как бы не совсем будет актуально, даже с технической стороны, к примеру, здесь речь идет о колесницах, да, здесь речь идет о всадниках, там, сбруе этих воинов, которые, ну, к нам это отношение никакого не имеет, потому что у нас сегодня уже не колесница, а машины, техника определенная другая, но идея именно владычествования Бога над всем, она здесь сохраняется. Поэтому, читая книгу пророка Захарии, нам нужно смотреть на все, что он говорит сначала через призму, первое, исторического момента, когда он это говорит, что в это время происходит вокруг, о чем мыслят и что понимают его слушатели. Второе, в каких обстоятельствах это происходит, к кому он говорит, какие надежды, чаяния и ожидания у тех, кто его слушает.

0: И через призму этого ответы Бога мы можем перекладывать на то, как бы мы могли сегодня услышать это слово, обращенное к нам. Какие слова надежды, какие слова обетования открываются для нас. Ну и вот вы читали, да, 12 главу, первый стих, Бог открывается как Бог-владыка, и он здесь именно так представляется, тот, кто творец.
1: Во втором тут пишет: «Иерусалим – чаша иступления для всех окрестных народов». То есть мы помним, что изначально, да, ранее, наоборот, да, все... Этот город был разрушен, да, туда вернулся народ Божий, избранный, да, восстанавливать этот город. Поначалу народу не хотел это делать, потом, да, Бог вдохновил, и они начали как-то восстанавливаться. И все вокруг были против. А сейчас Иерусалим является иступлением, да, для всех окрестных народов, а далее мы читаем: «И скажут князья Иудины в сердцах своих: сила моя, жители Иерусалима». Вот как это так вообще произошло?
0: Слово «иступление», если посмотреть его в оригинальном тексте, в перевод, его, как оно изначально звучит, то здесь стоит слово «чаша опьянения». Говорит: «Я сделаю Иерусалим чашей опьянения для всех окрестных народов». Когда кто-то напивается спиртного, что происходит? Во-первых, человек теряет уже
1: рассудок,
0: раз, теряет силу, ориентирование свое, да, теряет устойчивость. И поэтому Господь говорит: «Я сделаю Иерусалим для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима, чаша иступления». То есть это то, что дает и успокоение, и расслабление. И, с другой стороны, те народы, которые в опьянении попытаются наступать, они не смогут ничего сделать. И более того, смотрите, третий стих говорит: «Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя. Соберутся против него все народы земли, но ничего они сделать не смогут, надорвут себя».
1: Да.
0: То есть Иерусалим будет настолько утвержден, укреплен, скажем, станет сильным городом, что ему причинить сложно будет кому-либо причинить ему ущерб, вред. И нам нужно понимать, что здесь, что в 12, что в 13 главе, многое сказано Богом как перспектива того, что может быть. Например, когда мы с вами читаем у пророка Исаии последние главы, там тоже очень интересно, Господь говорит через пророка Исаию, что будет в последнее время. И он перечисляет такие картины. Говорит: «И лев будет пастись с ягненком, и маленький ребенок будет ходить среди этих зверей, и никто не будет причинять вреда никому, все будут дружно жить, все будет, и дикие животные будут есть травку, никто не будет стремиться покушаться на чью-то жизнь». И понимаешь, что это описание райской жизни.
1: Ну да.
0: На земле такого не может быть, такого не будет. И Господь говорит именно через пророка Исаию, описывая события того, что будет на новой земле, которую Господь пересотворит после того, когда грех на земле будет уничтожен. Но там же эти главы у пророка Исаии заканчиваются такими словами: «И будут лежать трупы народов, которые восставали против Израиля, они будут попраны, и никто их не похоронит». И как бы читаешь и задаешь вопрос: подожди, что в Новом Иерусалиме, на Новой Земле, чьи-то трупы будут лежать, тут пасутся, так сказать.
1: И дети там ходят.
0: Так,
1: и понимаете? Животные пасутся.
0: Вот эта картина, она представлена как то, что могло бы быть еще на земле, могло бы быть еще на земле в дни народа израильского до того, когда будет полностью окончательно грех уничтожен, когда враги будут повержены, никто больше не будет причинять вреда народу Божьему. Это могло бы быть на земле. И то, что здесь через пророка Захарию мы читаем, Бог говорит именно языком тех надежд и ожиданий, которые есть у людей. И Бог говорит: «Я это могу сделать». Могу.

0: Но во время греховной человеческой жизни, до самого пришествия Христа, этого не произойдет. Потому что, конечно же, Бог хорошо знает также, так сказать, конец от начала. Господь знает, что да. Хотя Он сегодня делает много для тех, кто современники пророка Захарии, и они обратились к Богу, и они получили обильнейшее благословение от Господа, и Господь говорит, я благословлю тебя, я буду с тобой. Но, с другой стороны, Бог знает, что их потомки, они еще отступят от Него. И, конечно же, завершение истории греха не произойдет. Еще впереди будет и пришествие Мессии, еще впереди будет и Его распятие. Все это еще будет. Угу. Поэтому, когда мы читаем эти с вами тексты, эти слова, нам нужно понимать, что здесь есть слова надежды, слова того, о чем Господь хотел бы сказать, что Он хочет это сделать, и Он это сделает, и это Божий народ получит как награду, когда грех будет уничтожен, все завершится. Но до того времени еще будет продолжаться жизнь на земле.
1: Ну и здесь мы также видим о том, как Он ему говорит слова ободрения, да, вот чем заканчивается 12 глава, или наоборот, тоже описывается больше негативных событий, да, вот если мы читаем с 10 текста.
0: Ага.
1: Да, прочитать?
0: Давайте.
1: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Угу. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо».
0: Здесь перечисляются, мы видим, колено народа израильского.
1: Да.
0: Здесь речь идет, конечно же, о том, что Господь изольет благословение и благодать на Иерусалим. Но, говорит, еще в Иерусалиме будет скорбь и рыдание от того, что будут рыдать о том, кого пронзят. В некотором смысле мы можем говорить, что здесь также пророческое предсказание о Мессии, который придет, как апостол Иоанн пишет в Евангелии от Иоанна, что пришел к своим, а свои его не приняли. Вот. Об этом всем, конечно же, здесь написано. Но вот эта глава, если вы посмотрите, в ней очень много есть начало с таких слов, как «в тот день». В тот день, 4 стих, говорит Господь, я поражу всякого коня. 6 стих, в тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем. Читаем 8 стих, в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. 9 стих, и будет в тот день, я истреблю всех, кто будут нападать на Иерусалим. Господь говорит о том дне, как о времени конца.
1: Вот как он здесь сочетает? Вот изолью дух благодати и умиления, воззрят и будут плакать. Вот как такое? Почему вот они будут плакать? Почему они должны быть... вот почему их должно пронзить? Ну, в смысле, кого пронзили?
0: Дело в том, что мы видим с вами, опять-таки, вот эту противоречивость человеческого естества. С одной стороны, человек обретает благословение от Бога и имеет радость в том, что Господь дает и защиту, и поддержку. С другой стороны, мы видим, что человек остается человеком. Человек пронзает того, кто встает на его сторону, того, кто дает ему защиту. И мы видим, что описываются вот эти события, которым еще предстоит быть в среде народа израильского. С одной стороны, еще история в будущем для народа израильского, для народа иудейского представлялась такой достаточно обнадеживающей, потому что со дней Захарии, со дней, когда Зарававель и Иисус, первосвященник, восстановят храм, а потом в дни, когда Неемия придет, восстановится город и заселятся эти территории, будет казаться, что все уже становится хорошо и надежно. С другой стороны,

0: наступят времена, когда будут и маковейские войны, так известные для нас из истории народа иудейского, когда иудеи будут преследуемы, гонимы за свою веру. И так оно будет до самого конца. И когда Мессия придет, казалось бы, Иерусалим будет иметь благословение того, что и храм есть посреди города, и что у них все есть. И они говорят, храм посреди нас, они надеются на защиту храма. К сожалению, историки описывают трагедию того, как завоеван, или же был окончательно разрушен храм во времена полководца Тита, римского полководца в 70-м году уже нашей эры, когда оставшиеся в живых иудеи, они соберутся внутрь вот этой крепости храмовой горы, соберутся в храме, ожидая, что, по крайней мере, там их никто не сможет постигнуть, никто не сможет им причинить вреда. И когда римляне разрушат стену и проберутся все-таки на территорию храма, и в итоге начнется захват храмовой горы, их самого храма, насколько это будет великая трагедия для них, всему это предстояло еще быть. Но те люди, которые были современниками пророка Захарии, они на себе должны были увидеть благословение и обещание, исполнение обетований Господа, что Иерусалим будет восстановлен, и это произойдет. Что народы соберутся вместе, и это произойдет. Действительно, заселятся те, та местность, города окружающие, Иерусалим заселится, все это будет. Господь свое обетование и обещание исполнит. С другой стороны, человек остается неверным в своем выборе, который вроде бы сделал стать на сторону Бога, но потом снова колеблясь, уходит от Господа.
1: Как мы сейчас порой иногда ошибаемся. Мы вроде бы встаем на сторону, говорим, что да, Боже, мы будем с Тобой и дальше. И сколько бы благодати, и сколько бы всего Он нас не изливал, но мы все равно порой ошибаемся, оступаемся.
0: Идем своими
1: мы как кардиограмма,
0: путями.
1: Да, идем по своему пути. Вот если мы смотрим на 13 главу, у нас, конечно, не так много времени осталось, но здесь тоже про благодать, да, и про последнее время. Какие тексты для нас здесь важны и на что нам стоит обратить внимание?
0: Прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание на то, что здесь продолжается тот же стиль подачи информации. Смотрите, первый стих 13 главы. «В тот день откроется источник дому Давидову для омытия греха и нечистоты». «И будет в тот день, говорит Господь, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы». Господь говорит о тех событиях, которым предстоит быть перед Его пришествием. Перед пришествием, когда и Христос придет первый раз, когда Христос придет в первый раз на нашу землю, действительно, Иерусалим и Иудея будут в достаточно таком спокойном состоянии, несмотря на то, что они будут захвачены или будут находиться под протекторатом Римской империи, куратора, который представлял Рим, кесарь поставлял на территорию Палестины и Иудеи, да, на тот момент это будет Пилат, мы видим. Несмотря на все это, все-таки более-менее спокойные времена и жизнь были для них. Но здесь Господь говорит, что будут люди пытаться давать свои ложные пророчества, свои предсказания, будут лжепророки появляться в среде. Смотрите, мы читаем с вами с 3 стиха 13 главы. «И если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь». И 4 стих, «И будет в тот день устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего». 5 стих, «И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Здесь, говорит, появляться будет много разных лжеучителей и лжепророков. И мы знаем, что даже к первому пришествию Иисуса Христа уже было много тех, которые выдавали себя за Мессию и выступали в среде народа иудейского, говоря, что вот они являются Мессией. Но они говорили ложь. И Господь говорит, что в последнее время будет беда, беда та, о которой мы уже читали с вами, когда говорили о пастырях. Посмотрите, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря и рассеются овцы».

0: овцы, и я обращу руку мою на малых, и будет на земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены и вымрут, и третья останется на ней, и выведу я эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, очищу их, как очищают золото, и они будут призывать имя мое, и я услышу их, и я скажу, это мой народ, а они скажут, Господь Бог мой». Практически вот эти слова, которые мы читаем здесь, они говорят о трагедии духовной пустоты, с одной стороны, когда люди будут искать, где найти для себя духовного наставника, духовное наставление. Пророк Амос очень интересно по этому поводу пишет в 8 главе книги пророка Амоса, мы можем прочитать, что говорит, люди будут ходить от моря до моря, ища, где найти Слово Божие. Они будут нуждаться в том, чтобы были наставники, которые будут наставлять в истине духовной, не просто говорить от себя, используя принципы и истины Священного Писания, но они будут искать и не смогут найти. В последнее время мы можем увидеть ту же самую картину. Сегодня, к примеру, Библии много, как книги таковой распространяется, в магазинах их есть, но люди испытывают духовный голод. Они не знают истину, они не знают Бога в полноте открытого сердца своего. Они знают много о Боге. Сегодня даже религиозные праздники становятся государственными праздниками. Но это мало что меняет. Почему? Потому что сердце человеческое закрыто для Господа. Но те, кто открывают свое сердце Богу, в их сердце происходит перемена. В их сердце происходит перемена, та, о которой мы читаем с вами в 9 стихе. «Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу, это Мой народ, а они скажут, Господь Бог мой». Мы можем увидеть в этих главах действительно, может быть, не все для нас понятно, потому что оно образно, языком образов, которые для современников Захарии могли быть понятны, а что-то оставалось и для них непонятно, так же, как и пророки, когда писали, Даниил, Иоанн, когда передавали видения, представленные им, они доносили эту представленную информацию, записывали, и она оставалась в книгах записи, но здесь самое главное, что нам важно услышать, слово, которое Господь говорит, я услышу и скажу, это мой народ, а они ответят, это мой Бог. Знаете, мне на память приходит, вот в заключение хотелось бы прочитать еще один библейский текст, слова, которые Господь говорит через пророка Иеремию, записаны в 31 главе, 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней». Вот почти в тот день, да, как бы мы только что читали, говорит Господь, «Я вложу закон мой во внутренности их, на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Каждый человек, который откроет свое сердце Богу, Господь готов войти в его жизнь, наполнить своим присутствием и изменить ценностный мир человека, чтобы человек был способен в жизни своей делать правильный выбор. Вот это важная идея, которую мне хотелось бы, чтобы сегодня мы могли для себя вынести, читая эти главы. Может быть, не все было легко понять, но Бог говорит, я хочу, чтобы вы были моими, а я был вашим Богом. Дорогие друзья, мне сегодня хотелось бы, чтобы каждый из нас мог услышать это обещание от Господа. Если мы приходим к Нему, Он, войдя в нашу жизнь, изменяет наш ценностный мир. Он помогает нам принимать решения правильные. Он помогает нам и изменяются наши желания, стремления, чаяния, надежды. Не мы боремся сами с тем, что могло бы нас от Бога устранить и отвести. Вот почему Господь говорит, исповедуйте грехи ваши, и если вы это сделаете, я прощу грехи ваши, и я очищу вас от всякой неправды. Господь готов сегодня прийти в вашу жизнь. Откройте Ему сердце свое, пригласите Его, и Он скажет вам, ты мой. А вы ему ответите, ты Господь Бог мой.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за мудрое размышление на эту тему. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что это время в размышлениях над 12 и 13 главой вы провели вместе с нами. Пусть Бог благословит вас.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится.

как человек может войти в верные отношения с Богом? Как грешник может стать праведником? Или вот так. Как нам прийти ко Христу? Многие задают тот же вопрос, который беспокоил людей в день Пятидесятницы. Там люди спрашивали, что нам делать? И первым словом в ответе апостола Петра было слово «покайтесь». Да, в книге «Деяния апостолов» так написано в 3 главе. «Покайтесь же и обратитесь к Богу, чтобы изглажены были грехи ваши». Покаяние подразумевает сокрушение о сделанном грехе и оставление его. Мы не откажемся от греха до тех пор, пока наше сердце не отвернется от него и в жизни не произойдет настоящей перемены. Многие не понимают истинной природы покаяния. Люди сожалеют о сделанном грехе и даже внешне изменяют свое поведение, но поскольку боятся, что за их неверные поступки им придется страдать. Но это не покаяние. Они оплакивают последствия греха, а не сам грех. Вот такой была печаль Исава, когда он понял, что он навсегда потерял право первородства, а с ним и львиную долю состояния отца. Валаам, испугавшись ангела, стоявшего на его пути с обнаженным мечом, он признал свою вину, чтобы не лишиться жизни. Но он не почувствовал подлинного отвращения ко греху и злу. Он не изменил своих намерений. Иуда Искариот, предав своего Господа, воскликнул: «Согрешил я, предав кровь невинную». Вот это ужасное ощущение обреченности и страх перед надвигающимся судом вынудили его сделать вот это признание. Но где-то там внутри, в глубине души, он не сожалел о том, что предал непорочного Сына Божьего. Вот эти все люди, они скорбели о последствиях греха, но не о самом грехе. Когда же сердце откликается на влияние Духа Святого, то совесть грешника пробуждается, и он начинает понимать глубину и святость закона Божьего, который является основанием божественного правления на небе –

и на земле. Грешник начинает умом и сердцем понимать свою вину. Он видит любовь Бога, красоту святости, радость чистоты. Он жаждет очищения и изменения, чтобы войти в общение с небом. Помните молитву Давида после его падения? Вот пример истинного покаяния. Он не пытался смягчить свою вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним наказания. Давид прекрасно понимал чудовищность своего преступления и порочность своей души. Он чувствовал отвращение к своему греху. Он жаждал испытать радость святой жизни, восстановить согласие и общение с Богом. Давид молился. Вы можете эти слова прочесть в 50-м псалме. Он говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Вот совершить такое покаяние своими силами невозможно. Его можно получить только у Христа. Но должен ли грешник ждать, пока он покается, чтобы потом идти ко Христу? Да, именно в этом вопросе многие заблуждаются и поэтому не получают вот той помощи, которую Христос желает им оказать. Библия не учит, что грешник должен вот покаяться прежде, чем он сможет принять приглашение Христа. Ведь к истинному покаянию ведет сила, которая от Христа исходит. Как написано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Петр изъяснил это так, свои его мысли выражены в книге «Деяния апостолов» в 5 главе. Там написано: «Его возвысил Бог в начальника и спасителя, дабы дать покаяние и прощение грехов». Мы не можем покаяться без Духа Христова, пробуждающего совесть. Взирая на Христа, распятого на Голгофском кресте, вот в этот момент мы начинаем лучше понимать тайну искупления. Своей смертью ради спасения грешников Иисус Христос явил непостижимую любовь. Эта любовь, понятая грешником, она смягчает его сердце, пленяет разум и пробуждает в душе раскаяние. Очень многие считают себя, недостаточно хорошими, чтобы прийти ко Христу. Вы надеетесь справиться своими усилиями? Но может ли эфиоплянин переменить кожу свою, а барс пятна свои? Но как вы можете сделать доброе, привыкнув делать злое? Эти слова принадлежат пророку Иеремии. Помощь для нас только в Боге. Мы не должны ждать, пока у нас внутри вот появятся убедительные доводы и более святой нрав. Сами мы ничего сделать не сможем. Мы должны прийти ко Христу такими, какие мы есть.

Да, еще до обращения ко Христу людям становится стыдно за греховную жизнь. И они оставляют некоторые из своих дурных привычек. Но любая их попытка стать лучше, ну, есть не что иное, как проявление влекущей их силы Христовой. Вот это неосознанное

исправление. Через видимое и невидимое влияние наш Спаситель постоянно пытается отвлечь людей от греховных наслаждений. Они не способны насытить душу или привлечь их внимание к неисчислимым преимуществам, которые они могут обрести во Христе. Ко всем этим душам, которые тщетно пытаются напиться из разбитых водоемов мира сего, обращена Божья весть. Эти слова записаны в Библии в книге Откровения в 22 главе. Четко и ясно сказано: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Если вы всем сердцем стремитесь к чему-то лучшему, к тому, чего этот мир дать не может, признайте это стремление за голос Божий, обращенный к вам. Просите Его дать покаяние и открыть вам Христа в Его безграничной любви. Возможно, мы, подобно фарисею Никодиму, обольщаем себя мыслью, что живем, якобы правильно, не совершая безнравственных поступков, и нам не в чем смирять сердце перед Богом. Но только во свете, исходящем от Христа, мы можем увидеть всю порочность наших сердец и понять, что каждый наш поступок осквернен корыстными побуждениями или враждебным отношением к Богу. И мы начинаем сознавать, что наша праведность на самом деле подобна запачканной одежде. Апостол Павел говорит о себе, что по закону, по внешним поступкам, он был непорочен, как он говорит о себе. Но когда Павел проник в глубину святых заповедей и увидел себя таким, каким видел его Бог, когда он понял духовную природу закона Божьего, грех предстал пред ним во всей действительности и во всей своей отвратительной сущности. И от самомнения апостола не осталось и следа. Ему пришлось смириться и исповедать вину. Бог не считает все грехи одинаково тяжкими. Он, как и люди, по-разному оценивает степень виновности. Но никакой грех не является малым в глазах Божьих. Суждение человека пристрастно, а Бог судит обо всем совершенно. Пьяницу презирают, ему говорят, что грех закроет ему доступ в рай. Но в то же самое время гордость, себялюбие, жадность очень часто остаются без порицания. Но именно эти грехи наиболее оскорбительны для Бога, ибо они прямая противоположность Его доброте и любви. Человек, совершивший тяжкий грех, может чувствовать стыд, осознавать свое убожество, нужду в благодати Христовой, но гордый ни в чем не нуждается, поэтому его сердце закрыто для Христа. Несчастный мытарь, который молился, история, записанная в Евангелии от Луки. «Боже мой! Боже мой, будь милостив ко мне, грешнику!» Считал он себя крайне нечестивым человеком. Так же относились к нему, собственно, окружающие. Точно так же. Но он чувствовал свою нужду, отягощенный бременем вины и стыда. Он предстал перед Богом, прося его о милости. Его сердце было наполнено благодатью, действием Святого Духа, освобождающего от власти греха.
хвастливо.

Вы же, исполненная собственной праведности молитва фарисея, она записана в Евангелии от Луки в 18 главе. «Боже мой, благодарю Тебя, что я не такой, как остальные люди, грабители, мошенники, прелюбодеи. Да, не такой, как вот этот мытарь». Вот эта молитва, она свидетельствовала о том, что в его сердце, что вот оно закрыто для влияния Святого Духа. Он был далек от Бога и потому не сознавал, что в своей порочности не имел ничего общего с божественной святостью. Иногда люди, не желающие покаяться, указывают на тех, кто называют себя христианами и говорят: «Я не хуже их. У них не больше самоотверженности, рассудительности и благородства, чем у меня». Таким образом, они используют недостатки людей для оправдания своей собственной порочности. Но грех других не может быть извинением для нас, потому что Господь дал нам образец для подражания, и этот образец не ошибающийся смертный человек, а незапятнанный Сын Божий. То есть, те, кто жалуются на недостойное поведение христиан, должны бы сами показать своей жизнью лучший пример, если они так хорошо понимают, каким должен быть христианин, не увеличивает ли это их собственную вину. Они знают, как следует поступать правильно, и все же отказываются делать так. Но никто не обольщает себя мыслью, что Бог по своей великой любви и милости спасает даже тех, кто отвергает Его благодать. Если кто-то утверждает, что Бог, слишком благ, чтобы отвергнуть грешника, пусть он посмотрит на Голгофу. Христос взял на себя вину грешных людей и пострадал за них именно потому, что для спасения человека просто нет другого пути, и без этой жертвы человечество не может избавиться от оскверняющей силы греха. Смерть Сына Божьего свидетельствует о чудовищности греха и о том, что избавиться от власти греха и жить более возвышенной жизнью можно, только приняв любовь Христа. Не откладывайте исповедание своих грехов. Промедление опасно. Зачастую люди не желают безотлагательно принять призыв Духа Божьего и порвать с грехом, каким бы малым ни казался грех. Всякий, потворствующий ему, рискует погибнуть навеки. Непобежденное нами в конечном счете побеждает и губит нас. Даже одна недобрая черта характера, одно греховное желание, постоянно вынашиваемое в сердце, в конце концов сводит на нет силу Евангелия. Всякое угождение греху уводит душу от Бога. Христос готов освободить нас от греха, но Он не принуждает нас к этому насильно. Если, коснея во грехе, мы полностью склонились на сторону зла и не желаем принять спасительную благодать Бога, но тогда что еще Он может сделать для нас? Мы сами губим себя упорным отвержением Его любви. Христос пришел спасти грешников. Никто не зовет нас с большим участием и большей любовью, чем Он.

все его обещания, предостережения есть не что иное, как выражение его неизменной любви. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения, как написано ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Идите же к нему, как бы ни была порочна ваша душа, идите ко Христу.

0: «Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь».
1: Закон Божий – свод правил, изложенных в Библии, соблюдение которых позволяет понять сущность Бога, Его замысел в отношении человека и жить в соответствии с этим замыслом. В Ветхом Завете эту функцию выполнял закон Моисея, предписание относительно образа жизни народа Божьего, который Бог дал Моисею на горе Синай. Закон Моисея состоял из двух частей – Десятословия и Книги Завета. Десятословие представляет собой 10 важнейших заповедей Божьих, записанных в 20 главе книги Исход. Это всеобщий, вечный и неизменный моральный закон. Книга Завета включала в себя предписания, касающиеся религиозной, общественной и гражданской жизни израильского народа. Псалмопевец трогательно признается в любви к закону Божьему, который служит ему источником утешения и поддержки. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем!» Закон Моисея был призван сохранить в народе Божьем веру в живого Бога. Однако вследствие искаженного толкования он стал ошибочно рассматриваться как свод правил, через которые осуществляется спасение человека. Новый Завет говорит о невозможности заслужить спасение исполнением закона. Апостол Павел объясняет, что закон свят, заповедь свята и праведна и добра, а плотской человек продан греху. Поэтому предназначение закона – осуждать, указывать на бессилие человека перед грехом и порабощение им. Только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа Господь освобождает людей от рабства греха и осуждения закона. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Закон, подобно зеркалу, выявляет грех и ведет грешника к пониманию его нужды в Спасителе, который искупил его. Поэтому закон назван детоводителем ко Христу. Спасение по вере во Христа вовсе не отменяет соблюдение закона Божьего. Напротив, сила Божья, действующая в человеке по его вере, и все более глубокое познание Бога через Его Слово дают ему желание и возможность соблюдать закон. Своей жизнью Христос показал пример правильного отношения к закону. Исполняя и дух, и букву закона, верующие приближаются к образу Сына, следуют воле Отца и исполняются Духом Божьим.
0: Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.

Бог создал человека удивительной личностью. Он наделил человека способностью творить. Человек создает удивительные произведения. Человек пишет удивительные стихи. Человек создает удивительные творения, которые увековечены. Это интересные произведения искусства. Но человек, к сожалению, вмешивается и даже туда, куда не должен вмешиваться. Это законы нашего мироздания. Человек пытается изменить эти законы, а любое нарушение закона ведет к разрушению, ведет к гибели.

Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас на ежегодном благотворительном концерте, который проводит телекомпания «Три ангела». Дарить подарки и получать подарки всегда приятно. Я думаю, вы с этим согласны. Сегодня мы получим великолепный подарок – возможность слушать замечательную музыку в исполнении ансамбля «Невидимые руки». Этот ансамбль вот уже более 30 лет радует своих слушателей прекрасными выступлениями. И сейчас я предлагаю поприветствовать ансамбль «Невидимые руки». Спасибо, дорогие друзья. Мы также сделаем подарок сами. Соберем средства для реабилитации маленького Матвея Петреева. Человек всегда ищет сострадания, любви и милости. Источник этих благ – Бог. Он протягивает нам свои добрые руки. Сейчас мы услышим песню «С раннего утра» о том, как человек с раннего утра ищет Бога

Следующая песня особо дорога для меня, потому что при первом ее прослушивании слова сразу запали мне в сердце. Ведь в этом мире, полном тревог, неопределенности, мы очень часто ищем утешение в самых разных местах. Но истинный мир и покой, который может нам прийти в сердце, может даровать только Бог, и только Он способен убрать все сердца наши страхи, сомнения. И только Он способен понять наши слабости, простить наши грехи. И в Его объятиях мы можем найти долгожданный мир и прибежище.

Один царь как-то сказал мудрецу: «Я отдам полцарства, если покажешь мне, где находится Бог». Мудрец ответил: «Я бы отдал и более твоего, если бы мне указали, где его нет». Бог действительно везде. В любом месте мы можем быть уверены, что Он рядом с нами, и Он слышит нас. Мы можем обратиться к Богу в любом состоянии, в состоянии тревоги, отчаяния и безысходности, и мы можем быть точно уверены, что Бог нас слышит. И если вам плохо, торопитесь к Богу, и на душе будет легко. Песня «Знаешь» исполняет Дмитрий Соловьев.

Теперь я знаю лишь такого Бога, милость и любовь Его вовек. Лишь в таком есть радость и свобода, лишь в таком прекрасен человек. И когда мы искренно приходим к Богу со всеми своими радостями и печалями, тогда мы начинаем Ему служить, служить людям, помогать. Мы начинаем ощущать сильную поддержку от Бога, Его любовь, Его милость. И об этом наша следующая песня «Все, что было, прошло».

Я узнаю его, я увижу глаза, те, которые каждый узнает. И от счастья любви вдруг сорвется слеза, и на райском пороге –

0: А сейчас пришла пора напомнить вам историю Матвея Петреева. Мы уже делали для него благотворительный сбор в 2022 году, а кто-то впервые узнает о нем. Мальчик перенес тяжелую болезнь. И в ролике, который вы сейчас увидите, вы будете наблюдать, каким этот ребенок был до болезни, сразу после нее и уже во время реабилитации. То, что случилось с Матвеем за последние два года, это результат Божьего вмешательства, усилий врачей, усилий любящей семьи и, конечно же, плод наших пожертвований. Итак, смотрим ролик.
1: Порой время бежит быстро, а порой тянется очень медленно. День за днем, месяц за месяцем, сквозь мысли о невозможности восстановления. Только верой, надеждой и любовью преодолевается этот путь. И вот сейчас, спустя два года с трагедией, которая произошла в семье Петреевых, можно точно увидеть и сказать: «Да, Бог силен. Да, процесс реабилитации идет. Да, Матвей восстанавливается. И в этом есть ваш огромный вклад». Средства, которые были пожертвованы во время и после благотворительного концерта в декабре 2022 года, позволили семье Петреевых пройти с Матвеем 7 курсов реабилитации, поставить несколько дорогостоящих уколов, заниматься с логопедом и специалистом по развитию моторики рук, а также приобрести пособия и инструменты для занятия дома. В этом году Матвею исполнилось 4 года. Он окреп. У него появились силы и желание заниматься больше. Это важные условия для восстановления. Именно сейчас нужно действовать и не упустить момент. Мы верим, с Божьей помощью Матвей сможет. Мы верим, у него получится. Давайте объединимся и поможем. Сейчас время действовать.

синеву смотрю, взгляд лазурных небес ловлю, я вдыхаю любовь твою, с тобой парю. Над землей лечу, обновиться в тебе хочу, только ты мне даешь покой,

и глубже. Сильнее. И больше. Подняв на твою высоту, прости мне мою глубину, открыв неземную любовь, я потерял.

Следующая песня, которую мы хотим исполнить для вас, имеет нижегородское происхождение. Прошли года с момента ее создания, но позитив, который она в себе несет, продолжает вдохновлять слушателей. Присутствие Бога, Его отношение к нам и любовь, как к своим детям, покрывает любые наши проступки. И свет этой истины очищает нас от всякого греха и исцеляет.

Как же плохо без тебя, как же трудно, как же хочется пропасть и сгинуть прочь. Научи же

Как же плохо без тебя, как же трудно, как же хочется пропасть и сгинуть прочь. Научи же поступать нас,

Ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя. Написано в книге пророка Исаии. Бог ценит каждую искреннюю душу, и об этом следующая песня «Жемчужина» исполняет Лола Кафтанова.

0: Дорогие друзья, а сейчас настал тоже очень трогательный момент, и я приглашаю на эту сцену маму Матвея Петреева, Екатерину Петрееву, любящую женщину, сильную духом. Катя. Катя, здравствуй, очень рада тебя видеть. Катя, конечно, мы уже вспомнили историю Матвея. Кто-то услышал ее в первый раз. Мы понимаем, что большая трагедия случилась 2 года назад, но за 2 года вы прошли уже определенный путь реабилитации. Скажи, пожалуйста, вот чего вы с сыночком достигли за последние 2 года?
1: Ну, сейчас Матвей стал держать голову, вот, то есть он хорошо уже ее держит. Стал манипулировать левой рукой, то есть он может брать предметы, играть. В правой руке тоже есть движение, но еще вот мы над этим работаем. Вот. Он стал говорить «мама», «баба», «папа» и стал отвечать на вопросы словом «да». Ну, то есть я ему говорю «кушать хочешь?» Он говорит «да», «гулять хочешь?» «Да». Если нет, он ну, либо молчит, либо «м-м». Ну как-то «м-м». Вот. Он стал ползать по-пластунски, сидеть с опорой на руки. Вот сейчас мы работаем над тем, чтобы он ползал уже на четвереньках. Вот стали вертикализировать его. Он встает, ну, как бы ставим его на ноги. И я его ставлю опоры, он играет. Ну, конечно, пока еще я его придерживаю с поддержкой. Вот такие у нас...
0: Ну, то есть напоминаем, что Матвею 4 годика.
1: Да.
0: И как бы понятно, что развитие его должно идти, он должен начать ходить, начать разговаривать. И скажи, Катя, вот на ближайший год что конкретно вам нужно?
1: Ну вот сейчас с Божьей помощью, как была вот эта песня про невидимые руки, только с верой, с надеждой мы идем этот путь, и я верю, что Иисус... Целитель настолько, насколько Иисус Искупитель. И я верю, что мой сын исцелен, и вот это исцеление, оно проявляется. И сейчас перед нами открываются возможности, потому что Матвей окреп, у него уже есть силы, ресурсы, и есть мотивация для того, чтобы двигаться. И когда я спрашиваю, Матвей, ты хочешь бегать, хочешь ходить? Он говорит, да. И то есть, когда я его на ноги первый раз поставила... А он пошел к бабушке, ну, то есть я его держу, и он прям сделал...
0: С поддержкой пошел, да, да.
1: Пошел, и мы увидели вот эти шаги, и мы знаем, что он может ходить. Вот, и сейчас очень много всяких реабилитаций, методик, и сложно понять, что ему нужно в этот момент. Но я молюсь, и Бог открывает, и вот сейчас... Мы были на пробном занятии. Есть женщина, которая у нас живет в области, она специалист по ЛФК, и именно она разрабатывает суставную гимнастику, она делает. И даже врачи-ортопеды отправляют к ней, чтобы она разрабатывала после операции суставы там, детям. Вот. И Матвею именно сейчас это очень нужно, потому что мы его эти 2 года, ну, можно сказать, не вертикализировали. И вот это...

На стоп, нам нужно разработать. И она работает совместно с массажистом, вот, который разогревает как бы эти все суставы, мышцы, и она уже потом делает. Вот, то есть мы записались к ней на курсы, но это либо ездить в область.

0: когда, ну, нестабильность, чтобы он сам пытался удерживать свой корпус, mm-hmm. держаться. Вот, мы уже к нему тоже записаны на следующий год на 4 курса. И плюс логопед. Вот, тоже Бог нам открыл такого человека уникального. Вот, логопед, который с точки зрения анатомии. Она сначала преподавала анатомию. 20 лет она уже в логопедии, это не просто, но как бы, что когда разговаривают там и звуки ставят, а это именно проработка мышц, то есть потому, ну, это язык, щеки, губы, то есть она делает миофасциальный массаж, то есть глубоко, и при этом она учит нас, ну, мам, чтобы мы дома поддерживали все это, и мы проходили онлайн-марафон обучающий и с ее обратной связью, то есть мы записывали на видео, как мы занимаемся, она давала обратную связь, и вот сейчас в ноябре мы ездили в Жуковский под Москвой. Она там проводила курс, вот на 2 недели мы ездили. У Матвея сейчас очень хорошие результаты, потому что он, ну, пока еще в основном на блендерном питании, вот, но после этого курса, то есть я увидела, как у меня ребенок меняется, да, что он может сейчас поесть на крупной терке, натертый там грушу, огурец, раньше приходил все блендером. Он может сейчас есть там макароны паутинкой, там мягкие кусочки, такие как сырники, запеканку. Ну, то есть я это, конечно, режу, но все равно пошел вот этот процесс, потому что это не только про речь, но и про жевание, про глотание, про дыхание, чтобы он правильно дышал, потому что сейчас пока, ну, в основном это поверхностное дыхание. Это она учит дышать, не дышать, а дуть в дудочки в разные. И мы тоже приобрели вот эти все необходимые инструменты, зонды, дудочки, и дома занимаемся. И вот я у нее спросила, сколько нужно раз к вам приезжать, ну, какой период? Она сказала, лучше 2,5, через каждые 2,5 месяца приезжать, чтобы, ну, вот это все не утратилось, чтобы был эффект.
1: То есть реабилитация нужна серьезная, она достаточно долгая, и я так понимаю, важно не упустить драгоценное время сейчас, да. пока Матвей маленький, функции многие могут вернуться, я так понимаю, но да. Важно не останавливаться в реабилитации, дорогие друзья, и, конечно, это немалые деньги.
0: Ну, конечно, говорят все о том, что детский мозг, он очень пластичен, и чем раньше начать реабилитацию, тем больших результатов можно добиться. И так как сейчас у Матвея, ну, вот появилась эта мотивация, что ему интересно и что ему хочется, вот они говорят, на мотивации очень много можно добиться. И вот раньше он, например, плакал, ну, это было
1: это
0: очень
1: трудно
0: сложно.
1: И больно, я так понимаю.
0: Да, вот сейчас мы ходим на занятия, так он там смеется, потому что там в игровой форме что-то, ну, вот по-другому.
1: Угу. Катя, большое спасибо, что рассказала подробно, поделилась с нами. А сейчас, дорогие друзья, у нас будет наш долгожданный благотворительный сбор для Матвея Петреева. Вы можете положить деньги в специальные корзиночки. А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете пожертвовать деньги по реквизитам, которые вы увидите на своих экранах. И в программках, которые вам раздали на входе, также есть информация, как пожертвовать средства онлайн. Пока мы собираем пожертвования, мы продолжим наслаждаться прекрасным пением.

миру скупым, можно в меру быть умным и в меру пустым, можно в меру смеяться и в меру шутить, но никак не получится в меру.

тоже пойдет на крест она. Любовь одна спасти нас может, одна любовь одна. Можно как-нибудь верить и как-нибудь ждать, и в закрытые двери полжизни стучать. Можно сердце свое до ноля студить, и оно не научится верить, любить. Когда любовь приходит с неба, увидит тот, кто слеп. Не надо ей тепла и хлеба.

Христианам по всему миру хорошо известен номер телефона Всевышнего. Иер 33:3. Это стих из книги пророка Иеремии, где он, Господь, обещает ответить. Даже если мы позвоним, то есть обратимся к Богу и будем молчать в трубку, Творцу будет, все равно будет, что нам сказать. Воззови ко мне, и я отвечу.

помолись, поговорим о многом. Я задумал, чтобы ты жил вечно. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Я всегда тебя помню, я везде тебя вижу. На вершине огромной и внизу, и ниже я всегда тебя слышу. Наклонившись, внимай, если трудно ты дышишь, или пульс замирает.

тебе уже готова вечность. Я люблю тебя, ты так мне дорог. Все сердечные тайны от меня не сокрыты, все сомнения, терзания, шрам надежды разбиты, свежей силы приливы. День твой

это мой бы подарок, если вера чуть дышит, и так трудно с любовью из источников свыше, щедрой мерой дополню, одиночество скрашу во мгновении каждом.

Возможно, многие из присутствующих здесь без затруднений вспомнят песню, которая сейчас прозвучит. Для меня она связывает прошлое, настоящее и будущее. Мелодию к ней я написал в начале своего христианского пути, будучи еще подростком. Не так давно песня получила обновление, свежую аранжировку, новый характер. Поется в ней о стремлении к жизни на новой земле. И мое маленькое пожелание всем нам не останавливаться на наших путях, обновляться и не бояться перемен. Песня «Я странник на земле».

небе и мой дом. Уж вижу край святой в небе мой дом. Хоть трудно мне порой идти Христа тропой, мне близок дом родной.

Апостол Павел писал: «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим». Господь действительно больше любой тревоги, любой боли и любых страхов. Его любовь дает крылья. «Ты больше» исполняет Лола Кафтанова.

Есть одна удивительная вещь. Я принял крещение в 90-м году, 16 июня. Вот уж сколько лет прошло. И никак не могу понять, как так получилось, что я в церкви оказался. Это большой вопрос. Как будто бы спорный, знаете, вопрос. Сам я пришел или кто-то меня привел? Но оглядываясь назад, все кажется второе. Есть одна такая песня, которую я хочу спеть.

не было силы, я стоял на пороге пропасти. Не было света, я по краю ходил без помощи. Не было в сердце ни покоя, ни вечной радости. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти. Не было веры, без нее я терпел крушения. Не было счастья, без него на пути падения. Не было жизни, только в Боге я мог ее найти. Кровь со креста пролилась, чтоб меня спасти.

нем моя вечность, я хочу пребывать в его любви. В нем моя радость, он средь бури сумел меня найти. Он моя вера, я хочу всей душой хвалить его. В нем моя жизнь, утешение.

В жизни каждого человека есть мечта, пусть маленькая, но та, которая греет душу. А какая мечта объединяет всех христиан? Моя заветная мечта. Мы хорошо помним этот псалом. Увидеть небо над Эдемом. Мечта всех христиан. Слушать вдохновляющие пения хорошо, но также благодатно петь всем вместе. И сейчас этот псалом, духовный гимн, исполнит, конечно же, наш ансамбль «Невидимые руки», но мы тоже можем присоединиться к пению. Текст будет на экране.

0: Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о проблемах возникновения жизни на Земле. И сегодня за нашим круглым столом доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Я приветствую вас, Татьяна Юрьевна.
1: Спасибо.
0: И кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткин. Юлия Ефимовна, я также очень рада приветствовать вас. Итак, Татьяна Юрьевна, сегодня мы поговорим о библейской концепции творения. В прошлый раз мы обещали продолжить этот разговор и рассказать о том, как библейская модель, библейская концепция творения соотносится с научными данными, как она подтверждается наукой.
1: Да, ну, именно этим мы сегодня займемся.
2: Это очень интересно. Очень многие считают, что библейская концепция творения и научные данные – это две несовместимые вещи.
1: Вот, да, мы посмотрим, насколько это так. Ну, что можно сказать, что возникновение Земли, Солнечной системы, возникновение жизни на Земле – это те события, которые произошли в прошлом, нас там не было, свидетелями мы не были. У нас остается две возможности. Либо мы должны прислушаться к тому, что говорит тот, кто о себе говорит, что он творец, что он создал Землю, планеты, создал все живые существа и человека. Либо мы должны строить свои умозрительные гипотезы. Давайте мы сегодня откроем Священное Писание. И на первых страницах...
2: Книгу Творца.
1: Да,
2: книгу того, кто сотворил.
1: Книгу того, кто сотворил, значит, эту землю и нас с вами. И на первой же странице книги Бытия посмотрим, что говорит нам об этом сам Творец. Я сейчас просто зачитаю текст, а потом мы поразмышляем над каждым словом, потому что нет на Земле, по-видимому, книги более емкой по информации, чем, скажем, чем книга Бытия. Итак, «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною. Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один.
2: Давайте. Татьяна Юрьевна, вы утверждаете, что то, что вы сейчас прочитали, насыщено информацией?
1: Это предельно насыщенной информацией. Давайте. В начале. Что это значит? Это
2: значит, несет, было начало.
1: Несет огромную значимость. Сам по себе Творец не обитает во времени. Время создается тогда, то есть время – это первое, что создается, когда начинается творение мира. В начале пошло время, началось сотворение. Сотворил Бог, читаем дальше, значит, сотворил Бог небо и землю. Слова, которые в оригинале означают небо и землю, они достаточно широки. Мы их можем воспринять в двойном смысле. И тот смысл, который нас сейчас интересует больше всего, мы можем воспринять именно так, что творение неба, Бог, значит, распростирает пространство и создает ту самую материю, из которой, значит, дальше творится все остальное. Значит,
2: пространство и материя.
1: Пространство и материя.
2: Это сотворено.

0: сотворил Бог небо и землю. А дальше нам говорится, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. Что значит мы можем сказать? Ну, во-первых, буквально вот во второй фразе Библии говорится о бездне, что есть толще вод океанических и о воде. То есть Бог сразу... Нет света, нет ничего. Но земля представляет из себя не кипящую лаву, а, значит, небесное тело,
1: уже оформившись,
0: покрытое водой, причем глубинами, вот, океанами, и, в принципе, оно все покрыто водой.
1: То есть бездна – это, можно так сказать, мировой океан?
0: Да, совершенно верно.
2: И ничего другого не было.
0: И ничего другого нет, и света нет, учтите. Именно безвидна и пуста.
1: Тьма над бездной.
0: И тьма над бездной, над глубинами, вот эти водными, тьма. И Дух Божий носился над водою. Причем вот тут такое слово «носился». Вот вы знаете, это очень редкое слово в Библии. Вот комментаторы говорят, что оно используется всего два раза. И точное значение этого слова «парил», «трепетал». Понимаете, оттенок такой интересный. Причем второй раз, когда используется это слово, это во Второзаконии, когда говорится об орле, который над своими птенцами парит, трепещет. Там тоже использовано слово «носится» над птенцами, но точное значение этого слова, что он носится вот над своими птенцами, заботится о них. То есть, понимаете, вот вторая фраза Библии говорит нам о трепетном, заботливом отношении Бога к своему созданию. Уже создается образ того, как это все творится, для чего творится. Это Дух Божий, творящий Дух над водой. И вода, ну, понятно, все понятно, вода – это основа жизни, вода – это среда жизни, но есть третье свойство воды, и оно стало известно людям совсем недавно. Оказалось, что вот это H2O не так-то просто, не так-то все простенько, что вот эти простые молекулы, они, как правило, когда они представляют из себя истинно H2O, это разрушенная вода, это разрушенная структура воды. У живой воды, у исходной воды, у природной воды нет такой структуры, как отдельные молекулы H2O. Когда вода структурирована, она находится в так называемых кластерах, имеющих совершенно определенную структуру. И что самое интересное, эти кластеры являются и приемниками информации, и передатчиками информации. Поэтому, когда речь идет о том, что Дух Божий носился над водою, то здесь идет о творческом, естественно, роли Духа, но здесь идет речь именно об прежде всего об информационном воздействии Духа вот на этот, значит, мировой океан.
2: То есть это вот сейчас недавно стали об этом говорить, например, что лучше воду заморозить, потом ее пить. Это вот про такую структурированную воду говорить?
0: На самом деле, ну, это бытовые, так сказать, приемы, они, безусловно, имеют место, но выяснилось нечто другое, что информация любая, вода сохраняет информацию при контакте с любым веществом. Вот в контакте с трубами, если они свинцовые, значит, информация о свинце там будет. Вы можете химически очистить воду до чего угодно, но информационно она останется несущей информацию о свинце и будет не полезна. Поэтому вот эта водопроводная, она априори, так сказать, в общем-то, не та природная, живительная природная вода, которая очень, так сказать, полезна и живит. Но что произошло в связи с открытием, значит, информационной структуры?

0: Воды. Не хотелось бы сильно отвлекаться от нашего текста, но все-таки одну фразу я скажу. Дело в том, что язычество сразу заявило свои права на это открытие. Фактически сейчас есть буквально культы поклонения воде. То есть вода вместо Творца уже у нас выступает. Но это очень характерно для людей. Они вообще склонны поклоняться твари вместо Творца. Вот если у этой твари обнаружились такие уникальные свойства, то почему бы нам ее не обожествить? Это вот такая неоязыческая тенденция нашего времени.
1: Ну, творение – это синонимы. То есть то, что сотворено…
0: Нет, творение… Ну да, творение – это в общем то, целом. А твари – ну вот, вон
1: конкретные
0: черепашки.
1: Проявления.
0: Да, вон черепашки. Ну вообще твари, вообще, да. Вот конкретные проявления, да. Значит, читаем дальше. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы». Ну, люди натуралистической науки, а также люди, ну, просто впервые знакомящиеся с Писанием и, может быть, критически настроены, на этих строчках могут закрыть Библию, потому что нет светил. Появляется свет, день, ночь, света, солнца нет, луны нет, нет источников света, заведомо несоответствие, ярко бросающееся в глаза несоответствие того, что говорится в Священном Писании и наших представлений в источниках. Ну, они реальные представления сейчас у нас. Да, сейчас у нас источник света – солнце. Ну, что я, значит, могу на это сказать? Первое. Во-первых, речь идет, конечно, о неком особом свете, который сейчас в мире не присутствует. Но у нас, как у верующих людей, есть полный шанс его увидеть, потому что в Откровении нам сказано, что будет на новой земле не будет нужды ни в луне, ни в солнце. И свет будет агнец, присутствие Бога. То есть это тот божественный свет, который был в первый день творения, он же будет на новой земле. Так что, дорогие мои, когда он будет, мы, значит, посмотрим какой-то, так сказать, свет. Вот тогда мы его увидим.
2: И этот свет был физическим явлением.
0: Ну, он осветил,
2: да,
0: естественно.
2: Он осветил землю.
0: Он осветил землю. Более того, вот тот характерный для Земли цикл дня и ночи уже создан в первый день творения, когда мы имеем вот этот божественный свет или свет божественного присутствия, мы можем назвать его как угодно, природа его нам неизвестна, значит, мы только знаем, что Господь постулирует, что он был. Но хочу вам сказать следующее. Ведь все люди знают, что свет идет от солнца. И был ли Моисей один из образованнейших людей своего времени?
1: Моисей – это автор Пятикнижия,
0: автор,
1: в том числе,
0: да,
1: книги
0: автор, «Бытие». Тот самый Моисей, автор книги, который записал божественное откровение в книгу «Бытие», был ли он наивнее всех остальных людей на земле, что он не знал, что свет идет от солнца? Вы понимаете, для меня вот это такое свидетельство того, что Библия и концепция творения нам даются как Божие откровение, для меня это большего доказательства, чем эта строчка, не надо, потому что если бы Моисей это писал от себя, он бы написал все как надо, но это не было бы истиной. Вы понимаете, что получается? Что, потому что, ну чего бы ему было писать о свете до того, как возникли светила? Это именно говорит о том, что Господь дает нам истинную картину творения, что тот свет, который присутствовал в первый день, был, имел иную природу, иное происхождение. Вот мы природы его не знаем, и тут я вам не могу привести никаких научных данных, которые бы свидетельствовали об этом свете. Вот. Но дальше мы читаем следующее. «И был вечер, и было утро, день один». совершенно уникальное, интереснейшее, так сказать, утверждение. Во-первых, говорится о том, что вот все это творение из ничего, ведь Бог постулирует на самом деле вот в этих кратких словах полную концепцию творения из ничего. Творец начинает реализовать свой замысел, творит время, пространство, материю, свет, дает, значит, представление о, вернее, дает чередование дней и ночи, и это утверждается, что это делается за один день, причем при этом дается эталон измерения времени. Нам дается день не просто вот бесконечные там миллионы лет, вот божественный день, мы не знаем, сколько он продолжался. Нам специально говорится, что был вечер и было утро, и не говорится, что это был первый день, потому что еще не было дней перед этим. Нам говорится день один.
1: И... Татьяна Юрьевна, но разве не солнце определяет череду смены дня и ночи? Ведь нужно, чтобы чтобы Земля обернулась вокруг Солнца определенным образом, тогда день сменяет ночь.
0: Слушайте, тут есть два вопроса. Во-первых, сутки. Сутки никогда не связаны... Вот сам факт, день, он с Солнцем никак не связан, потому что день – это время обращения Земли вокруг своей оси. Если здесь говорится о дне, это значит, Земля вращалась вокруг своей оси. И день только с этим связано. А вот смена дня и ночи, сейчас она, безусловно, связана именно с тем, что возникает, значит, ну, Солнце восходит, Солнце заходит.
2: Это как бы внешний признак того, что день закончился,
1: единственное,
2: что
1: который мог быть добавлен.
0: Я могу сказать, что именно категория вот этого первичного божественного света вне нашего исследования находится. Дело в том, что я, когда, понимаете, Библию я впервые прочитала в конце 70-х годов. И она меня поразила с самого начала своей правдивостью, но не вот здесь. Я это просечь, конечно, не могла. А вот когда мне Господь говорил о патриархах, о том, как друзья Божии, насколько они были людьми. Ведь мы тогда были воспитаны в русле литературы соцреализма, когда вот были эти безупречные герои, без страха и упреха. Был один негодяй на весь роман. Все остальные были идеальны. И вдруг я открываю Библию, я вижу, что герои веры были несовершенны. И я сразу поняла, что это правда. Ведь ничего не стоило убрать вот эти мелкие несоответствия их биографии. Дать идеальный портрет, написать жития святых. Но Библия этого не делает. Она пишет то, что было реально. И так далее. Я очень много сталкиваюсь с тем, что сначала не понимаешь, а потом ощущаешь, то есть потом доходишь до того, что это истинная реальность. Поэтому относительно света нам сейчас надо просто поверить это.
1: Ну, вы знаете, вот я что скажу. Из нашего разговора, как он сейчас складывается, абсолютно искренне говорю, впервые я поняла, что смена дня и ночи может не зависеть от солнца. Так же, как и вот первый свет, который был, это был не солнечный свет. Точно так же Бог мог установить смену дня и ночи вне зависимости от солнца, которое солнца еще не было сотворено.
0: Дело в том, что если говорить о сутках, которые по определению 24 часа, потому что час – это 24-я часть суток. То есть сутки – это время обращения вокруг своей оси. Светит солнце или что бы там ни было. Вот это время обращения вокруг своей оси. Так что и должна обратить ваше внимание на вот это слово «день один». Дело в том, что измеряемых величин очень много. Вот. И Бог всегда любит, чтобы мы измеряли все правильно, чтобы вес у нас соответствовал тому, который есть и так далее. Но он ему все равно, в чем мы определяем это, в фунтах, в килограммах, еще что-то, только бы правильно взвешивали. Вот. Или там объемы жидкости там, в литрах, в галлонах, в чем угодно. Измеряйте, как хотите, но в отношении одной категории он нам такой свободный.

0: Свободы совершенно не оставляет. И эта категория – время. Вот временем мы управлять никак не можем. Эта категория целиком находится в руках Бога. И Он нам с самого начала дает эталон, Он с самого начала закладывает нам дни, дает шестидневное творение, дает отдых на седьмой день, вы понимаете, то есть он начинает нам по мере творения, он начинает нам и инструкции давать. Вот это уже инструкция об измерении времени эталоном дня, она нам дана вот в нескольких первых строчках книги «Бытия».
1: Ну, в принципе, это то, как нас и учили: пространство, материя, время. То есть вот тут оно и
0: правильно
1: начинается.
0: Но мы здесь начинаем с времени. Дальше первое у нас время начинается. Потом у нас пространство и материя. Потом у нас энергия, значит, появляется. Дальше будет все время идти о том, что творение начинается со слов «и сказал Бог». То есть этим дается нам понимание первичности информации, первичности замысла при любых актах творения и вообще при любых событиях, которые происходят. Это у нас, мы так, в общем, проанализировали первый день творения, но я хочу сказать, так сказать, немножечко сопоставить со светскими данными. Ну, когда я училась в университете или там в школе, собственно, официальной точкой зрения материалистической науки была концепция вечности материи, собственно, вечности, то есть время вечно, материя вечна и бесконечна.
2: И то она есть была всегда, то есть не было времени, когда ее не было.
0: А материя вечна. И все, что происходит, вот эта материя перестраивается, каким-то образом, да, она изменяется, развивается. Прекрасная теория, не требует Творца. Ничего не надо, все развивается, и мы появились, вот она так вот как-то ей вот каким-то боком развелась, и мы появились. Только одно плохо. Дело в том, что над такой вечной материей нависает призрак тепловой смерти. То есть полное отсутствие полезной энергии, второй закон термодинамики, который никуда не девался, он присутствует в этом мире. То есть, значит, у вечной материи уже нет полезной энергии, она никуда не может развиваться. Энтропия, так сказать, все победила, и это только заставило ученый мир отказаться от столь удобной, значит, концепции. Поэтому от того, что вечна материя. Понимаете, именно то, что она не может быть вечна.
1: Это второй закон термодинамики.
0: Да, второй закон термодинамики, что энергия, так сказать, вот полезная энергия, все выравнивается, растет энтропия, все выравнивается, наступает тепловая смерть, все равномерно становится, нет перепадов никаких, следовательно, нет никакого движения. Вот, значит, и это заставило ученых приблизить свои взгляды к, значит, концепции сотворения.
1: Концепции начала.
0: Концепции то, что, да, Вселенная имеет начало. Это подвигло, только это подвигло на вот эту, так сказать, на то, что концепция имеет начало. И в конце концов, значит, в конце концов тоже вот, ну, создалась эта теория, которая сейчас доминирует. Мы сейчас ее разбирать не будем, это не сегодня. Попозже мы познакомимся с теорией Большого Взрыва, которая сейчас подается как не нечто абсолютно доказанное, и, собственно, даже как бы сомневаться в этом не приходится. Но просто хочу обратить внимание, что она возникла именно под давлением фактов. Ну, что же еще я бы хотела сказать?

0: Я хотела бы сказать следующее, что вот первый день уже как-то хорошо у нас закончился, правда? Значит, есть время течет, потекло, есть пространство, время, есть земля, которая вращается, земля покрыта водой, уже и все.
1: Вода воспринимает информацию от Святого Духа.
0: Это уже мы додумываем со своих научных позиций, но Дух Святой трудится, значит, над этой вот землей. И, значит, наступает второй день творения. И что интересно, что вот эти совершенно фантастические как бы свершения первого дня нам кажутся несоразмеримыми с тем небольшим объемом, который делает Господь на второй день. Но сейчас мы поразмышляем, в чем тут дело. Давайте прочитаем, что об этом говорится. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и отделяет она воду от воды. И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день второй». То есть весь второй день наш Творец работает с водой. И что же происходит? Значит, создается некое новое небо, которая называется твердь. Но, понимаете, это заставляет нас задуматься, потому что небо вот в наших представлениях никак не ассоциирует с чем-то твердым. Твердь. Почему возникают такие слова?
2: Земля, суша, твердь.
0: Да, суша, твердь. Ну, суша тоже, естественно, твердь. Mm-hmm. Но тут вот как-то сказано, что Господь создает твердь и отделяет воду, которая под твердью, над водой, которая над твердью, и назвал Господь твердь, созданную им на второй день, назвал он ее небом. Поэтому это некое новое небо. В первый день мы говорили о небе-пространстве, а это некое новое небо-твердь.
1: Уже связанное с нашей планетой.
0: Да, но само по себе это слово... Ну, лично меня наводит на мысль о том, что это нечто более плотное, чем небо-пространство. То есть речь идет, несомненно, с моей точки зрения, о земной атмосфере, которая имеет уже реальную вот такую вот плотность по сравнению вот с распростертыми небесами. Причем, что интересно, вот есть, между прочим, такая замечательная книжка, автор ее... Сергей Головин. И вот там он приводит в этой книге интереснейшие расчеты одного физика, специалиста по вот, атмосфере. Этот человек провел расчеты, значит, сколько бы воды могло удержаться над атмосферой. Давайте заметим, что речь идет не об облаках, не о тучах. Они в атмосфере, причем в нижних слоях атмосферы. Здесь идет речь о слое, который Господь воздвигает над атмосферой, слой воды. И, значит, физик этот рассчитал, что да, там было огромное количество воды. Если бы она вся обрушилась на землю, то слой был бы ни много ни мало, как 12 метров по всей земле. Если бы вот собрать сейчас все облака, тучи, все, что есть, и одновременно обрушить это на небо, то там на несколько земле. Сантиметров, я не помню, 3 или 5, ну вот что, вот цифры такие, это сантиметры, вот если это все распределить по поверхности земли. Поэтому это был реальный, могучий слой над атмосферой. И, по-видимому, он был очень значимым для жизни, если он был сотворен на второй день, так сказать, второй день творения. И вот давайте посмотрим.

значит, эффект этого, собственно, для чего надо было, значит, воздвигать этот слой. Дело в том, что защитный экран, водный экран над атмосферой,

0: Потому что слой рассеивал все, что поступало извне.
1: То есть космическое излучение.
0: Которое обрушится на Землю после четвертого дня творения. Оно обрушится. Ультрафиолет жесткий, солнечный обрушится. Через два дня творения это все будет. Но заранее, значит, выдвигается этот слой, который представляет из себя защиту всей этой жизни, которая будет создаваться на этой земле. Вы представляете? То есть вот такая вот еще вам откровение в Божьем характере. То есть проявляется забота о том, что будет создано. Любовь видна в этом.
1: Мудрость.
0: Мудрость. Mm-hmm. Ну, план. Во-первых, план, творение. Но, да, ну, мудрость нашего Творца, конечно, так сказать, не вне всяких наших оценок. Здесь даже вот единственное, что мы можем как-то вот душой почувствовать вот в этих скупых строчках, именно его любовь и заботу. Вот это откровение о Божьем характере, вот такая предварительная забота о том, значит, что будет создано.
2: Вы сказали, что все было выровнено ровно, то есть был один климат на Земле. Ну, как бы, или это предполагалось, да, по
0: нет,
2: крайней
0: нет,
2: мере,
0: нет,
2: что
0: нет,
2: будет
0: это
2: один климат?
0: Мы имеем доказательства этому, но сейчас рано об этом говорить, потому что пока это просто вода.
2: Суши как таковой,
0: да,
2: нет?
0: Атмосфера. И водный слой над ней. Но, что интересно, вот тот же физик посчитал, что при наличии такого, значит, водного слоя, который был над землей, атмосферное давление должно было быть немногим больше, чем в два раза больше, чем в настоящее время. Это тоже имеет огромные следствия для жизни. Насыщенность кислородом, там гигант... Ну, это, опять же, то есть, короче говоря, сейчас мы только знаем, можем вам с вами сказать следующее, что создается атмосфера, которая была более благоприятна для создания жизни, чем наша теперешняя атмосфера, потому что сейчас над нами защитного экрана нет.
1: А сколько времени сохранялось это повышенное давление?
0: Это повышенное давление сохранялось вплоть до Всемирного потопа, когда рухнул водный слой.
1: Это 12-метровый?
0: Да, вот тот самый водный слой, который, собственно, создавал, вот в его присутствии создавалось такое давление, и, собственно, и тогда же и давление стало такое, как оно сейчас. Но, так сказать, но в течение первых, скажем, ну, по разным оценкам, от 1650 лет до 2000 лет на Земле были, значит, потрясающие условия, благоприятные для жизни. Но мне бы хотелось еще вот это сравнить, вот то, что мы говорили о комфортности тех условий, которые начал творить Бог для будущей жизни. Хочется посмотреть на эволюционный сценарий. Что же он говорит? Это просто диаметрально противоположная картина. Кипящая лава, земля, которая представляет из себя бурлящую кипящую лаву. Потом со временем образуется кора, которая все время взрывается извержениями. Значит, ядовитая атмосфера, газы врываются, значит, вот из недр земли. Потом, значит, идет дождь, который закипает у поверхности земли. Потом он, так сказать, перестает закипать, горячие такие вот образуются водоемы, вот, ну, в них растворяются неорганические вот вещества, всевозможные, и электрические разряды пронизывают эту атмосферу.
1: Страшная, в общем-то,
0: да,
1: картина.
0: А Кислорода нет. Почему? Потому что дальше эволюционисты будут говорить о том, что зародилась, шла химическая эволюция. А химическая

0: Эволюция не может идти в присутствии кислорода. Кислорода нет. Следовательно, нет не только водно-парового защитного слоя. Они об этом не говорят, естественно, не принимают этого. Но нет и того озонового слоя, который есть сейчас. Это значит, а поскольку они постулируют, что все излучения идут все эти миллионы лет, то поверхность Земли подвергается ультрафиолетовому жесткому космическому излучению. И вот в этой колыбельке должна была зародиться жизнь и пойти, вопреки всему, вопреки вот этой агрессии. Ну, соответственно, и жизнь по этой модели агрессивная, она сразу начала друг с другом бороться, выживают приспособленные и так далее. То есть очень единая концепция, она цельная, так же, как цельная концепция творения, так и цельная эволюционная концепция, но она основана вот на таких вот принципах. Но чтобы принять такую модель, что жизнь зародилась в этой среде, нужна гораздо более сильная вера, чем для того, чтобы принять концепцию творения. И не только вера, нужна мощная личная заинтересованность, чтобы было именно так, а не как-нибудь иначе. Вот. Ну, значит, вот, собственно говоря, мне бы хотелось, вот, поскольку дальше у нас все-таки уже более конкретная тема, мне бы вот хотелось закончить на той ноте, что мы должны быть очень благодарны Господу за то откровение, которое Он нам дал, за то, что мы можем осмыслить это и быть благодарны не только за откровение, но и за то, что все-таки Он все это создал, что Он и нас создал, и дал нам, так сказать, надежду на вечное спасение.
1: Татьяна Юрьевна, я благодарю вас за эту очень интересную, содержательную беседу. Благодарю и вас, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе. Мы вернемся к обсуждению вопросов о творении, о сотворении нашей Земли, жизни на ней в следующих программах. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

Ну, если и ощущаем, то здоровую конкуренцию. Вот. Мы считаем, что наши переводы друг с другом не столько конкурируют, сколько друг друга дополняют. И в подтверждение этого я могу засвидетельствовать, что мы распространяем заокский перевод также и в Российском библейском обществе. То есть можно прийти в наш магазин на Садовом кольце и приобрести там, наряду с нашими переводами, синодальным переводом и церковно-славянским переводом Библии, также и заокский перевод Библии на современный русский язык. Так что, и кроме того, мы находимся в рабочем контакте, консультируемся по некоторым вопросам. Ну и некоторые сотрудники Института перевода Библии являются также членами Российского библейского общества. То есть наша

0: Работа, она, можно сказать, происходит в сотрудничестве и во взаимных консультациях. Так что, ну, а конкуренция, наверное, есть. Я думаю, это даже не столько конкуренция, сколько, может быть, опробование разных путей. Потому что, как я уже подчеркивал в своем докладе, современный перевод Библии РБО и современный перевод Библии Института перевода Библии в Заокском, они разные. Они разные по подходам, они разные по стилистике. Хотя в экзегетической части они более или менее совпадают, то есть смысл передается более или менее такой же. Вот. Ну, конечно, есть и некоторые расхождения в экзегетической части, но они не столь существенны. Но вот именно в плане передачи или стиля передачи божественной вести, манеры передачи, у нас подходы довольно сильно разнятся. Как подчеркивал Иван Лобанов в своей статье о лексических особенностях перевода Библии, перевод Библии был в Заокском создан с оглядкой на синодальный перевод, на ожидание верующих, на представление верующих о Библии, причем верующих определенной традиции, адвентистов седьмого дня или вообще протестантов. Вот. Существует такое представление у множества верующих, что Библия вот должна быть такой. Вот. А на наш взгляд, Библия никому ничего не должна. Это мы должны, так сказать, воспринимать Библию такой, какая она есть, и должны, так сказать, ее для себя открывать. Вот. Ну и, кроме того, я же был лично знаком с Михаилом Петровичем Кулаковым. Он также был членом Российского библейского общества. Он являлся членом, потом почетным членом нашего правления. И у нас были с ним личные беседы, в том числе и относительно подходов перевода Библии. Я у него, помню, спрашивал еще в начале 90-х, это был год где-то 93-й, 94-й, может быть. Вот, каков образ, так сказать, того, что вы собираетесь создать? Вот что вы хотите, к чему вы стремитесь, предпринимая перевод Библии? Он только-только еще, даже, по-моему, еще не начал, а только хотел начинать. Вот. И он сказал, что я вот хочу сделать такой перевод, который бы... звучал бы по звучанию своему, напоминал синодальный, но в то же время, так сказать, все-таки более точно, более ясно передавал божественную весть.
1: Мы собрали много денег, мы купили аппарат, потому что там аппарат этот необходим по облучению донорской крови. Он стоит 200 тысяч долларов. В принципе, цена одной машины, на которой ездит там какой-нибудь министр. Нормальные, не страшные деньги для нашей страны, богатые нефтью, газом, алмазами. Люди, у которых есть там чем поделиться, они всегда могут это сделать. Мне кажется, это душевная потребность.
2: Благие дела наполняют жизнь особым смыслом.

Добро пожаловать на второй из восьми вечеров, который посвящен теме «Если бы любовь». Сегодня мне снова радостно видеть тех, кто любит любовь, для кого тема любви важна и значима. Добро пожаловать на исследование вопроса «Суженый, суженая, как узнать свою половинку?». И как мы делали вчера, и как планируем делать на последующих вечерах этих встреч, обратимся к поэзии, которая очень много сохранила и очень много выразила касательно любви, в частности, на тему о том, как найти свою половинку. Автор, поэт, современный специалист, стихотворец Селена Светлая из Таганрога пишет: «Огрызается зверь настуженный,

Ветер снегами да холодными, где ты, милый мой, где ты суженый, и под звездами ль путеводными, какую веру она выражает, во что она верит, что звезды предначертали путь, и эти звезды будут путеводными для ее будущего мужа. Долго-долгая путь, дороженька, перепутана океанами. Откуда она ждет жениха? Откуда она ждет суженого? Из заморской страны, из-за океана он к ней путь держит. Сохрани его, Боже, Боженька, всегда были мы христианами. Она надеется, что тот, кто ей приглянется, и тот, кто написан ей на роду, он будет исповедовать те же самые христианские взгляды, что и она. «Отведи беду от неспящих глаз, пусть дороженька в ноги стелится, и в душе его жар огонь не гас, успокоится пусть метелица». Она надеется, что он, ее суженый, будет наполнен по отношению к ней жаром, жаром желания, жаром любви. Вот такого суженого она рисует в своем сознании. Посмотрим на еще одно стихотворение, тоже принадлежащее перу женщины по имени Виола Лет. Она пишет: «Не жду я принца на коне, их нет в природе и в помине, но буду счастлива вдвойне вдруг встретить суженного ныне, ныне, сейчас, простого, доброго душой, который будет мне дарить те звезды, что в ночи зажжет легко, не изображая прыть. Влюблю, чистейший бриллиант в колье любви меня оденет. Во мне душа и сердце заболят высокой болью и без денег». Это редкая удача, когда в современном мире можно найти возлюбленную, для которой и денег не так и важно в банке возлюбленного обнаружить, а важно, чтобы была любовь. Посмотрим теперь на мнение писателей. Один из них, Салтыков-Щедрин, в произведении «За рубежом» пишет, передавая мысли и чувства молодой девушки: «Часто сижу я в своей квартире у окна, смотрю на прохожих и все думаю, который из них суженый мой». Вот эта фраза отражает веру в то, что в этой многоликой толпе есть тот, кто тебе предназначен. И главное найти, опознать, узнать, который он, где он. Сказано: который из них суженый мой. Мы посмотрели на то, что думают поэты, на цитату из творчества писателей. Ну, а теперь обратимся к народной мудрости. В народе много накопилось мудрости касательно семейной жизни. И, в частности, по вопросу ее начала. Послушайте. «Не женат, кто знает, что дальше? Не человек. Холостой – полчеловека». То есть есть в народе вот идея о том, что настоящая полноценная жизнь начинается только тогда, когда двое соединяются вместе. И вот мы таким образом подошли к той древнейшей истории, которая записана на страницах Священного Писания, Библии, Слова Божия, когда Всевышний создал семью. И у нас есть библейский материал, а есть также много внебиблейского материала, много аллегорий, которые сохранились на уровне попытки уразуметь и истолковать то, что Господь в Своем Святом Слове оставил. Итак, каким образом появилась первая семья? Что на фреске изображено? Лежит у нас Адам, он от Господа погрузился в глубокий сон. Что делает Творец? Делает разрез в районе ребер, и сказано: «Из ребра», гласит библейский текст, «создал ему жену». И вот здесь жена как бы вот извлекается, уже полностью сотворенная, уже полностью готовая, извлекается из естества
Адама.

Но согласно аллегории, которую я хочу вам поведать сегодня, перед тем, как это чудо имело место в истории нашей Земли, у Всевышнего и Адама состоялся разговор. Ну, давайте вспомним вначале, что Библия на самом деле об этом пишет. В 18 стихе 2 главы книги Бытия написано: «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному». И после этого произнесения происходит нечто, что на первый взгляд не связано с провозглашением о том, что нехорошо быть человеку одному. А именно, Господь Бог провел перед Адамом всех животных, чтобы тот каждому дал имя. И вот когда Адам занимался этим важным делом, тогда он обратил внимание на то, что не нашлось для человека помощника, соответственного ему. То есть, смотря на представителей животного мира, он видел, что, как правило, где есть он, там есть она, есть помощница, есть спутница, а для себя он подобной не увидел. И вот здесь, когда приходит к нему осознание того, что в действительности нехорошо быть человеку одному, когда он обнаруживает самостоятельно ту мысль, которую еще без его ведома ранее Всевышний озвучил, тогда у Всевышнего и Адама, согласно этой аллегории, произошел следующий разговор. Всевышний говорит: «Адам, я наперед знал, что ты почувствуешь свое одиночество, и потому об этом наперед озаботился. Я приготовил для тебя удивительное, гениальное, совершенное существо. Это будет существо, похожее на тебя и вместе с тем отличающееся от тебя. Это будет существо, которое будет настолько красиво, что ты не сможешь от нее взора оторвать. Более того, это существо будет умно, и оно будет настолько тебя любить, что все твои желания, всякую твою блажь будет удовлетворять полностью. Она будет удовлетворять тебя во всех смыслах этого слова. Она будет рожать тебе детей, она будет для тебя готовить, тебя обстирывать, она будет отвечать за уборку в доме. Она полностью все, что нужно будет вам делать как семье, возьмет на себя. Вот такой подарок я тебе приготовил». Ну и Адам, хоть и не был искушен вот в вопросах подвохов, там, знаете, всяких обманов, потому что все-таки Эдемский сад, он все-таки что-то заподозрил и говорит: «А что мне будет стоить вот такое совершенно идеальное существо?» И Господь говорит: «Для этого мне придется тебе отрезать правую руку». Помните, это аллегория. «Правую руку?» – сказал Адам. Подумал, подумал и говорит: «А нельзя ли чем-то меньшим обойтись?» Но Всевышний говорит: «А хорошо, что ты готов пожертвовать ради такого идеального существа?» Он посмотрел на себя и говорит: «Ребро не подойдет?» Ну, Творец говорит: «Давай попробуем». И вот из того, что Адам дал, Всевышний что смог, то и сотворил. Вот почему, дорогие мужья, жены не всегда похожи вот на тот идеал, который Творец изначально вам хотел дать. Помните, о чем мы договорились в прошлый раз? Если бы Иисус был сейчас, то, обращаясь к залу, сказал бы: «Не будьте как те дети, которыми играют на свирели, а они не пляшут. И не будьте как те дети, которым, когда поют плачевную песню, они не плачут. Я благодарю вас за объективную и, главное, адекватную реакцию, что вы смеялись, что вы поняли, что для этого это и было предназначено». Потому что, как я люблю говорить, вопросы семейной жизни настолько серьезные, что без юмора о них говорить нельзя. Благодарю за вашу реакцию. Ну хорошо, может быть, вам это поможет. Я имею в виду некоторых из вас. Большая часть реагирует, как полагается. Благословен Господь. Так вот, рассказывают, что однажды в одном мегаполисе открылся магазин, где можно было за сходную цену приобрести себе мужа. И вот в этом магазине было 6 этажей, от 1 до 6. И на каждом этаже были мужья особого качества, особых способностей, особых свойств. И, соответственно, вот что предлагали. На первом этаже были мужья,

у которых есть работа, которые фактически деньги зарабатывают, их домой приносят и содержат финансово семью. Для многих женщин это уже огромная удача, правда, дорогие? Так вот, и они, женщина одна заходит и видит, на первом этаже продают мужей, у которых есть работа. То есть за маленькую инвестицию, за маленькую относительно сумму можно купить себе мужа, который всю жизнь будет для тебя деньги зарабатывать. Представляете? Но, знакомясь с правилами пользования этим магазином, она обнаруживает, что можно подняться на следующий этаж, если на первом этаже тебе не подошло ничего, но назад спускаться нельзя. То есть можно только подниматься выше, а назад путь только один – на лифте вниз. Ну и как вы думаете, что произошло? Она посмотрела и думает, давайте посмотрим, просто из любопытства, просто ради любопытства, что на втором этаже предлагают. И вот что оказывается, на втором этаже предлагают мужей, которые не только работают и финансово обеспечивают семью, но которые еще любят детей. То есть они посвящают время сыну, дочери, они фактически участвуют в процессе воспитания. Казалось бы, ну чего большего в этом случае можно ожидать? Но нет, ей интересно, что дальше. И вот она поднимается на третий этаж и обнаруживает, что там мужья не только работают и любят детей, но еще и внешне привлекательны, симпатичны. Кто из вас вот уже остановился бы на третьем этаже? Она поднимается дальше и на четвертом видит мужей, которые работают, любят детей, которые привлекательны, и плюс помогают по домашним обязанностям, которые работают по дому, которые фактически участвуют в ведении общего хозяйства. Она думает, ну, если это так хорошо, то на пятом, можете себе сами представить, и вот оказывается, на пятом этаже все, которые все предыдущие умеют делать, плюс еще и романтичны. Дни рождения не забывают, годовщины не забывают, все юбилеи помнят, цветы дарят, шепчут нежности дарят. То есть идеал романтического мужчину, женщины. Разве что-то может быть лучше? Что-то может быть лучше? И вот она поднимается на шестой этаж и видит табло. И на табло написано: «Вы посетительница номер 31 456 тысяч 12. На этом этаже мужей нет. Он существует только для того, чтобы доказать, что никакой женщине, никакой самый идеальный муж не в состоянии угодить». А напротив построили магазин жен. Система абсолютно такая же. Можно только взять или на этом этаже, или подняться на следующий, но обратно для покупки спускаться нельзя. И вот что там предлагают. Мужчина, интересно? На первом этаже можно купить женщину, которая страстна в интимной жизни. То есть никогда не нужно этот вопрос выяснять, добиваться настроения. То есть страстна в интимной жизни всегда. На втором этаже продают тех, кто страстны в интимной жизни, да еще и весьма состоятельны, богаты. А этажи с третьего по шестой никто никогда не посещал. Итак, дорогие, вы видите, что мужчины и женщины по-разному смотрят на вопрос поиска суженого своей половинки. И в действительности, хотя сказанное, рассказанная история, естественно, вымышленная, но, как говорят у нас на Руси, в каждой шутке есть только доля шутки, правда? И потому, естественно, для каждого из нас это просто возможность задуматься о том, каковы наши устремления, каковы ваши устремления, что вы желали бы видеть в своем муже, в своей жене, если вы сейчас в поиске, или же что вы искали, когда создавали свою собственную семью и когда начинали свой семейный путь. Для начала давайте дадим определение терминам. Что означает слово «суженый»? Что вообще имеется в виду? Какая концепция здесь подразумевается? Толково словообразовательный словарь говорит. Суженый – это тот, с кем суждено вступить в брак. Словарь общенародный, Вики-словарь говорит –
Суженый – это назначенный судьбой, предназначенный, предопределенный. То есть есть разумение того, что на роду писано вот именно с этой жить, именно с этим жить, если хочешь быть счастливым. То есть для того, чтобы обрести счастье в семейной жизни, нужно именно вот эту половинку найти. Вот что значит концепция суженых. Это означает, что кто-то наверху решил, что этот мальчик и эта девочка должны быть вместе. И если они друг друга не найдут, то они никогда не смогут быть счастливы. Вот об этом идет речь. Давайте попытаемся сделать хотя бы небольшой взгляд и обзор этого представления в прошлом, что касается истоков. Каковы истоки этой концепции о половинках, о наличии половинок? Как и многое в нашей культуре, уходит корнями в прошлое, в данном случае в представления древних греков. Они во многом определили развитие западной цивилизации и отчасти восточной цивилизации на многие столетия вперед. Русский язык, которым мы пользуемся сегодня, он взял в качестве основы именно греческий алфавит и строение предложений, и грамматику, и так далее. То есть мы во многом мыслим категориями древних греков. Так вот, Платон, греческий философ, в диалоге «Пир» рассказывает миф об андрогинах, предках людей, сочетавших в себе признаки мужского и женского пола. Термин «андрогин», соответственно, греческий, «андрос» означает «мужчина», «гюне» – «женщина». «Андрогин» – это «мужчино-женщина» или «женщино-мужчина». То есть это существо, которое сочетало в себе признаки обоих полов. Подобно титанам, говорит Платон, андрогины были страшны своей силой и посягали даже на власть богов. И вот что произошло дальше. Зевс, согласно этому мифу, разрезал их пополам, уменьшив тем самым их силу и наглость вдвое и рассеял их по миру, чтобы они больше не посягали на место богов. И с тех пор люди обречены на поиски своей половинки. То есть сама концепция о том, что есть половинки, и они должны быть именно правильные половинки, и именно вот они должны склеиться, потому что изначально друг для друга предназначены, эта концепция по своей природе и своим корням языческая. Древние греки, древние язычники вот так вот мыслили. И, как видите, в этой истории, конечно же, повествование разительно отличается от того, что предсказано и описано, и представлено в Священном Писании, в Библии, в книге «Бытие». Но эта теория оказалась очень популярной. И вот сегодня в русском языке понятие «половинок» до сих пор сохраняется. И оно проникло очень далеко и широко. Вот посмотрим, например, на один труд, представляющий собой классику иудаизма. Средневековый труд, книга «Зоар», говорит: «Человек заслуживает это имя лишь постольку, поскольку он объединяет в себе мужчину и женщину. Адам, верно отражающий Адама высшего или первичного, должен был в согласии с этой моделью объединить в себе мужское и женское начало. И первоначально он был создан вновь андрогином». То есть даже и в тех культурах, которые были удалены от греческой, тем не менее вот эта концепция сохранилась. Давайте теперь немножечко подумаем о том, если человек в действительности верит, что есть половинки, и счастливы будут только те, кто нашел свою половинку, что из этого вытекает на практике? Каковы следствия вот этой языческой концепции? Первое последствие – это идеализация будущего спутника жизни. Если это тот, который в действительности для тебя создан, значит, он будет соответствовать всем твоим желаниям, всем твоим фантазиям, всем твоим устремлениям. И потому те, кто в это верит, они рисуют себе именно вот такого идеального спутника жизни, которых
а фактически, как многие из вас уже сказали, фактически не существует. То есть это первое. И, соответственно, если есть идеализация будущего спутника жизни, вместе с этим есть и

второе следствие вот такого взгляда, а именно идея автоматического счастья. То есть как бы вся работа, она осуществляется до семейной жизни, потому что вся работа и вся трудность в том, чтобы найти этого человека. А если ты его нашел или ее нашел, то, коль скоро он для тебя создан, этот человек, вы в браке будете автоматически счастливы. То есть вся работа закончилась, теперь начинаем медовую жизнь, да, вместо медового месяца. То есть вот это ожидание автоматического счастья присутствует тогда, когда есть убежденность, что этот человек в действительности для тебя. Далее, как покажет любой, даже самый беглый анализ, в сути этого подхода – самолюбие, эгоцентризм. Человек не задает вопрос, как осчастливить другого, он ищет подходящего человека. Он не задает вопрос, как самому стать подходящим, чтобы любить, чтобы служить, чтобы удовлетворять нужды спутника жизни. Он задает вопрос, как ему будут служить. И вся жизнь, она вот с момента свадьбы превращается в анализ. Удовлетворяет или не удовлетворяет? Тот он или не тот? Что дальше? Естественно, появляются сомнения. Потому что, как показывает опыт жизни и как подтверждает Священное Писание, в любых взаимоотношениях всегда появляются определенные нестыковочки. В разных семьях воспитывались разные понятия о самых базовых вопросах, разное мировоззрение, разный темперамент и так далее, и так далее. Люди, соединяющие свои судьбы вместе, всегда обнаруживают, что что-то идет не так, как в их фантазии было раньше представлено. И тогда закрадывается вот эта страшная мысль. Какая? Наверное, я ошиблась. Может быть, это не моя половинка. Может быть, я невнимательно смотрела, говорит она или он. И вот когда это семя сомнения уже посеяно, стоит вам посадить семя, оно, как говорит Священное Писание, само собою, Евангелие от Марка, 4 глава, само собою даст что? Всход, потом зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. И что ожидает этих двоих? Вот именно так часто все заканчивается, развод. И теперь снова возгорается надежда. Ну что ж, теперь уже имея этот опыт, теперь уже, как говорится, немножечко наломав дров или дровишек. Я теперь уже точно не повторю ошибок. Теперь я знаю, чего мне хочется. Теперь я знаю, кого мне надо искать. И вот все начинается заново. Если человек не меняет свое мировоззрение, он и во втором муже, во второй жене находит тоже проблемы, и снова сомнения, и снова разлад. И так до бесконечности. Дорогие, мы должны с вами признать, в самом начале нашей встречи, которая ориентирована на то, чтобы узнавать, что Священное Писание, Библия, Слово Божие говорит по вопросам семьи и брака, что эта концепция не библейская. Нет половинок. Нет того, что для одного человека предназначена только одна половиночка. Библия на этот вопрос смотрит по-другому. Как? Давайте начнем исследований. Какова же Божья модель? Какова библейская модель? Древние раввины, которые Пятикнижье Моисеева читают уже многие сотни, даже тысячи лет, ставят вот такой провокационный вопрос. Является ли женщина человеком? Ну, мужчины, что скажете? Некоторые порой отвечают, ну, женщина – друг человека. Ну, женщины, я вас спрашивать не буду, потому что это было бы некорректно, да? Тем не менее, вопрос стоит, и давайте посмотрим, как Тора на этот вопрос отвечает. Книга «Бытие», 5 глава, первые два стиха. «Бытие», 5 глава, первые два стиха. Это как раз-таки описание самого начала. Читаем. «Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его. Мужчину и женщину сотворил их и благословил их, и нарек им имя «человек» в день сотворения их». Очень интересный стих. Он перемежает использование единственного и множественного числа. Сказано, что Бог создал кого? Первый стих – человека, единственное число. А потом

сказано, создал его, а тут вдруг мужчину и женщину сотворил их. Говорится о множественном и единственном числе для описания результата творения. Местоимения соответствующие используются и единственного, и множественного числа. И теперь вот этим двоим, как имя он нарек, запомнили? И нарек им имя «человек», единственное число. Не «человеки» множественное число, а именно «человек» единственное. То есть давайте дадим библейское определение семье. Что такое человек, согласно Библии? Это он и она, соединенные вместе для того, чтобы быть одною плотью. То есть изначально в библейской модели предназначение человека заключается в том, чтобы создать семью. Вот это определение человека. Это не одно существо, соединяющие в себе признаки и одного, и другого пола, как у древних греков, это два существа, которые соединяются, чтобы создать нечто единое. Вот это вот начало библейской концепции и библейской модели семьи.

0: Были, конечно, мысли, глядя на подруг, которые в то время, когда я меняла памперсы, они успешно делали карьеру, там куда-то ходили, с кем-то встречались. А сейчас я понимаю, что какая я молодец. Я уже мама, я знаю, что это такое. Я сейчас могу делать карьеру, путешествовать, общаться, встречаться. Я все это делать сейчас могу. И при этом я знаю, что у меня есть замечательный 4-летний сын. Вообще здорово.
1: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на программе «Мужчина и женщина». Сегодня мы живем в условиях постоянного стресса, и вопрос, как с ним справляться, становится очень актуальным. Как на стресс реагирует мужчина и женщина? В этом вопросе нам сегодня помогает разобраться Алена Левченко, профессиональный психолог и семейный консультант. Алена, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Скажите, пожалуйста, одинаково или по-разному реагируют на стресс мужчина и женщина?
1: Мы говорили о том, что они очень разные, и, естественно, реагируют они абсолютно по-разному.
0: Хорошо. Какова реакция мужчины на стресс? Вот какова типичная реакция мужчины на стресс?
1: Нужно понимать, что мужчина, попадая в стресс, он как бы уходит в себя. У него есть такая пещера, грубо говоря, в которую он забирается каждый раз, когда он испытывает стресс или какая-то ситуация для него непонятная. То есть и он забирается в пещеру, замыкается в себе, можно сказать, если это мы характеризуем его

0: внешние проявления. И что он там делает? Он в этой пещере ограждается, баррикадируется от всех, то есть он, можно сказать, игнорирует окружение, то есть если внешние проявления. Он занимается обдумыванием и решением проблем. Вот в этой своей пещере. И очень...
1: Но это длится какое-то время или это просто вот ушел в себя, вернусь не скоро?
0: Все зависит от стресса, безусловно. То есть чем, конечно, больше стресс, тем больше он времени проводит в себе, в этой пещере, и тем больше он баррикадирует входы туда. То есть чтобы ему 100% остаться в себе.
1: Ну и когда же мужчины выходят из своего убежища?
0: Когда он уходит в эту пещеру, мы говорим о том, что он занимается обдумыванием проблемы. То есть он ищет решение. Если стресс принес ему несколько проблем, то, естественно, он там внутри пытается сначала решить самую большую проблему. Если она не решается, он берется за маленькие проблемы. И если он не находит решения, пока на тот момент, что характерно для поведения в этот момент мужчины, он пытается переключиться на другой род деятельности. То есть неудивительно, когда, к примеру, что-то случается, допустим, в семье что-то случается, что делает мужчина? Он начинает молчать, замыкается в себе, совершенно не подпускает эмоционально к себе никого, особенно жену, которая пытается там залезть в его мозги и понять, что случилось и что у него там происходит. И он обдумывает, и тут раз он, допустим, садится за руль машины и уезжает ездить по городу. То есть он переключается на другой вид деятельности, который бы мог бы его отвлечь. Или, к примеру, в этот момент там, он соглашается со своими друзьями ехать там, на джипинг и там, катается по горам на мотоцикле или там, на своем машине, убивает, так сказать, машину, к примеру. Там.
1: Просто для того, чтобы отвлечься?
0: Просто отвлечься, чтобы... причем вот такой вид деятельности он в этот момент выбирает, чтобы не думать о том, что проблемы существуют, о тех проблемах. Он может опуститься в любые другие проблемы, в любую другую информацию.
1: Но это что? Это уход от себя, уход от проблемы?
0: Нет, это не уход. Внешне, особенно женщинам, кажется именно так. Что кажется, какая поездка в горы, если нам нужно решать эту проблему? Ты что, вот сейчас нас здесь бросишь в таком состоянии? На самом деле для мужчины это очень важно. Он должен отвлечься, и тогда, когда он отвлекется, он вернется, возможно, уже с решением проблемы. И все равно возвращение его будет через пещеру и потом выход из нее, если женщина дождется этого момента.
1: Угу. Хорошо, ну с мужчиной более-менее понятно. А женщина, что вы можете сказать о женской реакции на стресс?
0: Женщины, как мы всегда возвращаемся, это эмоции. Да? Женщины, безусловно, в стрессе мы можем характеризовать точно так же несколькими такими типовыми поведениями. Да? Типовым поведением. То есть это эмоции. И самая главная характеристика – женщина в стрессе говорит. Женщине нужно говорить.
1: То есть, если видишь перед собой говорящую женщину, она в стрессе?
0: Безусловно. И чем больше стресс, тем больше ей надо говорить. То есть, если она говорит, и если стресс большой, и одного разговора недостаточно, то она может звонить маме, сестре, подружке, и всем она будет разговаривать. И через это, через разговор, и чем больше разговоров ей важно понять, что она любима, что кто-то о ней беспокоится, кто-то о ней заботится, кто-то вместе с ней сопереживает. И таким образом ей вообще в конечном итоге не важно, найдено ли решение проблемы. В этом моменте она что получает? Она получает свою востребованность. То есть она должна почувствовать, что она востребована, что она нужна.
1: То есть, если для мужчины важно решить проблему, для женщины важно почувствовать себя любимой?
0: Да, в стрессе. Это очень важно. И причем она в этот момент пользуется любыми доступными ей средствами. То есть, если мужчина ушел в этот момент в пещеру, она куда идет? К маме. Да? Отсюда и возникают потом зачастую проблемы, что женщина, к примеру, когда мы на поверхность видим, что родители вмешиваются в взаимоотношения через жену, к примеру, да? Родители жены, потому что она несет свой стресс маме, потому что там она была выслушана. А мужчина в этот момент переживал стресс по-своему. Он уехал с друзьями в горы, к примеру. И тогда она там этот стресс решала,

0: способом, который ей доступен.
1: Ну, опять же, вот такая разная реакция мужчины и женщины на стресс, она порождает конфликт. И суть этого конфликта в том, что мы, мужчины, уходим в себя, и мы ищем решение внутри себя, мы изолируем себя, а женщины в этот момент разговаривают. Но скажите, пожалуйста, как же быть в этой ситуации? Как мужчине вообще объяснить женщине, что в этот момент просто вот меня не нужно трогать?
0: Ну, для того, чтобы объяснить, нужно, во-первых, как бы мужчине понять, что чувствует женщина в этот момент, когда он в пещере. Потому что он уходит, и как бы все, его это не, он как бы оторван от внешнего мира. Он совершенно, его это не интересует, и он ничего не может с собой сделать. И мы, можно вот так, к примеру, представить, да, что вот, к примеру, мужчина находится здесь, вот в пещере, да, мужчина, вот он в пещере. И вот женщина здесь где-то, она тоже в стрессе. Мужчина уже забрался в свою пещеру. И она что? Она видит, что он недоступен для нее. Что-то изменилось. Он от нее отгородился. И что? Она в этот момент думает, что он ее игнорирует, да? Что он отталкивает ее, мы можем так написать, отталкивает, и абсолютно не дает ей того внимания, в котором она очень нуждается сейчас. То есть внимание, мы можем вот так вот перечеркнуто, да? Вот это она так ощущает, когда он там, в пещере. И что это порождает? Вот это ее интерпретация ситуации. Угу. Это порождает что? Сюда вот, в противовес. Обиды, да, обиды, потом истерики. То есть она начинает требовать. Она садится возле этой пещеры, выхода из этой пещеры, и говорит: ты меня не хочешь выслушать. Мне тоже так же больно, как тебе, или так же неуютно. Ты же мой близкий человек. Кому я еще должна была это сказать? То есть в истерике, да? Пытается привлечь себе внимание. Бесполезно. Этого не нужно делать. И, естественно, то есть это рождает претензии. Претензии, да? То есть вот этот вот, вот этих комок, этих стрел, которые... Это интерпретация женщин. Это то, что чувствует женщина, когда мужчина ушел в пещеру свою. И вот понимание того, что вот так на самом деле видит она с внешней стороны эту ситуацию, хорошо, может быть, подсказать ему, как действовать.
1: А кто должен уступить? Вот в этой ситуации кто должен уступить?
0: Для того, чтобы нам нужно, ну, прежде чем нам подумать о том, что кто должен уступать в этот момент, и вообще нужно ли уступать, мы должны понять, что чувствует мужчина, когда женщина переживает стресс по-своему. Разве нет?
1: Ну, хорошо, давайте.
0: Давайте, допустим, женщина у нас... Мы говорили, как переживает стресс? Разговор.
1: Она говорит, да.
0: Да, мы пишем, вот женщина, это со своими разговорами, да? Вот женщина. Она, ей нужны разговоры. И она их требует, она их хочет получить, во что бы то ни стало. Как мужчина реагирует на то, что вот она так именно стресс. То есть у нее, что от нее исходит? Это она ищет решение через разговор. То есть это поиск решения. Угу. Поиск решения. То есть она разговаривает, она говорит. Мы говорим разговоры, больше разговоров. Да, больше разговоров, допустим. Еще больше, чем нужно. И мужчине кажется, что когда она говорит, она проговаривает все проблемы одновременно. Когда она говорит: у меня проблемы на работе, ты понимаешь, начальник меня не понимает. То есть для него, вот в той информации, которую она ему несет, это значит, у нее проблемы, начальник. То есть это не все одна проблема.
1: Ну да,
0: это
1: муж, все начальник, проблемы. Работа,
0: я семья. Работаю, потому что на этой ужасной работе, потому что у нас нет денег, чтобы я сидела дома. Ты несостоятелен как мужчина, как добытчик в семье, потому что мне приходится работать. Представляете, какой уже круг обширный.
1: Да, и но вот это же получается... неэффективная стратегия, ведь мужчину это закрывает еще больше.
0: Что мужчина на это? Мужчина реагирует каким образом? Мужчина. Он на это посылает свои стрелы, да, безусловно. Что это? В первую очередь рассерженность. Он не понимает, какая проблема именно ее беспокоит. Какой стресс?
1: В данный момент

данный момент. Ему кажется, что все сразу. Если она ему говорит, а мы помним, что для мужчины разговоры – это информация. Если она ему говорит, значит, он виноват. Потому что мужчины говорят о своих проблемах только в крайнем случае, мы помним, да? Они говорят только тогда, когда действительно уже нуждаются в посторонней помощи. И это значит, что все резервы уже исчерпаны. То есть он

0: виноват, да? Мы говорим. Он себя чувствует таковым, если она говорит. И то есть, и он сразу же что пытается? Если он виноват, значит, он что? Он пытается решить эту проблему. Он пытается ей дать совет, как решить. Решить проблему – совет, значит. Совет мы даже напишем. То есть он надевает на себя такую шляпу, на которой написано «Мистер, решающий все проблемы». На самом деле, женщине что важно? Поговорить об этой проблеме. Просто-напросто. И получается, что здесь тоже, вот видите, это столкновение, которое как бы непонимание. И вот две абсолютно полярные реакции на стресс. И вследствие этого, если мы это понимаем, что женщине нужно просто поговорить, значит, должен быть тот, кто ее просто выслушает.
1: То есть, если говорить о советах мужчине, вот, видящей перед собой женщину, которая в стрессе, ему просто молчать? Или что ему делать в этот момент? Просто слушать и никаких советов не давать?
0: Да. Вот, кстати, этот вопрос, и заодно вернемся к тому, что вы сказали, кому же выступать. Понимание того, как мы ведем себя в стрессе, понимание вот сейчас, да, того, как мы себя ведем в стрессе, дает нам картину. То есть если мужчина, ему нужно уйти в пещеру, ему просто нужно сказать о том, что ничего не поменялось другая. Мне просто нужно сейчас побыть самому. Пойми меня таким и прими меня таким, какой я есть. У тебя есть для этого подруги, и я тебя готов буду выслушать, дай мне немного времени. Если же он видит, что женщина не может совладать со своими эмоциями, да, если она не может совладать, что ей нужно достаточно времени, он же может достаточно выслушивать ее, да, выслушивать ее, и при этом пытаться слышать, пытаться, по крайней мере, слышать, насколько это ему возможно, если действительно он беспокоится о ней, если он видит действительно, что она не может справиться самостоятельно с этим стрессом. Особенно если он понимает, что, возможно, он является причиной этого стресса. Допустим, она беспокоится о его здоровье.
1: То есть не стоит мужчине сразу брать все на свой счет, когда женщина высказывает вот свое внутреннее состояние.
0: Да, нужно, знаете как, нужно думать о том, что мужчина, когда слышит какую-то проблему своей жены, он должен в первую очередь как бы переводить ее язык на свой. То есть он должен переводить. Если она говорит о том, что у меня проблемы на работе, он должен прийти и он должен просто сказать, посочувствовать, сказать, я знаю, что ты справишься с этим. Ты такая у меня умница, ты умная, ты все это так разрулишь.
1: А женщины любят слушать советы? Или она просто, вот женщина готова к тому, чтобы высказать то, что есть внутри, но советы она тоже не готова в стрессе
0: слушать? Нет, вы что? На планете, на которой живут женщины, советы, это очень высоко ценится. Она любит слушать советы, она их ценит, советы, она их помнит, эти советы. Но смотря какие советы. Мужчина же подходит к советам несколько по-другому. Он пытается в советах своих как бы предложить ей действия.
1: Ну да.
0: То есть, а женщине не нужны такие советы.
1: А какие советы приемлемы для женщины?
0: Для нее приемлемы не волнуйся, не переживай, направлены на ее эмоции.
1: То есть, это же не совет, это поддержка.
0: Да, безусловно. Но это у нее это все вместе. У нее это все вместе, она это все вместе объединяет. То есть для нее он, как мужчина, как женщина говорит, я ему рассказала, что вот я поругалась со своей подружкой, да, там, что мы друг друга не поняли, а он мне сказал, да она вообще у тебя, я тебе давно говорил, не общайся с ней. Что он ей сказал? Он ей просто не посочувствовал, да?
1: И там, он предложил решение.
0: Да, он предложил решение. Плохо, уйди. Не нравится, не общайся. Он бы поступил именно так. Но он прогнал через свою призму личности, то есть он бы поступил так. Но мы разные. Она ждала другого. Она ждала того, что он, возможно, скажет ей, что да, там твоя подружка не права, но вы же так давно дружите, и не вдаваясь в подробности, он может сказать о том, что, ну, может быть, еще все устроится, может быть, она сама расстроена, что так получилось. И вот какие-то такие моменты, не, ну, как проявляющий сочувствие к ней. То есть она должна, в разговорах она ищет эмоцию. Конечно, безусловно, это сложно для мужчины, но и при желании этому можно научиться. просто завести такой себе в мозгах небольшой разговорник,

0: женских фраз, когда мы можем перевести на, и точно так же у женщин перевести на, если мужчина замкнулся, значит, оставь его в покое немножко, а потом ты ему все выложишь, это 100%.
1: Спасибо большое, Алена. Очень ценные вы дали советы, рекомендации. Действительно, мы мужчины и женщины совершенно разные. И очень бы хотелось, чтобы таких конфликтных ситуаций было намного-намного меньше. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья. До новых встреч. Увидимся скоро.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на трех разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

постарела. Плачешь и тоскуешь каждый день. От любви и горя посидела, на лицо легла

Учиться, учиться, учиться. Помните? Ленина первый завет. Знания. А зачем они нужны? И опять же, а если мне это никогда не пригодится? Может, мне не надо на это тратить свое время, потому что пусть это учит кто-то другой. Ну, понятно, никто не хочет быть глупым, потому что глупым быть некрасиво, не престижно. Умным – это хорошо. Но это не так просто. А как можно понять того, кого невозможно понять, особенно нашим ограниченным умом? Приветствую вас, друзья! Сегодня мы поговорим о знаниях. О знаниях таких, которые, может быть, не часто мы говорили вообще в целом, а именно о высших знаниях. Но вопрос, а можно ли своим порой коротким умом познать того всемогущего, великого Бога, который... которого невозможно познать, особенно нашим ограниченным сознанием. Это очень важный вопрос, очень интересный, и я бы хотел показать на основании Священного Писания, насколько мы близки к тому, чтобы нам открылось огромное знание. Но возникает интересный такой маленький момент вот здесь, когда мы готовим ребенка в школу, и мы говорим, он готовится идти в школу. А что значит готовиться ребенку в школу? Ну, костюм.

одеть, да, купить там школьную форму, пенал купить. Ну а как еще можно приготовить себя к каким-то знаниям? Вот что ты будешь умный, готовься. Ребенок это не осознает, но он готовится к школе. Вот точно так же мы готовимся к вечности, и задается вопрос, а как это можно вообще приготовиться к вечности? А что ты знаешь о вечности? Вообще, куда ты идешь? И вот здесь появилась одна серьезная проблема. Мы из веры сделали математику. То есть беда людей современности в том, что мы хотим все разложить по полочкам, все разложить по пунктикам, по дробям. И не дай бог оно не сойдется. Это катастрофа. Ты сразу будешь обвинен в том, что твоя вера тщетна и никакая Библия там ничего это не дает. Но возникает другой вопрос. До революции Библии почти не было вот в том виде, как мы имеем сегодня. Собраны все 66 книг в один интересный такой, скажем, контент, вот, который мы называем Священное Писание. А верующих людей было много. Атеизма не было как такового, потому что люди знали, что есть Бог, есть совесть, есть правила, которые нельзя нарушать, которые можно нарушать. И таким образом люди были более духовны, более верующие во Христа и в Бога. А сегодня появились Библии и ушла, скажем, вот эта вера, сама ее важная часть, когда ты научился доверять тому Богу, который тебя сотворил. Потому что сатана постоянно подкидывает всевозможные вещи, которые заставляют нас в Боге усомниться. Как можно усомниться в Боге, когда, во-первых, мы очень мало знаем? Очень мало знаем. И никто пусть не рассказывает о том, что он знает много, он знает больше. Мы все в какой-то области лишь только знатоки. Кто-то всю жизнь преподает литературу, он знает литературу, но совершенно не сведущ в бытовых вопросах жизни. Кто-то рассказывает о физике, химии, но не понимает, как устроить свою личную жизнь, наладить, как сделать многие вопросы и так далее. То есть, поэтому мы все ограничены, и осознание этого должно нам очень сильно помочь. Есть хорошее выражение. Если ты в этой комнате самый умный, значит, ты не в той комнате. И получается, что мы иногда должны обратиться к Писанию, чтобы понять, а что есть истина и что главное для нас в наших знаниях, которые мы познаем. Я хочу вас пригласить в послание 1 Коринфянам, 8 глава. Здесь апостол Павел с 1 стиха говорит вот о чем. «О идоложертвенных яствах мы знаем, потому что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает». Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. Очень важный аспект. Несмотря на то, что он говорит об идоложертвенных яствах, которые как бы очень были популярны. Это знаете, как если бы сегодняшним языком объяснить, это выглядело так, что человек принес идолу какую-то, посвятил, пожертвовал, какую-то жертву. И потом он ее продает на рынке, и оно идет с грифом «посвященное», да, «идоложертвенное». А он говорит, идол в мире ничто, поэтому мясо есть мясо, я его могу съесть, и для меня абсолютно все равно, посвященное оно или нет. Это то же самое, как те, кто в православной церкви, например, угощают Пасхой на Пасху и говорят, пожалуйста, она священная. А кто-то говорит, да мне все равно, священная она или не священная, она в магазине продается, не священная, поэтому для меня как бы это не имеет значения. А для кого-то имеет очень большое значение. Вот точно так же и апостол Павел, он говорит, у нас есть знания, но, интересно дальше, он говорит, знания надмевают. А почему он так говорит, что знания ведут к высокомерию? А потому что кроме знаний есть еще и мудрость. И вот поэтому он говорит, когда человек начинает кичиться, хвалиться своими знаниями, а это, кстати, очень весело смотрится у детей, знаете, когда ребенок чего-то узнал, и теперь он, узнав это, он может маму там, как говорится, троллить, да, и говорить, мама, ты что, не знаешь, что это вот так или вот так? Фу, так это ж... Ну и так далее. И как объяснить ребенку, что это еще не все, что он вообще-то узнал за жизнь и что ему еще предстоит узнать. Но вот поэтому он здесь говорит интереснейшую истину. Он говорит, но кто любит Бога, потому что любовь назидает. И он говорит очень важно, что если ты обращаешься к Богу

совершенно под другим понятием. То есть не просто как к Богу-банкомату, ты ему молитву туда, он тебе оттуда, как говорит молодежь, ништячки какие-то, благословения, здоровье, силы, успех, деньги. Ты ему опять молитву туда, он тебе еще что-то. А когда ты относишься к Богу, как к твоему небесному Отцу, как к тому, кто любит тебя, и не за то, что ты хороший, лучше, чем остальные, а потому, что Он сотворил тебя по своему образу и подобию, и как сына своего, как дочь свою, Он хочет тебя избавить от скверн этого мира, от вот этого разложения, от этой грязи, от вот того обмана, лжи, фальши, которая сегодня вокруг нас. Это стала норма. То есть мы нормально реагируем, когда мы берем какую-то упаковку, в ней очень все красиво, достаем, а там дешевая китайская подделка. То, конечно, что с нами происходит? Мы разочаровываемся. Ну, мы привыкли. Ну, упаковка-то красивая была. Ну, а что ты хочешь? И так далее. То есть, ну, ты ж дешево заплатил. Как ты хотел хорошее качество за маленькие деньги? А тот, кто дорого платит, его точно так же обманывают. Ему говорят, ну, а что ты думал? Ты заплатил дорого, и прямо вот все для тебя весь мир расстелился. Ничего подобного. Везде есть свои хитрости. И вот, понимая это, мы понимаем, что мы как бы чего-то не знаем. А Бог – это вселенское знание. Это огромная такая, знаете, бездна вообще, премудрости, бездна всего. И поэтому наша задача здесь, которую Бог нам уделил в жизни, познавать, познавать, познавать Бога. Потому что мир можно познавать бесконечно, и в результате все равно ничего как бы значимого для себя и не достичь. Ну, например, вот я вам сейчас приведу просто интересные примеры. Я думаю, вам будет интересно это узнать, потому что это было очень для меня тоже интересно узнать. Но без этого можно жить. Вот, например, вы знали, что 11% людей на Земле левши? Вот я, например, узнал. И что август имеет самый высокий процент рождаемости. Почему? Ну, интересно. Теперь, опять же, пища для размышления, чтобы узнать, а почему так, да? А вы знаете, что если пища не смешана со слюной, вы не можете ее попробовать? Интересно, да? А вы знаете, что в среднем человек засыпает через 7 минут? Вот такое наблюдение. Кто-то скажет, нет, я быстрее за 7 секунд засыпаю, да? Особенно те, кто храпят, почему-то засыпают намного раньше. Кажется, что на всю вечность раньше, чем те, которые не храпят. Вы знали, что у медведя 42 зуба? Казалось бы, да, такая вот важнейшая вещь. Или, например, что глаза страуса больше, чем его мозг. Поэтому, когда страус моргает, так, знаете, интересно, да? Вот, казалось бы, такие интересные знания. Или, например, что лимоны содержат больше сахара, чем клубника. Или, например, кто знал из нас, что 8% людей имеют дополнительное ребро? Вообще, как бы их 24, ну вот у кого-то есть дополнительное. Или, например, что гавайский алфавит состоит из 13 букв всего лишь. Или, например, имя Микки Мауса – это Тополина в Италии. Не Микки Маус, а Тополина. Вот казалось бы, так, ну кто-то жил там, кто-то это знает. А вот мы сегодня узнали с вами. А сейчас еще пройдемся. Или, например, что кровь омара бесцветная, но при воздействии с кислородом становится синяя. Вот казалось бы, да, ведь это же, о, это уже совсем другая сфера. Интересно, что был зарегистрирован самый длинный полет курицы. 13 секунд, казалось бы, да. Вот кто-то заморочился, запускал курицу, тренировал, наверное, курицу, и вот она летает. Ну вот вы сейчас слушаете и думаете, ну слушай, без половины этих знаний я точно жил легко, вот, или еще что-то. Или, например, что в нашем алфавите русском, да, наиболее часто используемая буква в алфавите – буква Е. Вот, пожалуйста. Вот. Или, например, что три самых распространенных языка в мире – это китайский, испанский и английский. Вот, казалось бы, да, оказывается, вон оно как. А вы вообще в курсе, что у кошки 32 мышцы в каждом ухе? Вот когда кошку теребишь за ухо, 32 мышцы. Вот интересно, казалось бы, так. И вот некоторые из вот этих знаний, они заставляют меня задуматься, а кто это сделал? Вот я не знал, думал, ухо у кота это вообще. Ну, во-первых, мы мужчины и женщины по-разному на котов смотрим, да. Там, где я вижу котяру, моя жена обязательно увидит кисечку трехцветную. Вот, но тем не менее, видите, Бог в ее ухо заложил 32 мышцы. Это интересно, казалось бы.

Да, ну что оно мне дает для спасения? Да, оно должно нам напомнить о Творце. И это самое главное. Поэтому мы должны кое-что учить, кое-что узнавать. А вы знаете, что, например, рыба может видеть как инфракрасный, так и ультрафиолетовый свет. А еще интересно, вот мы за кошачье ухо поговорили, а за человеческое нет. А оказывается, что самые маленькие кости находятся в человеческом теле. Они именно в ухе. Самые маленькие кости. А вот еще, кстати, интересно, что кошки проводят 66% своей жизни во сне. Поэтому, когда рыжий кот спит толстый, в принципе, он исполняет то, как он и был сотворен. А вот интересно еще, Швейцария ест больше всего шоколада в мире, что составляет 10 килограмм на человека в год. Нет, пожалуйста, можно разделить плиточки 100 грамм на дни, сколько это выходит на человека в год. Кто-то скажет, это вредно, ну, а кто-то скажет, как раз-таки швейцарский шоколад самый качественный, да, Таблерон, например, очень вкусный. Но вопрос в другом, видите, это одно цепляет за собой другое, мы начинаем размышлять. А может быть это правильно, а может неправильно, а что здесь хорошо, а что плохо? Или, например, что при ударах молнии температура может достигать 30 тысяч градусов по Цельсию. Вот казалось бы, да, мы никогда об этом не думали. А ведь кто-то держит эту молнию в своем контроле. И поэтому Господь может, скажем, использовать это для того, чтобы когда мир завершится, у него очень много ресурсов еще совершенно не задействованных. А либо, например, знаете, что мед – это единственная натуральная пища, которая никогда не портится. Вот, пожалуйста, интересно, да? А или, например, единственный континент без активных вулканов – это Австралия. Вот, пожалуйста, это география, да, очень интересная справочка. Там нет активных вулканов. А самая длинная улица в мире – это улица Йонги в Торонто, Канада. Ее протяженность 1896 километров. Как так? Я жил и не знал. Для меня казалось, улица это вот там началась, улица Сергеева, и там закончилась. Я вырос на этой улице. А оказывается, бывает то, о чем ты даже не знаешь. Или, например, что Кока-Кола изначально раньше еще содержала в себе кокаин. Вот, пожалуйста. Мы тоже никогда не знали. А сегодня ее ингредиенты в строжайшем секрете хранятся. Еще интересно. А вы знали, что коалы спят около 18 часов в день? Какие милые создания. А оказывается, они спят почти целый день. О, еще много могу чего рассказывать. Или, например, вы знали, что все насекомые имеют по 6 ног? Все. То есть какая-то есть система. А мне она лично напомнила о том, что никакой взрыв, никакой Дарвин не попадает рядом даже в цель о том, что мы вот так вот случайно, знаете, что у нас вот тут нос не вырастает или еще что-нибудь, а все сотворено в определенной системе и очень глубоко и мудро. Каждая наша клеточка, нервное окончание, сухожилие, кожа, волосы, все имеет очень глубокие знания. Я уже не говорю о клетке, молекулы и прочие-прочие тонкости. Или, например, что жираф может чистить уши своим 21-дюймовым языком. Я хорошо помню, что у нас был монитор, мы когда-то, когда компьютерами еще только начинали заниматься, был монитор, вот как раз-таки был 15 дюймов, потом был 20 дюймов, 21 дюйм был монитор. Представьте, у жирафа язык, он может себе ухо почухать, почистить. Вот это все заставляет нас задуматься, оказывается, я много чего не знал. И теперь, когда я кое-что узнаю, от кое-чего моя жизнь поменяется, от кое-чего совершенно не поменяется. И вот это важно понять. Поэтому Бог учит нас очень многим важным вопросам. Потому что я, скажем, еще вот, например, наша нога содержит 26 костей. Ну разве это не чудо? 26 костей, всего лишь одна нога. И поэтому Господь сотворил нас для того, чтобы мы могли возрастать. И если мы, кстати, откроем книгу Екклесиаста, это мудрейший человек на земле, во второй главе, здесь у него есть очень интересный текст, 12 стих. «И обратился я», в оригинале «повернулся», то есть как бы глянул назад на прожитое, и он увидел, чтобы взглянуть на мудрость и безумие. И глупость, ибо что может сделать человек после царя сверх того, что уже сделано? А что сделано? Оказывается, он здесь, если выше почитать, он предпринял, написано, большое.

большие дела. Построил домы, посадил виноградники, сады, рощи, насадил всякие плодовитые дерева, сделал водоемы, орошение для них из рощей, произращающих деревьев, приобрел себе слуг, служанок. То есть он описывает историю, что он смог сделать. Такого никогда никто не делал до него, потому что люди жили немножко иначе. Вот этих империй не было. Люди жили оседло в своих шатрах и так далее. И вдруг он предпринял грандиознейшее. А мы, кстати, свыклись с этим. Нам парки уже не удивишь никаким парком. Хочешь парк Краснодара или там Галицкого, или парк тюльпанов в Голландии, парк в Америке, парк в Канаде, парк... Люди уже, знаете, вот забиваешь себе там в Ютубе или где-нибудь в поиске, в Гугле, в Яндексе, и ты найдешь все, что хочешь. И вот он говорит, я все это сделал, и сделался великим и богатым, больше всех, которые были после меня. И что он дальше говорит? И я посмотрел, кто может сделать что-то сверх того, что уже сделано. 13 стих. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмою. И у мудрого глаза его в голове его, а глупый ходит во тьме. Но узнал я, что одна участь постигает их всех. Конечно, он здесь говорит о смерти. Он говорит о том, что они умрут, и мудрый, и глупый. Но более того, обратите внимание на то, что он говорит преимущество мудрости перед глупостью, как преимущество света перед тьмою. И вот этот вопрос меня лично заставляет тоже готовиться к тому, чтобы я мог больше познать, больше узнать, и Бог начинает нам больше открывать. То есть мы прекрасно знаем, что без подготовительных знаний ты никогда не постигнешь основные знания. То есть мне сейчас, если начать высшую математику, мне нужно познать значительные азы уже обычной математики. Причем не за первый класс, это я знаю, а вот туда дальше, да, скажем, колледж или институт. И потом только я смогу начать вообще понимать какие-то интегралы, там, я не знаю, другие тонкости математические. Это очень важно понять. Точно так же и с Богом. Никто из нас не может познать Бога, если он не понимает, ну, не пытается его познать понемножку. И поэтому очень много людей разочаровываются. Они говорят, а как так? А где Бог? А вот давайте прочитаем, где Бог. Если, например, посмотреть на третью главу Екклесиаст, и вот он здесь говорит с первого стиха, совершенно вот так, ну, скажем, в лоб. Он говорит, всему свое время. Время всякой вещи под небом. Время рождаться, время умирать, время насаждать, время вырывать посаженное, время убивать, время врачевать, время разрушать и время строить, время плакать, время смеяться, время сетовать и время плясать, время разбрасывать камни и время собирать камни, время обнимать и время уклоняться от объятий, время искать и время терять. И как он здесь дальше говорит, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать, время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Вы слышите, что говорит мудрейший человек? То есть он фактически потом подводит к мудрости и говорит, мудрый тот, кто знает время. То есть вот в какое время что надо делать? Поэтому посмотрите, как порой незрело звучат вот реплики, крики разного рода людей относительно разных вопросов. И когда мы говорим о войне, вы видите, что говорит Соломон? Бывает, приходит время такое, а мы пытаемся найти виноватого, крайнего, пытаемся что-то с кого-то там выжать, а на самом деле это такое время. И поэтому мы говорим о прошлом времени и говорим во время Второй мировой войны, когда было то или другое, но это было такое время. И мы знаем, да, что-то там кто-то прав, кто-то не прав. Но сегодня мы должны совершенно другую истину познать. Какое время мы живем? Оказывается, мы живем в последнее время. И в это последнее время Христос предсказал, что будут такие страшные вещи происходить. Что будут голод, войны, моры, болезни, эпидемии. И вы думаете о своей душе, о том, что ты знаешь о Боге. Вот в этот вопрос, в это время. Не просто, что я знаю, я пересмотрел весь YouTube, я знаю, кто начал, я знаю, как закончится, я знаю про дефолт, я знаю про, например, там всевозможные болезни, вот эти пандемии.
Нет, вопрос, а что ты знаешь

Боги, потому что преимущество мудрости перед глупостью, как преимущество света перед тьмою. Вот поэтому, когда кто-то говорит, я все знаю, Писание говорит, ты еще ничего не знаешь, как должно, потому что есть еще масса вообще огромных таких, как бы сказать, пластов, куда ты не добрался и никогда не доберешься в своей жизни. А если доберешься, то у тебя ума не хватит это все постичь. Вот почему я приглашаю вас сегодня принять очень важное решение в своей жизни. Признать величие Бога. Вот именно признать и сказать, Господи, ты велик, а я маленький, а я мало знаю в своей жизни. Потому что преимущество того, что знаешь ты, что знаю я, как небо и земля. Более того, ты все это сотворил. Так вот, если Бог настолько велик, что тогда Он ожидает от нас, от меня и от вас? Чтобы мы научились жить в послушании этому Богу. Не доказывать, как говорит Писание, глина никогда не скажет горшечнику, ты чего там лепишь? Глина покорно сделает то, что сделает горшечник. Вот поэтому Господь через Екклесиаста, опять же, мы сегодня много о нем говорим, и это правильно, потому что общайся с мудрыми, будешь мудр. Посмотрите, как он интересную вещь здесь открывает для нас. Он говорит такие слова. 7 стиха. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его». «Суета-сует», — сказал Екклесиаст, — «все суета». Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. А что сверх этого, сын мой, того берегись. Составлять много книг, конца не будет, и много читать, утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Я был просто потрясен. Вы знаете, перечитывая эти тексты, я хочу сказать, мы как часто недооцениваем мудрость. Нам и вместе с этим мы так легко говорим, о, все гениальное просто. Посмотрите, как иногда работают какие-нибудь защелки там, да, все так просто вроде, а такие интересные вещи. Поэтому просто потому, что Бог стоит за всем этим. Величайший вселенский разум, который сотворил человека, сотворил вселенную, сотворил землю нашу, природу сотворил. Написано, он образовал ее для жительства. И вот здесь мы начинаем познавать Бога, познавать через природу, погоду, через всевозможные разного рода тонкости. Я не перестаю восхищаться Богом. И я хочу сказать, мы слишком, как люди, о себе громко возомнили. Хотя наука – это потрясающая вещь. Я очень за науку. Мне так нравится любое научное исследование. Оно всегда приносит какое-то вау, эффект вау. Но и оно несовершенно, потому что то, что вчера было исследовано, сегодня наука уже это немножечко, знаете, уже идет дальше, потому что изобретают более мощный микроскоп, более мощный телескоп и так далее, и так далее. И это вызывает еще новый пласт знаний. Поэтому какой вывод можно сделать? Во-первых, мы не все знаем про себя, это первое. Нам кажется, что мы знаем, да, мы знаем, как детей воспитывать, мы знаем, как надо учиться, мы знаем, как тратить деньги, мы знаем, как надо свою жизнь организовать. А потом проходит время, и как Соломон, да, поворачиваясь назад, и обернулся я, да, и увидел, что, оказывается, у меня не было ума, как воспитывать моих детей. Оказывается, у меня не хватило разума, как потратить деньги, которые пришли от родителей или еще откуда-то. Оказывается, у меня не было разума, как устроить свою личную жизнь и прочие-прочие вопросы. И вот для того, чтобы мы не сожалели о горести совершенных ошибок, мы сегодня должны прибегнуть к Богу и сказать, Господи, ты все знаешь. И я знаю, что ты все знаешь. Тебе все известно, когда я до моего рождения еще не родился. И когда я умру, когда будет последний день моей жизни, ты все знаешь. Поэтому прошу тебя, вот это время в моей жизни, в моем теле, помоги, чтобы я прожил во славу тебе. Чтобы я не сожалел о прожитых годах. Чтобы моя жизнь, она была достойна.

0: достойна того, чтобы ты пригласил меня пожить в вечности. Потому что Соломон не просто так сказал: все, суета. Я могу много строить, я могу много сегодня чего-то делать, но в итоге я лягу в гроб, меня положат, даже не я лягу, а меня положат. И перед этим днем я скажу: все, суета, зачем я этим занимался? Это никому не надо. Или надо, но никто не будет помнить тебя вечно, как говорил Екклесиаст. Поэтому только Бог вечен. И Он нам очень скоро откроет огромные знания, обширные знания, которых мы сегодня даже не в состоянии своим ограниченным умом понять, принять и сказать: ого, мы только можем восхищаться. Причем мы восхищаемся делами рук человеческих, зная, что наш мозг развит всего лишь на какой-то там 4-5%. Поэтому, друзья, пусть Бог будет прославлен. Давайте никогда не указывать Богу, как надо сделать, а лучше найдем себе сил и еще раз почитаем Евангелие, почитаем Библию, зная, что в этот момент Дух Святой обязательно нам даст мысль правильную, как нам жить правильно и хорошо, мудро в этой повседневной жизни. Пусть Господь благословит вас и ваших детей, чтобы правильно их воспитывать, правильно жить, правильно поступать. Я хочу об этом помолиться. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое. Господи, как часто мы слышим друг от друга эти слова: «Я все знаю». Но сталкиваясь даже с нашей жизнью вокруг нас, мы видим, как многого мы не знаем. Но, Господи, у Тебя все знания, поэтому я прошу Тебя, удостой нас этой чести однажды встретиться с Тобой на небесах, на облаке и остаться во всю вечность в новом мире, безгрешном, где можно бесконечно продолжать познавать и Вселенную, и Творца, и все эти миры, которых мы сегодня даже еще и не видели. За все Тебе слава. Благослови нас, Господи, иметь достаточно мудрости, чтобы в своей жизни правильно ее организовать, чтобы не допускать фатальных ошибок. Детей наших благослови, чтобы мы могли их правильно воспитывать и учить их. Учить их самому важному – познанию Бога, ибо это сохранит их жизнь от зла. Тебе за все слава и хвала, вечному Богу. Аминь.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
6: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
7: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.
8: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
9: распятого за нас при Понтии Пилате,
10: воскресшего в третий день,
11: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
12: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
13: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
14: Многие с детства считают себя верующими людьми, но очень часто их жизнь свидетельствует об обратном. Что такое вера? Почему так происходит? Вера – это религиозное убеждение или нечто большее? Сегодня с этими вопросами поможет нам разобраться наш гость, магистр богословия, ректор Заволжской духовной академии Борис Геннадьевич Протасевич. Борис Геннадьевич, здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Мы очень рады, что вы с нами. И вот наш вопрос сегодня к вам. Встречали ли вы в своей жизни верующих людей, которые как бы читают.

0: себя верующими, но их жизнь свидетельствует об обратном.
1: Ну, я думаю, не только я таких встречал, но и вы в таких жизни встречали. Угу. На самом деле, почему так происходит?
0: Да,
1: почему вроде бы
0: происходит?
1: Человек с детства посещает церковь, вроде бы как-то пытается жить даже жизнью, о котором говорит Священное Писание, но дела совершенно другие. Я хотел бы сегодня обратиться к Священному Писанию, чтобы ответить на этот вопрос, потому что в Библии есть история, очень похожая на то, о чем мы сегодня с вами начали говорить. Эта история находится в Евангелии от Иоанна в 3 главе. Однажды под покровом темноты к Иисусу приходит никто иной, как руководитель, духовный руководитель народа израильского. Человек, которого звали Никодим. Конечно, одна ситуация, почему он пришел ночью, но все-таки он приходит к нему, и вот он начинает с Иисусом разговаривать. Посмотрите, как об этом говорит нам библейский текст. «Однажды ночью он пришел к Иисусу и сказал ему: „Рави, ведомо нам, что ты учитель, посланный Богом. Никто ведь не сможет совершить знамений тобой творимых, если не будет с ним Бог“». Угу. Но в этот самый момент Иисус поступает так, как он очень редко поступает. Вообще, не так часто, когда Иисус перебивает человека или начинает ему что-то говорить. Но в этом случае Иисус, отвечая ему, говорит: «Поверь мне, кто не родится свыше, не увидит Царствие Божие». На что Никодим тут же ему отвечает: «Ну как это вообще может быть? Как это? Я уже стар. Как человек может заново родиться?» Но вот то, что ответил Иисус, является фундаментальным сегодня для нас. Угу. Рождение свыше, или как сегодня мы очень часто называем это обращение, угу, должен пережить каждый человек, который стремится к Царствию Божьему. Вот то, что произошло с Никодимом. Он с детства ходил в церковь. Он был научен всем правилам, религиозным различным практикам, но в то же самое время он не был обращенным человеком, он не был рожденным свыше. Он, может быть, был убежден в том вероучении, которому он принадлежал, но он не был на самом деле обращен.
0: Угу. То есть этот человек, получается, даже жил праведной жизнью, он как бы считал себя верующим человеком, и жизнь его свидетельствовала о том, что он праведный, да, потому что он не грешил. Ведь некоторые люди считают себя верующими, но совершают, ну, как бы, да, иногда даже отвратительные поступки, там, грехи очень серьезные. А Никодим, получается, что он даже ведь, ну, никаких грехов особых не совершал. Но, тем не менее, Христос ему заявляет, что тебе недостает обращения, да, верующему человеку, вождю Божьего народа, религиозному учителю. Что на самом деле тогда недоставало Никодиму?
1: Никодим не был, был несчастливым человеком на самом деле. В его жизни не было счастья. В его жизни были правила, постановления, закон, но счастья не было. И когда ночью Никодим спал или ложился спать, он не мог уснуть, потому что в его сердце были сомнения. Он понимал, что что-то не то в его жизни происходит. И вот поэтому однажды ночью, видимо, когда он молился и говорил: «Господи, я не понимаю, что в моей жизни происходит, почему я несчастен, хотя я с детства верующий человек», он поднимается и идет к Иисусу. Но вместо того, чтобы прийти к Иисусу и сказать: «Иисус, я не знаю, что в моей жизни происходит, почему я несчастный человек», вместо этого он начинает с ним говорить на религиозные темы. А Иисус понимал, что Никодиму уже не нужно никаких богословских знаний. Никодиму, чтобы стать счастливым, нужно было пережить рождение свыше или обращение. Никодим был убежденным человеком, убежденным в своей правоте, убежденным в том, что его вера, церковь, в которую он ходит, это правильно. Но он не был обращенным к Богу человеком.
0: Так вот, в чем разница? Вот разница между обращенным к Богу человеком и убежденным человеком. Разве это не одно и то же?
1: Нет. Потому что на самом деле убеждение это... Ну, давайте так, Дмитрий, вы мне сейчас скажете. Сейчас ночь. Я скажу: «Нет, Дмитрий, посмотрите на часы, время 12 часов дня». Она скажет: «Нет, посмотрите, у нас за окном темно, поэтому сейчас ночь».

0: ночь все-таки. Ну, я посмотрю за окном, наверное, там, и увижу, что темно. Вот я хочу вас спросить, вы меня убедили или обратили?
1: И не то, и не другое.
0: Да, я соглашусь с вами, что это, да, действительно, скорее всего, ночь, но вы меня убедили. Угу. Убеждение действует на разум, угу. А обращение – это то, что происходит в нашем с вами сердце. Угу. И вот то, что необходимо нам с вами, как верующим людям, и человеку, который даже и не знал Бога никогда, это пережить вот это рождение свыше. Поворот своей жизни к Богу, пережить обращение, когда мы начнем действительно понимать, что сделал для нас Бог, как нам с Ним жить, что Он хочет от нас. И тогда наша жизнь, она вообще кардинальным образом меняется. Может быть, я вам расскажу такой случай, который поможет нам и нашим телезрителям понять, что такое убеждение, что такое обращение. Ну, все вы знаете, например, такого хищника, как волк. Uh-huh. Давайте я вам расскажу такую притчу. Представьте, что идет волк, и вдруг видит, на лугу пасутся овечки. Он смотрит на этих овечек и думает, какая у них жизнь хорошая. Посмотрите, они не ругаются, не ссорятся, у них все хорошо, они так блеют красиво, жуют травку. Вообще жизнь среди овечек волку начинает нравиться. И он думает, а вот у меня жизнь, постоянная борьба, постоянные склоки. Вот мне так это надоело бегать по лесу, все это добывать себе. Посмотрите, какая прекрасная жизнь овечек. И он решает стать овечкой. Что он делает? Он надевает на себя шкуру овцы и идет в стадо. И он начинает блеять, как овечка, пытается, по крайней мере. Овечки жуют траву. И волк начинает жевать траву. Но она ему нравится? Нет, она ему не нравится, потому что ему-то нравится есть совершенно другую пищу, но он жует траву. Вы знаете, что волк ночью спит. Ему хотелось бы, по крайней мере, иногда поспать. А овцы даже ночью жуют траву. И вот волк замечает, что овечки жуют. И чтобы не выделяться из этой толпы, из этого стада, он тоже начинает жевать траву. И вот он жует эту траву всю ночь, не спит, мучается. И вот так происходит день за днем, день за днем, день за днем. Но настает однажды момент, когда волк не выдерживает. Он убегает в лес, скидывает с себя эту овечью шкуру и начинает жить как волк, есть как волк, выть как волк. Почему это произошло?
1: Что он волк?
0: Потому что он убедился в том, что жизнь с овечками хорошая, но он не стал настоящей овцой. Вот то же самое происходит очень часто и в жизни людей. Может быть, которые с детства верующие, может быть, которые однажды посмотрели, как вот мы с вами сейчас телепередачу. Им понравилась музыка, им понравилось, как мы беседуем. И человек решил начать ходить в церковь. И он начинает ходить в церковь. И даже перед тем, как прийти в церковь, у него спросили, будешь ли ты поступать вот так и вот так? Он говорит, да, буду поступать. Будешь ли ты петь песни, которые мы поем? Да, я буду петь эти песни. Будешь ли ты соблюдать правила и даже, может быть, какие-то пожертвования делать на церкви? И человек совсем соглашается. Да, он говорит, да, я хочу, мне нравится жить, как вы живете. И вот он живет. Это может происходить и год, и два, и три. Но вы замечали, вы задали мне вопрос, что есть люди, которые ходят в церковь, а их жизнь свидетельствует об обратном. Почему?
1: Вот почему.
0: Потому что они в церкви одни, а дома они сбрасывают себе эту шкуру и ведут себя совершенно по-другому. И это будет происходить до тех пор, пока однажды человек не поймет, что так жить нельзя дальше. И волк, он же не виноват, что он родился волком. И этот волк, когда в лесу находится и возвращается к своей жизни, он начинает плакать и говорить, «Господи, я не виноват, что я волк, но я не хочу больше им оставаться. Я хочу стать настоящей овечкой». Это то, что ожидал Иисус от Никодима. Чтобы Никодим сказал, мне не нравится моя жизнь. Я знаю.

0: Я знаю правила, я знаю постановления, но мне эта жизнь не нравится. Я хочу по-настоящему быть счастливым человеком. И тогда Бог делает чудо в нашей жизни. Вот это чудо мы называем обращением.
1: И Христос его в этой истории с Никодимом назвал обращение свыше.
0: Это называется
1: рождение свыше.
0: Рождение свыше,
1: да. Такой термин немножечко пугающий. Какой-то, может быть, даже отчасти, может быть, мистический.

0: Кто-то родился волком, и все. Что бы он ни делал, уже не суждено ему стать овечкой, да? А вот верующий человек ходит в церковь, да, как мы сказали, но не получает от своей веры удовлетворения. У него вообще есть шансы, чтобы обратиться, чтобы получить вот это рождение свыше? Что должно произойти? Как я должен это почувствовать? Что я должен пережить? Что со мной должно было, что со мной должно произойти, чтобы я вот, ну, в корне вот в этом поменялся?
1: Но прежде всего, сами вы в корне не поменяетесь. Uh-huh. И шанс есть у каждого человека. Невозможно волку поменяться самому. Uh-huh. Для этого нужно все-таки, чтобы произошло чудо.
0: Пересотворение.
1: Абсолютно верно. Конечно. И когда мы читаем с вами Священное Писание, Господь говорит: «И возьму у них сердце каменное, uh-huh. и дам им сердце плотяное». Uh-huh. Мы, когда читаем Новый Завет, апостол Павел говорит, что когда мы приходим к Богу, когда мы говорим, что мы не хотим жить прежней жизнью, Бог даже делает обновление нашего ума. У нас меняется наш разум. Если раньше нам нравилось курить, теперь нам не нравится. Если раньше нам нравилось выпивать, теперь нам это не нравится. Раньше нам нравилось ругаться, мы теперь не хотим ругаться. Бог делает чудо в нашей жизни. Он даже вкусы наши меняет. Точно так же, как он меняет вкус в этой притче о волке, вкус его, теперь ему нравится есть траву. Точно так же и в нашей жизни он меняет все. И нет никаких причин сомневаться в том, что для Бога это возможно, что он может сделать это чудо в нашей жизни. И это в действительности реальное чудо. Я вам расскажу историю моего друга, когда я совершал служение в одном из городов, здесь, в Центральной России, ко мне однажды пришла девочка, 11-классница. Она стала ходить на служение, и затем пришла ее мама. Она хотела посмотреть, куда стала ходить ее дочь. А затем они привели их папу. Его звали Александр. И вы знаете, когда я впервые встретил Александра в жизни, он даже не мог разговаривать. На протяжении нескольких лет, последних лет жизни, он каждый день пил. Человек, который мог когда-то говорить на иностранных языках, просто даже не мог ничего уже сказать по-русски. Он просто мычал. И вот я стал очень близко общаться с ним. Я рассказывал ему об Иисусе и говорил о том, что Бог может поменять его жизнь. Однажды ночью его жена позвонила мне и сказала: «Саша, в отрезвителе. Борис Ильич, вы можете помочь?» Я поехал, мы забрали его из отрезвителя. И вот в тот момент, когда уже он стал узнавать о Боге, он сказал: «Мне эта жизнь не нравится. Возможно ли вообще такое, чтобы когда-то моя жизнь поменялась?» Uh-huh. Я ему сказал: «Посмотри на Никодима, посмотри на других людей, о которых мы читаем в Священном Писании. Для Бога нет ничего невозможного, но ты должен прийти к Богу, ты должен прийти к Иисусу, встать на колени и сказать: Господи, измени мою жизнь, обрати меня, подари мне заново это рождение». С тех пор прошло много лет. Сегодня мой друг Александр в церкви. Uh-huh. Много лет, как он уже не пьет и даже совершает диаконское служение в церкви. Бог пересотворил его заново. У него новый ум, у него новые мысли, новые чувства, новый вкус. Он человек, рожденный для Царствия Божьего.
0: Обращенный человек.
1: Да.
0: То есть получается, что убеждение – это хорошо, но этого недостаточно.
1: Да. Убеждение хорошо на начальном этапе. Да, мы можем убедиться. Угу. И вы знаете, я думаю, на самом деле трагедия в том, что очень многие люди, находящиеся сегодня в церкви или считающие себя верующими людьми, они убеждены, но они не обращены. Угу. И в этом трагедия на самом деле, потому что убежденный человек – это еще не человек Царствия Божьего. Угу. Потому что об этом и говорит нам Библия.
0: Угу. Борис Геннадьевич, спасибо, что вы были с нами, что вы помогли нам разобраться в этих непростых вопросах. Уважаемые телезрители, мы также благодарим вас за время, которое вы уделили нам. С вами была программа «Верую». Очень важный вопрос. Я убежденный человек или я обращенный человек? Пусть Господь поможет вам ответить на этот вопрос.

и пусть ваша вера пройдет дальше убеждения, и чтобы обращение, произошедшее в вашей жизни, принесло вам радость и удовлетворение в жизни со Христом.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте triebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Я Бог любящий, Иегова сущий, я Творец Вселенной, вовеки живущий, проникающий и всезнающий, наполняющий все во всем. Я Бог слышащий,

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в увлекательный мир гимнастики. И сегодня, как обычно, начнем нашу зарядку с разминки. Да, Юля?
1: Да.
0: Хорошо, встаем. Первое упражнение – ходьба на месте. Пожалуйста, Юля, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Бодро, хорошо, энергично. Мы шагаем по лесу. Ну, представьте, например. Гуляем и дышим свежим воздухом.
2: Отряд за мной.
0: И на месте. Раз, два, три, стой. Хорошо. Теперь мы разминаем шею. Руки на поясе. Птичка чистит перышки. Пожалуйста. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Хорошо. Еще одно упражнение для шеи. Маятник. Да, Юлечка, пожалуйста. И справа раз, два, три, четыре. Хорошенько тянем шею. Стараемся ухом коснуться плеча. Но только не поднимаем плечи. Плечи не поднимаем, Марина. Хорошо. Какое у нас было упражнение? Волна. Пожалуйста, в левую сторону и раз,

0: три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, стряхнули руки. Птицы разминают крылья, полетели назад. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, Юля. И раз, два, три, четыре. Энергично. Пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Молодцы, стряхнули руки. Будем делать упражнения для ног. Юля, на ступни, да? Круговые движения ступней правой. Вот в одну сторону, в другую сторону. Угу. Так, хорошо. Разминаем ступни. Левая нога. Так, в одну сторону. Так, молодцы. И в другую. Замечательно. Теперь мы разомнем колени. Ноги на ширине плеч. Пожалуйста, внутрь, да? Присели. Круговые движения коленями внутрь. Полный круг делаем, Юля, полный круг. Вот так, вот молодец. Вот молодец. Внутрь, внутрь, внутрь. Ага. В другую сторону, теперь наружу. Угу. Вот, вот так. Хорошо, спина прямая, смотрим прямо перед собой, Олег. Замечательно. Так, следующее упражнение, колонна. Прижимаем ногу, делаем медленно и не торопимся. Сохраняем равновесие. Ага. Левая нога. Свободно, легко. Все сохраняют равновесие. Молодцы. Еще по разу каждую ногу. Угу. Так, опустили. Левая нога. Хорошо. Следующее упражнение – качели. Так, широко поставили ноги и приседаем на правую и на левую ногу. С правой ноги и раз. Носок на себя. Хорошо. Вот так. Молодцы. Угу. Олег и Халтурь. Вот так приседаем. Молодцы. А теперь присели на правую ногу и потянули носочек на себя. Хорошо. На другую ногу.
1: Я так скоро на шпагат сяду.
0: Ну, конечно. Так, встаем. Вернее, можно не вставать. У нас следующее упражнение «Гуси-лебеди». Ну, Юля, давай, ты у нас ведущая. Поехали.
1: Юля, главный гусь. Гусыня.
0: А гусь у нас Олег.
1: А я гусачка.
0: Мы все гусята. Так, пришли. Встаем, встряхнули ноги, чуть-чуть расслабились. Теперь у нас поклоны. Пожалуйста. И... раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Напоминаю, что вдыхаем через нос, выдыхаем через рот. Хорошо, закончили. Так, теперь побегаем. Ну, пожалуйста, высоко поднимаем колени. И раз, три, четыре, раз, два, три, четыре. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Немножко расслабимся, подтянемся вверх. Подтянулись на носочки, встали, потянулись. И расслабились. Повисели чуть-чуть. Итак, переходим к упражнениям на полу. Пожалуйста, встаем на четвереньки. Юля показывает упражнение. Пожалуйста. И раз. И два. И три. Хорошо. Четыре.

0: 5, держим равновесие. И 6, еще 2 раза, 7 и 8. Хорошо, следующее упражнение, да, ложимся, садимся на пятки или между пяток. И ложимся, опускаемся на пол, пожалуйста. Так, и стараемся расслабиться. Здесь это упражнение хорошо растягивает внешнюю поверхность бедер. Полежали немного, полежим, полежим.
1: И встаем.
0: Встаем. Так, хорошо. Теперь упражнение у нас качели, да? Ой, вернее, маятник. Садимся.
2: Руки за голову, да, Юля?
0: Спина прямая, пожалуйста, касаемся. Пола. Касаемся пола, пола. Угу, хорошо. Так. Сложно делать это упражнение? Марина, как ты? Себя чувствуешь? А что сложного?
1: Нагибаться сложно.
0: Так, хорошо. Закончили. Следующее упражнение для мышц живота. Да? Ложимся.
2: Хорошо, руки за голову, в замок.
0: И тянемся к носкам, да, приподнимаем голову и плечи. Пожалуйста, и раз, вдох, выдох, вдох, выдох. Еще, пожалуйста, еще раза два. Марина, у тебя будет, знаешь, какой крепкий пресс. Закончили. Следующее упражнение. Ножницы. Пожалуйста, и раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Закончили, расслабились. Так,
2: упражнение качели. Ну, и раскачиваемся.
0: Так, два, и три, и закончили. Ну что, дорогие ребята, вот мы с вами размялись. По-моему, неплохо. Теперь вы можете заняться своими делами. А завтра мы снова встретимся с вами, потому что вместе
3: веселей!
0: Пока!

0: Привет, друзья!
1: Привет!
2: Привет!
0: Я хочу вас спросить, что вы обычно едите на завтрак?
1: Ну, бутерброды, фрукты.
2: Я обычно суп ем.
0: Суп отлично зарядится энергией на целый день. А как вы относитесь к каше на завтрак?
1: Отлично.
2: Ну, я вот очень люблю кашу, особенно геркулесовую.
0: Геркулесовую.
1: Мне тоже нравится.
0: Здорово! И сухофрукты можно туда добавить, тогда будет еще и вкусно. И орехи обязательно.
1: Нет.
0: Чтобы всякие микроэлементы и хватило нас дотянуть до обеда. Ну, а я сегодня хочу поделиться с вами необычным рецептом для завтрака. Это блюдо называется шакшука.
1: Ну и название.
0: Вот такое необычное название. Особенно это блюдо полюбилось жителям Израиля. И это неспроста, потому что оно очень вкусное и готовится легко. Я бы, наверное, таким блюдом хотел угостить всех. Ну, наверное, на всех не хватит.

0: для этого нужно чудо. А такое чудо мог совершить только наш Господь Иисус Христос. Между прочим, Он однажды накормил 5000 человек. Вы знаете эту историю?
1: Да. Из двух рыбок и 5 хлебов.
0: Да, правильно. Там было 2 рыбки и 5 хлебов. И много-много народу. Это произошло 2000 лет назад. За Иисусом ходили огромные толпы народа, потому что Он совершал чудеса и исцелял больных. Ученики хотели распустить народ, потому что невозможно было их всех накормить. Но оказалось, что у одного мальчика есть, как вы правильно сказали, 5 хлебов и 2 рыбки, и он с удовольствием ими поделился. Тогда Иисус повелел всем рассесться на зеленой траве, взял хлебы, рыбу, поблагодарил Бога и раздал это ученикам. А ученики стали раздавать людям. И вы представляете, всем хватило. Каждому досталось столько, чтобы он наелся досыта. Вот такое чудо совершил Господь. И все благодаря маленькому мальчику, который поделился тем, что имел. Итак, я научу вас готовить блюдо, которым вы сможете поделиться, ну, хотя бы с самыми близкими вам людьми. И начнем мы с того, что нарежем лук. Это я возьму ответственное задание себе. А вас попрошу нарезать чеснок. Держите ножички.
2: Спасибо.
0: Мелко-мелко. А лук я нарежу мелкими кубиками. И отправим его пассеровать в сковороду.
1: Мелко-мелко, да? Кубик маленький.
0: Да, меленько-меленько. Ух ты, у меня какой сочный лук попался. Меленько-меленько, знаете как? Вот прямо кубики, чтобы у вас были по 2 миллиметрика.
1: Надо еще пытаться так сделать.
0: Стараться, да, придется.
1: Мне очень нравится чеснок, он такой остренько придает.
0: Чесночок. Да, добавит нам вкус. И теперь процесс с луком.
1: По-моему, уже все, пап.
0: Отлично. Так. Ставим сковороду на огонь. Добавляем туда оливковое масло. Так, ребят, а вам я предложу пока чеснок сложить в мисочку. И начать резать перцы. Маслица.
1: Я желтый. Угу. Папа, а как перцы резать?
0: Перцы нужно нарезать мелкими кубиками.
1: Хорошо.
0: Так, масло уже разогрелось. Отправляем туда весь лук. И слегка его посеять.

0: Кубики должны быть мелкие, да, пап?
1: Да, небольшие. Угу. Да, вот Матвей делает как раз то, что нужно. Такой размер.
0: Сейчас и я тоже.
1: Можно немножечко покрупнее. Я думаю, не страшно будет, если немного крупнее.
2: Почти готово.
1: Ну и давайте, если готов, перчик.
0: Сейчас мы быстро.
1: Отлично. Ну, давайте. Выгружаем первую порцию перца. Давай, Ален. Спасибо. Отправляем его сюда.
2: Я все готова.
1: И готово у Матвея. Отлично. Теперь перцу нужно будет потушиться здесь 5 минут. А мы тем временем с вами нарежем такими же кубиками 3 помидора. Помидоры нужно взять спелыми, мягкими. Ну а если вы готовите зимой, то можно взять помидоры в

0: собственном соку, консервированное в банках. Для того, чтобы соус наш получился более жидким. Кстати, проверим, как перец у нас себя чувствует.
1: Мне нравится слияние цветов желтого.
0: Ой, какой запах пошел, ароматный. Ну, хорошо. Давайте с вами продолжать с нашими помидорами. Ну что, отправляем и помидоры наши в соус.
1: Пап, можно я сама?
0: Пожалуйста.
1: Я тоже все.
0: Угу, смотри.
2: Дотянусь.
0: Давай. Будет отличная шакшука.
2: Мне это мармеладки какие-то напоминаются.
0: Выглядит очень красиво. Можно, наверное, немножечко добавить огонь. И обязательно нужно посолить. Так. И можно даже добавить немножечко сахара.
2: Интересно.
0: Для вкуса.
2: Немножечко.
0: Да. Так. Ну и наши специи. Во-первых, мы туда добавим паприки.
1: Да, приправы всегда играют важную роль.
0: Да.
1: Всякие вкусы интересные. Пряности.
0: Да. Так. Немножечко паприки. Паприка – это красный сладкий перец. Орегано – это вот такая травка, видите?
1: Mm-hmm.
0: Ароматная. Mm-hmm. Так.
1: У нас так аппетитно выглядит прям.
0: Да. Попробовать ну и хочется. Любителям остренького можно добавить немного перца. Но немного. Вот так. Теперь еще разок перемешаем. Чтобы распределить по всему блюду наши специи, соль, сахар. Несмотря на то, что наш соус кажется жидким, мы добавим сюда столовую ложку томатной пасты. Матвей, а подай, пожалуйста, мне ложечку. Мы забыли ее.
2: Хорошо.
0: Взять большую столовую. Так. Спасибо. И отправляем целую столовую ложку томатной пасты в нашу шакшуку. И еще разок перемешаем. Так, она очень красивая.
1: Угу.
0: И оставляем теперь ее на 7 минут. Шакшука у нас отлично загустела. Ого. Угу. Хорошо.
1: Они прям хорошо у нас подушились.
0: Да. И мы теперь сделаем вот что. Я приготовил мисочки, в которые мы с вами разобьем яйца. Берите каждый яйцо, разбиваем его. Угу. И отправим их потом в шакшуку. Так. Знаете, почему в мисочку?
1: Ну, потому что если вдруг окажется испорченное, чтобы не испортить все блюдо.
0: Правильно. Чтобы проверить. Ну, бывают всякие случаи в жизни. Чтобы неприятностей не было, мы так проверили яйцо. Делаем углубление и отправляем туда яйцо.
1: Я очень-очень люблю яйца, прям мне очень нравится.
0: Давайте, следующий, Алена. Матвей, давай.
1: Получились прям три таких яичка.
0: Красавчики. Тем временем мы с

0: вами приготовим салат. Подайте мне, пожалуйста, капусту. А вас я попрошу порезать листья салата, помидор и редис. Но не кубиками, как мы резали в шакшуку, а длинными дольками. Хорошо?
1: Угу.
0: Я, наверное, отрежу вот столько от нашего кочана. Так.
1: Пап, а дольками это вот так вот прям?
0: Чтобы получилось соломкой.
1: Угу, хорошо. Мне вот редиску очень нравится тоже. Люблю.
0: Вообще, наверное, салат можно придумать каждому свой. Но вот жители Израиля к шакшуке подают именно такой салат. Ну что, я отправляю первой капусту.
1: Я тоже уже помидоры готова. Папа, как салат?
0: Салат тоже легко можно порезать такими соломочками.
1: Давай я с тобой поделюсь.
0: Давай.
2: Так, у меня редиска готова.
0: Отлично, отправляй тоже в салат. Хорошо.
1: Салатчики тоже всегда приятные, свеженькие такие.
0: Да, листья салата отправляются в салат. И теперь мы порежем петрушку. Давайте тоже разделим ее. Одну часть мы оставим для того, чтобы украсить наше блюдо. Я отдельно положу в эту мисочку, хорошо?
1: Угу. А ее все надо резать?
0: Да. Ребята, если вы не знаете, как я так быстро режу, то я вам расскажу маленький секрет.
1: Давай.
0: Нужно ноготочки подогнуть, чтобы нож пальцы не порезал. Пальчики можно выставить таким заборчиком для ножа.
1: Все?
0: Ну, я, наверное...
1: А нашу петрушку?
0: Сюда. А всю петрушку отправляем в салат.
1: Хорошо.
0: Так.
1: А с лимоном что делать?
0: Лимон нужно отрезать дольку и выжать из нее сок. Четвертинку, наверное, можно. Да, примерно вот так.
1: Я отрежу?
0: Да.
1: Ты выжимай. Сюда?
0: Матвей, думаю, отлично все получится.
2: Сюда.
0: Да, осторожно. Есть. Угу. Лучшая заправка для этого салата – лимон и оливковое масло. Так.
1: Да, я, кстати, знаю, что оливковое масло часто используют в Израиле.
0: Ну, перемешивайте.
2: Хочешь кушать?
0: Тоже чайную ложку.
1: Давай. Начинаем.
0: Так, хорошо перемешалось. Теперь добавляем немножечко соли. Не забываем про это. Угу. Продолжаем. Итак, у нас шакшука готова.
1: Ура!
0: Украшаем ее петрушкой. И есть мы ее будем вилкой и помогать хлебом, окуная его в томатно-перцовый соус. Ну что, раскладываем. Так. Держим первую тарелочку. Держите.
2: Спасибо.
0: Вторую. Алена, держи.
1: Спасибо.
0: Мне кусочек. Вот такая красота у нас получилась. Здорово, ломаем хлебушек. Берите, ломайте. И пробуем.

0: Вкус обалденный. Я думаю, такое блюдо вам понравится. И обязательно поделитесь им с тем, кто будет с вами рядом. Ведь делать это всегда приятно. Ну что, пока!
1: Пока!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

Какие чувства вы испытываете, когда слышите о смерти? О смерти сотен тысяч людей. Страх смерти – это самая сильная эмоция, которую только может испытывать человек. Страх смерти – самый сильный страх. Ибо человеку нечего бояться больше, нежели смерти. Поэтому и максимальная санкция за преступление – это смерть, высшая мера наказания. Бог очень хотел сохранить Адама и Еву в Эдемском саду, в их безгрешном первозданном состоянии, поэтому и объявил для них эту санкцию, если вдруг они когда-нибудь выберут путь непослушания его воли. Давайте прочитаем об этом в книге «Бытие», 2 главе, тексты 16 и 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него». Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Вот такую санкцию Господь объявил Адаму и Еве за нарушение его воли. Но умерли ли они в тот же самый день, когда вкусили от дерева познания добра и зла? Нет. Мы знаем с вами, что Адам, согласно свидетельству книги «Бытие»,

и 5 главе, 5 тексту, прожил 930 лет. И уж точно он не умер в тот же самый день, в который вкусил от дерева познания добра и зла. Почему? Интересно, что в 3 главе книги Бытие, в текстах с 1 по 5, записаны слова сатаны, который говорит вот что. Давайте прочитаем Бытие, 3 глава, тексты с 1 по 5. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое посреди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Так кто же был прав? Бог, который сказал, в день, в который ты вкусишь от него смерть и умрешь, или дьявол, который, вопреки Божьим словам, сказал, нет, не умрете? Почему они не умерли в тот же день, как об этом сказал Бог? Неужели Бог ошибся? Почему слова змея оказались, на первый взгляд, вернее? А потому, что прежде, они не умерли потому, что прежде, чем завершился тот день, в который они вкусили от запретного дерева, произошло нечто. Давайте прочитаем с вами в книге Бытие, что же произошло и благодаря чему Адам и Ева не умерли в тот же день. Давайте откроем сначала в книге Бытие, в 3 главе, тексты с 6 по 9. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Мы видим в этом тексте, что они сделали себе опоясание. В оригинале Священного Писания еще больше уточнений есть. Сделали сами себе опоясание. То есть Священное Писание подчеркивает, что они попытались решить проблему, которая перед ними возникла. Дело в том, что до того, как они согрешили, они были облечены в сияющие одежды света. Они не нуждались в обычных одеждах, потому что были облечены в сияющие одежды света. Но после грехопадения они утратили эти сияющие одежды и увидели, что наги. И тогда они попытались решить эту проблему самостоятельно. Сшили смоковные листья и сделали сами себе опоясание. Они попытались самостоятельно решить проблему греха. Но Бог в тот же день показал им, что проблема греха не может быть решена человеком самостоятельно. Человек не может своими силами исправить эту ошибку. А исправить ее может лишь одно. И об этом записано здесь, в 3 главе книги «Бытие» в 21 тексте. Давайте откроем «Бытие», 3 глава, текст 21. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Где Бог взял кожаные одежды в Эдеме? Он принес в жертву животное для того, чтобы показать Адаму и Еве, что проблема греха может быть решена только путем принесения в заместительное.

единственную жертву Агнца Божьего. Только благодаря пролитой крови, истинной жертвы Иисуса Христа, на которого указывали все жертвы, которые приносились в Ветхом Завете, может быть решена проблема греха. Сам человек ее решить не может. Поэтому Господь и заколол Агнца, сделал одежды кожаные и одел в эти одежды праведности Христа, можно сказать, да, символическим образом, Адама и Евы, показал им тем самым, как решается проблема греха. Вот Агнец, закланный прежде создания мира, символизировали эти жертвы и указывали на Иисуса Христа, который придет однажды и возьмет на себя грехи всего мира. Именно поэтому, когда Иоанн Креститель, предтеча Господа, увидел Иисуса Христа, идущего к нему, к Иордану, на то место, где он крестил людей, он воскликнул: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грехи мира». И те животные, которые были принесены Богом в жертву еще в Эдеме, они также указывали на эту истинную жертву Иисуса Христа. И для Адама и Евы это было очень показательно. Бог показал им, как решается проблема греха. Поэтому Христос, истинный Агнец, спас всех нас от смерти. Но почему же люди до сих пор умирают? Даже странно. В Эдеме хватило смерти животного для того, чтобы Адам и Ева не умерли в тот же день. И Адам прожил 930 лет. А нам почему-то сегодня недостаточно даже смерти Христа на кресте, чтобы перестать умирать. Почему-то люди продолжают умирать даже после Голгофы. В чем проблема? Ответить на этот вопрос нам поможет священная история, записанная в Евангелии, о том, как умирал Иисус Христос. Что это была за смерть такая, которую умер Иисус Христос? Сразу вам скажу, что это была необычная смерть, которой умирают все люди. И сейчас, прочитав эти тексты, мы убедимся в этом. Вначале мы откроем Евангелие от Иоанна, 12 главу, и прочитаем тексты с 23 по 27. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Мы видим с вами, что Господь в предсмертной своей речи просит Бога Отца избавить его от этой смерти. И он осознает, что ради этого он и пришел в мир, но все равно почему-то в нем эти чувства, которые он испытывает, говорят о том, что: «Отче, избавь меня от этого». Евангелие от Марка, 14 глава, тексты с 32 по 34, давайте прочтем. Евангелие от Марка, 14 глава, тексты с 32 по 34. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“. И, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, начал ужасаться и тосковать. И сказал им: „Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте“». Сказано, что он начал ужасаться и тосковать. Вот какие чувства испытывал он перед смертью. Как можно объяснить такое его
состояние такое его поведение. Ведь даже грешные люди,

люди, бывает, с большей самоотверженностью и уверенностью совершают подвиги, жертвуя даже своей жизнью ради спасения людей. И мы знаем массу таких подвигов, массу таких примеров, когда грешный, обычный человек, самоотверженно, не боясь ничего, идет и отдает свою жизнь ради спасения жизни других людей. А

Евангелия от Марка в 15 главе, тексты с 34 по 39. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Илаи, Илаи, лама савахвани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав его, говорили: «Вот Илью зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он, так возгласив, испустил дух, сказал: «Истинно, человек сей был Сын Божий». Иисус Христос понимает реальность, что Бог его оставил в тот момент. Что это значит? Почему Бог его оставил? Почему он испытывал такие чувства оставленности Богом, и это очень его удручало? Именно из-за этого он ужасался и тосковал. В послании к римлянам в 6 главе, в 23 тексте, мы читаем с вами, что возмездие за грех – смерть. Возмездие за грех – смерть. Но еще никто до этого, до Голгофы, не умирал такой смертью, которой умер Иисус Христос на кресте. Чем она отличалась от обычной смерти, которой умирают все люди? Ответить на этот вопрос нам поможет книга Откровения. Книга Откровения, 20 глава, текст 6. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ним смерть вторая не имеет власти. Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». Этот текст говорит нам о таком понятии, как вторая смерть. Те, кто воскреснут при первом пришествии Иисуса Христа, блаженны и святы, сказано, они имеют участие в воскресении первом, и вот над ними смерть вторая не имеет власти, говорится в книге Откровения. Именно вторая смерть является возмездием за грех. Первой смертью умирают все люди, второй же умрут только те, кто будет осужден на нее. Только те, кто умрет навсегда, кто осужден на нее за свои грехи. Давайте прочтем об этом в книге Откровения, в 20 главе, тексты с 12 по 14. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Итак, сказано, что после тысячелетнего царства нечестивые также воскреснут. Это будет второе, так называемое второе воскресение. Ранее мы читали, что блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, потому что над тем, кто воскреснет в первое воскресение, смерть вторая не имеет власти. А вот как раз те, кто воскреснут во второе воскресение для суда над ними, они впоследствии вновь умрут, но уже второй смертью, после которой
не бывает

воскресения. Так вот, дорогие друзья, Иисус Христос на кресте умер необычной смертью, которой умирают все. Он умер этой второй смертью, потому что именно она, и только она является возмездием за грех. Возмездием за грех. Он взял на себя наши грехи и умер второй смертью. И когда мы с вами возвращаемся в книгу Бытие, вторую главу, текст, который мы прочитали в начале, когда Господь сказал: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», Бог как раз и имел в виду там вторую смерть. Об этом как раз свидетельствует задвоение глагола «умирать». Он говорит: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». А как еще можно умереть, как не смертью? Но Бог показывает здесь, что ты точно умрешь, смертью умрешь, без возможности воскресения. Или можно перевести: умрешь второй смертью. Послание к Колоссянам в 3 главе, тексте 3 и 4, и в послании к Римлянам, 6 главе, мы прочитаем сейчас с вами эти тексты, говорится удивительное обетование для нас. Там сказано, что мы уже с вами во Христе умерли этой второй смертью. И на самом деле нам умирать второй смертью не нужно. Всем тем, кто верит в Иисуса Христа. Давайте откроем эти тексты и прочитаем. И прославим Господа за эти удивительные слова. Колоссянам 3 глава, текст 3 и 4. «Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Сказано, что мы уже во Христе умерли второй смертью. На самом деле нам не нужно будет поэтому умирать ею в реальности. Христос умер за нас, взяв это наказание на себя. И мы умерли вместе с Ним второй смертью во Христе. Послание к Римлянам, 6 глава, тексты с 3 по 9. Давайте откроем. «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». И дальше тексты 8 и 9. «Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти». Тоже удивительные тексты, которые говорят о том, что символизм обряда крещения как раз и показывает, что мы умерли как бы символическим образом, погрузившись в эту водную могилу вместе со Христом второй смертью. И воскресли вместе со Христом от второй смерти. И умерший, если воскрес, он уже не умирает. Третьей смерти не бывает. Поэтому мы вместе со Христом уже умерли второй смертью. Бог не лгал, когда сказал, что смертью умрешь. Все люди должны ею умереть, ибо в этом возмездие за грех. И мы с вами также должны были бы умереть второй смертью. И сказано, что символическим образом мы умерли со Христом, когда приняли обряд крещения. И теперь во Христе, воскреснув от этой второй смерти, понеся уже наказание за свои грехи в Нем, во Христе, мы теперь, нам открыт свободный вход в Царствие Божие. И умерший, и воскресший уже не умирает. Поэтому евангелист Иоанн в 5 главе, в 24 тексте своего Евангелия заявляет, что

нам не просто обещана жизнь вечная, мы не просто, может быть, когда-нибудь ее достигнем, а сказано, что верующий во Христа уже имеет жизнь вечную. Давайте прочитаем Евангелие Иоанна, 5 глава, текст 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Перешел от смерти в жизнь. Первое послание Коринфянам, 15 глава, текст из 20 по 22. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится – смерть. Итак, в Священном Писании мы читаем с вами, что воскресение из мертвых во Христе для нас так же реально, как и то, что все люди умирают в Адаме. Вдумайтесь в эту фразу. Так же, как все люди умирают в Адаме, и это реальность, к сожалению, которая все еще существует в нашей жизни, так же для верующего человека реально и воскресение во Христе. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И в заключение давайте прочитаем с вами еще один текст, записанный в послании к евреям, 2 главе. Тексты 14 и 15. В начале сегодняшней проповеди мы сказали, что страх смерти – это самая сильная эмоция, самый сильный страх. И дьявол, зная это, пользуется этим. Давайте откроем послание к евреям, 2 глава, текст 14 и 15. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Христос, также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». О чем говорит этот текст? Этот текст говорит о том, что дьявол использовал страх смерти для того, чтобы держать людей в рабстве, потому что это самый сильный страх. И когда человек боится смерти, он может и от веры своей отречься, изменить своим убеждением. Но Христос, сказано, принял человеческую плоть, стал человеком для того, чтобы умереть второй смертью за нас. И для того, чтобы избавить нас от этого рабства, от этого страха смерти. И когда люди уверовали в то, что они не умрут, но живут вместе со Христом, они перестали бояться смерти. И первые христиане подвергались пыткам, гонениям, их уничтожали, но они не боялись смерти, потому что они понимали, что они уже воскресли со Христом, и смерть вторая не будет иметь над ними никакой власти. А эта первая смерть – это всего лишь временное существование, когда они до второго пришествия Иисуса Христа будут ожидать Его в могиле. Так вот, каждый верующий во Христа сегодня имеет эту надежду и эту уверенность в том, что он уже перешел от смерти в жизнь. В послании Фессалоникийцам, в 4 главе, текста с 13 по 18, мы читаем с вами. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорю вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга.

друг друга сими словами». Это действительно воистину слова утешения. И сегодня мы можем не бояться смерти, потому что Господь сделал все для того, чтобы мы имели с вами жизнь вечную. Аминь.

0: Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова.
1: Заступник – описание Бога как того, кто выступает защитником или поручителем несправедливо обвиняемого и преследуемого. В Библии, Второзаконии, книге Иова и Псалтире Бог предстает заступником израильского народа, а также всех благочестивых людей на земле, равно как и безвинно обижаемых и угнетаемых. В 19 и 59 главах книги пророка Исаии заступником назван грядущий Мессия.
0: «Воззовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им Спасителя и Заступника, и избавит их».

0: Как закончится история нашего мира? Будет ли это хаос, война и тьма, или же нас ждет рассвет новой эры? 14 глава книги Захарии рисует картину последнего великого дня Господня. Что это за день? Страшный суд или долгожданное освобождение? И как нам жить сегодня, зная, чем все закончится? Сегодня мы разбираем финальное пророчество книги Захарии в последней 14 главе с доктором практического богословия Василием Ивановичем Ничиком. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Приветствую вас, Мария.
0: Вот, у нас было впереди 13 глав Захарии. Вот можем ли мы сделать такой мини-краткий обзор для того, кто, может быть, впервые включил нашу программу, да, и смотрит, о чем же они были и чем они полезны для нас сейчас?
1: Конечно, когда мы уже сейчас переходим к 14-й последней главе, хотелось бы посоветовать, чтобы посмотрели программы все предыдущие, если хотят узнать, о чем говорит пророк Захария. Потому что вообще вся пророческая книга, она начинается с того, что Господь обращается к народу иудейскому через пророка Захарию, чтобы дать им обещание, обетование, что Он не оставит их, что Он с ними пребывает, потому что перед этим пророк Агей их очень хлестко обличал, что они занимаются своими личными делами, своей личной жизнью, вместо того, чтобы восстанавливать Дом Божий, ради чего они, в принципе, вернулись из плена Вавилонского. И вот до середины этой пророческой книги, до главы 7, там очень много есть и видений, и пророчеств, которые как раз связаны с тем, что Бог дает обетование своего благословения народу своему, что Господь, оглядываясь или приглашая их, посмотрите, как жили ваши отцы, из-за чего вообще вы оказались в плену в Вавилоне, из-за чего все здесь разрушено. Но теперь перед вами новая страница, и даже Господь им не говорит о том, что «а теперь вы должны так, так, так». Господь им просто говорит: «перед вами новая страница, теперь я с вами, теперь у вас будет вот благословение, теперь у вас город восстановится, теперь у вас будет храм, теперь города заполнятся, и вы будете жить в благословении, народы многие придут к вам, они захотят быть вместе с вами на поклонении истинному живому Богу, и вы это увидите, как будут приходить из разных народов, 10 народов

0: придут и скажут иудею: «Я пойду с тобою, потому что ты поклоняешься истинному Богу, у тебя истина». И вот эти вот слова ободрения, которые говорит пророк Захария, Господь через него передает эту весть, они очень важны и для нас сегодня, как обетование Божие того, что Бог с нами на нашей стороне. Вторая половина книги пророка Захарии, постепенно Господь переходит к тому, что рассказывает то, что будет дальше. С одной стороны, он отвечает на вопросы народа иудейского, а какова будет судьба тех народов, которые поступали несправедливо по отношению к народу иудейскому, народу израильскому, когда разрушали их города, когда брали их в плен. С другой стороны, Господь говорит, что в среде народа будет всегда жажда и нужда духовного хлеба, поэтому очень важно, чтобы были те, кто будут действительно сохранять свое попечение, как пастырь, как пастух заботится о стаде своем, чтобы люди могли заботиться о тех, кто в их попечении, направляя их к добру, сохраняя, оберегая и защищая их в истине. И последние главы книги пророка Захарии, они уже обращены к далеко вперед идущим временам, когда ожидается приход Мессии, Иисуса Христа, как это будет, какие обстоятельства. И мы уже с вами отмечали, что многие цитаты из книги пророка Захарии позже используются евангелистами, когда они описывают, евангелист Матфей, Лука, Иоанн, когда они описывают уже служение Иисуса Христа, очень часто они говорят: «И сбылось то, что было сказано пророками», и цитируют пророка Захарию, потому что в жизни Иисуса Христа многое оно было через пророков предсказано. А последняя глава, вот мы с вами подошли сейчас к 14 главе, она частично уже описывает второе пришествие Спасителя Иисуса Христа на нашу землю. Что произойдет на земле, когда Христос придет на нашу землю, что на нашей земле будет в дальнейшем, после его пришествия, хотя, конечно, язык, которым пророк Захария передает, это язык его современников, и он не настолько апокалиптический, то есть он не настолько излагается с, как бы, словами будущего. И поэтому, может быть, некоторые слова и некоторые события для нас станут как бы такими непонятными, как это речь идет вроде бы о каких-то противостояниях, конфликтах. Неужели это будет на новой земле, в новом Божьем царстве, после того, когда грех будет уничтожен? Но Господь через пророка Захарию как раз этим хочет показать, что там, в Царстве Божьем, всему этому будет положен конец. И греху, и любым конфликтам, и все станет святыней. Но давайте мы перейдем к тексту, то я сейчас...
1: Да, ну, вы так интересно рассказываете, это действительно важно, особенно знать нам в 21 веке, потому что как раз-таки Захария был действительно тем пророком, не гадателем, не чародеями, к которым порой обращаются даже до сих пор люди, а тем пророком, который говорил истину, и важно это знать.
0: Через которого Господь передавал, да.
1: Итак, я читаю с 1 по 4 текст 14 главы. «Вот наступает день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут домы, и обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен. Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долину, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу».
0: Вот. Как-то такая интересная история. Вроде бы, с одной стороны, Господь придет, станет уже на землю, и тут же описывается как-то Иерусалим, какой-то конфликт, да, кто-то обесчещен, кто-то ограблен.
1: Да.
0: И возникает вопрос, как же это можно понять?
1: И тогда уже выступит Господь и ополчится против этих народов. Да. Хочешь спросить, а почему раньше нельзя было это сделать?
0: Но если мы смотрим с вами на книгу пророка Захарии и попытаемся на нее посмотреть через призму последней книги Библии, книгу Откровения, и соотнесем вот описание, которое дано в последних главах книги Откровения, событий, которые будут происходить на земле, то мы можем увидеть, что Господь апостолу Иоанну показал,

0: сказал, те дни, когда после тысячелетнего царства с неба на землю сойдет город новый, новый Иерусалим, а на земле в это время будет что? Нечестивые воскреснут. И сатана, как предводитель греховного мира, соберет их и выведет на широту земли для того, чтобы выступить против града Божьего. Он их убедит в том, что если они сейчас пойдут на этот новый Иерусалим, который сошел с неба, они его захватят, завоюют и снова восстановят свое царство, царство похоти, царство зла, царство насилия, которым жил грех на протяжении всей истории Земли. Сатана убеждает в этом всех тех, кто после тысячелетнего царства, воскреснув, объединяться вокруг него. И вот эта вот картина, которую мы читаем с вами здесь в первых стихах, она очень так ярко схожа с тем, что позже, спустя уже 6 столетий, будет показано и дано Иоанну Богослову, когда Иоанн Богослов, будучи на остров Патмос, тоже получает от Господа видение о последних днях пришествия Христа и сошествия Нового Иерусалима. Говорит, и выступит тогда Господь, ополчится против этих народов, потому что соберут все народы на войну против Иерусалима. Сатана соберет все народы против Иерусалима. Так описывает Иоанн Богослов в книге Откровения. И это будет заключительная битва. В Иерусалиме будет собран искупленный народ, который с Господом уже был 1000 лет. И когда Господь выступит против, тогда этот день брани завершится, и пойдет огонь с неба, и пожрет всех нечестивых. Так описывает Иоанн в книге Откровения. А здесь мы читаем с вами 4 стих. Он описывает картину того, где будет Новый Иерусалим, куда он сойдет. Ибо написано, что «и встанут», как мы читаем 4 стихе, «встанут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима». Гора Елеонская, все, кто посещают сегодня путешествие в Иерусалим, современный город, одна из достопримечательностей, которые люди стараются посетить, это как раз гора Елеонская, которая находится напротив Храмовой горы, откуда открывается красивый вид на долину, перед храмом самим, перед стенами храма и древнего города Иерусалима, вид на сад, в котором Иисус Христос собрался с учениками, Гефсиманский, когда молился и где он был арестован. И вот это все, вид оттуда открывается. Но мы читаем у пророка Захарии, что вот эта гора, она раздвоится от востока к западу и станет большой долиной. Трудно себе представить, как это произойдет, что это будет, но Господь описывает, что этой горы не станет, и все вокруг Иерусалима станет большой долиной. Говорит, и вы побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Осила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в одни Озии, и придет Господь мой и все святые с ним. Вот это описание, которое у Иоанна в книге Откровения дано, что Новый Иерусалим сойдет на землю. И здесь у Захарии сказано, куда это сошествие будет, потому что и Господь сам, Иисус Христос будет в Новом Иерусалиме, и написано, что ноги его встанут на гору Елеонскую, и эта гора раздвоится. Здесь указано место через пророка Захарию, куда сойдет Новый Иерусалим.
1: Угу. То есть это произойдет там. Ну, то есть это прообраз некий для спасения, да? Ну, то есть
0: это, будет... это уже картина, описание того, как это будет происходить.
1: Происходить, то есть...
0: Да, как это будет происходить, где это произойдет, куда Иисус придет, куда придет Спаситель. Здесь мы видим, у пророка Захарии не упоминается имя Иисус Христос, потому что это имя, которое уже было позже известно, когда он родился на земле, да, от Марии и Иосифа. Но как о Спасителе здесь достаточно четко сказано. Но, смотрите, очень интересный момент. Здесь же говорится, что 7 стих. «И день этот будет единственный, ведомый только Господу».
1: Почему этот день назван, ну, как бы единственным?
0: мы с вами знаем,

0: Знаем, у евангелиста Матфея в 24 главе есть такие слова, что «о дне том и никто часе не никто не знает». И ну, у Захарии эта идея передана вот такими словами, что день этот, единственный день, тот день, когда это произойдет, никто об этом не знает. Ни день, ни час неизвестен. То есть у пророка Захарии вот этими словами передана мысль, которую позже евангелист Матфей передаст вот словами, известными для нас, более чаще употребляемым. Никто не знает ни дня, ни часа пришествия Сына Человеческого, пришествия Иисуса Христа, второго Его пришествия.
1: Угу.
0: Но у Захарии указано, куда
1: да,
0: это...
1: Да, куда, то есть мы знаем место, это? Но да. Мы не знаем, когда это будет.
0: Мы не знаем, когда.
1: То есть я хотела спросить, да, что этот день, получается, дальше ни одного пророка не был ведь известен, да? То есть Захария уже изначально, ну, как и в Откровении, то есть мы... нигде не можем узнать, как просто сейчас очень часто мы можем встречаться с тем, что люди говорят, мы высчитали, это произойдет тогда-то, тогда-то.
0: Да, к сожалению, в истории христианства очень много было событий, очень много было дат, которые назначались, когда придет Иисус Христос.
1: Угу.
0: Ожидания Его пришествия в истории были на протяжении всей истории мира. Начиная еще... Нужно сказать, начиная с самой Евы, потому что мы знаем, что когда у Евы родился первенец Каин, она ожидала, что это и есть тот Мессия, который в конце концов поразит сатану, змея, и они в итоге смогут вернуться в Едемский сад.
1: Ох, как далеко она ошибалась.
0: Да, ожидания пришествия Спасителя и Мессии, они были на протяжении всей истории. До первого пришествия Иисуса Христа были одни ожидания, но после пришествия Иисуса Христа, и когда уже было сказано, что Он придет снова на нашу землю, только если первый раз Он пришел как страдающий Спаситель, который пришел, чтобы отдать свою жизнь за грех человека, искупить человечество от греха, то второе Его пришествие будет уже как пришествие Царя, который придет, чтобы взять в свой дом всех искупленных, уверовавших в Него. Поэтому у Захарии мы находим указано очень конкретно место, где произойдет, куда Христос придет, где будет Его пришествие. Но это, прошу прощения, речь идет уже о окончательном нисшествии Нового Иерусалима. Даже нужно сказать, что здесь не столько о втором пришествии самом, потому что, когда будет второе пришествие, это будет еще до тысячелетнего царства. Книга Откровения описывает. А здесь у Захарии уже как бы сам финал. Финал, когда после тысячелетнего царства. Это уже после того, когда искупленные тысячу лет были с Господом в царстве Его, и теперь Новый Иерусалим сойдет на землю.
1: Вот здесь вот в восьмом тексте дальше мы читаем. «И будет в тот день живые воды потекут из Иерусалима». Что за живые воды? Это про то, что придет Христос?
0: Ну, мы с вами знаем, что так же, как когда Господь сотворил Эдемский сад, из Эдемского сада вытекали четыре реки, а также мы знаем в описании из книги Откровения, что от престола Божьего из Иерусалима, Нового Иерусалима, тоже будет вытекать река, которая будет течь. И вот здесь написано, что воды потекут из Иерусалима, и вот направление их к морю Восточному, к морю Западному. Летом и зимой так будет, но, с другой стороны, опять-таки, Захария пишет языком того времени, но мы знаем, что уже в Царстве Божьем зимы той, которую мы для себя знаем, сезонную,
1: да,
0: с снегами, морозами, такой зимы не будет. Красота природы, она будет. Какой она будет, мы не знаем. Мне доводилось беседовать с людьми, которые очень любят зиму, и они говорят, ну, мне очень хотелось бы, чтобы в Царстве Божьем я мог также снежинки потрогать и увидеть вот этот снег, который сегодня зимой падает, да? Я не могу сегодня разочаровать таких людей и сказать, нет, вы никогда в Царстве Божьем не увидите снежинки. Я не знаю, как это будет. Я думаю, что то, что Господь сегодня нам дает, и красоту зимы, каким-то образом человек с этим соприкоснуться сможет. Но такой вот сезонной разницы, которая нам представляет ни комфорт, ни удобство, когда нам приходится и одеваться, и кутаться от вьюги,
1: да,
0: и от всего,
1: да,
0: такого точно там не будет. Вот. И мы читаем с вами здесь, и в один

0: 15 стихе, да, вот, и будут жить в нем, в этом Новом Иерусалиме, и проклятия уже там не будет, но будет стоять Иерусалим
1: безопасно.
0: То есть здесь в 14 главе дается описание уже событий, которые идут далеко вперед, даже дальше, чем после второго пришествия Иисуса Христа, а это события, которые после тысячелетнего царства, когда на земле установится новый Иерусалим, когда уже не будет греха, не будет зла, не будет страданий. Хотя, конечно, мы читаем здесь у пророка Захарии, языком человеческим еще передаются некоторые события, которые так же, как и у пророка Исаии, где-то как бы трудно совместить с тем, что происходило бы в Царстве Божьем. И точно этого там не будет. Давайте мы попробуем прочитать с 12 стиха. «И вот какое будет поражение, которым поразит Господь все народы, которые воевали против Иерусалима. У каждого исчахнет тело его, когда он еще стоит на своих ногах, и глаза у него истают в яминах своих, и язык его иссохнет во рту у него, и будет в тот день, произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, поднимется рука его на руку ближнего, ближнего его». Вот эти события, они в большей степени похожи на события, которые описываются Иисусом Христом в 24 главе Евангелия от Матфея, как события перед вторым пришествием. Если предыдущие стихи, они описывают уже сам финал после того, когда тысячелетнее царство уже пройдет, и Новый Иерусалим сойдет на землю, то вот эти события, которые мы читаем здесь,
1: они будут перед.
0: Они похожи на те, которое описывает Иисус Христос, что перед вторым пришествием будет вражда между людьми. Брат будет восставать на брата. Сосед будет враждовать с соседом. Войны будут идти.
1: Болезни.
0: Да. Голод будет на земле. Катаклизмы в природе разные будут происходить. И это все будет наполнять нашу землю перед вторым пришествием. И это описывается в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Луки. Есть тоже описание событий перед вторым пришествием, пророчески предсказанное Иисусом Христом. Но Новый Иерусалим, когда будет на земле, когда будет второе пришествие Христа, картина будет другая. Смотрите, давайте прочитаем 16 стих, что мы здесь видим.
1: Давайте. «Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущей».
0: Господь здесь показывает, что когда царство его установится, все будут приходить. А этот стих очень ярко перекликается с тем, о чем говорит Господь через пророка Исаию о новой земле. Говорит, и тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будут приходить на поклонение при лицо Господа. Да, эта глава, она завершает историю. Она завершает историю в образах событий, часть перед вторым пришествием, часть уже после того, когда Новый Иерусалим сойдет на землю после тысячелетнего царства, когда на земле все станет святыней. Потому что, смотрите, мы читаем с вами 20-21 стих. Прочитайте, пожалуйста.
1: Да, конечно. «В то время даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в Доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынью Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них. И не будет более ни одного хананея в Доме Господа Саваофа в тот день».
0: Смотрите, две грани. Одна. Все в Доме Господа будет святыней. Все будет святыней. А дальше говорит, и не будет хананея в Доме Господнем. Неужели в Доме Господнем не будут спасенных из числа всех народов? Ведь хананеи – это язычники. Но нет, наоборот. Мы читаем с вами, что Господь спасет людей из всех народов. Господь сотворит спасение людей из разных наций и народов. Но что будет? Апостол Павел говорит, что в Божьем Царстве, в Божьем народе уже не будет ни эллина, ни язычника, ни иудея. Но все теперь в Иисусе Христе
1: едины.
0: Одно. Поэтому здесь и сказано, в Доме Божьем –

И не будет Хананея, потому что Дом Божий объединит всех вместе искупленных. Мне очень хотелось бы, чтобы вот завершая читать книгу пророка Захарии, мы могли с вами вот услышать эти важные наставления, которые Господь давал через пророка Захарию. Многое мы с вами проговорили, читая эту книгу. И Господь дает обетование, Господь дает слова надежды о том, что Он благословит и не оставит. Но Господь говорит и о переживаниях. Мне бы хотелось вспомнить то, что Иисус говорил, когда Он рассказывал о событиях последнего времени, отвечая на вопрос учеников, каким будет время пришествия Его. Иисус рассказал много признаков Его пришествия и в природе, и в народе, но наряду с этим Он высказывает первое, когда придет Он, найдет ли Он веру на земле? Будет ли вера в Бога, истинная вера, опирающаяся не на какие-то сказки, предания, не на какие-то рассказы тайноведцев, да, домыслы, а именно на библейской истине и искренней сердечной вере в Господа Бога. Иисус говорит, найду ли я такую веру? Потому что вера в живого Бога, она сподвигает человека идти с Господом, доверяя Ему, соблюдая Его заповеди, не сомневаясь, несешь ли ты потери или у тебя в жизни успехи, ты остаешься верен в Господа, доверяя Ему. Как многострадальный Иов в свое время сказал, «А я знаю, в кого я верю. Я знаю, что даже если сегодня бывают в моей жизни трудности, и я несу потери, я знаю, что в последний день, когда Господь придет, Он восстановит мое тело, Он даст мне здоровье, даст мне силы, даст благословение. Это та вера, которая сподвигает жить с Богом в сердце. Второе, о чем Господь говорит, что когда Он придет, будут последние дни перед Его пришествием, что по причине умножения беззакония во многих людях охладеет любовь. Это риск, зона риска, в которой находимся все мы с вами. Сегодня, когда мы смотрим на события, происходящие в окружающем мире, в окружающей среде, когда мы смотрим на то, как страдают люди, иной раз эти события вызывают и в нашем сердце негатив, вызывают, может быть, где-то боль, сожаление и агрессию к тому, кто творит зло. Но Господь говорит, по причине умножения беззакония от того, что будет происходить на земле, многие люди будут утрачивать любовь. Любовь истинную, Божью любовь к ближнему, любовь к Богу. И, наверное, я бы сказал так, что самое главное, о чем нам нужно беспокоиться сегодня, это то, чтобы нам не утратить эту любовь. Чтобы нам не утратить эту веру в Господа нашего Бога и Спасителя. Мы живем на земле. Мы живем в тех условиях, о которых Иисус сказал, широкий и пространный путь, по которому все люди идут в этом мире. Он удобный и комфортный, ни в чем себе не отказывая, как многие любят говорить. Да? Но Господь говорит, этот путь ведет в погибель. А в Царствие Божие ведет узкий путь. Иной раз нужно в чем-то себе отказать, что-то претерпевая лишения какие-то, иной раз страдания. Но этот путь, это путь в Царствие Божие. И хотелось бы пожелать, чтобы мы могли, читая Библию, читая Священное Писание, читая книгу пророка Захарии, читая Божьи обетования, верить в них. Но самое главное – принять решение жить с Господом, несмотря ни на что. Дорогие друзья, сегодня, обращаясь к вам, завершая читать книгу пророка Захарии, мне очень хотелось бы сказать, Господь наш скоро придет. Все, что мы видим в этом мире сбывающееся, говорит о том, как исполняются пророчества. Но с другой стороны, я бы не стал подгонять время и говорить завтра или послезавтра. Я об одном хочу сказать. Наблюдайте за своим сердцем, чтобы в сердце вашем была вера, истинная вера, творящая добро, милосердие и изменение сердца в образ Иисуса Христа. Чтобы любили ближних и творили добро, живя на земле. И Господь говорит через пророка Захарию –

0: храните истину и живите в мире. Пусть Господь благословит в этом вас. Пусть это будет ваш выбор. Господь всегда благословит вас.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за такие мудрые наставления и разбор 14 главы, и также всей книги Захарии. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы благодарим за то, что это время вы провели вместе с нами, размышляя над 14 главой книги Захария. Читайте, изучайте и помните, вера, надежда, любовь всегда должны присутствовать в вашем сердце. А мы желаем вам Божьих благословений.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Эмили Пост стала известна благодаря написанию книг об этикете. К тому времени, когда ей было 50, она уже была опытным писателем. Но именно тогда была опубликована ее книга, ставшая настоящим бестселлером. Эта книга называется «Этикет в обществе, в бизнесе, в политике и дома». В 1922 году многим людям требовались советы о том, как жить, чтобы быть настоящей леди, настоящим джентльменом. Один писатель отметил, что в то время экзотическая смесь иммигрантов и вновь разбогатевших людей были готовы влиться в высшее общество. Но мужчин нужно было учить не сморкаться в ладони и не плевать табачным соком на спины дам. Эмили Пост писала такие советы. «Лучшее общество, — говорила она, — это сообщество благородных людей, чьими отличительными чертами являются хорошие манеры в речи, очарование в поведении, знание правил приличия, инстинктивная забота о чувствах других людей. Именно по этим критериям общество во всем мире узнает своих избранных членов». Она считала, что мужчина не является джентльменом, если он не следует кодексу чести, который, по ее словам, важнее любых правил этикета. Итак, должен ли мужчина всегда платить за ужин? Должен ли мужчина открывать дверь для того, чтобы пропустить женщину вперед? А вот еще вопрос. Должен ли мужчина когда-либо отдать свою жену незнакомцу, если он чувствует опасность? Как вы думаете, как бы Эмили Пост ответила на это? Итак, дорогие друзья, мы продолжаем нашу серию встреч «Великие герои Библии». И сегодня мы с вами рассмотрим несовершенного человека, который совершал ужасные ошибки. Во-первых, у него был роман с личным помощником его жены. Во-вторых, он зачал ребенка с женщиной, которая не была его женой. И в-третьих, он попытался убить своего сына. Но самое интересное то, что его очень часто называют отцом всех верующих. Несмотря на все его личные недостатки, Авраам был человеком Божьим. И мы сегодня вместе увидим, как это могло быть и как опыт Авраама может вдохновить нас на рост нашей веры в Бога. Его имя упоминается 294 раза в Библии. В первый раз в 11 главе 26

том тексте. И еще тогда, заметьте, его зовут не Авраам, а Аврам. Вот что мы читаем. Фаре же было 70 лет, и он родил Аврама, Нахора и Арана. Трое мальчиков выросли в одинаковых условиях, но один из них изменился. Действительно преобразился и стал одной из центральных фигур во всех 66 книгах Библии. Сегодня он почитаем и уважаем иудаизмом, христианством и исламом. То есть важен для более чем половины населения мира. И мы выясним, что именно делает Авраама таким значимым для многих и многих людей. В послании к евреям в великой главе о вере говорится: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Эти слова «верой» без преувеличения являются наиболее важными словами во всей Библии. Если мы с вами поймем их, то они дадут нам основу для нашей жизни. Если же мы не усвоим эту концепцию, то не сможем жить успешной жизнью здесь и сейчас. Не сможем жить и в жизни грядущей. Чтобы проследить путь веры Авраама, давайте начнем с книги Бытие 12 главы 1 текста. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Видите, у Бога было важное задание для Авраама. Бог искал кого-то, кто сохранит знание о нем и будет представлять его, делая его имя известным по всей земле Ханаанской. А в той земле были распространены идолопоклонство и человеческие жертвоприношения. Все это происходило через 100 лет после строительства Вавилонской башни. Бог хотел, чтобы люди имели живой пример того, как выглядит жизнь веры в Бога. Должна была существовать линия, чтобы Бог мог исполнить свое обещание, данное еще Адаму и Еве, о том, что однажды потомок жены сокрушит змея. Бог искал семью, в которой мог родиться Мессия. И для этого Аврааму действительно нужно было уйти от своей идолопоклоннической семьи и друзей. И они отправились в путь. Но вскоре из-за голода им пришлось сделать крюк, и они попали в Египет. И всего через 10 текстов после того, как Бог сказал Аврааму о том, что сделает его народ великим народом, Авраам, ну, скажем так, его действия вряд ли рекомендовала бы Эмили Пост. То, что сделал Авраам, не было лучшим обществом ни в коем случае. Его жена Сара была очень красива, и Авраам боялся, что фараон убьет его, чтобы завладеть Сарой. Поэтому вместо того, чтобы защищать честь своей жены и доверять Богу, чтобы он все устроил, Авраам убедил Сару стать соучастницей ужасной схемы. Он сказал, что Сара его сестра, что в принципе было правдой, поскольку она была его сводной сестрой. Но страх взял верх над Авраамом, и он проиграл из-за этого. Бог пытался вырастить и укрепить его веру, а Авраам упустил возможность увидеть, как Бог будет действовать в его интересах. Вы знаете, мои дорогие, Бог позволяет в нашей жизни возникать сложным ситуациям. Для чего? Для того, чтобы вы и я могли проявить веру, чтобы мы могли увидеть, как Он будет действовать

чтобы, несомненно, укрепить нашу веру. Есть ли то, от чего вы убегаете, вместо того, чтобы вырасти благодаря этому? У Авраама не сложилось, когда он сбежал. Но Бог не отверг его, и фараон не оставил Сару, жену Авраама, себе, хотя фараоны могли так поступать. Бог вмешался и продолжил работать с Авраамом, так как он делает это и с нами, даже тогда, когда мы ошибаемся. Хорошо знать, что Бог горшечник, а мы глина. Он позволяет жизненному опыту формировать нас на пути в землю обетованную. Согласно Бытие 13 главе, мы читаем там: «И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом». Но далее мы читаем, что дела идут неважно. Его племянник Лот, который также путешествовал с ним, стал некой проблемой. Их отношения стали накаляться, и читаем далее следующее: «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе», так говорит 7 текст. «И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. Но вместо того, чтобы ввязаться в ссору, Авраам увидел решение. Он встретился с Лотом и мягко изложил проблему, а затем сказал: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобой? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Хотя Авраам мог выбирать первым, ведь Бог обещал ему эту землю, и как глава семьи он имел право выбрать лучшее. Мы читаем дальше. Лот же возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. И это был его выбор. Река Иордан протекала через долину, делая ее идеальным местом для оседлой жизни и комфорта. После того, как Лот ушел, Господь сказал Аврааму: «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь, посмотри к северу, к югу, к востоку и западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». И тогда Бог дал это прекрасное обещание: «И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо тебе дам ее». Выбор Лота был неразумен. Эта красивая долина вскоре должна была стать полем битвы. Об этом мы поговорим в одной из наших ближайших программ. В Бытие 21 главе история начинается со следующих слов: «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил, и зачала, и родила Сара Аврааму сына в старости его, во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в 8-й день, как заповедал ему Бог». Можно представить радость в этом доме, когда у столетнего отца и 90-летней матери родился Исаак. Но некоторые в стане не смеялись вовсе. Агарь и Измаил знали, что первородство и наследство теперь достанутся Исааку. Между ними возникла неприязнь. Был полный хаос в отношениях, и как следствие Агарь и Измаил были изгнаны. Это было нелегко для Авраама, потому что он любил своего сына Измаила. Но Бог пообещал, что также благословит Измаила и создаст от него великий народ.

Да, до сих пор два народа, произошедшие от Авраама, остаются разделенными и враждующими. Исаак вырос прекрасным юношей, боящимся Бога. Представьте, как почувствовал себя Авраам, когда Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего».

и двоих из отроков своих, и Исаака, сына своего, и наколол дров для всесожжения, и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Они шли 3 дня. Без сомнения, эти 3 дня были самыми долгими в жизни Авраама. Но вот что удивительно. Авраам привык повиноваться Богу. Он знал голос Бога. Он знал, когда с ним говорил Бог. Послание к евреям говорит нам о том, что Авраам верил в то, что Бог может воскресить Исаака. И вот Авраам положил дрова для жертвы на спину Исаака. Это напоминает о том, как Иисус нес крест на своей спине. Старый патриарх взял в руки свои огонь и нож, и они продолжали путь вместе. Внезапно Исаак нарушил молчание, он спросил: «Отец мой, вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» И Авраам ответил этими незабываемыми словами: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Эти слова были пророческими. Бог действительно усмотрит своего единственного сына, чтобы он стал агнцем. Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. И так они продолжали свой путь. Они продолжали в молчании, пока не пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. Несомненно, он объяснил, как мог, что Бог хочет, чтобы он сделал. И знаете, что замечательно во всем этом? К тому времени Аврааму уже 115 лет. Исаак мог спокойно вырваться из этих пут. Он мог, пересилив своего отца, убежать от него. Именно потому, что Исаак доверился своему отцу и Богу в такой степени и в такой момент говорит о многом. 10 текст 22 главы книги «Бытие» говорит: «И простер Авраам руку свою, и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам, не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня“». Вера Авраама проявилась в его действиях. Поэтому одно дело говорить о том, что ты верующий, но на самом деле твои действия на самом деле являются истинным доказательством твоей веры. И Бог увидел, что Авраам человек убеждений, человек веры, и сказал ему: «Благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные, и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов твоих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». И это обещание исполнилось в Иисусе. И вот где действительно важна вера. Иудеи во времена Павла считали, что они автоматически спасены, потому что происходят от Авраама. Но Павел сказал в послании к Галатам, в 3 главе 7 тексте: «Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама». И он еще раз прояснил это в 9 тексте, написав: «Итак, верующие благословляются с верным Авраамом». Глава заканчивается таким обещанием: «Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники, а Авраам – отец веры, и Бог призывает нас проявить веру». Авраам не мог видеть Бога, но доверял Богу и исполнял Его волю в своей жизни. Можете ли вы увидеть прощение? Нет. Вы не можете, но вы можете знать, что Бог простил вас, исходя из того, что Он говорит в Своем Слове.
Могли ли вы видеть Иисуса?

Иисуса? Видели ли вы Голгофу, где Иисус умер? И снова нет и нет. Но вы видите, что Иисус умер за вас, и когда вы принимаете Иисуса своим Спасителем, вы спасенное чадо Божье. Мы никогда не видели, как Иисус возвращается на эту землю, но знаем, что Он однажды это сделает, и что в тот день Он возьмет людей веры домой, чтобы навсегда быть с Ним. Позвольте спросить вас, можете ли вы проявить свою веру сегодня? Как Авраам, можете ли вы поверить? Старик поверил, что у него будет сын. И когда он поверил обетованию Божьему, Бог вменил ему это в праведность. Вера в доброго Бога, любящего Бога, вера в Иисуса, вера в сострадательного Спасителя, любящего Спасителя. Как Авраам, имейте веру в Бога сегодня и знайте, что вечная жизнь ваша. Помолимся вместе. Отец Небесный, благодарим Тебя за историю жизни Авраама, за историю взлетов и падений, но и за историю крепкой веры, которая проявлялась в его жизни, когда он был во всем послушен Тебе. Помоги и нам сегодня иметь такую же веру. Веру не на словах, но веру, которая проявляется в нашей повседневной жизни, когда мы сохраняем верность Тебе, когда мы убеждаемся ежедневно в любви Твоей и заботе Твоей о каждом из нас. Благослови нас сохранить такую веру. Аминь.

0: Привет, друзья! Мы рады каждому из вас, кто находится сегодня здесь, в нашей студии, на съемках второго сезона молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube или в социальных сетях. Мы также приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу по телевизору, в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, скажите, считаете ли вы себя взрослыми, повзрослевшими людьми? Или же наоборот, может кто-то еще хочет стремиться повзрослеть? Замечали ли вы такую тенденцию, что маленькие дети, что они больше всего хотят? Повзрослеть, они хотят подражать своим родителям. А если мы возьмем старшее поколение, что они хотят? Вернуть свою молодость, они хотят вернуться, да, вернуться в свое детство. Давайте мы сегодня с вами поговорим о взрослении, о том, какие проблемы могли повлиять, проблемы в нашем детстве могли повлиять на наше взросление, на его задержку. И давайте мы прочитаем определение. Что такое взросление? Взросление – это смена системы ценностей, достижение которых напрямую связано с принятием на себя ответственности, причем не только за себя, но еще и за других людей. Взросление определяется умениями человека и объемом ответственности, который на него возложен или который он взял на себя сам. В этой такой непростой теме я предлагаю нам помочь нашему специалисту. Я приглашаю на эту сцену психолога-консультанта, специалиста горячей линии службы доверия Марию Вачеву. Мария, здравствуй.
1: Здравствуйте, рада всех видеть.
0: Мария, тема довольно-таки, с одной стороны, кажется на слух простой, но в то же время и мы все слышали что, такую фразу, что это у него проблема из детства.
1: Согласна, Вадим, тема и вправду и простая, и вместе с тем очень непростая.
0: Какие-нибудь, может быть, еще аспекты мы затронем? Расскажи немножечко об этом.
1: Ну, мне кажется, что гораздо проще говорить о взрослении, чем вступить на путь взросления, потому что можно много знать и можно много читать об этом, но когда дело касается вот каких-то конкретных шагов, чтобы двинуться туда, всегда это очень непросто.
0: Отлично, спасибо большое. Друзья, я предлагаю вам быть активными. Вы можете задавать свои вопросы, поднимайте руки, берите микрофоны. А те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете позвонить нам по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах. Через нашего оператора вы сможете передать все интересующие вас вопросы, а после этого мы обязательно в прямом эфире зададим эти вопросы нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Мария, я передаю тебе слово, а всех вас я приветствую на нашей территории реальности.
1: Ну что ж, друзья, тема, которую мы сегодня задали, о которой мы сегодня будем говорить, она непростая. И я надеюсь, что нам сейчас как раз подключат слайды. Очень интересно, что Вадим, наш ведущий, нам обозначил уже даже определение этого. Так что же такое взрослость? Кого можно назвать взрослым? Вот как вы считаете?

0: Делитесь, пожалуйста. Да, пожалуйста.
1: Ответственного человека.
0: Угу, ответственного человека. Кто еще как думает? Вот кого вы назвали бы взрослым? Взрослость – это всегда про возраст или про что-то другое? Пожалуйста.
2: Взрослый человек – это человек, у которого уже сложился определенный склад ума, который может, ну, посмотреть на свои ошибки назад и сказать, ну да, я тогда был глупый.
0: Ага, то есть тот, который может, имеет некие уже убеждения и плюс к тому может анализировать себя, да? Угу, классно, здорово. Кто еще как думает, кто такой вообще взрослый?
3: Возможно, зрелый человек, который уже понимает, как работает общество, понимает, как себя нужно вести в определенных ситуациях, знает, для чего нужна вежливость. Вот.
0: Классно, пожалуйста.
4: Взрослый человек, который берет ответственность за что-то либо.
0: Ага. Ну вот, интересно, мы с вами говорили несколько раз об ответственности, и на самом деле, согласитесь, даже когда вы ответственно выполняете школьные уроки, это тоже уже о какой-то зрелости идет речь. Но вместе с тем, когда мы говорим о взрослости, да, мы говорим о том, что есть некое вот что-то, да, и мы слушали определение, позже его посмотрим, есть некая осознанность по отношению к себе и осознанность по отношению к другим, ответственность за себя и за других. Когда я сталкиваюсь с разными проблемами, консультирую людей, и эти проблемы на первый взгляд очень не похожи. У одного могут быть там сложности в взаимоотношениях, другой не может найти работу, у третьего проблемы, к примеру, там с родителями, даже если он взрослый. И несмотря на весь очень широкий диапазон проблем, я вижу, что за каждой этой проблемой, за каждым этим вопросом их можно суммировать, в принципе, в один большой вопрос «Кто я?». Кто я в действительности и кем я должен быть, каким я должен быть? Эти же вопросы стоят и за теми поисками, когда мы ищем себя и мечемся в различных метаниях таких. Ну, мы с вами прочитали уже определение взросления. Одно Вадим прочитал, я еще одно нашла. На мой взгляд, ну, такое более простое, если можно так сказать. Это вот... Очень здесь интересная мысль. Переход от мира ощущения, как я чувствую, да, к мировоззрению, я так думаю. Это уже ориентир. Вот в этой фразе мы встречаем такой критерий, когда человек ориентируется не на свои чувства, не на то, как на меня посмотрели или не посмотрели, а что про меня скажут, а что не скажут. Это все про чувства. А зрелость – это когда я ориентируюсь не на чувства, а на глубинное ощущение себя, на некие базовые вещи. И здесь вот еще один критерий. От «я не могу», да, когда я буду это делать, да, от «я не могу» к тому, что я буду это делать. На самом деле, когда я анализировала, готовясь к этой теме, я увидела, что вот это искушение впасть в детство, оно есть у каждого человека. Когда вы сталкиваетесь с ситуацией, которая вам неприятна или которую вам не очень хочется делать, всегда создается некое такое искушение обратно скатиться в детство и сказать: «Ну, я это не могу». Это выше моих сил. Вот это «я это не могу», «я не буду это делать» – это вот про детство. А про взрослость – это когда не я надеюсь, что за меня кто-то это сделает, а тогда, когда я беру это на себя. И я помню, как одна женщина где-то вот на четвертой или пятой консультации стала меня теребить тем, что она спрашивала: «Ну скажите же, как мне делать? Вы не даете никаких готовых шаблонов. Дайте мне какие-то указания». Вот эти указания, да, и она говорила: «Я жду, что кто-то меня вот возьмет за руку и поведет в жизни». То есть человек 40 лет, он ждет, что кто-то возьмет в жизни и поведет. Вот это вот все про это. Мы сегодня будем об этом с вами как раз говорить. Вот эта готовность, да, вы подметили очень верно.

0: вот эта готовность взять на себя, и это не просто, потому что очень многие корни, да, кроются и в нашем детстве, нам страшно брать что-то на себя, мы боимся ошибиться, мы вообще много чего боимся. И в одной из наших последующих тем мы как раз будем говорить об этих страхах. Но давайте попробуем поразмышлять, какие плюсы и минусы есть во взрослении. Ну, что, в чем классность, не знаю, в чем прелести взрослой жизни, взрослости? Как вы думаете? Да, пожалуйста.
1: Твое мнение учитывают?
0: Твое мнение учитывают. Угу, классно, да. Ну, классно, когда и с ребенком считаются, но когда ты сам что-то думаешь и можешь сказать, это здорово. Хорошо, что еще? Какие еще плюсы есть, пожалуйста?
2: Свобода выбирать.
0: Ага, свобода выбирать. Когда не за тебя выбирают, да, если противоположность детства, не за тебя выбирают, а ты выбираешь. Угу. Что еще, как вы думаете?
2: Когда ты можешь воплощать свои мечты в реальность. Вот говорила я в детстве, вот когда у меня будет много денег, я куплю себе всяких чупа-чупсов и жвачек. Я реально могу это сделать сейчас?
0: Угу. Купила?
2: Другое кое-что купила.
0: Классно. То есть, когда я о чем-то мечтал, и вот во взрослой жизни, да, во взрослении, я могу это сделать, я могу выбирать, и моя жизнь, да, подчиняется мне. Угу. Еще плюсы есть? Как-то вы так мало плюсов назвали. Вроде как взрослым мне очень классно быть. Пожалуйста.
3: Независимость от кого-либо. То есть, если дети раньше, если мы дети зависим от взрослых, от родителей своих, то есть мы сейчас зависим. Мы сейчас, ну, то есть взрослый человек может вообще ни от кого не зависеть. Он может быть, он может начальствовать кем-то, он может просто, ну, например, зависеть только от босса.
0: Классно, вот. И вообще на себя работать, правда? Тебе сколько лет, дружок?
4: 13.
0: А ты можешь себя назвать, вот исходя из этих критерий, взрослым человеком, зрелым?
3: Нет.
0: Нет, почему? Что нужно для того, чтобы ты сказала, вот да, я уже теперь все, перешагнула?
3: Я не готова взять на себя ответственность.
0: Угу. За кого?
3: Ну, например, за брата. Там. Ага. То есть, если мне родители попросят последить за братом, я не готова.
0: Угу. То есть, в принципе, тебе сейчас пока классно в детстве. Угу. А что интересно, вот эти границы подросткового возраста сегодня так резко, резко, очень далеко двинулись. И современные психологи вот склоняются к тому, что подростковый возраст теперь завершается в 26-27 лет. Поэтому там, получается, до зрелости еще очень далеко. Но на самом деле это то, к чему мы должны стремиться. А какие есть плюсы? Может быть, те, кто нас смотрят в эфире, тоже нам напишут в чате, какие есть минусы, плюсы. Какие плюсы есть? Да, плюсы мы говорили, а какие минусы есть во взрослении? Те же самые? Только наоборот. К примеру.
1: Слишком много выбора, решений, ага. Ответственности. И очень... Иногда это слишком много.
0: Когда много выбора, иногда сложно выбирать. Вроде ты вырос, и ты реально можешь выбирать, но выбирать сложно. Угу. Так, еще.
5: Иногда падает очень много на тебя всяких решений и задач, и как-то...
0: Ответственность.
5: Да, и со всем этим надо справиться вот одновременно, и непривычно так, и надо вот что-то с этим делать.
0: Классно, вот. Оно прям так плющит, давит, да? Угу, пожалуйста.
6: Большой, наверное, самый минус — это то, что ты, как ребенок, не поведешь себя, ну, во взрослость. Ну, как ребенок себя ведет.
0: Ага. Ну, вроде не можешь повести себя, но иногда в эмоциональном плане мы очень даже можем туда скатиться. То есть, вот молодой человек сказал о том, что очень много ответственности, да, она давит эта ответственность, много решений надо принимать, много каких-то важных вещей. И для зрелого человека, даже если его, ну, я так выражаюсь, да, прессует, да, плющит его, он все равно двигается туда. А тот человек, который незрелый, ему легче скатиться и избежать эту ситуацию. А, знаете, там надо выбирать, куда поступать, да вообще забью на все. Надо

0: выбирать, что-то еще делать. Нет, не буду, потому что это все очень сильно страшит. Ну, давайте двинемся дальше. Все ли хотят расти? Я встретилась вот с таким парадоксом, с тем, что когда мы маленькие, действительно, мы хотим расти, и самый лучший комплимент маленькому ребенку – это сказать: «О, ты там взрослый, или ты совсем как папа, или ты как мама», да? Но при этом, когда мы взрослеем, и вот оно, надо теперь столько всего делать. В детстве мы играем, да, в роли мамы, папы, что-то там изображаем, там 5-6 лет. Но когда мы вырастаем, и надо принять эту роль, иногда мы начинаем пятиться от этих ролей, мы начинаем пятиться от этой ответственности, она нас страшит, и, конечно, хочется в детство. Наша взрослость, она тесно связана с детством. И, наверное, вы это, ну, где-то уже осознаете. Вот этот страх взросления, он напрямую связан с тем, как мы проживали первые годы нашей жизни. Очень важно в это время нам, для того, чтобы стать зрелыми людьми, чувствовать поддержку и руководство. Когда мы видим, что в нашем окружении вот тот взрослый, он не боится трудностей, когда мы видим, что этот человек, сталкиваясь с трудностями, находит какие-то способы и решает их, то нам гораздо легче двигаться туда. Более того, родители могут в этом способствовать. Когда ребенок делает какие-то первые шаги, что-то вылепил, что-то нарисовал, что-то выучил, и родитель говорит: «Какой молодец, у тебя получается, я в тебя верю». Мы на этих маленьких моментиках начинаем расправлять свои крылышки, чувствовать себя уверенными. Но если мы этого не получаем, и наша та же самая подделка встречает критику, и наша пропись в ответ, что мы написали, нам говорят: руки, пишешь, курица лапой, руки не оттуда растут, если мы что-то сделали, то, конечно, нам страшно в следующий раз браться за что-то. Ну и если, конечно, сильно нас опекают, то нам тоже где-то удобно застрять в детстве. Сильно опекающие родители, да, тоже могут тормозить это. Очень важно на всех стадиях роста нам ощущать, да, вот эту теплоту и поддержку. Но что интересно, я обратила внимание, что внешне-то мы никогда не сможем понять, кто зрелый, кто незрелый. Вот вы как определяете в своем окружении людей, кто зрелый, кто незрелый? По возрасту, как вы определяете?
1: По уровню серьезности.
0: Ага, по уровню серьезности. Ну вот давайте попробуем это конкретизировать. Классно, да, пожалуйста.
2: По общению с человеком.
0: Ну вот ты с ним общаешься, общаешься. Ему, допустим, ну, 30 лет. Взрослый уже? Взрослый. Как мы поймем, что 30 лет – это зрелый взрослый человек?
3: По поведению.
0: Ага, по поведению. Что мы можем видеть, какие, ну, такие симптомчики нам будут говорить, что тело взрослое, а сам на самом деле не взрослый? Есть некие вещи, вот мы с вами опять возвращаемся к определению понятия нашего. Когда мы встречаемся с человеком, который боится взять на себя ответственность, который в стрессовой ситуациях срывается эмоционально, не выдерживает, да, эти моменты, если мы с вами тоже так склонны действовать, эти моменты говорят нам о том, что где-то мы внешне выросли и можем быть, знаете, такими, вот я встречаю таких огромных мальчиков, но при этом вся их взрослость – это вот в росте и, может быть, съеденных там, да, вот этих таблетках, которыми мышцы накачали. А здесь страх ответственности, эмоциональная неустойчивость, да. Поэтому, когда взросление, да, прерывается, мы можем видеть какие-то вещи, которые говорят о том, что что-то не так пошло. И классно, когда мы это видим не в другом, когда вы это видите не в вашей подруге, не в ваших друзьях, а когда вы это отслеживаете в себе. Потому что на самом деле, я вернусь к этой мысли, у каждого из нас есть искушение в моменты прессинга, в моменты трудностей включить маленького мальчика или маленькую девочку, чтобы за нас порешали, чтобы за нас приняли решение, чтобы за нас все сказали, как нам делать, как нам быть. Мы можем, да, быть взрослыми,

внешне, но в эмоциях, да, оставаться ребенком. И, конечно, это всегда вызывает напряжение, когда нужно принять решение, а ты при этом не можешь его принять, оно тебя пугает. Конечно, это вызывает, ну, некое напряжение. Конечно же, как же стать этой целостной личностью? Мы сейчас с вами немножечко об этом поговорим. Я последний слайд, наверное, который сейчас включила, вот опять о проблематике, да, буду говорить. Очень часто мешает нашему взрослению те установки, которые мы приняли из семьи. И вроде внешне, вот если вы посмотрите, мы выглядим все вроде нормальными. И кажется, ну, мы выросли, все у нас нормально, все хорошо. Но на самом деле то мышление, которое внутри нас, оно может остаться незрелым. И мы выросли внешне, но внутри мы маленькие, напуганные, боящиеся ответственности. Как это выглядит, вот это искаженное мышление? Когда мы в своей семье усваиваем такое правило «не говори». Не говори о своих чувствах, не говори о своих проблемах, о том, что ты думаешь. Это либо неинтересно никому, либо ты очень маленький, тебе еще не по возрасту вообще что-либо думать. Никому не верь. Тоже одна из таких установок, которые, возможно, были правил, одно из правил, которые могли быть в семье вашей. Когда нас учат не доверять людям, не доверять себе, да, знаете, наверное, эту такая шуточная история, как мама открыла окно, зовет своего мальчика, ну, назовем его Мишей условно, «Мишенька, беги, иди домой», и он кричит: «Мама, я кушать хочу или писать», да, то есть как бы он не знает, чего хочет он, кушать или писать, мама знает, что хочет Миша. Вот, вот это «никому не верь», это как раз «не доверяй своим чувствам», «я лучше знаю, что ты чувствуешь сейчас», да, и «не доверять другим», «не доверять себе». И еще глубже, если коснуться, то эта же установка распространяется и на отношения с Богом. Очень сложно доверять и Богу, если в семье существует такое негласное правило. Эти правила никогда, конечно, не обсуждаются, не декларируются, но они есть. И последнее правило – не доверяй, да, своим чувствам, не давай волю своим чувствам. И это всегда пугает поэтому человека, чувства, эмоции. Когда ты привык их, знаете, как консервную банку, закрываешь эти чувства, ты уже взрослый. Когда-то тебе было больно, сейчас ты давно банку с болью закупорил. Когда-то тебе было, может быть, ты чувствовал отвержение или еще что-то, или тебя не услышали, не приняли, ты плакала, тебе сказали: «Перестань плакать, как тебе не стыдно, ты же мальчик». И ты все это закупорил в бутылку. Очень так, знаете, плотненько. Но во взрослой жизни эти эмоции так или иначе начинают иногда нас расшатывать изнутри, но мы им не даем волю, потому что мы считаем, что что-то чувствовать – это слабость. Хотя на самом деле чувствовать и контролировать свои чувства – это прозрелость. Поэтому, чтобы начать расти, важно вот те установки, которые у нас есть, которые мы приобрели из дома, которые мы как-то так усвоили, эти установки изменить на жизнеутверждающие. И вот я не могу перейти к фразе, которая в нашей голове будет говорить: «Я буду делать, я буду пробовать». Да? И от фразы «не чувствуй, не доверяй», потому что это риск. Я буду двигаться и пробовать рисковать в отношениях с собой, в отношениях с другими. Вот здесь некоторые шаги к зрелости. Как же стать зрелым? Итак, как же стать зрелым? Самое первое и, наверное, самое болезненное. На самом деле, вот эти шаги, я уже говорила Вадиму, легко об этом говорить, но когда дело касается, чтобы двинуться туда, это больно и это сложно. Поэтому можно об этом много раз слышать, но пока мы не дойдем до своего дна некоего, в отчаянии, мы будем это только знать. Но вот эта точка отчаяния, она, по идее, должна подвинуть нас куда-то шагнуть. И вот самое первое проникновение под маску – это посмотреть за вот это взрослое лицо внутрь, а что там внутри. И это самое, на мой взгляд, непростое.

увидеть, что у меня есть проблема, самое сложное, потому что мне гораздо легче жить, как все, делать вид, что у меня все хорошо, пытаться всякими суррогатами ощутить себя взрослым. Ну, иногда мы ощущаем себя взрослыми, когда можем деньги тратить. Я взрослый, да, я уже вот, я зарабатываю, много трачу. Но это не про взрослость. Я имею отношения, я вот, у меня есть кто-то. Это тоже еще не про взрослость. Или я могу ездить, куда я хочу, но это тоже не про взрослость. Очень непросто иногда посмотреть внутрь себя и увидеть, а где я, беру ли я на себя ответственность, или я бегу за ней, такой уже 40-летний, 50-летний, да, или 30-летний мальчишка, пытаюсь удрать от ответственности за себя, за других. Ну, кстати, очень заметно это вот эта попытка бегства от ответственности в отношениях, когда человек чуть-чуть только что-то, уже близость какая-то возникает, он панически убегает. Первое – проникновение под маску, да? И вот когда мы проникаем под маску, да, когда мы заглядываем внутрь себя честно так, искренне, а еще просим, верующие люди еще просим Духа Святого, чтобы Он открыл наши слепые пятна. Что я о себе не вижу? Потому что реально увидеть себя в истинном свете непросто. Хочется выглядеть красивым даже перед собой. А второй шаг – это переживание чувств. Да? Когда мы понимаем, что да, можно сердиться, да, можно позволить себе вести себя как-то по-другому, что это не запрещено, да, помните предыдущий слайд, не верь чувствам своим, эмоции закупоривай, да, это все слабость, это все нехорошо. Да, это можно проявлять, но это, этим всем нужно контролировать. И, конечно, переживать чувства и переживать эмоции реально страшно, потому что если ты все время давил свои эмоции, а потом вдруг ты решил их выпустить. Каждый раз я спрашиваю одну женщину на консультации, что вы чувствуете? Вот если бы я сейчас спросила, что вы чувствуете? Иногда человеку даже сложно определить, что он чувствует. Может быть, сидящие уже устали, что-то где-то затекло. Но мы иногда не чувствуем ни свое тело, ни уж тем более, что я устала, и я уже засыпаю, не могу слушать. Вот это проживание чувств, позволить себе чувствовать это, не бояться этих чувств, даже если они некрасивые, потому что не бывает красивых, некрасивых чувств. Вот эти чувства, они, когда мы позволяем себе открываться, они помогают нам сделать следующий шаг, это открываться новому опыту. Потому что я тогда начинаю думать, о, а я, оказывается, вот так могу. Я могу еще вот так попробовать, а не только жить по шаблонам, которые мне дали мама и папа. Вот эта открытость новому опыту, она иногда проявляется в мелочах. Когда мы не боимся что-то новое попробовать, когда мы не боимся выйти за рамки неких шаблонов, да, беру все время, ну, грубо говоря, это масло, потому что вот я его знаю. Выйти за рамки очень сложно иногда. Вот зрелый человек, он пытается выходить за рамки, пробовать себя в новых отношениях. И вот в этом новом опыте он как раз себя и познает. Я помню, как мы были в кафешке, ну, про открытость новому опыту. Женщина спросила, ты выбираешь вот это блюдо, ты когда-то брала его? Я говорю, нет, мне просто интересно узнать, что это. Она сидела минут пять после этого, переваривала и говорит, надо же, я никогда не беру что-то новое, потому что я всегда беру проверенное. Проверенная фирма, проверенные люди, проверенные отношения, все испытанное, долгосрочное. Вот эти вещи очень пугают человека, и когда мы с этим это встречаем в себе, это те вещи, которые мы должны себе проработать. Но и доверие себе, своим ощущениям, это когда я понимаю, что если я сейчас устал, я чувствую, что я устал, и я себе доверяю. Я понимаю, что если мне другие говорят, нет, ты не устала, нет, это ты сейчас не расстроена, я доверяю себе, я понимаю, что да, это выше моих сил, я устала, я расстроена.

устроено. И мне вот эта фраза еще нравится про внутренний локус контроля. Это тоже шаг к зрелости, когда мы не ориентируемся на то, что обо мне скажут другие, как на меня смотрят другие. Но это тоже непростой шаг. Ведь по большому счету гораздо легче жить по стандартам. Так сейчас носят или не носят. Так сейчас делают или не делают. Или, к примеру, вы пришли и, значит, вот вам подали нож с вилкой, да? А вы не едите ножом, но все вокруг ножом пользуются. И вот здесь вот некий ориентир. Я смогу поступить, как мне удобно? Или я буду, как все? Если пиццерии подали мне нож и вилку, буду ли я есть руками, потому что мне нравится вкус пиццы, когда я ее руками ем и трогаю горячее тесто? Вот здесь ориентир, когда мы растем в зрелости, мы... Это не значит, что мы нарушаем какие-то социальные правила, конечно, я не призываю вас там, да, где-то чесаться или что-то еще в обществе делать неприемлемое, но тем не менее, тогда не общество двигает моим выбором. Я возьму это, потому что все так делают. Я сделаю, потому что все так делают. Зрелость – это когда я не оглядываюсь на то, а что люди скажут. А я ориентируюсь на себя, на то, что я чувствую. И если я чувствую, что мне это сейчас не нужно, я это не делаю. Вот это вот те шаги, которые на самом деле помогают нам в зрелости. Но и если можно вообще все это сузить, все то, о чем я говорила, взрослеть нам помогают три Божьих инструмента. Это люди Божьи, это Дух Божий и Слово Божие. Вот люди Божьи – это те люди, которые вокруг нас. И во взаимодействии с которыми они не говорят нам напрямую, вот тебе надо повзрослеть, тебе уже 30 лет, а никакой ответственности. Тебе нет. Люди Божьи – это те люди, с которыми мы сталкиваемся. Иногда нам с ними неприятно, потому что они ведут себя по-другому. Они что-то на нас, какую-то обязанность возлагают, или что-то они от нас ожидают, ответственность какую-то ожидают от нас, а мы не хотим. И вот это сигнальчики, которые могут нам подсказать, что это вот та зона, куда мы можем расти. Слово Божие, оно тоже открывает нам вот эти, да, моменты. Мы знаем с вами текст «помладенчески рассуждал», да, а вот пора уже повзрослеть. Ну и Дух Божий – это, наверное, самый мощный инструмент, на самом деле, любого изменения. Когда вы просите Бога, просите Духа Святого показать ваши слепые пятна. И я вам скажу, такие молитвы не остаются неотвеченными. Когда я прошу: «Боже, покажи мне, что, где мне еще надо повзрослеть, да, вырасти», обязательно создается какая-то ситуация, в которой, ну, такая какая-то нибудь провальная, неприятная ситуация, в которой у меня есть возможность как раз-таки это все проявить. И еще один важный момент, на котором я хочу остановиться, это то, что для того, чтобы расти, если мы не доросли, и если семья что-то не додала, для того, чтобы вырасти, очень важно найти того принимающего человека, то принимающее окружение, рядом с которым вы сможете дорасти. Тот, кто не будет осуждать, не будет критиковать, кто будет где-то терпелив и поможет вам увериться, что вы любимы не за что-то, не потому что, а что вас не отвергнут. Да? Мне нравится эта фраза про то, что Бог – главный садовник нашего роста. И я думаю, что вы, конечно, вряд ли, молодые люди, занимаетесь там каким-то цветоводством или садоводством, но все равно вы видели растение, и вы понимаете, что невозможно растение взять и вот за листики и вытянуть, и вот оно вырастет. Не вырастет. Мы можем выдрать с корнем это растение. Оно растет своими темпами, и Господь – садовник этого растения. Но для того, чтобы оно выросло, Бог нас как раз-таки обкладывает вот этим самым, да, людьми Божьими, Духом Божьим и Словом Божьим. Да. Итак, когда мы начинаем видеть, что
Бог хочет

хочет в нас реализовать что-то другое, что Бог не просто задумал нас, и вот-вот и иди по жизни, каким ты сложился. Может быть, кривеньким так немножко удался. Ну, вот какой комом удался, блин, ну и ладно. На самом деле Бог заложил в нас потенциал, и поэтому Он помогает нам расти до этого потенциала. Он помогает нам вырасти до того, чтобы... Он помогает нам вырасти до того, чтобы это могло в нас проявиться. Вот эта зрелость, которой Он нас ведет, это та идеальная цель, которой Он о нас задумал. Конечно, на самом деле, возвращаюсь опять к тому, с чего начинала, расти очень страшно. И когда мы начинаем двигаться к росту, у нас много страхов, нас многое пугает. Но тем не менее, давайте будем помнить, что Бог заинтересован в нашем росте, что Он хочет, чтобы мы обновились умом, что Он садовник, который знает, как нам достичь этого роста, и будем Ему в этом доверять. Спасибо за внимание.

0: Мария, большое спасибо за вашу тему. Нам пришло несколько вопросов, которые мы сейчас зачитаем. Вы тоже, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы начнем, наверное, с тех вопросов, которые пришли, и потом вы сможете задать то, что есть у вас. Итак, первый вопрос. Часто дети говорят, что не хотят поступать так, как их родители, но в итоге они не могут этого делать. Почему?
1: Ну, потому что есть такая вещь, если можно просто сказать, импринтинг, запечатление. Очень часто мы сильно хотим поступать совершенно по-другому, не так, как наши родители, но эта модель, она впитывается, она проникает в наш мозг очень глубоко, но при этом я хочу сказать, что есть надежда. Точно так же, как вы можете, если у вас там сломана рука, переучиться, научиться другой рукой писать, или если у вас переделали выключатель в доме, вы переучиваетесь автоматически нажимать и в другом месте. Этим негативным шаблоном, который мы усвоили из родительской семьи, можно переучиться.
0: Спасибо большое. Вопросы из студии, да, пожалуйста.
2: Что бы вы посоветовали взять от детства, что очень пригодится нам в жизни?
1: Я думаю, что из детства нужно взять все теплые моменты. Иногда, когда мы оглядываемся назад, мы иногда можем сфокусироваться только на том, что нам не додали, не доделали, и застрять на этом, жалеть себя. Поэтому ищите те теплые моменты, которые были в вашем детстве. И пусть эти теплые моменты будут той шкатулкой, которая поддерживает вас в жизни. Доставайте периодически эти моменты, эти воспоминания, теплые воспоминания, какие-то связанные с людьми, которые были рядом с вами. Тем, что они могли дать, не осуждая, не критикуя их, а вот собирая вот эти маленькие, не знаю, бусины, что ли, которые бусины воспоминаний. Иногда они по таким большим слоем пыли, забвения, но нужно актуализировать их, вспоминать. Это на самом деле те места в нашей памяти, которые делают нас сильнее. Когда мы сталкиваемся с трудностями, мы вспоминаем, что там, да, было тепло, принятие. Вот это тепло и принятие нужно держать внутри, и вот оно будет греть в жизни.
0: Спасибо. Я смотрю, еще вопросы есть.
3: Да, когда мы выходим из семьи, и там в нас что-то вложили, это же не всегда положительное что-то. И оно идет с нами во взрослую жизнь. И, как вы говорили, уже бывают какие-то всплывают моменты. И вот я думаю, можно ли это исправить, если, например, это заниженная самооценка или что-то другое негативное. Можно ли это исправить самой или нужно обращаться за помощью к специалисту?
1: Я думаю, что что-то можно самой сделать, но если самому человеку сложно, конечно, есть смысл обратиться за помощью. И это не обязательно может быть психолог, это может быть какой-то друг, доверенное лицо, пастор, кому вы доверяете. Но самый мощный инструмент, все-таки вернусь, это люди Божьи, да, мы можем обратиться за помощью, это Слово Божие, но и Дух Божий. Иногда человек может слышать информацию и один раз.

0: раз, и два раза, и три раза. Но она как будто ускальзывает от него. И потом наступает такой момент, когда уже нет рядом ни психолога, никого. И ты вдруг осознаешь, о, так это же про меня. И вот этот волшебный момент не может культивировать ни психолог, ни кто-то другой. Это то, что Дух Святой дает, и ты начинаешь видеть себя. Он немножко прочищает наши очки духовные, да, и мы на себя смотрим не через туманные стекла и думаем, о, все классно. То есть на самом деле есть моменты, когда ну, человек с помощью чтения книг каких-то развивающих может эти вещи ну, читать, узнавать, но ориентироваться нужно на три все-таки канала. Да, Слово Божие плюс книги, да, какие-то по саморазвитию, люди Божии. А как я с людьми? Получается мне или не получается? И почему? И Дух Божий.
1: Нерелигиозный, тогда что делать?
0: Ну, если этот человек нерелигиозный, тогда посмотрите, какой большой пласт у него уходит, и насколько обедненно тогда получается помощь, которую можно оказать этому человеку. Тогда нет ресурса такого, как Бог, нет такого ресурса, как доверие Богу, и то, что Бог на тебя смотрит любящими глазами, даже если родители не смотрели на тебя так. И остается только саморазвитие. Но это тоже достаточно обедненно, потому что опять ты должен упираться на себя, тогда не Бог опора. А ты упираешься на себя, а сам на себя тоже там сложно опираться, самооценка низкая. А на что там болото такое топкое? Поэтому, ну, на мой взгляд, такие люди тоже справляются как-то с жизненными трудностями, учатся брать на себя ответственность, но гораздо сложнее.
2: Давайте еще несколько вопросов зачитаем, у нас их, ну, их еще есть. Что делать, если я не чувствую себя готовой взрослеть? Например, я боюсь заводить детей, потому что понимаю, что сама еще ребенок.
0: Угу. Классный вопрос. У нас будет еще тема о страхах, о том, как принять решение. И вот предваряя эту тему, я бы ответила так, что нужно посмотреть лицо своему страху, и нужно посмотреть, что именно там пугает. Иногда посмотреть в лицо своему страху – очень полезная вещь. То есть, когда ты сам себе задаешь вопрос, а что именно тебя там пугает? То есть вот я бы порекомендовала подумать, поразмыслить, написать, может быть, какой-то список, что именно меня пугает, почему я боюсь детей, то ли так со мной плохо обращались, то ли я чувствую, что я не смогу. То есть вот эти вещи нужно конкретизировать. Иногда страх, он такой, знаете, бесформенный, страшный, такой микроб. Да, а когда мы его поизучали, и мы понимаем, да, вот он вот так выглядит, мой страх, да, значит, тогда есть видение, куда двигаться, отлично, как работать.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии. Да, пожалуйста.
3: Как преодолеть страхи во период самовозрастления?
0: Как преодолеть страхи? Хороший вопрос. Но нужно искать поддержку какую-то и среди людей, которые помогут сделать эти маленькие шаги. Нужно самому себе помогать, не быть к себе строгим, когда ты даже если начал делать шаги и сделал ошибку, не критиковать себя, не съедать себя за эти ошибки. Вот быть к себе как-то бережнее. И обязательно за каждый шажок себя как-то хвалить тоже, да, что я это сделал, я достиг, я сделал шаг, осмотрелся, о, ничего вроде получилось, двигаюсь дальше. На самом деле они страхи будут, но им нужно, с ними нужно работать. То есть они будут, они приходят к нам дозированно все равно, каждый день какие-то страхи, они есть у взрослых, у совсем взрослых и у пожилых, мы все напичканы страхом. Но важно эти страхи как-то вот разобрать. Вот я сейчас чего боюсь? Поступление, ЕГЭ. А если я не сдам ЕГЭ, что случится в моей жизни? Это крах моей жизни? Это значит, что я совсем никчемный? Я больше ничего не умею, если я не ЕГЭ не сдам? Но вот как-то нужно проанализировать эти страхи. Не бойтесь с ними сталкиваться.
2: Да, еще вопрос есть, давайте.
4: А как больше доверять себе? То есть больше
0: прислушиваться
4: к себе, чем смотреть на других людей, вот, как вы говорили, про нож.
0: Ну, это тоже как некая попытка выйти из зоны комфорта. Когда мы пробуем это. И сначала доверять себе мы можем пробовать с теми людьми,

которые не очень агрессивные, не очень токсичные. С токсичными людьми сложно это делать. Ты скажешь, я не хочу, ну, где-то, я не знаю, в универе преподавателю, а ему вообще все равно, что ты там думаешь и чувствуешь. Но где-то с теми людьми, которые могут тебя услышать, нужно практиковать вот это доверие.

0: или нет. То есть для начала нужно хотя бы услышать, а что я хочу. И только потом второй шаг уже действовать, как я хочу. Для начала мы-то даже не слышим, как я хочу. Мы делаем, как все, как положено. И вот услышать, это нужно вот периодически задавать себе вопрос. И я помню, как я приходила на встречи, каждый раз меня спрашивали, а что ты сейчас чувствуешь? И я думала, да сколько можно один и тот же банальный вопрос. Да нормально я себя чувствую. Но на самом деле за нормально много оттенков. И поэтому, когда каждый раз в течение дня вы себе анализируете, думаете, а что сейчас происходит со мной? Я вот сейчас завелся, а что сейчас со мной? Я завелся, потому что вот из-за этой ситуации, или на самом деле я перегружен, устал, не выспался. Вот это и есть прислушивание к себе.
1: Отлично, спасибо. Там еще был вопрос, я помню, кого-то. Ага.
2: Я хотела бы узнать ваше мнение насчет, каких стратегий можно придерживаться в общении с людьми, уже взрослыми, состоявшимися людьми, но по характеру незрелыми. Особенно, когда с ними приходится продолжать общаться в профессиональной сфере или в какой-то общественной организации, и ты не можешь просто этого общения избежать. Как лучше строить разговор и как вообще находить общие какие-то моменты, когда другой человек начинает вести себя незрело и по-детски и использует какие-то такие очень...
0: Манипуляции какие-то.
2: Да, что-то вроде молчания, игнорирования, что-то очень показное. И как бы это очень видно, что это несерьезно.
0: Классный вопрос, спасибо большое. На самом деле... Такие люди могут в нас включать либо раздражение очень сильное, либо желание вообще прервать всякое общение. И еще есть самый, на мой взгляд, опасный вариант, это когда такие люди нас включают маму. И мы начинаем что-то за них доделывать, что-то за них решать. К примеру, моя коллега звонит мне и говорит, вот я там, вот он меня не слышит, вот он меня не понимает. И я говорю... Ты ему звонила? Да нет, он меня никогда не слышит. Он мне... И вот этот человек пытается во мне включить вот эту маму, которая, то есть человек взрослый, да, это женщина, она меня старше. Она пытается включить во мне маму, которая пойдет и с тем человеком порешает, все поставит, решит на место, все сделает. Вот эти вещи, ну, нужно в себе опять отслеживать и не выполнять за человека эту работу на работе или еще где-то, потому что мы тем самым оказываем медвежью услугу, мы мешаем ему расти. Мы над ним раскрываем зонт, чтобы дождь не лил, не промочил его, и мы ему мешаем расти. Я думаю, что в общении с незрелым человеком нужно оставаться вот на позиции, наверное, слышали, у Эрика Берна есть, да, родитель, ребенок и взрослый. Вот оставаться на позиции взрослого. Он с позиции ребенка пытается вас включить родителя, что ты сейчас все порешаешь, все сделаешь. Но важно оставаться на вот этой позиции взрослого. Только тогда есть шансы, что он потихонечку дорастет вот в вашем присутствии и принятии.
1: Но это то же самое, что касается, наверное, отношений, потому что есть подобный вопрос. Мой молодой человек очень инфантильный. Как грамотно ему намекнуть, что пора бы уже повзрослеть?
0: Да, бесполезно намекать. Можно даже тонко и толсто, и напрямую говорить. А знание не меняет человека. Угу. Вот то, что я сейчас рассказала, оно не изменило вас. Вы просто что-то об этом услышали. Но тем не менее, когда вы столкнетесь с ситуацией выбора, ответственности или еще чего-то, вот тогда и начнется какая-то работа. Либо вы пойдете в эту ситуацию и что-то в себе будете менять, либо вы плотно закроете шторки, ставни, и вы просто даже не пойдете в эту сторону. Поэтому, ну, если это верующие люди, я предлагаю молиться за этого человека, говорить о том, чтобы он обращался за помощью, что ему нужна помощь, да, ему нужно, чтобы кто-то подсказал, как ему расти. Может быть, и в его окружении создать общение с такими людьми, которые зрелые, на кого бы он мог ориентироваться. Но в гендерных отношениях, когда парень, девушка, mm-hmm. это бесполезный вариант что-то пытаться изменить. Вы не измените другого человека. Вы включите кнут, вы включите пряник, что угодно, все эти методы, но вы не измените человека. Вы измените внешнее поведение, но вы не измените вот те установки, о которых я говорила.
1: Спасибо. Вот во время программы вы так сказали, что было бы хорошо иметь поддержку от человека, и было бы хорошо, чтобы человек был, как вы сказали, фразу «человек Божий». Угу. Что вы имели в виду? Вопрос, который пришел, как вообще понять, что этот человек...

0: вот он Божий в данном случае?
1: Ну, для меня человек Божий – это тот, который ориентируется со Словом Божьим, живет по Слову Божьему, у которого, знаете, искренние отношения с Богом. И я думаю, что вы где-то чувствуете, когда оно искренне, который не держится за форму только так или только вот так, а который думает, который ищет, который не боится открыть Богу, когда у него есть провалы, и он это приносит молитве Богу, не лицемерит ни перед Богом, ни перед людьми. Вот мне кажется, человек Божий – это тот, который позволяет Богу в себе действовать.
0: Отлично. Спасибо большое, Мария. Это были все вопросы.

Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии под видео на YouTube или в социальных сетях. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго, до свидания.

0: Библия – книга книг. Говорят, она может полностью изменить жизнь человека, превратить преступника в порядочного гражданина. Но если человек и без того обладает всеми добродетелями, что он может для себя найти в этой книге? Как она может повлиять на него? Сегодня у нас в гостях священнослужитель, пастор Роман Владимирович Савенко. Роман Владимирович, как вы считаете, чем человека может увлечь Библия? Вот исходя из вашего личного опыта.
1: Библия, на самом деле, очень уникальная книга, и ей есть чем удивить.
0: Ну, а вас вот лично чем?
1: Меня лично, наверное, большая часть, хотя там очень много жанров, пророчества. Мне очень нравилось это пророчество книги Даниила, книги Откровения, события будущего, которые описаны с исторической панорамы, и как они развивались, часть из которых сбылась, можно быть уверенным, что и будущее должно прийти. То есть все в символах, все эти образы, и когда ты находишь ключ к разгадке, и у тебя получается их разгадывать, в этом получаешь огромное удовольствие.
0: Я еще раз убеждаюсь в том, что правы были ваши школьные учителя и директор школы, с которыми я пообщалась перед нашей встречей, когда говорили, что вы всегда отличались любовью к знаниям. То есть вот так копаться в пророчествах, в истории, это, конечно, нужно знание любить. Но я знаю, что вы также изучали кабардинский язык в школе. А зачем вам это было нужно? Потому что вы его на самом деле хорошо изучили. И не только оценки были хорошие, но и знания были.
1: Ну, во-первых, я вырос в Кабардино-Балкарии, в Малой Кабарде. И чем меньше, скажем, территория, где ты живешь, в сельской школе, тем язык сохраняется, то есть подальше, скажем, от столиц. Там он ассимилируется уже. И находясь в сельской школе, во-первых, у меня, по сути, не было выбора. На моей улице из 32 домов только наша семья была русских. Мои все сверстники в классе из 20, ну, с копейками было 5 русских. И была родная речь. И мама часто говорила, что учи язык, он пригодится тебе в будущем. А потом, конечно, когда я подрос, я понял, что она из других мотиваций, потому что у нас рядом строилась школа, и те, кто пропускали, ну, для них это был повод или сломать что-то на стройке, или начать курить. То есть плохой образ жизни вести, чтобы я не прогуливал уроки, возможно, так. А с другой стороны, познание любого языка – это открывает внутренний мир человека, моих…
0: Ваших одноклассников, учителей.
1: Да, односельчан, и я их лучше понимал. Я нисколько не жалею. Это, на самом деле, ну, один из сложных языков. И когда это слышишь, думаешь, да разве это так? С другой стороны, язык подразумевает некую культуру, некие особенности. И когда ты ими владеешь, тебе легче понять человека и взаимодействовать с ним. И на раннем этапе, да, в первые годы, наверное, я делал такие, ну, успехи, можно так сказать, потому что до сих пор мне врезалось с картонной бумаги, налощенной такого красноватого цвета, как маленький дипломчик такой. А Дыгабзафу, ученик, хорошо знающий кабардинский язык, ученик. Туда просто врезалось, думаю, что здесь такого. И по жизни мне эта речь пригождается. То есть я периодически встречаюсь с людьми данной национальности, замечательными людьми. И когда я попадаю в маршрутку, в электричке, где-то на рынках, я слышу эту речь, ну просто моя душа встрепетнулась лишний раз. Если можно привести пример, это буквально Ростов. Ну, город-миллионник. Мы пошли с нашими друзьями гулять вечернее.
0: Вот уже сейчас.
1: Вечернее. Вот совсем взрослый, недавно. Да. Ну, Кабардино-Балкария и Ростов. Это далековато друг от друга, 600 километров примерно. И я иду

0: по широкой улице, одной из центральных, я слышу, приближаются люди, говорящие на этом языке. Я оглядываюсь, я с ними заговорил, и мы сразу нашли общий язык, это были кабардинцы, мы с ними обнялись, как родные люди. И они меня тут же в группу пригласили, и мы взаимодействуем. То есть вот такой один из примеров. То есть он везде помогает, и заводишь новые знакомства и друзей.
1: Вообще замечательно, когда знания не только ради знаний, ради оценок, но да, ради жизни, ради общения, ради отношений. Да. И когда эти знания всю жизнь тебе помогают.
0: Конечно.
1: Но вообще изучение языков, тем более такого языка, это требует особого трудолюбия. Вас так воспитали? С любовью к труду?
0: Ну, наверное. Я вспоминаю маму. Ее было пятеро в семье, она была старшей. И она была отличница. Она была как мама, потому что бабушка уходила рано на работу, около 3 часов. По сути, она им заменяла маму. И покупала обувь, кормила, можно сказать. То есть за ними ухаживала. Ну, непростое детство, но она выполнит эту работу, как Золушка. А с другой стороны, она при керосиновой лампе училась. В плохих условиях, можно сказать, где-то там на сундуке, потому что они же спят в ночное время. И она постигала эту науку. По папиной линии тоже очень много людей образованных. Где-то, может быть, это на генном уровне передалась эта тяга, любовь. Конечно, от родителей очень много. Но и учителям нужно отдать должное. Директору школы Светлане Мухамедовне. Они просто вкладывали в душу. Я приходил в новую семью. И можно сказать, в ту смену, будь это первая или вторая, с 8 или до обеда, или после обеда вечером, я попадал в одну семью, где меня принимали, где я был частью этого общества. И это были приятные вообще годы, которые я с любовью вспоминаю.
1: Да, слава Богу, что есть такие воспоминания. И я также, они мне рассказали, вот для них это, наверное, как-то особенно трепетно, что одна из первых книг духовных, которые вы прочитали в детстве, была тоже на кабардинском языке, то есть на их языке.
0: Угу.
1: Вы помните эту книгу? Нет?
0: Ну, это духовная книга?
1: Да, это была духовная книга.
0: Ну, наверное, это Новый Завет на кабардинском языке, Хабарвар, который нам подарили. И на выпуск директор с печатью прям остановил процессию поздравительную, ее вручил. Может быть, она, которую ранее читал, я могу ошибаться.
1: Понятно.
0: Напомнить.
1: Вот видите, насколько порой, да, бывают события какие-то в нашей жизни, мы сами не помним, а они помнят. Вот директор Светлана Мухамедовна, угу, она рассказала, что у нее на столе эта книга лежала. И это был, видимо, не Новый Завет, потому что это еще был не выпуск школы.
0: Угу.
1: Вот. И вы ее попросили и прочитали, и потом ей в пожелании на открытке написали слова на кабардинском языке оттуда.
0: Не отпечаталось. Да, я помню, когда у одного из близких людей умерла мама, а я уже, ну, понятно, не был выпускником. Да, я помню, я старался соболезновать в контексте, может быть, ну, той культуры. Ну, вот, может быть, и та книга повлияла. Но для меня, честно, это загадка. Я со Светланой Мухамедовной свяжусь и скажу, что это за книга была.
1: Ну, просто
0: уточню.
1: Это, на самом деле, замечательно, когда такие вот теплые воспоминания, да, остаются в сердце человека. И вот где-то в тот момент вы начали вообще интересоваться духовной литературой. А почему вас привлекала духовная литература? Еще даже до Библии.
0: Ну, как вы правильно подметили, ну, тяга к знаниям была. Я уже сказал, что, возможно, первое условие – это родители, которые заложили эту любовь. Ну, они заложили это прилежание, то есть домашние задания выполнять. И, ну, работу домашнюю, которую не давали. То есть оно все как-то было упорядочено.
1: То есть гармонично. И знания,
0: да,
1: и труд,
0: да,
1: домашний.
0: И, возможно, вот эта среда плюс школа, которая эту среду подогревала, вызывала интерес.
1: Эмоции положительные там.
0: Ты не изгой,
1: да,
0: ты часть. Ты принят. Это твоя, ну, как твои родственники, понимаете? И ты попадаешь вот в такую родную среду, в стихию свою. И, наверное, и дальше хотелось. Ну, во-первых, кабардинский народ – это тоже набожный народ. Это, ну, те же определенные традиции, когда происходят какие-то праздники, мы друг с другом взаимодействовали. То есть у нас получается, когда мы переехали, у нас было 2 калитки, с одной и с другой стороны. Мы готовим что-то, мы несем соседям, соседи готовят что-то, они несут нам. То есть вот степень родства. И когда мы переезжали, они говорят, ну, наши братья и сестры, которые, ну, понятно, они не могут приезжать так часто, родственники имеется в виду, мы не настолько близки к ним, как к вам. Мы когда переезжали, уезжали, вы знаете, это, ну, как
1: от родных людей,
0: как,
1: да?
0: Апостол Павел, помните, его провожали на корабль, вот что-то, как будто что-то оторвали мы со своей жизни, вот часть сердца, оно осталось там. Поэтому и тяга к духовным вещам, то есть видя, что это люди набожные, Ну, это была

0: среда. И это подразумевалось как дважды два.
1: Хотя в вашей собственной семье, ну, не было людей верующих, да?
0: Да, но вот до определенного времени.
1: Да, в этой национальности, в соседях вы видели духовность,
0: и она вас привлекала. Да, потом припоминаю, что были бабушки, к которым ты иногда переезжал, ну, приезжал, находился. Угу. Не сказать, что они были сильно набожны, но одна из них о какой-то молитве даже учила. Ну, все же толчок какой-то, импульс был. Но видно было, что это внутренний побудительный мотив Бога, его был зов, то есть он готовил к определенной среде.
1: А как вообще получилось, что в ваши руки попала Библия? Уже Библия на русском языке, угу, на родном языке.
0: Но мама...
1: И когда это произошло?
0: Да, я сейчас тоже пытаюсь этот момент вспомнить. Мама, ну, и вот учителя, директор школы могут это подтвердить, соседи. Вы знаете, у нас, получается, два было села и одна сельская администрация, сельсовет, школа, детский садик, клуб. И на два села, ну, где-то, можно сказать, по 1000 человек в каждом. Ну, родители были очень известными. Мама – животновод, с коровами имела дело, а отец – сварщик. Ну, это стопроцентное попадание.
1: Да.
0: Там получается сельское хозяйство, то есть, которое с помощью техники трактора, посевная, комбайны, он, ну, чинил, варил ее, а животные это кормили, получается. И когда она работала на ферме, это создавало ей, ну, возможность взаимодействовать. И когда ее приглашали в свои дворы, в свои семьи, чтобы за животными она поухаживала, она не выполняла не только свою работу. Она, заходя в семью, видя, что у ребенка, допустим, ну, болезнь какая-то или что-то, вот бабушка, допустим, вот у нее катаракта или что-то было, какие-то народные средства, то есть ей это 100 лет не нужно было. У нее было открытое доброе сердце, и она старалась везде оказать эту поддержку. И вот это также помогало. То есть к чему я это привожу, что ее, ну, доброе сердце открытое, она не только там, где мы были, она еще шире ее,
1: да,
0: круг, скажем, ну, влияние или общение был. И была у нее одна знакомая бабушка, я помню, мы к ней приезжали. Первое знакомство с Библией было как раз-таки вот в ее доме, наверное, не с Библией, а с молитвой. Большие будильники, вы помните, которые гремят.
1: Да.
0: И ты можешь всю ночь их слышать. Угу. Вот этот будильник мне запечатлелся, и она по ночам молилась. То есть она меня уже ложила в хорошей перине. Это ее знакомая, не моя бабушка. И она молилась. И, возможно, через нее в наш дом попала Библия. Ну, она без картинок была, она была черно-белая. Я ее просто в руки взял и посмотрел сплошной текст. Я в нее тогда не погружался. Были другие книги с определенными иллюстрациями, но сказать, что вот на тот момент у меня прям жгучее желание, тяга, нет. Но соприкосновение с Библией первое это было, ну, может быть, лет 10 примерно.
1: В 10 лет. А потом, когда вы уже читать начали, как вот получилось, ну, так, что вы вообще читать Библию начали?
0: Ну, читать, конечно, я же начал, когда сестра моя находилась в активном поиске Бога.
1: В духовном поиске,
0: в духовном,
1: да,
0: поиске, если говорить, как я познакомился с Богом. Это...
1: А почему сестра в таком поиске была? То есть она и на вас, значит, как-то влияла?
0: Да, получается, что в Малой Кабарде, закончив среднюю школу, она поехала к бабушке. Там она у нее жила, то есть уже был техникум, это уже другой район, также Кабардино-Балкарии. Но в этот период жизни ее, ну, вы знаете, уже девушки, юноши каких-то ищут приключений в своей жизни. Ну, угу, у человека вообще заложено внутри поиск, и все его по-разному удовлетворяют. Кто-то в алкоголе, наркотики, кто-то какой-то экстрим, то есть кого-то даже влечет на какие-то преступления. У сестры этот поиск внутренний был... какие-то восточные практики. Это сахаджа-йога, я не знаю.
1: Ну, я поняла,
0: она,
1: примерно,
0: ну, вот,
1: да.
0: Тут, это были 90-е годы, начало. Эта тема была популярна.
1: Да.
0: И она в своем училище познакомилась с другой подругой. И вот они вместе стали, ну, эти, ну, практиковать, я не знаю, какие-то ритуалы в ее жизни. Но это все не удовлетворяло ее. Она дальше пошла и занималась, ну, белая магия, знаете, вот, экстрасенсорикой. Я помню, даже дома она исцеляла, ну, как тогда считалось, снимала головную боль. Ну, хочу сказать, что для той эпохи это было как бы нормально. Сегодня,
1: да,
0: это,
1: да,
0: что-то, наверное, из ряда вон выходящее.
1: Хотя... А это было такое время, что, ну, многие этим,
0: да,
1: увлекались.
0: Да, НЛО, Блаватская, да, помните, Рерих,
1: да,
0: вот,
1: да,
0: это все вот то время было. И вот она вот в этом срезе как бы

0: был ее поиск. Это лучше, конечно, у нее спросить, что ее побуждало, но я был внешний наблюдатель. У нас 4 года разница, я младший в семье. И она, каким способом, непонятно, приобрела астму, и она стала задыхаться. Врачи уже стали отказываться от нее и сказали, мы ничего уже не можем поделать, разводили руками. И она идет, и на улице объявление на столбе, заочные библейские курсы. Она берет адрес, пишет заявку, запрос, и ей присылают библейские уроки. Так говорит Библия.
1: То есть это она вот начала изучать?
0: Это ее
1: изучать...
0: был поиск, да. И она привнесла, скажем, познание Бога в нашу семью. Потом она встретилась с священнослужителем, она прошла программу, где преподавали Библию очно, угу. священнослужители со слайдами. И
1: лекции посещала.
0: Лекции. Но в нашей семье было принято, ну, есть выражение, хочешь узнать, кто твой друг, я скажу, кто ты. Мама, как я уже сказал, родители очень много внимания уделяли моему окружению, с кем я дружу. Опять же, когда помните, чтобы я не пропускал предмет. Ну, золотой человек, золотые родители, которые Господь дарит. Вообще Бог по жизни, с самого детства вспоминаю. Вы знаете, вот как говорят, как у Христа за пазух. Начиная с садика, вот в школе. Ну, везде вот тебя встречали с теплотой. Я не видел, чтобы вот как-то или гнобили, оскорбляли. Вот какая-то среда была очень благоприятная, везде Бог помещал, слава Ему. И мама всегда хотела знать, с кем мы дружим. Угу. И когда она, вот представьте, ну 90-е годы, когда кто во что гораст, да, различные приключения. И когда она говорит, что я познакомилась с людьми, изучающими Библию, ну с одной стороны страх, не сказать, что мама была набожная. То есть она была депутатом там, народного собрания в своем регионе. И ну, воинствующий атеизм, мы помним, тогда был.
1: Да, да, да.
0: А здесь, получается, что-то о Боге стали говорить. И у сестры от того поиска человек стал более задумчивый, более степенный. И она говорит, ну, вам нужно познакомиться, сестра говорит. Мама говорит, конечно, нужно, это в ее среде. И эти люди приезжают в нашу семью. И вы знаете, Бог идеально подбирает семью, которая...
1: Ну, к вам приехала?
0: Которая к нам приехала, конечно, мы с ними познакомились. Это уже было мое первое знакомство, это был священнослужитель, пастор.
1: Который... А вам сколько лет в то время
0: Мне
1: было?
0: Тогда было 14 лет, 94-й год.
1: И вас это привлекло?
0: И я, глядя на эту среду...
1: На эту семью?
0: Да, на эту, да, семью, прошу прощения. Я видел, насколько они были открыты, просты. Вот просто, ну, рубаха парень, говорят, вот как они... Ну, он мог рассмешить. Не в плане он был легкомысленный, он был очень доступный. И с подростком 14-летним, а ему было на тот момент, ну, больше 60 лет. Он уже был на пенсии.
1: Дедушка?
0: Ну, можно сказать. Он был такой, ну, живчик, он такой был шустрый. И вот в 14-летнем возрасте, я, глядя на них, я стал в них замечать, что есть другая грань. И он как мог это преподносил, взаимодействуя с сестрой, и у нас были индивидуальные занятия.
1: И, другая грань чего?
0: Другая грань жизни. Что ее можно рассматривать и из духовной призмы, что есть тот, кто о тебе заботится. Ведь он служитель Бога, и, конечно, он как служитель призван рассказывать о нем. Мы когда садились кушать, он предлагал, чтобы мы помолились вначале. Ну, на дорогу он выезжал, или мы расставались. Давайте мы за вас помолимся. Ну, когда вам такое предлагают, и когда в молитве ты слышишь слова Боги, и у него в руках была Библия, но это был такой мастер-класс, который подталкивает тебя. И забегая вперед, вот та любовь к пророчествам, о котором я сказал, это, ну, я не помню, чтобы он мне прям много о них говорил, но мой путливый ум, получается, мы жили на расстоянии от места, где собиралось собрание, где была община, ну, около 25 километров. И мы не могли каждые выходные посещать. Где-то раз в месяц у нас были встречи. Но в руки мне попала Библия. И представьте, старый перевод, которому уже больше 1876 года.
1: Это было не на современном русском языке?
0: Нет, конечно, тогда его не было. Это был синодальный перевод, который мы читаем. Мне 14 лет.
1: Да, я имею в виду синодальный перевод, но буквы были русские или
0: русские. Не-не-не, русские. В плане, что там были такие слова, как «покебытии», «ланита». И я сразу завел тетрадь. Я ее разграничил и сделал по алфавиту. И когда я читал Библию подряд, мне попадались непонятные слова, обороты какие-то речи, я их выписывал и ставил тире. То есть у меня были заготовки.
1: Так, мне вот хочется немножко, значит, как бы некоторый итог подвести.
0: Пожалуйста.
1: И понять. То есть получается, что поначалу вас привлекла не сама Библия,
0: да,
1: а человек, который жил по Библии. Да,
0: и
1: который...
0: мне эта жизнь нравилась.
1: Да,
0: я понимал, что это, эта книга сделала его таким. Ну, я не знаю его жизнь, кем он до этого был, но его прикосновение...

0: вдохновение, и, знаете, это гармонично сочеталось. То есть эта книга ему не мешала. И когда он нас призывал ее читать, я уже начал оттуда, ну, ощущать теплоту, поддержку, те обещания, вот которые Бог дает.
1: Смотрите. В один голос все вас характеризуют как одного там, из лучших учеников школы, как доброго ангела. Ну, я понимаю, что вам, может быть, смущают такие слова слышать свой адрес. Но мне было очень приятно разговаривать с вашими учителями, с директором, когда они вас так хвалили, да, как такого хорошего ученика. То есть вы жили без Библии.
0: Да.
1: Просто Бог благословил вас, как мы понимаем, хорошими родителями. Да.
0: Слава
1: и
0: ему.
1: Какие-то были, видимо, задатки вас... что все-таки вы не учили язык, они не по стройке лазили там, да, с одноклассниками. То есть все-таки вас как-то вот в правильном направлении жизнь пошла. Но она пошла так и без Библии, и без Бога. И вдруг вы видите человека, который вас привлекает, и вы и вы понимаете, что это от Библии, его такая, ну, как бы, особенность. Что вот особенного вы поняли, что он именно от Библии это имел?
0: Ну, вы знаете... Это сейчас, оглядываясь назад, вы задаете вопрос, я провожу анализ. Может быть, вот я прям так и не сидел, и не делал. Вы поймите, что это был подросток 14 лет. То есть такого еще анализа, такой зрелости. Да. Здесь подросткам нужен лидер, если мы говорим о психологии подростков. Не сказать, что мама меня вообще ограничивала от друзей. То есть, ну, по сути, ее методы были загрузить меня работой. Она давала мне огромный список. И потом, когда она уже повзрослела, я прихожу и отчитываюсь. Я говорю, то-то, то. Она говорит, я половина забыла, что я дала задание. То есть ее задача была меня увлечь, загрузить работой, чтобы я не пошел в преступный мир, скажем. То есть не то, что меня преступники окружали, но праздность, она подталкивает людей курить. То есть тогда еще наркотики не сказать, что прям были. Алкоголь. Это могло пагубно сказываться.
1: Какие-то шалости, которые...
0: Которые могли где-то что-то повредить. Не как тепличное растение. То есть у меня взаимодействие с друзьями, с одноклассниками,
1: поняла,
0: с парнями до сих пор.
1: Вы язык кабардинский учили.
0: В плане я не был тепличным, скажем, что я вот просто был изолирован от всего. Но она потом, оглядываясь, слушая семинары о воспитании, она говорит, это Бог подсказывал. Вот те, которые люди научные, по педагогике, давали семинары, она прослушивая их, говорит, это Бог подсказывал ей, то есть формировал именно в такой среде. И говоря о подростке и об этом человеке, он мог найти подход, ключик.
1: Я поняла, то есть он привлек вас как человек, и когда подростка привлекает человек, то подросток начинает, вообще-то, одеваться так, как он, вести себя, может быть,
0: не
1: так,
0: как он, конечно.
1: Да. Нет, но это я, я не про вас и не его,
0: если помоложе лидер,
1: так
0: как это был пенсионер, я в хорошей
1: То есть подросток начинает
0: перенимать
1: что-то из жизни
0: заимствовать,
1: этого человека.
0: Копировать какие-то вещи, но... Я просто хочу сказать, что это происходило на каком-то подсознательном уровне. С одной стороны, он был вхож в нашу семью. С ним был знаком отец, мать.
1: Мама.
0: И я видел, что он не представляет угрозу. Он приезжал со своей женой. То есть у меня была определенная идиллия. Что он на пенсии, не развелся, как бы анализируя.
1: Да.
0: Это хороший портрет, модель поведения. В нашей семье тоже были теплые отношения. Дальше. Я вижу, что у него на устах Слово Божье. И это не мешает ему быть жизнерадостным. Вы понимаете, это был очень привлекательный портрет христианина. По сути, вы правильно говорите, что я ходил в школу, там примерное поведение, хорошие оценки. Но вы знаете, у меня же еще и сердце, и душа есть. Я могу какие-то интеллектуальные вещи воспринимать. А есть то, что внутреннее, то, что не считывается. И, скажем, в школе такого человека уже, который мне духовные вещи мог бы давать, уже не было. И здесь эта ниша, то есть умственно, скажем, эмоциональная составляющая была закрыта школой родителями. Но так как родители не были набожными людьми, они не могли мне это дать. И этот человек как раз эту нишу и начал заполнять. И тогда она гармонично стала складываться. Я видел, что вера в Бога, у нас даже еще две отличницы были, Ксения и Наталья, ладно, назову. И у нас даже был диспут, когда у нас газета районного уровня приходила, и там они брали подобное интервью, собрали в школе было объявление на стене, и собрали. Я представитель верующий, а другая как представитель атеиста. И задавала подобные вопросы, и другие наблюдали. И потом это вышла заметка в газете. Я где-то ее даже сохранил. И она примерно такие же вопросы задавала, и, возможно, уже там.

0: Вот это интервью подстегнуло меня, что «а мне это, по сути, не мешает». Ведь многие говорят, я приду к этому, когда пойду на пенсию. Я вижу, наоборот, эта жизнь лучше устраивается. То есть мои отношения не испортились, но внутренний стержень, он становится крепче. Мама говорила, что этого делать не надо, ну, что такое хорошо и что такое плохо. А в Библии я находил основание, причину, что это не просто плохо, это грех, который привел к смерти Иисуса Христа. И за этот грех была цена уплачена. И теперь у меня духовные составляющие начали складываться. То есть я начал находить объяснение, подоплеку этой моральной составляющей. И я понял, что мне это необходимо, я в этом стал расти.
1: То есть цельная личность складывается.
0: Цельная личность, зрелая.
1: И вы ощущали вот эту цельность свою. И, ну, понятно, когда мы цельные, нам комфортнее даже жить.
0: Да.
1: И вот вы стали читать Библию, да? И чем вас она поначалу привлекла? Сразу пророчествами?
0: Ну, пророчество не прям сразу. Я вот, ну, во-первых, ну, как системат, я же уже говорил, что я начал тетрадь, вот разграничил по алфавиту. То есть, если я взял в руки книгу, я должен ее понять. Ну, это, ну, наивно звучит.
1: Я согласна,
0: Понимаю, то есть
1: читать и не
0: есть цель, да?
1: Очень...
0: Миссия должна быть выполнена.
1: Бросишь.
0: И ты подряд идешь, сканируешь. То есть я до того, как в школу пойти, ее читал. Вот я сейчас вспоминаю. И вот мама тоже отматывает.
1: До
0: говорит,
1: школы читали еще Библию?
0: Конечно, я не садился кушать. Это она мне рассказывает. Я не помню всех этих вещей. То есть у меня был стол, у меня была своя комната. Мы жили...
1: До школы вы имеете в виду утром? Я имею
0: до того, как пойти на... И мама говорит, я не ходил, ну, не спускался на завтрак, у нас двухэтажный был коттедж, я не спускался на завтрак, пока не почитаю. То есть я не помню, во сколько я вставал, если к 8 надо было в школу, мы шли где-то, ну, примерно полчаса. Вот представьте, то есть я должен в 7:30 образно выйти, в 7 где-то я садился уже кушать, и к этому времени я успевал наполнять эту тетрадь вопросами. Вот так она примерно была устроена. И тогда мне просто, ну, это какой-то квест был. Какое-то, ну, приключение. И ты просто идешь последовательно. Вот, ты читаешь, ну, вроде воспринимаешь информацию, начинаешь ее впитывать. Наполняться ею. Но по ходу у тебя возникают какие-то непонятные слова. И тебе нужно получить ответ. И когда я задавал ему эти вопросы, вот когда
1: пастору,
0: он приезжал,
1: вот
0: пастору,
1: этому, да.
0: И он отвечал мне на эти вопросы. Я думаю, он не, ну, я все не помню. Думаю, когда он отвечал на этот вопрос, у него была какая-то связка, обрамление этого всего. И вот здесь, мне кажется, еще больше... Мне интересовало. Я уже часть информации, которую воспринимал, понимал. Мне было интересно продолжать. То есть это шло параллельно с ним. И там мне, ну, по сути, сам текст. Потому что много исторических книг было, как уже сказали. История мне очень нравилась. То есть она меня увлекала. Но теперь это история со смыслом, имеющая линейное повествование от книги к книге. И мне хотелось собрать этот пазл, чтобы увидеть. Но в Новом Завете, когда уже понятно жизнь Иисуса Христа, послания, которые подтверждали это все, то есть ну, мне было это интересно делать.
1: То есть...
0: Изучение, само изучение, получение информации. Ну, а потом поэтому я уже с годами начал складывать определенный портрет о Боге. По сути, этого мы и читаем Библию.
1: Вот смотрите, вы сказали, да, интересный момент. И я тоже хотела вас спросить. Не каждый человек, читая Библию, приходит к вере в Бога. И вы сказали, да, то есть, с одной стороны, у вас была тяга к знаниям, и вы поэтому читаете. В школе история, в Библии что-то тоже из этого рассказывает, складывается единый пазл. А как вы перешагнули от чтения к вере в Бога?
0: Если мы смотрим на пример Иисуса Христа, наступает момент, великое поручение, то, которое Он дал Церкви Своей. «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». И дальше написано «уча их». То есть наступает момент, ну, как в школе. Есть среднее, да, образование, и есть выпускной. Вот ты прошел определенную базу знаний, и наступает момент, когда ты подходишь к определенному решению. Эти истории также записаны в Священном Писании, когда, допустим, из Эфиопии скакал вельможа.
1: То есть вы читали Библию,
0: я
1: прочитали
0: читал Библию,
1: эти истории.
0: Да.
1: И
0: я понимал,
1: поняли...
0: что у этого есть логическое продолжение. Идите научите, а потом крестите. И этот человек мне также делал, конечно же, призыв. Он понимал,
1: пастор,
0: что он
1: да?
0: ответственен. Не зря же называют пастырь. А Библия сравнивает, что ищущий за Богом — это как овечки. Не
1: то
0: овцы,
1: есть это пастырь, это
0: безмозглые,
1: пастух.
0: Простите. Он как пастух, и он пас. И он понимал, что не всегда он будет с нами. Но сегодня я священнослужитель. Сейчас я понимаю, чем занимался он. То есть, когда Бог дает определенных людей, определенную среду, и я, возвращаясь в школу после уже выпускного, я продолжал общение. Мы молились с учителями. То есть, я не скрывал своих убеждений. Это все было открыто. И в анкетировании, когда задали вопрос, кем ты планируешь стать, я уже сказал, я хочу стать пастырем. Опять же,

0: подросток, видите.
1: Вот, и то бы. Есть вот тогда, в 14 лет, начав читать Библию, вы приняли решение...
0: Я принял решение посвятить свою жизнь Ему, заключив завет с Богом. И это, знаете, определенный договор, который ты с Ним заключаешь. Теперь не Он твой путеводитель, Он тебя направляет, подводит. Ну, педагог в переводе, угу. это тот, ну, были слуги, которые вели в садик детей. Педагога, то есть вести. А получается, пастырь — это тоже как педагоги. Ну, а по сути, церковно-приходская школа, да, то есть они и учителя, но они учителя к Богу. И получается, он подвел к такому моменту, я не знаю, как у него это получалось, ну, у меня своя практика, я по-своему тоже это делаю. То есть ты выстраиваешь отношения, ты понимаешь, что в первую очередь каждый человек, приходящий в этот мир, он дитя Божье, он его творение. И задача эту встречу устроить с ним. И как пастырь, я думаю, ему это удалось. И когда я услышал, что в ближайшее время это планируется, и крещение, поступило предложение крещения, я согласился, когда будет полное погружение. И тогда, конечно, моя жизнь, она изменилась, уже есть определенные обязательства.
1: Да, вот секундочку. То есть получается, что Библия на тот момент помогла, ну как бы вставила в вашу жизнь недостающее звено, вот
0: пазл,
1: это духовности, да?
0: Да, наверное.
1: И таким образом вы ощутили себя как цельная личность.
0: Да.
1: И, ну вот...
0: Ну, теперь я уже овечка не этого пастыря, а небесного.
1: Да, и вам хотелось поэтому исследовать тому, что в Библии написано.
0: Да, теперь это его руководство, инструкция, которой нужно следовать. Да, вот где-то вот это внутри стало происходить.
1: То есть все стало на свои места.
0: Да. И с 14 лет по сей день, то есть уже 31 год, я не сожалею ни дня, что я посвятил свою жизнь Богу. Я благодарен Николаю Степановичу, который внес вклад. Вкупе с учителями, с родителями. Они сделали общее дело, которое Бог спланировал, проведением своим поместив именно в эту среду, сведя с такими замечательными людьми.
1: Ваш духовный опыт 14-летнего подростка и духовный опыт взрослого человека — это все-таки разные вещи.
0: Конечно.
1: А как дальше? Что происходило с вашей верой? То есть вот 14 лет вы приняли, а что дальше? Потом, вот именно в плане духовного возрастания.
0: Ну, я уже...
1: В плане чтения Библии. Угу. Вот если вы уже 31 год ее читаете.
0: Угу. Да. Как? И не жалею. И это как у тебя кислородное голодание. Срочно какой-то ИВЛ нужен. Ну, что-то услышать или... Не то, что мы какие-то религиозные фанатики. Это является частью жизни. Вы знаете, сегодня люди огромные деньги платят психологам, психиатрам, чтобы найти исцеление души. Вот этой психиатрией, в хорошем этом смысле, психологами является Слово Божие, а точнее Бог через свое слово.
1: И оно нас очень часто профилактирует.
0: Оно подкрепляет. Вы знаете, сегодня без антидепрессантов невозможно новости смотреть, выйти в мир. Мы знаем, что происходит вокруг. Времена все становятся жестче и жестче. Люди становятся более жестокими. Потому что об этом написано в Слове Божьем, в тех же пророчествах. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. То есть почему человек делает грех? Он не живет вблизи Бога, он от него бежит. Просто нужно взять в руки Слово Божье и с ним познакомиться.
1: То есть вам Библия помогает жить вблизи Бога?
0: Оно познакомилось с Богом вначале через этих людей, представителей Его, а потом я начал это понимание, познание черпать из Библии. И когда я уже раньше сказал, вы сказали, а что было дальше? А дальше время все делает за себя. Выпуск подталкивает тебя определять профессию, выбирать вуз. И в этот момент, конечно же, как пастырь, он видел, возможно, ну, я тоже сейчас в командировках, в различных общинах замечаю потенциал в некоторых людях. Возможно, он его увидел. Ну, видя тягу к знаниям. Я не знаю, оглядываясь назад, мне сложно со стороны сделать себе анализ. И, возможно, он также предложил, сказал, что есть духовная академия. Не хотел бы ты поступить туда? Финансовые возможности, конечно, были бы сложными. Меня этот момент пугал, и он ходатайствовал о поступлении. Когда в школе проходило анкетирование «Ваше будущее», я сказал, что я хочу стать пастырем. 14 лет, в 8 классе. И когда я уже написал, я, можно сказать, определил. У меня был курс. Я хочу стать священнослужителем. Цель. Поэтому я уже Библию, как вы понимаете, читал немножко по-другому, чтобы готовиться к духовной академии. То есть это произошло еще большее наложение. И поступление, в итоге оно состоялось. Слава Богу, я отучился с 98 года по 2003 с церковной практикой. И, конечно же, все, там уже ты пастырем становишься, у тебя практика идет, ты начинающий служитель.

0: Ну, а там, понятно, сама профессия уже определяла твою жизнь с Богом.
1: Ну и то, что с Библией надо не расставаться, правильно? И
0: ну,
1: вот,
0: да.
1: Знаете, такой вопрос возникает очень у многих. Как можно одну и ту же книгу изо дня в день читать, вот, ну, в вашем случае, уже больше 30 лет?
0: Угу.
1: Как вообще, как вы это делаете? Что она вам дает до сих пор, что в ней находится?
0: Ну, в итоге с 14-летнего прочтения в 31 год родился курс «Второй шанс для Библии». И я не знал, что, оказывается, то, как я изучаю Библию, и когда я какими-то вещами делился с, там, с единоверующими, с моими, там, с, ну, больше, наверное, верующими, конечно. И когда я показывал или рассказывал, просто, знаете, вот как естественно, люди со стороны, ну, видели, что есть какой-то секрет. Ну, что-то...
1: Что они видели?
0: Мне сложно понять, но они задавали вопросы, а как ты к этому пришел, к примеру? И, ну, это были разные люди с разных
1: сторон.
0: Они,
1: то есть вы им рассказывали, как вы читаете Библию? Какие, да.
0: Нет, я не это рассказывал, я им делился тем, что я обнаружил.
1: А, и своими открытиями?
0: Своими открытиями в Библии. Угу. И мне сейчас сложно сказать, это были разные люди в разное время, на протяжении вот, ну, последних, может быть, 7 лет. И когда я рассказывал, я видел удивление, и они понимали... И, ну, получается, очень много таких открытий, которые были, ну, с одним человеком, с которым я делился, несколько вариантов. И получается, наверное, в голове их сложился. То есть я так по ним предполагаю, что у них возник вопрос, а как у тебя получается к нескольким открытиям приходить в ближайшее время?
1: Понятно. И... То есть они видели, что вы открытие из Библии в вашей жизни, это не какое-то там необычное, ну, это достаточно частое такое явление.
0: Извлекать какие-то жемчужины оттуда, которые, по сути, ну, долгое время можно приходить. И, то есть сложился какой-то инструктаж, и они чувствовали, что что-то они не знают по их вопросам. А вы могли бы подсказать, как вы к этому пришли? Ну, для меня было естественно, я пару раз сказал, и они говорят, а могу я собрать для вас аудиторию?
1: Чтобы вы всем
0: чтобы
1: рассказали,
0: я этим поделился. Да. И вот это вылилось в определенный курс. То есть то, что для меня было естественным, в силу характера, я не знаю, в силу желания постигать знания, и я... Это применил и к Библии, и теперь есть различные методы, которые систематически складываются, и люди, следующие им, обнаруживают их с легкостью.
1: Мы с вами еще проведем одну встречу здесь, и как раз я хотела вас подробнее расспросить об этом курсе. А вот теперь такой вопрос, может быть, немножко с подвохом. А бывают ли у вас такие моменты, когда вам по какой-то причине трудно взять в руки Библию? Трудно найти для этого время? Или понять, что вы хотите сейчас в ней читать. То есть вот бывают такие моменты?
0: Трудно понять, что я хочу в ней читать? Или...
1: Ну да, вот вы открываете и думаете, ну что мне читать? Уже так много читал.
0: Наоборот.
1: Или такой момент, что заняты вы и
0: вот,
1: как-то
0: да,
1: нужно...
0: Я хотел бы вопрос разделить на две части. То есть всегда ли я читаю Библию?
1: Да.
0: Если я скажу, что да, это будет неправдой. Конечно, у меня в силу командировок, в силу ряда причин, не всегда есть возможность следовать так, как я получаю удовольствие полноценно. Но в этот момент я, допустим, или находясь в общественном транспорте, я на память вспоминаю какие-то отрывки, которые меня греют, утешают. Но вот этого открытия с хрустом, скажем, страницы или в руках...
1: С блокнотом и ручкой,
0: да,
1: как я поняла,
0: вот
1: рядом.
0: Не всегда это получается. Но, скажем, вот тот опыт, который ты имеешь, ты просто вспоминаешь, или, допустим, в телефоне ты извлекаешь какие-то стихи, и тебе это согревает душу. Но полноценного изучения, конечно, это не каждодневно происходит. И второй вопрос ваш был тот подвох.
1: Бывает такое, что вы не знаете,
0: что хотите
1: почитать. Да.
0: А, что почитать, это вообще не проблема. Там, куда ни копни, там столько...
1: Возможности будут.
0: Да, у тебя есть инструменты, ты все равно какую-то жемчужину найдешь, потому что методов очень много, больше 30, и ты в голове, держа их, ты все равно что-то зацепишь, и сказать, что зашел и ушел пустым, вот такого... крайне-крайне редко. Это или меня кто-то должен отвлечь, что я не успел сосредоточить. Но это буквально быстро происходит, за несколько минут. И ты с женой, к примеру, делишься или кому-то отправляешь свое открытие. И таких, как-то оно получается очень быстро.
1: Я подметил сейчас одно слово в вашем ответе. Это слово «удовольствие». Это действительно так?
0: Это так.
1: То есть Библия – это удовольствие
0: для вас? Это удовольствие. Ты просто,
1: в чем?
0: Я просто восхищаюсь Богом, который эту книгу сумел собрать. За 1600 лет 40 человек, не договариваясь, в разное время писали об одном. Я просто не могу поверить.

0: что это возможно. Это нереально. Но это, вот этот факт лежит вот сейчас на столе. Этот факт лежит у многих в домах. Я просто призываю просто попробовать начать. И вы, и не только вы, и наши зрители, вы многое в своей жизни почерпнете и узнаете о Боге. Но это не должно быть беглое. Это должно быть осмысленное. Хоть маленькой части, но прочтение. И этот отрывочек нужно переварить. Хотя бы полстиха. Небольшого. И размышляя, смакуя его, скажем, да, вот как дегустаторы, вы что-то начнете узнавать о Боге. И этот опыт будет развиваться, развиваться. И вы от этого будете получать непременно удовольствие, потому что это работает. Бог живой сегодня. Слово написано живое и действенное. Я под этим готов подписаться, потому что оно реально живое. И оно реально облагораживает, меняет, поддерживает и вдохновляет. Для других быть также, ну, каким-то лучиком, наверное, чтобы укреплять и их. Потому что время непростое. Но есть тот, который в это время обещал: не бойся, ибо я с тобой. Я твой пастырь, ты ни в чем не будешь нуждаться.
1: Спасибо. Ждем следующей встречи, когда можем уже подробнее поговорить об этом онлайн-курсе. В Евангелии записаны слова Христа: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Давайте читать Библию, чтобы ощущать присутствие Бога рядом и жить по Его Слову.

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе. Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир».

Сергей Алексеевич Мельников привел фразу Ключевского о том, что человек, который упал в лужу, должен встать и посмотреть сверху на эту лужу, то есть на ту ситуацию, в которую он попал, и понять, почему он там оказался. А я приведу еще одну фразу Ключевского о том, что народ, забывший свою историю, становится населением. И поэтому кафедра, которая была сохранена под руководством Васильевой Ольги Юрьевны, и сейчас она ее возглавляет, фактически, формально я, транслирует определенную традицию, определенную научную школу, которая направлена на сохранение знаний, истории своей страны, государственно-конфессиональных отношений, поскольку она является историком церкви в 20 веке и написала очень много трудов, так же, как Михаил Иванович преуспел на этом же поприще. Она является профессором, доктором наук, историком, известным не только в нашей стране, но и во всем мире. И многие специалисты, эксперты, ученые на нашей кафедре трудятся на этом же поприще, потому что интерес к этой теме не пропадает, а наоборот усиливается. Я вот сказала о том, что вот геополитическая ситуация, ковид, какие-то другие входящие факторы сейчас немножечко задвинули тему свободы, свободы совести, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, противодействия экстремизму немного на периферию общественной и государственной жизни. Это не первоочередные проблемы, которые надо решать, но это только кажется, потому что эти процессы происходят подспудно, да? Их может быть не видно, но это всегда должно быть предметом изучения, предметом сохранение предметом интереса, потому что это действительно архиважно. Вопросы идентичности сегодня, гражданской, культурной, этнической, религиозной, очень важны. И историческая наука на этом поприще просто это незаменимая площадка, которая позволяет сохранить вот эту культурную, историческую идентичность нашего народа.

В ресторанном бизнесе работает большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.

Елена выросла в мире, который был отрезан от всего происходящего вокруг слепотой и глухотой. В раннем детстве она превратилась в почти неконтролируемого, дикого ребенка противоречивых эмоций. Однажды, когда Елена играла со своей новой куклой, ее воспитательница положила куклу девочки на колени, а сама с помощью нажатий несколько раз просигналила в ладонь девочки слово «К-У-К-Л-А». Но Елена не поняла. Когда воспитательница попыталась помочь ей связать вещь, лежавшую у нее на коленях, со знаками и нажатиями на ее ладони, девочка разволновалась, она с силой бросила куклу на землю и разбила ее вдребезги. Чуть позже воспитательница повела непослушную девочку по тропинке к колонке с водой. Кто-то набирал из нее воду. Подставив одну руку девочки под холодную струю, а в другую руку воспитательница просигналила «В-О-Д-А». И вдруг в сознании девочки что-то произошло. Позже она вспоминала: «Тайна языка открылась мне. Я поняла, что В-О-Д-А означает то изумительное прохладное нечто, что текло по моей руке. Это живое слово пробудило мою душу, дало ей свет, надежду, радость, освободило ее». Душа этого дикого ребенка, замкнутая в ее собственном темном мире, получила освобождение после того, как она открыла для себя живое слово. Живое Божье слово, Библия, просвещает темноту нашего разума и таким образом освобождает нас. Вы можете на своем личном опыте испытать бодрящую свободу, которую приносит с собой живое слово. Читайте по нескольку текстов за один раз. А когда будете размышлять над каким-либо отрывком, задавайте себе следующие вопросы. Что Бог хочет сказать лично мне через это место Священного Писания? Каким открывается мне характер Бога? Обращается ли этот текст к моей личной духовной жизни? Подобные размышления лучше всего начинать с книги Псалмов. Читайте по одному псалму за один раз. Прочтите несколько текстов. Позвольте Духу Святому воздействовать на ваш ум. Остановитесь, обратитесь к Господу в молитве и поделитесь с Ним теми мыслями, которые пришли к вам во время чтения этого отрывка. Ваша молитва может принимать форму словословия, благодарения, просьбы, прошения, исповедания, покаяния или ходатайства. Когда вы позволите живому слову формировать ваши мысли, вы получите освобождение и сможете узнать Бога лучше и ближе, как написал апостол Павел в послании к евреям. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». Сегодня давайте позволим этому живому слову по-настоящему освободить нас.

Дорогие друзья, сегодня мы поговорим об одной из самых эффективных процедур гидротерапии – это испанский плащ. Это название очень интересно, не совсем известно, с чем оно связано, но само название придумал священник, католический священник Себастьян Кнейп, который жил в Европе в XIX веке. Именно он предложил эту процедуру, и это название для нее, и очень часто ее использовала для помощи своим пациентам, потому что он занимался и врачеванием. Эта процедура оказывает очень сильное воздействие на организм, и причем очень многоплановое. В зависимости от времени ее проведения мы получим очень разные эффекты. Общее оздоравливающее влияние практически на все органы мы получаем. Важный момент, о котором нужно знать, это пациент должен быть согрет перед началом процедуры. Если позволяет его самочувствие, то лучше всего, если он сделает несколько движений, например, поприседает. Или в крайнем случае можно принять теплый душ перед началом процедуры. Для этой процедуры нам потребуется два плаща, которые сшиты из льняной ткани. В крайнем случае можно использовать хлопчатобумажную ткань, но самый лучший вариант – это льняная именно ткань. И также нам будут нужны одеяла, шерстяные одеяла, 3 штуки, даже можно 4 штуки. И таз с холодной водой. Итак, процедуру мы начинаем с того, что смачиваем один из плащей в холодной воде. Температура воды может быть от 20 градусов и немного ниже. Обычно достаточно просто налить воду из-под крана. Эффективность процедуры, конечно, будет зависеть от температуры воды. Чем ниже температура воды, чем она холоднее, тем лучше будет эффект процедуры. Но при условии, что человек был согрет предварительно. Итак, нам нужно смочить плащ и хорошо его отжать. Затем мы подаем этот плащ человеку, который его одевает на голое тело. В крайнем случае можно оставить нижнее белье. Затем мы даем второй плащ, сухой, который одевается на вот этот первый мокрый. И затем человек опоясывается поясом и ложится в одеяло. Желательно прикрыть ноги. Это можно сделать или полотенцем, или надеть человеку тонкие носки, чтобы одеяло его не кололо. И плотно человека завернуть. Нам нужно завернуть таким образом, чтобы было ощущение плотного укутывания, чтобы не проходил воздух, не было ощущения, что свободно человек закутан. Когда мы завернули человека, нам нужно его спросить, как он себя чувствует. Дело в том, что очень у многих людей вот эта реакция согревания, она немножечко замедленная. И чтобы нам ее ускорить, нам можно сделать следующее. Мы можем положить что-то типа подушки, тяжелой, если она у вас есть, тяжелой подушки на область живота. Вот это придавливание области живота помогает человеку начать быстро согреваться. Простой прием, который очень эффективно работает. Второе, что мы можем сделать, это приложить грелку. Грелку обычно прикладывают к ногам. Ну, можно и к рукам тоже, но обычно достаточно приложить ее к ногам. Таким образом, наш человек будет готов к проведению процедуры. Можно также приложить полотенце к области шеи, для того, чтобы одеяло нигде не кололо кожу. Процедура. Она имеет несколько стадий. Соответственно, будет разный эффект –

Итак, сколько же длится эта процедура? Мы можем провести ее в течение разного времени и получим разный результат. Если мы заворачиваем человека и оставляем его на 10, 15, 20 минут, то мы получим первый эффект, такой охлаждающий, тонизирующий эффект на весь организм. Его можно использовать, если нам нужно взбодрить человека, и особенно, если нам нужно охладить его, то есть это при высокой температуре тела. Важный момент, вот эту стадию мы используем, если человеку жарко, при высокой температуре ему жарко. Если же температура высокая и человека знобит, как бывает в начале заболевания, то тогда нам нужно использовать другую процедуру, не эту. То есть не нужно охлаждать дополнительно, если человеку холодно. Следующая стадия начинается от 30 минут и длится до 60 минут от начала процедуры. В это время происходит уже согревание и расслабление, очень хорошее расслабление мышц и нервной системы. Поэтому эту процедуру в этой стадии очень успешно можно использовать для помощи человеку с повышенной нервной возбудимостью, при бессоннице, при вегетососудистой дистонии, при переутомлении, то есть при самых разных состояниях, когда человека нужно успокоить и расслабить. И следующая эффект процедуры, который мы можем достигнуть, это больше часа, свыше часа до 2 часов. Если мы оставляем человека вот на такое время, то он нагревается еще больше и начинает, ну, как бы незаметно для себя потеть, но при этом происходит очень хорошее выведение токсинов из организма. Выводятся шлаки различные, происходит такое очень сильное очищающее действие. Поэтому процедуру в этой стадии можно успешно использовать для помощи снятия самых разных интоксикаций при инфекционных заболеваниях, острые инфекционные заболевания, простудные заболевания, хронические воспаления. Также можно использовать при аутоиммунных заболеваниях, при заболеваниях суставов, при почечной недостаточности, при печеночной недостаточности. Также можно использовать в качестве дополнительной помощи при алкогольной интоксикации и при курении. Очень сильный оздоравливающий эффект. Итак, как мы заканчиваем процедуру? Если нам нужна была охлаждающая стадия, то мы провели эту процедуру в течение 10-15, максимум 20 минут, и нам нужно просто развернуть человека и переодеть его в сухое. Если нам нужна была стадия расслабления, то мы продлеваем процедуру до часа. После этого мы тоже просто разворачиваем человека и переодеваем его в сухое. Если нам нужна была стадия выведения токсинов, очищающая стадия, и мы продлеваем ее до 2 часов, можно даже немножечко больше, то после этого нам нужно развернуть человека и помочь ему или принять душ, или растереть его полотенцем, смоченным в воде комфортной такой теплой температуры, и одеть его в сухое. После этого дать человеку отдохнуть, то есть не нужно скакивать куда-то бежать. Еще важный момент, о котором нужно помнить, бывает так, что человек может заснуть во время этой процедуры. Очень часто это происходит с маленькими детьми, у которых, например, высокая температура, их заворачивают, и они засыпают. Если человек заснул, то будить его не нужно. То есть пусть он спит столько, сколько спит. И закончить нужно процедуру тогда, когда он проснется. Итак, испанский плащ – это отличная процедура, которую можно использовать для того, чтобы достигнуть самый разный, сильный, мощный, оздоравливающий эффект на организм. Мы можем тонизировать наш организм, можем его расслабить, можем помочь выводить токсины, можем помочь в лечении самых разных заболеваний. Помните, что вода в этой процедуре – это настоящий подарок, поэтому пользуйтесь этим методом и будьте здоровы!

0: Многие из нас любят семена подсолнечника. Но есть их не очень эстетично. Поэтому сегодня мы приготовили для вас рецепт интересного паштета из семян подсолнечников, который будет не только вкусным, но еще и очень полезным, потому что мы добавим туда еще кое-что интересное. Для начала мы возьмем семена подсолнечника. Мы их предварительно замочили, дали им возможность активироваться для того, чтобы они уже начали чуть-чуть прорастать. Тогда в них будет больше пользы, больше полезных веществ. Затем мы промыли, и вот сейчас мы высыпаем их в наш блендер. Семечки богаты не только жирами, да, то есть вы знаете, что в семенах есть полезный витамин Е, он нам важен для красоты, но в них еще также очень много микроэлементов. Это селен, это калий. Сюда мы в паштет добавляем чуть-чуть вяленых томатов. Мы часть добавим сразу, а часть потом, чтобы они были красивыми крупинками. Добавляем базилик. Это все для вкуса, для яркости паштета. А сейчас мы добавим нечто очень полезное. Обязательно посмотрите, что мы добавляем. Добавляйте это. Мы добавим сюда куркуму. Вы знаете о пользе куркумы, что это удивительный антиоксидант, который обладает мощнейшим эффектом. В том числе он защищает наш мозг от деменции, от окислительных процессов, воспалительных процессов в мозгу. И для того, чтобы куркума еще больше активировалась, мы добавляем перец. Итак, мы все это добавили. Вы знаете, что куркума, она у нас разводится хорошо именно в жирах, а семена подсолнечника как раз богаты жирами, и они будут создавать вот этот синергетический эффект. Вот такая вот масса у нас получается. Видите, уже такая паштетообразная. Мы сюда добавим еще немного соли для вкуса. Добавим еще для красоты немного паприки. И взобьем еще капельку с добавлением лимонного сока. Вы знаете, что в семенах подсолнечника также содержится железо, а железо, оно гораздо лучше усваивается с витамином С, поэтому будем делать наш паштет еще более полезным. И пришло время, когда мы добавим уже остатки наших томатов именно для красоты. Мы их сюда выкладываем. Перемешиваем. И все, паштет готов. Пахнет просто потрясающе. Сейчас мы его выложим в пиалочку. Семечки, они богаты не только микроэлементами, да, про которые мы сказали. Они еще являются активным источником клетчатки. Вы знаете уже по нашим программам, сколько клетчатки нужно есть в день. Кто помнит? Минимум 25 грамм клетчатки. И вот как раз такой паштет будет давать вам хорошую порцию клетчатки. Этот паштет хорошо есть на завтрак, потому что он будет давать вам очень долгое чувство ощущения сытости. Его, в принципе, можно добавлять каким-то блюдом в качестве добавки жировой, да, основы. Мы знаем, что жиры очень полезны. И вот здесь достаточное количество жиров. Единственный момент, если мы говорим про семена подсолнечника, то там достаточно много омега-6. И если мы с вами едим семечки, то мы должны обязательно балансировать. То есть мы должны съесть что-то, что будет богато омега-9, омега-3, для того, чтобы вот этот баланс соблюдать. Что, пробуем? Я предпочитаю есть такой паштет вот с такими хлебцами. Можно делать это вот прямо так. Намазали, понюхали. Отличный рецепт. Пользуйтесь им и будьте здоровыми.
1: Благодарю. благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет

0: Слава во веки веков. Аминь.
1: Часто лишний вес связан с накоплением избыточной жидкости в теле. И сегодняшняя тренировка поможет нам улучшить лимфооток, а значит избавиться от лишней жидкости. Для того, чтобы лимфодренаж был качественным, нужно освободить магистрали для тока лимфы. Для этого мы поработаем с вами с нашими суставами, с нагрузкой на мышцы и с дыханием. И для начала мы будем пользоваться рулом, чтобы прокатать те места, которые являются слепой зоной для нашего тела, где больше всего скапливается у нас отечность. Располагаем рул приблизительно посередине спины. Необходимо найти опору в стопах. Мы приподнимаем таз и туловище выстраиваем в параллели с полом. Для головы мы поддержку найдем в руках. Руки сцепляем в замок. И теперь, отталкивая коврик ногами, мы будем мягко перекатываться по роллу. Делайте в той амплитуде, в которой вам комфортно. И если у вас получается, постарайтесь прокатать область лопаток и не заходите на шею. Далее мы с вами располагаемся на боку и ролл разворачиваем так, чтобы он оказался между плечевой костью и вашей лопаткой. Очень важно, чтобы вы не давили на лимфатические узлы в подмышечной впадине. И в этом положении мы с вами слегка перекатываемся вперед и назад. И давление должно прийтись на эту область, которая у нас между лопатками и нашей рукой. Теперь мы слегка смещаем наш ролл вперед. И нам необходимо прокатать малую грудную мышцу. Здесь скапливается много напряжения, склеиваются слои, и лимфа течет хуже. И у нас в подмышечной впадине накапливается отечность. Отлично. Теперь мы прокатаем с вами заднюю поверхность руки на ролле. Помогайте себе второй рукой. Поддерживайте туловище, отталкивайтесь от пола. И если вам комфортно, не больно, вы больше веса тела даете на ролл, на руку. Отлично. И последнее упражнение с этой стороны у нас будет. Мы прижимаем руку к туловищу и катаем боковую поверхность руки. То же самое нужно сделать со второй подмышечной впадиной и со второй рукой. Теперь мы располагаемся на боку и ролл помещаем под костями таза. Точно боком опускаемся, ваш ролл оказаться должен чуть ниже гребня подвздошных костей, вот этой косточки сбоку. И теперь мы перекатываем тело слегка вперед и слегка назад, катаем область таза на ролле. Отлично, продолжайте дышать, пусть дыхание будет ровным. Вы можете сделать так небольшое количество повторений, можете подвигаться дольше, 20-30 раз. Теперь мы смещаем ролл чуть-чуть ниже. И здесь уже нам нужна будет опора на предплечье. И мы будем двигаться, перемещая таз. Мы перекатываем его вперед, нам помогает верхняя нога, вперед-назад. И теперь мы сместим ролл еще раз. И выпрямим нижнюю ногу. И подвигаемся так. Здесь часто скапливается отечность. Она выглядит как ушки на бедрах. Многие хотят от нее избавиться. Эти упражнения будут помогать. Отлично. То же самое нужно проделать со второй стороной. Далее нам необходимо поработать с венозным углом, который находится у нас под ключицей. Это то место, где лимфа соединяется с кровотоком. Мы простукиваем над ключицей и под ключицей. Одну и вторую сторону. Если у вас нет массажного мячика, вы можете сделать массажные движения этой области руками.

Для следующего упражнения мы принимаем положение лежа на спине, сгибаем ноги в коленях. И для начала мы с вами подышим. Делаем вдох так, чтобы живот свободно поднимался. И хорошо, если вы чувствуете движение в ребрах. Они должны двигаться на каждом вдохе по сторонам и собираться к центру на выдохе. Постарайтесь вот это дыхание включать по возможности в каждом упражнении. И теперь мы начинаем двигать таз вперед, перекатываемся на копчик. И возвращая таз в задний наклон, опираемся в стопы и поднимаем позвонок за позвонком, выходим в мост. И опускаемся. Это будет у нас выдох, когда мы перекатываемся к копчику. Вдох. И теперь на выдох мы поднимаемся наверх. Верхнее положение, хорошая опора на стопы. Вновь делаем вдох. И с выдохом смягчаем грудину, опускаем позвонок за позвонком. И здесь вы продолжаете дышать и двигаться. И можно представить, что ваш позвоночник – это лента скотча, которую вы отклеиваете, когда поднимаетесь назад. И вновь ее приклеиваете с натяжением. То есть постарайтесь создать вытяжение позвоночника. Мы сейчас работаем с суставами позвоночника, в которых тоже есть лимфатические узлы. И мы останемся наверху. Можно стопы поставить ближе друг к другу. И мы поднимаем одну ногу вверх. И подвигаемся теперь с положением ноги наверху. Если вам сложно, вернитесь к предыдущей версии. Если все получается, то добавляем новое движение. Мы опускаем ногу, разворачиваем таз. Когда наши мышцы работают, они как насосы помогают прокачивать лимфу. Отлично. Если у вас все получается, еще одно изменение. Таз высоко, нога внизу, и мы немного поотводим ногу в сторону. Двигайтесь в небольшой амплитуде, в которой вам комфортно сохранять опору. Отлично. И то же самое нужно проделать с другой стороны. Для следующего упражнения мы ложимся на бок. Рука будет поддержкой для головы, или вы можете взять полотенце. Выстроите ваше тело так, чтобы было ощущение одной линии, как будто ваш затылок, лопатки, таз и стопы касаются воображаемой стены. И мы будем работать верхней ногой, а нижняя нога погружается в пол. Выводим ногу вперед и отводим назад. Буквально пару таких повторений. И оставьте вашу ногу, выведенную вперед. Мы разворачиваем бедро внутрь и пробуем потянуться коленом к полу. И теперь разворачиваем колено в потолок. Постарайтесь, чтобы при вращении бедра таз оставался на месте. И мы дышим равномерно. Не задерживаем дыхание. Не так принципиально, где будет вдох-выдох. Главное, чтобы не было задержки. По возможности двигайтесь на вдохе в ребрах и отпускайте живот. И сделайте то же самое с другой стороны. Для следующего упражнения мы садимся, сгибаем ноги в коленях, руки располагаем под бедром. И ваше туловище должно найти как бы поддержку от ног. Мы слегка повисаем на наших бедрах, локти смотрят в стороны, плечи отводим вниз. И теперь мы округляем спину, скатываемся с костей таза, на которых мы находились на старте, и тянемся крестцом поясницей к полу. И постепенно мы начинаем укладывать позвонок за позвонком, ноги забираем с собой. В какой-то момент ноги захотят отклеиться, позвольте им это сделать. Чем плавнее вы перекатитесь, тем лучше. Если вы можете сделать это движение медленно, это говорит о хорошей артикуляции поясничного отдела. А значит, там будет свобода для тока лимфы. Лимфатические узлы будут иметь подвижность вокруг. Хорошо, еще. Опускаемся вниз. Если вдруг у вас не получается сделать это упражнение, и вы падаете на спину, это говорит о том, что недостаточно артикуляции в поясничном отделе. Вы можете остаться на версии, когда вы откатываетесь, оставаясь висеть на руках, и вновь поднимаетесь. Это уже будет хорошей работой. Будет двигаться у нас область живота –

которой большое количество лимфатических узлов. И мы продолжаем дышать, с выдохом опускаемся вниз, со вдохом поднимаемся вверх. Отлично. Для следующего упражнения мы садимся на бок. Нижняя нога будет выведена слегка вперед, задняя чуть-чуть позади. И находим опору в руке. Важно, чтобы пальцы были раскрыты и локоть мягкий. И если вам будет сложно выполнять версию, вы можете подвигать ребра вверх-вниз. И это положение уже будет помогать работать с нашими суставами. Хорошо, для тех, кто готов, мы будем подниматься вверх и делать скручивание в боковой планке. И вновь опускаться вниз. Поднимаемся с выдохом скручивания, раскручиваемся и опускаемся. В этом упражнении у нас работает все: ноги, руки, кор. Мы делаем скручивание, движение в наших суставах. И если у вас уже появилась испарина, это говорит о том, что процесс пошел, и лимфоток активизировался. Отлично. Сделаем еще раз. И повторите все то же самое с другой стороны. Для следующего упражнения мы становимся в опору на колено. Голень опорной ноги расположена так, чтобы пятка была направлена точно вверх. А впереди нога у нас с углом 90 градусов под коленом и в тазобедренном суставе 90 градусов. Руки кладем на затылок, и мы будем уходить в сгибание, плавно, не спеша, с выдохом, и возвращаться. Постарайтесь контролировать, чтобы ваше опорное бедро было вертикальным. И теперь мы добавим волну. Мы уходим в сгибание, и как будто бы выныриваем из водички, уходим мягко в разгибание. И сейчас у нас позвоночник двигается в сгибании и в разгибании. Отлично. Дышите обязательно. Не задерживайте дыхание. Так можно выполнить 6-8 повторений. И проделать то же самое с другой стороны. Для следующего упражнения мы вновь на колени. И теперь нога согнута у нас отведена слегка в сторону. И мы подвигаемся, отправляя вес тела ближе к передней ноге и возвращаясь. Макушкой тянитесь в потолок, пусть пока спина будет ровной. Мы вес тела прям переносим на переднее бедро, нагружаем его. Пусть мышцы у нас поработают. И добавим руку. Рука будет двигаться вдоль ноги. И затем мы раскрываем ребра. И здесь нам важно, как мы дышим. Вдох мы будем делать в раскрытые ребра и с выдохом опираться в бедро. Выдох, вдох, выдох, вдох. Очень хорошо, если ваше движение будет таким пружинистым. Это важно для того, чтобы двигалась правильно не только мышечная ткань, но и соединительная, так называемая фасция. Отлично. Наше тело создано уникальным, и забота о нем через правильное движение является Божьим замыслом в достижении хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос».

0: Безопасность детей дома – вопрос, который родителям приходится решать постоянно. Мамы и папы предусматривают каждый нюанс, чтобы обеспечить безопасность грудного ребенка. С точностью до миллиметра выверяют расстояние между прутьями кроватки, пеленают малыша только на специальном нескользком коврике, измеряют температуру воды в ванночке термометром. Но настоящий труд начинается тогда, когда ребенок осваивает свободное передвижение по дому. О безопасности ребенка в доме, что может случиться и какова должна быть тактика родителей, расскажет нам сегодня специалист, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы сегодня с вами будем говорить о безопасности ребенка в доме. Когда я нахожусь дома и вообще, когда родители дома, чаще всего они считают, что все хорошо, все под контролем, ребенок никуда не денется и с ним все будет в порядке. Но дети активные и часто на, казалось бы, пустом месте случается какой-то неприятный эпизод. Скажите, какие места вы считаете в доме самыми опасными?
1: Ну, прежде всего, это окна, это электроприборы, это бытовая химия, да, какие-то крепкие напитки, медикаменты, это острые приборы и это вода, ванная. Вот это самое, наверное, опасное. И это места, где стоят тяжелые предметы. Тяжелый телевизор. Да, шкаф, на который тоже положили тяжелый предмет, чтобы ребенок не стянул это на себя.
0: Чем опасен доступ ребенка к бытовой химии?
1: Ну, дети у нас познают мир через рот, да? А они видят красивую упаковку, да, и им не скажешь, что вот это вредно, они не понимают. Им нужно это попробовать, да? Если это у нас щелочь, если это у нас кислота, ребенок может получить очень сильные ожоги. Ожоги пищевода, если он проглотит это дальше, ожоги желудка. Иногда они настолько глубокие, что прожигает ребенок себе даже до трахеи, да? Тяжелые свищи, ожоги, тяжелые восстановительные операции в нескольких этапах, да?
0: Я всегда думала, что такого быть не должно, потому что, ну, это же невкусно. И я всегда была уверена, что, ну, это, наверное, не представляет опасность, потому что ребенок, если даже захочет попробовать, он уже сразу же поймет, что это нехорошо и не станет. А столько случаев, действительно, когда дети, в общем-то, серьезные урон себе наносят.
1: Да, действительно, ребенок возьмет в рот, и он это выплюнет. Да, большую часть он выплюнет, потому что это невкусно, это жгется. Но какую-то часть он проглотит, и даже вот небольшой вот этой концентрации хватит для того, чтобы получить ожог.
0: Да? А чем опасен доступ ребенка к алкоголю?
1: Для ребенка нужно меньше концентрации, да, чтобы получить отравление, токсическое отравление, впасть в кому, да, и в тяжелые летальные последствия.
0: Даже в кому? Да?
1: Конечно, идеально, если у вас дома не будет алкоголя.
0: Вообще?
1: Да, и если что-то есть, ставьте, прежде, чтобы ребенок. И уж тем более никоим образом не показывать ему на личном примере, да, как употреблять. Такие последствия могут быть.
0: Ребенок добрался до аптечки, нашел там разные цветные пилюли, таблетки, капсулы, сиропы, может быть, что-то в жидком виде, брызгалки какие-нибудь. Где должна храниться аптечка, чтобы он туда не добрался, и в то же время, чтобы лекарства оставляли свои свойства, потому что на всех лекарствах есть ограничения по температуре.
1: Да, если у вас лекарство хранится в холодильнике, вы ставите на самую верхнюю полку, обычно это закрывающаяся,

0: все крышки полки, угу, во всех отсеках, да, и храните их там. Если это остальные лекарства, они, как обычно, как правило, хранятся в темном помещении, вы в специальную аптечку, в специальную коробку и кладете вверх или закрывающиеся ящики, недоступные для детей.
1: То есть куда-то наверх?
0: Да, да, да.
1: Так, чтобы это вообще никак не просвечивало и не было понятно, что там находится, да? Даже чтобы интереса, наверное, не возникло у ребенка.
0: Да, потому что детям вот все, ну, очень привлекательны, да?
1: Они еще гладенькие.
0: Они блестят, мама его лечит, ему дает таблетку, она ему дает витаминки, они вкусные. Ребенок, они очень часто в сладких оболочках, да, кишечно-растворимых. Ребенок проглотил. И одной он не ограничится. Если, особенно, это не какой-нибудь безопасный активированный уголь. Если это транквилизаторы, если это вещества, влияющие на печень, на нервную систему, тяжелые случаи, тяжелые последствия.
1: Угу. Что сделать, если мы обнаружили, что ребенок что-то вот такое наглотался?
0: Мама должна взять упаковку. Угу. Упаковку от лекарства она должна взять с собой. Ага. Немедленно мы вызываем медицинскую помощь. Мы даем ребенку большое количество холодной воды. Обязательно холодной, потому что теплая вода растворит лекарство. Теплая вода быстрее всасывается и быстрее попадет это вещество. Попробуйте вызвать рвоту ребенку. Мы даем большой объем воды, и пытаемся вызвать рвоту ребенка. Если это отравление химическими средствами, бытовой химией, как мы говорили выше, ни в коем случае нельзя вызвать рвоту у ребенка, нельзя ему заливать какой-то другой жидкости, так как вы можете ему, если ребенок взрослый, можно полоскать рот холодной воды, выплюнуть. Если он будет глотать дальше, он распространит себе этот ожог. А если вы будете вызывать рвоту, да, вы сделаете только хуже. Вы увеличите степень ожога и распространенность этого ожога. Да? В этом случае мы сразу же обращаемся за медицинской помощью. Да? Если это лекарство, упаковка, вода и вызываем рвоту.
1: Угу. Понятно, спасибо. Вот у нас здесь есть разные мелкие предметы. Такие тоже красивые. Бусины, пуговицы. Дети находят булавки. Что делать, если ребенок это проглотил или подавился этим? Вот какая здесь, какой принцип действия здесь?
0: Ну, тактика разная, да. Рассмотрим с вами, если ребенок проглотил мелкие пуговки, угу, да? Вот не острые, да. Угу. Если ребенок проглотит круглый предмет, вы уверены, что он его не вдохнул, а проглотил, да? Угу. Мы сообщаем врачу и следим.
1: За стул?
0: За стул. Мы ждем, когда это выйдет, да? Если это не очень плотно и очень крупно. Смотрим за состоянием ребенка, потому что оно может где-то там повернуться по ходу кишечника, застрять. И смотрим, чтобы стул был регулярный, чтобы не было рвоты, чтобы не нарушалась моторика. Если это вдруг непроходимость, да, мы срочно обращаемся, пока нету никаких отмираний стенок кишечника, да, пока нам не нужно будет делать резекцию. Угу. Если вдруг какие-то нарушения. Если ребенок проглотил острый предмет, да, иголку, угу, да, вы уверены, что он ее проглотил. В этом случае мы как можно быстрее обращаемся за медицинской помощью. Да? Как правило, острые предметы, они у нас рентген-позитивные. Врачи делают рентген и следят, в каком месте расположено, да? Если это еще в желудке, то мы можем сделать гастроскопию, щипцами удалить. Угу. Если это пошло ниже, дальше, то врач наблюдает по ходу рентгена, по ходу, как оно это проходит. Если где-то препятствие, да, срочно делают операцию. Как правило, детей кладут в стационар. Угу. Да? Что еще может наш ребенок, да, проглотить? Вот, например,
1: ну, массу всего может. Например, да, магнит, да, может проглотить, магнит, или, да, батарейка.
0: Да, вот если, да. Очень опасны батарейки, да, на что мы обратим внимание, это батарейки. Особенно батарейки круглые, плоские,
1: как таблеточка.
0: Как таблетки, да. Эти батарейки имеют свойство тем, что они прилипают к стенке пищевода. Mm. И у ребенка симптомы интоксикации, температура. Родители не понимают, что происходит.
1: Можно подумать, что он просто заболел.
0: Да, просто заболел, а тем временем там идет ожог, сильнейший щелочной ожог, и прожигается стенка пищевода до трахеи, тяжелые последствия операции. Да, мы следим за батарейками.

0: У нас отдельно все игрушки с батарейками обязательно прикручиваются шурупами, нету никакой доступности. И израсходные батарейки мы утилизируем в специально отведенные места в магазинах. Да? Это вот если проглотил. Если ребенок у нас глотает гелевые шарики, да, которые вот способны увеличиваться в размерах, да, а они у нас рентген негативные, их не будет видно, да, и мы следим за состоянием ребенка, да, если ребенок ухудшается состояние, это значит, произошла обтурация, непроходимость, и мы говорим об этом врачам, вот, и реагируем на это.
1: А если ребенок подавился?
0: Да, если ребенок подавился, это значит, что ребенок вдохнул, да, если у него пошло не в пищевод, это пошло в дыхательные пути. Вы должны убедиться, да, что ребенок действительно подавился. Как понять, что ребенок подавился?
1: Ну, у него затрудненное дыхание.
0: Да, он или не дышит, он синеет, да, он становится красным, он становится синим, он издает странные звуки, да, такие покашливания, или он не издает звуков вообще, да, странно, если маленький ребенок не издает звуков, да. И вот хотелось бы показать вам такие способы, да, на нашем малыше, как можно помочь ребенку освободить дыхательные пути от предметов. Если у нас малыш маленький, грудной, да, это будет один способ. Если ребенок постарше, если он уже большой, да, там 5, 6, 7 лет, вы не можете его так поместить на своей руке, я потом покажу другой способ. Вы увидели ребенка. Сначала вы поворачиваете его лицом к себе. Лучше все мероприятия проводить на полу. Или на диване, чтобы ребенок не упал. Нервничаете, он может выскользнуть, упасть, ударится. Да. Да? Вы садитесь на пол и дальше работаете с ребенком. Вы поворачиваете его лицом к себе, фиксируете головку, смотрите в рот. Если вы видите предмет, который торчит, вот прям в ротовой полости вы достаете его, и ребенок задышал, все.
1: Но да, здесь есть вероятность запихнуть его дальше, потому что у мамы трясутся руки от волнения.
0: Если его не видно... Видно очень далеко, вы не трогаете, потому что есть вероятность, что вы протолкнете дальше, он застрянет в голосовой щели, и произойдет рефлекторный спазм, и такой спазм снять очень тяжело. Поэтому, если так вот не торчит вот прям вот из зубов, то мы проводим следующее мероприятие. Мы кладем ребенка подбородком на руку себе, ножки зажимаем под мышкой. Да? Голова у нас ниже попы. Если ребенок большой, крупный, то ноги вы можете положить просто себе, да? На ногу. Обязательно зажимаем ребенка, да? Рука под подбородком. И папа, если папа, он может просто нажимать
1: куда?
0: Сильными усилиями на спинку ребенка, рукой на спинку ребенка к грудке. 5 раз. Если мама, если она послабее, она может стучать. Да? Это должно быть резко, это должно быть сильно. Вот мы делаем такие 2, 3, 4, 5. Обычно на первом-втором стуке идет у нас выдох, вылетает этот предмет. Если этого не произошло, мы поворачиваем ребенка лицом к себе, перекладываем на другую руку, фиксируем ножки ребенка. 2 указательными пальцами ставим в одну точку ниже линии сосков. Ниже, к животику. Не к голове, а ниже. И 5 сильных вдавливаний. Прям постарайтесь максимально сильно до позвоночника. 1, 2, 3, 4, 5. Вообще должно... На этом этапе все разрешится благополучно, ребенок откашляется. Если этого не произошло, вы опять быстро берете ребенка, переворачиваете, повторяете все заново. 1, 2, 3, 4, 5. Не задышал. 1, 2, 3, 4, 5. И так вы продолжаете. Это должно помочь. Если у ребенка вылетело, если появился хоть какой-то кашель, вы оставляете его откашливаться, потому что кашель намного лучше любых ваших мероприятий, постукиваний и потряхиваний. Он откашливается, он задышал. Ребенок порозовел, все обошлось хорошо. Я рекомендую вам потренироваться, каждой маме потренироваться дома.
1: Заранее.
0: Это на кукле или на ребенке его, не стучать по нему. Вот именно вот эти перекладывания, чтобы в какой-то такой ситуации вы уже были готовы. Несложно. Зажали, чтобы ребенок не пал, чтобы вы были уверены. Если ребенок более старшего возраста, вы не можете его так вот положить, вам тяжело, да, и вот если просто надавливать,

Он уже, у него большая грудная клетка, вы применяете премхемлика. Вы подходите сзади, на уровне его грудной клетки. Ставите, если, или ставите себе, ну, вот у меня малыш, малыш, да, или, да, вот он должен стоять или сидеть, ну, просто вы обхватываете его сзади. Двумя руками скрещиваете руки, вот так вот, перед его замок, перед нагрудной стенкой, и резкими движениями приближаете его к себе груди, как бы, да? Раз, три, четыре.

0: такой, выдыхайте. Uh-huh. Ребенок тоже должен выкашлять это. В принципе, это применяется и для взрослого. В любой uh-huh. ситуации, когда подавился взрослый и нет кашля, он синеет, вы можете применить к нему вот этот прием.
1: Uh-huh. Спасибо. Очень сложно детям объяснить, что не надо лазить в розетки, не надо обсасывать провода. Вот, например, мой ребенок очень любил кусать зарядное устройство, он его так вешал и здорово кусал, даже однажды испортил мне таким образом зарядку. А как же лучше обезопасить ребенка от электричества?
0: Ну, существуют специальные протекторы, да, вот заглушки для розеток, угу. да, вы заглушаете розетки, если вам надо, вы достаете и этим пользуетесь, да, вы убираете провода, розетки старайтесь делать в недоступном месте, там, да, за диванами или повыше для ребенка, и следите за ребенком. Самое главное, в принципе, ребенок не должен оставаться без присмотра. А если случилось так, что ребенка ударило током, да, и напряжение большое, ребенок не дышит, первая помощь при этом изолировать его от электричества, да, каким-то предметом, который не проводит электричество, резина, дерево, вы отодвигаете его. И если ребенок не дышит, не подает признаков жизни, вы тогда делаете ему непрямой массаж сердца. Да?
1: Угу.
0: Если грудничком, я опять покажу на нашей кукле, если это у нас грудничок двумя пальцами, если это взрослый постарше одной рукой, если большой двумя руками. Угу. Да? И количество нажимов у нас зависит от возраста ребенка. Чем меньше, тем чаще.
1: Угу.
0: Вот у маленьких 90 в минуту, у старших меньше. Да? Вот, например, маленький раз, два, три, четыре, вдох. Вы ему вдыхаете, закрываете нос, вдыхаете в рот. Uh-huh. Если грудной, прям сразу в нос, в рот. Раз, два, три, четыре, вдох. Раз, два, три, четыре, вдох. Если ребенок задышал, или если вдруг у него не отключалось дыхание, вы облегчаете ему дыхание, открываете, обеспечиваете доступ свежего воздуха.
1: Кислород. Uh-huh. Поговорим об игрушках. Какие игрушки более опасны для ребенка? Вот как раз, да, что он может, не знаю, проглотить и как себе навредить?
0: Ну, это все игрушки, даже мягкие игрушки, которые содержат мелкие компоненты, да. Ребенок может отгрызть.
1: То есть вот такая вот штучка, да, казалось бы, безобидный mm-hmm. цветочек,
0: да.
1: Он может его отгрызть.
0: Да, ну это все игрушки, которые не соответствуют по маркировке для возраста ребенка, uh-huh. да. А мелкие детальки он запихнет их себе угодно, куда в нос, в ухо, куда только не пихают детки, да. Вот. Нужно подбирать соответственно возрасту ребенка, чтобы было все безопасно, чтобы не было мелких деталей. Если у вас есть ребенок 12 лет, он играет в лего, и ребенок годовалый, да?
1: Который обязательно придет и будет да. там же ковыряться.
0: Вы это все следите и отдельно убираете.
1: Угу. И я хотела еще спросить, вот у нас такие штуки лежат, это для чего?
0: Это для, по большей части, для купания в воде, да? Ага. Чтобы ребенок, это было не скользко, мы приклеиваем, и ребенок не скользит.
1: Он на присосках, да?
0: Он на присосочках, да, да, они бывают ковриками, бывают такими маленькими, или на скользкие поверхности дома, да. И еще вот по поводу воды, никогда не оставляйте ребенка без присмотра купаться. Если он уже умеет стоять, сидеть, если ему уже 5 лет, ребенок не должен находиться один.
1: Ясно. Спасибо большое. Было очень интересно, познавательно. Наш с вами цикл передач закончился. Мы вам очень благодарны за то время, которое вы нам уделили. Всего вам хорошего, счастливого пути. До новых встреч.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Любящие родители должны постараться максимально обезопасить жизнь своего ребенка, ведь у малышей еще нет страха и жизненного опыта. Постарайтесь просчитать на шаг-два вперед развитие опасных ситуаций и сделать все зависящее от вас, чтобы устранить их. При угрожающих жизни состояниях будьте готовы оказать ребенку первую помощь и своевременно обратитесь за медицинской помощью. И, конечно же, не оставляйте малыша без присмотра. Будьте здоровы вы и ваши дети. До встречи!

Добрый день. Вы хорошо спите, вы дышите правильно и выполняете физические упражнения. Но у вас все еще перед глазами стресс. Перед вами страх о том событии, в котором вы не можете справиться с ним. Ничего не работает. На самом деле нет, все работает. Но факторы, которые мы представляли вам выше, они предупреждают стресс. Однако есть в нашем разуме то, что само по себе вызывает стресс. Об этом мы и поговорим сегодня. Итак, стресс – это то, что происходит с нами в результате нашего незнания. И очень часто стресс возникает из-за того, что мы не знаем, например, какую-то технику. Так, например, на заре компьютеризации секретарш специально заставляли разбирать и собирать компьютер, чтобы они поняли, что это простая механическая часть. Если ваши дети боятся пауков или каких-то других насекомых, что вам нужно сделать? Вам нужно дать своему ребенку книжки, которые бы объяснили, что это за животное, как оно живет, какие повадки оно имеет. На самом деле, в данном случае вы получите то, что избавит вашего ребенка от страха. По крайней мере, я так сделал со своим ребенком, и был хороший результат. Вы знаете, нам нужно научиться предупреждать многие стрессы в нашей жизни с помощью того, чтобы мы вооружались знаниями, что на самом деле происходит. Но для этого нам важно изменить нашу схему. Все дело в том, что в нашей схеме о понимании стресса должна встать еще одна буква. Итак, смотрим схему. Мы выяснили с вами на предыдущих занятиях, вот это мы, а вот наш раздражитель. И сам по себе стресс возникает не из-за того, что мы встретились с этим раздражителем, а это реакция нашего организма. Так вот, представьте себе, что этой буквой между этими двумя человеками будет бинокль. Это ваше представление об том человеке, который находится рядом, или о каком-то предмете. Как вы считаете на самом деле, что является раздражителем, так оно и представляется нам. И знание о предмете, о насекомом, о животном дает нам некое представление. И если речь идет о предмете, например, о компьютере, его нужно старательно изучить. На примере отношения детей к паукам было также представлено, что нужно изучить паука, тогда мы с вами избавимся от страха. Но есть еще одно. Это, например, человек испытывает стресс от чувства, которое связано с его неправильным духовным пониманием. Бог меня не любит. Это очень часто постигает людей, когда они сталкиваются с каким-нибудь несчастьем. Они говорят именно эту фразу: «Бог ко мне не благоволит». Я думаю, вам стоит разобраться в этом вопросе, тщательно исследовав Священное Писание, понимая, кто есть Бог, какую волю, какое желание Он имеет по отношению к нам, что Бог сделал для того, чтобы нам было хорошо в отношениях с ними. И для этого у нас есть Библия. Библия, в ней Бог отражает понимание своей любви. В ней мы обращаем внимание на вопрос, что Бог никогда не изменяется. И Священное Писание во многих местах повторяет эту фразу: «Я не изменяюсь». В конечном итоге, финалом, кульминацией Священного Писания для нас предстает Иисус Христос, Сын Божий, который умирает на Голгофском кресте за человека. И я сказал лишь только малое в общем, но скажу вам, что вопрос любви Бога к человеку следует взращивать себе каждый раз, изучая и исследуя Священное Писание. Потому что каждый раз, сталкиваясь с различным злом в этом мире, с грехом и его проявлением, нам порой становится грустно, печально.

мы встаем в противопоставление Богу и считаем для себя, что Бог нас не любит. Любовь Бога к человеку – это сильная платформа, чтобы устоять от самых разных стрессов нашей жизни. С такой уверенностью вас не постигнут стрессы, которые только приходят на память человеку. У вас крепкое представление, которое однажды сказал апостол Павел. И сказал это представление и апостол Иоанн, и многие другие апостолы. Бог есть любовь. Это не просто слова, это есть их опыт познания Бога в своей жизни. Желаю вам этого опыта и помните, выход есть.

85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.

«Я несу свой крест, выполняю служение, а они...» Часто ли мы сравниваем себя с другими христианами?

0: И в чью пользу это сравнение? Что делать, если сравнение приводит к зависти или гордыне? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Варенов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Верующие люди часто сравнивают себя со своими единоверцами. Вообще, насколько это нормально?
1: Я хочу вначале рассказать одну историю из своей жизни, как бы мой личный опыт. Я вырос в такой местности, которая сочетала в себе городскую среду и сельскую. Учился я в городской части, а проживал в сельской, то есть в таком более аграрном секторе. И очень хорошо знаю, что значит жить от трудов земли. Потому что у нас был большой огород, и даже не один. Мы выращивали в нем всякие разные овощи, картошка, лук, морковь и так далее. Мясо мы тоже выращивали, то есть мы его не покупали в магазинах. И вообще жили так достаточно... достаточно бедно, насколько это можно судить по тем временам, и приходилось много заниматься, развивать свое собственное хозяйство. Да? И поскольку родители в основном работали на своих работах, то вся нагрузка, вся ответственность за хозяйство, она ложилась на нас с сестрой, ну и в большей части на меня. Они как бы рассчитывали, что мы вот во многом возьмем это на себя. А нам не особо хотелось этим заниматься. Мы скорее воспринимали это как какую-то трудовую повинность. Это было тяжело, неприятно, нудно и вообще занимало много личного времени, которое мы могли бы провести так, как нам хотелось бы. Да? Но мы принимали это как какую-то необходимость, неизбежность даже, и чувствовали на себе ответственность за ту нагрузку, которую нас обеспечивают наши родители. К тому же у нас еще была стройка, мы строили свой дом в 2 этажа. Отец выкладывал стену, я подносил ему кирпичи, замешивал раствор, тоже ему подносил. И помню, как однажды наблюдал со 2-го этажа нашего строящегося дома такую картину. Соседские мальчишки играют, им нет ничто, они ведут себя совершенно беззаботно. Им ничего из того, что делаю я, делать не нужно. У них совершенно легкая и беззаботная, как мне казалось, жизнь. И в тот момент я так огорчился на свою жизнь, что мне все время приходится что-то делать, как-то проводить время не так, как мне хотелось бы. Меня всегда грузит какой-то работой. И в хорошую погоду, когда можно было бы погулять с друзьями, я вынужден был тоже заниматься какими-то делами. И особенно обидно было, когда при этом все выходили на улицу, а мне приходилось оставаться дома. Но такое, конечно, было не всегда. Иногда все же я выходил с друзьями погулять, поиграть. Но в основном, в целом, так проходило мое подростковое взросление. Было много дел, много труда, много работы. И спустя время уже я понял для себя, что та жизнь, она воспитала во мне качества, необходимые для меня во взрослой жизни. Такие как ответственность, например, трудолюбие, выносливость. Да? И сейчас, спустя время, я радуюсь тому, что было все именно так. И что родители очень много заставляли нас, получается, работать. Но тогда это казалось мне какой-то несправедливостью, особенно глядя на то, как живут другие мои сверстники, мои друзья. И часто так бывает, что когда мы смотрим на других людей, то мы огорчаемся своей собственной жизнью.
0: Да, бывает.
1: Именно созерцание успеха других людей, оно делает нас самих несчастными. Когда мы смотрим, допустим, на соседа, который купил новую машину, и нам самим от этого становится грустно. Когда мы смотрим на чью-то счастливую семью или на чьих-то талантливых детей, или когда смотрим на фотографии в социальной сети наших друзей, какие они красивые, счастливые.
0: Где они отпуск проводят.
1: Да, какая у них наполненная и счастливая жизнь, то в наше сердце закрадывается тихий голос зависти.

Почему у меня не так? Разве я хуже? Неужели Господь обо мне позабыл? И в этот момент мы забываем простую истину, что Бог не творит копий, Он создает оригиналы. И для каждого из нас у Него свой особый план. Псалмопевец говорит, Псалом 138, стихи 14 и 15. «Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Итак, автор говорит здесь не просто о своей физической уникальности, о том, что он дивно устроен, дивно устроено его тело. А он говорит здесь скорее о дивном устроении своей жизни. «Я дивно устроен» в смысле, что моя жизнь так дивно устроена. Он говорит о том, что у Бога есть план для каждого человека от самого зарождения в утробе матери. Бог видит и знает человека на вот этой самой ранней стадии его развития. И ни один зародыш человеческий не является случайным сгустком клеток. Но он уже находится под защитой и наблюдением божественного ока и под защитой его руки. И автор восхищается тем, что Бог внимательно руководит его жизнью. Он говорит, что наша жизнь не случайна, но есть некая книга, в которой расписана программа всей нашей жизни. Это не значит, что наша жизнь запрограммирована, и у нас нет возможности для маневра. Но это значит, что у него предусмотрен наилучший исход для каждого нашего выбора, пусть даже и неправильного. Угу. Для Адама и Евы лучшим планом было не прикасаться к запретному плоду. Но они все же прикоснулись. Да. И тогда, когда они сделали вот этот неправильный выбор, они не погибли вовсе. Но их жизнь просто пошла по другому сценарию. Пусть худшему, но не безысходному. Господь предусмотрел для них выход. Какой? Рождение Спасителя, который искупит их от греха и вернет их вот к этому первоначальному состоянию, к первоначальной райской жизни. И план этот появился еще до самого грехопадения, то есть до того, как люди были сотворены. Об этом пишет апостол Петр в первой главе своего первого послания, стихи 18 по 20. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира». То есть еще мир не был сотворен, еще людей не было, никто еще грех не совершил, да? А Бог уже думает, как с ними быть, если что-то пойдет не так. Кажется, что у Бога заранее какие-то пораженческие настроения. Ну, зачем сразу планировать худший исход? Мы так, например, никогда не думаем о наших детях. Мы желаем им самой лучшей жизни. И мы не приемлем ничего иного. Мы заботимся об их здоровье, мы стараемся отдать их в хорошую школу, вводим их на разные секции, прививаем им христианские ценности, да, читаем им перед сном книги, молимся вместе с ними и так далее. И у нас в мыслях нет того, что моя дочь, например, как-то неудачно выйдет замуж и потом разведется, или забеременеет, пока еще учится в институте, и даже еще не будучи в браке, или что сын мой попадет в тюрьму, или будет у него какая-то зависимость. Мы об этом всем не думаем, глядя на своих маленьких еще детей. И мы не думаем о том, как с ними быть, если такое случится. Да? У нас нет никакого плана. А Бог обо всем подумал. Для каждого из нас у него есть лучший план. План А. Но если мы куда-то свернем, у него есть похуже план Б и план С и так далее. У него все предусмотрено заранее. Поэтому какой бы выбор мы ни сделали, мы можем быть уверены, что Господь выведет к лучшему

0: ибо сказано: любящим Бога и призванным по Его замыслу все содействует ко благу.
1: Если у Бога есть такой план, просто, я не имею в виду план спасения, который для всех одинаков, да, только прими верой Христа и спасешься, будешь на небесах, а вот именно план на жизнь земную, да? Если у Бога есть эти планы и разные варианты развития этих планов, значит ли это, что мы из любой самой сложной и трагической ситуации всегда найдем выход и не будем никогда сталкиваться с отчаянием, с безысходностью? Ведь есть же такие все-таки ситуации. Есть очень серьезные в жизни трагедии, которые происходят, потери серьезные. Неужели это Божий план?
0: Не это Божий план, не трагедии и не потери. Бог ведет нас определенным образом, но выбор-то все равно мы делаем сами. Он лишь корректирует нас, когда мы сворачиваем куда-то не туда. Он помогает нам в тех обстоятельствах, в которые мы сами себя и поместили. То есть Он ведет нас определенным образом по своему пути и предлагает нам на выбор что-то лучшее. Но да, случаются трагедии, случаются болезненные переживания, но это не значит, что Бог именно это для нас предусмотрел. Бог предусмотрел что-то лучшее, но в условиях нашего греховного падшего мира, и это неизбежность, да, с которой нам тоже приходится мириться. И мы не знаем до конца Божьего замысла. Вот в чем как бы основная идея. Да? То есть то, как Бог нас ведет, мы до конца понять не можем. И не знаем, что для нас будет лучше или хуже. Есть такая интересная притча о том, как царь однажды пошел вместе со своим оруженосцем на охоту. И тот его оруженосец, он заряжал ему ружье. И вот однажды он так зарядил ружье, что царь выстрелил из него, и ему оторвало палец. А оруженосец этот, он любил одну фразу: «Все к добру, все ко благу». И вот он ему говорит опять в этот момент: «Все ко благу». Тогда царь разгневался на него, посадил этого человека в тюрьму, в темницу, где он мог есть только хлеб и пить одну только воду. И потом, спустя какое-то время, царь снова пошел на охоту уже без него. И там его схватили в этих лесах какое-то дикое племя, которое приносило человеческие жертвы. И они решили принести его тоже в жертву. И когда только жрец уже начал заносить нож, он заметил, что у него нету одного пальца. А значит, жертва непригодная. Да. И он отпустил короля. Король радостный приходит, возвращается к себе домой, идет к своему оруженосцу в темницу и говорит: как же ты был прав, что... сказав, что все ко благу, если бы мне тогда не оторвало палец, то бы сейчас бы меня уже не было в живых. Тогда этот оруженосец его говорит: все к добру, все ко благу. Если бы я сейчас не сидел в этой тюрьме, то наверняка я пошел бы с тобой на охоту, и тогда кого бы выбрало это племя уже, если ты оказался непригоден.
1: Вот. Ну, да. Это хорошо, что спустя время мы прямо видим картину, но не всегда мы ее видим. Вот здесь прям явно видна картина. Да.
0: Чаще всего мы видим картину спустя время, либо спустя уже, может быть, даже целую жизнь. И оглядываясь назад, и оглядываясь на те обстоятельства в жизни нашей, и отмечая в них, что все это были те звенья, которые привели нас к определенному моменту, к определенной точке. Вот. Но когда мы оказываемся в самой ситуации, мы, конечно, этого всего не замечаем. И поэтому все, что нам остается, это только доверять Божьему обетованию, вот как, такому, как это, например, да, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу.
1: Ну, простите, я хочу еще уточнить. То есть получается, что, конечно, в Божьи планы не входит наше страдание, да? Но, жизнь так складывается, что страдания присутствуют в нашей судьбе. И вот как мы в этих страданиях поведем себя, какое мы утешение найдем,

0: какую мотивацию двигаться дальше. Это уже наш выбор. И нас Господь благословляет. Он хочет, чтобы мы не теряли надежды, Он хочет, чтобы мы не теряли себя, и чтобы мы видели все-таки Его руку в своей жизни, даже в этих переживаниях, страданиях, муках каких-то. Так я понимаю?
1: Да. Ну, страдания – это неизбежная часть нашей жизни. Но мы сегодня больше сосредотачиваемся на том, когда мы не страдаем, а скорее у нас есть определенный наш путь, определенная наша судьба, те обстоятельства, которые сложились в нашей жизни, те блага, которые мы имеем, и либо наоборот не имеем. И вот как мы сами на все это смотрим, озираясь на других людей. И здесь я хотел бы привести пример, одну библейскую историю, которая касается двух самых ближайших учеников Христа – это Петр и Иоанн. История эта записана в Евангелии от Иоанна, 21 главе. Давайте мы ее прочитаем. Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 18 по 22. Иисус говорит Петру следующее. «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давая разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал, «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу, «Господи, а он что?» Иисус говорит ему, «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». Вот этот диалог Иисуса и Петра, он очень интересен. Здесь мы видим, что Петр получает от Христа предсказание о его смерти, да,
0: какое пророчество,
1: пророчество о его смерти, какой смертью он прославит Господа. Это он произносит сразу после его троекратного восстановления, говоря Петру, что «любишь ли ты меня?» Тот говорит, «да, паси овец моих». То есть тем самым Христос поручает Петру заботу о своей церкви. То есть это достаточно высокое, почетное служение, да, можно сказать, руководящую роль
0: Петр
1: занимает над всей церковью Христовой. И вот дальше он говорит, какая судьба его ждет. Он говорит, ты протянешь руки, тебя свяжут, тебя поведут на казнь, если говорить прямо. И это естественно для человека, если он стоит во главе церкви, да, что он и поплатится прежде всего за вот эти вот взгляды и убеждения.
0: Особенно в период гонений.
1: Особенно, да, в период гонений. Но любопытно, как Петр, оглядываясь назад на любимого ученика, любимый ученик – это Иоанн. Он так скромно называет сам себя в своем же послании. И вот он оглядывается на Иоанна и говорит, а он что? А он что? То есть, а что с ним произойдет, да? И вот здесь возникает у нас вопрос, это что такое? Это его любопытство или даже, может быть, зависть? Петр, узнав о своей участи, хочет узнать, какая участь ждет Иоанна, как бы говоря, неужели только мне предстоит такой крест?
0: Да.
1: Это свойственно нашей натуре. Если мне трудно, то пусть и другим тоже будет нелегко. Человеческая природа жаждет компании в страдании. Он не хочет страдать один. Он хочет, чтобы кто-то тоже вместе с ним страдал. Не обязательно рядом с ним, но чтобы тоже пострадал. То есть нам хочется справедливого разделения тягот. И это тоже зависть. Это хорошо видно, например, в детях. Я, наблюдая за своими, часто такое вижу, что когда мне приходится заставить их что-либо сделать по дому вместе, то это практически невозможно. Потому что

0: они не умеют работать совместно, сообща.
1: В команде, да. Не сработанная команда.
0: Да, они постоянно пеняют друг на друга. Им кажется, что работа распределена как-то неравномерно. И они сваливают ее друг на друга. А когда я, например, прошу только младшую дочь убираться в доме, то она делает это без лишних слов, пока старшая в школе. Конечно, ей неприятно, что вот ее заставляют, но все равно делает. Вот. Но вместе у них это получается...
1: Типа, а она что? А она что будет делать?
0: Да, да. И они вот очень склонны именно пенять друг на друга. И в результате ты заходишь к ним в комнату и видишь, что почти ничего не изменилось, и нужно уже применять какие-то другие меры взыскательные. Вот Петр, он, глядя на Иоанна, тоже как будто бы хочет, чтобы он не один страдал. Пусть и ему тоже достанется. И Иисус здесь мягко упрекает Петра и говорит ему, что тебе до того. Твое дело следовать за мной. Ты иди за мною, а не сравнивай свое служение со служением других. Это призыв против зависти, когда мы видим, что наш крест тяжелее, а доля другого легче нашей. Но Божий замысел для одного, он часто отличается от Божьего замысла для другого. Петру надлежало быть пастырем и руководителем церкви и мученически умереть. Это был его путь, его крест, его роль, его призвание от Господа. Иоанну нужно было прожить долгую жизнь живого свидетеля Христа и стать богословским столпом общины. Иоанн еще назван Иоанном Богословом, потому что он в своем Евангелии рассказывает о Христе как о Боге, о божественной личности. И его Евангелие, оно более такое высокое, более глубокое. То есть у них совершенно разные пути.
1: И Иоанн умер ненасильственной смертью.
0: Да, и Иоанн умер ненасильственной смертью. И у них разные совершенно пути. У одного путь мученика, у другого путь богослова. Но и то, и другое все находится в руках Божьих. И на момент написания Евангелия Иоанна, кстати, Петра уже в живых не было около 30 лет. И из всех апостолов вообще остался только в живых Иоанн. И больше никто. И он описывает эту сцену еще и для того, чтобы ответить на недопонимание общины. Почему Петр, лидер церкви, умер мучеником, а Иоанн оставался жить так долго. И вот с ним ничего не происходило.
1: Ну, то есть они это не было предсказано.
0: Против, но это было странно. И вот ответ Петру, а через Петра и церкви, в том, что судьба другого ученика не должна тебя волновать. Это провидение Божие.
1: А насколько нас утешат эти слова? Понятно, что Бог, может быть, нам напрямую не говорит, как мы закончим свой путь жизненный, что именно в нашей жизни случится, через что нам предстоит пройти. Ну, вот так, как Петру, не предсказывает нам Бог. Но все-таки мы так или иначе сталкиваемся с какими-то там испытаниями, и так или иначе мы сравниваем себя с другими. Да, мы же видим все, мы разумные люди. И как бы насколько вообще это может утешить? Ну, просто вот у тебя твой путь. Вот вы говорите, ну, просто у тебя такой путь, а у тебя такой. Вот это, может, не утешает меня. Мне хочется, чтобы мой путь другим был. Я хочу как-то посчастливее жить, побольше радости иметь в жизни. Потому что действительно, ну, что вот, они радуются, а я? Ну, как вот несправедливо. Бог разве несправедлив?
0: Это мир наш несправедлив. Бог-то справедлив. Но ему приходится мириться с падшестью нашего мира и с теми правилами жизни, в которых мы здесь существуем, с учетом свободы выбора каждого человека. Вот. Поэтому пенять на Бога о том, какая сложилась у каждого судьба, это не совсем будет корректно, что ли. Потому что Господь не за все отвечает, не во всех наших бедах и несчастьях Он повинен. Но, тем не менее, Он направляет наш путь таким образом, чтобы вывести к лучшему. Мы пока это не знаем, не знаем исхода конечного, да? Но когда-нибудь узнаем. А может быть, этого и не случится при нашей жизни. Как, например, в случае с книгой Иова –

0: из истории Иова, да, который был очень праведным человеком, но Бог допустил ему испытания, которые, ну, совершенно несовместимы с его праведной жизнью, потому что он лишился всего своего имущества и своих детей, и даже здоровья. И вот он сидел весь вот в этих язвах и плакал, вопиял на свою жизнь: «Господи, за что ты мне допустил все эти испытания?» И какой Бог ему дал ответ? Никакой не дал. Когда Бог является Иову, он лишь говорит ему, он спрашивает, точнее, его о том, был ли ты, когда я устанавливал землю, знаешь ли ты пути лани там, да, и различных животных. То есть он показывает на масштаб своего видения, Бог показывает, и на узость мышления самого Иова. И все. И этим ограничивается. Тем самым Бог пытается показать, что твое дело – доверять моему промыслу, доверять моему замыслу. И только мы сейчас, читая книгу Иова, знаем предысторию, что там, оказывается, пришел Божий враг, сатана, и вот он его спровоцировал, и вообще книга Иова была некой наглядной иллюстрацией для читателей, что, ну, как Бог создает обстоятельства в жизни, независимо от благочестия самого человека.
1: То есть просто важно учиться доверять Божьему замыслу.
0: Ну, в этом...
1: То есть выход один. То есть ты не можешь изменить свою судьбу, ты не божественная личность, ты не можешь поменять...
0: Не совсем судьбу, потому что все-таки мы можем влиять на свою жизнь, мы можем изменить свою жизнь, но...
1: Ну, ограниченно.
0: Но Божий замысел, оно, его призвание, например, то есть он нас призывает к какому-то делу или к какому-то служению. Если мы послушно следуем его призванию, то, скорее всего, у нас будут какие-то проблемы на этом пути, но мы с ними миримся, просто доверяя Божьему замыслу. Да, вот как Петр, который, зная изначально, что ему придется умереть мучеником, он, тем не менее, на это соглашается и идет. Дальнейшая судьба Петра, мы видим, как она развивается, что он проповедовал в день Пятидесятницы, он совершал различные чудеса, он даже воскрешал из мертвых, да, он был арестован, чудесным образом освобожден. Он же крестил римского сотника Корнилия, благодаря чему церковь открылась для первых язычников. То есть он сыграл, Петр сыграл ключевую роль в развитии христианской церкви. И согласно христианским свидетельствам, ранним свидетельствам, Петр завершил свой путь, жизненный путь в Риме, будучи казнен во время гонения императора Нерона. По традиции был распят вниз головой, поскольку счел себя недостойным умереть, так же, как его учитель. Есть, кстати, интересная легенда по этому поводу, отраженная также в романе Генрика Сенкевича «Кама Гридеша», когда во время гонения Нерона Петр бежал из Рима, навстречу ему шел Христос, и Петр спросил его: «Куда идешь, Господи?» На старославянском «Кама Гридеша». Христос ответил: «Я иду в Рим, чтобы опять пострадать». Тогда Петр устыдился и понял, что он не должен избегать вот этих гонений, нужно возвращаться в Рим и нужно принять вот эту мученическую смерть.
1: Ну, то есть, условно говоря, Петр мог бы и не следовать за Христом. У него был выбор. Не хочешь умереть насильственной смертью, не становись христианином. Но он все-таки выбрал следовать за Христом.
0: Да. Нет, да. Может быть, не становись христианином, а не становись...
1: Но это именно в случае
0: не
1: Петра.
0: Не становись лидером церкви.
1: Да, в случае Петра. Да.
0: Да, то есть он может оставаться христианином, одним из рядовых христиан. Но я тебе предлагаю вот такое вот призвание. Но это подразумевает и вот такую судьбу.
1: И он принял.
0: И он на это соглашается. И ему, наверное, самому хотелось, у него было желание и определенный дар от Бога, и способность принять эту судьбу, согласиться на эту смерть. Не всем это дано, не каждый может с этим смириться, но вот Петр смог. А Иоанн, у него другая, ну, по-другому сложилась его жизнь. Книга «Деяний» нам показывает, что сначала Петр был вместе с Иоанном, то есть они были вместе, когда держали ответ перед Синедрионом, там они сказали вот эту знаменитую фразу: «Рассудите перед Богом, справедливо ли нам слушаться вас больше, нежели Бога». После этого у нас уже нету никаких упоминаний, но раннее свидетельство гласит, что после разрушения Иерусалима в 70-м году Иоанн перебрался в Малую Азию, там он жил в Ефесе, и оттуда руководил церквями вот этого региона: Ефес, Смирна, Пергам, Фиатира –

0: Филадельфия, Лаодикия. А в 90-м году, во время гонений императора Домициана, его отправляют на остров Патмос, и там он пишет свою вот книгу «Откровение», «Апокалипсис», да, адресует ее церквям Малой Азии, и после смерти император возвращается обратно в Ефес, и только потом уже пишет Евангелие от Иоанна, уже будучи глубоким старцем. Угу. Вот, то есть у них совершенно разные пути. Путь Петра – это путь мученика, путь Иоанна – путь богослова. И то, и другое важно, и то, и другое, оно определено для них Иисусом Христом. И задача каждого была сосредоточиться на своем собственном служении Христу, угу, а не сравнивать себя с другим. Поэтому, когда мы, подобно Петру, начинаем оглядываться и спрашивать, а он что? Почему у него другая жизнь, другой крест, другие дары? Господь и нам говорит, что тебе для того? Ты иди за мною. Будь верен на том пути, который я определил именно для тебя. Будь счастлив с теми людьми, которых я приготовил тебе. Будь доволен теми обстоятельствами жизни, которые сложились именно у тебя. И лучше всего для нас, наверное, всмотреться именно в то хорошее, что есть у нас самих. Угу. И поблагодарить Бога за эти обстоятельства, за этих людей, и подобно псалмопевцу сказать: «Славлю тебя, Господи, что я дивно устроен».
1: Угу. Спасибо большое, Михаил Сергеевич, за участие в программе. Благодарю вас.
0: Спасибо.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго. До свидания.

Толпы народа последовали за Христом, и Он исцелял их. Подошли к Нему некоторые из фарисеев и, желая поймать Его на слове, спросили, по любой ли причине разрешается разводиться человеку с женой? «А разве вы не читали, — ответил Иисус, — что Творец изначально создал мужчину и женщину? Что сказал Он? Поэтому человек оставит отца и мать и к жене своей прилепится, и станут двое плотью одной. Так что их не двое уже, они единая плоть. Значит, то, что Бог сочетал, человек пусть не разлучает». Тогда почему, возразили они ему, Моисей установил, что можно разводиться с женой, давая разводное свидетельство? «Моисей из-за упрямства вашего позволил вам разводиться с женами своими», сказал им Иисус. «Но вначале было не так. Говорю же вам, кто разведется с женой своей по любой причине, кроме блуда ее, и женится над другой, тот прелюбодействует». Тогда ученики его говорят ему, «Если так надлежит человеку с женой поступать, лучше вовсе не жениться». Иисус же ответил им, «Не все принимают то, что сказал я, но те лишь, кому это дано. Есть люди, не способные к супружеской жизни от чрева еще материнского. Есть и евнухи, которых такими сделали люди. А есть и такие, которые сами отреклись от супружеской жизни ради Царства Небесного. Кто может принять, пусть примет».

В каждом государстве есть свой верховный суд. А знаете ли вы, что во Вселенной есть также верховный суд? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать Александра Кам.

0: Сомнева. Александр, спасибо большое, что вот вы на данном этапе приняли решение сделать обзор того, что мы уже исследовали по святилищу Нового Завета, описанному в видении Иоанна Богослова. Да? Вот иногда вы задаете нам такие вопросы, что трудно воспринимается. Пожалуйста, на самом деле материал очень сложный. Смотрите наши предыдущие передачи, смотрите их в целостности, тогда будет становиться все более и более понятно. Лена, ты можешь сказать, что тебе вот понятно, как развивается в книге Откровения вот как раз план спасения?
1: Ну вот по поводу, мне вот кажется, что когда я слышу, мне понятно. Но иногда, перечитывая вновь, возникает множество вопросов. Поэтому, ну, очень важно, ну, действительно и читать Священное Писание постоянно, и все-таки утверждаться в том, что ты понимаешь, и в том, что ты, ну, действительно, ну, как бы доверяешь. Да. Вот доверие должно быть. Потому что если не доверять Богу, то, мне кажется, возникает очень много непонятных вопросов, и не находишь на них ответы.
2: Ибо надо, чтобы приходящий к нему веровал,
1: да,
2: что он есть.
1: Да,
2: там.
1: Да. И вот это вот очень важно.
0: Тогда Дух
1: важно.
0: Святой открывает.
1: Да, Дух, да? Святой вот работает с нами. Да. А так вот, ну, читая просто, если взять, да, ну, много вопросов будет возникать. Очень много.
2: Да, и мы как раз говорили, что Дух Святой как раз нам помогает понимать Слово, да, чтобы мы были верующими, да, вера от слышания, от слышания
1: от чего? От Слова Божьего.
2: От Слова Божьего. И мы вот как раз с вами на предыдущей программе говорили, что Иисус поручил своим апостолам проповедовать Евангелие до конца
1: земли,
2: да, до края земли.
0: Это было видение о четырех всадниках.
2: О четырех всадниках, да. Коня. Вот мы как раз сейчас с этого всадника начинаем, да, то есть святилище. Всадники, хочу вас спросить, насколько это долго могло продолжаться, или вот эта вот проповедь Евангелия должно достигнуть всех и прийти к своему какому-то логическому завершению. То есть, когда каждый слышит Слово Божие, делает для себя выбор, вывод. Да?
0: Каждый? Прям вот каждый?
2: Ну, должен услышать каждый, иначе как же Бог будет судить? То есть вы же не можете судить человека, который
1: не знает.
2: Вот вы знаете, что в земных судах, то есть незнание закона, что оно не освобождает от ответственности. А вот в небесном суде как раз наоборот, что если вы не знаете закона, то вам это не вменяется. Вот. Но когда проповедь Евангелия была донесена до каждого, вы же знаете, когда наступит конец, да? Когда и проповедано будет
1: Евангелие,
2: да, до края Вселенной, да, и тогда настанет.
0: Во свидетельство
2: всем народам.
0: Но этого еще не произошло.
2: Давайте посмотрим, произошло или нет. Да? Посмотрите, то есть у нас есть еще пятая печать. Да, мы говорили.
0: То есть пока было четыре печати, было и вот четыре всадника,
2: да.
0: Четыре коня.
2: Пятая печать, пятое видение, да, то есть посмотрите, что тут нам пишется. Что Иоанн увидел под жертвенником души убиенных, да, мы с вами говорили, законах, за Слово Божье.
0: Это жертвенник, на котором приносилась жертва животное?
2: Любая жертва.
0: Любая жертва.
2: Это медный
0: жертвенник. Это во дворе.
2: Это во дворе, да. То есть видит он землю. То есть это символ земли. Это
0: то
2: символ Голгофы.
0: То есть Иоанн в видении, да, увидел Голгофу.
2: Кого же он видит, жертву убиенных за Слово Божье? Он видит людей, как мы с вами выяснили, которые умерли во Христе Иисусе, которые сделали правильный выбор. Правильный, да? И вот они, что они делают? Давайте посмотрим. Они...
0: Мы с вами вот тогда еще сказали, что убиенные, это не то, что их кто-то убил, да, а то, что они законные.
2: Слово «сфадзо» означает заколание.
0: То есть они приняли жертву Иисуса Христа.
2: Почему они там находятся? Потому что они кровь Иисуса Христа, вот этой жертвы,
1: единственные. Они приняли.
2: Они приняли, она их омывает. Да? То есть они приняли как свое спасение. И вот в этот самый момент времени, который символизирует вот эту вот пятая печать, они наступает такой момент, как бы критическая точка во времени, когда наступает момент суда. Да? То есть вот они вопиют к Богу, говорят... Мы приняли, да, посмотрите, доколе...
0: Мы приняли тебя.
2: Тебя, да, мы приняли жертву твоего сына. Доколе, владыка, святый и истинный не судишь.
0: Почему не

0: судишь.
1: Почему не судишь? Почему ты не вмешиваешься? Что такое суды Божьи? Это когда Бог начинает
0: действовать.
1: Да, принимать решения и воплощать их в жизнь по спасению, защите или наказанию. Да? То есть что такое суд? Суд – это решение, суд – это приговор и исполнение приговора. Да? То есть здесь мы видим суд, который происходит на небе над теми людьми, которые умерли во время свое, да, умерли в Господе нашем Иисусе Христе, веры в Него. Кровь Его очищает их. И мы с вами увидели, да, результат этой просьбы. То есть Бог не остался безответным. Да. Что он делает? Даны были им, какие одежды там написаны?
0: Белые.
1: Белые, да. То есть, и мы с вами вспоминали, что означает белые одежды в книге Откровения. И мы с вами пришли к выводу, что это, когда говорится, что кто-то в белых одеждах, это уже он принял спасение Иисуса Христа. То есть,
2: одежда праведности.
1: Праведности Иисуса Христа. То есть над ним свершился суд. Да? То есть они просили о суде, ответ Бога, даны им какие одежды? Белые.
2: Оправданные.
1: Да. Слова пророка Исаия, вся наша праведность
0: запачканная
1: одежда. Да?
2: Вот. А белая одежда – это праведность Христа.
1: То есть,
2: которую они приняли
1: верой. Другими словами,
2: верой.
1: Что это за точка во времени? Это начало суда над мертвыми праведниками. Над мертвыми праведниками.
2: А вы говорите, точка во времени, то есть это в какое время?
1: Ну, мы знаем эту точку, мы ее еще назовем, да, в наших программах. Да? Вот, немножко заинтригуем наших зрителей.
2: Хорошо.
1: А сегодня мы скажем, что она есть. Вот. И что это, что начало суда. И суд был дан им. Суд начинается над мертвыми из народа Божьего. Потому что мы вспоминали слова апостола Петра, которые звучали так. Да?
2: Время
1: начаться суду с кого?
0: С Дома Божьего.
1: С Дома Божьего. С Дома Божьего. И вот эта пятая печать. За пятой печатью у нас следует, естественно, шестая. Агнец, воскресший Иисус, наш первосвященник, снимает следующую печать, шестую, да, и сразу начинает что-то происходить на земле, да. Смотрите, когда он снял шестую печать,
2: катаклизмы природы.
1: Катаклизмы, да. Но мы с вами выясняли, что это не просто катаклизмы, а катаклизмы, описанные ранее у пророков, которые пророчествовали о дне пришествия Иисуса Христа, которые называли его День Господень. Помните, да? То есть посмотрите, когда он снимает...
2: Это прямо непосредственно перед пришествием.
1: Да, то есть День Господень – это пришествие Иисуса Христа. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. Солнце стало мрачно, как осеница, и луна сделалась, как кровь. И мы с вами искали, что вот это видение, то есть вот этот образ, он находится у пророка Исаия, 13 глава, да, и у пророка Иоиля тоже есть такой образ, когда луна становится как кровь, когда солнце становится мрачным. И это называется Днем Господним, что близок день Господа.
2: Пришествие.
1: Пришествие.
2: Второго пришествия.
1: Второго пришествия. Близок. Не само пришествие, а близко. То есть это знамение. То есть что здесь делает Иоанн? Иоанн просто загибает пальцы. Так, пророк Исаия исполнился. Пророк Иоиль исполнился. Да? Что там дальше? Вот. Звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром. Это тоже 34 глава, если не ошибаюсь, пророк Исаия. О свернувшемся, значит, то есть о звездопаде, да, это 13 глава, а вот свернувшийся как свиток небо, это у нас уже 34 глава пророка Исаия. То есть все, что пророчествовали пророки, да, то, о чем они говорили, что должно исполниться и что должно быть знамением на небе, да, перед самим пришествием Иисуса.
2: То есть это пророки Ветхого Завета пророчествовали о втором пришествии Христа,
1: да.
2: Которое еще только будет.
1: Да, оно исполнилось. Да. То есть вот в печати, в видении
2: исполнится. Исполнится, пока еще не исполнилось.
1: В видении исполнилось. То есть видение – это не суть самих событий. Это то, что показано пророку, несет свою какую-то детализацию, да, которую мы с вами пытаемся понимать. То есть несет весть. Каждая деталь – в пророчестве, в видении. Это весть, это информация для нас. Вот.

0: И там же сказано в этой печати, шестая она достаточно большая, там продолжается и говорится о том, что в этот самый момент люди боятся, бегут в различные скалы. Да,
1: это неверующие.
0: Неверующие, да, потому что они понимают, что что-то такое происходит. Сильнейшее землетрясение, там, град, как там
1: звезды. Верующие, падают. Конечно, тоже, это тоже будет страшно, но они будут знать, что это приходит освобождение Господне.

0: знают.
1: Из Священного Писания.
0: Священного Писания.
1: Ну, то есть из видений как раз вот Иоанна.
0: Да. Вот, то есть нам предупреждают, что не переживайте, всему должно быть, это все должно произойти. Но нас предупреждают, что будут в этот момент будут и верующие, и неверующие, будут две группы людей. Первая, побежит группа в ущелье скал, да?
2: Прятаться,
0: чтобы и значит, просить, чтобы скалы пали на них, чтобы камни пали на них. От кого? От лица сидящего на престоле, это Бога Отца, и кого?
1: И Агнца.
0: Агнца.
2: То есть им легче будет, чтобы на них пали скалы, чтобы на них упали огромные камни, чем встретиться с Богом, да?
0: Они будут надеяться, что это... Ну, это образ такой, они хотят спрятаться от Бога.
2: Это ведь так ужасно. Вместо того, чтобы стремиться к Богу, к своему Творцу, к любящему Господу, да, люди будут лучше хотеть смерти от падения камней.
0: Ну, вспомните Адама. Да. Это же вот не катаклизмы, там ничего не происходило во время прохлады вечернего в раю, да? А что, шел Бог, кого они любили, знали хорошо.
1: Общались.
0: Да, а где был Адам в этот момент?
2: Прятался.
0: Прятался.
2: То есть ему это было...
0: Спрятался, да, и...
2: Не нужно, Бог ему было плохо от этого.
0: Он боялся Бога. Почему?
1: Потому грех.
0: Что, вот.
1: Грех разыкнул.
0: Вот, а эти почему боятся?
1: Тоже.
0: То же самое.
1: Грех нераскаянный.
0: То же самое. Но будет другая группа людей, да? Посмотрите, четыре ангела держат четыре ветра. Глобальная картина. По четырем углам земли. Им было сказано, чтобы они держали эти ветры, чтобы ветер не дул ни на землю, ни на море, ни на какое дерево, пока что не положим печати на чела рабов нашего.
2: Это Бога шестой нашего. Ангел.
0: Да. Это шестая печать. Вот. И запечатление произошло, и число запечатленных там 144 тысячи.
2: Печать Бога. И мы говорили с вами, что это вот характер Бога, да?
0: То есть мы с вами вспоминали, откуда взято вот это видение, где его образ ветхозаветный. Вот. И мы его нашли у пророка Иезекииля. Когда шли каратели, когда отступивший народ Божий, Израиль, да, дошел до того, что Манассия притащил идол Астарты и поставил его севера от жертвенника, там, где приносилась любая жертва, и святилище прекратило свое существование. Вот.
2: Было осквернено.
0: Да, это называется мерзостью, это называется идолом ревнования. Вот. И об этих всех мерзостях уже в 9 главе Иезекииля значит, говорится о тех людях, которые воздыхали в этот момент.
2: Которым было тяжело.
0: Тяжело смотреть на то, что творится в народе Божьем. И тогда Бог сказал, что вот, пожалуйста, поставьте на челах этих людей особый знак сделайте. И когда вот эти каратели пойдут, 6 карателей, да, вот, они, значит, будут карать юношу, девицу, старца, всех.
1: Младенца, да.
0: Но не делайте вреда тому, на ком стоит этот
2: печать
0: знак.
2: Божья.
0: То есть, что это означает? Перед своим пришествием Господь особым образом отметит своей печатью своих избранных, народ остатка, тех, которые останутся ему верных. И эта печать означает имя
1: Бог.
0: Отца его, да. А что такое имя?
1: Характер.
0: Характер. А что такое характер? Это разум, это сердце, это чувство.
2: Чувствование, да? Чувствование, что у вас будут те же чувствования, что и во Христе.
0: Это значит, что нашему Господу Спасителю Иисусу Христу удалось в этих людей преобразить и разум, и сердце.
2: Жить. То есть они позволили ему в них жить.
0: Да. Да. И поэтому они отмечены особым знаком. Перед самим пришествием нашего Господа и Спасителя. Особый знак ставится на челе. Ну почему на челе? Мы с вами тоже говорили, что значит, начертание зверя ставится куда?
1: На руку.
0: И на чело. Почему? Да. Потому что мы можем задумать злое и воплотить злое. Но мы точно так же, как апостол Павел, желаем делать по закону Божьему, да?
2: Но не получается.
0: Чтобы сделать оное, не нахожу, говорит апостол Павел. Поэтому

0: печать Божья ставит им на чело.
1: Ну, то есть да. Все от разума, все исходит от разума. Взяла – это уже результат мыслей наших.
0: И вот в нашем таком беглом обзоре остается еще последняя, самая загадочная печать, да, что когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И чтобы вообще что-то понимать, мы пытались найти опять ветхозаветный
1: образ.
0: Да.
1: Ной.
0: Да.
1: Ной в потоп.
0: Мы вычислили, что это можно значить в пророческом исчислении эти полчаса. И это где-то 7,5 дней, да? То есть это,
2: да, да, мы подсчитали как в прошлый раз.
0: Да, и мы нашли эти 7 дней. Мы обратились к нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, который в 24 главе Евангелия от Матфея, перечисляя все эти знамения чудные на небе, да, и на земле, сказал, что в момент пришествия Его, да, Сына Человеческого, все будет так, как было
2: при потопе.
0: При потопе. И мы нашли у Ноя, когда, значит, Ной проповедовал 120 лет, и было сделано четкое разделение между верующими и неверующими. Верующими оказались вот эти 8 человек, это семейство Ноя. Именно они вошли в ковчег. Остальные где?
1: Сами приняли решение.
0: Они приняли решение, они вошли. То есть Ной приглашал всех в ковчег, но вошли вот только эти избранные. Малое число людей. Вот как нам важно принимать правильные решения. А все остальные, что с ним произошло?
2: Ну, все были водами потопа уничтожены.
0: Через 7 дней пришли потопы. Пришли воды потопа на землю.
1: Александр, вот я хочу спросить. Мы озаглавили нашу встречу сегодня. Верховный суд во Вселенной. Вот тот обзор, который вы нам сейчас сделали. То есть вы фактически сейчас провели нас, ну, через достаточно большое количество прошлых наших передач,
0: да,
1: встреч. Вот как мы ответим на вопрос?
0: Что значит суд? Да,
1: что здесь значит Верховный суд во Вселенной?
0: Да, очень хороший вопрос и своевременный. Почему? Потому что мы говорили о начале судьи над мертвых, да, в прошлой передаче. И там у них была такая, значит, им сказано, что они должны успокоиться на некоторое время, пока их сотрудники и братья дополнят их
2: число.
0: И вот с момента начала суда над мертвыми это число умножалось. И перед самым пришествием Иисуса Христа...
1: Перед вторым.
0: Да, перед вторым пришествием Иисуса Христа люди, которые заключившие завет с Богом, которые имеют с Ним отношения, они еще не умерли, но живут на земле. Это вот, символическое число 144 тысячи из колен сынов Израилевых, да, вот, они дополняют их число.
1: И число умерших.
0: Да. И шестая печать кончалась тем, что мы видели полное собрание книги жизни, открытой, как бы, да, то есть мы так ее называли, открытая книга жизни. Шестая печать кончается тем, что Иоанн видит престол Божий, видит стеклянное море, видит 24 престола, старцев, херувимов, а на стеклянном море число людей в белых одеждах, да, которых невозможно было перечесть. Вот. И с пальмовыми ветвями стоят и поют песни Моисея и Агнца. И мы говорили, что это как раз новозаветный исход.
1: Исход из рабства греха.
0: Да, то есть в Первом Завете выходили из земли египетской, из рабства, из идолопоклонства и шли в землю Ханаанскую, да. Сегодня мы исходим из нашей земли, да, из рабства греха, из лап сатаны. И куда мы идем? В землю новую, которую нам обещал Господь.
1: То есть Верховный суд во Вселенной, это как раз вот там, вот на этом стеклянном
0: море. Да, то есть что
1: море,
0: это за люди? Люди, оправданные Господом на Верховном суде Вселенной, о котором мы с вами говорили. Да, получили, значит, печать праведности, написано «спасен», печать, вот, и, соответственно, вот они, то есть умершие во Христе, плюс еще те живущие, которые будут живы во время пришествия Иисуса Христа.
1: Понятно. Александр, мы завершили сейчас введение Иоанна?

0: богословия из книги Откровения.
1: Да. Угу. Да, мы его повторили, вот эти две программы мы потратили. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите, пожалуйста, в комментарии, мы будем с удовольствием и подробно на них отвечать.
0: Угу. Спасибо огромное, Лен, очень интересно, да. Очень познавательно, так расширяет, да, вот наше представление. Но, Александр, на этом мы не завершаем. Следующее, что нас ждет?
1: Нас ждет храм Духа Святого.
0: Угу. Еще интереснейшее направление наших размышлений, которое тоже связано с небесным святилищем – храм Духа Святого. Ждем новых встреч с вами, где мы будем опять много и подробно говорить на эту новую тему. До свидания.
1: До свидания.

0: какая красота!
1: А это бабочка Лиза, ей здесь нравится летать.
0: Лиза, лети сюда, на диван.
1: Нет, мне здесь нравится. Я буду здесь летать. Сяду на этот цветочек, а потом сюда на цветочек, а потом на этот кустик.
0: Осторожно, Лиза, ты можешь сгореть. Ты видишь, там огонь.
1: Ой, костер, мне больно, мне больно.
0: Лети сюда, я тебе помогу.
1: А кто зажег этот куст? Почему он горит? Мне больно.
2: В подобном кусте Бог явился нашему главному герою Моисею.
3: Бог?
4: Да, Моисей встретился с самим Богом, который явился ему в горящем кусте.
1: А мне уже не больно. Мне хочется узнать, как Моисей встретился с Богом.
2: Тогда усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы расскажем вам эту удивительную историю.
4: Однажды Моисей повел овец далеко в горы и пришел к горе Халиф.
0: Вдруг он увидел чудесное явление. Посреди поляны стоял терновый куст, который горит, но не сгорал.
2: Подойду-ка я поближе и посмотрю, почему этот куст горит и не сгорает.
0: Он приблизился к горящему кусту, и Бог сказал ему из огня:
4: Моисей, не подходи близко и сними обувь, это святая земля. Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Исаака и Якова.
0: Моисей испугался и закрыл свое лицо. Он боялся увидеть Бога.
4: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал, как они страдают от притеснения египтян. Я иду избавить мой народ, ты выведешь его из Египта.
2: Кто я такой? Как я пойду к фараону? Что я скажу ему?
4: Не бойся, Моисей, я буду с тобою. Ты выведешь народ мой из Египта, и вы совершите служение мне на этой горе.
2: Если я приду к сынам Израилевым, что я скажу им?
4: Скажи, Бог отцов ваших послал меня к вам.
2: А если они спросят, какое его имя, что я отвечу им?
4: Я тот, кто существовал всегда, сущий. Так и скажи им, сущий послал меня к вам. Я увидел, что делают с вами египтяне, и я выведу вас от угнетения египетского.
2: А если они не поверят мне, не послушаются и скажут, Господь не являлся тебе?
4: Что в твоей руке?
2: Посох.
4: Брось его на землю.
0: Когда Моисей бросил посох на землю, тот превратился в змею, и Моисей убежал.
4: Моисей, возьми змею за хвост.
0: Моисей схватил змею, и она снова превратилась в посох.
4: После этого чуда они поверят, что Бог явился тебе. А сейчас положи руку за пазуху.
0: Моисей положил руку за пазуху, и когда вытащил, она была белой от проказы, как снег.
4: Теперь опять положи ее за пазуху.
0: Моисей опять положил руку за пазуху, и когда вытащил, она снова стала чистой, как остальное тело.
4: Если они не поверят тебе, и первое чудо их не убедит, они поверят второму. Но если и второму чуду не поверят, тогда зачерпни воды из Нила и вылей ее на землю, и эта вода превратится в кровь.
2: О, владыка Господи, я говорю медленно и невнятно.
4: Кто дал человеку язык? Кто делает его глухим или немым, или слепым, или зрячим? Разве не Господь? Иди, Моисей, я помогу тебе.
2: О, владыка Господи, умоляю, пошли кого-нибудь другого.
4: Мой брат Аарон говорит хорошо, он уже пошел тебя встречать. Иди, я буду помогать вам. А сейчас возьми свой посох. С ним ты будешь творить чудеса.
1: А что было дальше?
5: Моисей послушался Бога?
6: Мне непонятно, почему он отказался помочь Богу.
4: Это тяжелая задача – противостоять царям и князьям, у которых есть вся власть на земле.
1: Но ведь вся власть у Бога.
2: Правильно. И Бог покажет фараону, что вся власть на земле принадлежит Богу, а не фараону.
1: Папа, расскажи.
2: Скоро мы расскажем, что было дальше. А сейчас мы хотим пожелать нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!
7: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. На жить. Как таким счастливым быть? Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
3: Здравствуйте, ребята! Я рад, что вы снова у нас в гостях в веселой школе здоровья. Посмотрите, какие замечательные у меня гости ученики.
8: Привет, Елисей.
3: Елисей и Ниночка.
8: Да, Ниночка.
3: Вот. А еще моя неизменная помощница Веселинка. Она очень добрая и всегда что-нибудь придумывает.
8: Да, я люблю придумывать, я люблю помогать и делать всем что-нибудь очень добренькое. Да, я принесла всем орешки. Вот, орешки очень полезные.
3: Что, да, Веселинка, что ты делаешь? А?
8: Как что? Ну. Запасаюсь витаминами. Вы же сами сказали, что орешки полезны для здоровья. Особенно...
1: Зубами нельзя влезть.
3: Вот, правильно.
8: Ничего себе.
1: Зубы отпадут.
3: Да?
8: Ух ты, как страшно.
3: Орехи нужно колоть при помощи специального приспособления. Орехокол.
8: Какой интересный.
1: Он у вас эту как бы...
3: Да.
8: Сломает.
1: Не, он сломает эту его...
8: Скорлупу.
1: Да.
3: Вот тут вот есть такая
8: ручка.
3: Давайте
8: посмотрим.
3: Клади-ка сюда орех. Потом мы вот этой ручкой берем и...
8: Ой-ой-ой-ой-ой! Сломали орешек.
3: Да. Орешек получился крепкий. Но вот представьте себе, что будет, если мы будем колоть орехи зубами. Они же поломаются! Даже орех-кол не справился.
8: Да ничего страшного. Они новые вырастут. У меня один раз так было. Одни зубки вылетели, а другие новые выросли.
3: Ах, Веселинка, Веселинка. Дело в том, что...
8: А если я молочка попью, и зубки у меня станут опять молочными?
3: Нет. Подождите, ребята. Давайте все выясним.
8: Давайте.
3: Молочные зубы, они появляются у маленьких ребят. Потом они выпадают, и на их месте появляются зубы постоянные. А есть...
8: Получается, что молочко не помогает нашим зубам?
3: Ну почему?
1: Но молоко полезно.
3: Молоко для зубов полезно. Оно делает зуб крепче. Ребята, а вот вы знаете, что полезно, а что вредно для зубов?
1: Ничего. Конфеты.
8: Что? Полезные.
3: Вот конфеты вредные. В общем, да.
1: Овощи очень полезны.
9: Яблоко. Овощи тоже слишком много нельзя есть, тоже вредно.
3: Яблоки, ну,
8: почему? А морковки можно есть?
3: Можно кушать.
1: Да. Морковь полезна для глаз.
3: Вот.
9: Нет, лук.
8: Лук полезен.
3: Лук, морковь тоже полезна.
8: Отлично.
3: И очень хорошо.
8: Какие вы умные ребята, да. А я знаю, что орехи грызть зубами вредно. Вот это я точно уже знаю.
3: Да. Ребята, а что, если мы пойдем сейчас на полянку и выясним, что полезно для зубов, а что вредно?
8: Пойдемте.
3: И поиграем в одну игру. Я буду называть разные действия. Ну, например, если я скажу что-нибудь такое, что зубам вредит.
8: Грызть орехи.
3: Да. То тогда нужно присесть. Присядем.
8: Вот так вот. Присядем. Грибочки.
3: Ага, все сели, посидели.
1: Или камушки.
3: Так, и встали постоянно. Так, а если... Да, давайте попробуем. Ну, если, например, я скажу, пить молоко полезно или вредно?
8: Полезно. Возьмем за ушки, за ушки.
3: За ушки, да. Хорошо. А грызть зубами орехи?
8: Вредно. Мы присели.
3: Ну так, вот. Хорошо, давайте начнем. 3, 4. Итак, есть много сладостей.
1: Нет.
3: Да.
8: Вредно, для наших зубов. Да?
3: Правильно, так, хорошо. Есть овощи и фрукты.
8: Полезно. Молодцы.
3: Берем себя за уши, как мартышки и обезьянки. Итак, хорошо. А есть... Чересчур холодную или чересчур горячую еду.
8: Ой,
3: Полезно?
9: Горячий.
3: Да,
8: это вредно,
3: вредно. Зубки могут разрушиться от слишком холодной и горячей еды. Хорошо. А вот чистить зубы по утрам вредно или полезно?
9: Полезно.
3: Правильно, берем себя за уши. Хорошо, молодцы. А вот ходить к зубному врачу на прием полезно или вредно?
9: Полезно.
8: Мерчишь зубки утром?

0: самый вечер. У меня зубки не болят. И к врачу ходить не надо.
1: Конечно, каждый день надо.
2: Вот.
0: Каждый день.
2: Пойдемте сейчас за столик и проведем там один эксперимент для того, чтобы мы могли понять, почему нужно ходить к зубному врачу. Ребята, я вам хочу показать вот такую вот улыбку.
0: Ой, да с такой красивой улыбкой к врачу ходить не надо.
2: Да, правда хорошая?
0: Конечно. Если зубки здоровые, зачем их показывать?
2: На них похоже, правда, да?
0: Очень похоже.
2: Вот, такая же веселая. Мне тоже нравится эта улыбка. И Нина нравится, и Елисей тоже нравится. И вы, ребята, мне все очень нравитесь. А что, если на зубках вот у этой девочки появится маленькая точка?
0: Ух ты, прямо на зубах.
2: Да, вот, вот такая вот маленькая точка.
0: Нина сказала, что это кариес.
2: Правильно сказала Нина, это
1: да,
2: точка.
1: А у меня такое было, да. Посерединке.
0: Вот, вот, точечка.
2: Вот, называется кариес, правильно.
0: Ой, как страшно.
1: У меня нубка. Это не страшно ходить к зубному.
2: Вот видишь, какая молодец.
0: Да.
2: А вот многие боятся, и я когда-то боялся.
0: А что потом с этой точкой-то делать-то?
2: Вот, эту
1: точку...
2: Нет.
1: Он болит.
2: Эту точку может заметить поначалу только доктор. Он посмотрит и уберет эту точечку. Он знает, как ее залечить. Но если кариес не лечить, то эта точечка, она будет становиться все больше и больше и может погубить целый зуб.
0: Ой, какая... Да, вот у девочки не такая уже красивая, как раньше.
2: Да, не такая.
1: А потом у нее его вылетит, да. Потому что его бывает.
0: А вот.
1: Я один не попал.
0: Вот так вот?
1: Ну, молочный.
2: Да, совершенно верно,
0: это хорошо, что молочный.
1: А он у вас.
2: А ведь может так случиться, что этих точек на зубах может быть много.
0: Ух ты.
2: Да, и тогда кариес может погубить...
1: Все зубы.
2: Много зубов.
0: Ой, какая страшная улыбка получается.
2: И улыбка у девочки
0: уже
2: будет вот такая.
0: Ух ты, это страшно.
1: А еще вот ты.
2: Да, может быть.
0: То есть это все зубки зубами разрушатся, что ли?
2: Да, да.
1: Конечно. Не, как у моего, дедушки. Вот у него вообще практически зуб нет.
0: Бедный дедушка. Надо посмотреть, есть ли у меня черные точечки, только где-то.
2: Да, то будет точно так же, как у дедушки.
0: Надо разглядеть.
2: Да нет, Веселинка, понимаешь, сама ты эти точки не разглядишь. Их может увидеть только врач. У него есть
1: они
2: специальные.
1: Они очень маленькие.
2: Да, они маленькие. У него есть зеркальце, и он вот смотрит. Да, вот.
0: Надо лечить. Вот. Я завтра обязательно пойду к врачу.
2: Правильно.
0: Обязательно, рано-рано утром, чтобы этих черных точечек у меня не было.
2: Правильно, Веселинка.
1: Да. Надо очень... все зубы пофотлять.
2: Вот. А я бы очень вам хотел пожелать, чтобы ваши улыбки были всегда вот такими.
0: Ой, сразу стала красивой девочкой какая.
2: Обязательно ходить к зубному врачу и следить за зубками. А я вам спою об этом чудесную песенку.
0: Ой, песенка! Давайте послушаем и похлопаем.
2: Развеселых братьев ряд, крепышей зубов отряд.

0: Спасибо, профессор Бедрячок, за чудесную песенку. Ребята,
1: я рад.
0: Профессор Бедрячок, а я вот всегда чищу зубы зубной щеткой и зубной пастой, как в песенке поется. Вот у меня даже с собой.
1: Ребята, а вы чистите зубы?
2: Да.
1: Да? Нина чистит зубы. О, Елисей тоже чистит зубы.
2: Я каждый день чистит.
1: Вот, молодец.
2: Надо зубы чистить вечером и утром.
1: И утром, правильно? Вечером.
2: Нет, вот ты вставайся, умывайся, потом завтракайся, чисти зубы.
0: То есть ты завтрак?
2: Это твой завтрак.
0: Чистишь зубы. Да, какой молодец. Покушал и почистил зубы.
1: Правильно,
0: я зато знаю, как правильно чистить зубы. Вот смотрите.
1: Да, давай, ребята, покажем.
0: Верхние зубки надо чистить сверху вниз. Вот так вот, да. 10 раз. Вот это вот сколько вот у нас пальчиков на руке, да? Вот 10 раз сверху вниз. Вот так.
1: Вот так вот, да.
0: А нижние зубки, нужно чистить вот так вот снизу вверх.
1: Снизу вверх. Снизу.
2: А мне вот такой подарок.
0: Да, вот такой.
2: А у нас вот так щетки есть. Да. С кружками, которые прилепляются.
0: Вот этой щеточкой вот так вот надо чистить снизу.
2: У меня тоже были эти щетки. Надо их выкидывать, когда они уже.
0: А у нас когда они старенькие.
1: Да, они потом портятся.
2: А у меня была щетка Акура.
0: Ничего себе, какая интересная щетка.
1: Вот, наверное, игрушечная щетка с такой красивой ручкой, да?
0: Да.
1: Ну да,
0: вот жевательные как надо чистить?
1: Жевательные поверхности, спасибо, что напомнила,
0: Веселинка. Вот жевать, которыми жуют.
1: Вот сверху, которые нужно чистить круговыми движениями. Вот так вот.
0: Ой, как интересно.
2: Она сама движется.
1: Бывают щетки электрические, которые крутятся сами.
2: Можно недолго чистить ими. Они быстро покрутятся и могут уже быстро.
1: Да, бывают такие щетки.
2: А у моей подруги такие были.
0: У папы есть электрическая щетка. А я, между прочим, ребята, знаю одну такую интересную поделку, которая поможет нам запомнить все эти простые правила. Сделаем ее?
2: Да.
0: Давай. Ребята, для нашей поделки нам сегодня понадобится белая бумага. Вот смотрите, я каждому уже приготовила. Держите. Вот.
2: Такая жесткая.
0: Жесткая, плотная. А вместо кисточек мы сегодня будем использовать...
2: Щетки.
0: Старые зубные щетки.
1: Да, кстати, Нина уже заметила, что щетки нужно менять как можно чаще.
0: Какой ты хочешь? Вот такую хочешь? Вот такой хочешь?
1: Да, можно любую, вот эту можно.
0: Вот смотрите, мы сегодня будем с вами рисовать правила, как чистить зубы.
1: Что такое можно рисовать?
0: Да, конечно. Вот, смотрите, для этого... Я приготовила вам водичку и краски. Смотрите, какие красивые краски я вам сегодня принесла. Это для вас. Открывайте.
2: То есть мы будем красить?
0: Правильно, правильно. Смотрите, у нас необычная будет поделка. Мы сейчас будем рисовать травку.
1: Да, как чистить зубы.
0: Как чистить нижние зубки. Правильно, профессор Бедрячок.
1: Давай попробуем.
0: Вот смотрите, мы будем рисовать травку снизу вверх. Вот так, нашими зубными щеточками.
1: Понятно.
2: Вот эту зеленую.
0: Правильно, да. Вот есть светло-зеленая, а есть темно-зеленая. Какую
1: все
0: ты хочешь как рисовать травку?
1: Чистить,
0: да.
1: Вот так вот мы и травку.
0: Давайте попробуем. Намочим свои зубные щеточки.
2: А чего надо?
0: Вот смотри, вот так здесь у нас будет травка.
2: Да?
0: Вот смотри, мы рисуем снизу вверх. Молодец, у тебя получается. Снизу вверх. Вот какая красивая у нас травка получается. Вот. Снизу вверх. 10 раз, да? Снизу вверх. Вот так мы чистим свои красивые нижние зубы. Вот как у нас травка. Получается у вас травка?
2: У тебя светло-зеленая.
0: Да, у меня светло-зеленая. Отлично. Вот так мы чистим снизу вверх. Вот так, умница.
2: А я все...
0: Сейчас мы будем с вами учиться чистить верхние зубки, да? Для этого мы
2: берем... А я все сделаю.

0: Молодец, это мы почистили нижние зубки. А верхние зубки мы будем чистить сверху вниз и будем рисовать дождик, да? Какую краску мы с вами возьмем для дождика?
1: Я хочу синюю.
0: Синюю или голубой дождичек?
2: Да, голубую.
0: Ты хочешь рисовать снежок? Пожалуйста, это у тебя будет как снежок.
1: Нет,
3: я тоже хочу как снежок.
0: Как снежок? А хорошо. А мы будем рисовать как дождик,
2: а мы
0: да?
2: Дождь.
0: А мы будем рисовать дождик с бодрячком.
3: Я блестящую.
0: Только рисуйте, да? Сверху вниз. Вниз. Правильно. 10 раз. Вот. Но в уголочке, ребята, оставьте место. Здесь у нас будет солнышко. Вот здесь в уголочке оставите место. Вот у нас такой дождичек получился.
1: У меня дождь. Я...
0: У тебя забавный дождичек, интересный такой. Да.
1: Вот у меня ливень.
0: Ливень? О, бывают такие ливень.
3: Да. А у нас был ливень.
1: А у нас был ураган даже.
0: Ураган даже был.
1: Слабый, слабый.
0: Слабый ураган.
1: Не было такого волокна.
0: Угу. Смотрите, мы справа в уголочке сверху нарисуем наше солнышко. Но будем рисовать его кружочками, как чистим мы жевательную поверхность зубов. Вот так мы чистим нашу жевательную поверхность. Угу. Вот такими кружочками, да? Вот такими, да? Попробуй так солнышко нарисовать. Помочь тебе? Такие краски тебе понравились, да, золотая и серебряная? Вот, давайте покажем, какие у нас получились рисунки. Покажем? Давайте покажем. Вот, какие у нас красивые рисунки получились. Отлично. А вы знаете, ребятки, сколько надо брать зубной пасты, чтобы чистить зубки?
3: Вот мало.
2: Сколько надо брать?
0: Вот, смотрите, совсем с горошинку.
2: Да, маленькую-маленькую горошинку. Вот такую вот маленькую.
0: Вот давайте я вам на пальчик выдавлю горошинку зубной пасты. А мы сейчас будем рисовать наше облачко. Ну, каково, пальчик готов уже?
2: Пальчиком, да.
0: Отлично. Так, тебе горошинку. Тебе горошинку. Вот, смотрите, вот эти горошинки мы будем рисовать наше облачко на небе. Облачко. Вот смотрите, вы рисуете облачко, оно сначала будет прозрачным. Ну, потому что у нас дождик идет. Да. Но когда оно высохнет, это облачко станет беленьким. Ребята, и вы тоже обязательно нарисуйте вот такой же рисунок и пришлите его нам.
2: Нам будет очень приятно.
0: И мы узнаем, научились ли вы чистить зубки.
2: Да. Дорогие ребята, пусть ваши зубки будут здоровыми, а улыбки прекрасными. Наш добрый Бог очень бы хотел, чтобы мы всегда радовались и были бы веселыми. А мы с вами прощаемся. Всего вам доброго, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.
0: До свидания, ребята. До свидания.

уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое, уповай на Господа».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Загадки древних рукописей». И тема нашей сегодняшней встречи называется «Слово Божие в славянских культурах». У нас в гостях Олег Габрусевич, историк и богослов. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Прежде чем поговорить о распространении Евангелия по всему миру, на европейских землях, славянских землях, позвольте спросить, а как вы думаете, на сколько процентов израильский народ реализовал Божьи замыслы о себе?
1: Хорошо, Александр, давайте мы вместе с вами подумаем.
0: Давайте.
1: Вот первое я у вас хочу спросить. Я думаю, вы мне поможете.
0: Ну, давайте попробую.
1: Давайте
0: чем
1: попробуем.
0: Смогу, помогу.
1: Хорошо, смотрите. Господь выводит народ израильский из плена. Так?
0: Из египетского.
1: Египта. Из египетского. Так. Он ведет его в Палестину.
0: В землю обетованную.
1: В землю обетованную. Хорошо, согласен. А вот почему, ну, к примеру, бы Господь не ведет этот народ, ну, в Северное Причерноморье, там, берегам там, Каспийского моря? Вот почему именно вот в Палестину, вот в этот регион? На ваш взгляд, вот
0: насколько я помню, он однажды из Ура Халдейского вывел туда Авраама, и Аврааму обещал именно эту землю.
1: Эту землю, да, согласен.
0: И поэтому он реализует свое обещание для детей Авраама.
1: Кроме этого обещания, может, еще какой-то был замысел у Бога, как вот вы думаете?
0: Ну, конечно.
1: Вот, к примеру.

0: чтобы народ Авраама стал благословением для всех других народов.
1: Чтобы они поселились, жили, им было хорошо. Только в этом ли цель?
0: И другим народам было хорошо.
1: И другим народам.
0: Правильно?
1: Хорошо, Александр. А другим народам было хорошо вот в каком отношении? В материальном достатке? Может быть, они о Боге должны быть как-то узнать? Вот как вы думаете?
0: Я думаю, что им должно было быть хорошо самим, поскольку это их отношение с Богом. И второе, это хорошее положение через отношения с Богом они должны были принести и другим народам. А познакомить их, как хорошо жить с Богом,
1: конечно,
0: на своем собственном примере.
1: Конечно, абсолютно верно, Александр.
0: Так вот, насколько они процентов реализовали? Вот,
1: сейчас
0: сказали?
1: Мы попробуем все же вот проследить Священное Писание. Понятно, мы его не будем все пересчитывать, так? Но, по крайней мере, исторически, обзорно. Ну, попытаемся увидеть, вот реализовался этот замысел. Получилось народа израильского вот, стать этим глашатаем для других народов. Отчасти мы можем сказать «да». Но мне кажется, что и отчасти что-то не получилось. И есть основания, так сказать. Да, географический народ израильский идет в Палестину. С какой-то стороны он получает то, что Господь обещал. Но проблем все равно возникает в политической какой-то жизни, в религиозной там жизни. Да? Они поддаются какому-то влиянию других народов, язычеству. Так? И возникают у них определенные с этим проблемы. Так? Ну, если мы так вот быстренько перескакиваем этот период, мы вернемся ко времени Иисуса Христа. Вот народ израильский насколько открыт другим соседним народам? Насколько он все же является этим глашатаем? Он готов проповедовать этим народам, он идет, рассказывает о Господе, о том, что в Иерусалиме есть замечательное святилище, в котором открывается план спасения. Видно вот во времена Иисуса Христа, что вот этот народ очень открыт, очень, ну, миссионерский по своему духу. Или не совсем?
0: Насколько?
1: Я думаю, что больше закрыт, в большей степени. Даже смотрите, даже очень
0: вот
1: интересно.
0: Вот пример какой-то, чтобы это...
1: Пример очень,
0: да,
1: яркий,
0: чтобы
1: я думаю.
0: Было
1: очень
0: закрытость, яркий. Подтвердить, чтобы вы могли.
1: Александр, я думаю, подтвердить есть возможность.
0: Так.
1: Рождение долгожданного Мессии Иисуса Христа. Знали из пророчеств евреи, что должен родиться Мессия? Из пророчеств.
0: Ну,
1: мы говорим
0: да
1: сегодня
0: нет.
1: Ветхозаветных книг.
0: Да.
1: И да нет. Почему нет? У них есть пророчество. В каком городе родиться? То есть, ну, характеристики этого Мессии. По крайней мере, Исаия, там, что страдающие.
0: Хорошо говорить о городе, о характеристиках, когда уже все произошло, и вы уже знаете. И трудно говорить об этом, когда это еще впереди, и вы можете только догадываться.
1: Хорошо, Александр.
0: Что-то знают. Вспомните, волхвы, которые приходят
1: так
0: с Востока.
1: Так вот, Александр.
0: Они про город говорят. Про,
1: вот
0: ну, том, тогда еще
1: вот
0: деревья.
1: Смотрите, вот да. Это и есть яркий пример. Приходят волхвы с Востока, мудрецы с Востока. То есть это не иудеи. Это люди, которые ну, не продолжают традицию иудаизма. Возникает вопрос, откуда они знали, что родился там Мессия? Они читали Священное Писание, они его исследовали. Выходит так. Они что-то явно знали. Ведь они неспроста идут же, правильно? То есть ими движет вот явно увидеть родившегося царя, обещанного некогда в этих древних рукописях. Там, правильно? Люди приходят с Востока. Почему? Вот
0: еврейская диаспора там еще после Вавилонского пленения осталась.
1: Возможно, может быть, влияние.
0: Поэтому...
1: Возможно, быть влияние, Александр. Но в то же время, ведь центр этой вести из Иерусалима должен прозвучать. Там должны быть те, сказать, священники.
0: Так все-таки открыт израильский народ? Насколько он реализовал? Вот в цифре могли бы процентном соотношении вы сказать?
1: Это
0: приблизительно.
1: Александр, это бы сегодня бы сказали социологи, которые проводят различные опросы. Нет, конечно, мы не можем сказать процентном соотношении. Но вот исходя из того, что мы знаем и читаем Священное Писание, Евангелие, мы видим, что все равно народ израильский, ну не то, что сам народ израильский, впрочем, и народ. И вожди, и лидеры религиозные, они закрыты от влияния. Потому что приходят какие-то посторонние люди, чтобы сообщить. И насколько они принимают их, ну, не знаем до конца.
0: Все равно
1: по крайней мере, это мы
0: закрыты насколько? Как шпроты в консерве?
1: Ну, есть свои трудности. Все же закрыты больше народ. То есть, наверное, вот они теряют то значение, ту миссию, которая ну, возлагалась на них. В этом плане что-то, вот, по крайней мере, ну, не исполняется. Ведь смотрите, как

0: они поступают по отношению к язычникам. Они не должны сидеть с ними за столом, не разговаривать. Иисус приходит и ломает эти барьеры. Александр, позвольте, я зачитаю вот отрывочек, да, который мне очень нравится.
1: Давайте.
0: Некогда. Читая его, я удивлялся, вот, ну, всматриваясь, может быть, так ретроспективно, может быть, обзорно, насколько Слово Божие вот, все же было действенным, имеющим свою силу в сознании людей, меняющей какой-то культуры, влияющей на целые народы, целое государство, в частности, восточных славян, в частности, и российские земли. Это пророк Исаия. Пророк Исаия, 55 глава. Давайте с вами зачитаем.
1: Какой текст?
0: Всего лишь два текста. Это 10 и 11. Так, 10 и 11. «Как дождь и снег исходит с неба, и туда не возвращается, но напояет землю, и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». То есть здесь написано, что всегда Слово Божие будет действенно. Оно всегда будет активно там, или креативно. Но здесь не написано либо положительно, либо негативно. Реакция на это слово будет всегда и однозначно у человека. Всегда. То есть ни один человек нейтрально не пройдет мимо этого слова. Но как он уже отреагирует, то есть будет ли он его принимать, либо наоборот, он станет, может быть, неким гонителем, желающим как-то там укрыть, закрыть, избавиться от этого Слова Божия. Но оно не оставит никогда человека безразлично к этому Слову Божию. И в дальнейшем, если мы говорим о истории, в развитии, ну, в развитии, сейчас я закончу мысль, в развитии вот уже христианского периода, это очень хорошо заметно. С появлением церкви, либо потом какого-то, может быть, давления той же, например, церкви над каким-то другим христианством. То есть происходили расколы, происходили какие-то прения, происходили трудности. И наоборот, Слово Божие распространялось, люди его принимали. Слово Божие там, потом в писанном виде там, переводилось, печаталось. И дальше имело свое влияние на другие какие-то народы и культуры.
1: Если я вас правильно понял, то иудеи, израильский народ, были более закрыты, нежели открыты.
0: Да.
1: А таким образом встает вопрос, а как Слово Божие распространялось, если те, кто были предназначены нести свет, этого не сделали, по крайней мере, в той мере, в которой были должны?
0: Мы видим, что, во-первых, Иисус Христос вот ломает вот эти, в хорошем смысле ломает вот эти стереотипы, которые, ну, унаследовали, может быть, сформировались в народе израильском. И препятствием стали, так? Христос организовывает свою церковь и посылает ее вот этим глашатаем проповедовать во все народы, во все там племена, языки. И Господь делает своими учениками, проповедь начинает звучать. То есть весть начинает, ну, доноситься до других территорий географических, на большие, на огромные расстояния, на маленькие расстояния.
1: Место Израиля, этнического народа Божьего, занимает народ Божий сложносоставный.
0: Да.
1: Из самых разных народов, те, которые откликнулись.
0: Вы правильно говорите.
1: Они составляют новый народ,
0: конечно,
1: Божий, духовный Израиль.
0: Конечно, мы не говорим, что это уже этнический просто Израиль. Это многонациональный народ, представляющий различные уже там культуры, различные традиции. Но благодаря влиянию этого слова, благодаря взаимоотношениям со Христом, эти люди меняются и меняют свое окружение, в котором они находятся. И, ну, конечно, здесь мы можем приводить примеры, как позитивные, так и отрицательные. Иногда, может быть, ну, как мы с вами помните, в прошлых встречах говорили, в таком, в Слово Божие, когда начинает деформироваться, да, а вместе с ней еще этот институт церкви, то оно внесет в себе вот негативизм, да, то есть оно несет в себе подавление инакомыслия. Как мы говорили, какой-то долгий период Слово Божие только на одном языке, ну, примеры в Западной Церкви, только на латинском, да. То есть оно, наоборот, становится препятствием, вместо того, чтобы человек мог свободно открыть, жить, читать Священное Писание. И в этом негативный пример. Но есть другой пример. Люди Божьи.

0: люди понимая, что человек должен жить по Слову Божьему, читая его, осмысливая, понимая, он, ну уже если говорить о периоде там, реформации, переводило Слово Божие на там, национальные языки различных там, вот этих же народов, составляющих там, Европы и там далее. Вот. И оно распространялось, оно изменяло, и Слово Божие весь, оно не просто нравственный облик человека меняло. Она меняла целую культуру, связанную с прогрессом каким-то, то есть в культурной жизни, там, экономической жизни, там, в политической жизни. Появлялись школы, появлялись там, потом, в дальнейшем еще университеты, развивались науки, там, развивалось книгопечатание и так далее, и так далее. То есть шло какое-то развитие. И вот, в принципе, ну и восточнославянские земли, и в частности Россия, она тоже не миновало вот это Слово Божие, когда пришло на эти земли. Люди принимали его, так формировались разные традиции. Мы говорим, что в свое время там князь Владимир, да, принял христианство. Формируется вот эта восточная традиция, да, византийская. В то же время, помните, мы говорили о движениях, которые там начинали возникать в Новгороде, в Пскове. В силу того, что это книжные города, в силу того, что люди читали, размышляли, они понимали некое соответствие вот этой первоначальной церкви Божией, которую хотели в себе реализовать в своем городе. Как воспринимала это официальная церковь? То есть всегда шел какой-то прогресс. И вот это было взаимодействие все же вот такой и восточной культуры, и западной культуры, взаимодополняющие, взаимообогащающие. Хотя разная реакция на это была, понимаете?
1: Итак, вы очень много говорите, но чтобы не было у наших слушателей и зрителей сумбура, народ Божий Израиль не исполнил ту функцию, которую должен был по распространению вести о Господе. Потом церковь...
0: Отчасти. Мы не можем сказать, что вот он не исполнил и
1: отчасти.
0: То есть они могли бы, мы бы сказали, они могли бы сделать большее, гораздо большее. По крайней мере, все равно в этом народе...
1: По меньшей мере, Бог был вынужден призвать в свой народ множество людей из самых разных мест.
0: И вынужден...
1: Разных национальностей.
0: И, в принципе, оно должно быть...
1: И они уже реализовали и донесли Слово Божие в самые разные страны, в самые разные земли, в самые разные культуры. И это слово начало преобразовывать жизнь и культуры этих народов, куда оно попадало,
0: да,
1: куда оно приносилось. А каким образом это происходило? И в частности, интересно, раз уж мы говорим о славянах, о южных славянах, восточных славянах, западных славянах, как Слово Божие туда приходило, что оно меняло в мировоззрении, культуре?
0: Мы в предыдущих программах Александра говорили немножко, да, то есть еще Кирилл и Мефодий, затем вот эта традиция, которая пришла на восточные земли, да, Кирилло-Мефодиевская традиция, которая подразумевала перевод Священного Писания, чтение на родном языке, уважение к инакомыслию, уважение к Ветхому Завету и так далее, и так далее.
1: То есть, итак, то есть да, мы понимаем...
0: Но идеи, то есть понимаете, что они же приходили все равно... включая вот свое какое-то национальное возрождение, то есть национальное понимание отношения к этому слову, но и извне также приходило. То есть все равно же, например, реформация 16-го столетия, она дошла и до, например, русских земель. И мы будем в последующих программах говорить, как оно там отражалось, как оно формировалось, вот эти уже, может быть, даже в какой-то степени эти западные культуры, которые понимали вот так это Слово Божие, которое сформировалось вот такая вот, например, церковь. И бывает, может быть, как реагировала официальная церковь вот на это, когда приходили, вот как, ну, мы бы сказали, как те волхвы так, с Востока, понимаете? То есть реакция какая-то была. Поэтому были определенные люди, которые влияли на целую даже эпоху. И даже в историографии мы сегодня знаем, что, например, вот с этого периода, ну, к примеру, Мартин Лютер, да, мы знаем, что начинается новое время. То есть начинается европейская реформация. Вот новая точка, которая отсчитывает уже другой исторический период. Поэтому это были определенные люди, которые могли, но в силу своей там, образованности...
1: Вот вы сказали, одна церковь была, а другая приходила и что-то проповедовала. Это

0: взаимодействие просто каких-то отношений, например, товароденежных, там, да, первый на Руси, там, из варяг в греки, да, уже обмен какими-то культурами. Дальше, там, например, Средневековье. Ведь не было, например, Русь, как в свое время в истории такой период Японии, занимающий более 200 лет, называется как Сакоку, с 1641 по 1853 год. Вообще было это государство изолировано. Она ни с кем не торговала. Самоизолировалась, ни с кем не торговала, ни с кем не осуществляла никаких отношений. Вообще, единственное, кстати, с кальвинистами. Единственный был город Насаки, Нагасаки, открыт вот этот порт, где, с которым они там раз в год заплывали там сюда и могли вот как-то выстраивать отношения. Поэтому в силу каких-то торговых отношений приходили плотники, мастера, приходили различные люди, там много специалисты, вот западные, там, мы бы сказали, бы, там, может быть, культуры, вот с тем уже, может быть, таким реформатовским уже взглядом, да, которые поселялись там, на русских землях. И, естественно, тоже оказывали свое влияние. Не только в плане, там, может быть, проповеди Евангелия, а в плане вообще образа жизни. Вот, ну, мы будем потом говорить. Вот в Москве там строится, например, немецкая слобода. То есть это свой какой-то культурный такой вот городок со своими особенностями, уже даже со своими традициями. Вот. Петру Первому настолько это было интересно, что он там немало время проводил. То есть это было даже какое-то отдельное государство со своими улочками, со своими зданиями, со своей культурой, со своими людьми в каких-то в западных кафтанах, со своими этими кирхами немецкими, понимаете? Угу. Вот. Поэтому, конечно, вот всегда был взаимообмен. Но не всегда может быть положительно... Вот, происходила как-то вот встреча вот этих, вот, может быть, тех пришлых народов, понимаете, уже на этих территориях. Впрочем, как и, может, других народов, опять же, в других географических местах.
1: Вот скажите, если здесь уже было христианство, а как вы сказали, одна церковь, и вторая приходила церковь, так а зачем другая церковь шла, если христианство здесь уже было?
0: Очень хороший вопрос и очень справедливый вопрос, Александр.
1: Пусть бы шли в Африку, в Зимбабве, там, еще
0: нам,
1: куда-нибудь.
0: Может быть, даже бы целый бы семинар бы стоило провести, бы, может быть, о каких-то особенностях, отличиях, все же этих традициях, которые формировались. Там, восточная традиция, там, да, западная христианская традиция. Ну, по крайней
1: вот
0: мере...
1: Здесь что... была западная или восточная? Какая была восточная. И какая приходила?
0: Восточных славянских земель, конечно, была восточная традиция, восточная, которая пришла из Византии. Да. Вот. Но в то же время параллельно она существовала, вот, славянская, кирилло-мефодиевская традиция, но в меньшей степени. Где-то она уже там заглушалась, вот, где-то она не реализовалась, так может быть, полноценно. С эпохой реформации оказывала, конечно, Европа влияние этими идеями реформации, что человек должен читать на родном языке. Понимаете? То есть, если на Руси, только читалось на церковно-славянском, да и то Библия где она читалась. То есть, мы только знаем первый перевод, 1581 год, Острожская Библия.
1: Это не русский язык.
0: Это не русский язык, это старославянский, церковно-славянский язык. Мы можем говорить вообще о свободном чтении даже в 19 столетии. В 19 столетии из четырех духовных семинарий, ну, к примеру, Казанская,
1: Санкт-Петербургская,
0: Московская, Киевская. То есть на одну семинарию могла быть только одна Библия. То есть 19 столетие, вы понимаете? Угу. Когда уже в 16 столетии целые народы имели, могли свободно купить, приобрести на своем родном языке Библию, читать ее. Поэтому одно не должно вытеснять другое.
1: Хорошо.
0: Должно, ну, дополнять. И это так оно и происходило, вот это дополнение. В плане, ну, как я уже сказал, может быть, и в позитивном, бывало и в негативном.
1: Что было хорошего вот у этой восточной христианской традиции, уже бывшей на Руси, хорошего, и что было плохого? И что хорошего принесла западная христианская традиция, может быть, плохого что-то?
0: Я, Александр, знаете, что вспоминаю? Роман Гончарова «Обломов». Может быть, там не соприкосновение культур религиозных.
1: Ну,
0: но очень мне интересно. Да, да, несмотря, что может кто там как-то это критиковать. Но мне понравилось

0: все же вот одна вещь, которую автор, мне кажется, вот хочет показать, взаимодействие культур одна без другой, которая, ну, наверное, не может. То есть вы помните этот Андрей Иванович Штольц, да, немец.
1: Немец.
0: Предприимчивый, целеустремленный, который все там мотивирует Илью Ильича Обломова, чтобы он что-то предпринимал в своей жизни, что-то действовал, чтобы он не сидел только на диване в удобном халате.
1: Лежал.
0: Но в то же время, вы позволите, я даже выписал, мне это интересно.
1: Ну, давайте.
0: Я зачитаю, как говорит этот Андрей Иванович Штольц о своем друге, а он ведь был другом. У них были крепкие, хорошие
1: Иван отношения. Андреевич Штольц — это представитель западной культуры,
0: да,
1: немец, лютеранская.
0: Лютеранская традиция.
1: А да. Илья Ильич Обломов — это типичный русский
0: человек,
1: представитель восточной культуры.
0: Но не могли они вот без этой дружбы, друг без друга, понимаете, интересно. И что говорит вот этот Штольц относительно Ильи Ильича? «Многих людей я знал с высокими качествами, но никогда не встречал сердца чище, светлее и проще. Многих любил, но никого так прочно и горячо, как Обломова, узнать раз его разлюбить нельзя».
1: Итак, западная культура нуждается в восточной. А нужна ли восточной культуре западная? Нужен ли Обломову Штольц
0: здесь
1: в таком случае?
0: Александр, даже не просто вопрос там, в культурах, кто лучше или хуже, там, так далее. То есть это уже история, которая формировала и дополняла. Здесь важно Слово Божие, чтобы оно воспринималось настолько, как оно, ну, должно восприниматься в замысле Господа. В открытости, в доступности, следовании этому Слову, без обрастания какой-то традиции. Понимаете, без обрастания просто вот какой-то обрядности человек должен жить, читать, понимать и в своей жизни воплощать эти принципы евангельские в своей жизни. Поэтому должно быть происходить какое-то обогащение, не заимствование, а у них лучше, давайте мы у них возьмем. Нет, у нас есть нечто свое, родное, может быть, прошедшее столетиями. Но, может быть, не помешало бы, вот как практика, может быть, у тех, может быть, там, народов или наших соседей, которые у них вот так Слово Божие воспринимается, читается, понимается и воплощается в своей жизни. Ведь есть негативные какие-то примеры, правильно? Из, я не знаю, кинематографа, там, из каких-то рассказов. Вспоминаю советский фильм «Берегись автомобиля».
1: Фильм Эльдара Рязанова.
0: Эльдара Рязанова, да?
1: В 60-х, да.
0: Вот тот момент негативный, когда, ну, деточки и вор вроде бы, и положительный герой, когда хочет продать вновь украденную машину вот этому пастору, да, вот, и спрашивают, верите ли вы в Бога, и вот этот пастор, да, скорее там вот немецкий, лютеранин, говорит, начинает сомневаться. Начинает сомневаться, то есть, а есть Бог, нет. И, то есть, конечно, какой-то отрицательный пример. Но надо учитывать, что это все же была пропаганда советская. Ведь таких примеров положительных может быть немало.
1: Ну, назовите несколько, чтобы мы увидели это из русской культуры.
0: Ну, к примеру, Ильф и Петров «Золотой теленок». Экранизация в советское время тоже была вот по этому роману.
1: Так, и что?
0: Ну, вот после пережитых каких-то там обстоятельств, вот этот герой Остап Бендер, который уже все же получил этот миллион, и вот разочаровавшись там из-за любви к этой Зосе Синицыной, там, из-за еще каких-то там определенных проблем, понимаешь, что не надо ему этот миллион рублей, миллионер настоящий в советской там России. И вот он идет на почтамт и пишет там народному комиссару финансов, и все, не надо, отказывается.
1: И что, и где там вот...
0: А потом он передумывает, идет, например, и винит себя, и обзывает себя такими словами. Тоже мне там
1: Бессеребренник,
0: адвентист седьмого дня. То есть вот традиция, которая христианская, которая тоже вот в Советской России имела возможность проповедовать, совершать свое служение. И то есть образ здесь, этот адвентист седьмого дня, готов миллион отдать, но и даже не раздумывая, понимаете? То есть примеров разных. Например, у Пушкина может быть негативные примеры, да, священников. Николая Лескова мы считаем положительный. Например, некрещенный поп, да, который, вот это население, которое, если вы не оставите нам нашего там этого священника, уйдем в басурманы. То есть разные, в зависимости,
1: Пушкина,
0: может быть...
1: Вы имели в виду сказку о попе,
0: рабочий? Да, да. Может, я говорю просто других тоже отечественных

0: писателей, классиков могут быть какие-то негативные. И в то же время есть положительные. И в том и другом случае по-разному относились. И по-разному можем читать и видеть эти образы. Но самое главное, это Слово Божие, оно живо в нашей жизни, в человеке.
1: Спасибо большое, Олег. Дорогие друзья, не чуждайтесь нового. Не бегите от того, что может дать вам добро и благо. Ищите Слово Божие. Ищите его как драгоценного золота. И не так страшно, что если по-другому... Раньше было что-то иначе. Не бойтесь менять жизнь, и Господь поможет вам. И увидите благословение изменений в своей жизни. И да поможет вам Господь. До свидания. До новых встреч.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.
1: Каждая история имеет свое начало. А знаете ли вы, какое начало у Евангелия, написанное Марком? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня у нас в гостях Гриненко Вадим Анатольевич, священнослужитель. Здравствуйте, Вадим Анатольевич.
2: Здравствуйте.
1: Вадим Анатольевич, наш цикл называется «Библия 21 века». Казалось бы, Библия такая древняя книга. Для кого? И как она актуальна вот сейчас в нашем 21 веке?
2: Это правда, что она древняя, потому что она писалась на протяжении 1500 лет. Вы, наверное, уже об этом говорили. Но, отвечая на этот вопрос, я хотел бы, наверное, обратиться к одному положительному и к одному неотрицательному моменту. Что я имею в виду? Начну с последнего. На протяжении истории человечества, особенно вот новый век, если взять нашу эру, да, по отношению к Библии было очень много попыток ее дискредитировать, ее уничтожить, ее запретить. И сегодня у нас есть много книг, которые запрещены к прочтению там, или каким-то государствами, не считаются, неприемлемыми. Но только к Библии на протяжении истории христианства, наверное, человечества, нашей уже эры, было больше всего попыток запретить ее. И это показывает, что это особенная книга. Второй момент положительный, который для меня очень важен, я думаю, в нашей беседе для наших зрителей это важно понять, что люди, которые читали Библию, у нас таких опытов масса на протяжении истории христианства и человечества, да, которые читали этот текст, применяли какие-то истины или рекомендации к себе, их жизнь изменялась. Изменялась всегда к лучшему.

0: лучшему. Поэтому вот эти два свидетельства, на мой взгляд, доказывают, что это особенная книга. Даже если мы всего не можем понять, но мы не можем сказать, что это просто книга, которая может украшать нашу книжную полку. Ни в коем случае. Это книга, которая обязательна к прочтению.
1: Не зря ее называют книгой всех книг.
0: Это да? Так.
1: То есть она содержит ответы на очень многие жизненные вопросы.
0: Это так.
1: Спасибо большое за такой ответ. Ну вот мы сегодня начинаем читать Марка. А вот для зрителей вообще можно ли как-то немножечко объяснить и обосновать, да, почему вообще, что такое Евангелие?
0: Да? Что... Да. Ну, само слово Евангелие, да, действительно, это древнее слово. И в то время, когда Христос пришел на нашу землю, это начало нашей эры, оно значило «добрая весть». И это слово применяли тогда, когда, допустим, завоеватель, император возвращался с войны, вот, и объявляли, что вот добрая весть, он идет, потому что он победил. И когда вот это слово уже применяется христианам, то действительно это была добрая весть о том, что пришел другой завоеватель или другой царь другого качества. Ну, мы будем говорить позже о Христе. Поэтому вот в понимании людей того времени, той культуры, да, тех событий, это какое-то это провозвестие, чтобы люди обратили внимание на это. Что-то особенное вот сейчас будет.
1: Понятно. То есть это первое, да, это то, что книга, которая всегда была интересна, да, это Библия, а значит, Евангелие – это добрая весть. Но вот если все-таки мы немножко обращаемся к нам с вами, для кого она будет вот прям актуальна и почему? Вот, может быть, что в ней такого вот скрыто? Вот можете приоткрыть эту завесу тайны?
0: Но если мы понимаем, что это Библия, Библия о Боге, да, Библия о том, как Бог обращается к человеку. Конечно, в рамках только одного Евангелия от Марка мы всего не охватим всех моментов. Да, и, конечно, мы просим наших зрителей обращаться к другим частям Библии. Но, тем не менее, это книга, в которой описано то, как Бог относится к человеку. То, что он хочет сказать человеку, то, как он хочет, чтобы мы к нему относились, то это не просто история о чем-то, да, это история о том, как Бог ко мне обращается через те события, которые были на протяжении вот этих 1500 лет, когда она писалась, и даже ранее, или даже будет позже, потому что ведь в Библии есть те события описанные, которые будут еще и после нас. Вот, но я думаю, об этом вы будете говорить позже.
1: Да, это так всегда интересно, особенно сейчас очень многие любят обращаться к тому, что же нас ожидает. То есть получается, если я правильно поняла, эта книга актуальна всем, да, потому что она нам расскажет, что нас ждет.
0: Безусловно.
1: И она отвечает, наверное, на такие жизненные вопросы, да, как, допустим, если у нас есть какие-то сомнения, мы можем посмотреть, как же люди это переживали ранее. Да, и это будет и поддержка тем, кто находится в каких-то, может быть, сложных ситуациях. И вообще, в принципе, наверное, рассказывает, как нам можно проживать уже эту жизнь и как общаться с Богом. Поняла. То есть она для всех, для каждого очень актуальна, для стар и млад для каждого возраста. Хорошо, спасибо большое за такие исчерпывающие ответы. Так с чего же начинается Евангелие от Марка?
0: Хотел бы начать прочитывать этот текст библейский, наверное, с некоторой вставочкой по поводу того, кто такой Марк вообще.
1: Отлично.
0: Вот. Большинство библеистов вот, считают, что Марк был молодым человеком, который описал жизнь Христа, слушая апостола Петра. То есть, можно сказать, с первых уст, да, потому что Петр самый видный из учеников Христа, 12, самый активный, самый рьяный, можно быть так сказать. И вот Марк, он слушал его и записал. Так большинство исследователей Библии говорят. Более того, большинство исследователей Библии сводится к тому, что это было первое из Евангелий. Хотя в хронологии
1: Матфея
0: Библии, да, это оно стоит на втором месте после Евангелия Матфея, но по хронологии написания оно было первым. Вот. И в связи с этим, мне кажется, что вот первое слово, которое мы находим в Библии, а там написано «начало благой вести об Иисусе Христе», вот здесь я хотел бы остановиться. Почему начало? Если наши зрители когда-то открывали Библию, то, может быть, они вспомнят, что этим словом начинается еще одна книга. А именно книга Библии первая, книга Бытие. Там написано, что вначале Бог сотворил небо и землю. И мне кажется, это очень гармонично или символично, или даже очень важно, когда мы говорим о Евангелии от Марка. Почему? Потому что книга Бытие говорит о том, что было начало,

0: это о том, когда мы появились, Бог нас создал.
1: Угу.
0: А Евангелие от Марка говорит о начале спасения человека от каких-то событий. И, наверное, впоследствии мы об этом скажем. Поэтому евангелист говорит, начало доброй вести. Добрая весть об Иисусе Христе, который пришел на нашу землю.
1: Угу. Да.
0: Ну, я давайте продолжу. Будем прочитывать, вот, чтобы мы двигались вперед. Итак, начало благой вести об Иисусе Христе, Сыне Божием. У пророка Исаии написано, «Вот впереди тебя посылаю я вестника моего, он приготовит путь твой». Голос, громко взывающего в пустыне, «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему».
1: Вот здесь вот можно, пожалуйста, задать вопрос, да, кому вообще это обращение, да, и что здесь имеется в виду, что это за глаз, что это вообще?
0: Да, безусловно.
1: За пустыня, и как это относится к нам сейчас?
0: Да, безусловно. Конечно же, каждый, кто хочет понять Библию, он не может начинать свое знакомство только с Евангелия.
1: Угу.
0: Ну, условно говоря, не может, да? Мы должны понимать, что до Евангелия от Марка есть еще часть Библии, да? И мы обращаем наших зрителей к тому, чтобы они обращались и к началу Библии, и к Ветхому Завету, потому что мы сейчас с вами читаем книгу из Нового Завета, да?
1: Угу.
0: Мы видим, что даже вот в этом повествовании эти слова стоят в кавычках. То есть они взяты откуда-то.
1: Да.
0: И в частности, они были взяты из пророка Исаии, из Ветхого Завета. Да?
1: Угу.
0: И эти слова для тех людей были очень актуальны, потому что они знали, что вот эти слова, будут звучать тогда, когда на землю придет Мессия, Избавитель.
1: Угу.
0: Вот. И когда Иоанн провозгласил эти слова, у всех слух был настроен на то, чтобы обратить внимание, что-то сейчас будет особенное происходить.
1: Вот здесь тоже еще такой, наверное, вопрос, а кто такой вообще Иоанн Креститель был? Угу. Вот, то есть мы далее на него ответим, или здесь уже можно приоткрыть эту завесу тайны?
0: Ну да, в частности, вот видите, он сам, или, скажем, евангелист Марк говорит, что «я посылаю впереди вестника моего». То есть Иоанн Креститель, это был тем вестником, который пришел перед приходом Мессии Иисуса Христа.
1: Угу.
0: Вот. И он как раз-таки обращал внимание людей на вот эту весть и на того, кто придет, как тот вестник обещанный.
1: Угу. Так, то есть, получается, это был вестник, да, и вот это было взято у нас из Исаии, этот отрывок.
0: Да.
1: Но вот как вот сейчас можно трактовать его для нашего времени, то есть глаз вопиющего в пустыне? Можно ли это как-то сказать про нас? Можем ли мы быть вот этим вот глазом, и о чем мы должны вопиять?
0: Да, безусловно, каждый из нас обращается к кому-то или к обществу, или к человеку, да, как глаз чего-то.
1: Mm-hmm.
0: Ну, давайте возьмем современность, реклама, к примеру. Она же тоже нас к чему-то побуждает, обращает, да?
1: Да.
0: Вот, хотя мы там, ну, надоело, мы говорим, и так далее, и так далее. Но она все равно нас к чему-то обращает. Если говорить действительно о Библии, то человек, который пережил на своем опыте что-то, какое-то изменение благодаря Священному Писанию, взаимодействию с Богом. И он говорит мне, он рассказывает мне, я чувствую, что я тоже этого хочу пережить. Этот человек тоже так, является таким же точно вестником для меня, потому что он к чему-то меня призывает, к какому-то преобразованию, к какому-то изменению. Я этого желаю.
1: То есть, получается, вдохновленный вестник,
0: безусловно,
1: который зажегся вот от Писания, да, вот он и является тем, мы можем быть теми же, так скажем, вестниками, которые идут и говорят, ага, хорошо, поняла вас, спасибо.
0: Будем читать дальше.
1: Угу.
0: Во исполнение этого пророчества явился Иоанн. Он крестил в пустынных местах, проповедовал крещение в знак покаяния для прощения грехов.
1: Вот здесь тоже, прошу прощения, что так часто отвлекаю. Вот скажите, пожалуйста, почему вообще мы здесь начинаем говорить сразу про прощение и покаяние? Это вообще непростая тема, покаяние.
0: Да. Вы знаете, для той культуры, для того времени, для людей, которые пришли к Иоанну, это тоже было необычным.
1: Угу.
0: Почему? Потому что обычно к покаянию и к прощению грехов и к крещению призывали язычников. То есть людей, которые не знали истинного Бога. Но здесь Иоанн обращается к людям, которые знали истинного Бога, и говорит, вам нужно прощение и покаяние грехов. То есть вам нужно что-то, вам нужно в своей жизни что-то изменить. Потому что слово «покаяние» в дословном переводе, оно значит «повернуться в другую сторону». Если человек шел в одну сторону, он должен пойти в другую сторону.

0: То есть это слово, оно обращало людей к тому, что сейчас что-то нужно сделать особенное. Сейчас нужно развернуться, сейчас нужно пойти в другую сторону.
1: То есть получается, вот такой вдохновленный вестник приходит и сразу говорит о том, что нужно покаяться.
0: Да.
1: А в чем вообще они должны там были покаяться? Есть какие-то такие предположения? В чем нам сейчас надо покаяться?
0: На этот счет у меня есть одна мысль, которая, один пример, да, который для меня в современной жизни показывает, что есть покаяние. Mm-hmm. Одна женщина ходила в церковь, посещала, вот, и она слышала о том, что нужно принять крещение. Вот как здесь тоже Иоанн это сделал. Вот она приняла крещение, она продолжала ходить в церковь. И однажды священнослужитель посетил ее дома и задал ей такой вопрос. Он ей спрашивает: вот скажите, до того, как вы приняли крещение, как вы вошли в эту воду, вы грешили? Она говорит: да, я грешила. И он ее спрашивает: а после того, как вы покаялись, приняли крещение, вы грешите? Она опустила голову и со смущением сказала: да, я грешу. И тогда священнослужитель ее спросил: а что тогда изменилось в вашей жизни? Вы и до крещения грешили, вы и после крещения грешите. И она, подумав минутку, сказала следующее: вы знаете, священнослужитель, до того, как я крестилась, я шла за грехом. А после крещения грех идет за мною.
1: Понятно.
0: Понимаете, Мария, меняется очень многое. Когда человек кается, идет к Богу, меняется очень многое. А главное, он идет в другую сторону, он идет к Богу. Грех не исчезает, он остается на нашей земле, он иногда может нас настигнуть, и мы можем упасть под грехом, но меняется самое главное, то, куда человек идет, он идет к Богу. Угу. Вот я так понимаю, что Иоанн хотел, чтобы люди в своей жизни осознали, поняли, куда они идут, зачем они идут, для чего они это делают. И он их просил повернуться и идти в ту сторону, куда действительно сейчас нужно было. А впоследствии это по отношению ко Христу.
1: То есть получается, что для нас сейчас, для современного, так скажем, жителя этой земли, важно покаяться лишь только для того, чтобы не просто, да, обратить свое внимание там на Бога, а чтобы мы грехи свои как бы за собой оставили, чтобы нам было легче увидеть, наверное, вот мы же говорим, да, про добрую весть, добро на этой земле, да, потому что, мне кажется, когда мы находимся во грехе, мы, наш мир становится более таким злым, да? Да, а здесь мы обращаем лицо свое к Богу, и мы видим, наверное, в этом уже больше свою какую-то помощь от Него.
0: Да, ведь, Мария, мы не просто же просим, чтобы наши зрители, наши слушатели стали чуть лучше нравственнее.
1: Да.
0: Ну, если они там или что-то там вчера знали, делали плохое, да, сегодня стали такими. Ни в коем случае. Мы понимаем, что Бог есть, что Он ждет от человека другой жизни, других взаимоотношений с Ним. Поэтому вот это покаяние не просто, да, я вот вчера что-то это делал, сегодня я этого не буду делать. Нет. Бог хочет, чтобы мы поняли, а что мы, куда мы движемся. И вот это движение к чему нас приведет, какая наша цель, да, что мы хотим. И если человек действительно пожелает это сделать, изменить свое направление жизни, Библия и Бог ему откроет, как жить дальше, чтобы эти взаимоотношения с Богом были радостью для него и в конечном итоге благословением для него и для всех.
1: Отлично, спасибо большое. Да, это как сейчас все стремятся быть осознанными. Вот, пожалуйста, вам осознанная
0: Библия
1: жизнь.
0: В этом нам помогает.
1: Хорошо, спасибо, давайте читать дальше.
0: Хорошо. Одежду Иоанн носил из грубой верблюжьей шерсти, бедра его опоясывал простой кожаный пояс, а пищей ему были акриты и дикий мед. И в своей проповеди Иоанн говорил народу: «За мною идет тот, кто сильнее меня, тот, у которого я недостоин, склонившись, развязать ремень обуви его. Я вас крестил водою, а он будет крестить вас Святым Духом».
1: Вот здесь про крещение интересный вопрос. Вообще, зачем, да, я так понимаю, Иисуса крестили, да, он же вообще был безгрешный, да, и что это за процесс вообще такое крещение, немножечко расскажите.
0: Да, вот я уже чуть говорил, что во времена, когда это событие совершались, для людей крещение означало, что язычник, то есть тот человек, который поклонялся идолам, какому-то тварному изображению из железа, дерева, камня и так далее, когда он приходил в иудаизм и хотел жить с Богом живым, понимал его принципы, его крестили, то есть его погружали полностью в воду. Это был символ полного очищения. Это как если бы мы запачкали какой-то предмет или руки, мы погружаем в воду и омываем. То есть все старое,

0: греха и смывается.
1: Угу.
0: Вот крещение было этим символом для тех, кто обращался в веру иудеев и веру истинному Богу. Да, чуть позже мы скажем о том, что Христос пришел к Иоанну креститься.
1: Угу.
0: И задается вопрос, если мы знаем, что он был Сыном Божьим, зачем он это делал? Ему не нужно это было делать, да, потому что он был в самых чистых отношениях
1: да,
0: с Богом.
1: Да, вот, вот здесь вот такой вопрос вот возникает, да, то есть почему, вот, зачем
0: да.
1: ему это нужно было?
0: Немножко расширяя границы только Евангелия от Марка, мы должны сказать о том, что Христос пришел на нашу землю, чтобы пройти путь человека.
1: Угу.
0: И в другом Евангелии мы находим такие слова, когда он обращается к Иоанну Крестителю и говорит ему: «Иоанн, не запрещай мне креститься от тебя, потому что нам с тобой должно исполнить всякую правду».
1: Угу.
0: То есть Иоанн был дан, пришел для того, чтобы призвать людей обратить внимание на Христа и крестить, а Христос говорит: «А я пришел для того, чтобы пройти этим путем». Действительно, Христу не нужно было это делать, но он ради нас, показывая пример нам, он проходит этим путем от начала и до конца.
1: Он как бы своим примером нам показывает, да, как мы учимся на примерах.
0: Безусловно.
1: Да,
0: безусловно.
1: И здесь был тоже такой же пример. Так, хорошо, вот давайте, наверное, продолжим читать. И хочется сказать, что мы читаем все-таки, наверное, перевод Кулакова, да, есть синодальный, а это вот более современный перевод.
0: Да, это и перевод Института перевода Библии в Заокском, да, мы идем по нему.
1: Угу.
0: И так далее. «В те дни из Назарета, что в Галилее, пришел Иисус к Иоанну, и тот крестил его в Иордане. Когда Иисус угу. выходил из воды, он увидел, что небеса раскрылись, и на него, подобно голубю, нисходит Дух Святой. И раздался голос с неба: «Ты сын мой возлюбленный, отрада ты мне». Вот здесь мне хочется тоже остановиться и два слова сказать о том, что здесь произошло.
1: Угу.
0: Мы видим, что Христос здесь, как Сын Божий, проходит через воды крещения, мы слышим голос чей-то из Евангелия, из повествования, и мы еще видим действие некого Духа Святого в виде голубя.
1: Да, вот что, вот это такое, здесь еще можно маленькое вот уточнение по поводу воды, почему вообще он погружается, вот для чего вот именно вот этот процесс нужен?
0: Угу.
1: А если мы говорим вот по примеру, то вот зачем?
0: Можно? Да, ну, чуть раньше мы сказали, что всегда, когда приходил в иудаизм язычник, он проходил через процесс погружения в воду, вот этого крещения. То есть подразумевалось полное омовение.
1: Ага, то есть очищение от греха.
0: Да, конечно же, это было символом, но угу. символом, указывающим на внутренние процессы этого человека.
1: То есть как бы принятие получается.
0: Безусловно, да. То есть не крещение побуждало его к изменению какого человека, угу. да, а когда он хотел измениться, он это засвидетельствовал в своей жизни, то он говорит: «Да, я готов пройти даже через вот этот процесс омовения».
1: Угу.
0: Ну, то есть это символ того, что произошло в жизни человека. Ну и символ для людей и для Господа, потому что мы в Евангелиях находим вот этот момент именно, когда, да, Христос крестился, то что говорит небо? «Ты мой угу. Сын возлюбленный». Я думаю, что я и вы, и наши зрители хотели бы, чтобы Бог обо мне и о вас так сказал. Mm-hmm. Я знаю, что в вашей жизни, в моей жизни такое было. Когда я крестился, я верю, что в этот момент небо сказало мне: «Ты мой сын возлюбленный». Потому
1: то есть
0: что...
1: этот момент принятия.
0: Да, безусловно.
1: Он очень важен человеку, да, про то, что нам всем, как людям социальным, да, нас Бог такими
0: да.
1: создал, очень важно быть
0: да.
1: принятым.
0: Да.
1: А Бог нас вот принимает, и этот да. момент для нас очень тоже
0: вот
1: важен.
0: Вот почему мы говорили, что Христос прошел нашим путем, да?
1: Да.
0: Он говорит: как на меня, так и на тебя может вот это быть одобрение излито. Поэтому каждому человеку мы говорим: пожалуйста, прими Христа, заключи завет с Господом, прими крещение. И вот в этот момент небо одобрительно на тебя посмотрит.
1: А вот здесь вот мы говорим еще также про Дух Святого. Это что, обязательно ли Дух Святой нисходит, когда мы, так скажем, вот, смыли с себя грех, выходим, и на нас Дух Святой изливается? Или как? Что это за момент такой?
0: Немножко позже мы тоже будем говорить, да, о Духе Святом. И я как раз-таки начал с того, что упомянуть здесь, что здесь представлен нам Христос,
1: угу.
0: Отец, Он говорит, что «Ты мой Сын возлюбленный», и действие Духа Святого. То есть здесь нам показано, что здесь представлено, ну, в христианстве мы называем три личности Божества.
1: Угу.
0: И это правильно, да, хотя вот самой формулировки нету в Священном Писании так, но мы видим, что это не один, а три личности, три угу. действующих лица в данной истории. О Духе Святом мы немножко позже скажем. Конечно, мы не можем принудить или заставить Духа Святого действовать что-то для нас, когда мы крестимся.
1: Да.
0: Вы понимаете, мы взрослые люди, да, что мы, к сожалению, мы можем о чем-то симулировать или как бы что-то делать. Но, тем не менее, Библия показывает, что если человек идет к этому искренне и чисто, Дух Святой действует. Но мы не ограничены тем, что Он действует на нас только когда мы крестимся. Его действия позже, мы будем говорить, как веяние ветра. Да? Когда он захочет, когда он видит, что человек открыт для влияния Бога на него, Дух Святой обязательно приходит в этот момент.
1: А почему для нас сейчас это тоже важно? Почему вообще вот влияние Духа Святого, оно важно для человека?
0: Но, видите, если мы понимаем, что Дух Святой – это одна из личностей Божества, то я бы сегодня хотел, чтобы мои побуждения, мои действия были управляемы Богом. Ну, не каким-то моим настроением, не знаю, движением, современными тенденциями, там, ну, давайте еще огрубим, там, модой, может быть, вкусами какими-то, да. Я хотел бы, чтобы от начала до конца моих действий сегодня управлял Бог. И я так сегодня об этом Бога просил. Я утром молился: Господи, я хочу, чтобы Ты меня направлял. И в нашей беседе, и в моей жизни, в моих каких-то обязанностях, да. И когда мы видим, что действие Духа Святого есть на мою жизнь, то я утром говорю: Господи, дай мне Духа Святого, направляй меня Духом Святым, да, одобряй, или наоборот, пусть Дух Святой меня где-то ограничивает, меня где-то, ну, осаживает, скажем так, да, в том, что я делаю. Но это Его действие. Поэтому Дух Святой – это как личность Бога, одна из личностей Бога, которая может это делать.
1: То есть получается, если я вас правильно поняла, мы вообще, поскольку люди, да, достаточно обыденные и достаточно очень такие ограниченные, да, вот как бы нам не хотелось, но мы немножко ограничены. И мы не можем видеть иногда полной картины мира.
0: Безусловно.
1: То Дух Святой, Он помогает нам,
0: безусловно,
1: да, не сделать ошибок как бы вот в жизни, да, а все содействует
0: именно
1: ко благо,
0: так,
1: если, да, мы им именно руководим. Так. То есть для нас это в данное время очень актуально, да, потому что, к сожалению, да, очень много есть разных веяний, и они могут завести нас в тупик.
0: Безусловно, именно так, да. То есть Бог, Он над всем, да, Он видит все, Он вне времени, Он вне истории, да, и мы видим только свои желания с точки зрения данного момента, нынешнего времени, да. Мы ведь, Мария, с вами не властны ни над прошлым, ни над будущим. Вот наш грех такой сейчас. Вот. А то, что Бог может сделать для нас через Духа Святого, оно охватывает намного больше нашей жизни.
1: Отлично, спасибо большое. Продолжим читать.
0: Да, давайте пройдем дальше. «После сего Дух Святой побудил Иисуса уйти в пустыню, и оставался Он там 40 дней, искушаемый сатаною среди диких зверей, и ангелы Божии заботились о Нем».
1: Это вот здесь зачем? Зачем там после, в пустыню, да, в пост?
0: Да, безусловно. Я уже говорил вам, Мария, и призываю еще раз наших зрителей к тому, чтобы мы обращались ко всей Библии. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы находим такого персонажа библейской истории, как Моисей.
1: Был такой.
0: Да, которого Бог когда-то призвал, чтобы он вывел народ израильский, иудейский, евреев из Египта. В его истории был такой эпизод, когда он 40 лет провел в пустыне своей жизни, да, и потом пришел для того, чтобы сделать то, что Бог ему доверил. Так вот, когда приходит Иисус Христос, он во многом повторяет историю того народа, в который Иисус Христос пришел.
1: Это зачем?
0: Для того, чтобы они его поняли. Чтобы они поняли его роль, чтобы они поняли его миссию, поняли его дело. То есть Христос не пишет свою жизнь с чистого листа. Он пишет свою жизнь на основании того, что уже было. Только те люди в какой-то степени не справились со своими задачами, так скажем, да? А Христос говорит: я пришел, хочу это сделать до конца, хочу замысел Божий совершить. Поэтому вот действительно Иисус Христос идет в пустыню на 40 дней, и там его искушает сатана. Да, только у Моисея было 40 лет,
1: да, там,
0: и он был там с овцами.
1: Чуть-чуть побольше.
0: Да, чуть побольше, да. А здесь Христос. Поэтому вот эти элементы показывали, что Иисус Христос, Он, ну, не просто ниоткуда взялся, да, Он знал, что было, Он шел через этот путь, Он пришел сейчас, чтобы совершить то, что уже делали те предшественники Его, но сделать это более, лучше и в совершенстве.
1: То есть тоже как пример, чтобы безусловно. Мы вот именно как раз-таки понимали
0: да,
1: вот эту
0: да,
1: историю,
0: да.
1: что это все не просто
0: да,
1: так.
0: То есть Христос старался быть понятным, максимально понятным для того времени, и Евангелие может быть максимально понятно для нас. Те истории, которые будем мы читать попозже, да, в этом же Евангелии, мы увидим, что это не просто история, которая закончилась. Эта история может повторяться в моей жизни и повторяется.

0: в моей жизни снова и снова, потому что, ну, такова наша жизнь.
1: Да, циклично.
0: Да.
1: Хорошо, давайте продолжим читать.
0: И вот мы читаем до 14-15. «После же того, как схвачен был Иоанн, Иисус вернулся из Галилеи, возвещая благую весть Божию. Он говорил: настал час, приблизилось Царство Божие, покайтесь и веруйте благой вести». Вот, что-то подобное уже говорил Иоанн, да? Вот, и Христос еще раз возвышает этот голос, чтобы люди поняли, что наступило особенное время. Ну, это все равно, чтобы, я не знаю, если бы сегодня мы услышали новость, что завтра будет, ну, к примеру, затмение солнца. Наверное, большинство из нас бы захотело бы посмотреть на это событие, да, через какие-то средства, которые мы имеем. Вот в то время Иисус говорит: вот сейчас наступило особенное время. Пришло Царствие Божие. Опять же таки, вот это выражение «Царствие Божие», оно не было оторвано, оно не было каким-то новым совершенно для слушателей того времени. Они знали уже историю свою прежнюю и не знали, что Царствие Божие – это новая эпоха, которую принесет Мессия. Для нас это, конечно, сегодня тоже очень велико, потому что мы видим, что Христос на землю принес свое царство.
1: Да, вот что это может для нас сейчас значить? Ты принес свое царство. Вот что в нем заключается актуальное для нас сейчас?
0: Да, когда мы дальше читаем Евангелие, мы видим, что Иисус Христос принес уникальные принципы взаимоотношений, уникальные принципы веры, уникальные принципы действий, уникальные принципы, ну, даже, скажем так, одежды, еды, человеческих взаимоотношений, семьи и так далее, и так далее. И он говорит, что вот этими принципами человек уже сегодня может жить. Угу. То есть Царствие Божие, оно уже реально. То есть когда человек уже здесь, на земле, привыкает жить совершенно по другим нормам и принципам. Если мы верующий человек, мы же знаем, что Господь говорит, и потом наступит время, когда Он вернет верующего человека в небесную семью, в Божью семью, которая, и там все люди живут по этим принципам. То есть Царствие Божие для меня сегодня в том, чтобы я жил под совершенно особенным принципом, который Бог для нас принес на эту землю.
1: И, наверное, важно сказать, да, мы говорим, что Евангелие от Марка начинается вот с такой благой вести, доброй вести для нас с вами здесь и сейчас, которая помогает нам, наверное, жить жизнь более осознанно,
0: безусловно,
1: видеть Христа как нашего помощника, как того, кто вообще, в принципе, не просто, да, появился там из ниоткуда и в никуда, а Он проживает и помогает нам понять вот эту вот историю, как нам жить,
0: безусловно,
1: на собственном примере.
0: Да.
1: Вадим Анатольевич, спасибо вам большое.
0: Спасибо вам,
1: спасибо.
0: Мария. Было очень важно и ценно.
1: Да, спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были это время с нами. Смотрите следующие программы, делитесь впечатлениями в комментариях. Нам важно ваше мнение. До новых встреч!

Дорогие друзья, сегодня тема наших духовных размышлений называется «Успех в том, что имеешь». На протяжении нескольких тем мы говорили о том, как Бог участвует в нуждах каждого из нас, в различных аспектах нашей жизни, как Иисус Христос и Сын и Святой Дух участвуют в деле каждого из нас, в нашем спасении. Сегодня наша тема заключается в том, какова же наша роль в том, чтобы еще многие нашли своего Господа и Спасителя. И когда мы задаемся над тем, насколько мы можем быть полезны Господу в осуществлении Его воли, мы часто задаемся вопросом, а что есть такое у меня? Что есть такое у меня, мы начинаем искать и не находим. Самые простые пути – облеченные в силу Святого Духа, могут сделать нас успешными в провозглашении проповеди Евангелия, успешными в деле распространения благой вести. Давайте посмотрим несколько

к библейских историй, чтобы найти подтверждение тому, что Дух Святой действует через самые простые пути и человеческие средства. Первая из библейских личностей, предлагаемая нашему вниманию, это Моисей. Моисей получил прекраснейшее образование в университетах Египта. И книга «Исход», 2 глава, 11 текст говорит: «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотревши туда и сюда, и видя, что никого нет, он убил египтянина и скрыл его в песке». Когда Моисей думал о том, что он был готов быть орудием Бога, он был наиболее всего далек от этого. И это самая распространенная человеческая реакция. Другая реакция заключается в том, когда человек говорит: «Я не могу сделать это. Я не могу сделать это». И для врага человеческого рода совершенно не важно, какая из этих реакций свойственна нам, лишь бы мы с вами не чувствовали полной зависимости от Бога. Богу понадобилось 40 лет, чтобы переучить Моисея простым путям Господним. Это не значит, что и для нашего обучения потребуются долгие годы и подобное образование. Просто мы должны извлечь из этого очень важный урок. Нам необходимо воспитывать в себе чувство совершенной зависимости от силы и присутствия Господа. Какой же учебник Бог избирает, и какое же учебное заведение Бог избирает для Моисея? Обучение терпению, в заботе о нуждах беспомощных овец дало Моисею больше, чем вся мудрость Египта. Подумайте над этими словами. Бог очень терпелив. Он обращает внимание не на то, кто мы есть, а на то, кем мы можем стать. И именно поэтому Он любит нас. Он поступал также и по отношению к Моисею. Прошло 40 лет, и Бог обращается к Моисею следующими словами в 3 главе, в 10 тексте: «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Обратите внимание, как Моисей откликается на призыв Господа. Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Интересно, что совсем несколько иначе Моисей говорил об этом несколько лет назад. Теперь же он полностью сознает свою неспособность и, вы знаете, подчиняется водительству Господа. В 4 главе книги «Исход» мы удивляемся, мы восхищаемся тому, как Бог может использовать простые вещи, находящиеся под рукой человека, чтобы исполнить свою волю. Сначала для Моисея это был несгораемый куст, затем это был его посох. После этого ему было сказано, что простая вода из реки также будет успешно использована для откровения воли Господа. Бог охотно изгонит наши сомнения, если мы подчинимся Ему. И только тогда, когда мы подчинимся Ему, Он сможет совершить через нас невозможное, используя самые простые вещи, средства, которые буквально находятся под рукою. Давайте посмотрим на еще одну интересную библейскую личность. И я приглашаю вас открыть вторую книгу Паралипоменон, 20 главу. Глава начинается словами: «После сего моавитяне и манитяне, а с ними некоторые страны моавитской, пошли войною на Иосафата. И сказали ему: идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудеи. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа». Посмотрите, какой удивительный урок совершенно изобретен.

зависимости от Бога предлагается нам в этой интереснейшей истории. Когда люди осознают свою беспомощность и соглашаются с тем, что они беспомощны, Бог может совершить невозможное. В стихах 14 и 15 мы читаем следующие слова: «Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванея, сына Иеила, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и он сказал: «Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества великого, ибо не ваша война, а Божия». Интересно, что в 17 тексте этой же главы Дух Господень продолжает говорить через этого левита: «Не вам сражаться на сей раз, вы станьте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам, Иуда и Иерусалим. Не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». Часто в нашей жизни мы встречаем неразрешимые вопросы. Часто мы ужасаемся. И сегодня Слово Господне говорит нам о том, что нам нет никакой нужды решать эти вопросы, непростые вопросы жизни, и сражаться нашим человеческим оружием. Бог желает, Бог обещает, и Бог хочет выступить за нас в этой битве. С нашей стороны нам нужно только довериться в проведению Божьему. Затем Иосафат, будучи мужем Божьим, принял весть от Бога и сказал очень сильные и очень весомые и очень великие по своему значению слова. «Стал Иосафат и сказал: послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему. И верьте, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Бог через своих слуг говорит нам, что дело спасения людей будет совершено Его Святым Духом с помощью самых простых средств. Давайте будем верить Его обещанию. И еще одна интересная личность предлагается нашему вниманию на страницах Священного Писания. История Зарававеля, который трудился в деле восстановления храма. Трудился десятки лет, но дело было не завершено и наполовину. И Бог предлагает ему эту миссию начать заново. Интересно, что Бог именно через ангела показывает простые средства, которые будут использованы им для осуществления его дела. В книге пророка Захарии, в 4 главе, в 6 тексте, мы читаем эти изумительные слова: «Не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Дело спасения людей, дело проповеди Евангелия этому миру будет бесполезной без постоянного присутствия Святого Духа. Будет бесполезной без постоянного присутствия и помощи Святого Духа. Он – единственный учитель божественной истины. Еще один пример Священного Писания предлагается нам в книге «Исход», 31 глава, 3, 1, 2, 3 тексты. «И сказал Господь Моисею, говоря: смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина. И я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством». Очень интересный библейский текст. Веселиил не был священником, служителем. Он был просто ремесленником, который находился под влиянием Святого Духа для выполнения особой, уникальной работы превосходного качества. Так и сегодня Бог не смотрит на звания, чины, регалия. Будь мы простыми тружениками, учителями, студентами или домохозяйками. Если мы готовы подчинить себя воле Божией, мы можем быть
наполнен его

Святым Духом и стать свидетелями Его славы и силы. Наилучшим примером в Священном Писании, оставленным для нас, является Господь Иисус Христос. Вся Его жизнь свидетельствует о том, что в деле спасения людей Он использовал самые простые средства. Использование простых средств в некотором роде было девизом Господа Иисуса Христа. И евангелист Лука во 2 главе, 47 тексте повествует следующее. «Все, слушавшие Его, дивились разуму и ответам Его». Иисус Христос задавал искренние вопросы тем, кто получил официальное образование, и эти мудрые мужи не могли ответить, они были смущены. Когда мы исследуем жизнь Господа Иисуса Христа, мы восхищаемся тем, как Он использовал для спасения людей и объяснял великие истины спасения простыми, доступными методами, средствами и примерами. Господь Иисус Христос оставил нам пример, чтобы мы должны быть более и более зависимы от Бога и менее всего полагались на самих себя. И там, где мы видим всего несколько путей осуществления воли Божией, христианская писательница Эллен Уайт говорит, Он приготовил для нас тысячи путей, о которых мы ничего не знаем. Задумывались ли вы над тем, почему Бог использует простые средства и простых тружеников, чувствующих полную зависимость от Него? Спаситель желает излить на нас поздний дождь и затем через нас предупредить весь мир и приготовить ко спасению. Если мы заняты тем, что упорно трудимся своими силами, как мы воспримем это излитие? Мы припишем всю славу своим способностям. Согласно первой ангельской вести, записанной в книге Откровения в 14 главе в 7 тексте, вся слава, вся честь принадлежит Богу. Однако в человеческом греховном естестве нет желания воздавать всю славу Ему. Эгоистическое человеческое сердце склонно приписать всю славу себе. Поэтому Бог не может нам доверить эту могущественную, непревзойденную силу позднего дождя, пока мы не приготовлены к этому. Давайте же придем к подножию Иисуса Христа. Давайте смиримся. Давайте взглянем с верой на Его достоинство и будем умолять о том, чтобы стать Его проводниками, чтобы Его праведность очистила нас и покрыла наготу нашего эгоизма. Помните, Бог желает, чтобы вы и я поняли, если Святой Дух не будет обитать внутри нас, мы никогда не сможем выполнить это поручение, которое Он предложил нам в Слове Своем. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Да, Бог сегодня желает, чтобы мы пришли к осознанию того, что нашими усилиями и с помощью наших планов дело спасения людей никогда не будет окончено. Эллен Уайт в одной из своих книг писала следующие слова. «Нет предела пользе человеку, который, отказавшись от своего «я», целиком и полностью доверяется Святому Духу. Для таких вестников истины нет преград». Несколько лет назад в Румынии проводилась уникальная общенациональная программа по изучению книги Откровения. И когда собирались плоды и результаты этой программы, много людей было подготовлено к крещению, много людей познакомились с Господом, с Иисусом Христом, как своим Господом и Спасителем. Но больше всех в этой удивительной программе был пример одной немолодой женщины, которая приготовила к крещению более 50 человек. И самое интересное в этой истории заключается в том, что когда эти люди стояли у кромки бассейна, тогда они узнали, что эта женщина ни читать, ни писать не умеет. Как она могла им преподавать эти семинары, эти уроки по книге Откровения? Давайте еще раз вспомним эту цитату.

цитату: «Нет предела пользе человеку, который, отказавшись от своего «я», целиком и полностью доверяется Святому Духу». Дорогие друзья, мы живем в особое время. Время, о котором писал пророк Сафония: «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос Дня Господня. Горько возопьет

Из нас Святой Дух готов излиться на нуждающийся в этом мир. Сегодня Его сила может нас сделать теми добрыми свидетелями, в которых так нуждаются люди этого мира. Давайте примем сейчас, прямо сейчас решение посвятить себя этому служению, чтобы еще многие люди на нашей планете, в нашей стране и в нашем городе могли найти для себя весть надежды и спасения.

0: Ной же обрел благодать пред очами Господа.
1: Благодать. Любой незаслуженный дар, свободно и с любовью даваемый Богом. Но прежде всего, это самый важный дар Бога – спасение человека во Христе через веру. Согласно 2 главе 1 послания к Тимофею, этот дар Бог предлагает всем людям. Спасительную благодать Божью нельзя заработать ни добрыми делами, ни соблюдением закона. Ее можно лишь принять верой в искупительную смерть Христа. Полнота Христовой благодати несет нам новое рождение и дар Святого Духа, делая нас детьми Божьими и членами тела Христова. Благодать Божья оправдывает, освящает человека и ведет его к вечной жизни. Апостол Петр в первой главе своего первого послания призывает верующих уповать на подаваемую благодать в явлении Иисуса Христа.
0: «И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа».

Можете себе представить меня в тяжелом весе, например? Когда вы говорили последний раз спасибо кассиру в Магните или в Пятерочке, он бы был богаче, чем Илон Маск. Всегда находится на что потратить. Накопи на канатку. Начни с этого. Давным-давно в древнейших книгах, в древнейших писаниях написано. И крайне важно, чтобы он думал правильные вещи. Но так не бывает, к сожалению. Тебе не придется работать ни разу, ни одного дня в твоей жизни.

Так, ну что, у нас на самом деле мало времени, поэтому не будем задерживаться. Да, время, деньги. Да, на самом деле поезд просто. Поезд обратно. А? Ну, я не настолько богат, чтобы летать на самолете. Я езжу на поезде. Так, окей, ребят, на самом деле тема финансы, конечно, она очень популярна, она.

0: востребовано, все хотят обсуждать тему успеха и так далее. Это очень хорошо. Она действительно нужна и без нее никак по жизни, поэтому это нормальная тема, и хорошо, что она вам интересна. Я думаю, что в рамках такого небольшого нашего семинара мы рассмотрим какие-то основные фишки. Я назвал свой семинар «Три ключа к успеху», потому что они действительно есть, и время у нас хватит только на три основных. Но даже если вы возьмете какие-то, вот буквально несколько фишек нашего сегодняшнего общения, то, в принципе, ваше финансовое благополучие вы можете начать улучшать прямо сегодня, а каждый человек над этим работает постоянно, это нормальная тема. Так, можно выводить, да, презентацию? Поехали, чтобы мы не теряли время. Так, меня уже представили. Зовут меня Руслан Ларин. Я работаю и живу в Москве. Являюсь директором по корпоративному управлению в IT-компании. В общем, все, что обо мне говорили, это все правда. Да, я женат, у меня двое взрослых детей. И действительно, я люблю путешествовать. И я скажу, почему в том числе. Сегодня будет этот момент. Поехали дальше. На самом деле, когда мы говорим про финансовое благополучие, у каждого своя картинка в голове. Каждый по-своему представляет, и каждый видит в своей жизни вот успех, выражение его. Когда мы там обсуждали за столом, кто-то говорил об инвестициях, кто-то говорил о недвижимости, о несколько квартир, да надо сдавать, ну, в общем, чтобы пенсия была обеспечена. И, в принципе, в этом нет ничего плохого, это нормально. Нужно об этом думать. И чем раньше вы начинаете об этом думать, тем легче. Потому что я вам сегодня покажу один момент, который как раз-таки говорит о времени. То есть нам очень важно, чем раньше мы начнем это делать, тем лучше. Я хочу начать с такой фишки. Это было такое лонгитюдное исследование, больше 10 лет. Лиза Волж, доктор психологических наук, вместе с Соней Любомирской проводили исследование. Когда я его изучал, у меня это прям очень откликалось, я хотел вам донести важную мысль. Дело в том, что наш успех в жизни, он очень обязан нашему состоянию счастья. Уловите эту мысль. Очень часто мы думаем, что мы становимся счастливыми, когда у нас типа успех, деньги и так далее. Но в реальности закон работает наоборот. То есть ты становишься успешным, богатым тогда, когда ты уже сейчас счастлив. Ты испытываешь это счастье. Почему? Ну, это как бы их исследование, естественно, не одной этой фразой «Куда мы улетели? Вернитесь обратно». Основные мысли вам донесу. Человек, который испытывает состояние счастья, он по результатам этого исследования оказывался более богаче, чем те, которые не испытывали счастья. Почему? Потому что они более продуктивны, они более здоровы, их уровень стресса, потому что уровень кортизола ниже, поэтому уровень стресса ниже, они чувствуют меньше боль, чем другие. Вот. А когда они исследовали это на протяжении 10 лет и доходили до успешных людей в возрасте, они видели, что такие люди в 80-летнем возрасте были более здоровыми, чем люди, не испытывающие счастье. Поэтому нам важно начать сначала научиться быть счастливым, а потом и с финансами тоже будет все хорошо. Потому что если мы гонимся и думаем, что мы будем зарабатывать, а потом будем счастливыми, это оказывается ошибка. Буквально небольшой тест проведу с вами для того, чтобы вы проверили свой же уровень такого субъективного счастья. Это, кстати, достаточно известный, не из бурда журнала тест, а действительно с научной обоснованной базой. У меня 4 вопроса будет. Следующий слайд, пожалуйста. Вы можете взять себе там эти телефоны, открыть калькулятор, и мы сейчас немножко проведем исследование для того, чтобы вы измерили свой собственный уровень счастья. И вот ваш первый вопрос будет в целом, да, насколько вы считаете себя счастливым. Единичка. Это если вы несчастливый человек, да, семерка, вы очень счастливый человек. Ну, попробуйте какую-то цифру из этого выбрать. Ваше состояние. Это, конечно, ощущение. Нельзя это измерить как-то, это просто ваше состояние, ваши ощущения. Следующий вопрос. Их тут 4.
1: По сравнению с большинством своих...

0: Берсон, вы считаете себя, да, Демьончик, это менее счастливым, а Семенка это прям более счастливым. Тоже прибавляете следующую цифру от 1 до 7, которую вы для себя выберете.
1: Сделали. Третий вопрос. Такой более побольше он, подлиннее, да? Некоторые люди, как правило, очень счастливы. Они наслаждаются жизнью, что бы ни происходило, и получают максимум от этого удовольствия. Вот в какой степени это характеризует именно вас? Единичка, это которая совсем вас не характеризует, да, семерка прям полностью о вас. Ну, либо цифра между единичкой и семеркой. И четвертый вопрос. Следующий слайд. Тоже чуть-чуть замудренный. Некоторые люди, как правило, не очень счастливы. Предыдущий был очень счастлив, да, а здесь не очень счастливы. Хотя, в принципе, у них нет никакой депрессии, они никогда не кажутся такими счастливыми, как могли бы быть. То есть, в принципе, ничего плохого у них нет, депрессии нет, но они не кажутся счастливыми. Это о вас. Смотрите, если полностью характеризует вас, это единичка, если совсем не про вас, семерка, ну, либо цифра между единичкой и семеркой. Это был четвертый вопрос. Вы их суммируете, все ваши четыре циферки, и разделите на четыре. Какая у вас получилась итоговая ваша цифра? Ну вот смотрите, исследования показали, это, кстати, исследование было проведено во многих странах мира, включая Россию. Возраст был, включая студентов. Средний уровень счастья в очень многих странах был вот в этом, в этих средних показателях, от 4,84 до 5,62. Есть люди, которые попали в эти цифры, ну, либо в них, либо больше. Вот в эти цифры. А вон они, от 4,84 до 5,62. Попали в них, либо больше. Ну вот, значит, уже все круто, очень многие подняли руки, значит, с большинством людей, если сравнивать, вы находитесь на намного лучшем состоянии, чем большинство людей. Ну окей, поехали дальше. Мы поговорим об этих трех ключах, и так как мы говорим о счастье, мы все-таки должны начать с того, что же делает человека счастливым. И первый наш ключ будет научиться быть благодарным и быть позитивным. Следующий слайд. Смотрите, исследование, кстати, оно было проведено уже достаточно давно, в 1985 году. Это исследование показало, что практика благодарности повышает уровень счастья человека. То есть, когда человек учится внутри себя быть благодарным за то, что у него есть, это уже взращивает в нем счастье. Исследование в 1985 году, на самом деле, больше, ну, почти 2000 лет назад, да, там, в 50-х годах, апостол Павел в Библии когда-то написал слова, которые известны всем. Всегда и за все благодарить. Такой хочет видеть Бог вашу жизнь. То есть наши ученые потратили там много времени для того, чтобы доказать, что надо уметь благодарить, хотя это все давным-давно в древнейших книгах, в древнейших писаниях написано. Просто человеку нужно научиться быть благодарным. Когда ты учишься этому состоянию быть благодарным, твой уровень счастья растет. Мы немножко с вами попрактикуемся. У меня несколько есть таких советов, которые помогают взращивать этот навык, что ли. Да, я его прям называю навыком, потому что люди, которые не умеют быть благодарными всему тому, что есть, надо в себе прокачать эту мышцу такую. Первый момент. Начнем с идеального утра. Наш мозг работает таким образом, что он постоянно что-то думает. Ну, так работает мозг. Он никогда не может что-то не думать. Некоторые думают, сейчас мы там войдем в практику, ничего не буду думать, отключу мозг. Но реально мозг построен, чтобы думать. У нас нейронные сети работают постоянно, он что-то думает. И крайне важно, чтобы он думал правильные вещи. Мы же хотим стать счастливыми для того, чтобы потом финансово благополучно. Когда мы просыпаемся, наш мозг практически чист, как это, знаете, как это, пелена выстиранная. Мы переработали всю информацию, проснулись, и мозг готов воспринимать какую-то определенную информацию. Первые 30 минут вашего работы мозга крайне важны для целого дня. Вот что вы туда закладываете, потом мозг это перерабатывает в течение дня и выдает какую-то определенную информацию. Если вы первые 30 минут проснулись, там что-то потянулись, тараканчик сделали, кто тараканчик делает в постели? Вы не знаете, что такая шутка, да? Но когда вы запускаете утро с благодарности, ваш мозг начинает по-другому работать. Поэтому вот запомните просто главную фишку. Что вы вложите в течение первых 30 минут в свой мозг, так он в течение дня будет работать. Очень классно работает на наш вообще на лобные доли мозга музыка Моцарта. Очень есть такая хорошая в виде такого, знаете, активного марша, когда ты прям включил, зубы чистишь, ну вот и, что называется, пробуждаешься. Небольшой сейчас эксперимент с вами проведу. Подожди, не кликай, не это. Мне нужно сейчас будет, знаете как, вот эта половина зала. Посмотрите на экран, а эта половина зала вот прямо отсюда. Мы попросим вас пока отвернуть. Нет, вы давайте, вот так вас поделим, да? Вы вместе с этой командой, да? Вы сейчас будете смотреть на экран, а ваша часть, вы, пожалуйста, отвернитесь, пока не смотрите на экран. Нам нужно с вами такой психологический эксперимент один провести. Вот, ваша команда, да, может смотреть на экран, включите, пожалуйста, слайд. Вот посмотрите, пока ничего не говорите, просто посмотрите, что вы видите, да? Вы посмотрели, что вы увидели для себя. Вот, теперь, пожалуйста, ваша команда вся, отворачивайтесь. Все вы отворачиваетесь, вы все отворачиваетесь. Мы сейчас будем продолжать наш эксперимент. Переключи на следующий. А вот ваша команда, которая была отвернута, вы можете повернуться и посмотреть на экран. Вы посмотрите на экран. Вот, подождите, вы еще нас... Так, посмотрели на экран, посмотрели, что увидели, отвернулись. Давай третий слайд. А теперь все повернитесь и посмотрите на экран. И скажите, кого вы видите? Вот ваша команда, вы кого видите? А вы кого видите? На бабку похоже, да? Все дело в том, что только что я показывал разные слайды до этого. Если вернуть, вот той команде я показал вот такую взрослую девушку. А вот этой команде я показал более молодую девицу. Вот той команде. Я показал более молодую девицу. И когда я показал вам слайд последний, да, то каждый увидел свое. Наш мозг на что настроен, то больше он и видит. Это такой маленький небольшой эксперимент для того, чтобы просто показать, как работает избирательное мышление нашего мозга. Я часто предлагаю запустить собственный такой челлендж. Я его называю «Ниной». Он так у меня и называется. 14-дневный челлендж. Вот если вы заставите себя 14 дней не ныть, что я имею в виду? Не жаловаться. Не жаловаться на родителей, не жаловаться на босса, не жаловаться на подругу, на друга, на мужа, жену, там, не знаю, детей, коллегу. Просто не ныть. Отмечать себе такую галочку. День прожил, ни на кого не жаловался. Как только пройдет 14 дней, вы увидите, что ваш мозг начнет совершенно другие вещи замечать. Почему? Потому что наши негативные эмоции, они очень много занимают места в нашем мозге. Любые мысли, вы понимаете, да, это синаптические соединения, это электрические импульсы. И негативные ваши мысли, когда вы там на кого-то злитесь, обижаетесь, жалуетесь, заполоняет ваш мозг. У вас некогда мозгу испытывать состояние счастья, которому мы сейчас учимся. Поэтому потренируйтесь просто не ныть для того, чтобы освободить место вашему мозгу, начать думать позитивно. Нам нужно защищать свой мозг от негатива. Это та информация, которую мы получаем сегодня в массе новостных каналов. Мы живем в мире, когда новости продаются только через негатив. Вы давно видели позитивные новости, когда там рассказывают что-то хорошее, какие-то победы в космосе и так далее. В основном мы видим ленту негативную новостную. Поэтому чем больше вы защищаете свой мозг от негатива, тем меньше вот этих негативных мыслей будет. Поехали дальше. Видео мы не будем делать, мы пойдем дальше. Буквально несколько еще советов, как мы развиваем наше мышление благодарности для того, чтобы повышать уровень счастья. Есть такие, которые не слышали про дневник благодарности. Есть такие, которые не слышали про дневник благодарности? Ну, то есть почти все слышали. А есть такие, которые вот ведут его? Ну, вот все слышали, а три человека ведут, что называется, да? Вот в этом есть разница. Потому что, знаете, все, что я сегодня скажу, как обычно, будут вот эти три человека, которые будут делать, а остальные просто послушают. Поэтому все зависит в том числе и от нашего финансового благополучия. Мы можем очень много знать. И какие-то фишки, которые я сегодня скажу, некоторые скажут, мы и так это знали. Но только есть те, которые знают, а есть те, которые и делают. Да? Вот в этом разница между людей, которые достигают результат или не достигают результат. Нужно еще начать делать. Почему мы говорим про дневник благодарности? Даже если вы его не пишете, но хотя бы там, вечером, к примеру, вспоминаете или с утра, за что вы благодарны этому дню, это ваши какие-то достижения, успехи и так далее, вы что-то перечисляете, ваш мозг начинает прокачиваться в сторону вот, умения замечать что-то крутое. Да? Пишите благодарственное сообщение. Ну, одна из тоже фишек, когда мы кому-то пишем благодарственное сообщение, то есть прям пишем. Да, не просто говорим, а пишем. Еще я очень люблю, когда ты ставишь себе цель кому-то сказать спасибо 3 раза в течение дня. Вспоминали сегодня про что? Про магнит там или про пятерочку. Когда вы говорили последний раз спасибо кассиру в магните или в пятерочке? Молодцы! Аплодисменты! Вот! Сказать спасибо, ты такая расторопная, так быстро обслуживаешь, да, там все сидит, целый день человек сидит, кликает, да, вам, чтобы сказать спасибо. На самом деле это не ей нужно, а это нужно вам. Ну, понятное дело, ей тоже приятно. Но таким образом вы прокачиваете мышцу позитивного мышления. Второй наш ключ, но это же мы постепенно подходим к деньгам. Это все прелюдия к деньгам. Третий ключ будет про деньги. Сейчас скажут, ну давай уже сразу третий ключ. Но так не бывает, к сожалению. Понимаете, мы сказали, что эта взаимосвязь очень серьезная. Потому что можно говорить много про деньги, но я могу вам начать с массы примеров, когда люди имеют много денег, но они несчастливы. У них масса проблем, еще похлеще ваших. Выходят из окон и так далее. Поэтому не в этом дело. Мы можем гнаться за большими деньгами, но если не будет состояния счастья, то это не принесет вам какого-то удовлетворения жизни. Второй очень важный ключ – научиться любить то, что ты делаешь. Почему? Делаю на этом акцент. Ну, наверное, многие слышали эту великую фразу «найди себе дело по душе, и тебе не придется работать ни разу, ни одного дня в твоей жизни». Да потому что ты будешь заниматься то, что ты любишь делать, да? Ты же не задумываешься над тем, когда там, не знаю, есть ты захотел, сел, поел. И прям считаешь, сколько ты поел. Да нет, тебе просто хочется поесть, ты прям в удовольствие поел. И ты вообще об этом не думаешь в этот момент. Вот точно так же к работе относиться, к любому делу, которым вы занимаетесь, к бизнесу и так далее. Если мы реально любим это, то мы не будем считать, что мы работаем. Исследование. Исследование, которое показывает, что люди, которые увлечены, которые с энтузиазмом делают свою работу, они, конечно, не испытывают ощущения выгорания. И недавно Гэллоп опубликовал, Гэллоп вообще работает во всех странах мира, исследует, опять-таки, не только какие-то иностранные компании, либо страны, они работают в том числе и на российском рынке, исследуют наш менталитет, поэтому я цитирую то, что реально проверено. И вот в 2022 году они опубликовали тоже свой достаточно большое исследование, которое показало, что люди, которые с удовольствием делают работу, они вовлечены в свою работу, получают больше прибыли, удовлетворенность жизнью, там прям 68%, если мне не изменяет память, да, очень высокий уровень удовлетворенности, количество каких-то проблем со здоровьем, каких-то инцидентов сразу же падает, поэтому, когда мы действительно с энтузиазмом делаем свою работу, все меняется в нашей жизни. И я бы хотел вам тоже процитировать апостола Павла, который уже цитировал в 60-х годах, то есть почти 2000 лет назад он об этом писал. Пока еще Гэллоп не проводил исследование, уже давным-давно все это было написано. Апостол Павел: «Что бы ни делали, все делайте от души». Все просто делайте от души любую вашу работу, да, что называется. Давайте несколько практических советов. Выбирайте всегда свою работу, любой там бизнес, дело, отталкиваясь от своего темперамента и характера. Да сейчас уже масса различных возможностей проверить свой темперамент. Я вообще удивляюсь людям, которые сегодня, в современное время, когда уже все давно...

давно стало известно, можно проверить, к чему ты более предрасположен. Все равно выбирают то, что сказали родители, например. Не отталкиваются. Приходят там в бухгалтерию те, которые любят пообщаться с людьми, а там надо сидеть с циферками проверять. Потом они мучаются с этой работой. Либо наоборот. Человеку надо идти в программисты, он там любит аналитику, вот, а он ушел там, где больше платят, вроде как. Но, хотя, с другой стороны, где могут больше платить, чем айтишникам-программистам, да? Вот. Поэтому, конечно, нужно выбирать, отталкиваясь от своих способностей, которые Бог вложил в нас. Поехали дальше. Всегда фокусируйтесь на своих сильных сторонах. Есть люди, которые пытаются развивать свои слабые стороны. Они видят, вот в этом они нехороши, вот в этом. Да нет же. Давным-давно спортсмены выращивают каким образом? Берут сильные стороны человека. Если ты, ну, можете себе представить меня в тяжелом весе, например. Но это сложно представить себе. И вот заставят меня туда пойти, да, но не будет с меня ничего. Но есть другие, которые родились такие толстокостные, там мышцы у них побольше, и они очень быстро набирают. Точно так же у каждого из нас есть свои таланты, интеллектуальные, физические и так далее. Если мы их понимаем и отталкиваемся от сильных сторон, мы быстрее достигаем успеха. Поехали дальше. Фокусируйтесь только на том, что действительно тебе нравится. В массе работы у вас всегда будет то, что вам реально нравится. Это всегда можно найти. Если вы фокусируетесь туда, то вы не будете замечать то, что вам не нравится. И вы будете намного легче и быстрее достигать успехов. Ну, если видите, там у меня такая фотография, специально нашел таких двух разных. Вот если вы к своей работе относитесь вот с таким настроением, вам она не нравится, и ты не можешь переучить себя, то нужно однозначно менять свою работу. Не прожигайте свою жизнь там, что не приносит тебе удовольствия. Ты либо делай ее классно от души, либо ищи себя в другом, развивай какие-то другие навыки и компетенции, и переходи на другую работу. А будут ли деньги? Специально нашел царь Соломон, вообще один из богатейших людей того времени, и его золото до сих пор пытаются считать, и до сих пор считают, что даже если посчитали его богатство в современный лад, то он бы был богаче, чем Илон Маск. Но и он когда-то сказал, трудолюбие всегда принесет прибыль, так что нам это обещали. Ну что, переходим к третьему нашему ключу, как же мы должны развивать свое финансовое мышление. То есть мы прокачали мышцу умения чувствовать себя счастливым. Мы немного прокачали мышцу, каким образом начать любить то, что ты делаешь, да? И теперь немножко про деньги поговорим. Когда мы к ним подходим? Во-первых, находите какие-то подработки по своей специализации. Например, вы работаете бухгалтером, почему бы вам в выходные или в какие-то время, когда у вас есть свободное, не начать подрабатывать дополнительно, да, то есть поищите по своей специализации какие-то возможности, там, частной практики, консалтинга, какую-то компанию взять дополнительно для того, чтобы создать эти дополнительные виды источника доходов. Либо осваивайте какие-то новые профессии. Если вы понимаете, что ваша профессия не очень приносит деньги. Я недавно сталкивался, девчонка взяла, пошла, выучилась параллельно на тестировщика. При том, что вообще, казалось бы, она с ее профессией, где там тестировщик, при чем здесь это, классно начала зарабатывать дополнительно хорошие деньги. Не нужно быть никаким программистом и себе пяди во лбу, чтобы выучиться на тестировщика. Но очень-очень востребован. Окей, следующий слайд про инвестиции, которые мы должны начать уже сегодня, что называется. Смотрите, ну прежде чем начать инвестировать что-то, да, вот мы начали с вами немножко следить за своими расходами, что позволило нам что-то сэкономить. Возможно, мы как-то сгенерили дополнительный вид дохода, и мы можем начать уже инвестировать эти деньги, для того, чтобы они нам приносили дополнительный доход в будущем. Но очень часто нужно начать не с этого, а с того, чтобы у нас с вами было, во-первых, какой-то резервный фонд на любой случай. Тоже многие, наверное, об этом слышали, но не у многих он есть. Несколько зарплат, что называется, месячных, у вас должно быть всегда, как это, НВ такое, да, неприкосновенный ваш запас. Минимум 3, да, желательно 10, да, чтобы вы точно не переживали. Но если там где-то есть хотя бы 6 месяцев, уже хорошо. Второй момент, который нужно сделать акцент, нужно избавиться от всех кредитов. Есть такой метод снежного кома, да, как только у вас появилось лишнее, там, вы сэкономили

тысячу рублей, вы закрываете, начинаете кредит закрывать, и как только вы закрыли свою там одну кредитную карточку, у вас высвободились опять деньги, вы начинаете вторую этими высвобожденными деньгами закрывать. Нужно в первую очередь избавиться, конечно, от кредитных карточек, которые могут съедать все ваши дополнительные доходы. Когда я говорил про путешествия, я специально здесь написал, вкладывайте 10% в свои воспоминания. Наш мозг так живет, ему нужно всегда отталкиваться от чего-то позитивного для того, чтобы делать очередной трамплин. Нашему мозгу нужна подпитка в виде чего-то такого прекрасного. Вот эти воспоминания, это каждый из вас выбирает, что это. Для кого-то это путешествие, для кого-то это, ну, знаете, когда-то говорили, недавно вернулся с Багамских островов. Вот, да, но я люблю действительно путешествовать, но это не обязательно сразу ехать на Багамские острова. Можно просто путешествовать по своему городу, даже просто по Нижнему Новгороду. Я уверен, что если посмотреть на него как путешественник, вы найдете массу мест в своем городе, где вы еще не были. Поэтому, когда мне люди говорят, хочу путешествовать, да начни хотя бы вот здесь, рядышком у себя, в Бор там прокатись и так далее. Прогуляйся как путешественник, да? Ну а что, нет? Я ездил, мне понравилось. Вот. По канатке. Вот. Накопи на канатку. Начни с этого. Вот. А только потом, понимаете, когда вы будете постоянно подпитывать мозг вот этими хорошими ощущениями, вам легко будет по жизни идти дальше, там инвестировать, конечно, в какие-то финансовые инструменты. Их множество. Мы можем, конечно, пообсуждать. Вот. Но инвестировать нужно, конечно, сумму, которую вы не боитесь потерять. Не знаю, виден ли вам этот слайд, но я специально вам хотел показать чудо капитализации. В чем все дело? Дело вообще не в сумме денег, а дело в сроке. И чем раньше вы начнете инвестировать деньги, тем с вероятностью стопроцентной, что называется, вы точно будете иметь нормальную сумму денег на своем счете через какое-то количество лет. Инвестирование самое, знаете, как штука такая, если внимательно посмотрите, вот первые годы она почти ничего не приносит. Ты смотришь какие-то копейки, но я здесь привел пример на 500 долларов в год, которые через 20 лет могут превратиться в 100 тысяч долларов. Ну, я в долларах строил эту картинку, не имеет значения, по большому счету можно в рублях просто прикинуть, а там 500 долларов сегодня 50 тысяч рублей в год. Мы про год говорим. То есть это в среднем где-то 4000 в месяц откладывать в инвестиции. Но давайте уменьшим сумму. 3000 рублей в месяц инвестировать. 3000 рублей в месяц инвестировать, откладывать, что называется, в свое будущее. Это вообще реально? Я не говорю про какие-то очень нереальные штуки. 3000 рублей в месяц. Ой, в год. В месяц, да, в год. В год получится у нас почти там 40 тысяч, да, в год. Там 40-50 тысяч в год. То есть это небольшие деньги. Но в реальности это будет 500 долларов в год, которые вы инвестируете. 500 долларов в год принесет вам через 20 лет на вашем счету будет 100 тысяч долларов, которые, в общем-то, если мы всего лишь 3-4 тысячи рублей в месяц инвестировали. 100 тысяч рублей – это 10 миллионов. Но фишка в том, что если бы я продолжил вам, ну, для вас, для многих из вас, кому сейчас 20 лет, вам будет 40 лет, через 20 лет. Но если вам 30 лет, ну, вам будет 50 лет. Поверьте, в любом возрасте, если у вас будет дополнительно 100 тысяч долларов на счету, это будет хорошо. Но если вы продолжите следующие 5 лет, как думаете, сколько будет на счету следующие 5 лет? Сколько будет? Будет 300 тысяч долларов. Потом чудо капитализации начинает увеличиваться очень сильно. Понимаете? А если поменять всего лишь, мы здесь рассчитывали 4000 рублей в месяц, если 5000 рублей в месяц, то у вас через 20 лет будет не 10 миллионов, а 18 миллионов, всего лишь на 1000 рублей больше. Вы можете сами рассчитать. 18 миллионов рублей. Вот вам чудо капитализации. Просто там через несколько лет начинает очень серьезно все увеличиться. Поэтому, конечно, нужно, чем раньше ты начнешь, но так это постоянно нужно это делать, не откладывать, потому что всегда находится на что потратить. Вот. Ну, это основные фишки, которые я вам хотел рассказать.
Я рассчитывал этот пример на приблизительно 20% годовых. Любые финансовые инструменты, которым вы доверяете, их может быть много. Начнем с самых каких-то, с каких-то там простых в виде типа депозитов, но депозит нам не принесет, конечно, никакие.

0: 20%. Он принесет нам 13, 15, но сейчас можно 16 найти, да? Вот. Любые законные инструменты инвестирования. Это могут быть акции, это могут быть облигации, это могут быть паевые инвестиции, инвестиционные фонды, современные виды криптовалюты сегодня, да, которые мы можем инвестировать, которые мы можем доверять и верить. Вот, поэтому, конечно, в те инструменты, которым вы доверяете. Вот, мы сейчас не говорим про инвестицию в недвижимость, потому что вам нужен стартовый капитал, хотя сегодня это тоже фишка, которой многие пользуются. Вам всего лишь нужен стартовый капитал хотя бы на одну квартиру. Когда покупают на уровне застройки квартиру в ипотеку, не за свои деньги, просто в ипотеку. Вот, и потом, как только дом достраивается, эту квартиру продают, и таким образом у вас появляются деньги на следующую очередную квартиру, и через время у вас появляется там несколько квартир, которыми вы вот так вот покупаете и продаете. Это тоже метод, которым сегодня многие пользуются. Я знаю человека, который покупает убитые квартиры, просто он их ремонтирует и потом продает их, ну не в два раза, но в полтора раза дороже, всего лишь на том, что он делает ремонт. Вот, поэтому различные инструменты инвестирования. Но самые простые, с чего вы можете начать, конечно, это какие-то акции, облигации. Просто заведите себе брокерский счет в любом банке. Сегодня эта тема очень известна, мне кажется. В любом приложении есть возможность брокерского счета, и покупайте себе. Мы говорим про 3000 рублей в месяц. Купите себе акции на 3000 рублей, в следующем месяце вложите их в паевой инвестиционный фонд, в следующий месяц купите себе криптовалюты на 3000 рублей. И чем больше инструментов у вас есть, тем вероятность того, что эти инструменты будут работать, конечно, выше. Вот это не... Давайте этот дисклеймер. Это не является индивидуальной финансовой консультацией, да? Для этого можно просто поговорить реально с финансовыми консультантами, если хочется разобраться в теме, куда лучше инвестировать. Есть еще какие-то вопросы?
1: Спасибо вам большое за лекцию, было очень интересно. На самом деле, вот буквально сегодня утром смотрела интервью Олега Булкова с христианским блогером, который спортивным блогером, очень популярным. Я забыла, как его зовут. Да, спасибо, Игорь Войтенко. Вот. И они обсуждали тему того, насколько вообще важно вот в успехе проявление твоего предназначения как христианина. Вот на ваш взгляд, чтобы быть успешным. И вообще вот эти две сферы, христианство и успех, они ведь тоже взаимосвязаны, ну, конечно. Как это должно проявляться у христианина? Не знаю, как правильно свой вопрос сформулировать. Ну, может, вы меня
0: Но я
1: поняли?
0: понял,
1: Да.
0: да. У каждого по-своему, потому что у каждого свои таланты. И смотря что первично для человека. Просто мы, когда говорим об успехе, каждый начинает свое представлять. Но я специально с этого и начал. Если мы думаем, что вопрос именно в деньгах, в количестве денег, то это не так. Мы можем видеть с вами примеры очень богатых людей, которые несчастливы и не очень хорошо заканчивают свою жизнь. Поэтому не в деньгах счастье, а в балансе. А баланс, он выражается в очень многих вещах, в том числе твои отношения, собственно, с Богом. Да? И если... Ну, отношения с Богом — это что? Это наши ценности, это какое-то общение с Ним, да? Если мы это растеряли в погоне за чем-то, это то же самое, когда, ну, например, парни там ушли в спорт, все, они там качки такие, каждый день в спорте, но забыли про свою девушку, например. Да, мышцы нарастили, но при этом девушка загрустила и уже с другим. Он с толстеньким, как подсказывают, да? И он счастлив. Да, вроде мышцу нарастил, но потерял отношения. Или там другая фишка, да? Можно наоборот, весь уйти в работу, но потерять здоровье. У тебя вроде деньги есть, но здоровья нет. Ты счастлив? Нет. Поэтому нужен баланс. И точно так же и в отношениях с Богом, да, и вот в нашей христианской жизни.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

пусть сам Господь, источник мира, дает вам мир всегда и всячески. Да будет со всеми вами Господь.

книге притчи написано: «Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится». У некоторых людей есть склонность оставлять дела на самый последний момент. Откладывание дел на потом называется прокрастинацией. Исследования показали, люди, которые склонны к прокрастинации, считают свою жизнь недостаточно успешной, часто впадают в уныние и имеют проблемы со здоровьем. Откладывая дела на потом, мы испытываем сложную смесь негативных эмоций, в том числе и сильное чувство вины. Игнорируем свои собственные цели, теряем время, которое можно было использовать для движения вперед. По сути, мы становимся злейшими врагами самим себе. Прокрастинация – это не что иное, как вредная привычка, мешающая нам полноценно жить и развиваться. И если вы хотите от нее избавиться, вам необходимо приложить серьезные усилия. Что именно можно сделать? Какую цену вы платите, откладывая дела на потом? Очень важно знать и признавать все издержки, связанные с прокрастинацией. Составьте список задач, от которых вы уклоняетесь. Рядом с каждым пунктом отметьте, как влияет на вас прокрастинация с точки зрения таких вещей, как счастье, уровень стресса, финансы, отношения с людьми и так далее. Можно даже обсудить это с другом или с близким человеком. Вы удивитесь их мнение о том, во что вам обходится промедление. У прокрастинации есть побочные эффекты, о которых вы можете не знать. Это и неосуществленные обещания, и неисполненные обязательства, и ложащиеся на других дополнительное бремя дел из-за того, что вы в последний момент приступаете к задаче, в которой уже раз. Это упражнение покажет вам, как дорого обходится привычка откладывать

и даст сил в борьбе с ней. Если в какой-то момент вы почувствуете, что готовы сдаться, просто перечитайте список. Путь в 1000 миль начинается с первого шага. Когда мы сталкиваемся с задачей, вызывающей отвращение, с задачей, которую просто не хочется делать, с задачей, которую считаем скучной или утомительной, или с задачей, из-за которой сомневаемся в своей компетентности, у нас возникает соблазн уклониться от нее. Мы думаем, завтра я займусь этим с большим желанием. Я лучше работаю в условиях цейтнота. Впереди еще уйма времени. Я смогу сделать это за одну ночь. Нужно всего лишь несколько часов. Учитесь ловить себя на подобных мыслях. Помните, каждый из этих – самообман. Как только они возникнут, немедленно начинайте делать хоть что-то, относящееся к неприятной задаче. Пусть это будет очень простое и максимально конкретное действие. Например, если вы никак не можете приступить к какой-то работе, начните с самого первого маленького действия. Исследования показывают, когда мы наконец приступаем к работе, все редко оказывается настолько плохо, как представлялось. Начав, мы обычно видим задачу не такой отталкивающей, как раньше. Наше восприятие самих себя тоже меняется. Мы чувствуем, что лучше контролируем ситуацию и более оптимистично оцениваем свои силы. Если закончить задачу не удалось, что-то мы сделали, и на следующий день наше отношение к себе улучшается. Даже небольшое продвижение к цели делает нас более счастливыми, мотивированными и удовлетворенными жизнью. Еще несколько шагов к победе над привычкой откладывать. Проанализируйте затраты и эффективность. Выберите задачу, которую вы постоянно откладываете. Составьте список преимуществ такого поведения. Теперь составьте список плюсов, которые вы получите, если приступите к делу. Будьте честны с собой. Некоторые дела вы откладываете, потому что они не в ваших интересах, хотя этого еще не поняли. Перечислив плюсы и минусы, оцените их по 100-бальной шкале. Если преимущества перевешивают недостатки, сделайте похожий список плюсов и минусов, которые вы получите, начав сегодня. И снова оцените их по 100-бальной шкале. Если преимущества снова перевесили недостатки, переходите к следующему этапу. Составьте план. Напишите время, когда вы сегодня приступите к делам. Составьте список самых востребованных препятствий, которые могут помешать вам начать. Для каждой проблемы определите способ решения. Теперь у вас не будет отговорок. Облегчите себе работу. Ставьте реалистичные цели. Не ожидайте идеального результата. Не думайте, что будете работать 5 часов кряду. Заранее определите, что можно сделать за время, отведенное на проект. Обдумайте, какие шаги предпринять первыми. Если вы хотите покрасить дом, может, в первый день достаточно просто сходить в магазин за краской? Думайте позитивно. Выделите все связанные с задачей негативные мысли и чувства. Например, красить скучно. Или еще год будет выглядеть нормально. Или подожду, когда буду в настроении. Для каждой такой мысли придумайте альтернативу. Положительные и реальные мысли, благодаря которым вы почувствуете себя более продуктивными и мотивированными. Например, когда я буду красить, могу послушать плеер. Или когда закончу, мне будет чем гордиться. Или мне будет хорошо уже потому, что я начал. Отдайте себе должное. Выполнив задание первого дня, посмотрите на ваши успехи. Уделите время, чтобы ощутить удовольствие от достигнутого и от первого шага в борьбе с прокрастинацией. Если вы сделали то, что запланировали, наградите себя, съешьте мороженое, почитайте, примите расслабляющую ванну. Желаю вам успехов в борьбе с прокрастинацией.

Господь, Ты благ, а я не так. Я горем, злобою томим, и голод мой неумолим. Тебе молюсь, а в сердце мрак. Но Бог мой благ, и Сын Иисус не прочь распятым быть за мир, избавить всех от смертных уз и быть забытым. Смех и пир, веселый бег суетных дней, куда важнее им страшных мук. И я среди них, тень среди теней, и Божий Сын, и миру друг. Но Он мудрей, добрей, сильней, чтобы во тьме забыть людей. Лишь Божий свет рассеет мрак. Мой Бог, Он благ.

0: Как читать и понимать Библию? Как открывать Библию не просто для галочки, а с пользой, получая от этого истинное удовольствие? Как на протяжении многих лет, читая Библию, продолжать находить в ней что-то новое? Сегодня у нас в гостях священнослужитель, магистр практического богословия Роман Владимирович Савенко. Второй шанс для Библии, так называется ваш практический онлайн-курс, помогающий обычным людям читать и понимать Библию. Именно поэтому вначале я задала этот ряд вопросов. Как читать и понимать Библию? И что вот на самом деле дает человеку понимание Библии?
1: Ну, начнем с того, что Библия как раз-таки дана, чтобы ее читать. И сама Библия побуждает нас к этому процессу. То есть я бы хотел разграничить чтение и изучение или исследование. Это совершенно разные вещи. Чаще всего, к сожалению, мы останавливаемся на формате прочтения. Но если мы говорим о христианине как о человеке, меняющем общество, то чтением ограничиваться не получится. То есть должна быть определенная, ну, тренировка, должна быть какая-то самодисциплина, должны быть какие-то занятия углубленного характера. И говоря об изучении Библии, то есть мой как раз-таки начальный путь к Богу, человек, который меня привел, Широков Николай Степанович, я видел, что он любил эту книгу. Может быть, он, ну, не говорил, вот читаю ее, изучаю, вот знаете, он как-то меня, ну, не напрягал, скажем, в этом плане. Наоборот, я сам его муштровал вопросами. В его отсутствие, он раз в месяц к нам примерно где-то приезжал, у меня уже были заготовки в 14-летнем возрасте, когда я познакомился со Священным Писанием, с ним. У меня уже были заготовки по непонятным словам, была отдельная тетрадь, по алфавиту разграниченная. И читая ее, сканируя, я замечал непонятные слова, и для меня это был определенный вызов, нужно было получить ответ, что же это слово значит, потому что, не зная его, сложно понять. И когда он мне отвечал на эти вопросы, я видел, что он это делал непринужденно, и когда я понимал значение этих слов, у меня складывалась полная картина. И дальше я решил на этом не останавливаться и понял, что это должна быть непрекращающаяся часть, как Христос сравнил Слово Божье с хлебом, которое нужно регулярно кушать. Так вот, говоря о изменении человека, то есть, по сути, можно быть хорошо нравственным, морально нравственным, этически, интеллектуальным человеком, и не обязательно для этого читать Библию. У Библии есть дополнительное свойство – менять внутреннее, менять сущность изнутри. Потому что можно выцеживать из себя хорошие слова.

0: понимаете, играть роль человека доброго, а внутри, знаете, сущность немножко, может, другая.
1: Или порой это как бы одна сущность, как-то куда-то исчезает добрая и вылезает другая, да?
0: Совершенно верно, да. И вот люди удивляются, что это было только что. То есть человек, которого знали как положительного, он сорвался, и, может быть, даже где-то из сквернословия, прикрепляя крепким словцом, и не могут понять. То есть, по сути, для человека это, возможно, была какая-то игра. То есть он не жил этим, он играл эту игру. И говоря о внутреннем изменении, чтобы Слово Божие, как оно же само пишет, растворилось, там есть призыв, заповедь: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно».
1: Вот можно немножко перебью?
0: Да.
1: Меня поначалу напрягло, когда вы сказали, что не надо просто читать Библию, надо изучать, то есть... А потом вы сказали вот о вашем опыте первого чтения Библии, что пастор, который с вами общался, священнослужитель, он не напрягал вас.
0: Да.
1: То есть все-таки человеку хочется иметь свободу и делать с удовольствием,
0: да,
1: правильно?
0: Конечно.
1: То есть мы вот ведь садимся, например, читать художественную литературу, мы читаем, понимаем и получаем от этого удовольствие, так?
0: Конечно.
1: А Библию тоже хочется, открыл, читаешь и понимаешь. То есть вот лично для меня, например, слово «чтение» не означает прочтение букв. Оно означает осмысление и как бы некоторое свое мнение по поводу прочитанного или что-то, что-то вот типа такого.
0: Значит, у каждого свои коннотации. Да. Вы вкладываете в это слово то. А что тогда для вас изучение, исследование?
1: Изучение, исследование — это для меня уже, знаете, когда у меня должно быть много времени. Это, наверное, первое самое.
0: Так.
1: А я, к сожалению, и я думаю, многие люди в нашем мире не имеют большого куска времени ежедневно. Это, это компьютер, это, наверное, бумага, ручка. Я люблю Библию в бумажном варианте тоже. То есть
0: Отлично. Это
1: рабочее место, скажем, и большой кусок времени.
0: Настрой.
1: То есть для меня изучение — это некоторая работа.
0: Так.
1: А мы работаем много, и хочется иметь момент для души. Вот.
0: Конечно.
1: И как,
0: Анна,
1: это противоречит одно другому или нет?
0: Я не вижу в этом противоречия. Вы знаете, детям, подросткам в игре знания даются легче.
1: Да.
0: Если я уже подхожу к изучению Писания, к тому, что, вы знаете, мне сейчас нужно переодеться, какие-то одежды одеть, и вот сейчас мне предстоит прям вот такой труд, конечно, это морально где-то будет и напрягать. Я хотел бы успокоить и сказать, я, возможно, озвучу мнение большинства, наверное, людей, потому что не буду претендовать на большинство, части группы, для которых чтение Библии... Вы же понимаете, что когда ты берешься за одно дело, тебе нужно в этом получать какие-то дивиденды.
1: Конечно.
0: Какое-то удовольствие.
1: Да.
0: Ты должен что-то с этого иметь, какие-то меркантильные. Вот просто другим, скажу, языком.
1: Хотя бы на уровне удовольствия,
0: да?
1: То есть не обязательно материальные какие-то.
0: Конечно. Получается, классическую литературу ты прочитал, ты сюжет понял. Если ты прочитаешь вторым, сюжет не поменяется. Да, может быть... какие-то оттенки там, ты сможешь описание обратить внимание, но это все в рамках, человека земного. Он не может говорить о божественных вещах.
1: Бывает порой, мы вспоминаем, например, война.
0: Это его размышления,
1: Какие-то его размышления о духовном,
0: Он человек земного происхождения. Библия имеет небесного автора. И, Лев Николаевич Толстой, он... Но все равно в рамках своей какой-то среды может только сказать России, артиллерист, кто он был, Кавказские войны, определенные, сильно не скажу, где он был, то есть видел его музеи, но в плане того, что он как человек будет ограничен. Библия – продукт иного порядка, книга небесного происхождения, и она универсальна для каждой национальности, для каждой страны. И Лев Николаевич Толстой не знает, что у меня. Он в силу своей жизни, мы просто на его примере, он в силу своего опыта может написать какое-то произведение.
1: Он, по сути дела, делится, где-то, если встречает свое произведение, какие-то духовные моменты, он делится своим
0: наблюдением,
1: своим
0: да.
1: по сути дела, даже

0: твоим осмыслением прочтения Библии.
1: Ну, и это где-то можно, так, да, Пушкин, да, где-то, может быть, это завуалировано как-то было. То есть многие классики, Достоевский, да, Федор Михайлович, к примеру, где-то в завуалированном виде они могут это все как-то передавать, излагать. Но я хотел сказать какой момент, что человек ограничен своим жизненным опытом, и он не может перепрыгнуть его. И вся его жизнь, все его произведения, все труды будут ограничены только этим опытом. Он не может, допустим, ну, не будучи там, к примеру, во Франции, к примеру, он не может описать жизнь французов, потому что он там не был. Бог одновременно знает и французов, и русских, и так далее, понимаете? Да. И когда он пишет какой-то текст, он настолько универсален. И вот говоря о том, что подходить к Слову Божьему непринужденно, в первую очередь нужно задавать, а кто ее автор? Ведь о нем можно узнавать не только из Библии, из природы. И когда ты сводишь все вместе эти моменты, для тебя это жизнь в удовольствии. Чтение, переходящее в изучение, становится. Где для тебя не является таким кропотливым трудом, а наоборот увлекательным процессом. Ты сам заинтересован, как вы сказали, служитель меня не напрягал. Ты хочешь узнать, а что же было дальше с моим Спасителем? А что же он продумал для нашего счастья на этой планете? И это поиск.
0: И это реально, на самом деле, так читать Библию? И вообще, ну как говорить, можно этому научиться так читать Библию?
1: Конечно.
0: И я так понимаю, что если вы, как автор курса, считаете, что Библию надо читать именно так, то есть где-то может быть момент игры, обязательно получение удовольствия, то, наверное, и ваш этот онлайн-курс «Второй шанс для Библии», он заточен именно на это, чтобы человек читал Библию с удовольствием, так?
1: Да, именно. Увлекательное занятие, скажем так, чтение, переходящее в изучение.
0: Подробнее с методами этого курса наши зрители могут познакомиться, посмотрев программы «Новый шанс для Библии», которые мы сняли с Романом Владимировичем на этой неделе. А мне хотелось бы, может быть, сейчас узнать только некоторые штрихи этого метода, может быть, какие-то отдельные методы, отдельные приемы, ну, в качестве рекламы, скажем так, этого курса.
1: Хорошо, спасибо. Но вначале, может быть, напрошусь на вопрос, а почему «Второй шанс для Библии»? То есть само название я старался сформулировать. Изначально это было «С Библией по-новому». Потом перешел «Второй шанс для Библии». Ну, я видел парикмахерская «Шанс», и мы шли с женой и немножко посмеивались, ну, да, тебя есть шанс, что тебя постригут хорошо. То есть такое название порой бывает с юмором, когда ты проходишь.
0: Да, есть шанс, а может, и он не осуществится, да?
1: Да, что тебе не приходится, что тебе не придется с капюшоном и в шляпе ходить после парикмахерской «Шанс». А вот именно шанс, который дает Библия, почему второй шанс? Как люди верующие, как христиане, мы начали с этого, подразумевается, что мы эту книгу будем, ну, она станет нашей настольной.
0: Ну, хотя бы она будет в нашем доме.
1: Да. И не покрыта каким-то слоем пыли, и мы ее периодически будем открывать. Ведь, по сути, Бог не хотел усложнить нашу жизнь. Вы сказали, ведь у человека плотный график. И если мы говорим, изучение – это как работа, то зачем мне лишняя работа?
0: Да.
1: Ну, человек по пути меньшего сопротивления, вот он так устроен. Но, с другой стороны, вы знаете, когда человек заходит в жизни своей в тупик определенный, сталкивается с какими-то кризисами в своей жизни, ну, к примеру, слышит диагноз. Страшный диагноз. Вы знаете, я не призываю, я желаю всем нашим зрителям быть здравыми, преуспевать, но наступают моменты, когда, ведь по сути, для чего мы живем? Мы, как его дети, он заинтересован, чтобы в наш короткий век жизни, определенный каждому, мы успели посмотреть на небо. И порой в нашей жизни происходят вынужденные такие остановки, когда Бог хочет достучаться и сказать, ты не удовлетворен своей жизнью, потому что ты не знаком со мной. Пожалуйста, открой мое послание. Я смогу тебе помочь выкарабкаться из твоих кризисов. И вот когда, то есть, когда человек говорит, это очередная работа, он понимает, что в силу определенных причин он так говорит. С другой стороны, вы знаете, что люди и после шахты, как шахтеры, приходили на свидание после тяжелого, изнурительного труда, чтобы встретиться со своей возлюбленной. Можно ли сказать, что после работы ему нужно отоспаться, восстановиться?

0: Где у него были силы? И вот как раз таки
1: вдохновение
0: был вдохновитель, сила, да. Вторая будущая половинка, вы понимаете? То есть здесь уже не о работе речь. Вот то же самое нам не надо воспринимать, как это тяжелый, изнурительный труд. Наоборот, мы приходим в присутствие того, кто знает обо нас все, о нас все, кто может дать нам полезный совет, как выйти из кризиса, с которым я сегодня сталкиваюсь. То Ведь они нам... у каждого есть, внутренние запросы, и он ищет их.
1: То есть нам нужно, когда мы думаем о Библии, берем ее в руки, нам нужно настраиваться на что-то...
0: На встречу с ним. Что сейчас мы получим ответы на вопросы, которые мне не Достоевский. Ну, я к классикам хорошо отношусь, чтобы вы понимали. Просто на контрасте. Художественная литература не даст полного ответа, исчерпывающего. Философская литература, психология не ответит в корне, полноценно. Слово Божье ответит, потому что автор тот, кто создал меня. Он знает запросы мои внутренние, независимо от национальности, независимо от страны, где я живу. Он знает, как мне помочь. И он регулирует эти моменты. Он даже поможет в моем исследовании сделать определенные акценты на текстах, которые именно сейчас мне нужны. А возможно, утром я буду внимательно читать тот стих, который в обед меня поддержит.
1: То есть вы имеете в виду утром? То есть что-то, ну, ваш этот курс, онлайн-курс «Второй шанс для Библии», он помогает человеку найти какие-то приемы, способы чтения Библии с удовольствием даже каждый день, когда у тебя 15, может быть, 20 минут утром перед работой?
0: Ну, сказать, что прям авторский курс, наверное, это будет как-то громко. По сути, это, ну, поделился своим изучением с Библией. И было два потока, которые, ну, как-то они собрались вместе. Вы знаете, наверное, Бог, ну, дает для определенного времени, для определенного окружения круг людей, которые помогут тебе. К примеру, один человек собрал количество людей, другой технически помог в соцсетях организовать, ну, оформить технически группу. Ну, третий другим помог, то есть третий вдохновлял.
1: То есть я, когда говорила авторский курс, я просто имела в виду, что вы как, ну, лидер определенной группы людей,
0: так получилось,
1: да, которая сложилась уже вокруг вот этого курса, которые тоже хотят
0: попробовать
1: донести.
0: Да, то есть было-стало.
1: До людей донести эту информацию.
0: Да, было-стало. Получается, мы все, скажем, в одной лодке. Мы все понимаем, что необходимо читать Библию, необходимо молиться, необходимо посещать богослужение. Но получается, что где-то оно переходит в формат каких-то, ну, традиций, что я это делаю по наитию. И, как выражение, каким ты был, таким ты остался. Угу. Получается, оно тебя не греет на тот момент, не питает. И где-то, получается, какой-то интерес пропадает, молиться, интерес читать. А что я там нового узнаю? Понимаете? Ну и на богослужение. Может быть, я перестану ходить. Вы знаете, вот огонечек затухает.
1: Но написано, огонек веры.
0: Огонек веры. Ну, вообще, стимула поддерживать отношения с ним. Потому что мы через веру поддерживаем отношения с тем, кого не видим.
1: Да.
0: И вот я же, ну, бывая в командировках, посещая не одну общину верующих людей, я, ну, наблюдаю общую какую-то тенденцию. Это не только у нас в стране, это повсеместно. Обстоятельства, какие-то вот сегодня события, написанные по причине умножения беззакония во многих, охладеет любовь, и написано, что на земле будет уныние. То есть это будет такая обстановка, и мы, я думаю, сейчас оглядываясь, смотря новости, мы можем подтвердить это. Посмотришь, и усугубляется. То есть у тебя уверенности в завтрашнем дне нету. Ты начинаешь беспокоиться, как будут жить мои дети, смогу ли я, ну, при определенных нестабильных каких-то моментах продержаться. И вот Бог, во-первых, дает заверение. И Он умеет укреплять и поддерживать. Но возвращаясь к второму шансу для Библии.
1: Угу.
0: То есть верующий по умолчанию понимает, что нужно читать Библию.
1: Да.
0: То есть она направлена, этот курс. У меня есть мечта написать эту книгу, посвященную. То есть как бы, ну, в двух таких томиках. Первое – это второй шанс для верующих людей. Подойдите к книге как не той, которую нужно читать христианам, к Библии, а к той книге, которая актуальна и сегодня, которая может согревать и менять жизнь. Дайте ей второй шанс, зайдя через эти методы, некоторые уникальные, оживить, обогреть, вдохновить. А для людей, которые вообще не позиционируют себя как христиане, ну, может быть, даже как атеисты, разного плана, второй шанс. То есть вам на ум приходило часто, вы слышали, что Библия — это не та книга,

0: которую нужно брать в руки. И вот показать доступно, что наоборот, без этой книги ваша жизнь кардинально другая.
1: То есть попробуйте проверить.
0: Проверить
1: это
0: лично,
1: да,
0: на себе. Вкусите и узнаете.
1: То есть дайте Библии шанс.
0: Да. И говоря о самом курсе, если в целом, ну, я немного взял, вы уже сказали, что на этой неделе мы снимали. Это некоторые наработки здесь. Понятно, что много взято в телефоне заметки, и я не распечатал. Есть еще домашние задания, то есть, которые давал на потоках, на онлайн-курсах, то есть некоторых учеников. По сути, с домашними заданиями, может быть, объем еще
1: увеличится.
0: Как
1: проходит вот этот онлайн-курс? Как часто? Большие ли домашние задания вы даете?
0: Ну, опять от людей. Я ориентировался от аудитории. Можно сказать, есть группа в социальных сетях, и люди присоединяются, удаляются. Сейчас там 337 человек. Ну, если с теми, кто удалялся, может быть, больше 400 было. И было объявление, ну, так как люди просили, научите, подскажите, помогите.
1: Поделитесь.
0: Ну, говорю, хорошо. И мы условно обозначили дату, и записалось, ну, около 50 человек. Прошло около 15. И некоторые говорят, мы хотим закрепить эти знания. И получается, с первого потока большая часть перешла во второй поток. Мы ее, по-моему, в марте.
1: А как часто были ваши, ну, там, лекции или как,
0: ну,
1: это
0: занятия
1: сказать?
0: Это было занятия, в Zoom раз в неделю. И получается, по 40 минут у нас в неделю было два занятия с 10-минутным перерывом. И после этого дано домашнее задание. То есть были определенные вопросы. Параллельно в соцсетях были группы. Параллельная площадка, где люди сбрасывали задания, куда я выкладывал. И, с другой стороны, у них были вопросы, к примеру, непонимание, я им отвечал.
1: То есть была обратная связь?
0: Была обратная связь, да. И кто-то с запозданием приходил, то есть, ну, знаете, земля слухами полнится, то есть, ну...
1: Уже курс вовсю идет, уже не одну неделю, они о нем узнали.
0: Да, и вот, ну, кто-то со своими подругами, с друзьями стал делиться, и они, допустим, ну, на... То есть там было по 20 занятий, 22 и 20 записи, которые в Рутубе также выложены. И они говорят, а мы можем, допустим, с третьего занятия присоединиться? Я говорю, конечно, вы просто в записи можете просмотреть и присоединиться. Ну, подразумеваю, что нужно выполнять задания, чтобы закреплять этот материал.
1: Ну да, наверное, это так, потому
0: это
1: что
0: эффективнее.
1: Это же практический курс.
0: Это эффективнее, да. Как я убеждаюсь в том, что это детище Божье? Ну, складывался ряд моментов в жизни, когда, ну, ты подошел к этой черте.
1: То есть, когда рождался этот курс,
0: да,
1: что он действительно как бы свыше,
0: да,
1: Бог
0: провидением
1: его,
0: Божьим,
1: да, организовал.
0: Ну, во-первых, я не планировал. Вот я изучал, я получал удовольствие. Ну, знаете, как-то...
1: Сами для себя.
0: Сами для себя. И это было каким-то естественным состоянием, что среди моих друзей... Ну, мы, допустим, после обеда оставались, и, ну, есть игра там...
1: Выходной, да?
0: Да, нет, игра... Да, выходные, когда вместе собирались. И есть игра такая библейская, да, нет. Ты задаешь какого-то персонажа,
1: да,
0: и
1: да,
0: через вопрос «да, нет» ты находишь.
1: Нужно отгадать,
0: да,
1: что это за персонаж.
0: Да. И люди понимали, что... Ну, это с разной категории людей, скажем, не то, что будучи пастором. Быстро как-то получались ответы. И то есть, ну, говорили... Ну, вы как-то любите Библию, вы как-то к ней легко относитесь.
1: Они видели, то есть вы хорошо знаете Библию.
0: Ну, как пастор, ну, как... я должен знать хорошо.
1: Нет, но они это отмечали, какое-то особое знание.
0: И, ну, допустим, я сменил не одну Библию, я делился этим. И понятно, что это и на богослужении, это за обедами, это при посещении семей, к примеру, при взаимодействии. Оно где-то вот, ну, каким-то другим фоном звучало. Не просто как это твоя работа, как священнослужителя, а было что-то более, что люди замечали.
1: И то вот... есть они замечали, что Библия особую роль в вашей жизни играет.
0: И чтение ее, то есть я отзывался о ней как-то, возможно, ну, с какой-то радостью, с удовольствием. И у людей, как верующих, было желание, а вы не могли бы нам помочь погружаться в эту Библию?
1: Так же читать научиться, так,
0: ну,
1: да?
0: Примерно. И тогда я подумал... Ну, подождите, если это говорит не один человек, значит, есть что-то особенное. Я сам начинаю ловить себя на мысль, а что особенного, что мне это облегчает? Ведь, казалось бы, это как дважды два. И тогда я, ну, стал просматривать свои заметки, записи, и понимал, что, ну, то, что делалось, знаете, на уровне подсознания, я стал выводить в определенную систему.

0: вычленять, ну, изучать самого себя, получается. В чем секрет?
1: Понятно. То есть до этого вы просто таким образом читали, помечали, да, что-то записывали, выписывали.
0: Это было естественно.
1: Естественно. А тут вам пришлось самого себя анализировать,
0: да,
1: делать записи,
0: да,
1: так сказать...
0: Корректировать,
1: да,
0: их. То есть это нужно было... Ну, 30-летний опыт, скажем так, нужно угу. было свести на бумагу. И я продолжаю это делать, корректировать. То есть каждым потоком по обратной связи, по вопросам, по непонятым каким-то вещам в процессе обучения, я понял, что здесь надо немножко облегчить. И методы, то есть получается там курс, если свести, это дедукция от общего к частному и индукция от частного к общему.
1: То есть от... Библии всей.
0: Широту мы, да, осматриваем полностью, да, Библию. То есть, рассматривая все... маленький отрывок, мы делаем это с оглядкой на всю Библию.
1: Угу.
0: И понимая, что она написана была в определенных условиях, в определенной среде, и чтобы ее лучше понять, эту среду, то есть культурный контекст. В какой среде она была написана? В какое время? В каком окружении? Какими людьми? Кто они были по профессии? Чем они занимались? Что их отличало? И когда ты вот эту информацию предварительно, это называется экзегеза, собираешь, это помогает тебе исследовать этот отрывок.
1: Ну вот редко обычный человек экзегезой,
0: да,
1: занимается.
0: Конечно. Но вот в том-то и когда мне задают вопрос, а как? Я говорю, а чтобы оно было удивительнее для вас, увлекательнее, вам эту информацию все же нужно открыть. И тогда этот текст заиграет другими красками. Потому что, ну, читая Библию, написанную в конце первого века, завершенную, скажем, этот канон, в 21 веке многие категории непонятны. И получается, она в нас не оживает, потому что мы в машине времени образно не переносимся в ту среду, а пытаемся многие моменты проанализировать с призму своего современности, этого времени. Ну, часто, вы, наверное, слышали, считают Бога Ветхого Завета каким-то жестоким.
1: Да.
0: Но считают это кто? Люди, живущие в 21 веке. То есть они после того, как прошла эпоха просвещения, гуманизм, то есть человек — мера всех вещей, да? Вот,
1: да,
0: помните? Вот по сути, когда это было написано, когда это все происходило, вообще было ли понятие гуманизма? Вы понимаете? Задавали ли люди эти вопросы? Но... И даже этому есть объяснение сквозь призму современности. Когда Бог давал какое-то, ну, повеление с определенным народом обратиться, ну, скажем, не по-доброму, этому были причины. Во-первых, он является судья. Ведь на чей суд мы предстанем, все живущие? На суд Божий. Так как он является нашим Творцом. Ну, кто-то считает, что он продукт эволюции, это его личное право. Но те, кто приходит к тому, что есть Творец, значит, есть и ответственность. Если родители дали нам жизнь, значит, мы держим перед ними ответ. Так или нет? Так же и с нашим отцом. И вот,
1: небесным отцом.
0: Небесным отцом, совершенно верно. И когда ты смотришь то, что делали ацтеки и майя, к примеру, племена, ну, в Мексике, да, которые жили, что они захватывали пленников, и их, разрывая, простите, грудную клетку, разрезая, доставали, извлекали из живого человека сердце, эти народы представляли угрозу. И мы не знаем, то есть Библия в подробностях не описывает, что было там. То есть некоторые раскопки.
1: В тех народах, которые,
0: да,
1: Библия
0: которых
1: описывает.
0: Бог сказал, пришло им завершать. До третьего, четвертого рода ненавидящих меня. Бог говорит, я беспокоюсь о всей вселенной, это как хирург, который вырезал гангрену. То есть я говорю, к примеру, ну, второй шанс для Библии, что когда мы читаем эти вещи, которые нас смущали, если мы не рассмотрим культурный контекст, и не перенесемся в ту эпоху, чтобы изучить немного жизнь и быт тех людей, как мы можем это сделать с ацтеками и майями, то мы не поймем причины. Да Бог и не всегда объясняет. Он говорит, загляни в свою жизнь.
1: То есть для лично понимания Библии экзегеза
0: помогает.
1: Необходима.
0: Если мы не привыкли ее, ну, этот подход называется легкая экзегеза. Я не сильно стараюсь грузить.
1: То есть все-таки легкая экзегеза выучите.
0: Ну, без которой нельзя обойтись. То есть нужно немножко, скажем, заморочиться. И методы, которые называю, я стараюсь их настолько... То есть моя целевая аудитория — это, ну, от подростка, который уже умеет анализировать и какие-то делать записи, заметки самостоятельно, до пожилого человека.
1: Это удивительно, что методы могут быть одни для людей разного возраста, разных поколений.
0: Да, ну, к примеру, метод вбить клин. Клин клином вышибают, да, то есть это найти смысловой отрывок, его границы. Клинышек такой, треугольничек, который ты карандашиком помечаешь. В Библии много таких клинышков будет. Помечаешь, обозначаешь, что здесь смысловой отрывок поменялся, к примеру. МРТ, к примеру, есть. Это механическая разбивка текста. Это не,

0: прибор для исследования медицинский, аппарат. Механическая разбивка текста.
1: А мне вот, знаете, понравился метод домино, когда вот я была участницей съемок этих программ с вашим участием «Новый шанс».
0: То есть получается у нас около 50 пунктов, 33 метода, около 7, наверное, подходов и, несколько, и 3 таблицы.
1: В общем, это очень, может быть, увлекательно выбирать, очень, с каким методом сегодня подойти, да, как еще посмотреть на давно известный мне отрывок.
0: Абсолютно верно. Я просто что хотел подметить, что вот эти методы, они не все мои. То есть это в процессе учебы, в процессе изучения каких-то книг, в плане образования, когда получал, слушал лекции. Но сложные вещи, допустим, ты называешь простыми именами. Допустим, такое слово, как хиазм. Буква «Х», да, то есть когда у тебя пересекаются линии две в одной точке, я просто назвал рамки багета и холст в центре.
1: Как картина.
0: Как картина, которую нужно внутри разглядеть.
1: Да, кстати говоря, вот один из отзывов, которые оставили те, кто проходили обучение, что этот курс помогает замечать детали, как ценитель искусства смотрит на картину. То есть на самом деле.
0: Да, кстати, вот вы говорите, есть и отзывы. То есть вот ну, в социальных сетях вот эта группа создалась, и она ну, больше 300 человек, и люди могут, зайдя задним числом, прочитать. То есть там описание курса есть. И что меня еще убедило в том, что этим путем нужно продолжать. Вот как молитва «Отче наш». «Не веди в искушение, но избавь от лукавого». Бог, который отдал своего Сына, чтобы спасти нас, столкнулся с сопротивлением. Есть демоны, есть бесы. Это павшие ангелы, которые противостояли Иисусу. Вспомните, когда он только родился, Ирод хотел уничтожить всех младенцев. То есть он преследовал его, искушая, поднимая религиозных вождей, чтобы и, по сути, они-то и побудили его распять. И вот теперь я на примере своего курса, когда его создавал, когда я получил запрос оформить его, по сути, это сейчас мое научное исследование на докторской программе, когда поступил, я хочу его как бы и в научном труде как-то ну, оформить. И вот на этом этапе, когда запрос поступил, я начал получать сопротивление, очень серьезное в жизни. В церкви периодически проходят определенные мероприятия осенью, когда мы изучаем Библию, собираемся в течение недели регулярно и изучаем. И предлагается определенный материал. И первое, с чего было начато, вот курс, по сути, начал обретать определенные оттенки, когда священнослужитель в своей общине, приглашая меня провести данное мероприятие, ну, лекции, тема за темой, я говорю, как альтернатива есть курс, который разработал. В слайдах я готов его представить. И он говорит, давай попробуем. Это был наш первый такой опыт. И было 7 тем. Каждый день.
1: Недели.
0: Ну, недели. И где-то шестая тема, когда мы уже завершали, с мамой случился инсульт. Ну, мама очень любит трудиться. Где-то, возможно, с ее стороны были какие-то допущенные ошибки. Но это именно в тот момент, когда я проводил эту программу. Ну, неделя из моей жизни.
1: Вот, да. И все когда... так совпало.
0: И вот так совпадает. То есть я не смог седьмую завершающую тему. Прошло 3 месяца.
1: Прежде чем ее провели.
0: Пока я завершил ее. Ее парализовали, вертолет прилетает, то есть выделили, Бог благословил, быстро оказали помощь возле школы, ее забрали и, можно сказать, подняли, спасли. Дальше, через год, меня приглашают опять, и я предлагаю, то есть ну, уже стали круги по воде распространяться, предлагают вновь провести. И именно спустя год, именно в эту неделю. Маму парализовало, у нее было несколько инсультов за это время, и она уже второй год лежит парализованная. В здравом уме Бог делает просто чудо, она разговаривает, узнает. Она жизнерадостная, и в этом состоянии она не унывает, слава Богу. И в тот момент, когда я проводил подобное мероприятие, также неделю, год спустя, именно вот за эти 6 дней, ну, я регулярно с определенной частотой получаю известие о состоянии мамы. То есть она вдалеке в Кабардино-Балкарии, я сейчас в Ростове нахожусь. И мне присылает сестра фотографию, где мама, вот ее лицо бледно, вот как при смерти. Мы начинаем молиться, и отпускают, и все нормализовалось. То есть, может ли быть...
1: И вы смогли закончить программу.
0: Мы смогли

0: Закончен, да. То есть, ну, утром я уже получаю известие, что ей стало легче. То есть я видел цвет лица мамы, лица регулярно. Это не ее было лицо. Угу. Это происходило в тот момент, когда я вновь проводил. Третий момент, когда сотрудница Юля, с которой мы проводили как раз-таки съемки вместе об этом курсе, записывая их, она говорит: «Роман, ну, неплохо было бы, чтобы вы приехали. Вот уже и до вас дошли эти известия». Угу. Я говорю: «Ну да, давайте будем записывать». Это будет четвертый, я прошу прощения. Третий, то есть получается, когда я все больше и больше начинаю этот курс классифицировать, вычленять, оформлять, потому что я же говорю, он сидит в голове, и люди говорят: ну, я не поняла эту мысль, значит, нужно что-то корректировать.
1: Надо по-другому, да, что-то.
0: Я распечатываю, это декабрь месяц, в четверг. А, как раз-таки и на вторую встречу, которую я приехал год спустя, когда мама уже с таким лицом, фотография пришла, в четверг я распечатал конспект, с печки, можно сказать, принтер горячий. Я приезжаю туда, и удар. То есть год назад были презентации, но через год я подготовил, то есть мы сделали очередной шаг в улучшении этого курса.
1: Так, и что произошло?
0: С мамой это произошло,
1: да,
0: второе.
1: Так, это
0: третье, когда я еще больше его корректирую, потому что мы уже плотнее подходим,
1: ну,
0: с,
1: да,
0: нашей группой,
1: взаимодействуем,
0: и начинаю его где-то оформлять, причесывать. Причесываю я его в четверг. В пятницу я еду, это в декабре происходит, прошлого года. Я попадаю в ДТП. Мы везем гуманитарную помощь, там, где происходят определенные события, чтобы поддержать людей, подарки под Новый год. И в итоге, получается ДТП. То есть я в четверг распечатал конспект «Второй шанс для Библии». Угу. Это уже третий заход. И я попадаю в ДТП.
1: То есть вы собирались проводить следующий
0: онлайн-курс? Нет, это не было связано. Это была гуманитарная акция. Но
1: нет, я имею в виду, вы для чего распечатали?
0: Распечатал, чтобы дальше этот курс, ну, на онлайн. То есть я готовился
1: к онлайн.
0: Вы готовились
1: к следующему онлайн-потоку.
0: Да, готовился. Я попадаю в ДТП, у меня гипс в итоге, все живые остались, это было чудо Божье. Это первый раз в моей жизни было, до сих пор под впечатлением это все стоит. 40 дней, в итоге я ношу гипс.
1: Угу.
0: С Юлей.
1: Не можете работать над курсом?
0: Над курсом, но это меня не останавливает, я левой рукой продолжаю заметки писать. Коряво, и жена шутит, говорит: у тебя левой рукой красивее, даже почерк получается. Ну, с юмором, молодец. И Юля, которая сказала: «Роман, хотелось бы, чтобы вы приехали к нам в студию записать». А мы говорим: «Хорошо». И вот у нас была какая-то пауза, вы готовили студию, то есть, ну, какие-то были заминки, что на какое-то время наше общение прервалось. Я услышал с вашей стороны запрос, желание встретиться нам, вот то, что произошло, примерно только сейчас. И Юля накануне мне, вот как ведущая, звонит и говорит: «Роман, вы можете подробнее рассказать о курсе?» В 9 часов мы с ней созваниваемся, утра. Ну, до обеда общение у нас было. Она сказала: «Расскажите более подробно, как его оформить?» Я ей рассказываю, рассказываю, рассказываю. В этот день вечером я снимаю гипс. То есть о чем мы с Юлей разговаривали по телефону? Запрос был о чем?
1: Ну, чтобы приехали к вам на съемку.
0: Для какой цели? Снимать что?
1: Программу.
0: Программу «Второй шанс для Библии».
1: Да.
0: Мы с ней проговорили. Мне в 4 часа снимают гипс. 40 дней прошло. И ночью этого дня я падаю в обморок. Разбиваю затылок и дважды падаю в обморок. Не зашивают затылок. Это четвертый раз. Можно сказать, что это совпадение? И вот по жизни вот уже я вижу. И когда я... То есть я к чему это веду?
1: Что
0: я вижу сопротивление.
1: Вы больше усилий.
0: Только я начну. То есть он у меня лежит. То есть вот, допустим, первым моим конспектом, ну, уже... Ну, года три, наверное, примерно. Они лежат себе, пылятся. Но только я говорю, а не сделают ли мне совершенствование, то есть вторую редакцию этого? И тут начинают какие-то происходить в моей жизни перипетии. Можно это назвать совпадением или нет? День в день, как только я беру ручку и говорю, я улучшу этот курс, приходят удары, и очень серьезные удары.
1: Ну, слава Богу, что он все-таки нас по жизни ведет, защищает, и никто не может помешать его плану.
0: Конечно, есть выражение, нас бьют, а мы крепчаем.
1: Главное, чтобы мы, так
0: все,
1: сказать, хотели
0: Богу,
1: это осуществлять.
0: При памяти, как вы видите, мы общаемся, Бог все контролирует и держит. Но с другой стороны, видя это сопротивление, в стане врага, то есть лукавого, дьявола, пошла паника. Он понимает, что что-то может с Божьими детьми, читающими Библию, по этим методам.
1: То есть это
0: меняться.
1: Вас еще больше
0: подвигло к тому, что надо к этому внимательнее относиться. Это большая ответственность.

0: то это не просто моя какая-то задумка и прихоть. Угу. Значит, это нужно
1: Божьим детям. Что это не просто Божьим детям. Да,
0: да.
1: Какая-то, ну.
0: Да. Есть запрос, и я вижу уже плоды. Вы знаете, люди больше посвящают свою жизнь. Их семьи стали крепче. Мамочки, я думаю, если вы в отзывах, кстати, это ж можно почитать.
1: Да, я читала, что
0: они
1: мамы
0: говорят,
1: с детьми.
0: Нам легче с детьми стало по различным методам, которые они стали использовать, допустим, цветные карандаши. Они, говорят, не хотят уже мультики бежать, смотреть, как это делали раньше.
1: Это
0: они хотят изучать Библию.
1: Альтернатива мультикам – это очень серьезно.
0: И вот для меня это подстигивает к великой ответственности, что мне нужно в этом расти. То есть как бы Бог сам призывает своим провидением. Если я от обратного вижу атаку, с одной стороны, противление, когда я берусь за это, с другой стороны, я вижу добрые плоды измененных жизней.
1: И вы видите руку Божью, которая помогает все-таки осуществлять и продвигаться в этом направлении.
0: И я рад сотрудничеству с Ним. Для меня это приятное детище и жизнь с Ним.
1: Да, слава Богу, спасибо вам большое, что вы приехали и нашли, в общем-то, немало дней, чтобы быть у нас. Мы записали 21 тему, но это еще не все.
0: Да.
1: Ждем вас в следующий раз, чтобы нам продолжить вместе со зрителями
0: спасибо
1: изучать.
0: Спасибо вам за приятную атмосферу, количество сотрудников, с кем я познакомился. В моей жизни стало еще больше друзей, и я по-новому взглянул на Бога через отношения со всеми вами. Спасибо вам огромное за ваше служение Богу.
1: Спасибо вам. Давайте дадим новый шанс Библии в своей жизни, чтобы Слово Божье стало для нас живым и действующим, чтобы действительно мы жили не хлебом одним, а словом, исходящим от Бога.

0: Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром.
1: Мир вам, друзья! Мы живем во время оптимальных решений, практичных людей, оптимизации всего и вся. И очень часто мы с вами встречаем такие названия, там, 3 в 1, 5 в 1, мультитулы всяческие. Или наши любимые изобретения, вот, мобильный телефон. Тут и телефон, и фотоаппарат, и библиотека, и кинотеатр. Но мне не хватает еще, чтобы здесь был, например, бритва и электросварка. Ну, невозможно все вместить. Мы понимаем в здравом уме, что это невозможно. А бывает в нашей духовной жизни также необходимость совмещения. Совмещение занятий наших, того, что радует нас. Например, мы говорим, что мы радуемся Слову Божьему, тому, что молимся, ходим в церковь. И в то же время мы радуемся, когда выезжаем на природу, там, на шашлычки или погонять в футбол. И иногда наше увлечение и то, что приносит нам радость, ну, не совсем сочетаются. Бывают перекосы какие-то или что-то не помещается просто во время или по нашим силам. И вот мы с вами находим в Священном Писании, в послании к Ефесянам, в 1 главе, обещание. Я рассматриваю как обещание этот стих, что по Божьему благоволению в Иисусе Христе мы с вами получаем, чтобы небесное и земное соединились под главою Христом. Это означает, что в Иисусе Христе мы можем соединить или найти соединенными все необходимые радости, все необходимые развлечения, все необходимые действия, которые Он своим присутствием осветит. И это означает, все, что нам нужно в жизни, это Иисус. В Нем соединена и радость, и польза, и занятия, и возможности. И это очень огромный

спектр нашей жизни. Когда-то Иисус, когда являлся своим ученикам, уже после воскрешения, Он им рассказывал о небесных вещах. Ну и шашлычки рыбные Он им тоже приготовил. Поэтому, дорогие друзья, в этот новый день ищите Иисуса Христа, наполняйтесь им, и Его присутствие наполнит вашу жизнь избытком ощущений, радости, полнотою настоящей жизни.

0: как вообще государство влияет на межконфессиональные отношения, на отношения, ну, общества с религиозными объединениями?
1: Ну, тут я могу говорить как эксперт, поскольку занимался именно этим со стороны государства, начиная с 2000 года и, наверное, по 2020. Ну, с перерывами, но это не важно. Вот. Прежде всего, роль государства в регулировании деятельности религиозных объединений, она у нас сохраняется. С течением времени, с течением лет она усиливается. Мы можем вспомнить 90-е годы, когда государство в силу международно-исторических причин у нас ослабло во всех сферах, и в экономической, и в военной, и в том числе применительно к религиозным объединениям. И даже культы, скажем так, не употребляя слово секты, культы, пришлые из-за рубежа, стали бесконтрольно развиваться в нашей стране. Ну, например, Аум Синрикё, ныне запрещенное, и поделом, потому что мы помним, что в своих странных воззрениях на необходимость переустройства этого мира они дошли до терактов, причем в прямом, самом отъявленном смысле этого слова. Были и другие культы. С течением времени, я бы сказал, что само наше общество, оно отторгло все-таки такие крайние. Крайние не только для нашей страны, но и крайние в целом в мировой практике проявления, когда, ну, буквально это замкнутые группы под руководством таких гуру-подобных учителей, которые, как часто это бывало, на поверку оказывались лицами не духовных устремлений, а материальных. Это было отторгнуто. И роль государства, ну вот я наблюдал и участвовал в этом с 2000 года, она стала проявляться в смысле консолидации общества. Вот. Как это было, допустим, в начале 2000-х? Была выстроена система, тогда в целом выстраивалась система государственного управления, и это касалось, мы не можем говорить, конечно, о управлении со стороны государства религиозной сферой, но была выстроена система взаимодействия. То есть были созданы или развиты коллективные совещательные, консультативные совещательные органы государства. Это прежде всего Совет по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Это и комиссия по вопросам религиозных объединений. Что я хочу сказать? То есть была выстроена с начала 2000-х годов система взаимодействия государства с религиозными объединениями. В Совет при президенте, о котором я говорил, входит весьма и весьма широкий спектр религиозных организаций, если посмотреть с точки зрения религий разных, конфессиональной принадлежности, когда мы говорим о христианах. То есть это как представители Русской Православной Церкви, армянской, григорианской, это католики, это те адвентисты, которых я сказал, кстати, господин Гончаров тоже туда входит, в Совет при президенте. Вот, и многие-многие другие.

Варвара Морозова – одна из первых бизнес-леди России. Властная, независимая, расчетливая. Москва полнилась слухами о ее личной жизни. Даже сыновья осуждали ее либеральное поведение. Но благотворительность ее была выше всех сплетен. Она щедро раздавала деньги на школы, больницы и библиотеки. Это и осталось, когда все слухи были забыты.

Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

Многие женщины любят готовить. Но необходимо сделать это изо дня в день, по несколько раз. Несмотря на занятость, усталость, заботы с детьми и прочие проблемы, отбивает всякую охоту. А в последнее время еще так много говорят о здоровом питании. Где уж тут за всем угнаться? А может быть, стоит чему-то научиться? Сегодня как раз будет такая возможность.

0: Я очень рада, девочки, что у нас сегодня снова есть возможность пообщаться за чашечкой чая. А вас напрягает обязанность по несколько раз в день кормить свою семью?
1: Меня напрягает. Моей семье... Как...
0: Откровенно.
1: Да. Моей семье, как в одном фильме, трое в лодке, не считая собаки. Трое мужчин. И все хотят есть. Много есть.
0: Постоянно.
1: Постоянно.
2: Разнообразно.
1: Разнообразно. Ну и я, в принципе, естественно, как мать и хозяйка семьи, хочется их кормить полноценно. Хочется, но...
2: Сил уже нет.
1: Надоедает. Когда нету этого, то этого, то того, то не знаешь чего, в общем, напрягает.
3: У нас вот семья небольшая, пока состоит только из двух человек. Но все равно вопросы, что готовить, когда готовить, из чего готовить, чтобы еще другого приготовить, чтобы вкусненького. Они, конечно, постоянно. Но первые полгода семейной жизни я готовила, конечно, с огромным удовольствием.
2: Потому что
3: на энтузиазме, да, с таким рвением. Все, и вот это, и третье, и десятое, и вот эту выпечку, и вот это вот. Сейчас уже пыл немножко убавился. Вот, и вопросы возникают все острее.
1: Дальше будет еще.
2: Ну, у меня вот немножко больше похоже на Танину ситуацию. То есть муж, двое детей, правда, подростков нет. Ну, готовить тоже приходится много, потому что дети не в школе, и в садик мы их не водим. И поэтому приходится готовить и завтрак, и обед, и ужин. То есть вот три раза в день.
0: Кстати, Таня только на тебе.
2: Ну, нет, муж тоже иногда помогает. Но в основном, конечно, на мне, да.

0: Но у меня, ну не знаю, вот, наверное, в связи с тем, что я на работу вышла год назад на полставки, но все равно второе дыхание открылось. То есть 2 дня меня нет дома, эти 2 дня я чувствую себя свободной, не обязанной готовить. И потом уже вот вроде как-то после этих 2 дней уже так...
1: Запал.
0: Отдохнула, можно теперь уже и на полную...
2: Без остановки.
1: Отдыхают на работе, да?
0: Уже можно готовить дальше.
3: А я, вы знаете, тоже готовила, сами знаете, программу с приготовлением пищи веду, и тоже доготовилась в какой-то момент до того, что уже пришла к выводу, что готовить не люблю. И когда об этом кому-то сказала, человек чуть не упал.
1: Муж?
3: Я уже не помню даже, кто это был. Нет, он меня лучше понимает. Вот. И поняла, что просто на самом деле это из-за того, что это вот изо дня в день... И становится уже таким будничным чем-то.
0: Ну,
3: и действительно, да, надоедливым.
1: Я люблю, когда приготовление пищи происходит как творческий процесс. Для меня всегда, особенно, когда какие-то новые продукты покупаешь и думаешь, вот сейчас этим займешься. А когда это изо дня в день, вот такое бывает уже немножко, да,
3: рутина. Но у меня, девчонки, второе дыхание. У меня аж 3 дочери. Вот. И теперь у меня бывают дни, когда они это делают, и они это делают с большим удовольствием. А ты, Ангелина, как? Тебе приходилось очень много готовить.
2: Да, мне нужно было участвовать в лагерях, на слетах различных, где нужно было готовить от 60 до 140 человек было на этих слетах. Вот, и, конечно, действительно, если вот как бы по наитию готовить, да, то очень устаешь.
3: По вдохновению только, по, да?
2: Да, и я думаю, что актуален тот вопрос, вот, как сохранить хорошее настроение, силы и при этом вовремя всегда полноценно кормить свою семью.
3: Так что поэтому, девочки, я сегодня сюда и пригласила Ангелину, потому что у нее богатый опыт именно в этом вопросе. А сейчас нам Аня представит сегодняшнее блюдо.
4: Итак, сегодня мы с вами приготовим 2 блюда. Одно блюдо будет горячее, называется оно сабджи. Это индийское блюдо, приготовленное из тушеных овощей. И вторым блюдом будет салат. Салат интересный, такой необычный, с сельдереем, с киви и черносливом и сочной оригинальной заправкой. Я немножко расскажу сначала про индийскую кухню. Она отличается тем, что в ней часто используются специи. И человек, который готовит по индийской традиции, он должен быть в особом расположении, в особом воодушевлении, он должен быть на позитиве. А самое главное – специя. В Индии. И вообще, в принципе, я думаю, что она должна быть самой главной везде, во всех странах мира. Самая главная специя – это любовь. Итак, мы начнем готовить наше блюдо. Начнем мы с того, что мы разогреем нашу сковороду. Нальем в него масло. И в масле мы будем обжаривать специи. Специи можно брать по собственному вкусу. Я предпочитаю имбирь, кориандр, мускатный орех. И семена горчицы. И обжариваем до тех пор, пока семена горчицы не будут немножечко пощелкивать.

Вопрос, что приготовить, вызывает у хозяек зачастую головную боль. Что сделать, чтобы меньше таких ситуаций было? Необходимо планировать питание. Планировать питание – это значит обдумывать его заранее. Итак, планирование питания в первую очередь сохраняет здоровье. Хаотичное питание, наоборот, вредит нашему здоровью зачастую. А планирование питания помогает сохранить нам силы, помогает предвидеть, а значит, подготовиться заранее. Помогает противостоять стрессам, тем самым сохраняя нам нервные клетки. Планирование питания существенно экономит наш бюджет, потому что мы не тратим средства на покупку фастфуда и других ненужных продуктов. Также продукты, которые уже приобретены, так как мы планируем, они не портятся. Мы знаем, где, сколько и чего у нас лежит, и вовремя это используем. Планирование помогает более продуктивно использовать время, тем самым в разы сокращая время на приготовление пищи, а также на

о совершении покупок. Самое главное, планирование помогает сохранить силы и время для себя, для общения с близкими, любимыми людьми. Итак, как планировать? Что именно нужно сделать? Во-первых, решите, что вы готовите ежедневно, один раз в неделю, один раз в месяц. Например, ежедневно я готовлю свежий салат. Каждую неделю я делаю выпечку. Ну а раз в месяц предоставляю кухню мужу или детям. Составьте меню на одну или две недели. Если у вас нет возможности готовить каждый день, а так зачастую и бывают, то и не ставьте себе такой цели. Готовьте раз в два дня, например. Также продумайте праздничное меню, чтобы праздники не застали вас врасплох. Также учитывайте интересы и вкусы вашей семьи. Чтобы не получилось так, что вы планировали, готовили, а блюда не оценены были по достоинству. Объедините выполнение однотипных действий. Например, чистите овощи сразу на несколько дней. Или сварите гречки больше, если завтра у вас запланированы гречневые котлеты. Подготовьтесь накануне. Каждый день выделяйте 5 минут для того, чтобы спланировать свои приготовления на завтрашний день. Например, что-то нужно будет вынуть из морозилки заранее. Какие-то продукты необходимо залить водой. А еще вы можете существенно сэкономить свое время, если попросите кого-то сделать какие-то заготовки. Например, попросить детей сварить овощи на винегрет. Как вам такая идея? Делайте покупки в соответствии с запланированным меню и планируйте меню в соответствии с наличием продуктов. Держите на кухне ручку и блокнот для того, чтобы записывать продукты, которые заканчиваются, чтобы своевременно пополнить запасы. Тупой карандаш лучше острой памяти, помните об этом. Не всегда будет получаться следовать запланированному меню. Но и не ставьте себе жестких рамок, пусть меню будет гибким. Надеемся, что теперь вы больше не будете задаваться вопросов, что приготовить. Вы просто будете знать, и никаких мучений.

Да, к такому блюду, как сабджи, надо подготовиться. Запланировать заранее, какие продукты вам надо будет купить. А пока наши овощи уже затушились, и мы можем перейти к последнему этапу приготовления сабджи. Мы закладываем обратно наш адыгейский зажаренный сыр на оливковом масле. Заправляем все это сметаной. Солим. Солим именно в конце. Добавляем куркуму. И порезанную кусочками помидорку. И еще маленький секрет. Чтобы не было излишней кислоты от помидоры, мы присыпаем ее сахаром. Немножечко.

А теперь переходим к салату. Наш салат состоит из сельдерея, который мы порежем поперек кусочками.

0: Девочки, ну у меня вот возник вопрос. Времени на готовку-то не хватает, а нужно составить еще меню. Есть у вас какие-то мысли по этому поводу?
1: Ну вот ты знаешь, я тебе так скажу.

0: Например, меня больше всего раздражает, когда я, например, отвела детей на кружок, должна полтора часа отсидеть дома. Дел полно, еда не приготовлена, я сижу. И вот как раз это время, мне кажется, очень удобно будет использовать для того, чтобы спокойно посидеть, все обдумать, что-то придумать, вспомнить, а не просто прибежать домой потом, и ты не знаешь, за что схватиться.
1: Я как бы и раньше читала про принципы планирования меню, там в одной книжке, в другой. И вот чем больше я читаю, тем больше на меня это скуку нагоняет. Я как представляю, что там на неделю, на две недели завтрак, обед, ужин планировать. Я вообще как бы не против планирования. Некоторые вещи я планирую тщательно, там и могу и полчаса
2: работать,
1: посидеть. Да больше, наверное, то, что с детьми, чем заниматься. Но вот меню, ну, вот есть какой-то компромисс, чтобы не полностью меню планировать, а там...
0: А мне, вы знаете, меню особенно помогает, когда у меня плотный график. То есть вот сейчас у меня плотный график, я обязательно должна написать хотя бы на 4 дня. Потому что когда я от работы должна срочно переключиться к выполнению домашних дел, мне вообще думать некогда, а надо уже кормить.
2: Да, лишь когда уже есть какая-то база, основа.
1: Ну и вот ты как вот в меню? Вот прям полностью все расписываешь? Там кашу на завтрак, салат?
0: И бывало писала прям подробно. Бывало и кашу писала, и фрукты писала. Все прям подробно писала, сама удивляюсь. И, понимаешь, я приобрела уже сейчас такой опыт, что я, в принципе, в голове могу это раскидать дней на 5-7 вперед, и я просто помню уже и планирую, в общем-то, очень легко, так как бы так вот структурно, как бы не в деталях уже сильных.
3: Угу. Вот. То есть какую-то основу нужно, да? Например, какие каши, да, какие гарниры? Например,
0: ну, да.
3: Какие салаты, например? И даже салата не обязательно.
0: Да, салат уже не обязательно.
3: Вот каша, например, утренняя, да, и гарниры в обед, например. Это уже серьезно облегчит нашу жизнь.
0: Да. Или каши могу не планировать. Ну, тут на следующий день будем решать, что нам на завтрак хочется.
1: Я тоже
0: например,
1: на завтрак?
0: Да, например, спланирую супы и ужины, потому что, возвращаясь с работы, это самое нехорошее время, чтобы думать, что приготовить. Вот.
2: Ну, вот, например, у меня... Сильный стресс, когда я, например, знаю, что мне нужно что-то приготовить на завтра, у меня не запланировано, соответственно, у меня, может быть, каких-то продуктов нет, даже если я что-то придумаю. Поэтому я думаю, что вот мне лично это будет полезно. Поэтому не могла бы ты нам рассказать, что вот какие, как конкретно? Вот беру я листок, ручку, сажусь вот с сильным желанием написать план.
3: С сильным желанием,
2: уже хорошо. Что мне делать?
3: Ну, во-первых, я советую не на неделю составлять, а на две. Почему? Потому что... Это еще сложнее. Нет, почему? Потому что, составив меню на две недели, один раз посидеть, потратить час, например, один раз, но потом просто не придется больше сидеть и думать. Вы просто будете либо его полностью повторять, либо основные моменты из него повторять. Это существенно экономит время.
0: Ольга, тебе больше не придется этим заниматься.
3: Вот, один раз, например, на две недели, и все.
1: Это скучно.
0: На жизнь.
4: Поскучаешь, потом будешь рад.
3: Конечно, мы все разные по складу характера. Какие-то люди такие более, скажем так, пунктуальные какие-то, вот все как-то вот нужно им точно, да. Кто-то более так по вдохновению как-то, да, живет. Импровизация. И это прекрасно. Я вот тоже люблю импровизацию.
1: Вот, я знаю. Вот. Мне надо, например, захотела я ризотто приготовить, мне надо на бумажке написать и ризотто, и на холодильник повесить.
3: Да, замечательно.
2: Вот, прекрасно. Твой способ планирования.
1: Мне такого планирования достаточно будет.
3: Вот. Когда у нас есть вот перед собой вот эти вот основные моменты, я говорю, например, на завтрак, ну вот если вы кашу по утрам, к примеру, да, кушаете, пожалуйста, написали.
0: То есть ты планируешь, взяла листок, расписала каши на все дни, вот так,
3: да,
0: взяла всю
3: например.
0: Строчку, заполнила, да, завтраков?
3: Да. Ведь каждый день готовить, это ну, определенное напряжение и затрат больше времени. Конечно. Вот, например, гречку как гарнир, пожалуйста, понедельник, вторник. Например, среда, четверг будет, ну какой, например, рис. Да? Угу. То есть уже, понимаете, вот два блюда, уже 4 дня.
0: А пожалуйста. Я, знаешь, еще как делаю? Я, например, мужу, когда на дачу уезжает, всегда ему говорю, вот ты гречку сегодня на завтрак поел, а завтра запланируешь, что она у тебя на обед, на гарнир.
3: Да.
0: То есть вот так вот, как бы. Один день другой подхватывает, получается.
3: Не жить одним днем. То есть смотреть в будущее, да, дальновидными быть. И таким образом вы существенно сэкономите время. Например, если сегодня у нас...
1: Овсянка.
3: Ох уж это овсянка. Да, понедельник. Да. Из овсянки есть прекрасные другие блюда. Очень вкусные запеканки можно сделать из той же овсяной каши. Дети просто...

0: просто, ну, я не знаю, на восторге, ура. Восторге, да. На ура от этих запеканок, они овсянку обычно не будут есть. А на следующий день вы взяли и сделали из нее запеканку. Утром, на утро. Вот. Я уже просто по опыту вижу, я готовила на детских лагерях. А, у меня было 90 детей,
1: которые не хотят есть овсянку.
0: Овсянку они точно не хотели есть. Вот. Но в виде запеканок с каким-то вкусным соусом. Ой, это просто не
1: оторвать.
2: И вот, да, кстати говоря, вот когда планируете завтраки, то есть не просто вот эту строчку всю кашами, да,
0: да,
2: забить,
0: да.
2: А вот, например, я всегда на выходные дни планирую что-то интересное. На основании этого меню ты пишешь, что тебе сегодня нужно сделать. Там, мне нужно очистить картошки сегодня, сварить там гречки много-много. Вот.
0: Купить то-то, то-то.
2: Да, купить то-то, то-то, например. Или вот тоже мне нравится, когда можно кого-то попросить, чтобы на следующий день к моему возвращению с работы было сделано то-то и то-то. Для меня, например, да? То есть у меня есть возможность быстренько позвать ребенка на кухню там, или мужа, все ему объяснить, что должно быть сделано. На самом деле есть такие блюда, которые любит вся семья. Вот, и вот в этом меню обязательно включить... куда-то там выходной, вот такое блюдо, которое все любят, которое уже все давно просят. И надо тоже и по продуктам заранее. Как бы сможешь подготовиться.
0: Заранее да. Подготовиться к этому маленькому празднику. Да?
1: Ангелина, подожди, я вот хотела, знаешь, к чему вернуться? Вот ты говоришь, например, там овощи на 2 дня начистить, нарезать. Ну, капусту на 2 дня не нарезать.
2: Нет,
1: ну,
2: нет, не нарезать. Не нарезать, начистить.
0: Вот, но есть, в принципе, овощи, которые мы можем заранее подготовить, да, почему нет? Ту же морковь, например, лук начистить, почему нет? Та же капуста. Да, то есть это уже чеснок, например.
2: Нет, вы знаете, я, например, чищу картошку. Когда я ее чищу, она у меня попадает, значит, в кастрюлю с водой. Потом я туда ее вылавливаю в пакет и завязываю плотно. Она не темнеет.
0: Да, есть такой способ.
2: Да, только не надо выковыривать из нее глазочки. Если она просто ровно почищена...
1: Потом в холодильник?
2: Да, в пакете и в холодильник.
3: В общем, я вдохновилась. Прямо послушали эту тему, и сразу как-то дышать легче стало.
4: Ну да, уже как-то представляешь себе, ага, меню, я буду готовить. Ну, может быть, не сразу, конечно, это придет, но опыт, вот это вот ощущение. Но уже легче от мысли, что меню может мне существенно облегчить жизнь и приносить удовольствие.
1: Вы же планируете на 2 недели?
4: На 2. Ну, мне кажется, это действительно удобнее, чем неделя. Неделя на раз и пролетела.
3: Маленькая.
2: Вы знаете, вот, может быть, странно кажется, да, составишь меню на 2 недели, а потом будешь повторять. Но я хочу вам сказать, что на субботу, например, у нас есть 2 блюда, которые мы едим практически круглый год. Это 2 очень вкусных блюда. Одно из них, в общем-то, ресторанное. Мексиканское буррито. Оно нам не надоедает круглый год. Вот. И кроме того, знаете, оно готовится еще очень быстро. Там просто все нарезается, ставится на стол, и каждый сидит, кладет себе в эту лепешку, все это сворачивает. Вот. Готовить практически не нужно. У меня в морозилке вареный фасоль.
1: Вот, кстати,
2: рис отварной.
1: Вот, кстати, чтобы нормально готовить, нужно всегда в морозилке запас что-то держать.
2: Да. Да.
1: Там вареную фасоль. Какие-нибудь вот эти вот лепёшки.
2: Полуфабрикаты.
1: На своем опыте уже убедились. Вот. Иначе не жизнь.
2: Да, это точно. А еще, знаете, хочу вам сказать. Нужно обзавестись рецептами таких блюд, которые готовятся очень быстро. Вообще, вот мне нравится, например, готовить просто и одновременно изысканно. То есть очень часто мы сидим за столом, и моя семья, она знает, что сейчас мы в испанском ресторане, сейчас мы в болгарском, сейчас у нас блюдо индонезийской кухни. Мне, конечно, в этом очень помогают те программы, которые у нас здесь снимаются. Эти люди, которые приходят и делятся рецептами. Так что, девочки, я вам очень советую посмотреть. И это помогает. Потому что, знаете, если я готовлю сегодня какой-то сложное блюдо, то, естественно, уже все остальные блюда в этот день мне должны быть как можно проще.
1: Просто гречка.
2: Ну, не обязательно просто гречка. Ты понимаешь, это может быть тоже буррито. Оно вообще-то такое изысканное блюдо, но готовится быстро, то есть не требует от меня усилий. Вот. Мне все-таки хочется еще одним советом с вами поделиться, потому что, на самом деле, мне в свое время в жизни это очень помогло, когда я научилась планировать питание. Еще у меня есть такой список, вот тоже, писала его где-то там, сидя в ожидании детей из кружков. Я написала там «все наши супы», какие-то у меня готовлю и мои их
3: вообще
2: любят.
3: Что есть, в принципе.
2: Да, все. Написала все варианты необычных завтраков, ну то есть не просто гречневая каша, а что-то интересное. Все варианты второго, все варианты ужинов. И, в принципе, когда я сажусь составлять меню, я вот этот список, я как бы его... почитываю.
0: Как каталог.
2: Да, да, как каталог. Вот,
1: добавить.
2: Да. Давай.
1: Вот у меня почти то же самое дома. То есть планировать я не люблю, а вот выписать я выписала. Только я сделала не на карточках,

0: эти вот прозрачные листы и супы на листе одного цвета, ну, почти то же самое.
1: Да,
0: но
1: да, только
0: у меня сплошняком, да. Там салаты на листе зеленого цвета, выпечка оранжевая.
1: Красота.
0: Вот там три листа выпечки, два листа супов, и тоже очень удобно. Не рыться в большой толстый, в котором пять рецептов, которые ты используешь, а у тебя чисто своя. Которые ты используешь все.
1: Избранные. Ну что, девочки, я думаю, что теперь наше питание будет более интересным. И к тому же доставлять нам этот процесс будет больше радости и спокойствия.
2: Да,
1: я думаю, что, наверное, у Ани уже все готово.

мы приготовили оригинальную заправку, которая состоит из соевого соуса, меда, оливкового масла и лимонного сока. И теперь заправляем ею салат. Тщательно все перемешиваем. Вот салат и готов. Остается его только положить на тарелочки и украсить кунжутом, который мы заранее подсушили на сковороде. Угощайтесь! Приятного аппетита!

0: на сегодняшней встрече я поймала хорошую идею о напоминалках о самых соблазнительных блюдах.
1: Мне очень понравилась идея планирования меню. И я думаю, это здорово поможет мне избежать стресса, когда в очередной раз я услышу вопрос, что у нас сегодня на ужин.
2: А я узнала, как экономить время во время приготовления еды. И теперь смогу держать моих мужчин всегда сытыми, а сама иметь время на занятия своими любимыми делами.
3: Я благодарна девочкам за те жизненные опыты, которыми они сегодня поделились. Они меня вдохновили. И думаю, что приготовление пищи для меня теперь станет приятным.
4: В своей жизни я ощущаю все преимущества от организованного подхода к питанию. Хочу, чтобы это ощутили и вы.
5: Не стоит думать, что время, потраченное на обучение и приобретение нового опыта, потрачено зря. Это поможет нам не просто заботиться о наших близких, но делать это с радостью. Успехов вам и благословений!

0: рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Иногда ты не замечаешь, как начинаешь меняться. Не в крупном, а в мелочах. Слово, которое ты раньше счел бы грубым, теперь звучит буднично. Шутка, над которой ты бы промолчал, вызывает улыбку. Молчание, где ты мог бы засвидетельствовать, становится лучше не ввязываться. И это происходит постепенно. И вот однажды ты понимаешь, ты как будто все еще христианин, но как будто уже не совсем. Эта история не о том, что тебя сломали, а о том, что ты постепенно растворился. Иногда ты один верующий на факультете, или на работе, или в компании, где вера считается наивной слабостью. Иногда ты одинок в классе, где-то за спиной хихикают, когда ты говоришь «я верю», или в офисе, где ценят продуктивность, но не милосердие. В таких коллективах не запрещают верить, но постепенно делают так, чтобы ты этого сам не хотел. И ты начинаешь сомневаться. Со мной что-то не так? Почему я не могу просто быть как все? Илья был обычным восьмиклассником. Ни ботан, ни изгоем, просто отличался. Он не ругался, не врал, не списывал и не смеялся над тем, над чем смеялись остальные. Каждый день он сталкивался с выбором – сказать правду и быть высмеянным. Или промолчать, не включаться в грязные разговоры или притвориться своим. Постепенно он начал отступать. Один раз не сказал, что ходит в церковь, второй раз согласился с тем, чего на самом деле не одобряет. А потом однажды в его дневнике появилась запись. «Если я сегодня опять промолчу, значит, я больше не я». А вот Лиза училась на философском. Вокруг были настоящие умы, скептики, агностики, постмодернисты. Первые полгода она спорила, вторые молчала. На третьем курсе уже сама пересылала друзьям ироничные мемы про религию. Но потом странный момент. Во время обсуждения текста Фомы Аквинского профессор сказал: «Удивительно, насколько стройна аргументация верующих. Они ведь не идиоты». И Лиза вдруг почувствовала, она сдалась слишком рано. Не потому, что не было аргументов, а просто потому, что было страшно быть одной. Не могу не рассказать про инженера Алексея. Умный, спокойный, вежливый. Но его коллектив – это отдел, где мат – вторая грамматика, а жесткость считается доблестью. Когда он устраивался, его предупредили: «Ты тут надолго не задержишься со своей вежливостью». Вначале он не реагировал, потом стал проглатывать замечания. Потом начал сдержанно смеяться, когда шутили пошлости, а через 2 года поймал себя на том, что сам шутит похоже. И его совесть не выносила это. Он не стал атеистом, но стал тем, кого раньше бы стыдился. А вот Нина Алексеевна всю жизнь

была преподавателем. В советское время она молчала о вере. Потом стало можно, но привычка осталась. И когда к ней внук пришел и спросил: «Бабушка, ты веришь?» Она ответила: «Зачем тебе это знать?» Она боялась навязываться. А внук, не получив ответа, решил: «Наверное, это не важно». И она не отреклась от Бога, но и не передала его. Эти истории разные, но в них одно общее. Давление коллектива не обязательно ломает, оно медленно размывает. Если ты не держишься за источник, ты становишься частью потока. Один человек носил белую рубашку. Каждый день он входил в комнату, где стены были вымазаны сажей. Сначала он старался не задевать. Потом стал привычно входить. Через месяц его рубашка была серой. Он удивился: «Когда я испачкался?» Ответ прост: не замечая. Так и мы. Когда оказываемся в среде, где вера – исключение, мы не сразу сдаемся. Но если не бодрствуем, перестаем отличаться. Миссионерская статистика показывает, если неверующий попадает в христианское окружение, вероятность его обращения вырастает до 60%. Но если христианин постоянно в окружении без веры, шанс, что он сам охладеет, превышает 70%. В браке все еще серьезнее. Pew Research утверждает, в смешанных браках, то есть верующий плюс неверующий, чаще всего в итоге оба становятся неверующими. А если оба христиане, вероятность сохранения веры и передачи детям вырастает в 3 раза. Брайан Уэлч был на вершине. Группа Корн – одна из самых громких имен в нью-метал конца 90-х и начала 2000-х. Она собирала стадионы, контракты, звукозаписи, мировые турне. Все, о чем мечтают молодые музыканты, было у него. Но внутри него росла пустота. И эта пустота не появилась внезапно. Он не пришел в группу верующим, но и не ожидал, что окажется погруженным в мир, где депрессия, наркотики, разрушенные семьи и размытые ценности будут не исключением, а нормой. Там никто не говорил: «Отрекись от Бога», просто в этом мире никакому Богу не было места. Сначала это казалось обычной ценой успеха. Бессонные ночи, вечеринки, шутки за гранью, сексуальные связи, наркотики, алкоголь. Потом необходимость. Он начал принимать метамфетамин, чтобы справиться с ритмом гастролей, а потом зависимость. Он рассказывал, как писал песни на наркотиках, как не мог смотреть дочери в глаза, потому что переставал узнавать себя. Он пытался вырваться, но вся его жизнь была встроена в эту систему. И группа, и индустрия, и фанаты – все тянуло обратно. Он стал заложником успеха, пленником среды, где токсичность была не ошибкой, атмосферой. Но потом произошло несколько событий, которые начали отрезвлять. Смерть друга от передозировки. Вопрос дочери: «Папа, ты меня любишь, когда трезвый или когда под кайфом?» И, наконец, странный, неловкий разговор с деловой партнершей, которая неожиданно предложила ему пойти в церковь. Он пошел без ожиданий, просто чтобы не спорить. И на первом же собрании услышал слова, которые пронзили: «Ты не обязан оставаться тем, кем стал. Бог видит тебя и ждет». Брайан не стал святым за ночь, но в тот же вечер молился вслух в машине, просил освободить его от наркотиков и описывал, как наутро впервые за долгие годы проснулся с ощущением, что его разум трезвый. Он порвал контракты, вышел из Корн и посвятил себя дочери. Начал процесс восстановления, который занял годы. Читал, молился, учился. Без шума, без камеры, без пиара. Он вернулся в Корн спустя годы. С согласия группы, с пониманием, что он теперь другой. Без наркотиков, без тьмы, с верой. Он больше не растворен в среде, он противостоит ей. Сегодня он помогает зависимым, выступает с мотивационными речами и не скрывает, что выжил только благодаря Богу. Так что делать, если ты один? Во-первых, сознательно укреплять веру. Чтением, молитвой, осмысленным чтением биографий и трудов христиан, которые выстояли. Изучай аргументы, размышляй, записывай свои мысли, разбирай.

Убирай сомнения. Не надейся, что получится просто удержаться. Без корней дерево упадет, особенно если ветер крепчает. Во-вторых, ищи единомышленников, пусть даже онлайн. Одинокий солдат не побеждает армию, но взвод может. Ищи не только верующих друзей, но и наставников, которые прошли этим путем. В-третьих, не бойся отличаться. Мягко, спокойно, но ясно. Иногда одна твоя фраза – это семя в чужой душе. И не исключено, что через время это семя даст плоды. В-четвертых, говори с Богом о боли. Не притворяйся крепким. Бог слышит и укрепляет тех, кто признает свою слабость. И если не чувствуешь ответа, это не значит, что его нет. Это тоже может быть частью пути. И пятое. Понимай, ты в опасности. Не живи в иллюзии, что это просто атмосфера. Это поле битвы за душу. И чем более обыденной кажется эта атмосфера, тем незаметнее она воздействует. Если есть возможность, лучше сделать так, чтобы ты не был в меньшинстве. Чаще быть в коллективе, посвященном христиан. И когда есть выбор между коллективом, где ты в меньшинстве, и коллективом, где вас подавляющее большинство христиан, выбирай второе. Порой на некоторых нападает иллюзия, что я там, будучи единственным христианином, всех приведу ко Христу. К сожалению, статистика говорит об обратном. Более эффективно, если ты своего друга, коллегу пригласишь в христианское сообщество. Потому что закваска делает свое дело. Так велика вероятность, что скоро вас уже в прошлом коллективе будет двое христиан, и уже будет легче проходить трудности. Не живи иллюзиями одного воина. Бог дал нам церковь, друг друга, где мы можем быть поддержкой и настоящим терапевтическим сообществом для друг друга и для всех, кто к нам приходит. Это не значит, что у нас в окружении должны быть только христиане. Тогда кому же мы будем светить? Христианские сообщества, в которые давно не попадал неверующий человек, частенько начинают настолько вариться в себе, что начинают бродить, загораясь сплетнями, спорами, и фокус смещается. Но если мы вместе объединяемся ради служения, это нас сплочает и бодрит, и другим помогает. Даже великому человеку Андрею Тимофеевичу Болотову было тяжело устоять в одиночку. Он основатель русской помологии, первый агроном России, популяризатор картофеля, автор слова «ромашка». И можно часами перечислять, кто он еще. В юности он тоже оказался один против всех. Он воспитывался в благочестивой семье. В 10 лет начал службу в армии. В 14 потерял родителей. В 15 в Кёнигсберге, в городе, где разврат, философия и скептицизм были нормой, у него была настоящая битва с совестью. Его унижали за то, что он не приобщается к распутной жизни со всеми. Поначалу его спасало то, что он был застенчив, воспитан в любви и чистоте, и видел, как сверстники срываются. Видел, как умирают молодые офицеры от болезней, принесенных распущенной жизнью, и долго держался. Но потом начал трещать по швам. Он писал: «В сердце моем стали зарождаться странные мысли, которые подавляли мое прежнее воспитание и побуждали меня к иному образу жизни». Он пишет, что был уже на грани, чтобы сдаться, но и произошло Божье провидение. Его перевели подальше от того разврата. Он один не выстоял. Спасение Божье помогло. Он сам признавал, если бы остался в той среде, сломался бы. Однажды меня потрясла одна история. Мария Владимировна была учителем литературы в районной школе. В коллективе тогда царила усталость, цинизм и привычка к безразличию. Она не скрывала, что она христианка, но и никому не проповедовала, ничего не навязывала. Она старательно делала свою работу, была ответственной и той, которая всегда поддержит, да и вообще, интересным собеседником была. Она не скрывала свои ценности, с детьми говорила о смысле жизни, читала с ними Достоевского так, что в классе стояла тишина. Она не участвовала в сплетнях в учительской, но если кому-то была нужна помощь, она была рядом. Через несколько лет коллега призналась ей: «Ты единственная, кто не смеется, когда кто-то слаб, а это меняет нас». И однажды ее ученик сказал: «Я пошел в церковь, потому что вы заставили меня задуматься.
Вы для меня.

0: Ее стратегия так ярко отражает фразу Франциска Ассизского: «Проповедуй Евангелие всегда, и, если нужно, используй слова». Но все это не произошло за пару месяцев. Эта история длилась годами. И если посмотреть за кулисы, то мы увидим, что дома у нее была поддержка. Она была не одна. Мудрый муж-единомышленник, христианское сообщество, подруги, которые поддерживали ее в этом пути, пастор, который давал наставления, и, конечно же, ее личное доверие Богу и молитва за ее место работы и за мудрость. Все это было ее опорой, чтобы не ее место работы поглотило ее, а она могла светить там многие годы. Дитрих Бонхёфер писал: «Христианину нужен христианин, который скажет ему Слово Божье. Он нуждается в брате, который будет рядом, когда он будет колебаться, слабеть, падать». Все-таки двоим лучше, чем одному. Если один упадет, другой поднимет его. Но горе одинокому, когда он упадет, ему некому помочь. Они ведь всегда приходят не сразу, эти мелкие уступки. Не называют себя предательством, не выглядят как отказ. Просто человек начинает меньше говорить, меньше молиться. Он адаптируется под общество вокруг. И вскоре оказывается, что не он влияет на среду, а она влияет на него. Не каждый такой процесс заканчивается крахом, но почти всегда потерей того огня, который был в сердце. И даже если осталась вера, исчезает свет. Устоять возможно, но не в одиночку. Человеку нужен тыл, люди, напоминания, молитва, направление, поддержка, совет. Без них слишком легко стать еще одним из всех.
1: Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о развитии ребенка в возрасте 4-5 лет. Этот возраст, он чем-то похож отчасти, может быть, на предыдущую стадию, от 2 до 3 лет, когда ребенок также познавал мир, но отличие этой стадии в том, что ребенок познает мир, как бы он выходит за рамки себя, то есть он уже пытается не просто мир изучить, но и делать все возможные эксперименты, а как на этот мир еще можно повлиять. Как этот мир вообще, как на него можно воздействовать? Главная такая, то есть социальный навык, который должен ребенок усвоить на этот период или не усвоить, ну как бы предполагает, что он усвоит, это целеустремленность, то есть или инициативность, насколько он сможет проявлять эту инициативу в жизни. Ну есть такие взрослые, которые, там, которым ничего не надо, ничего не хотят. И часто потом родители их за это обвиняют, да ты сам ничего не можешь. На самом деле вся проблема возникает как раз таки в том, что вот именно вот в этом возрасте им часто били по рукам. То есть когда ребенок хотел что-то делать, у него, он был таким инициативным от природы, так было заложено в нем Богом, в это время ему инициативность его заламывали, ему запрещали. В итоге у него выпался другой навык, что лучше быть, лучше ничего не делать. И вырабатывается такой негативный опыт, это чувство вины. То есть зачем мне это делать, если я, все равно у меня получится все плохо. Есть такой гормон, или, он по-разному в нашем организме как бы действует, выступает и как гормон, и как нейромедиатор, это дофамин. Еще другое название этого гормона, как гормон счастья. То есть мы все с вами на самом деле очень этот гормон любим, под его воздействием у нас возникает такое ощущение предвкушения счастья. Это как бы, правильно сказать, даже не гормон счастья, а гормон предвкушения счастья. То есть иногда бывает так, что ожидание событий или ожидание счастья, оно приносит гораздо больше удовольствия, чем когда уже что-то случилось. Да? И вот этот гормон, если пытаться рассказать о механизмах его действия, то два таких момента, когда он активно очень вырабатывается и влияет положительно на наш организм. Первая деятельность – это умственная, когда человек, по-разному, есть разные типы людей. Есть тип людей, которые получают счастье, когда он изучает что-то. Вы знаете, есть такие люди, которые любят изучать какие-то науки, литературу читать.

да, и они, ну, реально где-то удиняются, что-то читают, изучают и получают от этого такое, ну, удовольствие эстетическое. А есть люди другого склада, которые, они, их вряд ли, ну, редко увидишь в библиотеке, они будут заниматься спортом, двигаются, и вот у них дофамин, этот гормон, он вырабатывается вот этот период. Вот, и это все не зря, на самом деле, это все эти гормоны, нейромедиаторы.

0: подкрепление, через какие-то, и также через наказания какие-то. И вот выработка этого гормона – это такой естественный способ как бы ребенку развиваться. То есть он получает счастье от того, что он двигается, хихикает, бегает, прыгает. Вот в это время у него происходит ощущение счастья. И также у него возникает желание познавать мир. То есть он познает мир и тоже испытывает это удовольствие. То есть, другими словами, когда мы ребенку все время запрещаем, там, не бегай, не прыгай, или, допустим, когда мы ребенку ругаем, что что-то он там пытался и проверить какой-то опыт, изучить. То есть мы по-другому, так, ну, как бы это грубо не звучало, лишаем ребенка счастья. Нам кажется, что мы ребенку даем все, там, одежду, еду, там, хорошую семью, а ребенок может вырасти и сказать, что я был несчастным человеком, там, папа с мамой мне там все время запрещали. То есть, ну, не лишайте ребенка детства, то есть дайте ему вот это счастье прыгать, бегать, изучать мир. Вот. Так он устроен. Ну, Экклесиаст в своей уже старости, когда размышлял о счастье, о смысле жизни, он сказал: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай, потому что в могиле, куда ты пойдешь, не будет ни работы, действия, да, ни размышления, ни зная, ни знания, ни мудрости». То есть вот даже Экклесиаст замечает, что счастье в жизни человека – это вот деятельность, работа и размышления. Ну и последнее, чем хотел бы закончить, это стадия, вот это познание мира – она еще сопровождается тем, что ребенок начинает копировать модель поведения взрослых. Так называемая стадия, когда ребенок говорит «я сам», и «я сам» оно не в смысле даже «я сам это могу сделать», а «я могу сам так же, как взрослый». И вот здесь кроется и позитивный момент, и негативный. Позитивный в том, что ребенок очень легко смотрит на взрослого и принимает его опыт. Негативный в том, что все, что негативное делает взрослый, ребенок это усваивает лучше, чем когда взрослый что-то ему объясняет. Ну, яркий сам пример такой, самый избитый, когда папа говорит сыну, там, курить это плохо, а сам в это время курит. Поверьте, миллион слов о том, что это плохо, для ребенка не будет вообще ничего значить. А то, что папа курит, и я с него это беру пример, это прям будет записывать чуть ли не напрямую в его нейронную сеть, его мозг, что это правильно, это будет правильно. Он даже будет не понимать, откуда у него это взялось, это тяга, это желание, ну, потому что так поступал папа и мама. Поэтому, вот, говоря об этой стадии, здесь скорее правильно воспитывать себя, то есть, ну, имеется в виду взрослого, нежели ребенка. Потому что если мы будем воспитывать ребенка, а сами будем поступать совершенно по-другому, то есть говорить там, плохо обзываться, а сами в это время будем обзывать соседа там или там тещу свою, не знаю, то, поверьте, для ребенка будет куда важнее действие родителя, чем то, что он ему скажет. Поэтому вот здесь есть и приятная такая мелочь, и вот такая опасность.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если…» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. Жизнь с избытком. Практичная книга о здоровом питании. Вечно ли Бог любит грешника? Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию.

0: Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

0: Совершенно не секрет, что созависимые очень часто пытаются вытащить клешнями зависимых, куда-то вылечить их. Вот есть какой-то пример, есть объяснение вообще этому или как? Возможно ли это?
1: Мария Мараханова, ведущая, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что жизнь, данная Богом, самое ценное, что у нас есть. Александр Зуев, магистр психологии, ведущий психолог реабилитационного центра, автор программы помощи зависимым и созависимым. Считает, что созависимые отношения поддаются лечению. Девиз: «Пока мы живы, можно все исправить».
2: Да, Мария, вот представьте болото. Представьте топь, которая засасывает. И зависимый по шейку, по горло уже в этой топе. И мы приходим к нему в болото, залезаем, и что говорим? «Милый, я тебе спасу!» Протягиваем ее руку, и что делаем? Пытаемся вытащить. Да. Но, когда двое в болоте, и зависимый, и созависимый, вот эти движения «я тебя спасу», что нас делают?
0: Обратно затаскивают.
2: То есть, что происходит в топе? Чем более, скажем так, интенсивные движения мы совершаем, тем глубже сами погружаемся в это
0: болото.
2: В это болото. Погибают вместе. Они оба в болоте. Вот, вот этот пример, пример топи, пример болота, это грязь. Он наглядно иллюстрирует, что и зависимый, и созависимый оба находятся в незавидном положении. И вот эти попытки спасти, они только усугубляют ситуацию в жизни созависимого человека. Да, можно спасти, но для этого созависимый должен сначала сам выбраться на сушу. И когда он уже будет стоять на твердой почве, двумя ногами, крепко, вот только тогда он может протянуть руку помощи, и то, если то захочет, взаимно протянуть, и уже только тогда вытащить. А в болоте это никак не получится.
0: Вот такой вопрос, исходя из этого. А как понять, что человек хочет? Вот как не перейти вот эту грань? Мы будем это с вами рассматривать это? Как не перейти грань того, что я причиняю помощь, да, вот это вот, и...
2: Да, мы будем рассматривать... Знаете, как не давать советы, если вас не просят. Мы об этом будем говорить.
0: Отлично.
2: То есть не спрашивают, не говорите. Спросили. Я всегда, знаете, я рад помочь, И поверьте, моя помощь очень эффективна, но действительно, когда вот есть желание, если человек закрыт, человек замкнут, или нет доверия ко мне, мы просто начнем разговаривать на какие-то отвлеченные темы. Для того, чтобы... у человека, а у зависимого, созависимого, как правило, даже больше у зависимого с доверием, простите, не в порядке.
0: Конечно.
2: Он не доверяет.

0: никому ничему. Вот. Но в процессе работы, вот, даже вот с очень сложными людьми, с уголовным прошлым, не секрет, в реабилитационном центре и с ВИЧ-инфекцией,
1: конечно,
0: с гепатитом. Да. Вот, и мы ищем какие-то общие точки соприкосновения. Для чего? Чтобы у человека появилось доверие. Вообще, как бы, выздоровление, оно основывается на доверии. На доверии. То есть, если доверия нет, то сложно помочь человеку. Но когда есть доверие ко мне как специалисту, здесь я реально можно творить чудеса.
1: Хорошо, спасибо большое. Вот мы говорим с вами о взрослых людях, да, приводим примеры зависимых, созависимых. Вот вообще откуда берется эта созависимость?
0: Ага, спасибо, да, очень интересная тема, поскольку нам нужно понимать причину. Когда мы знаем причину, нам легче справиться и решить эту проблему как бы на корню, зная, что является корнем данной проблемы.
1: Да, как говорят про болезни, да, прежде чем их, лучше их не лечить, лучше их предотвратить. Да. Вот здесь также, раз это болезнь, вот откуда?
0: Вы знаете, общаясь с зависимыми людьми, я скажу одно, что чаще всего причина зависимости и созависимости – это детские травмы, а в первую очередь это насилие в детском возрасте. Насилие может быть физическим, эмоциональным, словесным. То есть не обязательно даже руку прикладывать.
1: Да, и... а вот что значит эмоциональное? Расскажите, вот, как это проявляется?
0: Вы знаете, ребенок – это очень хороший психолог, который понимает без слов. И если, скажем так, взрослый человек, папа или мама, постоянно в плохом настроении, или там папа на тяге, что такое на тяге, у него постоянно желание похмелиться или принять наркотические вещества, ребенок, ему даже говорить об этом не обязательно, он будет так видеть, он будет это чувствовать. А насилие в эмоциональном плане – это когда попираются эмоции ребенка. Когда мы говорим «не плачь», ты же взрослый.
1: Запрещаем ему
0: на
1: выражение
0: чувств. Да, мальчики
1: не
0: плачут. Да. Человек что начинает? Он начинает подавлять свои чувства, а это есть насилие. Насилие, очень часто даже мы говорим о том, что словесное насилие, оно порой даже хуже, эмоциональное и словесное насилие хуже, чем физическое. Почему? Потому что, ну, наказали, любой шрам заживет. Любая рана заживет. Но рана, которая причиняется словом, может очень долго, всю жизнь может ребенок жить и уже, будучи преклонным возрастом, вспоминать, что о нем говорили. Да ты никудышный,
1: да ты
0: никто. Поэтому одна из первых причин созависимого, как и зависимого поведения, это насилие в жизни ребенка. Очень много консультируя людей, делятся своим детством, делятся, как насилуют в детских домах, делятся...
1: Вот, да, сексуальное насилие тоже, да?
0: Сексуальное насилие, да. Как в семьях там отчим насилует или смотрит, там, ну, совершенно разные истории, очень грязные истории. И это очень, это большая травма, травма на всю жизнь человека.
1: То есть вот оттуда все мы родом?
0: Да, все мы родом с детства, и наши травмы тоже с детства, но это не только насилие, скажем так. Очень важно отношение между папой и мамой.
1: Ну, основа.
0: Да, дело в том, что если в семье мама созависимая, папа созависимый, конечно же, ребенок видит эту модель между отношений между папой и мамой, он будет его впитывать. И наоборот, если мама и папа любят, очень любят, доверяют друг другу, заботятся друг о друге, ребенок будет впитывать. Почему? Потому что ребенок это губка.
1: Да, ребенок как губка, чаще всего мы учимся не на словах, а на деле, на действии.
0: Да.
1: И вот по примеру кого-либо, вот как делали, к примеру, я помню с детства, что вот для меня это осталось такой вот прям четкой моделью того, что если мы куда-то шли, да, вместе с мамой, то папа нас всегда встречал и провожал.
0: Да, да.
1: Вот для меня это осталось вот, наверное, таким вот как-то законом.
0: Да.
1: Вот.
0: И, скорее всего, в вашей семье тоже ваш супруг будет встречать уже своих деток или вас встречать будет.
1: Это, да, как бы потому это что для меня это базовая какая-то потребность уже.
0: Да, закон взаимного притяжения. Очень часто зависимые...

0: мне рассказывают. Ну вот, я когда принял свою дозу, я никогда детям не показывался. Но знаете, что такое губка? Губка — это означает впитывать все. Все и плохое, и хорошее. И не обязательно говорить ребенку то-то, то-то, то-то. Ребенок учится, несмотря на то, что говорим мы или не говорим. Ребенок впитывает все. Он впитывает наш, то, как мы смотрим, то, как мы реагируем, наши эмоции, как мы эмоционально, скажем так, реагируем на ту или другую ситуацию. Он все это впитывает. И со временем, когда он вырастет, он, скорее всего, будет повторять за вами, скажем так, вашу же модель поведения. Поэтому очень важно сегодня вот, родителям, которые воспитывают детей или которые готовят стать родителями, быть, вот, являться вот
1: этим примером.
0: Да, примером, да. Не говорить даже. Можно
1: больше
0: даже не
1: просто
0: говорить,
1: показывать.
0: А именно быть, даже не показывать, просто жить так. Быть вот таким примером.
1: Это как вот еще был такой момент, я помню тоже из детства, мы были маленькие, это был детский садик, поскольку я родилась в таком, ну, достаточно, ну, в очень спальном, обычном районе, все дети у нас ходили, подбирали бычки, курили их, потому что, ну, в семьях было принято, что там кто-то из родителей либо курит. Сейчас, как можно было увидеть, да, мое поколение, это баночка, вот пива, которая просто слегка расслабляет, соответственно, ребенок впитывает вот эту модель поведения, и для него это становится нормой, да, вот как, ну, грубо говоря, как базовая какая-то уже потребность, просто впитанная вот в их голову просто с детства.
0: Знаете, Мария, я тоже в детстве ходил к железнодорожному мосту, у нас мост через железную дорогу, и все, кто курил, шли перед мостом, всегда выкидывали бычки, мы именно туда тоже ходили, собирали, но я так не стал курить, ну, наверное, одна из причин, потому что мой отец не курил все-таки.
1: Ну вот, да, согласна полностью, что как бы когда,
0: как
1: может быть, не курит, тогда вот нет вот этого примера, потому что как бы там родители, даже не то, что они скажут, а как бы в моей семье так было, ну, не принято.
0: Поэтому, делая вывод, каковы причины созависимости, можно сказать, что также одна из причин созависимости – это зависимая родительская семья. То есть, где либо мама, либо папа употребляли, были какие-то созависимые отношения. Это одна из причин, что ребенок фактически повторяет судьбу своих родителей, впитав вот это вот негативное влияние, негативные модели своего поведения.
1: Да, даже, наверное, в общении, когда я проходила в школе такую, не практику, а преподавала на старших курсах в школе, то, ну, помню, была переменка, и ребенок подходит и говорит: да я тебя засужу, да ты, да то, другому мальчику. И потом я подошла и спросила: а почему ты так говоришь, как бы, что он тебе сделал? Такой: не знаю, моя мама так постоянно говорит.
0: Ну, да.
1: Жалуется, ругается, и просто в игре ребенок полностью скопировала вот именно поведение мамы. Тоже, как мы говорили, да, что созависимость — это жалоба, вот этот вот синдром вот этой жертвы.
0: Да.
1: Вот, она впитывается с детства.
0: Действительно, это, вот, быть родителем — это большая ответственность. Очень большая ответственность.
1: Какие еще, вот, может быть, были симптомы?
0: Очень часто говорят, знаете, про ген алкоголизма или ген наркомании. Вы знаете, я не верю в это, честно. Я не верю. Моя точка зрения в том, что, ну, нет гена алкоголизма или нет гена наркомании. Есть генетическая предрасположенность к низкому, более низкому выработку, допустим, нейромедиаторов, то есть тех химических веществ, которые выделяются в нашем организме и в головном мозге, которые делают нашу жизнь более наполненной, насыщенной, яркой и счастливой. Есть вот такой момент. Есть такие люди, но это же можно добрать.
1: Да,
0: этому
1: конечно.
0: Можно научиться. Вот, может быть, как думают все, что я всегда такой с детства был, всегда такой позитивный, жизнерадостный, счастливый. Да нет, конечно. Я также, ну, как, может быть, многие... У меня, вы знаете, как была сезонная зимняя депрессия. Именно зимой. То ли солнца не хватало, я не знаю почему. Я страдал, скажем так, в возрасте 20-25 лет, вот такой зимней хандрой, зимней депрессии.
1: Какой-то было... апатия. Вот, потому что витамины, говорят,
0: низкая,
1: уходят. То есть
0: низкая,
1: вот это...
0: Ну, знаете как, пил витамины.
1: То есть даже...
0: Жарился под инфракрасным.

0: лампой. Даже, знаете, как внушал, что мне лучше становится. Но я скажу, что это навык. Сейчас у меня уже нет таких сезонных перепадов настроения, депрессии. Все прошло. Понимаете, то есть поменялся образ мысли, поменялись жизненные приоритеты, жизненные ценности, жизненные цели. И сегодня я не знаю, что такое слово депрессия и тому подобное. Наоборот, сегодня, даже когда за окном непогода, даже когда там дождь, тучи, у меня светит солнце. Вот здесь вот, в моих мыслях, в моей голове светит солнце. Мне примерно, скажем так, в любое время года, в любое время дня и ночи, мне примерно нормально, я счастлив, я сейчас счастливый человек. У меня счастливые отношения в семье, у меня хорошие отношения с детьми.
1: То есть вот такие моменты, я согласна полностью, что когда есть вот это вот ощущение внутреннее, да, потому что бывает иногда хандра, ну вот я говорю, для меня это больше какие-то такие вот уединенные моменты, когда, возможно, я могу поговорить с Богом, возможно, могу почитать, возможно, могу...
0: Возможно, для уединения, для, да,
1: да. вот это да. вот момент моего самого возрождения да. помогает вот этому становлению, да. но это уже в более взрослом как да. бы возрасте. А какие еще, вот я сказала, симптомы, а какие еще вот могут быть корни, так скажем, проблемы вот этой созависимости, откуда она еще может браться?
0: Контроль в детстве. Есть да, такая очень жесткая жизненная позиция родителей, когда каждый шаг ребенка жестко контролируется. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. Это жесткий контроль. Куда пошел, куда пришел, шапку надел, шапку не надел. Я не говорю, что это не надо делать. Я говорю о жестком контроле. Вы знаете, когда у нас росли детки, они были очень маленькие. Знаете, как детки всюду лезут, да?
1: Да, конечно, лезут. Да, любители, да. любознательные, для их возраста это нормально.
0: Да, это нормально, да. Вот какие-то дверочки там шкафчиков мы завязывали, чтобы он не мог открыть, какие-то мы, наоборот, освободили, чтобы он, ну, пожалуйста, лазит, там ничего такого опасного не будет. Ну, в любом случае, в нашем доме было только 2-3 вещи, которые он не, ему нельзя было делать, не больше. Он знал, что вот это нельзя, и это нельзя. Он туда не лез, все остальное было можно. А представьте дом, в котором это нельзя, это нельзя, это нельзя. Куда ни посмотри, да все нельзя. Это порождает такой комплекс, опять же, комплекс зависимости, созависимости. Еще с детства мы воспитываем созависимых людей, которым это нельзя, это нельзя. Это... А, пардон, а что можно тогда?
1: Для меня, наверное, было таким примером в детстве, что мои родители просто убирали что-то острое по большей да, части. Да. И именно когда мы не запрещаем, а даем свободу. То есть да. мы, взрослый, да. обязан позаботиться да. о том, чтобы у ребенка было больше пространства. Да. Соответственно, убрать вот эти острые углы, да. обеспечить ему тем же самым безопасность, но не ограничивая, наоборот, да. предоставляя да. вот эту свободу.
0: Следующее – это отсутствие любви и доверительных отношений. Дело в том, что, смотрите, когда маленький ребеночек приходит в этот мир, совсем крошечный, маленький, он смотрит на нас и ждет. Ему жизненно необходимо доверие. Почему? Потому что, когда он в хорошем расположении духа, с ним поиграются.
1: Да.
0: А если он есть захотел, он так, ему дали покушать. Если ему что-то больно, некомфортно, он плачет, его возьмут на ручки, утешат, поиграют с ним. И он знает, что этому миру, с детства причем знает, этому миру можно доверять. А представьте другую ситуацию. Ребеночек только родился, он улыбается взрослому, а ему в ответ нет. Он плачет, к нему не подходит. Он хочет, чтобы с ним поигрались, а он... в результате брошен. И у ребенка с детства появляется вот эта внутренняя как бы озлобленность, агрессия на то, что этому миру нельзя доверять. Это страшно, на самом деле. Это очень страшно, поскольку это базовая потребность человека доверять друг другу. На этом строятся наши взаимоотношения.
1: Это был пример, по-моему, в очень, конечно, старый, по-моему, в 70-х годах, проведен с обезьянкой,
0: да,
1: когда
0: маленькой ему... обезьянке, значит, там несколько было опытов, но

0: один из опытов была проволочная мама, сделанная из проволоки, а другая была плюшевая. Плюшевая, да. И совершенно разные реакции, совершенно по-разному маленькая обезьянка воспринимала стресс, поскольку к плюшевой она могла прижаться, скажем так. А проволочная, все, что она могла, она
1: кормила.
0: Да, кормила. Там была бутылочка у нее, да. И маленькая обезьянка совершенно по-разному реагировала на проволочную маму, которая просто кормила, и на плюшек, который можно было прижаться, согреться, как бы побыть рядом.
1: Хорошо, спасибо. То есть вот эти вот базовые потребности, что в детстве не нужно только кормить, поить, но также обязательно это ласка, это забота, это нежность, но и понимание, вот выражение вот чувств.
0: Да.
1: Еще какие-то есть вот эти корни?
0: Ну, вы знаете, скажем так, это основное, это насилие в детском возрасте, отношения между папой и мамой, наличие зависимых родственников, жесткий контроль и отсутствие доверительных отношений в семье.
1: А какой вот может быть пример тогда хороший, уж положительный, здоровый именно семьи? То есть вот есть какие-то такие вот...
0: Да, очень важно понимать, что действительно есть не только дисфункциональные семьи, есть еще и семьи, в которых приятно находиться, семьи, в которых царит любовь. И действительно здоровые семьи, в этих семьях отношения строятся на любви, доверии, понимании, внимание, заботе, радости, счастья, верности друг другу, честности. Вот приведу маленький такой пример. Если вы позволите, свой пример из своей жизни. Старший ребенок, когда достиг 10-летнего возраста, я купил велосипед, и научил его ездить. Но он был счастлив, доволен. Но, вы знаете, не хватило у меня, скажем так, возможности посмотреть дальше. Ребенок поездил на велосипеде и бросил его. Со вторым ребенком я поступил по-другому. Я его научил ездить на велосипеде, а потом, когда он научился ездить на велосипеде, купил второй велосипед себе и ему. И мы стали с ним вместе ездить.
1: То есть ваш пример?
0: Он загорелся, ему очень понравилось. Буквально вот перед тем, как приехать в эту студию, мы с ним буквально целый день провели. Мы с ним поехали в лес. Папа, я хочу еще в настоящий лес, еще больше, чтобы лес был. Ну, поехали в лес. Мы встретили с ним богомола, встретили мышку, встретили змею, встретили там бабочек. Грибы с ним нашли. Такие открытия для ребенка. Он так радовался. Ну, не секрет, что мы живем в городе. Он колодец никогда ни в жизни не видел. Показал ему, как работает колодец. Набрали этой воды. Покушали в лесу. Приехали уставшие, но счастливые. Это, скажем так, это возможность построения взаимоотношений со своим ребенком, как раз заложить в нем вот эти вот доверительные отношения, где любовь не на словах, а на деле. Другой пример. Старшему ребенку, ну, примерно тоже, когда ему было лет 10, 8-10, мы купили микроскоп. Микроскоп очень дорогой. С камеры, в глазок вставляется камера и подключается к компьютеру. И можно фотографировать или даже снимать все, что видит микроскоп. Подарили. Время от времени он занимался. Там делал какие-то проекты для школы, исследовали. Брали различные пробы из различных водоемов, каких-то насекомых исследовал. Вы знаете, во что вылился его вот такой интерес? Мой старший сын, его зовут Давид, он страшно сильно полюбил биологию. Настолько полюбил биологию, что выиграл одну олимпиаду, и академическая гимназия в Санкт-Петербурге пригласила без вступительных экзаменов учиться в их школе. И сейчас он учится в Санкт-Петербурге.
1: Да, я поздравляю вас, что он поступил в этом году.
0: Маленькое увлечение, да? Да, мы с ним вместе ездили, мы с ним отбирали, исследовали, показывал, там все. Вот во что может маленькое увлечение перерасти в большое дело целой жизни.
1: Да, и это всегда пример такой заразительный. У меня знакомая рассказывала о том, что у нее

0: две милых дочки, одна помладше, другая постарше, и младшая всегда смотрит на старшую и видит, что одна занимает танцами старшенькая, я тоже пойду, я тоже танцую. У нее, конечно, увлечение в другом, она очень красиво рисует. И здесь важно поддержать ребенка и сказать, что это, ну, у тебя лучше, вот это вот ты просто прекрасна. Вот, и этот пример, он настолько заразителен, и это действительно из малого какого-то дела, это может перерасти просто в огромное. Вот, поэтому я думаю, что это очень ценно.
1: Поэтому младшему мы уже подарили не микроскоп, а телескоп.
0: Хорошо, немножко в другую сторону.
1: Да, вот. И у нас очень много увлечений, в том числе общих.
0: Это
1: сейчас младший ребенок, да, он увлекается муравьями, формикарией. Буквально вот пока ехал сюда, он снял свой там первое видео, сделал свой YouTube-канал, и в котором он, скажем так, показывает, как живут его муравьи. Это опять новые увлечения. Таких увлечений, скажем так, вот если посчитать, наберется очень-очень много в нашей жизни.
0: Это да. Вот хотела сказать, что вот мы сегодня говорим, что все мы родом из детства, и что очень важно, хочется сделать акцент на положительном, что здоровая семья, здоровые отношения, это увлечение. Я помню, что у меня в детстве было, мама просто развивала это. По пятницам мы садились, и она делала всякие крутые библейские штуки, это разные игры, и что мне действительно это было очень интересно и нравилось вот развивать. И мне нравилось и изучать какие-то там отношения среди героев. Привело к тому, что, ну, в дальнейшем у меня профессия, да, с этим связана. То есть вот это вот тепло, просто забота, порой просто даже сам вот этот теплый взгляд уже говорит о многом.
1: Улыбка, объятия.
0: Да. Вот. И, конечно же, выражать вот чувства свои, вот, научить ребенка выражать вот эти вот чувства, чтобы потом оно не переросло вот эту созависимость. Да, вот. Да, и вот это важная модель поведения, здоровая, вот именно между мужем и женой, да, как основу для будущих отношений, соответственно, маленьких детей.

0: И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».
1: Как понять, что ребенок был травмирован? Каковы симптомы психотравмы? И по каким признакам определить, что ребенок подвергся сексуализированному насилию? Прежде всего, дорогие друзья, стоит обратить внимание на резкую смену поведения ребенка. Если вы знаете вашего ребенка как такого, знаете, вот неуемного, шустрого, динамичного, и вдруг вы замечаете, что ребенок без каких-то видимых причин начинает быть замкнутым, начинает дистанцироваться от людей, начинает быть таким скромным, может быть, даже забитым, и при этом ребенок не болеет, у него нет температуры, нет других симптомов заболевания, то это один из признаков, на который непременно стоит обратить внимание. Обычно поведение детей, оно относительно стабильно. Характер ребенка относительно стабилен. Способы его коммуникации с людьми относительно стабилен. То есть, если ребенок спокойный, то он чаще всего будет спокоен, за исключением тех моментов, когда ему что-то не нравится, объективно не нравится. И это, конечно же, можно понять, отследить. Но если вдруг вы замечаете резкую смену поведения, то на этот признак, на ребенка, точнее, стоит точно обратить внимание. Второй важный момент – это резкая смена привычек. Вдруг вы замечаете, что, опять же, без видимых причин ребенок перестает кушать свою любимую еду. Вот он любил там что-то, вы готовили для него это, ему это нравилось, и он довольно часто этого хотел. Вдруг он резко меняет свое пищевое поведение и свои гастрономические предпочтения. Вот на этот признак очень стоит обратить внимание. Допустим, ребенок может прекратить носить какую-то одежду. Он может перестать играть в какие-то любимые игрушки. Вот обратите внимание на резкое изменение привычек. Как правило, резкое изменение привычек говорит о том, что с ребенком точно что-то случилось. Это не обязательно будет именно сексуализированное насилие. Не стоит пугаться каких-то таких смен настроения. Они могут быть по вполне естественным причинам. Но если вы замечаете, что все же с ребенком что-то не так, как минимум обратите на это внимание. Следующий признак того, что ребенок, скорее всего, переживает психотравму, это нарушение сна. Обратите внимание на то, как ваш ребенок спит обычно, и на то, как изменилось его поведение в этом смысле слова. Если ребенок обычно засыпал хорошо и довольно быстро, то вы можете обнаружить, что со сном ребенка есть какие-то нарушения. То есть он плохо засыпает, долго засыпает. Может быть, ребенок просыпается среди ночи. Может быть, он вскрикивает, ему снятся кошмары. В общем, любое нарушение сна родителями должно обязательно фиксироваться. То есть на это надо обращать внимание. Конечно, вовсе не обязательно, что это однозначный признак психотравмы или сексуализированной психотравмы, тем более. Но это точно тот признак, на который стоит обратить внимание. Следующий момент – это нарушение или изменение в проявлении эмоций. Допустим, ваш ребенок вдруг начинает часто плакать.

был таким нормальным, неплаксивым, достаточно таким целостным ребенком. Вдруг он начинает вот как-то не так, как обычно, проявлять свои эмоции, начинает плакать. И эти слезы как-то, ну, они не имеют какой-то объективной причины. То есть ему неплохо, он не болен, он сыт, он в безопасности, он любим. Вроде бы все хорошо, вы окружили его всем, вы удовлетворяете все его базовые и не только базовые потребности. Но вдруг ребенок начинает быть плаксивым. Вот такое изменение в проявлении эмоций обязательно должно обратить на себя ваше внимание. Может быть, вы заметите, что ваш ребенок стал достаточно быстро выходить из себя. То есть в нем проявляется какая-то такая, знаете, резкая и, может быть, даже немотивированная агрессия. Чаще всего, кстати, агрессия может показывать вектор, от кого исходит какое-то травмирующее событие. Ну, допустим, ребенок, ну, нормально относился к вашему там другу семьи, и вдруг он начинает вот проявлять какую-то агрессию к человеку, необъяснимую, непонятную. То есть, видимо, во взаимоотношениях между ребенком и между вот этим взрослым, ну, вроде бы как ничего не поменялось. Но вот эта вот внезапная, немотивированная агрессия, она может говорить о том, что именно этот человек, именно в присутствии этого человека ребенок не чувствует себя в безопасности. Конечно, не спешите обвинять любого друга вашей семьи или родственника, когда ребенок, ну, как-то вот проявил себя таким негативным образом. Это может быть вовсе, ну, не проблема. Может быть, это связано с усталостью ребенка или с какими-то другими факторами. Но если вы видите регулярное проявление таких вот резких эмоций в адрес кого-то или чего-то, что не свойственно для вашего ребенка, уж точно обратите на это внимание. Следующий вот такой признак, который точно говорит, что с ребенком что-то не так, это откат к таким, наверное, детским привычкам. Ну, например, вдруг ребенок начинает сосать палец. То есть, ну, он, в принципе, вы понимаете, что он уже вышел с того возраста, когда дети обычно берут руки в рот, и таким образом вот как-то они успокаивают себя. Вдруг вы начинаете видеть, что ваш уже выросший ребенок, может, он уже не младенец, он возвращается к этим привычкам. Или вдруг к нему возвращается недержание во время сна. То есть он начинает писаться. Поэтому вот этот момент нужно тоже зафиксировать. И как минимум это важный сигнал, что с ребенком может быть что-то не очень хорошее. Также обратите внимание и на резкое изменение привязанностей. То есть, ну, предположим, ребенок начинает быть чрезмерно привязанным к матери или чрезмерно привязанным к отцу. Вот в обычной, ну, такой вот, при нормальной, стандартном развитии личности человека, ребенок, ну, когда он выходит из младенческого возраста, он, в общем-то, склонен к тому, чтобы менять какие-то привязанности, и они такие здоровые. То есть ребенок может и с папой пообщаться, поиграться, и с мамой поиграться, пообщаться. И, в принципе, вот его такие социальные связи, они довольно гибкие, они довольно подвижные, они естественные. А если имела место психологическая травма или же насилие над ребенком, сексуализированное или физическое, или моральное насилие, то предпочтение в коммуникациях у ребенка может поменяться. То есть он может вдруг резко, его может как бы замкнуть на общение только с мамой. Вот на этот признак тоже, пожалуйста, обратите внимание. Или, предположим, может быть такое развитие событий. Ваш ребенок обычно довольно коммуникабельный, а тут он изолируется от всех. То есть он не выбирает в качестве объекта одного взрослого родителя, да, там маму или папу, а он вообще от всех изолируется, он вообще от всех дистанцируется. То есть вот это такое

изменение в его общении с окружающим миром, оно может говорить о том, что с ребенком может быть что-то не так. Допустим, он может перестать играть со сверстниками вообще. Или ну, с какой-то конкретной компанией. То есть вот запомните этот момент. Любое дистанцирование такое необъяснимое, у которого нет какой-то логической вот, причины, оно может свидетельствовать о том, что с ребенком произошло что-то довольно нехорошее. Или как разновидность предыдущего признака, ребенок может избегать каких-то конкретных мест. Ну, допустим, вы столкнулись с тем, что ребенок категорически отказывается идти в школу, или идти в садик, или идти в какую-то спортивную секцию, или посещать какой-то кружок, который раньше, в принципе, вызывал у него довольно позитивные эмоции. Вот это вот конкретное нежелание посещать какое-то место может говорить о том, что именно в этом месте ребенок получил или получает какой-то травматический опыт. Допустим, если это школа, то нередки случаи, когда ребенка могут просто булить, его могут унижать там, подвергать его насилию, физическому насилию или моральному насилию. И, конечно, ребенок, столкнувшись с таким негативным опытом конкретно в этой локации, он будет, у него возникнет естественное желание дистанцироваться от конкретно этого места. Поэтому, если с ребенком было, в принципе, все нормально, и вдруг он перестал, вот наотрез отказывается посещать какое-то место, обратите на это самое пристальное внимание. Именно там может крыться серьезная проблема. Еще один признак. Ребенок вдруг становится абсолютно, целиком и полностью послушным. То есть он беспрекословно выполняет все ваши просьбы или там наказы, вот все то, что вы ему говорите, он, знаете, он как робот начинает вот выполнять любые ваши, так сказать, команды. Если вы наблюдаете такое вот изменение в поведении, то не спешите радоваться. Здесь, кстати, абсолютно нет ничего хорошего, потому что ребенок в процессе своего развития, он проходит через такой этап отделения себя от взрослых. Этот процесс называется сепарация. То есть, когда ребенок в процессе взросления, он начинает как бы вступать ну, в конфронтацию с окружающим миром и даже со своими родителями. Но делает это он не со зла, потому что хочет как-то вот насолить родителям, а делает это он для того, чтобы понять, а кто я вообще в этом мире? Вот это мама, это папа, это брат, это сестра, это понятно. А я кто такой? И поэтому у ребенка возникает естественное желание понять, а кто он в этом мире. И делает он это как раз через такую конфронтацию. Когда вы ему что-то говорите, он говорит, а я не буду, а я не хочу. И это нормальное состояние у ребенка. Ну, не в смысле, что он постоянно вас не слушает, и это нормально, а в смысле, что периодически, когда ребенок что-то делает по-своему, именно это является нормальным развитием личности ребенка. Если вы вдруг начинаете замечать, что ребенок становится абсолютно послушным, что-то здесь точно не так. В процессе переживания психологической травмы нарушаются и когнитивные способности ребенка. То есть он утрачивает способность концентрироваться на каком-то предмете. Он утрачивает способность запоминать. Если вы обнаруживаете в ребенке какие-то ну вот, изменения в его уровне учебы, в его успехах в этой сфере, то это тоже должно заставить нас обратить внимание, более пристальное внимание на жизнь ребенка. Конечно, такое вот ну, снижение уровня мотивации по отношению к учебе, это довольно распространенное такое явление среди детей. Но когда вы видите, что ваш ребенок, в принципе, нормально относился к школе, нормально относился к материалу, ну да, что-то ему там не нравится, покапризничал, пошел, но в принципе он делал успехи. Но вдруг вы начинаете слышать от преподавателей, от учителей, что ребенок вообще скатился, вот ничего не запоминает, рассеянный, вот какой-то отсутствующий на уроках. Тоже обратите на это внимание. Это может свидетельствовать о том, что ребенок находится в процессе переживания серьезной

психологической травмы. Следующий признак, который может очень серьезно свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие, это нетипично раннее пробуждение интереса к сексуальной сфере. Дело в том, что ребенок, когда штатно формируется его сексуальность, он проходит через определенные этапы своей жизни. И впервые ребенок себя начинает идентифицировать с каким-то, ну, со своим полом, как правило, это трехлетний возраст, ну, плюс-минус. Именно в этом возрасте ребенок начинает понимать, осознавать, что вообще в мире есть мужчины, есть женщины, есть такие, как папы, а есть такие, как мама, как мамы. И вот кто я такой? Я вот больше на маму похож или больше на папу похож? И, конечно, вот в это время у ребенка впервые проявляется интерес к своей сексуальности. Он начинает замечать, что у него есть половые органы, он начинает проявлять к ним интерес. И это естественный, нормальный процесс. Потом этот интерес потихонечку ослабляет, потому что ребенок исследовал эту часть себя, получил достаточное количество информации о своем теле, и он как бы переключается на другие сферы. И следующий всплеск и как бы интереса к этой сфере наступает во время подросткового возраста. Вторичная фаза полового созревания. Когда у ребенка меняется гормональный состав, пробуждаются какие-то новые для него желания, до этого момента не исследованные. И это второй такой вот этап, когда происходит всплеск. Если вы видите, что ребенок как-то нетипично зациклен на сексе, то есть он либо постоянно смотрит порнографию, либо постоянно начинает играть со своими игрушками в какие-то странные, вот, нетипичные для его возраста сексуальные игры. Либо он начинает проявлять какое-то сексуальное нездоровое внимание по отношению к, ну, к членам семьи, допустим, или к другим детям. Это может свидетельствовать о том, что ребенок пережил сексуализированное насилие. Самым срочным образом обратите на это внимание. Также обратите внимание на мысли или разговоры о суициде. Если ребенка преследуют такие мысли, или он говорит об этом, или он рисует сцены, где явно человек уходит из жизни, то тут тоже что-то не так. Итак, друзья, мы перечислили довольно много разных признаков. Как же наверняка диагностировать, что ребенок находится в процессе переживания психологической травмы или у него посттравматическое стрессовое расстройство? Ну, во-первых, обратите внимание на большое количество совпадений тех признаков, о которых я сказал. Чем больше этих признаков вы обнаруживаете в ребенке, чем интенсивнее вот эта вот разница между тем, каким он был, каким он стал, тем более вероятно, что ребенку нужна срочная профессиональная помощь. Ну и, конечно, если эти признаки длятся достаточно долго, то есть это не единократное какое-то повторение, а это смена, долгосрочная смена поведения, то обязательно самым срочным образом обратитесь к специалисту. В таком случае на ранних этапах реагирования ребенку можно очень хорошо помочь, и с его жизнью будет все хорошо.

0: Остановите цепочку насилия. Добейтесь уважения своих детей делами, а не силой.
1: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
2: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
3: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
4: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
5: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и

0: приятно ее смотреть.
1: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
2: Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он

0: На, получи.
1: Что вы делаете?
0: Мы боремся за власть во вселенной.
1: Какой вселенной? Хватит вам уже. Перестаньте, хватит. Хватит, папа всех зовет.
2: Вита.
1: Они там борются за власть во вселенной.
2: И кто побеждает?
3: У нас ничья.
0: Моя вселенная.
2: О, вы как будто угадали историю, которую мы расскажем вам сегодня.
4: Сегодня мы начнем рассказывать вам новые истории, которые произошли после смерти Иосифа. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа.
1: Расскажите, расскажите.
4: Хорошо, я вижу, вы готовы услышать нашу историю. Готовы?
1: Да!
4: Египтяне заставили сынов Израиля работать на своих полях и поставили над ними надсмотрщиков, чтобы угнетать их.
2: Надсмотрщики заставляли их тяжело трудиться и сделали их жизнь невыносимой от тяжких работ.
4: Египтяне с жестокостью принуждали сынов Израиля трудиться на своих стройках и сделали их жизнь горькой.
2: Но Бог благословлял свой народ, и чем больше египтяне угнетали их, тем больше они умножались.
4: Тогда фараон призвал к себе повивальных бабок и сказал им:
2: если у евреянок будет рождаться сын, умертвите его, а если дочь, пусть живет.
4: Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский. Они оставляли детей в живых. Тогда он позвал повивальных бабок и сказал:
2: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?
4: За это Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и умножался. Сынов Израиля становилось все больше и больше.
2: Фараон стал бояться еще больше и дал приказ всему народу египетскому:
4: если у евреев рождается сын, бросайте его в реку Нил, а всякую дочь оставляйте в живых.
1: Какой он злой, этот фараон!
5: Не переживай, Бог всегда помогает своему народу.
6: Молодец, Глашенька! Бог совершает много чудес, когда его народ надеется на него.
7: А что Бог сделал в этот раз?
2: Бог совершил великое чудо. Он сделал так, что спаситель народа Израиля оказался принцем Египта.
1: Как Иосиф?
4: Еще больше, чем Иосиф. Он вырастет во дворце фараона и будет наследником египетского трона.
8: Ого!
1: Расскажите, расскажите.
2: Вы хотите услышать эту историю?
8: Да.
2: Не слышу.
8: Да.
2: Я вижу, что хотите. Вы знаете, что такое колено Левия?
5: Нет.
4: У Израиля было 12 сыновей. Помните, как их звали?
1: Иосиф.
6: Правильно.
5: Рувим.
7: Вениамин.
8: Иуда.
2: А наш герой родился в семействе или колене Левия.
1: Папа, расскажи.
2: Ну что же, мы начинаем рассказывать эту удивительную историю избавления сынов Израиля от злого фараона.
6: В одном семействе, которое образовалось от потомков Левия, родился малыш.
4: Этого малыша египтяне хотели бросить в реку и отправить его на съедение крокодилам.
1: Зачем они так делали?
6: К счастью, они не успели это сделать. Когда малыш родился, они увидели, что он особенный. Он не был похож на других малышей.
7: А что, у них уже были дети?
6: Да, девочка и мальчик. А этот младенец, который родился, стал третьим ребенком в их семье. У родителей созрел план, как его спасти.
8: Какой?
2: А всю эту удивительную историю избавления малыша и о том, что будет дальше, мы расскажем вам в наших следующих сериях. До новых встреч!

0: продолжай писать буквы.
1: А я уже устала.
0: Мама сказала, чтобы я тебя проверила.
1: Я устала, я уже хочу послушать историю про фараона. Где папа? Ура, папа с работы пришел. Папа, я хочу историю про спасение малыша.
2: Хорошо, беги в гостиную, а я сейчас приду.
3: А вот и Вита пришла.
4: Беги ко мне.
3: Вы, наверное, помните, что в Египте сменилась династия фараонов.
1: Они хотели бросить малыша в реку.
3: Правильно. Целых 3 месяца скрывали они младенца от слуг фараона. Но дальше скрывать младенца было невозможно.
1: Почему?
2: Мы не знаем точно почему. Возможно, родители узнали, что к ним придут слуги фараона. И потому они решили спасти его необычным образом.
5: А как?
3: Жена взяла корзину из тростника и осмолила ее смолою.
2: Потом она положила в нее младенца и спрятала корзину в камышах на берегу Нила.
3: Сестра младенца стояла вдали и наблюдала, что с ним будет.
2: Вдруг к берегу реки вышла дочь фараона, а вместе с ней было много служанок.
3: Дочь фараона зашла в воду и увидела корзину. Она услышала, как младенец плачет, и приказала своей рабыне достать корзину.
2: Дочь фараона открыла корзину и увидела младенца. Он был очень красивым и плакал.
3: Она пожалела ребенка и сказала:
4: «Этот ребенок из еврейских детей».
3: Тут к дочери фараона подбежала сестра младенца и сказала ей:
0: «Госпожа, хотите я найду кормилец для ребенка?»
4: «Я приказываю тебе, сходи и позови».
0: «Мама, мама, Бог услышал наши молитвы. Он спас младенца. И теперь дочь фараона хочет, чтобы ты кормила его».
4: «О чудо, Господи! Спасибо, что ты ответил на наши молитвы. Я назову тебя Моисей, потому что боги послали тебя из воды. Даю тебе приказание, корми младенца для меня, а я буду тебе платить за это. Слушаюсь, госпожа».
3: Таким образом Моисея кормила и воспитывала родная мать.
4: А дочь фараона считала Моисея своим сыном.
2: Когда Моисей вырос, он пришел к сынам Израилевым и увидел, что их угнетали и притесняли.
3: Моисей увидел, как египтянин бьет одного еврея. Он заступился и убил египтянина.
2: Но об этом узнал фараон, и он захотел убить Моисея.
3: «Разыщите его, мы будем судить его и казним».
2: Но Моисей убежал от фараона. Он дошел до земли Мадианской и сел у колодца.
3: В это время к колодцу пришли дочери священника Мадианского, чтобы напоить овец.
2: Но туда пришли также и пастухи и прогнали их. «Зачем вы обижаете девиц?»
6: «А ты кто такой?»
1: «Он знатный египтянин. Давай уйдем отсюда».
6: «Ну и что? Я его не боюсь».
1: «Я же говорил, убегаем».
3: «Почему вы так быстро вернулись?»
0: «Пастухи напали на нас, но пришел какой-то египтянин и защитил нас.
1: Он даже набрал воды для нас и напоил наших овец».
3: «Так где же он? Почему вы оставили его? Позовите его скорее, он будет нашим гостем».
4: Моисею понравился священник Мадиамский и понравилась одна из его дочерей, которую звали Сипфора.
0: «И они поженились?»
4: «Да, они поженились, и у Моисея родился малыш».
1: «А его не бросили в реку?»
4: «Нет, не бросили. Сын Моисея родился в свободной земле».
3: А сыны Израиля страдали и продолжали вопить к Богу, и Бог услышал их молитвы.
0: Бог отправит Моисея спасать свой народ?
4: «Да, но об этом мы расскажем вам в нашей следующей истории».
1: «А мне очень хочется узнать, что будет дальше».
2: «Конечно же, вы узнаете, что будет дальше, и мы обязательно расскажем вам эту историю. А сейчас мы пожелаем нашим друзьям всего самого доброго. До новых встреч!»

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк пришел. Привет.
1: Привет всем. Я сейчас.
0: Марк, куда же ты? Марк, что случилось?
1: Ну, понимаешь, Надь, завтра состоится конкурс «Самая быстрая бабушка».
0: Ты что, тоже хочешь принять в нем участие? Тренируешься?
1: Да нет, не я, Нина Петровна, наша соседка по даче. Я лестницу вчера пообещал дать для победы в конкурсе. А Нина Петровна мне ее искать помогает.
2: Вот она, нашла! Ой, сейчас, ой, вот, вот она, вот, нашла. Она за дверью стояла. Ох, теперь я точно победительницей стану. Ой, как хорошо, что Марк позвал меня сюда. Он сказал, что знает секрет победителя в конкурсе.
0: Садитесь, пожалуйста.
2: Да. Ой, спасибо. Сейчас. Ой, сейчас. Дай-ка. Ой, хорошо. Сейчас.
0: Ой. Мы гостям всегда рады. Кстати, а почему Марк назвал ее секретом победителя?
1: Потому что Нина Петровна без него по деревьям плохо лазит.
2: Ой.
0: Необычный у вас конкурс. Бабушки на перегонки по деревьям лазят.
2: Так у нас каждый год проходит конкурс. Кто быстрее всех яблочки соберет? А в прошлом году вот победительница старушка Пустышкина стала. А это что? У нее яблоки-то низкие. Она их потрясла за стволы. Да все яблочки-то попадали. А у меня яблони-то... О, выше дома стволы толстые. Ну, никак не потрясти. Я вот снизу какие были собрала, а остальные-то все и остались.
0: Ну, не расстраивайтесь.
2: Я не знала победительницы-то.
1: И награду не получила. Целый килограмм конфет.
2: Ну, чего? Чего? У тебя теперь лестница есть. И будет теперь старушка Пустышкина хвалиться, что она победительница. Что самое лучшее, самое быстрое, что больше всех яблок собирает. Ой, только о победе сейчас и могу думать. Ой.
0: Тогда, Нина Петровна, вам интересно будет послушать за правдушную историю о победе, которую дал сам Бог.
1: За правду. О такой победе вы еще никогда не слышали.
2: Это что ж за победа-то такая, а?

0: Эта история произошла, когда народ Божий перестал слушаться Бога и стал совершать много плохих поступков.
1: Тогда Бог перестал защищать народ, и на него напали враги.

0: Очень тяжело и страшно стало людям. Пришлось им прятаться в ущельях гор и жить в пещерах.
1: И стали просить люди Бога, чтобы он освободил их от врагов.
0: В то время жил среди народа Божьего человек по имени Гедеон.
1: Ему, как и всем, было плохо, страшно, и он собирался скрыться подальше от врагов.
0: И явился к нему ангел Божий и сказал: «Господь посылает тебя спасти народ от врагов».
1: И сказал тогда Гедеон: «Господи, моя семья самая бедная, и я самый младший у нас в доме. Как я спасу народ Божий?»
0: И отвечал Господь: «Я буду с тобою, и ты справишься со всеми врагами».

0: Тогда Гедеон стал созывать народ, чтобы сразиться с врагами. И пришло к нему множество народа.
1: Когда Господь увидел, что пришло так много людей, то Он велел всем, кто боится врагов, вернуться домой.
0: Но когда все боязливы ушли, народу оставалось все равно еще очень много.
1: Надь, а почему Господь не хотел, чтобы у народа Божьего было большое войско?
0: Бог не хотел, Марк, чтобы потом люди стали хвалиться, что это они победили врагов, потому что их было очень много, и они оказались сильнее.
1: Прям как старушка Пустышкина хвалилась.
0: Да, Марк. Так вот, чтобы люди не возгордились, Бог решил оставить совсем немного людей и решил их выбрать сам.
1: Он сделал это самым необычным способом. Велел народу подойти к реке и напиться воды.
0: Тех, кто пили воду ртом из реки, Бог отправил по домам. А тех, кто пили воду из ладошки, Бог оставил для сражения, потому что они были внимательнее и смотрели по сторонам, когда пили воду. Было их всего 300 человек, а врагов было видимо-невидимо.
1: После этого ночью Гедеон дал в руки народа трубы и пустые кувшины, которые они надели на факелы, чтобы не было видно огня, и сказал: «Смотрите на меня и делайте то же, что и я, когда мы подойдем к вражескому стану».

0: Когда Гедеон и 300 человек народа подошли к стану врагов, то затрубили они трубами, разбили кувшины на факелах и закричали: «Меч Господа Гедеона!»
1: Очень сильно испугались враги, услышав трубы и увидев множество факелов. Стали они бегать, кричать и рубить один другого, а кто остался в живых, убежали.
0: Вот так, даже не вступив в бой, одержали победу Гедеон и его народ.
1: За правду, потому что сам Бог подарил им ее.
2: Это надо же! Как этому Гедеону повезло, что ему Бог помог победить, а?
3: Бог хочет, чтобы каждый человек стал победителем, чтобы любой мог победить все злое и плохое.
2: Каждый? Это что, и я, и Пустышкина? Да разве можно, чтобы все сразу победили?
1: Можно, если знаешь секрет победителя.
2: Еще один секрет? А мне-то скажите.
1: А у вас конфеты есть?
2: Ага. Завтра-то, может, цельный килограмм будет.
3: А сейчас вот несколько штучек. Ну, этого вполне хватит для открытки, которую Марк уже начал для вас мастерить.
2: Да.
3: Марк, держи конфеты.
2: Ух ты! Что за открытка такая, а?
3: Сейчас увидите.
1: Секрет я уже написал. А теперь на открытку надо лестницу приклеить.
2: Мою лестницу?
1: Нет, эта лестница будет из конфет. Надо соединить конфеты шнурком, обвязывая их хвостики. Сначала с одной стороны, потом с другой.
3: Здорово у тебя получилось, Марк. Давайте помогу.
1: Давай, осталось совсем чуть-чуть.
3: Да, осталось. Одна конфета. Такая вкусная лестница получится.

0: Здорово, да? Настоящая лестница.
1: Сейчас мы эту лестницу приклеим к нашей открытке. Крепить будем вот эти вот конечки с помощью скотча. Отрезаем кусочек скотча. И крепим один конец лесенки с обратной стороны. Вот, видите, как получается? То же самое сделаем и с другим конечком. Отрезаем небольшой кусочек. И здесь тоже так же закрепим с помощью скотча. Ну вот, осталось теперь закрепить вот эти концы. Точно так же, они слишком длинные, поэтому мы их отрежем, чтобы они нам не мешались. Берем скотч, отрезаем небольшой кусочек. Вот что получается с этой стороны, а с другой стороны красивая лестница.
2: Красота какая!
1: Здорово, да?
3: А теперь в верхней части открытки надо приклеить вот такое название. А с обратной стороны открытки я приклею лист, где написан секрет победителя.

0: Вот и все. Открытка готова.
1: Секрет победителя. Победитель будет тот за Иисусом, кто идет. Настоящим победителем трудно стать.
2: Секретом победителя это просто.
0: Все вредители разбегутся.
1: Какие такие вредители?
0: Я для вас и для ребят спеть об этом буду рад.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
1: распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого Господа Животворящего,
4: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
0: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
5: Единственный, окончательный и страшный. Суд Божий. Так ли он страшен? Все ли окажутся на Божьем суде? И, наконец, зачем нужен Божий суд? Сегодня у нас в гостях доктор практической теологии, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
6: Здравствуйте.
5: Ну вот, собственно, поговорим о страшном суде.
6: Ну что, какие вопросы?
5: Ну,
6: вас интересует?
5: Ну, во-первых, почему его называют страшным? Так ли он страшен? Или в чем его вот... Ну, по-моему, в Священном Писании он страшным не называется.
6: Ну, в Священном Писании, конечно, нет такого названия «страшный суд». Есть «Божий суд» или «суды Божьи». А страшным люди уже потом назвали этот суд. Почему? Наверное, потому что, во-первых, Писание говорит, что все мы предстанем перед судом. Никто не избежит этого суда. Если земного суда иногда удается сбежать, людям, они предпринимают какие-то попытки.
5: Вот тут, есть некое разночтение. Вот вы говорите, что все мы предстанем перед судом.
6: Да.
5: А в Священном Писании есть некое такое вот разногласие. То есть, да, действительно, есть текст, где там апостол Павел говорит, что всем нам предстоит предстать. Угу. Вот. А в другом месте Христос прямо заявляет, что верующие в меня на суд не приходят. То есть, вот, как вот эти вот тоже моменты?
6: Да, этот текст написан в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Там так сказано. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Что здесь имеется в виду? Вот на суд не приходит. Давайте мы последовательно, да, я отвечу на этот вопрос. Я начал с того, что почему... Сначала все-таки отвечу, почему страшный суд. В понятии людей, да, вот называют Божий суд. Потому что этот суд никто не избежит. Всем нам должно явиться... То есть он судить будет каждого. Всем нам должно явиться перед судилище Христово. Здесь речь идет о том, что суд будет над каждым человеком. Сейчас я потом отвечу на этот вопрос вот из Иоанна, на вопрос, который этот текст поднимает, Евангелие от Иоанна, 5 главы. И второй момент, что всякое дело Бог приведет на суд. Все тайное, хорошо ли оно худо или худо, написано в книге «Екклезиаст», 12 глава, 14 стих. То есть здесь сказано о том, что от Бога ничего не скроешь. Если... земной суд можно как-то избежать при помощи хороших адвокатов или каких-то действий юридических. Можно избежать. Да и в конце концов
5: адвокат это, в общем-то, само по себе адвокат же, это же тоже как бы атрибут суда.
6: Ну, не всегда. Почему? Адвокаты, их работа иногда заключается в том, чтобы не довести дело до суда. Ну, юристы имеются в виду, которые помогают, адвокат. То есть не только мы говорим об адвокатах, которые в суде работают. Вот. А можно при помощи

0: грамотных юристов, адвокатов избежать каких-то судебных тяжб. Можно просто сбежать, некоторые так делают, да, скрываются, избегаются, ну, да. То есть разные способы.
1: Иногда уехать в другую страну, то есть юрисдикция,
0: Уехать в другую страну, да. Но от небесного суда написано, никто не уклонится, то есть суд будет над каждым. И всякое дело Бог придет на суд. Тоже это вызывает страх у людей, потому что мы что-то друг от друга скрываем, а от Бога мы ничего не скроем, потому что вся наша жизнь как на ладони у Него. То есть Бог нас видит везде, где бы мы ни были. Это знаете, как сегодня в крупных городах камеры, значит, везде находятся, и в офисах, и на улице, и в метро. Вот. Но все-таки есть места, где мы можем скрыться от камер. Какие-то туалетные комнаты, например, или наше приватное жилье, где мы живем, или там природа, в конце концов, да? Машина там наша, где мы можем скрыться от взора камер. А вот от взора Божьего мы не скроемся, таких мест нет. То есть он нас видит везде, и он видит все дела, которые мы делаем. Поскольку мы знаем о том, что мы люди грешные, и каждый из нас знает, что он согрешает, а наказание за грех – смерть, то, естественно, у каждого нормального человека перед Божьим судом, ну, если не страх, то некий трепет, конечно, существует, а может быть и страх. Вот, как мы пройдем этот суд? Ну, мы об этом тоже поговорим, как его нам пройти, чуть попозже. Так вот, я хотел бы ответить все-таки на этот вопрос. А почему же Христос говорит о том, что слушающие мои слова и верующие в меня – на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Что он имеет в виду здесь? Ну, надо сказать, что суд, в соответствии с Священным Писанием, он делится как бы на две таких стадии, да? Так же, как и земной суд. В земном суде есть стадия следствия, то есть подготовка к...
1: Ну, то есть рассмотрение самого.
0: Да, и, ну, рассмотрение дела самого. То есть как вот проходят суды? Начинается заседание суда, рассматривается дело. Что там человек натворил, да? Какие у него есть оправдания? Вот. Или наоборот, что говорит обвиняющая сторона, да? Все это внимательно рассматривается. Иногда такие суды, вот, расследования, да, они длятся годами, прежде чем будет вынесен приговор окончательный. Вот. А уже вторая стадия суда – это когда собирается суд, выносится приговор. То есть все встают, судьи встают, все, кто в суде встают, и зачитывается приговор, и уже вот происходит исполнение этого приговора. Собственно говоря, наверное, даже исполнение самого приговора является судом. Когда Христос говорит вот эти слова «на суд не приходит», он имеет в виду вторую стадию, то есть фактически исполнение приговора. Вот, кстати, в соответствии со Словом Божьим, то есть это не кто-то выдумал, да, и не я, естественно, придумал, а Слово Божие так говорит, предварительный суд или суд, который предваряет вынесение приговора, то есть вот этой стадии суда, когда будет вынесен приговор, а в соответствии с Священным Писанием, это второе пришествие Христа. Вот когда Христос вернется, это будет вот как раз тот суд, когда он вынесет приговор. Кто спасен, будет спасен, кто подлежит вечной смерти, тот погибнет. Но перед этим вот этот суд, который расследует, рассматривает дело, первая стадия этого суда, он уже, в общем-то, начался, потому что книга Откровения, 14 глава, если мы откроем Священное Писание, 14 главу книги Откровения, она описывает, в этой главе описывается второе пришествие Христа. Вот, то есть здесь сказано о Христе, 14 стих. «И взглянул я, видит пророк, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, в руке его острый серп». То есть здесь второе пришествие изображается как сбор жатвы, да, вот в таком образе. Написано дальше: «Воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой, пожни,

0: потому что пришло время жатвы. Здесь второе пришествие сравнивается с жатвой. Ну и так далее. Смотрите, интересно, что в этой главе перед вторым пришествием Христа пророк видит, три ангела летят по небу и возвещают людям особую весть. И вот в вести первого ангела, ну, конечно, это образы. Понятно, что их в буквальном смысле они не летят. Это символы. Книга Откровения – это апокалиптическая литература. Здесь очень много символов библейских используется. Так вот, образ или символ ангела первого, здесь содержится такая весть. Он имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле всякому племени, колену, языку и народу. И говорил, возвещает такую весть, «Убойтесь Бога, воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Интересно, что наступил час суда его. Здесь эта весть звучит перед тем, как Христос вернется. Потому что описание возвращения Христа дальше следует здесь у Иоанна. То есть вот он видит три ангела, возвещает весть. И потом уже он видит возвращение Христа. Второе пришествие. Значит, весть о наступлении суда Божьего звучит перед вторым пришествием Христа. То есть весть о Божьем суде, который начался, звучит перед вторым пришествием Христа. И это говорит о том, что перед вторым пришествием Христа начнется уже вот суд, который расследует дело каждого живущего на земле. А второе пришествие Христа – это будет вторая стадия суда, вынесение приговора. Первое слово греки используют для предварительного суда – кризис. Кризис. Вот, это предварительный вот этот суд расследования. А второе слово – это крима. Крима – это уже вот окончательный суд. То есть второе пришествие Христа. Так вот, кризис уже начался. Вот. В буквальном смысле этого слова, предварительный суд уже начался в соответствии с Священным Писанием. И Бог рассматривает дела каждого из живущих здесь на земле. Потом он придет, вынесет приговор. Те, кто поверил в Иисуса Христа, как написано, те, кто слушал Слово Мое и веровал в Меня, да, Иоанн 5 глава 24 стих, веровал пославшего Меня, имеет жизнь вечную. И на суд, на вот, вынесение приговора на этот суд Крима не придет. То есть, когда придет Христос, человек не будет осужден. Вот о чем этот текст. Иоанна 5:24. Ну и мы с вами говорим о том, что вот страшный суд, потому что это Божий суд, от него не скроешься, не уйдешь, на нем ничего не скроешь, все будет явно. Вот люди этого, собственно, и боятся. Этого, собственно, и боятся.
1: Ну, то есть мы привыкли к тому, что всегда есть какое-то убежище, где нас никто не найдет, никто да. не увидит.
0: Ну, и мы потом привыкли еще что? Что на суде, ну, всегда можно заплатить там адвокату, подкупить судей, например. Да, некоторые, кстати, тоже это используют. Такое бывает на земле. Можно, бывает, может быть, но... может быть, характер судьи, там, попасть, некоторые говорят, ну, попадется добрый судья, надеется, да. Но здесь нас будет судить Господь. Его нельзя подкупить. Это судья беспристрастный, да. Вот, истинный, так Библия называет Бога, как, ну, когда говорит о нем, как о суде. В общем... Предстать перед Богом – это, в общем-то, трепет, иногда и страх у людей возникает. Поэтому и говорят «страшный суд».
1: А, ну вот нельзя подкупить, но, в общем-то, мы же знаем, что все грешники.
0: Да.
1: Все согрешили, все лишены правды Божьей. Ну и то есть, по большому счету, если по справедливости судить каждого из нас, то у каждого из нас за душой, где-то за спиной – в прошлом или даже в настоящем есть за что нас наказать.
0: Да, да.
1: А если это так, то по большому счету

0: а что делать-то? Каким образом люди на этом суде оказываются оправданными, если на самом деле все преступники?
1: Ну, в этом-то как раз и заключается Евангелие или благая весть, так переводится это слово на наш язык, она заключается в том, что каждый из нас на небесном суде может иметь ходатая, самого лучшего ходатая – это адвокат. Но греческое слово, которое используется для как бы обозначения ходатая или адвоката, оно относится к тем адвокатам, которые вот в Греции на суде выступали, им платили хорошие деньги для того, чтобы оправдать преступников, совершивших преступление. И многое зависело от адвоката. Хорошие адвокаты стоили больших денег, естественно.
0: Как и сейчас.
1: Как и сейчас, да. У нас тоже находят самых лучших адвокатов для того, чтобы платят большие деньги, для того, чтобы получить оправдание.
0: И иногда получают оправдание, в общем-то, даже те, которые явные преступники.
1: Да. Угу. Так вот, мы тоже явные преступники. Мы же нарушили Божий закон, да? Вот, вы же сказали правильно, об этом говорит Священное Писание. Все согрешили, лишены славы Божией. Нету праведного ни одного. Апостол Павел, послание к римлянам, об этом пишет. Мы все преступники. Но для того, чтобы нас оправдать, у нас будет самый лучший во всей вселенной адвокат. Это наш Господь Иисус Христос, который уже заплатил за нас своей жизнью. То есть Он уже понес наше наказание на себе. И все, что нам необходимо для того, чтобы у нас был этот адвокат, это нам необходимо поверить в это, поверить в Него, принять Его как своего Спасителя. То есть поверить, что Иисус Христос умер за нас, простил нам наши грехи. Вот. И так и написано, вот мы можем прочитать текст, я для себя выписал один текст, 1 Иоанна, 2 глава, 1 стих. Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». В Священном Писании Иисус Христос, Господь, предстает перед нами в роли или в качестве ходатая на небесном суде. Он оправдывает нас перед Богом. Он говорит... То есть сатана нас обвиняет. Да, кстати, на небесном суде обвинителем будет как раз дьявол, сатана. Вот. Он будет стараться нас погубить, как он губит нас и здесь, на земле. А почему так мы вот полагаем, что сатана будет так действовать? Уже такой прецедент был. В книге Иова, например, мы читаем, да, когда... обсуждалась ситуация с Иовом, да, там, в общем-то, среди небесных ангелов на этот суд предстал и сатана, и стал обвинять Иова, вот, что он не так уж и любит Бога, и не так уж и верит в Бога, да. То есть мы видим, что сатана, он всегда обвиняет, он будет обвинителем нашим. Сатана, конечно, какой у него аргумент? У сатаны, что мы согрешили, а наказание за грех – смерть, значит, мы должны умереть. С этим не поспоришь. И мы не оправдаемся, потому что мы действительно согрешили. Но Христос на небесном суде скажет: да, этот человек согрешил, но он поверил в меня. И поэтому я беру его грех на себя. Я на Голгофе уже понес наказание вместо этого человека. И таким образом человек будет оправдан перед Богом. Вот. Благодаря Иисусу Христу.
0: А нет ли тут какой-то, как бы это сказать, какой-то нечестности, профанации? То есть все рассматриваются дела, и по делам я заслуживаю смерти. Но вот у кого-то есть защитник, а у кого-то нет. И у кого есть защитник, то, в общем-то, никакие его заслуги или, наоборот, преступления в расчет не берутся, а он просто вот... его по правую руку ставят, и все.
1: Это на земле так происходит. Почему? Потому что для того, чтобы нанять хорошего адвоката, вам нужны хорошие деньги, а денег, соответственно, не у всех хватает. Поэтому у одних есть

есть адвокат защитника, а в других нет. А на небесном суде так не будет. Потому что Христос предлагает нам спасение абсолютно бесплатно, безвозмездно. Он не требует с нас ничего взамен. Он просто говорит: поверьте в меня, и тогда я вас защищу на небесном суде.

0: том, что, ну, Бог же знает, что человек знал, что он мог знать, а что он не мог знать. Если вот, ну, не мог он услышать о Христе в жизни, да, может быть, он жил в другую эпоху, да, или, ну, как бы, жил в тех народах, где никогда не слышали о Христе, не проповедовали. Значит, Бог его будет судить по тем знаниям, которые он получал все-таки через совесть свою. Это уже одному Богу известно. Вот. И, но все равно даже такие люди, которые никогда не слышали, не знали о Христе, они будут в конечном итоге оправданы Христом, потому что он понес наказание за всех. За тех, кто о нем слышал или не слышал, неважно. Он понес наказание за всех людей. То есть Божий суд вообще-то справедливый суд.
1: Понятно.
0: И в Священном Писании говорится о том, что не надо его бояться, потому что Божий суд для человека верующего, он имеет самое позитивное значение. Он предназначен для того, чтобы установить справедливость на этой земле. Мы же часто говорим, почему, Господи, ты допускаешь те или иные события, почему дети там в Беслане погибли, да, или гибнут сегодня где-то в результате войн, которые происходят на нашей земле. Невинные дети, почему страдают невинные люди там, от рук террористов или еще каких-то преступников. И нам хочется, чтобы Бог восстановил справедливость. И вот как раз Божий суд, он призван установить эту справедливость. Псалм 119 красивый есть. Там написано: «Праведен ты, Господи, и справедливы суды твои». А Исаия пишет, 26 глава, 9 стих: «Душою моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебя во внутренности моей с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научатся правде». Вот интересно, что Исаия здесь сравнивает суды Божии с научением правде. То есть суд Божий устанавливает правду, что естественно. То есть положительно, да? Или, например, призыв Священного Писания не судить никого. Господь говорит: не судите. 1 Коринфянам 4 глава 5 стих. Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке, обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. То есть Священное Писание призывает нас не судить других людей, а предоставить это дело Богу.
1: Преждевременно. Вот прежде... то есть это не ситуация, когда ты вообще не имеешь права на какое-то суждение.
0: О каком времени он говорит? Он говорит: Господь осветит скрытые во мраке. То есть он-то говорит о Божьем суде как раз. Прежде времени имеется в виду прежде того, как этот суд совершит Господь.
1: Но разве не бывает ситуации, когда, ну да, вот она сокрыта до определенного момента, после которого вдруг раз, и все вскрылось?
0: Ну, конечно, здесь бывает на земле земные суды, они вскрывают преступления. Они для того и предназначены, чтобы земные суды, чтобы пресекать преступления.
1: Ну, то есть все-таки не судите прежде времени.
0: Ну, это имеется в виду для христиан, конечно. Это не говорится о том, этот текст не говорит о том, что отмените все суды и судебную систему. Ни в коем случае. Здесь речь идет именно о осуждении верующих людей.
1: О личных отношениях каких-то.
0: Да, ну, осуждении как бы перед Богом, да, вот. Ну, то есть люди говорят: вот этот грешник, да, вот этот неправильно он поступает, Бог тебя накажет, да, вот в таком плане это имеется в виду. Вот. А земные суды никто не отменял, потому что эта система, она необходима сегодня для сдерживания зла, распространения зла на земле. Угу. Правоохранительные органы, судебная система. Нет, мы сейчас говорим именно о духовных вещах.
1: Ну вот мы говорили о том, что не надо бояться суда, потому что суд на самом деле это установление справедливости. Это,
0: да, конечно.
1: Это разрушение, ну, каких-то тайных козней там, в том числе, и всяких вот таких вещей. Но разве страх перед возмездием не является определенным, ну, таким сдерживающим фактором положительным. Тогда, когда человек, понимая, что в будущем будет воздаяние за все мои дела, все, что

0: такие, ну, сдерживает себя в проявлениях своих каких-то, своего какого-то эгоизма, желаний, там, еще чего-то.
1: Ну, вот, например, текст из Священного Писания мы можем прочитать. Послание Иуды. Здесь всего одна глава, и мы читаем 22-23 стихи. «К одним будьте милостливы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая осквернена плотью». То есть здесь говорится, кого-то спасают милостью, любовью, ну, прощением. Угу. Имеется в виду прощением. И, кстати, вот очень много случаев, когда Христос через прощение, принятие людей спасал. Ну, пришел он к Закхею, мытарю, простил его, да, пришел в его дом. И к нему пришло спасение, он говорит. Ныне настало спасение. И этот человек обрел спасение через вот милость, проявленную Богом. А некоторых людей нужно спасать страхом, как написано у Иуды, то есть предупреждая о Божьем суде, о том, что за его злые деяния будет воздаяние. Может быть, человек задумается, остановится, задумается, и, может быть, это приведет его к Богу. То есть по-разному.
0: Ну, то есть, во всяком случае, оценка действий должна быть честной.
1: Да, оценка действий должна быть честной, безусловно. Вот. И мы должны людей предупреждать о грядущем суде Божьем, тем более, что об этом нам говорит весть первого ангела, да, угу, который возвещает сегодня...
0: Наступил час суда.
1: Наступил час суда, то есть верующие сегодня, христиане, предупреждают о наступлении Божьего суда, именно чтобы люди задумались над своей жизнью, над тем, что их ждет, и приняли Христа, и покаялись в своих грехах.
0: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Дорогие друзья, мы благодарны, что вы были с нами, и желаем вам всего доброго. До свидания.

Однажды Иисус учил в субботу в одной из синагог. Там была одна женщина, 18 лет страдавшая от болезни, вызванной нечистым духом. Она была сильно сгорблена и никак не могла разогнуться. Когда Иисус заметил ее, он ее подозвал и сказал: «Женщина, ты избавлена от болезни твоей». Затем он возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. В негодовании на Иисуса за то, что он исцелил в субботу, старейшина синагоги сказал народу: «Есть 6 дней для работы. В эти дни приходите исцеляться, а не в субботу». Возражая ему и прочим противникам, Господь сказал: «Лицемеры, не отвязывает ли от стойла каждый из вас в субботу своего вола или осла? И не ведет ли поить? А эту женщину, дочь Авраама, которая связана сатаной вот уже 18 лет, разве не следовало освободить от этих уз в день субботний?» Эти слова устыдили всех его противников, а народ радовался тем славным делам, что он совершал.

0: как рождается истинное покаяние и где найти тот живой источник, который смывает самую тяжелую вину. Сегодня мы продолжаем читать книгу Захария, 12 и 13 пророческие главы. И помогает нам понять их доктор практического богословия Василий Иванович Ничик. Василий Иванович, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Мария.

0: Вот уже близимся, так скажем, к концу. Да, и сегодня мы читаем 12-13 главу, изучаем, что же нас будет ожидать, да, и что ожидает нас в последнее время. Давайте я зачитаю первые три текста, и мы уже начнем размышлять. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небо, основавший землю и образовавший дух человека внутри него, говорит: «Вот я сделаю Иерусалим чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Это вот первые три текста 12 главы. И здесь, как всегда, обращаю свое внимание, почему так интересно начинается эта глава. Почему снова опять говорится, ну вот в первом тексте говорится про Бога, да, про его величие, а потом снова про то, что будет с нами. То есть мы, как в предыдущих главах, видим не ободрение, а то, что Господь сделает. Да, с какими-то такими не очень приятными событиями.
1: Ну, это так кажется на первый взгляд. Давайте мы посмотрим по тексту. Угу. Прежде всего, смотрите, в первом стихе 12 главы Господь, обращаясь к пророку Захарии, представляет самого себя. Он говорит, что Господь – это тот, кто распростер небо, основал землю и образовал дух человека внутри него. Мы с вами знаем, что у языческих народов всегда было много разных богов. И каждый из этих богов отвечал за какую-то сферу жизни, природы, за какие-то явления природы. Но тот бог, который бог народа иудейского, народа израильского, это бог, не отвечающий за какую-то узкую сферу. Но он является тот, кто дал всему начало.
0: Здесь так интересно пишется, прошу прощения, Василий Иванович, что вот Господь, распростерший небо, основавший землю, образовавший дух человека внутри него, в предыдущих главах мы читали, что Господь Саваоф.
1: Да.
0: А здесь мы сталкиваемся с другим понятием.
1: До сих пор. И, в принципе, немножко дальше тоже будут еще мысли, связанные с воинствованием. Но до сих пор то, о чем шла речь в пророческих сообщениях от Бога, это было связано именно с Богом, побеждающим, Богом-воителем. Потому что имя Саваоф, оно переводится на русский язык как «Бог воинств». Угу. И Господь в той истории всей, которую мы читали до сих пор, в обращениях через пророка Захарию к народу иудейскому, представляется, что Он является Тот, для Кого не страшны любые воины. Сколько бы армия ни пыталась выступить против этого Бога, его победить никто не сможет. Какие бы народы ни собирали армии, они не смогут победить этого Бога, потому что Он является Богом, стоящим над всеми воинствами. И поэтому Он, так представляясь, дает утверждение, дает надежду, ободрение для своего народа, чтобы они не боялись окружающих народов, чтобы они не боялись тех, кто пытается им причинять препятствия в том, чтобы они восстанавливали храм, в том, чтобы они продолжали эту работу делать, в том, чтобы они дальше планировали и думали восстанавливать Иерусалим. Господь говорит: не бойтесь, я есть Бог воинств. Так говорит Господь Саваоф, Господь воинств. Здесь последние главы, которые мы с вами будем читать у пророка Захарии. Господь уже через пророка Захарию говорит то, что простирается до конца истории земли. До самого момента, когда Господь придет на нашу землю и положит конец греху и истории грешной земли. И здесь уже Он начинает говорить не просто как воинствующий Господь, но как владыка. Владыка всего, потому что мы даже с вами знаем по гражданскому праву, кто имеет право собственности на то, что сделано. Мы с вами знаем, есть интеллектуальное право, да?
0: Да.
1: И это право основано на чем? На праве произведения. Если это ты сделал, ты это нарисовал, и ты можешь показать исходника этого, что это твое, то все, никто не имеет права без тебя это использовать. Не публиковать, не размещать где-то.

0: Это твой интеллектуальный труд. Господь здесь представлен, Господь тот, который распростер небеса, основал землю. То есть все, что на небе вверху, все, что на земле внизу, это было сотворено им. Он здесь предстает как владыка всего. Всего, что наполняет небо, всего, что наполняет землю. И дальше, говорит, он основал, он образовал дух человека внутри него. Господь сотворил человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. Вот кем теперь представляется Бог. Вот от имени кого теперь будет идти последняя весть, обращенная в этих главах к пророку Захарии, через пророка Захария к его слушателям. Конечно, нужно сказать, что Бог говорит на том языке, который понятен для тех людей. Бог говорит теми образами, теми названиями, теми именами, которые понятны для них. Если бы Господь тогда говорил через пророка Захарию, и тогда Санкт-Петербург, и Москва, и Владивосток, и Нижний Новгород, что бы они поняли? Они бы ничего не поняли. О чем идет речь?
1: Да, о каких? Да,
0: что это такое? Что это за народы такие? Народ Москва, народ Нижний Новгород. Для них вот. Но Господь тогда использует именно, Он говорит, Иуда, Иерусалим, Израиль, это мой народ. Господь говорит именно о тех, о ком было понятно. Мы с вами знаем, что апостол Павел в послании к Галатам говорит о такую объединяющую идею, что после того, когда Иисус Христос приходил на землю первый раз, отдал себя за человека, умер и воскрес, то апостол Павел говорит, теперь те, кто становятся Христовыми, те, кто принимают Иисуса Христа как своего Спасителя, те, кто веруют в Него, они теперь и наследники всех обетований, данных Аврааму и потомкам его. Поэтому то, о чем мы читаем с вами, как обетования, данные Иуде, данные Израилю, а это потомки Авраама, эти обетования, они имеют отношение для всех христиан, ко всем христианам. Они имеют значение для всех. Безусловно, что многое для нас сегодня, живущих в 21 веке, для нас оно как бы не совсем будет актуально, даже с технической стороны, к примеру. Здесь речь идет о колесницах, да, здесь речь идет о всадниках, там, сбруе этих воинов, которые, ну, к нам это отношение никакого не имеет, потому что у нас сегодня уже не колесница, а машины, техника определенная другая. Но идея именно владычествования Бога над всем, она здесь сохраняется. Поэтому, читая книгу пророка Захарии, нам нужно смотреть на все, что он говорит сначала через призму, первое, исторического момента, когда он это говорит, что в это время происходит вокруг, о чем мыслят и что понимают его слушатели. Второе, в каких обстоятельствах это происходит, к кому он говорит, какие надежды, чаяния и ожидания у тех, кто его слушает. И через призму этого ответы Бога мы можем перекладывать на то, как бы мы могли сегодня услышать это слово, обращенное к нам. Какие слова надежды, какие слова обетования открываются для нас. Ну и вот вы читали, да, 12 главу, первый стих, Бог открывается как Бог-владыка, и он здесь именно так представляется, тот, кто творец.
1: Во втором тут пишет Иерусалим, чаша исступления для всех окрестных народов. То есть мы помним, что изначально, да, ранее, наоборот, да, все... Этот город был разрушен. Да, туда вернулся народ Божий, избранный, да, восстанавливать этот город. Поначалу народу не хотел это делать, потом, да, Бог вдохновил, и они начали как-то восстанавливаться. И все вокруг были против. А сейчас Иерусалим является исступлением, да, для всех окрестных народов. А далее мы читаем: «И скажут князья Иудины в сердцах своих, сила моя, жители Иерусалима». Вот как это так вообще произошло?
0: Слово «исступление», если посмотреть его в оригинальном тексте, в перевод, его, как оно изначально звучит, то здесь стоит слово «чаша опьянения».

0: говорит, я сделаю Иерусалим чашей опьянения для всех окрестных народов. Когда кто-то напивается спиртного, что происходит? Во-первых, человек теряет уже
1: рассудок,
0: раз, теряет силу, ориентирование свое, да, теряет устойчивость. И поэтому Господь говорит, я сделаю Иерусалим для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады Иерусалима, чаша исступления. То есть это то, что дает и успокоение, и расслабление, с другой стороны, те народы, которые в опьянении попытаются наступать, они не смогут ничего сделать. И более того, смотрите, третий стих говорит, «Сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен, все, которые будут поднимать его, надорвут себя. Соберутся против него все народы земли, но ничего они сделать не смогут, надорвут себя».
1: Да.
0: То есть Иерусалим будет настолько утвержден, укреплен, скажем, станет сильным городом, что ему причинить сложно будет кому-либо причинить ему ущерб, вред. И нам нужно понимать, что здесь, что в 12, что в 13 главе, многое сказано Богом как перспектива того, что может быть. Вот, например, когда мы с вами читаем у пророка Исаии последние главы, там тоже очень интересно, Господь говорит через пророка Исаию, что будет в последнее время. И он перечисляет такие картины. Говорит, и лев будет пастись с ягненком, и маленький ребенок будет ходить среди этих зверей, и никто не будет причинять вреда никому. Все будут дружно жить, все будет, и дикие животные будут есть травку, никто не будет стремиться покушаться на чью-то жизнь. И понимаешь, что это описание райской жизни.
1: Ну да.
0: На земле такого не может быть, такого не будет. И Господь говорит именно через пророка Исаию, описывая события того, что будет на новой земле, которую Господь пересотворит после того, когда грех на земле будет уничтожен. Но там же эти главы у пророка Исаии заканчиваются такими словами. «И будут лежать трупы народов, которые восставали против Израиля, они будут попраны, и никто их не похоронит». И как бы читаешь и задаешь вопрос, подожди, что в Новом Иерусалиме, на Новой Земле чьи-то трупы будут лежать? Тут пасутся, так сказать.
1: И дети там ходят.
0: Так.
1: И понимаете? Животные пасутся.
0: Вот. Вот эта картина, она представлена как то, что могло бы быть еще на земле, могло бы быть еще на земле в дни народа израильского до того, когда будет полностью окончательно грех уничтожен, когда враги будут повержены, никто больше не будет причинять вреда народу Божьему. Это могло бы быть на земле. И то, что здесь через пророка Захарию мы читаем, Бог говорит именно языком тех надежд и ожиданий, которые есть у людей. И Бог говорит, я это могу сделать. Могу. Но во время греховной человеческой жизни, до самого пришествия Христа, этого не произойдет. Потому что, конечно же, Бог хорошо знает также, так сказать, конец от начала. Господь знает, что хотя Он сегодня делает много для тех, кто современники пророка Захарии, и они обратились к Богу, и они получили обильнейшее благословение от Господа. И Господь говорит, я благословлю тебя, я буду с тобой. Но, с другой стороны, Бог знает, что их потомки, они еще отступят от Него. И, конечно же, завершение истории греха не произойдет. Еще впереди будет и пришествие Мессии, еще впереди будет и Его распятие. Все это еще будет. Поэтому, когда мы читаем эти с вами тексты, эти слова, нам нужно понимать, что здесь есть слова надежды, слова того, о чем Господь хотел бы сказать, что Он хочет это сделать, и Он это сделает, и это Божий народ получит как награду, когда грех будет уничтожен, все завершится. Но до того времени еще будет продолжаться жизнь на земле.
1: Ну и здесь мы также видим о том, как Он им говорит слова ободрения. Да? Вот чем заканчивается 12 глава?

0: этого, или наоборот, тоже описывается больше негативных событий. Да, вот если мы читаем с 10 текста.
1: Ага.
0: Да, прочитать?
1: Давайте.
0: «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Угу. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо».
1: Здесь перечисляются, мы видим, колено народа израильского.
0: Да.
1: Здесь речь идет, конечно же, о том, что Господь изольет благословение и благодать на Иерусалим. Но, говорит, еще в Иерусалиме будет скорбь и рыдание от того, что будут рыдать о том, кого пронзят. В некотором смысле мы можем говорить, что здесь также пророческое предсказание о Мессии, который придет, как апостол Иоанн пишет в Евангелии от Иоанна, что пришел к своим, а свои его не приняли. Вот. Об этом всем, конечно же, здесь написано. Но вот эта глава, если вы посмотрите, в ней очень много есть начало с таких слов, как «в тот день». «В тот день», 4 стих, говорит Господь, «я поражу всякого коня». 6 стих, «в тот день я сделаю князей Иудиных, как жаровню с огнем». Читаем 8 стих, «в тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид». 9 стих, «и будет в тот день, я истреблю всех, кто будут нападать не на Иерусалим». Господь говорит о том дне, как о времени конца.
0: Вот как он здесь сочетает? Вот изолью дух благодати и умиления, воззрят и будут плакать. Вот как такое? Почему вот они будут плакать? Почему они должны быть... вот почему их должно пронзить? Ну, в смысле, кого пронзили?
1: Дело в том, что мы видим с вами, опять-таки, вот эту противоречивость человеческого естества. С одной стороны, человек обретает благословение от Бога и имеет радость в том, что Господь дает и защиту, и поддержку. С другой стороны, мы видим, что человек остается человеком. Человек пронзает того, кто встает на его сторону, того, кто дает ему защиту. И мы видим, что описываются вот эти события, которым еще предстоит быть в среде народа израильского. Угу. С одной стороны, еще история в будущем для народа израильского, для народа иудейского представлялась такой достаточно обнадеживающей, потому что со дней Захарии, со дней, когда Зарававель и Иисус, первосвященник, восстановят храм, а потом в одни, когда Неемия придет, восстановится город и заселятся эти территории, будет казаться, что все уже становится хорошо и надежно. С другой стороны, наступят времена, когда будут и маковейские войны, так известные для нас из истории народа иудейского, когда иудеи будут преследуемы, гонимы за свою веру. И так оно будет до самого конца. И когда Мессия придет, казалось бы, Иерусалим будет иметь благословение того, что и храм есть посреди города, и что у них все есть. И они говорят, храм посреди нас, они надеются на защиту храма. К сожалению, историки описывают трагедию того, как завоеван, или же был окончательно разрушен храм во времена полководца Тита, римского полководца в 70-м году уже нашей эры, когда оставшиеся в живых иудеи, они соберутся внутрь вот этой крепости храмовой горы, соберутся в храме, ожидая, что, по крайней мере, там их никто не сможет постигнуть, никто не сможет им причинить вреда. И когда римляне разрушат стену и проберутся все-таки на территорию храма, и в итоге начнется захват храмовой горы, самого храма, насколько это будет великая трагедия для них, всему это предстояло еще быть. Но те люди, которые были современниками пророка Захарии, они на себе должны были увидеть,

0: видеть благословение и обещание исполнения обетований Господа, что Иерусалим будет восстановлен, и это произойдет, что народы соберутся вместе, и это произойдет. Действительно, заселятся та местность, города окружающие, Иерусалим заселится, все это будет. Господь свое обетование и обещание исполнит.
1: Исполняет.
0: С другой стороны, человек остается неверным в своем выборе, который вроде бы сделал стать на сторону Бога, но потом снова колеблясь, уходит от Господа.
1: Как мы сейчас порой иногда ошибаемся. Мы вроде бы встаем на сторону, говорим, что да, Боже, мы будем с Тобой дальше. И сколько бы благодати, и сколько бы всего Он нас не изливал, но мы все равно порой ошибаемся, оступаемся.
0: Идем своими путями.
1: Мы как кардиограмма, да, идем по своему пути. Вот если мы смотрим на 13 главу, у нас, конечно, не так много времени осталось, но здесь тоже про благодать, да, и про последнее время. Какие тексты для нас здесь важны и на что нам стоит обратить внимание?
0: Прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание на то, что здесь продолжается тот же стиль подачи информации. Смотрите, первый стих 13 главы. «В тот день откроется источник дому Давидову для омытия греха и нечистоты». «И будет в тот день, говорит Господь, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы». Господь говорит о тех событиях, которым предстоит быть перед Его пришествием. Перед пришествием, когда и Христос придет первый раз, когда Христос придет в первый раз на нашу землю, действительно, Иерусалим и Иудея будут в достаточно таком спокойном состоянии, несмотря на то, что они будут захвачены или будут находиться под протекторатом Римской империи, куратора, который представлял Рим, кесарь поставлял на территорию Палестины и Иудеи, да, на тот момент это будет Пилат, мы видим. Несмотря на все это, все-таки более-менее спокойные времена и жизнь были для них. Но здесь Господь говорит, что будут люди пытаться давать свои ложные пророчества, свои предсказания, будут лжепророки появляться в среде. Смотрите, мы читаем с вами с 3 стиха 13 главы. «И если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему, тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь». И 4 стих, «И будет в тот день устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего». 5 стих, «И каждый скажет, я не пророк, я земледелец, потому что некто сделал меня рабом от детства моего». Здесь, говорит, появляться будет много разных лжеучителей и лжепророков. И мы знаем, что даже к первому пришествию Иисуса Христа уже было много тех, которые выдавали себя за Мессию и выступали в среде народа иудейского, говоря, что вот они являются Мессией, но они говорили ложь. И Господь говорит, что в последнее время будет беда, беда та, о которой мы уже читали с вами, когда говорили о пастырях. Посмотрите, 7 стих. «О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф, порази пастыря, и рассеются овцы, и я обращу руку мою на малых. И будет на земле, говорит Господь, две части на ней будут истреблены и вымрут, и третья останется на ней. И выведу я эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, очищу их, как очищают золото, и они будут призывать имя мое, и я услышу их, и я скажу, это мой народ, а они скажут, Господь Бог мой». Практически вот эти слова, которые мы читаем здесь, они говорят о трагедии духовной пустоты, с одной стороны, когда люди будут искать, где найти для себя духовного наставника, духовное наставление. Пророк Амос очень интересно по этому поводу пишет в 8 главе книги пророка Амоса, мы можем прочитать, что говорит, люди будут ходить от моря до моря, ища, где найти Слово Божье. Они будут нуждаться в том, чтобы были наставники, которые будут наставлять в истине духовной, не просто говорить от себя, используя принципы истины Священного Писания, но они будут искать и не смогут найти. В последнее время мы можем увидеть ту же самую картину. Сегодня, к примеру, Библии много, как книги таковой распространяются в магазинах.

0: магазинах их есть. Но люди испытывают духовный голод. Они не знают истину, они не знают Бога в полноте открытого сердца своего. Они знают много о Боге. Сегодня даже религиозные праздники становятся государственными праздниками. Но это мало что меняет. Почему? Потому что сердце человеческое закрыто для Господа. Но те, кто открывают свое сердце Богу, в их сердце происходит перемена. В их сердце происходит перемена, та, о которой мы читаем с вами в 9 стихе. «Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу, это Мой народ, а они скажут, Господь Бог мой». Мы можем увидеть в этих главах действительно, может быть, не все для нас понятно, потому что оно образно, языком образов, которые для современников Захарии могли быть понятны, а что-то оставалось и для них непонятно. Так же, как и пророки, когда писали, и Даниил, и Иоанн, когда передавали видения, представленные им, они доносили эту представленную информацию, записывали, и она оставалась в книгах записи. Но здесь самое главное, что нам важно услышать, слово, которое Господь говорит, «Я услышу и скажу, это мой народ», а они ответят, «Это мой Бог». Знаете, мне на память приходит, вот в заключение хотелось бы прочитать еще один библейский текст, слова, которые Господь говорит через пророка Иеремию, записаны в 31 главе, 33 стих. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней», вот почти в тот день, да, как бы мы только что читали, говорит Господь, «Я вложу закон мой во внутренности их, на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Каждый человек, который откроет свое сердце Богу, Господь готов войти в его жизнь, наполнить своим присутствием и изменить ценностный мир человека, чтобы человек был способен в жизни своей делать правильный выбор. Вот это важная идея, которую мне хотелось бы, чтобы сегодня мы могли для себя вынести, читая эти главы. Может быть, не все было легко понять, но Бог говорит, я хочу, чтобы вы были моими, а я был вашим Богом. Дорогие друзья, мне сегодня хотелось бы, чтобы каждый из нас мог услышать это обещание от Господа. Если мы приходим к Нему, Он, войдя в нашу жизнь, изменяет наш ценностный мир. Он помогает нам принимать решения правильные. Он помогает нам и изменяется наши желания, стремления, чаяния, надежды. Не мы боремся сами с тем, что могло бы нас от Бога устранить и отвести. Вот почему Господь говорит, исповедуйте грехи ваши, если вы это сделаете, я прощу грехи ваши, и я очищу вас от всякой неправды. Господь готов сегодня прийти в вашу жизнь. Откройте Ему сердце свое, пригласите Его, и Он скажет вам, ты мой, а вы Ему ответите, ты Господь Бог мой.
1: Василий Иванович, я благодарю вас за мудрое размышление на эту тему. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что это время в размышлениях над 12-13 главой вы провели вместе с нами. Пусть Бог благословит вас.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Все дела свои Господу довери, и задуманное тобой свершится.

Как человек может войти в верные отношения с Богом? Как грешник может стать праведником? Или вот так. Как нам прийти ко Христу? Многие задают тот же вопрос, который беспокоил людей в день Пятидесятницы. Там люди спрашивали, что нам делать. И первым словом в ответе апостола Петра было слово «покайтесь». Да, в книге «Деяния апостолов» так написано в 3 главе. «Покайтесь же и обратитесь к Богу, чтобы изглажены были грехи ваши». Покаяние подразумевает сокрушение о сделанном грехе и оставление его. Мы не откажемся от греха до тех пор, пока наше сердце не отвернется от него и в жизни не произойдет настоящей перемены. Многие не понимают истинной природы покаяния. Люди сожалеют о сделанном грехе и даже внешне изменяют свое поведение. Но поскольку боятся, что за их неверные поступки им придется страдать. Но это не покаяние. Они оплакивают последствия греха, а не сам грех. Вот такой была печаль Исава, когда он понял, что он навсегда потерял право первородства, а с ним и львиную долю состояния отца. Валаам, испугавшись ангела, стоявшего на его пути с обнаженным мечом, он признал свою вину, чтобы не лишиться жизни. Но он не почувствовал подлинного отвращения ко греху и злу. Он не изменил своих намерений. Иуда Искариот, предав своего Господа, воскликнул: «Согрешил я, предав кровь невинную». Вот это ужасное ощущение обреченности и страх перед надвигающимся судом вынудили его сделать вот это признание. Но где-то там внутри, в глубине души, он не сожалел о том, что предал непорочного Сына Божьего. Вот эти все люди, они скорбели о последствиях греха, но не о самом грехе. Когда же сердце откликается на влияние Духа Святого, то совесть грешника пробуждается, и он начинает понимать глубину и святость закона Божьего, который является основанием божественного правления на небе и на земле. Грешник начинает умом и сердцем понимать свою вину. Он видит любовь Бога, красоту святости, радость чистоты. Он жаждет очищения и изменения, чтобы войти в общение с небом. Помните молитву Давида после его падения? Вот пример истинного покаяния. Он не пытался смягчить свою вину и молился не ради того, чтобы избежать нависшего над ним наказания. Давид прекрасно понимал чудовищность своего преступления и порочность своей души. Он чувствовал отвращение к своему греху. Он жаждал испытать радость святой жизни, восстановить согласие и общение с Богом. Давид молился. Вы можете эти слова прочесть в 50-м псалме. Он говорит: «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих,

изгладь беззакония мои, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Вот совершить такое покаяние своими силами невозможно. Его можно получить только у Христа. Но должен ли грешник ждать, пока он покается, чтобы потом идти ко Христу? Да, именно в этом вопросе многие заблуждаются, и поэтому не получают вот той помощи, которую Христос желает им оказать. Библия не учит, что грешник должен вот покаяться прежде, чем он сможет принять приглашение Христа. Ведь к истинному покаянию ведет сила, которая от Христа исходит. Как написано: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Петр изъяснил это так, свои его мысли выражены в книге «Деяния апостолов» в 5 главе. Там написано: «Его возвысил Бог в начальника и спасителя, дабы дать покаяние и прощение грехов». Мы не можем покаяться без Духа Христова, пробуждающего совесть. Взирая на Христа, распятого на Голгофском кресте, вот в этот момент мы начинаем лучше понимать тайну искупления. Своей смертью ради спасения грешников Иисус Христос явил непостижимую любовь. Эта любовь, понятая грешником, она смягчает его сердце, пленяет разум и пробуждает в душе раскаяние. Очень многие считают себя, ну, недостаточно хорошими, чтобы прийти ко Христу. Вы надеетесь справиться своими усилиями? Ну, может ли эфиоплянин переменить кожу свою, а барс пятна свои? Но как вы можете сделать доброе, привыкнув делать злое? Эти слова принадлежат пророку Иеремии. Помощь для нас только в Боге. Мы не должны ждать, пока у нас внутри вот появятся убедительные доводы и более святой нрав. Сами мы ничего сделать не сможем. Мы должны прийти ко Христу такими, какие мы есть. Иногда еще до обращения ко Христу людям становится стыдно за греховную жизнь. И они оставляют некоторые из своих дурных привычек. Но любая их попытка стать лучше, ну, есть не что иное, как проявление влекущей их силы Христовой. Вот это неосознанное ими влияние действует на душу так, что совесть пробуждается, и в жизни происходит заметное исправление. Через видимое и невидимое влияние наш Спаситель постоянно пытается отвлечь людей от греховных наслаждений. Они не способны насытить душу или привлечь их внимание к неисчислимым преимуществам, которые они могут обрести во Христе. Ко всем этим душам, которые тщетно пытаются напиться из разбитых водоемов мира сего, обращена Божья весть. Эти слова записаны в Библии в книге Откровения в 22 главе. Четко и ясно

сказано: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Если вы всем сердцем стремитесь к чему-то лучшему, к тому, чего этот мир дать не может, признайте это стремление за голос Божий, обращенный к вам. Просите Его дать покаяние и открыть вам Христа в Его безграничной любви. Возможно, мы, подобно фарисею Никодиму, обольщаем себя мыслью, что живем, ну, якобы правильно, не совершая безнравственных поступков, и нам не в чем смирять сердце перед Богом. Но только во свете, исходящем от Христа, мы можем увидеть всю порочность наших сердец и понять, что каждый наш поступок осквернен корыстными побуждениями или враждебным отношением к Богу. И мы начинаем сознавать, что наша праведность на самом деле подобна запачканной одежде. Апостол Павел говорит о себе, что по закону, ну, по внешним поступкам, он был непорочен, как он говорит о себе. Но когда Павел проник в глубину святых заповедей и увидел себя таким, каким видел его Бог, когда он понял духовную природу закона Божьего, грех предстал пред ним во всей действительности и во всей своей отвратительной сущности. И от самомнения апостола не осталось и следа. Ему пришлось смириться и исповедать вину. Бог не считает все грехи одинаково тяжкими. Он, как и люди, по-разному оценивает степень виновности. Но никакой грех не является малым в глазах Божьих. Суждение человека пристрастно, а Бог судит обо всем совершенно. Пьяницу презирают, ему говорят, что грех закроет ему доступ в рай. Но в то же самое время гордость, себялюбие, жадность очень часто остаются без порицания. Но именно эти грехи наиболее оскорбительны для Бога, ибо они прямая противоположность Его доброте и любви. Человек, совершивший тяжкий грех, может чувствовать стыд, осознавать свое убожество, нужду в благодати Христовой, но гордое ни в чем не нуждается, поэтому его сердце закрыто для Христа. Несчастный мытарь, который молился, ну, история, записанная в Евангелии от Луки. Боже мой, будь милостив ко мне, грешнику, считал он себя крайне нечестивым человеком. Так же относились к нему, собственно, окружающие. Точно так же. Но он чувствовал свою нужду, отягощенный бременем вины и стыда. Он предстал перед Богом, прося его о милости. Его сердце было наполнено благодатью, действием Святого Духа, освобождающего от власти греха. Хвастливая же, исполненная собственной праведности молитва фарисея, она записана в Евангелии от Луки в 18 главе. «Боже мой, благодарю Тебя, что я не такой, как остальные люди, грабители, мошенники, прелюбодеи. Да, не такой, как вот этот мытарь». Вот эта молитва, она свидетельствовала о том, что в его сердце, что вот оно закрыто для влияния Святого Духа. Он был далек от Бога,

потому не сознавал, что в своей порочности не имел ничего общего с божественной святостью. Иногда люди, не желающие покаяться, указывают на тех, кто называют себя христианами и говорят: «Я не хуже их». У них не больше самоотверженности, рассудительности и благородства, чем у меня. Таким образом, они используют недостатки людей для оправдания своей собственной порочности. Но грех других не может быть извинением для нас, потому что Господь дал нам образец для подражания, и этот образец не ошибающийся смертный человек, а незапятнанный Сын Божий. То есть, те, кто жалуются на недостойное поведение христиан, должны бы сами показать своей жизнью лучший пример, если они так хорошо понимают, каким должен быть христианин, не увеличивает ли это их собственную вину. Они знают, как следует поступать правильно, и все же отказываются делать так. Но никто не обольщает себя мыслью, что Бог по своей великой любви и милости спасает даже тех, кто отвергает Его благодать. Если кто-то утверждает, что Бог, слишком благ, чтобы отвергнуть грешника, пусть он посмотрит на Голгофу. Христос взял на себя вину грешных людей и пострадал за них именно потому, что для спасения человека просто нет другого пути, и без этой жертвы человечество не может избавиться от оскверняющей силы греха. Смерть Сына Божьего свидетельствует о чудовищности греха и о том, что избавиться от власти греха и жить более возвышенной жизнью можно, только приняв любовь Христа. Не откладывайте исповедание своих грехов. Промедление опасно. Зачастую люди не желают безотлагательно принять призыв Духа Божьего и порвать с грехом, каким бы малым ни казался грех. Всякий, потворствующий ему, рискует погибнуть навеки. Непобежденное нами в конечном счете побеждает и губит нас. Даже одна недобрая черта характера, одно греховное желание, постоянно вынашиваемое в сердце, в конце концов сводит на нет силу Евангелия. Всякое угождение греху уводит душу от Бога. Христос готов освободить нас от греха, но Он не принуждает нас к этому насильно. Если, коснея во грехе, мы полностью склонились на сторону зла и не желаем принять спасительную благодать Бога, но тогда что еще Он может сделать для нас? Мы сами губим себя упорным отвержением Его любви. Христос пришел спасти грешников. Никто не зовет нас с большим участием и большей любовью, чем Он. Все Его обещания, предостережения есть не что иное, как выражение Его неизменной любви. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения, как написано ныне: «Когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Идите же к Нему, как бы ни была порочна ваша душа, идите ко Христу».

0: закон Божий, свод правил, изложенных в Библии, соблюдение которых позволяет понять сущность Бога, Его замысел в отношении человека и жить в соответствии с этим замыслом. В Ветхом Завете эту функцию выполнял закон Моисея, предписание относительно образа жизни народа Божьего, который Бог дал Моисею на горе Синай. Закон Моисея состоял из двух частей – Десятословия и Книги Завета. Десятословие представляет собой 10 важнейших заповедей Божьих, записанных в 20 главе книги Исход. Это всеобщий, вечный и неизменный моральный закон. Книга Завета включала в себя предписания, касающиеся религиозной, общественной и гражданской жизни израильского народа. Псалмопевец трогательно признается в любви к закону Божьему, который служит ему источником утешения и поддержки. «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем!» Закон Моисея был призван сохранить в народе Божьем веру в живого Бога. Однако вследствие искаженного толкования он стал ошибочно рассматриваться как свод правил, через которые осуществляется спасение человека. Новый Завет говорит о невозможности заслужить спасение исполнением закона. Апостол Павел объясняет, что закон свят, заповедь свята и праведна и добра, а плотской человек продан греху. Поэтому предназначение закона – осуждать, указывать на бессилие человека перед грехом и порабощение им. Только через веру в спасительную жертву Иисуса Христа Господь освобождает людей от рабства греха и осуждения закона. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Закон, подобно зеркалу, выявляет грех и ведет грешника к пониманию его нужды в Спасителе, который искупил его. Поэтому закон назван детоводителем ко Христу. Спасение по вере во Христа вовсе не отменяет соблюдение закона Божьего. Напротив, сила Божья, действующая в человеке по его вере, и все более глубокое познание Бога через Его Слово дают Ему желание и возможность соблюдать закон. Своей жизнью Христос показал пример правильного отношения к закону. Исполняя и дух, и букву закона, верующие приближаются к образу Сына, следуют воле Отца и исполняются Духом Божьим.
1: Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании.

Бог создал человека удивительной личностью. Он наделил человека способностью творить. Человек создает удивительные произведения. Человек пишет удивительные стихи. Человек создает удивительные творения, которые увековечены. Это интересные произведения искусства. Но человек, к сожалению, вмешивается и даже туда, куда не должен вмешиваться. Это законы нашего мироздания. Человек пытается изменить эти законы, а любое нарушение закона ведет к разрушению, ведет к гибели.